0: говоря, когда мы рассматриваем варианты прошлого, мы начинаем лучше понимать закономерности, которые в настоящем определяют будущее. Ну, а подробности, я думаю, товарищи-соавторы расскажут значительно лучше, чем я. Кстати, я ухитрился уже забыть, как называется начатый вами недавно цикл. На всякий случай напомните.
1: Ну, цикл называется «Индеец Российской империи», а первый том называется «Дальнобойщик».
0: Вот. И, насколько я помню, этот цикл продолжает ваши проработки возможных вариантов действий Российской империи относительно своих американских владений. Кстати, замечу, что продали мы их, к сожалению, вполне обоснованно, когда убедились, что мы не сможем защитить Аляску от Англии, поскольку Аляска граничит с Канадой. Правда, нашелся остроумный способ защиты на время Восточной войны, которую нас обычно называют Крымской, по единственному месту, где противник добился хоть какого-то успеха. Хотя воевали практически по всему периметру. Так вот, мы тогда застраховали Аляску в американских страховых компаниях на 7 200 000 долларов. И это означало бы, что если англичане нападут на Аляску, они будут иметь неприятности от американцев, которые свои деньги очень жестко защищают. Вот потом за эти самые 7 200 000 мы ее американцам продали, когда опять обострились отношения с англичанами. Мы, наверное, могли бы защитить южные наши владения от испанцев, но поскольку уже было ясно, что испанцев скоро вытеснят американцы, а аппетита у них хватает, то пришлось продавать и эти владения американцам. А вот как справились с этой проблемой ваши персонажи, это действительно весьма интересно, но не буду рассказывать в подробностях, чтобы не отбивать читательский интерес. Но действительно там получились очень интересные, на мой взгляд, варианты политической игры.
1: Ну, я хочу сказать, что как защитили, это скорее уже мой, так сказать, личный цикл «Император и трубочист», потому что это все произошло в середине XIX века. Вот, и этот цикл у меня вот только-только в этом году закончился. Опубликована 4-я книга в этом цикле. Вот. Но если кратко, там была другая Крымская война. Дело в том, что Крымская война очень многое разрушила в мире и в Европе в том числе. Например, только учитывая поражение Крымской войны, России в Крымской войне, Дания имела, так сказать, печальный шанс потерять Шлезвиг-Гольштейн. Вот. И только после потери Дании Шлезвига-Гольштейна была возможность построить Кильский канал. Это совершенно изменило всю морскую логистику Северной Европы.
0: Кстати, войну против Дании Австрия и Пруссия вели целых 2 года. 1862-64. То есть тогда Дания была настолько сильна, что 2 сильнейших немецких государства, Австрия и Пруссия, столько времени с ней промучились.
1: Это действительно так. Вот. Я еще хочу напомнить, что датская принцесса в то время была женой наследника.

0: судьбу этого североамериканского континента. Например, одним из мощнейших факторов промышленного рывка Соединенных Штатов было, во-первых, ограбление Южных Штатов во время гражданской войны. Вот, потому что, ну, многие говорят, что Соединенные Штаты, север Соединенных Штатов был гораздо более промышленно развит, но дело в том, что в то время промышленное развитие Соединенных Штатов строилось на полном контрафакте. Они строили, ну и как создавали промышленные продукты именно только и исключительно по виду французских, немецких и английских продуктов. То есть они выполняли роль такого Китая конца 20 века, вот, который делал подделки. Вот. Единственные деньги, реальные деньги, приходили через Южные Штаты, потому что именно Южные Штаты обладали востребованным в мире продуктом – хлопком. Хлопок и табак. Вот. А второй фактор, очень серьезный, который в нашей истории точно не сработает, вот, это, ну как, в нашей истории не получилось уничтожить конфедерацию. Это первое. Второй фактор – это отсутствие трансокеанских железных дорог. То есть, поскольку все Тихоокеанское побережье Северной Америки оказалось в нашем, так сказать, мире, занято, ну, американскими губерниями Российской империи, вот, не было возможности строить эти дороги.
1: Вот. Точнее, не было в них потребности.
0: Ну, и потребности,
1: возможности, чисто технически сохранялась, учитывая, что эти дороги строились, что называется, из дерьма и палок. Ну, не знаю, сколько было дерьма, но то, что там в некоторых местах даже рельсы были деревянные, это факт.
0: Да, там много было всего интересного, вплоть до того, что значительная часть мостов и эстакад в начале эксплуатации этих дорог, они собирались каждый год заново. Вот, потому что они обрушивались, особенно вот в ущельях скалистых гор, вот, они в то время славились своими снегопадами, и накопленный снег и обледенелые, значит, как бы бревна, они просто обрушивались под собственным весом. Вот. Но здесь не было возможности еще и политической. Если там они строили эти дороги на своей территории, и они им были нужны, как раз для покорения того самого Дикого Запада, вот, то здесь совершенно понятно, что Российской империи совершенно не нужны были, значит, дороги в широтном направлении, зато нужна была связь между Аляской и
2: метрополией.
0: Да,
1: и Калифорнией.
0: А потом уже даже через Берингов пролив, и в нашей книге это есть, когда главный герой с большим удивлением
2: обнаруживает мост через этот пролив, созданный российскими инженерами.
1: Ну, кстати, сразу скажу, что если бы мне предложили заняться связью этих двух материков, я бы все-таки предпочел подземный тоннель. При всех громадных сложностях, по моим представлениям, это все-таки надежнее и безопаснее, чем система защиты от подвижек океанского льда.
2: Да, такие проекты тоже были, но я просто сразу хочу сказать, что в этой книге мы старались, во всяком случае, использовать как минимум те проекты, которые либо обсуждались более или менее серьезно в разные периоды нашей истории, либо уже были какие-то наметки на их осуществление. Нам было интересно посмотреть, что же может произойти, если Российская империя не просто устоит, а она останется именно как империя с монархическим режимом, правлением, скорее.
1: Ну, кстати, замечу...
2: Сильным политическим игроком.
1: Замечу, что как политик я вижу в монархии только один серьезный недостаток.

0: А именно, что если почему-либо окажется во главе государства человек по какой-либо причине некомпетентный, то убрать его довольно трудно. Зато вероятность того, что окажется в руководстве государством некомпетентное первое лицо, гораздо ниже, чем в выборных государствах. Это нам в какой-то мере крупно повезло, но и то повезло далеко не с первой попытки.
1: Совершенно точно. Более того, если мы посмотрим на эту рыжую шевелюру, которая уже набила оскомину, по-моему, всему миру, мы можем сказать, что даже самый тупой монарх может дать 100 очков вперед некоторым избранным демократам. Но я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что монархия – это, наверное, единственная система государственной власти, при которой во главе ее может стоять ребенок. То есть даже наличие не совсем компетентного лица, она, конечно, очень сильно усугубляет проблемы, но не является не делает их неустранимыми. Вот.
2: Ну, скажем так, если возвращаться именно к теме все-таки нашей передачи, то как раз вот эта новая наша книга – это отчасти, по большей части, ну, как минимум для меня, это именно вот такая попытка сконструировать определенную ветку реальности. То есть, а что могло бы произойти, как пошла бы история, как она будет разворачиваться, если меняется весь ход событий, если Россия остается на долгое время без серьезных потрясений крупным серьезным политическим игроком, если нет, как в том анекдоте, нет той самой вашей Америки, то есть на ее месте в нашем мире два государства. И, ну, на мой взгляд, получилось очень интересно. Во всяком случае, обсуждения с Романом Валерьевичем шли достаточно бурные, особенно учитывая то, что я-то скорее, наверное, такой красный, а он монархист. Ну, как бы мы остались живы, и вот, как видите, до сих пор продолжаем вместе писать.
0: Ну, помнится, был у меня набросок, к сожалению, незаконченный, под названием «Православие, самодержавие, народность, социализм», где я указал, что вот эта знаменитая Уваровская триада вовсе не предписывает какой-то конкретный вид хозяйственного управления, и все эти три пункта вполне вписываются хоть в систему централизованного планирования, которую мы обычно называем социализмом, хоть в систему децентрализованного, которая капитализм. На самом деле и там обе эти формы правления, то есть планирование сочетаются просто в разных дозах. Так вот, я совершенно не считаю невозможной социалистическую монархию. Собственно, мы даже наблюдаем пример такой монархии, где сменилось уже, где сейчас правит уже третье поколение, Ким Чен Ын. Вот, и ничего, это совершенно не мешает строить там социализм. И, кстати, вопреки многочисленным легендам, сочиняемым южнокорейским информационным агентством Ренхап, там обстоятельства далеко не такие жуткие, как нам отсюда через эту ренхаповскую призму представляется.
1: Я больше скажу. В конце уже существования Советского Союза, то есть при вполне себе существующем еще КГБ, Коммунистической партии, идеологическом отделе, наши коммунистические идеологи внезапно обнаружили социализм в Скандинавии.
2: Да.
1: Вот, в Норвегии, в Швеции.
0: Хотя так и на самом деле социализма в строгом смысле там нет. Там доля централизованного планирования очень невелика. Кстати, гораздо меньше, чем рекомендуется по теории вычислительной сложности задачи планирования. Там это государство не социалистическое, а социальное.
1: Но
0: как
1: я хочу...
0: объяснил когда-то Лужков, работать по-капиталистически, распределять по-социалистически. Вот это та схема, что у них работает.
1: Ну, я хочу еще раз напомнить, что это не я так сказал, а об этом говорил товарищ Яковлев. Вот он там нашел социализм. И, в принципе, Скандинавия не совсем одинаковая. Вот в Норвегии доля государственного распределения очень велика. Вот. На данный момент она больше, чем в Китае. Потому что все благолепие Норвегии, ну, в значительной степени, оно построено на государственной энергетической компании.
2: Да, есть это.
1: Да.
2: Я хочу дополнить еще, с вашего позволения, на чем, собственно говоря, мы не просто вот сошлись как красный с монархистом, а когда мы начали конструировать вот этот вот мир, вы очень правильно заметили, что это не столько социалистические, сколько социальные государства. В общем, мы обнаружили, что для того, чтобы получилась та картина Российской империи, которую мы хотим, а это должна была быть такая империя здорового человека, это должно быть именно еще и очень сильно социально ориентированное государство. И, собственно говоря, главный герой, который попадает в это, в эту среду, в это государство, он с абсолютным удивлением понимает, что эта страна, это государство, оно живет совершенно не так, как ему говорили, как он привык, и здесь совершенно другие отношения. И, ну, на мой взгляд, вот это вот получилось достаточно неплохо.
1: Дело в том, что, наверное, ключевой проблемой всех развитых государств сейчас является демография. Причем у меня такое ощущение, что какие-то из представителей правящих слоев этих государств, они, ну, реально работают против страны и против народа. То есть, не так, ну, как несколько лет назад я был в Амстердаме, а потом, по-моему, из Копенгагена видел схожие эти. То есть, реклама, где мальчик с девочкой идут с двумя собачками, а под ними подпись: «Как хорошо жить в чистом, тихом, спокойном и пустом городе». Это реклама против Child Free, против детей.
2: Да, есть такое.
1: Вот. И это означает, что этот народ обречен. Лет 50 их станет меньше, чем любого из мигрантских сообществ. Не просто меньше, чем мигрантов, а любого из мигрантских сообществ. То есть на руинах, извините, Копенгагена будут резаться друг с другом негры, арабы, там, я не знаю, индусы. Вот. А датчане будут ныкаться по подвалам. И, я не знаю, наверное, они вспомнят про Бога, будут креститься и говорить: «Принеси, Господи».
2: Мне очень, опять-таки, дополняя частично, скажем так, наши североамериканские Соединенные Штаты, значит, когда мы начали выкладывать книгу по главам, пошли отзывы, и там было достаточно много: что это за карикатура, где вы такое нашли, это там чуть ли не советская пропаганда. Мы переписывались друг с другом, и я говорил: слушай, вот посмотри, насколько люди живут в каком-то информационном пузыре, потому что вот буквально все эпизоды, которые относятся к злоключениям наших героев в североамериканских Соединенных Штатах, они абсолютно реальны. То есть мы там меняли исключительно антураж. И вот все, о чем Роман говорит, это, в общем-то, то, что происходит сегодня, и то, что мы моделируем просто в завтрашний день. Ну, мне картина получается очень грустная.
0: Мне это почему-то напомнило, как Андрей Звягинцев использовал историю, случившуюся в одном из провинциальных американских городков, для сценария фильма «Левиафан», только перенес действие в провинциальный российский городок, и получилась абсолютная нелепица, потому как те реалии, которые породили эту американскую историю, у нас, в принципе, отсутствуют. Но очень многие, ну, в основном, конечно, укушенные тоталитарной сектой либералы, на полном серьезе считали, что да, вот у нас именно так и должно быть.
1: А еще это очень хорошо зашло на западную аудиторию.
2: Конечно.
1: Они увидели то, что знали.
2: А это, на самом деле, очень интересный вот вы момент подметили. Если не ошибаюсь, Игорь Ашманов говорил, что, товарищи, понимаете, мы же живем в оккупированном информационном пространстве. И вот все, о чем вы говорите, это действительно воспринимается огромным количеством людей. Вот в этой парадигме, в этой стране не может быть ничего хорошего, ну так потому что 30 лет примерно из самых разных утюгов это и неслось.
1: Ну просто достаточно вспомнить, что 80% информационных агентств и, я не знаю, средств массовой информации мирового уровня, они под англосаксами.
3: Допрос Вассермана.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Допрос Вассермана.
4: А допрашиваем мы сегодня писателей Романа Валерьевича Злотникова и Максима Анатольевича Макаренко по делу об использовании формата «Альтернативная история» для построения сценариев прошлого, настоящего и будущего. Точнее, естественно, мы строим альтернативное прошлое, чтобы понять, как управлять настоящим, чтобы повысить вероятность желательного для нас будущего.
5: Ну, продолжаем наш разговор. Дело в том, что вот жанр или поджанр, наверное, альтернативной истории – он интересен еще тем, что можно поиграть, ну, как с проигрышами и с выигрышами.
4: Ну, то это есть... все-таки жанр, поскольку фантастика в целом – это не жанр, а художественный метод. И в рамках этого метода сосуществует великое множество жанров, так же, как, скажем, в рамках метода романтика или метода реализм. Кстати, фантастика, на мой взгляд, это развитие концепции романтики. В романтике смотрят на мир через какие-то крайние обстоятельства, крайние свойства личности, а фантастики идут дальше и смотрят на мир через обстоятельства и свойства по нашим современным представления вовсе невозможны, чтобы взглядом на мир извне лучше его увидеть. Ну, это так, к слову, пришлось.
5: Ну, согласен, скорее, чем нет. Вот. Тем более, что если есть какие-то возражения, то не совсем значительные. Вот. Я хочу сказать о том, что сейчас в фантастике резко повысилась конкуренция, потому что в этот метод и в жанры фантастики пришли нейросети.
4: О, но прежде чем касаться этой больной темы, ответим на звонок. Слушаем вас.
5: Хорошо.
6: Здравствуйте, Олег.
4: Здравствуйте.
6: Скажите, если вот говорить или коснуться новейшей истории, что, наверное, наиболее актуально, и альтернатив новейшей истории, я бы вот предложил две альтернативы, связанные с нашей страной. Первая – это вторая половина, конец 91-го года, и все-таки сохранение Советского Союза, и, так сказать, 35 лет назад, да, был у нас 91-й год. Вот. И другая альтернатива – это 14-й год, когда Россия воссоединяет Крым, но при этом сохраняет Януковича на посту президента Украины и раскалывает Украину на западную и восточную. Это вот вторая альтернатива новейшей истории. И, наверное, они, обе эти альтернативы были бы, ну, очень бы, так сказать, благостно, положительно сказались бы на сегодняшнем дне, на 26-м годе. Ну, вот, спасибо, вот такое как бы.
5: Я так понял, вы хотите такие книжки почитать?
6: Почитать или, может быть, если бы, может быть, вы что-то написали на эту тему.
5: Вот я об этом и говорю. Значит, я хочу вам, вот опять, у нас сразу мы выходим на нейросеть. Я хочу вам сказать, что есть такая нейросеть, называется Веллия. Вот. Для, ну, наверное, опытных писателей она не очень полезна. Вот. Я почему ее рекламирую? Ее написал мой сын один. Вот, и я с ней сейчас играюсь. Но вот для людей, которые хотят создать какой-то свой текст, свою альтернативу, туда можно зайти бесплатно. И какое-то время, там, я не знаю, там месяц, по-моему, или там несколько, две недели, можно в ней работать бесплатно. Если хотите такую книжку попробовать написать, попробуйте. Вот. Даже если у вас, как вы считаете, особого таланта к написанию книжек нет, хотя это может быть неправдой, с помощью этой нейросети вы довольно связанный текст можете создать.
7: Экспериментировать. Я с другой стороны немножко, можно зайду? Очень интересно, на самом деле, что сразу же Олег назвал один из тех периодов, который наиболее популярен от у альтернативных, у тех, кто пишет альтернативную историю, и конкретно попаданцев. То есть это на самом деле один из переломных моментов истории России. И если посмотреть на, скажем так, наиболее популярные книги, можно четко определить несколько таких вот наиболее, видимо, болезненных, каких-то болевых в общественном сознании точек истории, где вот очень хотелось бы, чтобы что-то пошло по-другому.
5: Точки бифуркации.
7: Да.
5: Да.
4: Ну, надо сказать, что в поиске этих самых точек бифуркации есть математическая теория катастроф, которая как раз посвящена тому, как может плавный процесс попасть в эту самую точку бифуркации. И вот один из ключевых результатов этой теории, что предсказать момент бифуркации невозможно. То есть мы не можем, исследуя плавное течение какого-то процесса, заранее определить, когда он может нарушиться. Скажем, в физике есть такое число Рейнольдса, оно оценивает поведение потоков газов, жидкостей. И вот известно, что до числа 2000 поток гарантированно ламинарный, то есть безвихревой. После 11000 гарантированно турбулентный, то есть сплошные завихрения. А вот в какой точке между ними произойдет смена одного характера другим, предсказать невозможно. У нас снова звонок, слушаем вас. Здравствуйте.
8: Вы знаете, настолько необычная и прекрасная передача, чтобы тоже не забыть. Сначала первый вопрос. Будьте добры, вот после того, как я спрошу еще, вы потом, если можно, немножко расскажите про свою кухню. Вот очень интересно, когда пишут книгу два писателя. Понимаете, это даже не братья, можно сказать, это вот там Вайнеры, а вот такие. Второй вопрос. Вы знаете, грусть, печаль, потому что вот вы когда пришли, я думаю, ну хорошо, внимательно слушаю, думаю, а где почитать? Вот сейчас, может быть, я не знаю, может быть, не только я страдаю тем, что абсолютно перекрыт кислород, вот там VPN, не VPN, ничего нет. Невозможно на YouTube ни лекции послушать, литературные. Ну, на Красную площадь, конечно, пойдем. Но я считаю, что вот такой вакуум делать литературный для людей – это большой вред.
4: Ну,
8: почему так все это перекрыли, что вот вы сказали, где вашу книгу можно почитать, но вы понимаете, вот я, например, рядовая пенсионерка, то есть я как-то должна где это найти, но почему такие тропы сделали нам, что мы не можем даже элементарно, как говорится, почитать то, что нам вот люди с таким достоинством приходят и говорят, ну что это такое?
4: Ну, для начала скажу, что прочесть труды Романа Валерьевича со всеми его соавторами можно на сайте Автор Тудей.
5: Ну, не совсем, это скорее
4: всего. И скачать оттуда, чтобы читать у себя.
5: Автор Тудей — это последние, наверное, 5 лет. Вот. А вот наиболее полный вариант — Литрес. И там, ну, честно скажу, роликов нету, но как минимум...
4: Но, к сожалению, на Литрес... Как правило, срок доступа к произведению ограничен. То есть они, по-моему, 5 лет продают у себя, а потом начинаются пляски с шаманским бубном.
5: Нет, неправда. Ну, во всяком случае, в отношении меня и в отношении нашей совместной книги, она действительно есть и на Автор Тудей, и на Литрес. Там все нормально. Причем, ну, насколько я понимаю, за достаточно вменяемые деньги, там 100-150 рублей. Плюс-минус.
7: А бумажные книги есть. Да. Мы надеемся, что еще есть в книжных магазинах. Хотя, может быть, уже и нет.
5: Не знаю.
7: Да, пока еще вот не отслеживали.
5: Не знаю. Дело в том, что бумажная, она поступила в конце апреля в продажу, то есть продается месяц. Вот, и поскольку тираж был не очень большой, вот, есть вероятность того, что уже продано. Но посмотрим. Вот. Но, в принципе, вот Литрес и Автор Тудей, вот, плюс там есть еще и аудиокниги, то есть если нет возможности или нет необходимости, или нет желания читать самим, то можно... Значит, купить аудиокнигу, поставить ее, так сказать, на телефон, да, на озвучку, и она будет вам все рассказывать.
7: И VPN для этого не нужен, честное слово.
5: Да, совершенно нормальный доступ без всяких VPN.
7: Вот, но, с другой стороны, я понимаю тоже вопрос, потому что новости периодически приходят об издательской сфере и сфере книготорговли такие, что вот даже у меня вот все, что вот на голове осталось, начинает шевелиться. Но хочу все-таки немножко успокоить, наверное. Вы знаете, очень во многом это, на мой взгляд, не совсем добросовестная журналистская подача, потому что когда начинаешь разбираться, все оказывается, ну, не совсем так страшно. Хотя, конечно, то, что в советское время называлось перегибы на местах, ну, мягко говоря, присутствует.
5: В большом количестве.
7: Да.
4: Вот, но вернемся все-таки.
7: К внутренней кухне.
4: Да.
5: Внутренняя кухня.
4: К тому, как вы, собственно, работаете совместно.
5: Вот, работаем. Мы как бы разделили зоны ответственности. Вот. И основным литературным грегом, этому, как его, негром, выступает у нас Максим. Вот. На самом деле у нас этот цикл идет достаточно спокойно, именно потому, что мир уже описан. То есть уже есть цикл, в котором, значит, какие-то вещи были сделаны заранее, вот в этом «Императоре и трубочисты». Мы понимаем, на каком уровне там находится международная политика, где проходит...
7: Какой вектор, собственно, этой политики.
5: Да, какие государства присутствуют, какие значимы, какие незначимы. То есть это все обсуждение не потребовало. Оно уже как бы было очевидно. То есть
7: Роман Валерьевич задал правила игры. Я их прочитал, этот цикл, и мне стало интересно как раз посмотреть, что же будет дальше.
5: А во-вторых, у нас достаточно... Как это сказать, близкие взгляды на то, как устроен человеческий мозг, на то, как люди реагируют на внешние раздражители, на добро, на зло, на под действием чего они вообще совершают какие-то действия и поступки.
7: И какие поступки.
5: И какие поступки, да. Вот. Очень интересным был сам главный герой.
7: Точнее, как он появился.
5: Да. ни я, ни Максим в прежних своих как бы, книгах не использовали еще вот, представителя малых народностей, в этих, которые, значит, в северных регионах. И этот представитель еще немножко двинут на истории своего народа и на обиде, направленной на всех белых, которые, значит, ну, его землю, землю его предков. И... Но,
7: в общем-то, будем честны, даже не только белых, он на самом деле просто всех ненавидит примерно одинаково.
5: Да, он не расист, он всех не любит одинаково. Вот. Но подложка того, как у него развивалась вот эта вот внутренняя, так сказать, ненависть и внутреннее побуждение, вот, она как раз и построена на том, что он считает, что их всех притесняют.
7: Вот. Ну, я немножко в другую сторону. Если говорить, вот вы спросили именно о том, о внутренней кухне, как мы вместе работаем, потому что мы не братья, да, честное слово, мы не братья.
5: Да, мы проверили на одинаковые родинки, мы проверились.
7: Да, вот, даже не потерянные. Да. То на самом деле для того, чтобы плодотворно и спокойно действительно работать, у нас, как оказалось, есть очень большое достоинство. Мы умеем друг друга слушать. И на самом деле это огромное достоинство, за которое вот моему соавтору огромное спасибо.
5: Взаимно.
7: На мой взгляд, это действительно как бы основа любого хорошего, качественного соавторства.
5: Ну, я могу привести вот такой пример, когда мы обсуждаем какие-то, ну, спорные детали.
7: До того же индейца.
5: Вот. Процентов на 80, ну, как мы вообще без каких-то споров, значит, приходим к... Даже, наверное, на 90, к тому, что эти спорные детали, значит, устраняются. И только вот по поводу 10% у нас какие-то споры начинаются.
7: Но это самое интересное, на самом деле.
5: Да. Но мы не деремся.
4: Извините, но теперь попробуем вернуться к основной теме. Это как... могут вот все эти сценарии разных вариантов помогать выбору вариантов действий сейчас? И помогает ли реально хоть кому-нибудь?
7: Ну, как есть такое расхожее выражение, что история учит только тому, что она ничему не учит. На самом деле, мне кажется, все-таки это не совсем так. И если говорить вот о жанре альтернативной истории, помочь она может. Я не зря говорил о том, что если мы берем именно российскую сферу, русскоязычную литературу и русскоязычную вот, литературу в жанре альтернативной истории, во-первых, она помогает увидеть очень важную вещь. Главные точки интереса широких народных масс, потому что в данном случае люди прямо-таки голосуют рублем за то, какие книги они читают. И можно увидеть очень четко именно какие исторические периоды вызывают наибольший интерес. Не просто периоды, а прямо вот ряды событий, точки. Во-вторых, те сценарии, которые используют писатели, опять-таки, можно выделить наиболее востребованные, наиболее близкие людям. То есть по этим сценариям они готовы были бы действовать. Дальше уже дело анализа и ну, экстраполяции определенные. Ну, и это я, конечно, очень грубо и коротко отвечаю.
5: Роман. Я бы немножко по-другому сформулировал. Вот. Первое, что может, так сказать, сработать в плюс, это то, что ты в книге проигрываешь сценарий какого-то, ну, как экстраполирования того, что происходит сейчас. Да. Потому что альтернативная история, она есть и, ну, и с положительным знаком, когда вот какие-то негативные, значит, происшествие, произошедшее, что-то негативное, произошедшее в прошлом, переигрывается в позитивную сторону, ну, для писателя и для читателя. И есть наоборот. Вот. Например,
4: Филипп Дик – человек в высоком замке.
5: Абсолютно. Фатерланд. Абсолютно, да. Просто это, ну, первое, что приходит в голову, потому что американцы в какой-то момент проиграли сценарий победы Германии и Японии во Второй мировой войне. Вот. И они посмотрели, а как бы они жили в случае этой победы. Вот. И они продолжают это смотреть, потому что этот сериал «Человек в высоком замке», он вышел, насколько я помню, в 2015 году.
7: Да.
5: А роман написан там, я не знаю, 50-е, 60-е. Точно я сейчас не вспомню.
4: Ну, скажем так, он написан задолго до того, как Филиппа Дика признали клинически душевно больным.
5: Скажем так.
4: А учитывая, что в состоянии клинически душевно больного он тоже работал лет 10-20, очень давний роман, конечно.
5: Но Филиппа Дика еще признали и классиком американской фантастики.
4: Это да.
5: Помимо того, что
4: как душевно выяснилось, больной. Как выяснилось, тот вид душевного расстройства, который был у него, очень мешал в повседневной жизни, но совершенно не мешал творческой деятельности.
5: Совершенно верно. Вот. В принципе, фантастика, она вообще как метод, вот, очень хороша в работе с будущим. Вот. Есть такой инструмент, который называется образ будущего. Ты берешь... Ну, вот, например, у меня это произошло с циклом «Империя», который начал писаться в 99-м году после дефолта. Я просто начал мечтать о стране, в которой я хотел бы жить. Вот. И когда ты вот описываешь такое будущее, такую страну, в которой я хотел бы жить, вот, многие люди, прочитав ее, вдруг тоже понимают, что они бы в такой стране хотели жить. Более того, вот с тем циклом у меня произошло удивительное. Я описал то, что, как бы, что хотелось другим. Вот. И это было не чуждое. Вот, то есть взяли, прочитали Злотникова. О, ты смотри, как он все напридумывал. Это хорошо. Нет, я описал то, что хотелось уже до того, как они прочитали эту книжку. Вот. И вот это усилие очень большого множества людей, потому что, ну, и книга вышла большим достаточно тиражом, и, как мне потом рассказывали, ее передавали друг к другу, чтобы почитать.
7: Подтверждаю. Видел лично.
5: Вот. Мне об этом сказали офицеры из 9-го главного управления. Они говорили, у нас в этом... Когда мы были курсантами, мы передавали друг другу, у нас, говорит, до черного форзаца зачитывалось, она, говорит, ходила по тумбочку. Вот.
4: Но 9-е, это, по-моему, то, что федеральная служба охраны,
5: да,
4: сейчас.
5: Да, да, да, сейчас это федеральная служба охраны, да. Значит, они говорили о том, что вот это будущее, оно становилось настолько желаемым, что они даже в повседневной своей жизни и работе начинали что-то делать, чтобы это будущее приблизилось. И очень многие потом мне писали, потому что где-то в начале 2000-х, в середине 2000-х, там, в 10-х годах многое из этого романа начинало воплощаться. Не точь-в-точь, но очень близко к тому, что там было описано. Вот, типа, вот, вас там... Наверное, где-то наверху читают, а это не обязательно наверху. Это вполне возможно на уровне там, экспертов, на уровне тех, кто разрабатывал программы. Люди хотели жить в этом будущем, и они в жизнь, в настоящую, начали элементы этого будущего вставлять.
7: Потому что ты им дал понятный образ.
5: Да, вот. То же
4: как
5: самое...
4: это у Чернышевского? Будущее светло и прекрасно. Переносите из него в настоящее все, что сможете.
5: Ну, да, сны Веры Павловны, да, это реально было, ну, как... Вообще фантастика очень часто используется для внесения, значит, в общество неких идей. Там «Город солнца», там «Аза Компанеллы», там...
7: Сейчас, или,
5: там,
7: «Сейчас БК», «Утопия», Ефремова,
5: да. Вот. То есть очень много. Там Гаргантюа и Пантагрюэль, значит, Рабле. Это философские идеи, внесенные в общество с помощью фантастического произведения.
7: Ну, и с другой стороны, это очень хороший такой, на мой взгляд, не знаю, как это правильно выразить, наверное, камертон, который позволяет понять настроение общества. Понятное дело, что он требует определенной корректировки, но вот как бы то, что отзывается, как бы, значит, с этим можно, значит, с этим стоит работать.
5: Да, но отзывается не только позитив, но и негатив.
7: Конечно.
5: То есть иногда вот антиутопии, они хороши в том числе и тем, что люди видят будущее, в котором жить не хотят, и они тоже в этой жизни могут начать что-то делать и начинают, чтобы такого будущего не наступило. То есть они начинают перетаскивать траекторию, значит, будущего в сторону от того, что да. ведет к тому, что ты не хочешь.
4: Ближайшее будущее для нас – это конец сегодняшней передачи. И следующая, которая, я надеюсь, тоже будет интересной. До свидания.
5: До свидания.
7: Всего доброго.

0: Знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чад?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Ситуация с бензином в Крыму. Контекст. Проблемы с топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Ситуация с обеспечением бензином и дизелем жителей полуострова должна нормализоваться в 30-дневный срок. Из-за ограниченных запасов на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 введен лимит 20 литров.
10: На части заправок его отпускают только по талонам. В Севастополе некоторые сети станций временно приостановили выдачу талонов. Граждан просят не закупать топливо про запас и ограничить перемещение на личном транспорте. Республиканское министерство топлива и энергетики опубликовало актуальные адреса АЗС, где имеется горючее. Положение осложняется началом курортного сезона. По оценке Ассоциации туроператоров России, до 80% отдыхающих приезжают в Крым на личных автомобилях. В Минэнерго подчеркивают, что дефицита топлива в стране нет, а ограничения в Крыму носят локальный и временный характер. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил о массовых вбросах ложной информации о ситуации в регионе. По его словам, Украина распространяет фейки о пустых полках в магазинах и полном отсутствии бензина.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 4 часа утра, во Владивостоке 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве. Правительство рассчитывает на рост авторынка в России. В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО. Далее подробности. Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее средствами ПВО Минобороны были уничтожены 12 беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково, сообщает Росавиация. Там отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Правительство России рассчитывает на рост авторынка в этом году. Об этом в интервью к газете «Коммерсант» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, есть определенная положительная тенденция за первые 4 месяца, и можно говорить, что она сохранится. Мантуров добавил, что результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки Центробанка и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке долгосрочных товаров. По данным Минпромторга России, продажи новых легковых автомобилей в стране в январе и апреле этого года выросли на 11% и составили почти 385 тысяч единиц. Военные силы США уничтожили иранские ракеты и дроны, выпущенные по Кувейту и Бахрейну. Как заявили в Центральном командовании, 2 иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а 3 ракеты, запущенные по Бахрейну, были немедленно перехвачены силами ПВО США. Незадолго до того, утверждает командование, военные силы штатов сбили 3 дрона-камикадзе, якобы запущенные Ираном, в направлении гражданских моряков, которые на законных основаниях шли через региональные воды. Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и в формирование будущего правительства страны, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Александр Вулин. По его словам, Сербия привыкла к этому и должна оставаться независимой. Ранее глава государства Александр Вучич сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября этого года. В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО. С 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которыми семьи раненых бойцов получат дополнительную трудовую льготу. Они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом первой или второй группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон. По словам парламентария, проблема, которую решает закон, была выявлена по обращениям самих военнослужащих и их родных. Теперь, если участник не женат, провести с ним время отпуска и помочь с восстановлением смогут родители или взрослые дети. Работодатель будет не вправе отказать им в оформлении отпуска на эти же даты. Цирковой продюсер Гея Эрадзе назвал экзотических животных, которых представят на выступлении в Москве в рамках юбилейного Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026». Там будет показан аттракцион с участием лемуров, гиббонов, лам и дикобразов. По его словам, это единственное представление в стране с участием такого количества экзотических животных. Фестиваль «Идол» проводится в Москве с 2013 года. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: В студии Михаил Алимов и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Федеральная служба безопасности для многих открыла глаза, для тех, кто догадывался в какой-то степени, это сюрпризом не стало, но тем не менее иностранные спецслужбы напрямую вмешиваются уже в телефонные переговоры, занимаются прослушкой. Скажите, пожалуйста, ФСБ сейчас об этом только объявило, но такое было и раньше, или же действительно вот только на очередной год специальной военной операции иностранные спецслужбы занимаются тем, о чем наша спецслужба рассказала?
3: Ну, насколько я помню, прослушиванием телефонных переговоров спецслужбы занимались еще в 30-е годы. Правда, тогда они прослушивали в основном на своей территории, потому что не было мобильной связи, и на чужой было трудно прослушать. Но если удавалось подключиться, то прослушивали и на чужой территории. Телефонные приборы. Так что ничего нового не произошло. Значит, совсем недавно, ну как недавно, несколько лет назад уже, когда еще Ангела Меркель была федеральным канцлером, был скандал по поводу прослушки ее телефонов, там телефонов членов германского правительства со стороны американских спецслужб. Были скандалы по поводу того, что других европейских деятелей американцы прослушивают и так далее. Ну, если они прослушивали своих союзников, то, очевидно, они нас тоже прослушивали. В свое время был скандал, когда Советский Союз прослушивал переговоры американского посольства. Правда, не по мобильной тогда связи, а тоже подключившись к какому-то там эскобелей. Значит, то есть, ну, это обычная работа. Я думаю, что ФСБ тоже чужие переговоры прослушивает.
4: Да, вот. Это игра для всех сторон.
3: Да, это их, в принципе, это их святая обязанность. Их, в общем-то, для этого и содержат, чтобы они были в курсе того, что от нас скрывают.
4: В таком случае, для чего тогда спецслужба об этом объявила публично? Поскольку там также есть заявление, связанное с тем, что конфиденциальные сведения, предоставляющие важную какую-то информацию по телефону, по смартфону конкретно, лучше не обсуждать. Разве те, кто этой информацией обладают, уже не предупреждены заранее об этом? То есть для чего это опубличивать?
3: Ну, во-первых, когда это публично заявлено, вы не можете сказать, что вы не слышали. Да, во-вторых, всем людям, которые потенциально имеют доступ к чувствительной информации, не скажу государственной тайне, потому что засекретить можно и вовсе бросовую информацию. И при этом вполне чувствительная информация может остаться не секретной. Да, так вот, ко всем людям, которые обладают чувствительной информацией, ФСБ не придет и под роспись не предупредит. Просто потому, что они могут даже не знать, что вы этой информацией обладаете. Значит, соответственно, всем гражданам, да, всем людям доброй воли сообщается, что вот есть такая, кстати, опасность. Но когда сообщают самые МЧС, да, о том, что не надо рыбу ловить на льдине, значит, всей стране, не все же рыбаки, да, и не все занимаются подледным ловом. Значит, тоже можно спросить, чего нам с вами сообщают. Пусть им сообщают, да? Но сообщают же всем. А потому что мало ли чего вам в голову придет завтра. Вдруг друзья пригласят рыбу половить, вы никогда в жизни не ловили, а вы не знаете, что в это время, когда ледоход, лучше рыбу не ловить на льдине. Ну, точно так же и здесь. Значит, запас карман не тянет. Лучше, кстати, предупредить больше людей, чем меньше людей. Это во-первых. Во-вторых, это в свою очередь еще и, кстати, привет иностранным коллегам по поводу того, что мы знаем, можете не трудиться. То есть, по крайней мере, есть шанс, что на какое-то время они сделают паузу и будут искать другие пути доступа к аппаратам наших государственных служащих. Они все равно будут искать пути доступа. В любом случае. Значит, и, соответственно, на это время их активность поутихнет. Вот, ну, в любом случае, да, значит, спецслужба сама принимает решение о том, о чем молчать и о чем кричать, и когда кричать, и зачем кричать. Да? Значит, и когда, допустим, ФСБ какую-то информацию объявляет во всеуслышание, это, ну, в нынешних условиях это вообще не удивительно. Да? И, по крайней мере, не так удивительно, когда разведка сообщает во всеуслышание своей информации, потому что ФСБ контрразведка, она кого-то поймала, допросила, информацию получила. На той стороне знают, кого поймала, кого допросила. А разведка получает информацию от конфиденциальных источников на той стороне. Да? И когда она подробно рассказывает о том, какую информацию она получила, теоретически источник можно вычислить. За тем исключением, когда разведка просто работает в плане информационной войны, и без всякого источника озвучивает ту информацию, которую необходимо озвучить. Да? Ведь информационная же война тоже ведется, и спецслужбы ее тоже ведут.
4: Это само собой. В таком случае это не подталкивает ли нас к тому, что нужно постепенно переходить, во всяком случае, отдельным категориям граждан к использованию уже абсолютно защищенной от присутствия иностранного софта отечественной техники?
3: Нет, абсолютно защищенной техники не бывает. Даже письма, которые писали от руки и с шифром, и передавали в руки надежнейшему гонцу, и то читали. Почту посольств читали в 18 веке, читали в 19 веке, читали в 17 веке, но тогда не было такого большого количества посольств. Да, послы в основном устно докладывали еще в 17 веке, когда приезжали. Но все, что доверено бумаге, все, что доверено, все, что вышло из вас, да, все может быть прослушано, прочтено, узнано и так далее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы что-то

0: ее не использовали, она просто умерла. Значит, но через какое-то время эта информация становится достоянием всех. Они об этом могут даже вам не сообщать. Но, тем не менее, через какое-то время вы информацию не можете удержать, если она, например, если она записана, если она помещена на электронный носитель, если она сообщена куда-то там по телефону и так далее. Помните, как самый Броневой в роли Мюллера говорил Тихонову в роли Штирлица, 17 мгновений. То, что знает двое, знает и свинья. Если не хотите, чтобы кто-то знал, никому не говорите. Если вы вынуждены эту информацию распространять, значит, учтите, что она распространится через какое-то время за пределы того круга, в котором вы бы хотели ее удержать.
1: Теперь давайте обсудим, кто бенефициар этого. Потому что, вот, например, коллеги из РИА Новости проанализировали деятельность компаний, которые занимались слежкой, это Cloudflare и Fastly, и они неоднократно сотрудничали с британскими министерствами. При этом Британия конкретно один из заказчиков всего того, что сейчас происходит на Украине, активно координирует. Может ли это быть, что каким-то образом в обход американского правительства этим занимаются британцы? Или там все в одной лодке и все этим занимаются?
0: Ну, во-первых, спецслужбы часто сотрудничают друг с другом, не сообщая своим правительствам. Во-вторых, американские спецслужбы с европейскими сотрудничают и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних соглашений, это особенно с британскими спецслужбами. Так что, ну, понятно, что у всех есть друг от друга секреты, но, как правило, эти секреты тоже долго не держатся. Но тем более, что, кстати, бороться против общего врага, а мы для них враг, для всех, значит, проще всегда общими силами. Значит, поэтому не думаю, что они там друг от друга скрывали, что они там прослушивают или пытаются прослушать телефоны российских государственных чиновников и собирать таким образом конфиденциальную информацию. Ну, просто, ну, если бы спецслужба какая-то этим бы не занималась, то тогда возник бы вопрос, а зачем она вообще существует? В принципе. Поэтому я не думаю, что это было там новостью для американцев, для французов, для немцев, для англичан и так далее. Вот, бенефициаром в результате и мы можем оказаться. Значит, получив информацию, кого они прослушали, какую информацию они получили, значит, каким образом они ее использовали там, и так далее. То есть в любом плохом есть зерно хорошего, тем более, что мы не знаем с вами, по крайней мере, мы не знаем, я надеюсь, что ФСБ это знает. Насколько глубоко, так сказать, не смогли реализовать свой план, потому что из того, что опубликовано, то, скажем так, что они пытались взломать, да, телефоны российских госслужащих. То есть пытаться и взломать – это все-таки разные вещи. Да? Взломали ли они их, значит, получили ли они какую-то информацию, если получили, то какую, с какого момента ФСБ знала, что они взламывают, не позволили ли им взломать специально для того, чтобы выдать, значит, дезинформацию или нужную нам информацию. Знаете, ведь это же как, спецслужбы ведут свою игру, она ведется закрыто, и когда что-то попадает в общественное пространство, это не значит, что туда попадает хотя бы 1% правды. Потому что специфика их не предполагает, что можно делиться информацией, в принципе, ни о своей кухне, ни о своей работе, ни о методах этой работы, ни даже о своих достижениях. Поэтому их и награждают закрытыми указами в основном. А что-то становится известно о людях, которым уже там 90, 100 лет, или они вообще уже умерли. Потому что зачастую даже человек, который давно не работает, но работал с кем-то когда-то, если его, кстати, вскрывают и говорят, вот он был там разведчиком, да, то просто отмотав назад его прошлое, можно выйти на каких-то людей, которые активно работают сегодня, что никому, как вы понимаете, не надо. Поэтому, повторяю, спецслужбы – это достаточно закрытая, значит, во всех отношениях сфера деятельности. Значит, и если они что-то выбрасывают в открытое пространство, да, какую-то информацию, то это делается не просто так, не для того, даже чтобы мы с вами поговорили, хотя и для этого тоже. Значит, вот. Но и для того, чтобы либо ввести в заблуждение своего оппонента, либо приостановить какую-то его деятельность, либо направить его по какому-нибудь ложному следу там, и так далее. Но, во всяком случае, в таких вариантах, да, просчитывается, значит, достаточно большое количество возможных решений, оппонирующих спецслужб, тем более, что их сейчас много.

0: тех, которые нам оппонируют.
1: И я вижу здесь еще, наверное, как минимум одну плоскость, когда у нас публичные люди, которые в том числе и государственной службой занимаются, выходит, условно, новый американский смартфон, который все так ждут, и он одним из первых на заседании Думы с ним приходит и светит. Может быть, в этом контексте тоже несколько как бы проявить скромность?
0: Ну, не знаю. Значит, если это, понимаете, если в стране продается официально новый американский смартфон, и нет ограничений для государственных служащих на его покупку, то почему его не купить? Потому что у нас зачастую, значит, дети из не очень богатых семей, значит, в средней школе позволяют себе в кредит покупать смартфон. Значит, так что говорить о скромности здесь уже как-то не приходится. Значит, о защите информации, ну, это опять-таки, если... допустим, депутату, там, министру, государственному чиновнику сказали там, или довели под подпись, что обладание смартфоном, значит, может нести угрозу информационной безопасности, а обладание китайским смартфоном не может нести угрозу информационной безопасности, потому что у нас от китайцев нет секретов, хотя они на самом деле есть, да? Значит, то в таком случае, значит, ему можно предъявить претензии. А так у нас собственных смартфонов, по сути дела, нет. Их несколько раз пытались выпустить. Я не знаю, насколько они были хорошими, потому что я их не успел купить, как они уже уходили с продаж. Да, в связи с тем, что, ну, с одной стороны, у нас не такой большой рынок, а с другой стороны, наш народ еще и не привык к своему в данной сфере. И, в общем-то, очень, кстати, с большим подозрением к этому делу относится, предпочитает покупать даже китайское, но не свое. Следовательно, поскольку у нас своих нету, как таковых, значит, то все равно будут покупать иностранное. А если все равно покупают иностранное, откуда вы знаете, в какой китайской компании сидят американские шпионы? Или откуда китайская компания закупает для своих смартфонов запчасти, откуда она их привозит там, и так далее? Все ли это производится в Китае? Значит, невозможно ли их взломать? Помните, там эти самые израильтяне пейджеры взрывали, да? Я не помню, откуда эти пейджеры поставили. По-моему, откуда из Юго-Восточной Азии. Их не в Израиле производили. И не в этом самом, и не в Ливане их произвели. Да? Их откуда-то привезли, издалека. А израильская разведка совершенно спокойно заложила туда взрывчатку. Причем это, знаете, это не прослушало на расстоянии, что там говорят, да? А конкретно к каждому пейджеру подошла и в каждый пейджер заложила взрывчатку для того, чтобы его взорвать потом на расстоянии. Значит, это значительно более сложная операция, потому что его надо подержать в руках. Даже прослушать его в руках не надо держать в обязательном порядке. Вот. Так вот, это свидетельствует о том, что практически, ну, как любой аппарат, да, который вы держите в руках, может быть не этим самым, незащищенным. С моей точки зрения, как раз вариативность, да, то есть кому-то нравится китайское, кому-то американское, кто-то купил Android, кто-то купил Apple, да, значит, это создает некоторые сложности для иностранных спецслужб по прослушке, потому что если у вас все одно и то же, да, весь софт абсолютно один и тот же, одного производителя, то пробив одну дыру, вы получаете вход на все абсолютно приспособления. А если у вас у каждого что-то свое, то пробив одну дыру, вы получаете доступ к нескольким, допустим, устройствам, к нескольким десяткам, к нескольким тысячам устройств, но не ко всем сразу же. Да, вам надо искать подходы, там, значит, пытаться взломать и другие. Да, ну, iPhone и Android они по-разному реагируют на взломы. Вот. Следовательно, именно разнообразие, да, в какой-то степени усложняет, не отменяет вообще, а усложняет процесс доступа к закрытым данным. Ну и, в принципе, мне сейчас трудно сказать, какие данные на самом деле являются закрытыми. Потому что там расположение, допустим, войск, строительство новых военных или гражданских заводов, все что угодно, видно из космоса, постоянно отслеживается. Любое движение на любом полигоне становится известным, любое строительство. Да? Значит, точно так же там какие-то промышленный выпуск, да, какого-то изделия сразу же становится заметным хотя бы по отслеживанию цепочек поставок сырья, то есть что вы закупаете, где вы закупаете и так далее. Даже поэтому, значит, делают вывод о том, что вы производите, и даже можно сделать вывод, где вы производите. То есть...
1: Местоположение, может быть, высокопоставленных военных, например?
0: Я думаю, что местоположение высокопоставленных военных тоже достаточно, сказать, просто определить. Во-первых, этих бункеров не так много, как правило, о них известно, потому что они строятся или строились еще с советских времен, да, или даже если строятся сейчас, то опять-таки это можно отследить. Во-вторых, для того, чтобы куда-то попасть, туда надо приехать. Туда должна быть проложена дорога. Если у вас вдруг к горе ведет дорога, а на горе ничего нету, то возникает вопрос, а что у вас в горе находится, да? После этого можно отследить, что туда приезжает. Как приезжает? Ну, просто вы не можете просто спуститься в Москве в метро, да, и выйти в Петропавловск и Камчатск. До такой степени, значит, сложности пока что наши технические возможности еще не дошли. Хотелось бы, но не дошли. Да? Значит, поэтому в любом случае вас найдут, вас увидят. Все-таки у вас работает связь. Вы не можете находиться без связи. Значит, иначе зачем вы нужны? Вы не можете ни командовать, ни получать информацию. Значит, если работает связь, значит, работают передатчики на передачу и на прием. Допустим, вы не можете перехватить информацию или вы не можете ее расшифровать, да? Но вы видите, что где-то возникла особая активность, да? Угу. И эта активность связана с какой-то активностью на поле боя. И вы совершенно спокойно делаете вывод, где и что расположено. То есть если у вас, опять-таки, в этой горе работают передатчики, и после того, как они поработали, где-то начинается наступление или отступление, или еще какая-то активность, то достаточно просто прийти к выводу, что именно в этой горе у вас находится чей-то бункер. Причем какого-то высокопоставленного командующего. Ну и так далее. Вот, поэтому, да, я еще раз повторяю, что можно усложнить доступ к информации. Значит, можно заставить противника пройти несколько ступенек лестницы, прежде чем он получит информацию, подтвердит эту информацию. Ведь надо еще информацию подтвердить, да? Потому что если вы получили из одного источника, вас могли дезинформировать. Ваш источник мог оказаться не вашим источником. Вашему источнику могли подбросить информацию специально. Могло быть все что угодно. Значит, вам надо ее получить из разных источников, получить ее подтверждение от того, что там действительно что-то есть, и именно то, что вы думаете по этому поводу. Значит, на это у вас уходит время. Значит, пока вы получаете подтверждение, значит, соответственно, это время мы выигрываем для нормальной, спокойной работы. Значит, потом надо принимать новые защитные меры. Или там, переводить куда-то там, высокопоставленных военных, или укреплять бункера, значит, для того, чтобы их ничем не пробило. Значит, менять системы связи там, и так далее и тому подобное. То есть в зависимости от того, по какому направлению против вас работают против вас по всем направлениям, значит, вам необходимо принимать по соответствующим направлениям постоянные меры изменения. Знаете, как в этом самом, я часто в военных фильмах показываю, да, когда на какой-то сверхсекретный объект меняют, там, допустим, раз в неделю или раз в день форму, цвет пропуска. Да, для того, чтобы если даже противник узнал, как он выглядит, не смог его подделать. Потому что пока он будет подделывать, пропуск изменится. Угу. Ну вот точно так же и здесь. Почему постоянно меняют шифры? Почему постоянно, значит, меняют там, или стараются менять, совершенствовать системы связи и так далее? Потому что пока противник разберется со старой, у вас уже новая. Пусть разбирается с новой.
1: Подытоживая тему с безопасностью, если мы на более бытовой уровень, скажем, спустимся, у меня такая мысль родилась. Поскольку наряду с совершенствованием мобильной связи появились еще и разного рода приспособления для дома, так называемый умный дом. Это все не всегда в России производится. Вот в таком случае стоит ли несколько безопаснее вести тем, кто имеет отношение хоть какое-то к чувствительным сведениям? Или это уже перестраховка совсем излишняя?
0: Ну, понимаете, мы даже не знаем, какие материалы, строительные материалы, производятся за пределами России, из тех, которые использованы для строительства вашего дома. Значит, насколько я помню, когда-то там эти самые жучки, которыми, с помощью которых СССР прослушивало американское посольство, вмонтировались прямо в эти самые в строительные материалы. То есть они еще не были доставлены в посольство, они уже были в них монтированы. Значит, то есть, в принципе, не обязательно вас прослушивать через умный холодильник, Вас можно прослушивать через глупую стену или через фундамент, по большому счету, следить за вами. Значит, полностью уберечься от слежки, от утечки информации, в принципе, невозможно. Другое дело, что, опять-таки, вот это как раз работа спецслужб. Если, там, допустим, секретоноситель, да, серьезный, не тот, кто за свою жизнь прочитал один документ ДСП, значит, въезжает в новый дом там, или строит себе новый дом, меняет квартиру, то, соответственно, ее надо обследовать на предмет возможных самых устройств, да, для слежения за ним, за его семьей и так далее. То же самое к автомобилям относится. Это обычно и делается все. То есть вы же знаете, когда туда приезжает там, президент или премьер, просто приезжает на 10 минут выпить чашку чая. И то предварительно за несколько часов прибывает охрана, все осматривает, все проверяет там, и так далее. Значит, хотя маршруты никто не знает, значит, куда приедет никто не знает, но даже в этом случае заранее все проверяется. Понятно, что если человек где-то собирается жить годами, и при этом он по роду своей деятельности допущен к важным государственным секретам, то понятно, что место жительства, его транспортные средства, все это проверяется и проверяется неоднократно. То есть это не значит, что один раз проверили и забыли. Но, опять-таки, это как? Это как соревнование щита и мяча. Да. Да?
1: Студия обозревателя Медиагрупп России сегодня Ростислав Ищенко. Скоро к вам вернемся.
2: Спорим с Ищенко. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. Понедельником в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
1: Продолжаем авторскую программу Ростислава Ищенко, обозревателя Медиагруппы России сегодня. Я Михаил Алимов в студии, со мной Ростислав Владимирович. Еще раз приветствую. Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил собравшимся о чудовищной трагедии в Старобельске, показал фотографии жертв, молодых девушек. Вместе с этим недавно после удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции погиб тоже гражданский человек, водитель. И директор ЗАЭС Юрий Чернищук отметил, что международное сообщество не продемонстрировало практически никакой реакции на этот тоже чудовищное со всех точек зрения происшествие. У меня к вам такой вопрос. Как будто бы за все годы того, что Украина делает, происходит некое страшное событие, мы апеллируем к международному сообществу. Есть ли какая-то практическая, может быть, цинично прозвучит, но польза, выгода от того, что мы вот этим занимаемся?
0: Как вам сказать? Если ожидать, что международное сообщество изменит свое позицию, то, безусловно, нет. Вот. Ну, хотя бы потому, что в свое время Левитан, не художник, а диктор, который объявлял о начале войны, вспоминал, что за, по-моему, 40 минут до того, как он читал объявление о начале войны, или до того, как Молотов выступил с сообщением о начале войны, он прочитал последнюю сводку о победах Роммеля в Африке, то есть германской армии над англичанами, значит, германскую сводку, потому что вот до этого момента, значит, у нас был договор о дружбе и границе с Германией, значит, и, соответственно, мы проводили информационную политику, направленную на сдерживание ее, да, то есть на то, чтобы не дать повод для... формальный повод для нападения. Ну, как выяснилось, он ему не понадобился, это самый формальный повод для нападения. Потом, естественно, наша информационная политика изменилась. Ну, мы же тоже часть мирового сообщества. Да? Угу. Ну, не наша, да, не современная Россия, Советского Союза, но, во всяком случае, давайте... Вы уже достаточно взрослый, я уже, можно сказать, скорее старый, чем взрослый, да? Значит... Я, наверное, чуть больше помню, значит, о изменениях информационной политики России там, по отношению к Украине, по отношению ко всему ближнему зарубежью. Значит, но в зависимости от того, чего мы ожидали и чего мы получали в ответ, информационная политика менялась. Менялась политика государственная, менялась политика информационная. Если мировое сообщество, да, состоит из двух частей, из тех, кому вообще... неинтересно, что происходит за пределами их маленького дворика. Это большая часть там, Африки, Латинской Америки и так далее. Ну, просто они страны маленькие, им глубоко наплевать, что происходит у них за забором. Их интересует то, что происходит внутри, в крайнем случае, вот здесь вот по соседству. Значит, и они вообще не знают, где там эта Россия находится, Соединенные Штаты и все остальные. Они где-то находятся. Они большие, могучие, с ними надо лучше дружить. Там, значит, но чем они там заняты, их... в принципе, не интересует. С кем они воюют, если не с ними? Нет. И на тех, кто является нашим врагом. Потому что, ну, фактически Запад, коллективный Запад, да, включая Японию и Австралию, которая находится на Востоке, объявился нашим врагом. А это большая часть мировых СМИ. То есть то, что мы называем мировым сообществом. Да? То есть большая часть читаемых мировых СМИ за пределами нашей страны, это их средства массовой информации. И, соответственно, если они наши враги, то они проводят информационную политику, значит, против нас, не ведут информационную войну против нас. Мы об этом неоднократно говорили. И они это неоднократно признавали. А ожидать, что что-то изменится в рамках информационной войны, не приходится. Значит, поскольку ну, враг, он остается врагом. Да? Но враг, враг не навсегда. В мире все меняется. Иногда меняется... быстро и драматически, там, вчера враг, сегодня друг, завтра опять враг. Иногда меняется на протяжении длительного промежутка времени. Но мы были и врагом, и другом и с Китаем, мы были врагом и другом и с Соединенными Штатами, и с Великобританией, и с Германией, и с Францией, и с кем угодно. Даже с, ну, той самой, с Австрией мы были там, в XIX веке с Австро-Венгрией и большими друзьями, и большими врагами. Значит, и с Турцией, и, там, в... 20-е, 30-е годы ну, после 1829 года, значит, когда Турция стала фактически протекторатом России, значит, у нас были вообще идеальные отношения. А в 1853-м уже началась с той же Турцией Крымская война. То есть промежуток очень небольшой. Это практически можно у каждой страны найти в любой отдельно взятый, значит, промежуток времени, вот эти быстрые изменения. И вот в расчете на изменения как раз вот это вот заявление оппозиции, это очень важно. То есть понимая, что мир будет меняться рано или поздно, и что в том числе нам надо будет там и восстанавливать отношения там, и так далее. Ну, дело в том, что к нам же придут и скажут, что это вы виноваты в том, что эти отношения были разорваны. Вот поэтому и собираются все эти истории там, и экономического давления на нас, и политического давления на нас, и терроризма, направленного против нас. Значит, потому что потом скажут, да нет, ребята, вот видите, вот мы выступали в ООН, да, был вопиющий акт убийства мирных жителей, вообще молодых людей, студенток там, в этом самом общежитии, которые никак не были причастны там, вообще никаким боевым действиям еще, вы промолчали. Хотя до этого по совершенно, кстати, пустым поводам устраивали истерики. Ну, значит, это вина, которую надо признать, очевидно, хотя бы, да? Значит, и в таком случае не предъявлять нам какие-то претензии. Значит, если мы, кстати, переходим к отношениям с чистого листа, к новым, да, тогда, пожалуйста, вот это вот ваши, так сказать, промахи, вот там где-то есть наши промахи, все, мы это все убираем, значит, и мы начинаем с чистого листа, с того, как выглядит это сегодня. Мы сегодня победили, давайте мы вам расскажем, как будет выглядеть сегодняшний мир. А вы скажете, что вас все устраивает, и мы разойдемся. Или если не устраивает, тогда продолжим, значит, выяснять отношения. Вот, то есть, если иметь в виду перспективу развития отношений, то, безусловно, об этом надо говорить. Потом, опять-таки, об этом надо говорить хотя бы даже для своего населения. Ну, потому что если мы будем молчать, значит, и говорить, ну, так все равно там самое западное сообщество не среагирует. Значит, конечно, оно не среагирует, если мы ему ничего говорить не будем. Более того, еще раз повторяю, что выступление в ООН, это не значит, что о нем вся западная пресса написала. То есть может написать, а может не написать. Значит, поэтому ну, можно какого-то там сиюминутного эффекта не дождаться. Но когда это долбится постоянно, да, значит, рано или поздно, значит, один корреспондент напишет, второй корреспондент напишет, третий напишет, четвертый, пятый, кто-то там возьмет интервью у Небензи и так далее. И все равно, кстати, правда по капле просачивается. Это еще и средство изменения позиции правительства под давлением собственных, кстати, масс. Потому что, ну вот, для того, чтобы изменить позиции европейских стран по отношению к Израилю, врагам Израиля, понадобилось порядка где-то 70 лет. До этого там все был Холокост, значит, народ в изгнании там, и так далее. Потом разворот на 180 градусов произошел, казалось, моментально после этой самой, после Газы. Значит, только что были жертвы, и тут же стали сами создателями жертв. Вот. Но на самом деле это как это информация, которая постоянно пробивалась к потребителю. То есть один раз там где-то, значит, не туда выстрелили, не туда попали, второй раз не туда выстрелили, не туда попали. Потом возникает вопрос, может, это система. Значит, потом, когда начинают гибнуть мирные граждане, тоже возникает вопрос, может, это система. А когда уже, так сказать, публично у всех на глазах уничтожается, по сути дела, крупный город, позиция населения меняется резко. И после этого резко меняется позиция правительства. Потому что мы, опять-таки, видели, как позиции западноевропейских правительств нескольких стран изменились буквально в течение одного дня. Они только что выступили в поддержку Израиля и тут же на следующий день дезавуировали свои заявления и выступили против него. Потому что выяснилось, что изменилась позиция их собственного населения. Там, конечно, много факторов, не только информационный. Там и фактор миграции, значит, и фактор исламизации общества, значит, европейского тоже имел свою роль. Но, тем не менее, и фактор информационный, потому что мало накачать там, в общество там, 30% мигрантов. Надо еще и дать информационный повод для того, чтобы они там вышли на улицы там, с флагами, с транспарантами, значит, с заявлением своей позиции, значит, для того, чтобы это стало информационным поводом, интересным для СМИ, значит, и для того, чтобы это наконец-то вошло в сознание человека навсегда. Ведь для того, чтобы изменить взгляд человека на жизнь, мало одного какого-то события. Надо, чтобы эти события повторялись с завидной регулярностью. Ну вот наши дипломаты и наши средства массовой информации, которые работают на Запад, кстати, и «Спутник» тоже, значит, там и РТ, в этом направлении работают. Они не пытаются достичь моментального эффекта. То есть мы вышли, все устыдились. Это работа по принципу «капля камень точит». И не обязательно она достигнет какого-то эффекта там, на протяжении года, двух, трех, пяти там, и так далее. Это может продолжаться десятилетия, а может, значит, оказаться полезным, повторяю, в тот момент, когда не под давлением собственных народных масс, а под давлением обстоятельств местные элиты решат сменить свою позицию. И тогда уже они будут запускать пропаганду внутри страны соответствующим образом. А опять-таки, ведь не надо думать, что где-то там в высоких кабинетах сидят люди, которые знают все. Значит, когда им надо изменить направленность пропаганды, они вызывают своих подчиненных и говорят, найдите мне информацию о том, что украинцы мерзавцы. Куда лезут люди для того, чтобы найти такую информацию? В интернет. Что они там получают? Они получают выступления Небензи, они получают, там, допустим, те же самые материалы с РТ, с «Спутника», с других российских средств массовой информации, какие-то репортажи западных журналистов. Они это суммируют и приносят. И говорят, вот, смотрите. Значит, и после этого, значит, на базе всего этого, кстати, вороха информации разворачивается информационная кампания уже, кстати, в нашу пользу. А повторяю, это если и когда наши сегодняшние оппоненты решают сменить свою политическую линию. Потому что в любом случае мы доберемся до их населения, мы доберемся до их интересов, и им понадобится убеждать свое население. Но убеждать население в том, что политическую линию необходимо развернуть, все равно придется. Рано или поздно, но придется. И вот тогда для этого, вот эта информация становится востребованной. А так, ну, послушайте, вы по себе должны знать. Если вы не хотите во что-то верить, значит, вы в это не поверите. Сколько вам, сколько не рассказывай, не показывай, не доказывай, вы будете говорить, да нет, это фейки, там, этого не может быть. В политике это очень эффективно работает. Если создано общественное мнение, если общество не принимает какую-то информацию, то информация может быть правдивой, общество его будет отрицать и будет говорить, этого нет. И отдельно взятому члену этого общества будет очень трудно изменить свой взгляд на вещи, потому что человек – животное стадное. Он хочет быть как все, по крайней мере, одеваться, может быть, и не так, как все, а вот информацию воспринимать так, как все. То есть он должен принадлежать коллективу единомышленников. И если все говорят, что это белое, то сказать, что столик черный, очень трудно.
1: Очень трудно, зачастую невозможно. Да, давайте вернемся к Старобельску. После этого чудовищного происшествия пообещали удары возмездия. Президент на совещании заявил, что конфликт переходит в новое качество. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что создают иную парадигму конфликта. Вот пока мы с вами здесь в студии сидим, Минобороны отчиталось о нанесении ударов по 10 предприятиям, выпускающих продукцию военного назначения в Киеве. Что означает переход конфликта в новое качество? Регулярные удары по военным объектам, так они вроде бы и так наносились. Как нам трактовать это?
0: Ну, с моей точки зрения, переход конфликта в новое качество возможен в том случае, если Россия не просто готова наносить удары по всей глубине украинской территории, значит, но если она накопила для этого достаточное количество боеприпасов. И я полагаю, что если такие заявления сделаны, то, соответственно, достаточное количество боеприпасов для этого накоплено. То есть мало наносить раз в месяц там, удар 50 ракетами там, или 20 ракетами там, и там, 300 беспилотников. Такие удары должны наноситься практически каждый день. И более того, они должны на протяжении какого-то периода времени наращивать свою мощь. То есть в чем трудность всегда вот этого вот подхода, который в свое время рекламировал маршал Дуэ, да, еще до Второй мировой войны. Значит, победа при помощи воздушных ударов. А потом пытались уже в новых условиях реализовать американцы при помощи ракетных ударов. Значит, вам надо точно рассчитать количество необходимых боеприпасов для того, чтобы на протяжении определенного времени удерживать или даже наращивать силу ударов. При том, что расходовать боеприпасы вы будете быстрее, чем они производятся в любом случае. Соответственно, вам надо накопить, и вам надо точно рассчитать период вот этого психологического слома противника, когда он под вашими ударами сломается и будет готов на мир на ваших условиях или бросит фронт, как в свое время бросила иракская армия и начала наступать под бомбовыми ударами, потому что это тоже психологически воздействует серьезно на людей, когда все время сидеть под бомбами, даже в самом глубоком бункере, значит, человеку хочется выйти и хоть что-то делать. Ну, не просто сидеть и ждать, прилетит, не прилетит прямо в тебя. Вот сложность этого расчета, значит, и приводит иногда к ошибкам, таким, как допустили, допустим, американцы и израильтяне с Ираном, когда у них просто не хватило боеприпасов для того, чтобы поддерживать интенсивность ударов. И сейчас Соединенные Штаты пытаются не втянуться в новый конфликт в Иране, именно потому что они не уверены, что накопленного количества боеприпасов им хватит для того, чтобы поддерживать необходимую интенсивность ударов на протяжении необходимого времени. Вот. Поэтому я исхожу из того, что Россия накопила необходимое количество боеприпасов, в том числе ракет, для того, чтобы поддерживать как минимум на протяжении месяца-двух с интервалом в 2-3 дня, не больше, значит, интенсивность ударов по Украине, в том числе по Киеву. Значит, что есть, так сказать, серьезная надежда, что после этого или в процессе этих ударов ускорится наше наступление, значит, снизится, знаете, моральный дух украинских войск и так далее. Ну, первые ласточки уже есть. Они противоречивы. С одной стороны, Зеленский в истерике требует от Соединенных Штатов поставки срочной ракет комплексом «Патриот», что, впрочем, свидетельствует, что комплексы еще остались, нужны ракеты. Значит, вот, с другой стороны, Швеция сообщает о поставках истребителей, значит, Греция вроде бы как поставила там чуть ли не 170 гаубиц через Чехию, все это в последние дни. То есть идет попытка, опять-таки, укрепить украинские вооруженные силы. Дальше Зеленский с европейцами подписал и с американцами собирается, или хочет подписать, потому что американцы, судя по всему, не очень хотят, соглашение о совместном производстве дронов всех типов, там, БЭКов, БЛА, наземных дронов для разных целей. Значит, и еще месяц назад, по-моему, Сырский заявил о том, что поскольку людей у Украины не хватает, то ставка будет делаться на роботизированную технику для удержания линии фронта там, и так далее. То есть, с одной стороны, удары уже возымели определенный эффект, а с другой стороны, Украина со своими союзниками пытается найти противоядие против этого. Значит, ну, это естественно, мы только что говорили, что когда есть две стороны, всегда идет борьба со щитом и мечом. Вот, поэтому, учитывая, что у нас есть уже 4,5 года, почти 4,5 года опыта боевых действий против Украины, поддерживаемой коллективным Западом, значит, я думаю, что произвели достаточно точные расчеты для того, чтобы поддерживать вот этот как, ну, раньше говорили, артиллерийское наступление, да, когда была артиллерия, сейчас ракетное наступление, да, на Украину. Но, повторяю, что надо иметь в виду, что каждую цель ракетой не поразишь. И даже некоторые пораженные цели будут восстанавливаться. То есть понадобится с завидным упорством долбить их снова и снова. И в основном все-таки вот эта вот самая доктрина Дуэ после Первой мировой войны, она была рассчитана на психологический эффект, то есть на психологический слом общества под этими самыми под авиационными ударами, которым оно не может противодействовать. Значит, и тогда, кстати, речь шла там, о ковровых бомбардировках городов, там, об уничтожении там, жилых кварталов, да, что, кстати, активно применяли американцы в свое время для того, чтобы усилить вот этот самый психологический эффект. Да.
1: И чего мы не делаем.
0: Да, и чего мы не делаем, пока не делаем. Опять-таки, потому что учитывая, что в современных городах расположено огромное количество потенциальных военных объектов, разнести спальные районы и военные объекты очень сложно. Значит, поэтому, если уже, кстати, начинается массированное ракетное наступление, то можно ожидать, что с течением времени под удар попадут и жилые районы тоже.
1: Да, будем надеяться, что количество такого рода ударов будет минимальным. Ростислав Владимирович Ищенко был в эфире «Радио Спутник», обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Я Михаил Алимов.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое Нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря.
8: Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Возможная отставка президента Венгрии. Контекст. В республике масштабный политический кризис. Недавно вступивший в должность премьера Петер Мадьяр заявил о намерении отстранить главу государства Тамоша Шуйока. Если тот не сложит полномочия добровольно, правительство готово внести необходимые поправки в Конституцию. Необходимые полномочия для процедуры есть. Как заявляет Мадьяр, это будет сделано во имя восстановления правового государства и демократии. Президента глава Кабмина причисляет к функциям, которые стали слугами прежнего режима. А к его отставке лидер, победивший на парламентских выборах партии ТИСА, призвал сразу после волеизъявления граждан. Мадьяр выступает за обновление политической системы, повышение авторитета президентской власти и борьбу со злоупотреблениями. Подобные изменения он напрямую увязывает с уходом главы государства, работавшего в тесной связке с Виктором Орбаном. При этом Петер Мадьяр высказался за прагматичные отношения с Москвой, признавая энергетическую зависимость Венгрии от России. Это уже стало поводом для недовольства. Европейские СМИ пишут, что Евросоюз от его прихода ожидал гораздо большего, а именно неукоснительного следования жесткой санкционной линии Европы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Екатеринбурге 7:00, в Бишкеке 8 часов утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Силами ПВО сбито 3 беспилотника на территории Ленинградской области. Исчерпывающие меры безопасности приняты к проведению Петербургского международного экономического форума. В России планируется создать новое производство лыж. Далее подробности. Силами ПВО сбито 3 беспилотника на территории Ленинградской области, заявил губернатор Александр Дрозденко. Из-за ограничений в регионе возможны корректировки расписания рейсов аэропорту Калининграда, информирует Росавиация. Исчерпывающие меры безопасности приняты в северной столице к проведению Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. По его словам, в полном объеме учтены новые вызовы. Силовые структуры подготовили расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. При этом в стране уже есть отечественные производители, например, в Калужской области и в Москве. Министр отметил, что лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ. Однако сохраняется и присутствие в отдельных европейских странах. Для создания нового производства лыж Фонд развития промышленности предлагает льготные условия кредитования, добавил Алиханов. Военные силы США сбили несколько иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, сообщают СМИ. Ранее командование заявило, что Иран запустил ракеты по Кувейту и Бахрейну, однако они либо были сбиты, либо не долетели до цели. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в ответ на атаки Штатов. США еще не достигли желаемого Венесуэле, но движутся в этом направлении, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, чтобы изменить систему, которая существовала почти 18 лет, потребуется время, но Штаты идут хорошими темпами. Напомню, 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента страны Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии американских властей, они якобы имели отношение к наркотерроризму. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и в формировании будущего правительства страны, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Александр Вулин. По его словам, Сербия привыкла к этому и должна оставаться независимой. Ранее глава государства Александр Вучич сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября этого года. Производитель линз для очков президента Франции Эммануэля Макрона обанкротился после форума в Давосе. Этот аксессуар вызвал ажиотаж как в социальных сетях, так и в ведущих мировых СМИ. Глава государства появился в них на Всемирном экономическом форуме. Он объяснил свой выход в солнцезащитных очках лопнувшим в глазу сосудом. Компания Dallas Creations была создана в 1957 году. Ее основатель считается пионером в использовании поликарбоната в оптике. Крах бренда представляет собой еще один удар по промышленной экосистеме региона Юра-Австра. Все новости в данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. С нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Сегодня президент России Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. И по итогам этого совета было сделано президентом несколько заявлений, в том числе касающихся изучения русского языка в наших вузах. Вот я, как человек, который окончил журфак, у меня был такой предмет, который называется «Современный русский язык». Президент же предлагает разработать модуль русского языка русский язык как государственный. Его разработка начнется в ближайшее время. Роман Сумбатович, с вашей точки зрения, в чем важность этого модуля, почему он должен называться так, что в него войдет?
3: Я, честно говоря, уже не помню за давностью лет, когда я учился, как это все называлось. Вот. Вопрос же здесь в другом, что русский язык – это живой язык, и он претерпевает изменения. Речь людей вот нынешних, там, в 2026 году, она кардинально отличается от той, которая была 40 лет назад. А та, которая была 40 лет назад, кардинально отличается от той, которая была 80 лет назад. И это, безусловно, нужно учитывать. Это ж не латынь, где ты зазубрил привычные выражения, которые за столько веков не поменялись ни разу, и свободен. Здесь посложнее история. Вот что мне кажется чрезвычайно важным, чтобы на выходе была грамотность в русском языке. Потому что нынче я ее не наблюдаю, вежливо говоря. Я вот смотрю на выпускников разных учебных заведений, и мне не очень понятно, как им удалось проучиться. Потому что то, что у них происходит вот с грамотностью, это, знаете, синтаксис мы вообще не слышали. То есть это как бы забытое уже слово. И, конечно, этому надо уделять первоочередное внимание, потому что язык – это одна из скреп для нации в политическом значении этого слова. И нельзя к нему относиться варварски. Достаточно уже того, что у нас каждый день какие-то новые слова появляются. Вы вспомните, что Достоевский гордился тем, что он придумал одно слово. Я каждый день слышу новые. Причем у меня ощущение, что люди, которые их употребляют, они тоже не до конца понимают, что все это означает. И к языку должно быть, конечно, бережное отношение. Вообще, мне лет 15 назад даже хотелось создать общество ревнителей памяти русского языка. Вот, когда очередные студенты-практиканты приходили, я ужасался. Вот, но так я за эти годы этим проектом не занялся. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. А второе важное, что разделить все-таки русский язык и литературу. Ну, потому что мне кажется, что это все-таки разные направления. Филология и литературоведение. Они, конечно, оба базируются на знании языка, но все-таки это разные направления и разные специализации. Это, знаете, вот в 90-х годах все был спор, нужны или нет журналисты. Даже так вот вопрос ставился. А может, они вообще не нужны? Достаточно филологов. Вот пускай они знают грамотную русскую речь, и все, и больше ничего не нужно. Ну, практика показала, да, что это была заведомая глупость. Вот, а язык – это корень, от которого мы все, собственно, произрастаем. Поэтому, конечно, это важно. Что люди, которые выбирают филологию, чтобы они непосредственно этим и занимались. У нас же любят смешать все, что только можно. Юристов отправить к экономистам, журналистов к правоведам. Ну, это нормальная история. Только вот на уровне образования это как сказывается? Современные школьники, там, вот, те, которые сейчас сдают ЕГЭ. Но если вот их знания сравнивать с знанием людей, которые условно там выпускались в 90-м или 89-м году, ну, понимаете, что сравнение будет не в пользу современности. Это же был другой абсолютно порог знаний. Это не потому, что Сумбатович старый хрыч, которому всегда что-то не нравится, он всегда чем-то недоволен, но это объективно. Это профессионалы все говорят о том, что уровень просел. Вот сегодня Верховный проводил мероприятие касаемо русского языка. У нас есть такое понятие – тотальный диктант. Правда? Угу. Вот сейчас на Красной площади будет, значит, очередная книжная ярмарка, на которую я в очередной раз не попадаю в силу своей адовой загруженности как выступающего. Вот там будет диктант. Как вы думаете, шатер на сколько человек рассчитан?
2: Человек на 100?
3: Вы ошибаетесь, Михаил. На 60. И, соответственно, все места были заняты в течение 20 минут. Вот у меня вопрос. Мы вот там, вот на Красной площади, этот диктант, проводим просто ради проформы, ради галочки, вот что вот такое мероприятие состоялось, да, и отчитываемся по нему. Или это все-таки для человека эрудированного попытка еще раз там проверить свои знания. Почему один только раз это можно сделать? Почему это нельзя вот сделать там, я не знаю, там 5 раз в день на Красной площади? Ну в чем проблема-то? Ну нет же такого, да? Но тем не менее, вот на ровном месте создается. А потом мы начинаем говорить о том, что у нас растет, ну, не самое там грамотное поколение, которое читает не пойми чего, пишет не пойми как. Ну, может быть, мы начнем тогда вот этим как-то серьезно заниматься, а не просто отчитываться о том, что некие мероприятия состоялись. Вот мне кажется, что Верховный в том числе и об этом говорил сегодня.
2: Да, и в части, как раз связанной с тематическими сменами, посвященными русскому языку в лагерях, в том числе есть и поручения, связанные с учителями.

0: отголосков. Там говорилось, что на 5 знает Господь Бог, на 4 ректор Академии наук, на 3 знает ректор Московского государственного университета, на 2 знает профессор, а вы все знаете на кол. И, честно говоря, мой собственный опыт и как студенты, и даже как преподавателя, говорит о том, что именно вот эта оценка максимально верная. Но это действительно существуют проблемы. И даже если мы посмотрим с вами, вот то, что должно быть мерилом и стандартом грамотной русской речи, я не беру там акценты, я не беру употребимость слов для определенных местностей. Это мы сейчас просто отсекаем. Просто фонетика элементарная, да? Вот СМИ раньше, это был эталон. То, как говорят сейчас, ну, это богато, я вам должен сказать. То есть я периодически лезу в словарь, думаю, может, я что уже забыл, может быть, какие-то нововведения появились. Это СМИ, да, которые должны быть образцом. А чего хотеть от других? Но люди же живут в том же самом социуме, они же не в безвоздушном пространстве, правда? Поэтому, конечно, качество преподавательского состава – это тоже очень серьезная проблема. Очень серьезная. Это мало того, что преподаватель должен любить то, что он делает. Ну, то есть не из-под дубины этим заниматься, а из любви, да? То есть он должен еще и быть очень грамотным человеком, он должен к этому стремиться. Но я не уверен, что у нас, извините, стопроцентная здесь будет выкладка про стремящихся вот, преподавателей. Я, вежливо говоря, не убежден. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Это вообще, на мой взгляд, должно стать, ну, если не аналогом каким-то там нацпроекта, это очень сложно было бы. Но все-таки некой какой-то планкой, может быть, даже год сделать русского языка. У нас же был там год народов России. Вот сделать прямо год русского языка. Сделать там раз в 5 лет его проводить. Вот, чтобы люди все-таки понимали, что в одни сомнения и в одни тягостных раздумий это не где-то там в 19 столетии у Тургенева. И то многие даже и не знают, у кого это на самом деле. Вот, ну так, что-то слышали где-то как-то, на тетрадках было написано. Вот, а что это относится в том числе и непосредственно к ним. По крайней мере, мне кажется, что это было бы полезно.
1: И еще есть у меня мысль, если рассмотреть именно процесс сдачи экзаменов, потому что мы многие эксперты и многие журналисты в том числе неоднозначно относятся к единому госэкзамену по русскому языку. Может быть, больше именно несколько в устном формате его распространить для того, чтобы мы могли объективно понимать, как мы ребята выучили, или это пока мы до этого еще не доросли?
0: Ну хорошо, а что, устное даст принципиально иную температуру по палате? Ну вот я сдавал и устно, и письменно. Вот, мне не казалось, что в этом есть какая-то разница. Больше того, это уже тоже можно спустя годы сказать, я что тогда не понимал, что такое семантика предиката до конца, что в принципе сейчас... Хотя уже там 27,5 лет проработал в эфире. Мне кажется, что дело-то не в этом. Прежде всего, люди должны понимать, что для них язык. Что воспитанный, интеллигентный человек обязан говорить грамотно и обязан грамотно писать. Это уважение к твоей собственной там условно-семейной истории. А для многих это почему-то не очевидно. Я не знаю, по какой причине это происходит. Почему-то вообще под последние годы стало считаться, что самое простое, вот что может быть, это как бы русский язык. Потому что мы на нем разговариваем. Ну, я являюсь противником этого доктринального вывода. Мне вообще не кажется, что русский язык очень простой. Да, он сейчас, конечно, в более упрощенной фазе, нежели чем был раньше. У нас все-таки падежей стало сильно меньше, чем было когда-то, но тем не менее, его все равно нужно учить, его все равно нужно знать. А с этим, да, есть напряженка. Слушайте, ну у нас есть и даже писатели, многие грамотные.

0: наговорить не могут. Писатель, который, у которого слово – это оружие, да, слово – это его рабочий инструмент. Он словом оперирует, и он не может грамотно говорить. Но это о чем тогда свидетельствует этот факт? Что, может быть, ему не надо быть писателем? Ну, для меня просто это странно. Я не призываю, что все должны, извините, изъясняться, как Константин Паустовский, чтобы одно предложение было на одну страницу. 8 деепричастных оборотов и 9 причастных. Я же не говорю об этом. Ну, просто элементарное какое-то погружение в родной язык, оно должно быть. Сейчас, ну, мне кажется, что дела обстоят не самым, вежливо говоря, лучшим образом. Ну, если даже, я вряд ли для вас, коллега, тайну открою, у нас некоторые выпускники журфака пишут с ошибками. Ну,
1: без
0: это
1: сомнений,
0: правда.
1: да.
0: Ну, это правда, да. Хотя это катастрофа. Я не знаю, Засурский бы их перевешал бы, мне кажется, прямо около памятника. Но, тем не менее, сейчас это так. Поэтому это такая коллективная недоработка. Видимо, студиозам надо дополнительно как-то объяснять значимость родного языка.
1: Путем многократных пересдач в случае, если что-то вдруг
0: телесных
1: не осталось
0: наказаний. Ну,
1: усвоено.
0: Пересдача не помогает. Телесные наказания, шпицрутаны, я предлагаю. Сразу быстро самосознание вернется на должную отметку. Это я шучу, конечно, но тем не менее. Потом, слушайте, переиздание – это тоже совершенно не панацея. Вот я вам рассказал, да, что я не понимаю до сих пор, что такое семантика-предикат. Я ее, по-моему, раза три переиздавал. Пока я не допек преподавателя, он сказал: «Все, господин, иди отсюда уже, пожалуйста». Ну, видно, что это вот не твое будет точно. Кстати, он не ошибся, так и получилось, собственно, на выходе. Ну, опять же, очевидно, да, что такое тоже сплошь и рядом. Есть, конечно, преподаватели гиперпринципиальные, для которых это там будет плевком в самое святое. В их идею, в их, там, я не знаю, профессиональную подготовку, в их профессиональный стаж и так далее. А есть такие, которые закроют глаза, ну и чего? Что-то таких случаев не бывает, да сплошь и рядом. Но мы же говорим-то про как бы грамотность, она начинается с уважения к самому предмету. А с этим есть серьезные, говорю, очень большие сложности. Это мы с вами еще не разбираем такой существующий сегодня пласт, как дети мигрантов, для которых русский язык не родной. Это я сейчас даже не хочу трогать. Потому что там мы утонем, не выплывем. Берем просто вот условно там коренных питерцев, коренных москвичей, коренных волгоградцев, коренных ярославцев, коренных красноярцев и так далее. Ну, у всех есть серьезные сложности. Да, это доказывается элементарно. У радиоспутники и открыты комментарии. Ну, давайте откроем сейчас и проверим на нашу аудиторию на синтаксис. Аудитория эта более взрослая, правда же?
1: Да.
0: Она, многие из которых закончили еще там во времена Советского Союза или поступали там во времена Советского Союза, вузы, а заканчивали уже в современной России. Ведь обычно человек тоже многие правила начинает забывать, да, если он этим не пользуется. Если у тебя нету такой привычки, вот, работать со словом.
1: И ну, при этом еще не осознает, что забывает. Потому что я тоже периодически встречаю, на своем примере, если я что-то долго не использую, я начинаю думать, правильно я это написал или нет.
0: Слушайте, у меня есть знакомый, у которого два высших образования, оба с отличием. Он периодически присылает мне текст и говорит: «Сумбатыш, посмотри, пожалуйста, свежим взором, потому что у меня ощущение, что я вот где-то чего-то здесь неправильно пишу». С точки зрения языка, его нельзя назвать зашоренным, правда? Потому что два высших, оба с отличием. Это, к сожалению, данность. Потому что у нас вот во времена там Советского Союза эти все программы, связанные с великим и могучим русским языком, они все функционировали. А потом в 90-х годах это как корова слезала языком. А нынче, так извините, если в мои времена, уже из 19-го столетия, по большому счету, Всегда можно было взять книгу и свериться. То сейчас, извините, поколение корректоров и редакторов то ушло, и пришли люди, у которых, ну, вежливо говоря, большие проблемы. Вот, когда, года 3-4 назад, я не помню, что же, вот, мне присылают на вычетку верстку моей книги. Вы не представляете, сколько я там нашел косяков. Не смысловых, да, что что-то там кто-то неправильно понял, а именно связанных с правописанием, синтаксисом и так далее. А это делают уже вот люди там молодые, современные. Неграмотности бой. Я не говорю о том, что мы сейчас находимся там условно во временах там 1921 года, это первые там большевики пошли в село учить людей грамоте. Нет. Сейчас, слава богу, попроще. Но проблема все равно это существует. И замечательно, что Верховный вот при его графике, при его загруженности, он еще находит время заниматься вот этим. Потому что у нас и, извините, чиновники же тоже не с другой стороны приехали. Да, у нас же чиновники тоже многие и говорят неправильно. Спряжение, склонение, нет, не слышали. Некоторые ошибки допускают в письменном виде. Ну, я понимаю, конечно, сейчас есть хорошая оговорка. Зачем там помнить все эти правила великого и могучего русского языка, там Т9, вот он там, или что там, вот это, не графические, текстовые вот эти редакторы, которые тебе там выделят, где ты ошибся. Но это позиция, извините, не грамотного и образованного человека. Я могу сказать, у меня, например, это все выключено на всех моих гаджетах. Потому что я считаю, что пока я в состоянии еще думать головой, да, я ошибки смогу увидеть сам. Вот момент, когда я уже перейду окончательно в возраст Байдена, вот тогда у меня будут вот эти вот компьютерные современные штучки. А многие школьники так и делают. Ну, мне говорили там и первокурсники, и второкурсники. Вот они приходят, смотришь текст. Думаешь, господи, ребят, где, как вы вот это все делаете? А они на голубом глазу говорят, ну а что там, мы прогнали там Word какой-нибудь условный или Google Docs, он там ничего не нашел. Ну вот, и из последнего, да, я сегодня прямо вздрогнул. Значит, Гомодион все пишут с одним «М». Ну я понимаю, да, что это слово от греческого, но неужели никто не слышал слово «гамма»? Ну, наверное, это вот таких не должно быть, правда? А тем не менее, вот я сегодня это употребил в эфире, Гомодион. Очень много людей стало писать, естественно, там делиться своими мнениями. Вот у всех абсолютно через одно «М». А это люди взрослые. Поэтому это действительно большущая проблема.
1: Да, нам тут и слушатели тоже отмечают, что, уважаемые ведущие, конечно, все верно говорите, но имейте, пожалуйста, в виду, что даже вы регулярно совершаете ошибки в речи, слушатель представляется как филолог. Так что, говоря о сложности, пожалуйста, учитывайте, что говорите о себе самих тоже. Мы тут здесь не спорим, все мы люди.
0: Я разве когда-то это отрицал? Я могу вам честно сказать, что, конечно, я за последние 20 лет сильно расслабился, потому что раньше, вот в структуре «Маяка», существовал человек, который работал на филфаке МГУ, по-моему. Он раз в неделю вывешивал вот такую вот стенгазету. Там вот, ну, представляете, да, коридоры вот эти на Пятницкой? Вот от стены до стены вот эта вот стенгазета со всеми ошибками. Дальше это разбор редколлегии. И тебя за каждую ошибку, ну, драли как Сидорову козу. И неважно, это прямой эфир был, запись, ты совершил ошибку, ты изволь за эту ошибку ответствовать. Меня там однажды, по-моему, на 85% премии штрафанули. Никого не парило, что я этот текст в жизни не видел, меня срочно загнали в эфир, говорит, давай, дыру надо заткнуть. Понятно, сейчас этого нет, так я о том же и говорю. О падении профессионального порога. Я же вот об этом-то и толдычу. Безусловно, у меня, конечно, тоже есть ошибки. Я же не робот. Но, а потом вы представьте себе, вот, типовой день Сумбатыча. Это от 4 часов эфира в день прямого в разных СМИ. Ну, суммарно получается. Угу. Значит, раньше Вот в гостелерадио Советского Союза, вот когда там трехчасовая смена, ну, она делилась там 6 часов эфира. Вот на тебя, на ведущего 3 часа отдается. Ты час работаешь, час отдыхаешь, а потом тебя гнали домой, чтобы ты отоспался, выпил кефира, и чтобы ты не сдох просто потом от переутомления. И не было таких смен, как сейчас. Мы просто живем вот в ужасном таком информационном потоке. И это, конечно, тоже накладывает. Потому что у тебя уже мозги начинают замыливаться, и ты можешь, конечно, сказать, ну, осуществить страшную ошибку, потом ты будешь за нее раскаиваться. Ну, конечно, это именно процесс раскаяния никто не заметит. А все будут потом говорить, вот, значит, и на старуху бывает проруха. Бывает.
1: Да, в чужом глазу и так далее. Да. Армен Сумбатович Гаспарян в эфире «Радио Спутник», писатель, член Общественной палаты Российской Федерации.
2: Теория заблуждений.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Теория заблуждений.
3: У микрофона Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас еще раз приветствую.
4: Еще раз приветствую.
3: В предыдущей получасовке обсудили мы с вами вопросы русского языка, проблемы грамотности. Теперь я предлагаю перейти к несколько более тяжелой теме, связанной с политическими событиями. У нас есть заявление генпрокурора России Александра Гуцана, который выявил всех ответственных за эту страшную трагедию. Вместе с тем наше Министерство обороны объявило о нанесении ударов возмездия по украинским военным объектам. И еще из заявлений, связанных с этой темой, есть слова нашего президента по поводу нового этапа конфликта, что он обретает новую форму. Армен Сумбатович, с вашей точки зрения, что означает новая форма специальной военной операции, которую, соответственно, начала уже Украина в жизнь притворять?
4: Ну, это уже карательные операции просто проходят. Ну, а как то, что произошло на территории Луганской Народной Республики, еще характеризовать? Нанесен удар по общежитию, погибли дети, никаких военных целей ни в самом здании, ни даже там в акватории 2 километра в любую сторону не было. Это самое, что ни на есть, карательная операция. Да, она нынче проходит не так, как это было в годы Великой Отечественной войны, там всякие зимние волшебства, цыганский барон и так далее. Но результат-то тот же самый. Мы же это видим все. Поэтому, безусловно, вероятнее всего, будут сделаны соответствия. Уже наверняка эти выводы сделаны. Вчера же была закрыта еще часть совещания Верховного по Старобельску. Наверняка что-то мы скоро увидим. Но цели продолжат и изничтожать ударами возмездия. Тут мне все понятно. При этом Россия говорит о том, что, пожалуйста, если вы хотите, ну, вдруг вас посетит мысль о том, что стоит задуматься, посмотреть за последствиями, то мы готовы это обсудить. Ну, потому что вот сегодняшняя история, например, да, нанесены удары по объектам энергетики. Это было и в сводках Министерства обороны Российской Федерации, если я ничего не путаю, потому что у меня уже зачастую перемешивается это все в голове. И Силюки на потужном марафоне точно совершенно орали. Теперь давайте посмотрим. Сейчас у нас лето. Лето заканчивается, начинается осень. Отопительный сезон. Простой очень вопрос. Вот в течение там этого года и в конце прошлого наносились удары по объектам энергетики. Тогда выходил Криворожский ЗЮС, выходил там еще этот премьер-министр, они клялись всеми куполами Киево-Печерской лавры, что они все отремонтируют, все будет работать как часы. Но судя по тому, что доносится с Украины, никто ничего не ремонтировал. Соответственно, да, они считали, что прошедшая зима была очень сложной и потребовала там колоссальных напряжений сил. Но, ребят, предстоящая зима тогда у вас будет вообще фатальная. Потому что вы представляете, сколько всего еще успеют выкосить за следующие 5 месяцев? Вы каким образом собираетесь ремонтировать? Это же такой вопрос простенький, а помимо этого же есть и другие вопросы, которые можно было бы позадавать в свете всего того, что происходит на Украине. Но некому, к сожалению, к огромному. Для меня очевидно совершенно, что ни на какие мирные переговоры, сегодня вот об этом в очередной раз пресс-секретарь Верховного Дмитрий Песков говорил, мне очевидно совершенно, Зеленский ни на что не пойдет. И вы бы на его месте тоже не пошли. Зачем вам это надо? Ну, смотрите, кейс Миндича уже вроде как никто не вспоминает, то есть уже не воровали. Пока ты у власти... Тебе ничто не угрожает, деньги тебе европейцы какие-то дают, лицо твое там на обложках мировых СМИ, ну, хоть изредка, но все-таки появляется. Здесь тебе возможность воровать, как и прежде. Ну, подумаешь, не стало Миндича, ну, сейчас еще какого-нибудь очередного там шугармена найдут, поставят на распределение финансовых потоков. Зачем тебе нужен мирный трек? Потому что как только это все заканчивается, да, общество сразу к тебе... возникает много вопросов. Для чего ты это все сделал? Ну вот конкретно на Донецком направлении, да, вот оно тебе что? Вы годами орали, что там живут одни сепары, они не хотят быть в составе Украины, они всегда голосуют не за тех, ну и так далее, да, там весь вот этот поток, сформированный еще партией «Свобода», про которую нынче уже благополучно все подзабыли. И ты вот ради этого положил такое число людей в могилу, ну, например, на Виннице, на кладбище, уже 4-ю линию делают. Негде хоронить. А что, Винница одна такая? Нет. И так далее, и так далее. А потери для экономики, а, извините, убытие людей за рубеж, которые являются движущей силой экономики. То есть вот даже если у тебя все завершилось... Тебе от этого не шибко проще становится. У тебя убыль населения больше, чем рождаемость. Ты, конечно, можешь ее замещать мигрантами, там, например, из Пакистана или Бангладеш. Тут, правда, встает другой неприятный вопрос. Вот сейчас вы разругались с поляками вдрызг за то, что вы приволокли Мельника, торжественно его похоронили, а он упырь, из запрещенной в Российской Федерации ОУН, участвовал в том числе его братья в преступлениях против человечества и так далее, и так далее. Вот вы с поляками переругались. Значит, что написано в идеологии Организации украинских националистов? Что надо развивать собственную нацию, то есть украинцев, которых к тому моменту, как они как раз и придумали. Потому что Василь Кук... совершенно авторитетно говорил, что в его там, период взросления никаких украинцев он вообще не знал. Он слова такое не слышал. Они называли себя либо русины, либо рутены. Это вот как раз вот эта пресловутая Галичина. Это то есть не какое-то там другое место. Это вот самый оазис, заповедник бомбандеровского движника. То есть, а получается, что вы положили всех украинцев в могилу для того, чтобы завести пакистанцев? А что это за национальная идея такая? Да зачем вам Мельник этот упырь нужен? Вот везите его обратно в Люксембург.
3: Так там не возьмут уже.
4: Ну хорошо, ладно, пускай. Это, все равно гроб приехал пустой, там ни праха уже ничего нету. Тогда этих не надо везти. Коновальцев, Бандер. Кого они там еще будут выкапывать? Я не знаю, Стыцко обоих из Мюнхена. Ну, просто это теряет всякий смысл, вот это действие как таковое. Но Зеленский же исходит не из там, чаяний своего народа, правда? Он исходит из полноты своего финансового счета. Это значительно упрощает всем задачу. Всем. Поэтому что здесь? Погрустим немножко.
3: Ситуация с Польшей. Действительно, уже пройдена та черта, когда можно было ограничиться символическими извинениями, хотя даже их, скорее всего, никто не дождется. Потому что там и лишение награды, хотя кто-то сочтет это незначительным эпизодом, там и снятие там украинских флагов, которые висят годами, там и пока отдельные заявления отдельных политиков, при этом на уровне премьер-министра, насколько я помню, от резких заявлений, во всяком случае, воздерживаются. Что будет значить эта ситуация вот в контексте не лично Зеленского, а Украины и Польши?
4: Ну, кто, слушайте, кто бы там ни был, хоть мы с вами, да, все равно другого варианта у вас не существует. Вы отринули, отрицаете и осуждаете весь опыт существования вот этой территории в формате русского государства. То есть вас не устраивает ни Российская империя, ни Советский Союз. Вы проводите там денацификацию, о господи, это самое, декоммунизацию, десоветизацию, дерусификацию, деимпериализацию, что они там еще проводят,
3: я уже просто сбился. Депушкинизацию в сфере последних
4: новостей. Да, депушкинизация тоже проходит, согласен. Вот, вы от всего от этого отказались. А что у вас тогда остается? А остается у вас только вот это клопиное отродье галицийское, которое ни единой секунды не было гражданами вот этого русского государства. Потому что в момент, когда вот условно вот эти все Бандеры, Шухевичи, Стыцко, Куки и остальные набрали сил и пришли в политику, они рождались изначально не в составе России совершенно. Она для них была абсолютно чужая и непонятая. Это не надо путать с русской политической иммиграцией первой волны. И у вас есть только вот это. Соответственно, выбора нету. Если вы отринули еще и вот этот проект, а на чем вы тогда будете, простите, пожалуйста, цементировать вашу государственность? На чем? И очень быстро выяснится, что такого нету. То есть вы в определенном смысле слова находитесь в стратегическом тупике. И поляки будут этим, конечно, пользоваться. Они будут требовать, они будут там изымать ордена. Кстати, я не понимаю, что они пристали к ордену, который вручили Зеленскому. Я напоминаю, они этим же орденом награждали Ющенко, который принял указ свой президентский о том, что боевка УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, является героями Украины, потому что они вели народно-освободительную борьбу. Ющенко дал звание Героя Украины Бандере и Шухевичу. Этот же орден Белого Орла получил террорист Порошенко, который ввел в оборот День террористов из УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации. И больше того, он даже, когда первый раз они это отмечали на Покрова, вот, террорист Порошенко попытался спеть походную песню УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации, но спел он только один куплет и ошибся он в трех строчках. То есть даже четыре строчки выучить этот человек не мог. Но я обращаю внимание, да, что ни к террористу Порошенко, ни к Ющенко, они оба здравствуют, они еще не в аду пока. У поляков претензий нету. Извините, а чем это отличается одно от другого? Ну, при Ющенко вся эта шваль ходила гоголем по Киеву. Многие просто уже забыли, что в 2005 году во время торжеств, посвященных годовщине окончания Великой Отечественной войны, вполне себе там участвовало упашное отродье вот это вот террористическое. В эпоху Порошенко они вообще были на одних плакатах, извините, с ветеранами Великой Отечественной войны. И что-то поляки по этому поводу ноты протеста не присылали, флаги не снимали, рубашку до пупа не рвали. А сейчас прямо у них все, падеж крупного рогатого скота в особо крупном размере. Гляди-ка ты, Что они там посмели делать на Украине? Поляки не знают, сколько памятников Бандере поставлено, серьезно?
3: Ну, на может, Западе. Может, потому Украины. Что и в европейских заголовках это промелькнуло, потому что там где-то происходит, а сейчас вот так.
4: А до этого что, не мелькало?
3: Не освещать могли. Я просто не специалист именно конкретно в том временном промежутке, но, возможно, это было мало интересно, по крайней мере, польским СМИ.
4: Миша, это все было на моих глазах. Я все хорошо помню и готов засвидетельствовать. У меня, правда, Библии нету на столе, но тем не менее. Это все и раньше было. И те же поляки строили на Реце куриную попку, но молчали. А тут их вдруг всех прорвало. И главное, как они, интересно, там привязались, а давайте добиваться эксгумации жертв Волынской резни. Ну хорошо, допустим, вы разворошили эти старые могилы, вы нашли там, извините, пожалуйста, слушатели, особенно слушательницы, вы восприимчивы, я знаю, но вы найдете там трупики младенцев, убитых топорами. Вы найдете там трупики детишек, которых насаживали на вилы. Вы, вот все вот это будет. Это же не немецкие, извините, методы умерщвления. У УПА было попроще. Поэтому они и признаны террористической организацией в Российской Федерации. Дальше что от этого поменяется? Поляки и так это прекрасно знают. У них полным-полно документов о том, как это происходило. Помните вот этого упыря, который зиговал в канадском парламенте по фамилии Гунька.
3: Гунька, да.
4: Да, ну вот этот Гунька, упырь старый, к сожалению, еще живой, он служил в дивизии СС «Галичина». А однажды надо было провести карательную операцию против поляков. И на базе эсэсовской дивизии «Галичина» начальник штаба этой дивизии, штурмбанфюрер Байерсдорф, создал боевую группу. Она так и называлась, кампфгруппа СС Байерсдорф. Вот они там пожгли немало польских деревень. Как несложно догадаться, прямо вместе с населением. Потому что, пометуя чуженец, тут господарь-украинец. И теперь внимание, Гунька был в этом Байерсдорфе, когда разразился вот этот скандал. Что сделали поляки? Они сделали вид, что к ним это вообще отношения не имеет. Ну подумаешь, там русские говорят что-то там про Волынскую резню. Это все путинская агитация. А теперь эти же люди, как сказала бы Анна Полена Бербок, на 360 градусов меняют свою позицию, говорят, фу-фу-фу, быть такими, селюки, давайте идите кайтесь. Я понимаю, конечно, что в Киеве тоже с недоумением на это смотрят, а что вот такого-то произошло? Ну, приволокли, да, и остальных приволокут. Ну что, они, если вот это считается фундаментом, ну, конечно, они будут стараться все это собрать. Тем более, таким образом ЗЮС отнимает у националистов дополнительные козыри. Он говорит, смотрите, я, будучи евреем по происхождению, гораздо больше украинский националист, чем вы все. Пока вы там ходили, зубами щелкали, глазами хлопали, а я взял и привез вам Мельника. То, что никто не мог сделать, правда? И, а как вы с этим будете спорить? Ну да, действительно. Раньше просто этот вопрос так не ставился. В силу тоже ряда причин. Потому что была у нациков украинских колоссальная боль. Ну вы, наверное, эту историю не знаете. В общем, Ярослав Стыцко, который провозгласил акт о, значит, независимости украинской государственности в июле 1941 года. Вот, он умер, похоронен во Львове, в Мюнхене. Угу. Его жена тоже Ярослава Стыцко. То есть муж и жена – одна сатана. Значит, она в 97-м году избралась депутатом Верховной Рады. И даже открывала заседание парламента как старейшая на тот момент депутатка. Ну, она действительно, женщина была боевая и отбитая на всю голову. И тогда у них как раз появились идеи, а давайте мы тут создадим, значит, некрополь, всех привезем, кого найдем, и все, хлебные хлеба заколосятся. Но Стыцко ничего не сказала, мужа своего не отдала, который похоронен в Мюнхене. Больше того, она сама уехала умирать в тот самый Мюнхен, и там была похоронена. У этих, естественно, от такого китка, который они не ожидали, ну, то есть, вроде как бы своя, да, вот прямо икона селюкизма, там она там с молодых ногтей в этой просвите, всех вот этих вот знала, скотов, лично. И вот она так с ними повела себя. И они настолько были ошарашены и обижены, что несколько лет потом вообще об этом не вспоминалось. Даже когда Кук, последний командующий УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, сыграл в ящик, даже вот тогда они не стали говорить о том, давайте вокруг Кука, значит, сделаем вот этот вот некрополь. Хотя Кук под это, в общем, подходил более чем. Поэтому это такая история более чем поучительная. ЗЮС этим, конечно, будет пользоваться. А что, у него же козырей-то не очень много. Вот таких, чтобы именно с нациками разговаривать, самыми упрямыми и упертыми. А тут он им, извините, вот этот пантеон ублюдков создаст. Ну, кто же из зигующих вот этих вот уродов будет против? Да больше того. Они же поляков-то исторически не любят, западенцы. И если мы вспомним, то на первом этапе вот эта боевка Бандераса, товарищи, она же не с русскими-то билась и даже не с евреями. Они совершали террористические акты против польских сановников, за что, собственно, сам Бандера сидел пожизненно в тюрьме. Его же немцы выпустили. Поляков они не любят. Поэтому если ЗЮС сейчас скажет, что давайте, ладно, черт с вами, ляхи, я тут покаюсь, ну ему с другого фланга прилетит. Поэтому гораздо проще держать. Ну а потом, слушайте, ну пустой гроб с мельником и супругой, это ж не эстафетная палочка, чтобы туда-обратно ее перетаскивать. Ну правда. Да, ну уже положили, ну пусть лежит.
3: Почему поляки сейчас-то тогда возмущаться начали?
4: Я думаю, что их задело не то, что мельника привезли. На это им как раз наплевать, потому что мельник-то он не из молодых. Он был сподвижником Коновальца, создателя этой всей организации. Собственно, раскол-то поэтому и произошел. Очень легко запомнить, вот как есть большевики и меньшевики, да, РСДРП-Б, РСДРП-М, то точно так же есть и ВАУН, запрещенный в Российской Федерации. АУН-Б – это бандеровцы, АУН-М – это мельниковцы. Это, в принципе, два примерно одинаковых сорта дерьмища. Потому что мельниковцы, например, сожгли Хатынь в Беларуси. Это 118-й батальон шуцманшафт Буковинского куреня. Их задело, поляков, я думаю, фраза о том, а давайте быстро привезем Бандеру. Там еще же родственники, кстати, не очень хотят. Бандеровские, имеется в виду. Да? Они говорят, что ну, русские пришлют орешник, и не будет ни праха, ничего. Вот, но когда просто ЗЮС заговорил о том, что Коновалец Бандера, вот я думаю, что в этом месте поляки сказали, ну слушайте, это уже too much. Я думаю, поляки даже спокойно бы восприняли Коновальца какого-нибудь. Вот, они друг друга не любят, да, это как бы правда, но террор против поляков проводил именно Бандера. И Волынская резня – это тоже бандеровский движняк. И это все понимают. Знаете, вот для них, вот для поляков Бандера, ну, я не знаю, это все равно, что мы каким-то чудом бы, ну, вдруг бы, да, там, в освобожденных территориях сейчас Харьковской области обнаружился бы гроб или там крест с Теодором Мейке, создателем 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», и кому-то пришло бы в голову его торжественно захоронить. Вот для русского человека это был бы примерно вот такой же ступор, да, как для поляков Бандера. Вот он для них именно такая персонификация зла и террора против именно Польши со стороны Украины. Я думаю, что они взъелись именно на это. Собственно, ЗЮСа же никто за язык не тянул. Просто он это с дуру вякнул. Украинские журналисты от восторга, ура, ура, к нам везут, значит, этого. Они понеслись опрашивать родственников. Дальше все вот эти интервью с потомками были опубликованы. На потужном марафоне обсудили. Я думаю, там посольство Польши все зафиксировало и передало в Варшаву, что, дескать, грузите апельсины бочками. Эти ироды сейчас, значит, будут договариваться с австрияками и привезут сюда Бандеру. Я думаю, что был вот такой механизм.
3: Армен Самбатович, у нас чуть меньше полутора минуток осталось. Помимо таких заявлений, осуждений, чисто символических действий, в практическом плане, с точки зрения именно поддержки того, что сейчас происходит, что-то изменится?
4: Нет. А это вещи не взаимосвязанные. Вообще никак. Потому что Бандера справедливо написал, что построение, то есть, вернее, завершение украинской национальной революции, создание украинского национального государства возможно только в случае полной ликвидации России. То есть, чтобы вообще не было государства у русских, неважно, как оно называлось бы или какой был бы политический строй. Просто у русских нет государства. Поскольку эта задача нереализуемая вообще никак, то, соответственно, какой тебе прок с того, что ну вот он будет там лежать, этот пустой гроб, в Киеве. Просто еще одна картинка, еще одна пиар-акция этой безбожной власти.
3: Угу. Благодарю вас. В эфире «Радио Спутник» был Армен Сумбатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Для вас работал Михаил Алимов. Не переключайтесь.
0: Теория заблуждений.

знать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Многоквартирный дом пострадал в Тамбовской области из-за атаки украинского БПЛА. Россия будет защищать рынок от лазеек по ввозу иностранных авто. Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам. Подробности далее. Многоквартирный дом, школа искусства и другие объекты пострадали в Мичуринске, Тамбовской области из-за атаки украинского БПЛА. В них выбиты стекла, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем. Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных авто через ЕАЭС. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. Он пояснил, что такие схемы несправедливы по отношению к индустриальным партнерам России. При этом Мантуров отметил, что в стране сегодня совместно с зарубежными партнерами выпускается большое количество моделей авто, которые при условии выполнения обязательств по локализации и передаче технологий считаются российскими. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга. Объем соглашений города 2 года подряд превышал 1 000 000 000 рублей. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. Он отметил, что все ключевые проекты северной столицы за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме. Петербургский международный экономический форум стартует сегодня. Он продлится по 6 июня. Большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота отправился из Владивостока в штурманский поход с воспитанниками филиала Нахимовского военно-морского училища, сообщает ТОВ. Отмечается, что в ходе учебной практики нахимовцы побывают в акватории Японского моря, пройдут пролив Лаперузы и отработают задачи штурманской подготовки в районе южной части Курильских островов. На переходе морем нахимовцы и экипаж корабля отдадут дань памяти погибшим военным морякам во время церемонии по спуску на воду траурных венков. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в этом году составляет почти 1 000 000 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Там отметили, что работающие мамы в России получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. Тем временем пособие для студенток очной формы обучения с 1 сентября 2025 года вычисляется, исходя из регионального прожиточного минимума, и выдается единовременно за весь период отпуска. С прошлого года размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток вырос в 4 раза и сегодня в среднем по стране достигает почти 100 тысяч рублей. Учителя из Подмосковья, подготовившие 2 и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что в прошлом году такую выплату получили 103 учителя. Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами занимаемся починкой примусов в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные и приятные. Ну, по крайней мере, вы не жаловались, поэтому я так понимаю, что, скорее всего, мы с вами совпадаем, или мне ваши жалобы не передавали, чему я тоже очень благодарен руководству нашей богохранимой радиостанции. Спасибо большое. Сегодня, к сожалению, почему-то, вот я сейчас только понял, впервые в починке примуса участвует мой добрый товарищ Алексей Никулин, который является блистательным совершенно режиссером, сценаристом, документалистом, кем-то еще называют, путешественником, который работает с Российским географическим обществом, с русским, извините,
3: с русским географическим обществом,
2: чтобы вы, да, не это, и снимает на линии фронта, между прочим, замечательные фильмы, недавно один из которых в декабре. Да, ты выдал его.
3: Как да, называется? «Победитель».
2: Во-первых, привет, извини.
3: Да, да, здравствуй, дорогой. Да,
2: привет,
3: здравствуй.
2: Привет.
3: «Победитель. Выстоять у края» – это о командире полка БПЛА «Буревестник», добровольческое формирование, главный герой «Панда» позывной, Владислав Вертопрахов. Вот у него закончился контракт в прошлом году, и мы как раз завершили фильм. А сейчас он вернулся на службу, и мы думаем о продолжении этого проекта.
2: Вот Алексей мне как раз перед эфиром подогнал ссылочку, я буду смотреть, честно, думаю, вы тоже можете найти в Яндексе, сейчас не говорят в Гугле, мне кажется, уже, да, сейчас говорят,
3: да, не в Яндексе говорят, ищите, нет.
2: Да.
3: Ну, в ВК,
2: в
3: общем, видео, да, он точно
2: найдите,
3: есть.
2: Найдите, посмотрите, хороший должен быть фильм, я заранее его рекомендую, хотя сам не видел, почти как-то про Пастернака, да, получилось, да. Да? Так вот, но говорить мы будем, кроме всего прочего, еще о некоторых интересных исторических, историко-археологических находках Алексея Никулина и его команды на Иссык-Куле в Средней Азии. И я не хочу ломать устоявшуюся уже с прошлой программы, короткая, правда, эта традиция получилась, традицию, когда мы начинаем с того, что каждые полчаса начинаем рассказывать вам байки про наш великий русский империализм. Наконец-то. Давайте теперь поговорим про Казахстан. У нас тоже речь сегодня зайдет обязательно, потому что там есть еще один проект. Сразу давай, говори, какой проект?
3: Проект «Цитадель».
2: Про Брест, да, давай.
3: Да, «Цитадель», к которому ты, кстати, имеешь самое непосредственное отношение.
2: Рядом постоял.
3: Ну как
2: так
3: рядом?
2: Вот, давайте. Вот проект «Цитадель» — это про Брест. Я, извини, за тебя скажу. Алексей нашел замечательную историю. Молодой парень. Ну, совсем, сколько там, 18 лет ему?
3: Ну, на тот момент ему было 18 лет.
2: Ну, совсем пацан. Он открыл для себя историю своей семьи, он нашел там своего прадеда.
3: Ну, что значит нашел?
2: Ну, он всегда существовал, да, просто мы его о нем знал. Да.
3: Да, мы его погрузили в историю своего дедушки, прадедушки, который был защитником Брестской крепости, он был казахом.
2: Вот. И парень отправился в Брест, и всю дорогу такой роуд-муви получился, да?
3: Да.
2: Снимали, как он туда едет, снимали, как он работает с поисковиками, снимает, как он меняется, этот парень, да, потому что ему, кроме, там, мне кажется, футбика и, так сказать, рилсов в ТикТоке больше особо ничего раньше не было, особо интересно.
3: Ну, нам так казалось. Да.
2: Но начнем, раз уж мы говорим про байки, начнем мы с нескольких историй. Вот как раз про Казахстан и как раз про период Великой Отечественной. Почему я решил рассказать вам эти несколько историй? Потому что, к сожалению, мы это понимаем, в Казахстане есть нехорошие злые люди. Нехорошие совсем люди, которые любят рассказывать сейчас, хотя в Казахстане память Великой Отечественной, она поддерживается на государственном уровне, но тем не менее рассказывают историю, что это не наша война была, а что мы там такое и прочее, прочее, это вот что-то там русские с немцами не поделили. Есть эта история, к сожалению. Так вот, про то, как советская власть, что тогда равнялось понятию «Россия» абсолютно, устраивала жизнь в Казахстане. Это вот к тем людям, которые любят рассказывать про то, что мы там колонизаторы и прочее, прочее. 41-й год. Первый год тяжелейшей войны, в которую мы погрузились. В 41-м году на основании постановления Совета народных комиссаров Казахской ССР образована Алматинская киностудия. Она слилась с эвакуированным Мосфильмом и Ленфильмом в Центральную объединенную киностудию, и она работала в Алма-Ате до 1944 года. 80% всех советских художественных фильмов тогда в войну выпускались именно там, в Алма-Ате. Во время войны.
3: Совершенно верно. Я, кстати, в этом здании был.
2: Вот. 1942 год, следующий год, при казахском филиале Академии наук СССР создан химико-металлургический институт. 1943 год, вообще фантастическая история. Создано духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана. То есть это вот, вот эта вот власть большевиков такая, да, вот злодейская, в 43-м году. Мы понимаем, что в этот момент, в ходе тяжелой войны, Сталин обратил внимание, собственно, на веру. И что-то схожее происходило у нас и с Русской Православной Церковью. Но, тем не менее, открытые мечети в крупных городах с мусульманским населением, первым председателем стал известный исламский религиозный деятель и ученый-богослов Эшон Бабахан ибн Абдул-Маджид-Хан, который в 55-м году, на минуточку, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вот, да, задумайтесь. 44-й год в Алма-Ате открылся Казахский государственный женский педагогический институт, потому что кадры нужны, учителя должны быть, и учительницы женские, потому что, да, и это нормально, секуляризация. В 44-м году в августе вышел из печати первый номер вестника казахского филиала Академии наук СССР, и дальше создана в Алма-Ате консерватория в том же самом 44-м году. И далее, и далее, и далее, и далее. Это вот к тому, как злобно притеснялся Казахстан в составе Великого Советского Союза, Великой Российской империи, по сути.
3: Ну, вот я тебе хочу сказать, что вот я 2 года с коллегами работаю в Казахстане, мы там делали разные проекты, и фестивали документального кино, и показы фильмов, и вообще проект снимали «Цитадель». Я общался там с очень многими людьми, хорошо образованными, которые как раз получали образование в Советском Союзе, разное образование, историческое, географическое там, и так далее. И ты знаешь, они с большой теплотой отзываются об этом образовании и о том, вот, скажем, о том культурном, так сказать, вот этом наследии, которое они получили. И они признают, да, все, что мы достигли, это благодаря вот хорошему образованию, которое было в Советском Союзе. То есть они этого, скажем, вот этого наследия они не отрицают. Может, мне... Ну, я с разными людьми, правда, там общался, и

0: известный спортсмен сейчас.
1: Ты батю его имеешь в виду?
0: Да, батю, да. Я с него, так сказать, папашей познакомился, Денис Жерменов. Он спортивный функционер, кстати, очень такой известный в Казахстане человек, специалист в своей области спортивный. И он мне помогал организовать в Шымкенте. А Шымкент – это, на секундочку, такой довольно... Ну, это южный, националистический такой направленный город, ну, до известной степени. И мы договорились там провести в Русском драматическом театре, показать фильм «Алсип. Хроники воздушной трассы». Это про перегон авиационной техники.
1: Это еще один большой
0: проект. Да, еще один большой проект. Короче говоря, я с ним встречаюсь, мы разговариваем. И я говорю, а почему тебе это вообще тема интересна? Он говорит, да понимаешь, ну, у меня дед воевал. Я говорю, а где воевал? Он говорит, в Брестской крепости. Я говорю, ну-ка, давай поподробнее. И так зацепился. Он мне прислал, значит, в этот же день записки своего дедушки.
1: И он какие-то мемуары оставил.
0: Он оставил мемуары. Они были написаны в 60-х уже годах.
1: Вот. Ну, он не публиковал, себе писал для родных.
0: Он там, да, это, в общем, так сказать, продукт в стол был на тот момент. Боюсь, что его тогда никто не видел, и он мне это переслал. Я это все изучил, и знаю, собственно говоря, я уже познакомился с семьей, я уже понимал, что это за люди, и я понял, что это герои фильма. Я ему предложил снять об этом фильм, и в итоге пришел к тебе с идеей. Я говорю, классная идея. Собственно, моя-то, собственно, основная мысль, что такие люди, как его дед, они вот оставили очень хороший, добрый, понятный след о себе. Вот это вот путь бессмертия, он через хорошие поступки и детей. То есть достигнуть бессмертия можно таким образом. Mm-hmm. Он оставил хорошее, понятное, в общем, со светлыми чувствами поколение, которые, ну, как минимум, не опозорили своего дедушку и прадедушку. И вот я предложил им снять фильм.
1: Я видел этот фильм.
0: Вот.
1: Там, на самом деле, такая история про такого пацана, который вообще не про эту историю.
0: Вообще не про эту. Он изменился за несколько месяцев съемки, за это вот путешествие, когда мы там поехали в Москву, поехали в Себеж, кстати, к нашему большому другу, который, так сказать, работает в Себежском районе Псковской области.
1: Поисковик,
0: он, там, он, да, он поисковик, ищет. Он один из, собственно, один из руководителей администрации местной, очень большой, мой большой друг, мы с ним 25 лет вместе, значит, уже занимаемся в свободное время поисковой деятельностью. Вот и приехали к нему, потом в Брест, и наш вот молодой парнишка, он как бы весь путь он прошел с нами.
1: Я видел, он там в одном из казематов нашел выцарапанное имя своего деда, мы предполагаем, что
0: это
1: вряд ли там было
0: крепости.
1: Много таких казахов ровно с таким именем. Да?
0: То есть нет, это... похоже,
1: я
0: что не было.
1: Я уверен, что это он.
0: И я уверен, что это он.
1: Мне показалось даже вот в этом синхроне, в этом куске видео, который я видел, что у него даже как-то голос задрожал, сломался, да? Какая-то эмоция там была большая.
0: Очень
1: конечно.
0: Сильная эмоция была.
1: Но самое интересное, вот хорошо, ты перевоспитал одного молодого парня из Казахстана, которому вся эта история была сильно далека. А дальше что с ним было?
0: Ну,
1: вот ты сейчас знаешь этот парень, он что делает, где он, что он?
0: Ты будешь смеяться, он уехал на практику в Америку.
1: Зачем?
0: Ну, он, это
1: а
0: было...
1: чему он там практиковаться будет?
0: Ну, он учится в университете.
1: Его будут охмурять враги там.
0: Он по обмену поехал, ну, была такая возможность. Но он все равно, он хочет вернуться, работать в Казахстане. То есть, он не мыслит своей работы там где-то там, за океаном. Нет, он
1: но
0: все равно
1: он
0: вернется.
1: Он уехал еще, сейчас его охмурять будут ксензы там какие-то.
0: Ну, он же не первый раз едет, так что... Ну, это было определено еще до, но в любом случае... Парень-то, в общем, изменился, я так скажу. И более того, мы когда показывали этот фильм, я ему обещал, что мы обязательно покажем фильм в Шымкенте. То есть, это у нас не было как бы в планах, но я думаю, то есть, мы не обязаны были...
1: Вы зал какой-то взяли? Там.
0: Да, мы взяли ассамблею, то есть, это дворец Ассамблеи народов Казахстана.
1: И вам разрешили?
0: Да.
1: Все было согласовано?
0: Все было согласовано.
1: Понятно.
0: Да, нам согласовали. Огромные плакаты висели. Полный зал, 850 человек, военный оркестр, дети с барабанами, музыканты, молодежь в костюмах вот этих вот там солдат, так сказать, 40-х годов. Все это было невероятно торжественно, очень тепло, огромный зал. И в конце фильма, уже когда мы, так сказать, дали возможность задать вопросы, человек 30-40 встали в очередь задать вопросы главному герою, вот
1: парню,
0: этому
1: вот
0: парнишке.
1: Этому. Как я... зовут, извини?
0: Тимур.
1: Тимур.
0: Старшего Денис, младший Тимур. Да. И я понял, что мы сделали свое дело очень

0: хорошо. Вот это вот, вот очень для меня было тогда очень важно это понять.
1: Это воспитание все-таки через личный опыт. Это как раз прекрасная история, как ты важные очень вещи можешь объяснить, погружая в это человека, объясняя ему, что это часть его личной истории, его семейной истории. Это не страница, там, скажем, кирзовая довольно, да, там официальным языком, написанная лозунгами там какими-то и прочее, прочее. Это касается его конкретно.
0: Да, и мораль здесь очень простая, которую зритель вот в этом зале очень хорошо понял. То есть, знать то, что сделал твой прадедушка, это значит понять, что ты можешь сам. Вот.
1: Я напомню вам телефон нашего прямого эфира, по которому, вы не поверите, можно дозвониться и задать ваши драгоценные вопросы Алексею Никулину, режиссеру, сценаристу, продюсеру, документалисту, что там еще,
0: хорошему лауреату, человеку,
1: лауреату международных конкурсов, да, и так далее, и так далее. Плюс 7-495-95-95-91-2. Дозванивайтесь и задавайте вопросы. А я самую такую интересную историю вот сейчас приберег на вот эти вот небольшой срок до новостей и дальше следующие полчаса, которые мы будем обсуждать. Алексей Никулин, мне кажется, не только участник, но и вдохновитель во многом, и организатор нескольких, так сказать, блистательных совершенно экспедиций на Иссык-Куль, где наши ученые, причем, мне кажется, еще в конце 20 века первые экспедиции там были, да, еще когда ты этим не занимался, но сейчас ты увлечен и моторишь это дело.
0: Нет, вообще первые экспедиции это были еще 19 век.
1: Кто нашел?
0: Ну, это еще в советское время, в 20 веке, да, были экспедиции.
1: В 20 веке. Так вот, короче, у нас есть новая Помпея.
0: Ну, похоже, что да.
1: Давай, расскажи. Это сенсационное совершенно открытие, которое где-то уже специалисты знают, но вот мне хотелось, чтобы это прозвучало на спутнике здесь.
0: Я тебе так скажу, что барон Мюнхгаузен, он известен не тем, что летал на ядре, а тем, что он никогда не врет. Так вот, я не организатор этой экспедиции.
1: Ну ладно, хорошо. Для меня ты организатор этой экспедиции.
0: Нет, ну я туда приехал в прошлом году.
1: Хорошо, ладно, давай так. Ты главный популяризатор этой истории.
0: Вот популяризатор это, да.
1: Хорошо, да.
0: Я приехал туда посмотреть, чем занимаются наши подводные археологи. А надо сказать, что у нас школа подводной археологии, она очень
1: это
0: мощная.
1: Это северо-восточный берег, да, Иссык-Куль?
0: Это, да, это северо-восточный, угу. Да, где-то так. Так вот, приехал я туда и пообщался с археологом, с Максимом Меньшиковым, который мне, собственно, рассказал, чем они там занимаются. То есть, они пытаются, собственно, обследовать вот этот, так сказать, шельф и понять, что там находится. И, по всей видимости, они так считают, и в этом году они должны доказать в этой экспедиции, которая вот начнется 20 июня, они должны доказать, что это не просто там кишлак, а это цивилизация, которая ушла под воду в результате катаклизма. То есть, это середина 14 века. И вот все силы, они направлены на то, чтобы...
1: Цивилизация раньше, в середине 14-го она ушла
0: исчезла,
1: под воду.
0: Да. Она исчезла.
1: Причем... Там было, видимо, землетрясение какое-то грандиозное.
0: Ну, какое-то, да, там что-то происходило, в результате чего очень большой кусок суши ушел под воду. Включая, кстати, православный монастырь, который отмечен на...
1: Ну, не факт, что православный.
0: Ну, как, армянский, это же православный.
1: Ну, извините. Это все-таки, да, это монофизитская церковь.
0: Ну,
1: немножко...
0: тем не менее.
1: Хорошо. Наша она... христианская.
0: Да, христианская.
1: Так.
0: Да. Вот она там на каталонской карте 14 века обозначена, а по факту ее нет. То есть, может быть, им удастся и это найти, я не знаю. Ну, в общем, в итоге, в прошлом году я приехал к тебе и говорю, что так и так. Ребята собираются сделать большое открытие, и, возможно, его сделают. Если это произойдет, то там надо будет сделать такой научный, культурный, так сказать, просветительский кластер, где ученые со всего мира будут дружить до изнеможения, общаться, так сказать, обмениваться опытом и изучать этот город. Собственно, вот эта идея, она была поддержана Русским географическим обществом. Нашелся меценат.
1: Давай, подожди, сейчас мы об этом расскажем, о том, что делалось потом. Хочется сказать то, что уже не хватает нам сейчас, рассказ о том, что это такое. Итак, с примерно 30-х годов 20 века некие руины древних поселений прямо по берегу Иссык-Куля так или иначе фиксировались учеными, и там что-то было из построек, что растаскивали местные жители себе на хозпостройки потратить, там есть, камни, да, какие-то и прочее, и прочее. Но какая-то подводная археология началась в СССР где-то там, как только акваланги у нас появились, собственно, это где-то с 50-х годов примерно, значит, да? А в конце 20-го, начале 21 века были обнаружены у северного побережья Иссык-Куля под водой протяженные стены на глубинах 5-10 метров под водой. Причем говорилось о том, что это остатки города площадью в несколько километров квадратных. То есть это огромная совершенно территория для того времени и относится, вот как считают археологи, это к примерно 2-1 века до нашей эры.
0: Ну, это предположительно. Сами,
1: предположительно. Или примерно там рубежами эр, порядка 2500 лет. Этому поселению, да, которое сейчас находится на глубине 5-10 метров, есть. Это подтверждает, что в этом районе были оседлые, довольно развитые поселения в эпохе, которая традиционно как бы считалось, что это вот, ну, кочевья какие-то, и ничего там быть не может. А это прям каменные постройки. Вдоль берегов Иссык-Куля там давно известны руины древних поселений, курганы, остатки укреплений, которые относятся к разным эпохам, там, от Железного века до Средневековья, но вот такой находки не было до этого. Сам уровень Иссык-Куля поднимается, опускается довольно регулярно, не очень быстро, но тем не менее это происходило. То есть что-то там под водой можно было явно найти, и, судя по всему, вот где-то в этом самом XIV веке произошло какое-то грандиозное землетрясение, в результате которого этот город, собственно, оказался под водой. При этом есть древние, это не то, что мы сейчас вот исключительно нашли, есть древние источники. Есть испанские или французские карты, где описан монастырь на берегу Иссык-Куля, тот самый, о котором сейчас сказал Алексей Никулин. И вот эта вот история про то, что там некий несторианский монастырь, который утонул, вот она была известна. Дело было в том, чтобы ее найти. А находок подобного уровня, мне кажется, ну не знаю, десятилетиями не
0: было. Ну, ученые считают, что это открытие, если оно произойдет, это открытие уровня Помпей, опровергающее вообще, так сказать, всю историю вот региона, который мы сейчас знаем и, собственно, на который опираемся. Поэтому, ну, мне просто интересно снять фильм, потому что, ну, быть причастным к такому большому событию, ну, это очень здорово, это интересно, это будет хороший фильм, я думаю, что мы там даже искусственный интеллект до известной степени используем.
1: Ты сам ездил туда?
0: Ездил, да.
1: Что там было, нырял ли ты там?
0: Нет, вот в прошлом году я не нырял, в этом буду нырять. В этом году буду нырять, и я надеюсь, что они же туда сейчас, наши ученые, они везут туда уникальный какой-то коптер, который имеет возможность фактически...
1: Подводный ты имеешь,
0: да,
1: в виду,
0: да, подводный коптер, который позволит обследовать вот эту вот всю территорию подводную намного быстрее. Вот.
1: Съемку провести?
0: В том числе и съемку. То есть мы там будем и под водой снимать, и с этого коптера снимать. И у нас подводный оператор, кстати, приедет из Латвии, с которым мы работали в других экспедициях. Вот. Он будет в экспедиции в Италии и к нам прилетит туда. То есть это такая международная команда. Я с ним работаю уже очень много лет. Мы даже там как-то самолет поднимали, Ил-2 в Мурманской области с ним. Вот, вот такой парень, латыш, Мартинч. И, собственно, нашелся меценат Сергей Матвиенко, бизнесмен из Санкт-Петербурга, который решил, что это хорошее дело, на которое надо дать, выделить средства. И он, собственно, и там, по всей видимости, тоже будет нырять. Вот сейчас это уже, собственно, экспедиция заряжена. 20 числа выдвигается основная группа. Съемочная группа приезжает 25 июня. И вот начинаем работать. И очень надеюсь, что это будет открытие, которое мы сможем зафиксировать. То есть я хочу как раз там быть в момент истины.
1: И это были всегда российские исключительно исследователи, да? Ну, наверное, там киргизские были какие-то, да, еще?
0: Да, были, разумеется.
1: Но европейцев не было в этом, во всей этой истории?
0: Нет. Нет, ни, ничего о европейских исследованиях ничего не слышал. А наши, да, были, работали, но сейчас момент истины. Сейчас все средства, технические средства, прежде всего, там, специалисты, все направлено на то, чтобы сделать это открытие. На мой взгляд, я вот смотрю несколько шире. Для меня это не просто открытие, это возможность, как раз такое окно в мир, чтобы мы могли общаться с людьми, со специалистами, учеными со всего мира.
1: Мы сейчас об этом поговорим подробнее. Алексей Никулин, сценарист, документалист и исследователь, сегодня подчиняет со мной примус.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня Алексей Никулин со мной починяет примус. Сценарист, документалист, исследователь, путешественник и прекрасный, яркий человек, который сегодня согласился рассказать про то научное открытие, которое мы готовимся презентовать миру. Вы его уже сделали, по сути, да?
6: Ну, вот пока вот, нет, скажем, но готовимся. Да.
5: Как это?
6: Ну, его называют...
5: Тору Айгыр называется, да, это место. Да. Но Иссык-Кульские Помпеи.
6: Новостники называют это Атлантидой. Иссык-Кульской. Я это слово не люблю. Вот, по разным причинам. Да. Но в любом случае это... Будет большое открытие.
5: Итак, да, давайте снова еще немножко фактов об этой самой находке, которую сегодня в июне будут там исследовать наши подводные археологи при помощи какого-то грандиозного вот этого подводного беспилотника, который все это будет фиксировать. Итак, международная экспедиция Академии наук нашей российской, Русского географического общества, Академии наук Кыргызстана, вот эти вот несколько последних лет, они описывали под водой остатки кирпичных зданий, фрагменты дорог, хозяйственных построек, культурный слой с керамикой, шлаком, костями животных там, и так далее. То есть это явно совершенно крупный такой городской торговый центр. Все это находится на малых глубинах 1-4 метра. От 1 до 4. Ну, стены говорят, что на 5 и на 10 где-то там уходят туда.
6: Где-то 5 метров в среднем.
5: Да. И, то есть это какая-то береговая линия озера. Видимо, вот после землетрясения все это дело и утонуло. Под водой фиксируют и жилые кварталы, общественные здания. Может быть, там какую-то баню нашли, медресе нашли, что-то подобное. Кроме всего прочего, еще и есть некое захоронение. Судя по всему, некрополь мусульманский 13-14 веков, где-то 200 на 300 метров из того, что я прочитал, с захоронениями, которые, почему это мусульманское, что ориентированы захоронения в сторону Мекки. И это тоже было видно на вот, в ходе работ археологических, которые там проходили. Единственное, что, это то, что мы здесь в перерыве сейчас с Алексеем успели немножко обсудить, я такой осторожный скептик в том смысле, что все-таки Помпеи под огромным слоем пепла сохранило было огромное количество органики. Здесь у нас история, когда у тебя 5, а то и 6 веков все находилось, так сказать, в воде. Мне кажется, говорить о том, что мы там найдем какие-то окаменевшие хлеба, как это было в Помпеях, довольно сложно. То есть, скорее всего, это будут там детали утвари какие-то, да, кости в захоронениях, может быть, ну, мусульманские захоронения ценности не кладут, не положено, то есть вряд ли там что-то найдут.
6: Нет. Ну, наверняка, все-таки это будет комплексное исследование, это комплексная экспедиция, наверняка найдут. Они уже до этого что-то находили, сейчас, так сказать, как я говорил, момент истины. Я верю, что они много чего найдут.
5: А кроме фильма, который ты собираешься снять про это место, какой способ еще презентации миру этого чудо?
6: Вот мы сейчас, мы были у Жени
5: Маргулиса. Надо проводить, просто извини, нужно там какую-то конференцию международную проводить.
6: Само собой.
5: Свозить туда людей каких-то, ученых.
6: Вот как минимум в перспективе надо делать там вот такой международный кластер, где люди будут со всего мира, ученые, киношники, блогеры, так сказать, подводные археологи будут общаться, взаимодействовать. То есть это то, где будет, так сказать, существовать в этом месте то, что мы называем народной дипломатией. Угу. Люди будут со всего мира приезжать, учиться, обмениваться опытом. Вот как я это себе вижу. Вот.
5: А чтобы научный центр там надо сделать.
6: Да, научный
5: большой,
6: центр, да. Кстати, Сергей Матвиенко думает о том, чтобы как раз там сделать вот эту вот научную базу, построить и сделать это такой вот культурной площадкой.
5: Угу.
6: Вот. А мы со своей стороны, наша задача популяризировать, и вот мы буквально несколько дней назад были на записи квартирника у Маргулиса, у Жени Маргулиса, он нас позвал, выступала девушка, очень интересная певица Диана Анкудинова, и мы просто поразились, во-первых, возможностью ее голоса, и я просто понял, что это тот голос, который мы будем задействовать в этом проекте, потому что то, как она поет, это прямо вписывается в тот ландшафт, который мы наблюдаем на Иссык-Куле. То есть, если вот ты послушаешь эту певицу, ты поймешь, что я прав.
5: Ссылочку и... пришли потом.
6: Обязательно. И я вот, и, собственно, вот мы вчера встречались, как раз договаривались, но я думаю, что мы привлечем ее в саму экспедицию, чтобы она погрузилась в эту историю, и снимем там клип. Вот. То есть, побочный продукт у нас будет еще вот такой вот.
5: Музыкальное
6: такая
5: видео.
6: Вот у меня идея.
5: А, у нас есть звонок, бери наушники, надевай наушники, а то будет не слышно.
7: Здравствуйте, Олег.
5: Здравствуйте, Олег. Рад
6: Здравствуйте.
5: Вас слышать.
7: Вы знаете, два коротких вопроса. Вот можно ли это древнее поселение связать с племенами, со скифскими племенами? Это первый короткий вопрос со скифами. А второй, ведь в этом году, в декабре, будет ровно 90 лет образования Казахстана, да, в рамках... Конституция СССР 1936 года. По-моему, 5 декабря 1936 года, если не ошибаюсь.
5: Угу.
7: Вот это тоже, наверное, такая интересная дата, значительная. И тоже связано все-таки с новейшей историей, с новой историей Казахстана. Спасибо.
5: Спасибо, Олег. Ну, давай про археологию сначала. Насколько нам с тобой хватит знаний? Вопрос.
6: Ну, мне тут точно. Я все-таки.
5: Мне кажется, тут вне территории традиционной, так сказать, которая фиксируется за скифскими племенами.
6: Ну, я смею предположить, что за пределами.
5: В любом случае, вот. Это великий шелковый путь.
6: Да, это несомненно. Это шелковый путь. Но...
5: Собственно, по берегу Иссык-Куля, там где-то он и проходил.
6: Да, совершенно верно. Были ли там скифы, ну, затрудняюсь сказать, мое личное мнение, что вряд ли. Что касательно второго вопроса по поводу, там, так сказать, вот даты в Казахстане, я не совсем понял вопрос.
5: Нужно все-таки, давайте сразу точки над «ё» расставим. Все-таки история с Иссык-Кулем – это Киргизия, Кыргызстан. Казахстан мы обсуждали до этого, это отдельная большая тема, большой разговор к тем датам, которые мы сейчас про Казахстан я вам зачитывал, где и что, когда Россия и Советский Союз там строили и прочее, прочее. Я еще, вот раз уж у нас такая с Алексеем Никулиным сегодня историческая довольно передача получается, я еще обратил бы внимание на очень интересную казахстанскую государствообразующую мифологию. Объясню, в чем дело. Сейчас есть такая важная идеологическая линия в Казахстане о том, что Казахстан – это прямой непосредственный наследник Золотой Орды. То есть есть некая историческая линия с древних времен от Золотой Орды, чингизидов и так далее, которая восходит к тому, что сейчас представляет из себя Казахстан. История довольно спорная. Историки рассуждают о том, так ли это. Есть аргументы и за, и против, если уж быть объективными. То на самом деле казахские ханы, они во многом являлись представителями дома чингизидов. То есть это так или иначе, все-таки там вот есть некая там... следование такое генетическое, родственное практически.
6: Ну, да? Кстати, Валиханов, Чукан,
5: да,
6: Валиханов,
5: кстати.
6: Он тоже чингизит.
5: А вот мы сейчас про него тоже поговорим, это очень интересная история. При этом есть ли наследование в государственных институтах, в какой-то традиции и прочем, ведь, слушай, Московское царство тоже многие говорят, что много что впитало из себя, в себя от ордынской политической культуры, да, до этого говорилось, что наследниками Золотой Орды, Белой Орды и так далее являются и Татарское, Казанское ханство, и Астраханское ханство, и Крымское ханство и так далее, и так далее. В этой череде никогда Казахстан особо не фигурировал. Есть кипчаки, которые считаются потомками того боевого ядра конницы ордынской, которые, да, имеют, так сказать, на это некую традицию следования и наследования. Но вот насколько единственным прямым непосредственным наследником Золотой Орды является Казахстан, у многих историков вызывает сомнение. Ты вспомнил про Валиханова. Расскажи про этого изумительного персонажа.
6: Ну, это русский офицер. Казах по национальности, который получил...
5: Первая треть 19 века, насколько
6: да,
5: я помню.
6: Да, да, совершенно верно. Он как раз в 1868, если не ошибаюсь.
5: Да, да,
6: это 68-м он осуществил, будучи, собственно говоря, направленным в Кашгарию. Это западный Китай. Он был первым европейцем, который туда попал как разведчик и сумел вернуться со сведениями
5: обратно.
6: Мне
5: очень нравится формула, которую ты сейчас использовал. Валиханов, казах, выученный Российской империей, в Петербурге в том числе.
6: В Омске.
5: Сотрудник в Омске, он в Генштабе в Петербурге.
6: Это уже,
5: я помню, уже, да.
6: Это уже потом.
5: Ты сказал, первый европеец, который попал вот
6: да.
5: туда.
6: Я специально говорю, это потому
5: блестяще.
6: Что это... Ну, это отмечено, он, собственно, действительно... Я читал записки Чукана Валиханова о своем путешествии, и, ты знаешь, я просто поражался, насколько он современным литературным языком оперирует.
5: Писал,
6: прекрасно.
5: Да.
6: Он, помимо того, что он вообще любознательно образованный человек, я делаю вывод, что он получил классное образование в Омском кадетском корпусе. И при этом он показал себя еще гуманистом. Как он относится к людям, как он смотрит на этих людей, как он их оценивает. Вот это вот просто замечательно.
5: У нас снова звонок.
8: Здравствуйте, а я с Крыма.
5: О, чудесно, наш здравствуйте,
8: край.
5: Привет, Крым. Здравствуйте.
8: Край археологический.
5: Да, да,
8: вот
5: да.
8: Недавно у нас был человек, которого арестовали в Польше. Переживали, конечно.
5: Да, сотрудник Эрмитажа, да.
8: Да, но такой вопрос. А вот вы... А вы с крымскими метеороскопками, так сказать, были связаны? И, что, и вот что-то из крымского такого, такого же глобального, как вот Сыксыкульского. Это...
5: Да,
8: это
5: был.
8: Одно. Еще... Да. Это, и последний вопрос. Это все, конечно, хорошо, вот, те события. А вот новые все события наши, крымские, вот, как бы... Кто-то из режиссеров и так далее очень доходчиво и красочно, так сказать, все вот эти события, так сказать, крымские.
5: Вы имеете в виду обстрелы?
8: Не, не обстрелы, наверное, 14-й год.
5: Ну, а, и это все? Ну, да, конечно.
8: Это такое.
5: Ну,
8: это
5: давайте такое. Порассуждаем об этом. Хорошо, спасибо
8: да,
5: большое. Спасибо, спасибо.
8: Да.
6: Спасибо, спасибо
5: да.
6: за вопрос по поводу работы в Крыму. Мы работали в Крыму, сняли как раз, мы занимались... ну, скажем так, углубились в археологию на Керченском полуострове и сняли несколько лет назад, это года три, мне кажется, сняли фильм «Крым. Портал времени». Это как раз вот, собственно, о подземных сокровищницах Крымского полуострова. Посмотрите, хороший фильм, неплохой.
5: Как называется еще раз?
6: «Крым. Портал времени».
5: «Крым.
6: Как
5: портал
6: раз
5: времени».
6: Он посвящен... как раз археологии на Керченском полуострове. Все, так сказать, площадки, которые, на которых работают наши вот российские археологи, они все нами были, в общем, покрыты и рассказаны вот во время работы над этим фильмом.
5: Ну, там неисчерпаемо, мне кажется, да, еще 5 таких можно снять. Да.
6: Более того, там очень интересные вообще объекты, которые, собственно, сейчас законсервированы. Вот на мой взгляд, там есть один из крепость, которая законсервирована. Mm-hmm. Вот ее, собственно, расконсервировать, это будет просто, просто шикарный туристический объект. Mm-hmm. Уникальный, в принципе, mm-hmm. для полуострова. Вот. Что касательно 14-го...
5: Главное, археологов, которые этим занимаются, потом в Польшу не пускать.
6: Ну, все как археологи, Александра Бутягина, да. Все археологи, которые там работают, и Масленников, и все остальные, они все известны.
5: И все под санкции, наверное, уже.
6: Да, давно. Да. Винокуров, то есть мы как раз со всеми с ними работали.
5: Что с тем, чтобы все-таки сделать какие-то фильмы исторические про события 2014 года? Мне кажется, эта работа велась. Я просто, ну, помню, я на Арти видел такие ленты.
6: Ну, наверное, но я, собственно, в 2014 году мы туда поехали с коллегами mm-hmm. и сняли, по-моему, 4 фильма. Mm-hmm. Вот, как, но мы снимали фильмы как раз про историю, там, ну, про русскую историю, так mm-hmm. скажем. Mm-hmm. «Проклятая шашка» адмирала Корнилова, очень интересная история. «Гений подземной войны» про, значит, генерала Татлебина, ну и так далее. Ну, то есть вот 4 фильма у нас вышло.
5: Слушай, я знаю, что ты, так сказать, с большой любовью все время думаешь про этот самый коптер, который у вас там появится, подводный, на Иссык-Куле. С той точки зрения, что у тебя еще один есть старый проект, над которым ты тоже размышлял над своей прелестью, который связан с греческими островами.
6: А, да, да,
5: ну,
6: да.
5: Вот
6: да,
5: это следующая серия, видимо, да, для следующего большого эфира. То открытие, которое совершила твоя команда там. Расскажи, пожалуйста.
6: Ну, если у тебя есть 3 часа...
5: Давай, нет, у нас скажу. Есть 9 минут примерно.
6: Хорошо. Ну, тогда попробую уложиться в 6. Значит, я занимаюсь в Греции в конце, во второй половине 18 века существовала русская губерния на 31 острове. Ну, условно говоря, архипелагская губерния.
5: Так Греция и... находилась под Османской империей
6: да.
5: в этот момент.
6: Значит, после Чесменского сражения русский флот, которым командовал Алексей Григорьевич Орлов, младший брат, соответственно, Григория Орлова, он возглавлял эту первую архипелагскую
5: Чесменская экспедицию. Чесменская 1770.
6: Да, это июнь 1770-го. И вот после Чесменского сражения вот Балтийский флот, Россия, стали владельцами всего Восточного Средиземноморья. И вот 31 остров ушел в подданство России. Там существовало вот 4 года, до 1774-го, существовала так называемая русская губерния. Я ее так называю, ну и некоторые, собственно, ученые. И за это время, значит, русскими моряками была написана конституция, создан парламент, школы для детей. Потому что, ну, так сказать, те, кто осваивал, ну, вот русские моряки, они понимали, что те, кто прожили под османами 300 лет, вряд ли что-то новое могут, так сказать, родить. Поэтому они решили, как Екатерина говорила, создать новое поколение, значит, вот, людей. Поэтому детишек обучали, давали им образование с тем, чтобы они выросли и впоследствии управляли, собственно, этим образованием. Они таким образом хотели, по замыслу Екатерины и Орлова, возродить греческое государство. А вся эта история, собственно, повернулась и вообще изменила вектор развития вот, России, историю России, в результате гибели конкретного корабля, который мне удалось найти в 13-м году.
5: Так.
6: Вот. И спустя несколько лет, в 21-м году, мы вместе с Русским географическим обществом сделали комплексную экспедицию на фрегате «Штандарт», посадили на него археологов, дайверов, киношников, искусствоведов и пошли
5: по... Фрегат «Штандарт» — это что?
6: Это реплика Петровского «Штандарта».
5: То есть это не современный боевой фрегат, да?
6: Нет. Это деревянная реплика.
5: Я видел его, он, кстати, небольшой очень, да.
6: Ну, такой, да. В общем, мы там То есть можно даже посмотреть в фильме, есть короткий фильм, 30-минутный, отчетный, называется «Греческий гамбит». «Пламя чесмы», «Греческий гамбит». Вот как раз там вся эта история, она...
5: Короче, вы загрузились на эту...
6: Да, и отправились. И, собственно, наша одна из задач, которую мы себе поставили, идентифицировать корабль, который мы нашли. Мы должны были доказать, что это корабль как раз «Святослав», это русский корабль, который вот изменил нашу историю.
5: Как он изменил историю, расскажи.
6: Ну, Константинополь должен был, по идее, был взят в том же году, 1770-м, но английский адмирал Эльфинстон, который командовал одной из эскадр, вот, он посадил этот корабль на мель, блокада Дарданелл была снята, и, соответственно, история развернулась.
5: Он умышленно посадил?
6: Нет. Я вообще предполагал, что это был умысел, когда-то предполагал. Но несколько лет назад Елена Смелянская, это профессор, так сказать, наш российский, она нашла записки Эльфинстона в Америке. Они были переведены, они, так сказать, я их изучил. И мы, в общем, пришли к выводу, что, в общем-то, никакого умысла не было.
5: То есть это получается, не корабль «Святослав» изменил ход истории, а неумелость адмирала Эльфинстона?
6: Ну, не то, что неумелость, а, скажем, его амбиции, его, так сказать, такой вот непростой очень характер. Он с занозой в заднице,
5: я извиняюсь. Он же в «Чесме» участвовал, насколько я
6: помню. Участвовал, он участвовал, но он был с занозой. У Орлова он его очень не любил, потому что он был очень амбициозный. Он, так сказать, такой, как мне кажется, очень неприятный человек был. Вот. Причем капитаном тоже был англичанин у него на «Святославе». И лоцман тоже был англичанин. Я почему подозревал его...
5: Значит, а корабль наш был.
6: Примерно. А корабль наш.
5: Вот это интересная история, да. В Британии владычица Марии, а мы им корабль дали, да.
6: Да, интересно. Но на самом деле в этой первой архипелагской экспедиции было много иностранцев, и многие из них, типа, допустим, адмирала Грейга, они честно служили России. Ну вот, и многие из них, типа, вот, допустим, Томас Маккензи, который тогда он был лейтенант, герой Чесмы, который поджег, собственно, флот, вот в Чесменском сражении, он и лейтенант Ильин. А впоследствии Маккензи строил Севастополь и стал адмиралом российского флота. И там даже вот Маккензиевые высоты, это названо вот, в честь Томаса Маккензи. Вот. Захоронение, кстати, не сохранилось. Вот. То есть очень много иностранцев тогда было вот, в русском флоте, да и вообще иностранцы в то время...
5: Ну, де Рибос, да.
6: Де Рибос, конечно. В том числе, да. Но это уже позже.
5: Ну, в общем, вы знаете, где этот корабль лежит.
6: Я не только знаю, то есть мы его идентифицировали. Вот мечта просто доделать фильм, потому что это вообще уникальная история. Снят уникальный материал, сейчас не хватает только вот кое-что доснять. Искусственный интеллект применить и сделать из этого шикарный продукт и рассказать о неизвестном, так сказать, или малоизвестном эпизоде нашей такой
5: Скажи
6: интересной
5: мне, а
6: русской
5: вот
6: истории.
5: Такой нехороший вопрос. Мы понимаем, что Греция, хоть и страна православная, но тем не менее последние годы отношения у нас не грандиозно испортились.
6: Это правда.
5: И с греческой патриархией по известным причинам, которую признал раскол на Украине, и со стороны Греции как с членом НАТО. Сложно все, да, совсем неоднозначно.
6: Очень непросто.
5: Политика в этих условиях вообще позволяет что-то вообще надеяться, что вы куда-то там попадете, что-то снимать будете, что вам разрешат, что вам визы поставят банально.
6: Ты знаешь, ну вот у меня коллега по русскому географическому обществу, Ваня Чайка, он получил визы и делал, так сказать, вот...
5: Вы сейчас не спалили его, нет?
6: Нет, почему? Нет. Он ездил в Грецию, он и проводил там важные, так сказать, такие общественные всякие мероприятия, большой молодец, он вообще вот такой...
5: А у нас русское географическое общество под санкции само по себе не влетело, как организация,
6: нет? Нет, ну вот видишь, он проводил, он Ваня возглавляет Краснодарское отделение РГО, кстати, одно из сильнейших в обойме русского географического общества. Вот Кострома и Краснодарское отделение, они, в общем, впереди планеты всей. Кстати, Костромское отделение РГО И Роман Рябинцев, который возглавлял тогда, он как раз был организатором этой экспедиции в Грецию в 21-м году. То есть мы вместе с ним делали, а сейчас он возглавляет штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Вот.
5: Я просто к тому, что в нынешних условиях даже само снабжение любого судна с российским флагом в любом из портов Евросоюза задача.
6: Да, да. Но, тем не менее, насколько я знаю, мне просто Ваня не так давно, вот несколько недель назад, рассказывал, как он там был, проводил, молодец. Кстати, в то время, когда мы проводили экспедицию, это 21-й год, как раз очень большую помощь нам посольство оказало.
5: Ну, посольство обязано это делать уж.
6: Ну, не всегда делает.
5: Ну, ладно, давай будем о хорошем. Я к тому, что на той стороне ученые, иностранцы, которые как-то вы с ними в общении находитесь, не находитесь, они как-то готовы участвовать в вашей работе. Совсем мало времени, правда, осталось.
6: Честно говоря, поскольку
5: или шарахнулись от вас сейчас все. Ну, сейчас ты говорил, латыш какой-то приедет к вам.
6: Да, ну а что, мы дружим. Ну, он... Ты меня всегда зовешь в интересный экспедицию. Он, кстати, участвовал, латыш, вот этот Мартинш, он участвовал. Но это не политика, это народная дипломатия. Почему бы ему не участвовать? И сейчас он едет и будет участвовать в Иссык-Кульской экспедиции. Молодец.
5: Спасибо большое. Алексей Никулин, блистательный совершенно документалист, сценарист, продюсер и так далее, путешественник и очень приятный человек. Мой товарищ сегодня починял со мной примус. Увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо.
6: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
9: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
9: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
9: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку? Можно ли применить эти принципы в геополитике?
10: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
10: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
10: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве, Краснодаре, Сухуми, 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали дронами. Тамбовская область. Повреждена инфраструктура. США и Иран обменялись ударами. Самый дорогой отель в мае обошелся россиянам в 290 тысяч рублей. Об этом и не только через несколько секунд. Многоквартирный дом, школа искусств и другие объекты, поврежденные в Мичуринске, Тамбовской области из-за атаки украинских дронов. В них выбиты стекла, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Евгений Парвышов. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США. Американские военные, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, а также атаковали остров Кешм. О том, что силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, заявило Центральное командование вооруженных сил США. Удар, как утверждается, был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления. Кроме того, американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки объявленной США блокаде. 1 июня. Напомню, 1 июня Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Цахал по Ливану, в МИД исламской революции, при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями со Штатами. Сербия не введет визы для россиян. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин. По его словам, сербы слишком малая нация для такой большой подлости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию об отмене между странами безвизового режима, отметив, что, как правило, такие решения асимметричны и принимаются на основе взаимности. Это прозвучало на фоне заявлений главы комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и региона Драгана Становича. Он заявил, что власти страны обсуждают возможную отмену безвизового режима для вступления в Евросоюз. Телеканал «Арти» представил поэтический проект «Поэзия русской зимы» во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятия прошли в Международный день защиты детей. Он совпал с днем основания Всероссийского центра. Презентацию сборников телеканала провели их авторы. Главный продюсер проекта Яна Довголенко напомнила, что сборник «Арти» вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников. Стихотворение для сборника отбирала главный редактор Международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Самое дорогое отельное бронирование в мае среди российских туристов было зафиксировано в городе Клин. Там трехдневное проживание для семьи из трех человек обошлось в 290 тысяч рублей. Об этом рассказали в сервисе для планирования путешествий. При этом второе место среди самых дорогих майских отельных бронирований заняла Москва. Здесь четверо гостей забронировали пятизвездочную гостиницу на 4 ночи за 236 тысяч рублей. Помимо этого, трое человек забронировали пятизвездочный отель на 4 дня в Самаре за 188 тысяч. Кроме того, отмечается, что отдых в Казани на 3 ночи в мае для 6 человек в 4-звездочной гостинице обошелся в 187 тысяч рублей. Следующий выпуск на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
12: 7 часов 4 минуты московское время. В эфире «Радио Спутник Экспресс». Екатерина Кирберева и Константин Придыбайло. Доброе утро всем.
13: Доброе утро, друзья. Такое бодрое утро.
12: Да, на самом деле нет. Какое-то у меня сонное утро, если честно. До сих пор что-то не могу проснуться. И, кстати говоря, передаем привет в том числе Петербургу, где нас тоже можно слушать. А еще сейчас прям, конечно, Петербург будет в центре внимания. Об этом сегодня тоже поговорим.
13: Из-за ПМФ?
12: И из-за дронов, которые туда Украина сейчас направляет.
13: Ага, что, в общем-то, связано одно с другим.
12: Я думаю, да.
13: Да. Ну, передаем привет всем городам, не только Петербургу. И начинаем, да, потихонечку?
12: Да, поехали, отбивка, погнали. Да, действительно, в аэропорту Пулково план-ковер, вот я сейчас прям проверяю, сняли его, нет, не сняли. Все еще Пулково не принимает самолеты. На территории Ленобласти, сообщает губернатор Дрозденко, сбито 50 дронов. Летят они, как я понимаю, судя по кадрам, через Финский залив. Ну, не обязательно из Финляндии, через, ну, со стороны Финского залива. Опять вопросик к нашим прибалтийским товарищам. Как они туда пролетают, эти дроны? Ведь у нас, если открыть карту, то понятно, через какие страны, если это дроны украинские и запущены с территории Украины, могут пролететь. Большой вопрос. Ну и, конечно, я так понимаю, что главная задача сейчас киевского режима – это кошмарить Петербургский экономический форум. Он сегодня стартует, и именно сегодня, в день, когда огромное количество людей, самых занятых, кто не вчера приехал накануне, а кто сегодня прямо прилетает в Санкт-Петербург специально, чтобы аэропорт не работал, специально, чтобы там была сейчас воздушная тревога, вот это все дела.
13: А, то есть наверняка какие-то спикеры, гости, приглашенные, да, эксперты не доберутся просто-напросто до туда.
12: Ну, конечно. Ну, кто вот до последнего тянул, кто сегодня собрался прилететь, например. Ну, что тут лететь? 40 минут лететь, по сути.
13: Да.
12: И кто рассчитывал, что все будет в порядке, например, как вчера. Вчера не было плана ковер в Санкт-Петербурге. Они решили вот так вот отомстить.
13: Ну, там очень просто понять, почему люди полетели на самолете, например, из той же Москвы, хотя понятно, что со всей России летят. Потому что, например, на Сапсан, на быстрые поезда уже все разобраны билеты, на ночные поезда билеты разобрали. Ну, вот, как-то нужно же доехать, поэтому взяли билеты на самолет. И, в общем, тоже удобно довольно. Тем более, что там же от аэропорта недалеко этот ПМФ проходит.
12: Да, там все рядом.
13: Да, с той стороны.
12: На Пулковском шоссе находится Ленэкспо. И поэтому все связано. И я думаю, что как раз-таки эта тревога распространяется в том числе на Экспофорум. Поэтому я не знаю, что будет. Честно, уже на самом деле надоело это все. И очень хочется в очередной раз попросить. И вчера об этом уже многие говорили вслух открыто. И даже вон я видел, целый митинг прошел. Леонид Слуцкий начал заявлять о том, что нам нужно, конечно, усиливать удары по киевскому режиму.
13: Митинг в смысле встречи или в смысле вышли на улицу с требованиями?
12: Вышли на улицу.
13: Вау.
12: Да.
13: Ну, да. Я, конечно, представляю себе сейчас атмосферку на ПМФе, когда у них там глушат интернет, ничего не работает, они там подключаются к какому-нибудь местному Wi-Fi, и то не все имеют возможность
12: Почему
13: подключиться.
12: Почему не все? Все. Там интернет ограничивают, наверное, уже года с 21-го. Там всегда ограничения по работе интернет. Там есть Wi-Fi, он очень быстрый, хороший, локальный Wi-Fi. В общем, будем следить за Петербургским экономическим форумом. По-моему, 5 июня там ожидается Владимир Путин, как обычно, на пленарной сессии. Ну, конечно. Угу. И будет интересно послушать. Сейчас фотографии стендов ПМФ везде разлетаются. Там, кстати, студия «Радио Спутник» есть. Так что...
13: Там кто-то из наших коллег, получается,
12: там
13: работает.
12: Там много кто из наших коллег работает. Много гостей будет в студии «Радио Спутник», так что вы еще увидите и услышите Санкт-Петербург. И смешного, что я увидел на фотографиях, это на стенде «Газпрома» лежат такие связки дров, где написано «Для европейских партнеров».
13: В прошлом году, я помню, были игрушки «Лабубу» с лицами, там Лавровы, Набиуллины, помнишь?
12: Да,
13: вот они мне запомнились.
12: Есть.
13: Больше что-то. Ну, будем смотреть в этом году, да, что будет.
12: Посмотрим.
13: Обычно
12: ну,
13: там здорово, что привозят интересные сувенирку, и сами стенды интересно оформляют.
12: Ну, я знаю, что связка дров на стенде «Газпрома». Внимание, на стенде «Газпрома». Там еще банк один сделал огромные такие бюсты писателей, поэтов, там и Гоголь, и Пушкин, на них надели такие модные очки. Коллеги из «Арти» сделали стенд 15 злобных зрителей, там Борис Джонсон, Зеленский, Кая Каллас, тоже такие лица, бюсты сделаны. Вообще какие-то бюсты, это тренд этого ПМФ, не знаю почему. Ну, в общем, будем смотреть, еще много новостей оттуда придет. Что еще у нас интересного происходит? Ну, вот, например...
13: Иран.
12: Да, Иран, США опять обменялись ударами. Все эти переговоры очень странно выглядят. Они говорят, что они договариваются, в итоге они обмениваются ударами. Кая Каллас высказала недавно. Сказала, я считаю, что Европа должна вести переговоры, в том числе и с Ираном, и США. И Европа должна обеспечивать безопасность и мир в этом регионе. Я представляю выражение лица Трампа. Когда он же сказал, вы, европейцы, вы отказались участвовать в моей операции в Иране, вы нехорошие люди и так далее. И тут Кая Каллас вдруг, такая принцесса, возникает и говорит, а вообще-то Европа должна участвовать, понимаешь ли, в переговорах. Я думаю, Трамп не очень рад.
13: Знаешь, есть впечатление, что это просто такая болтовня, что кто-то что-то говорит, лишь бы создавать информационный шум, потому что, ну, тут действительно КСИР как раз заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США, а американские военные говорят, что уничтожили иранские дроны, ракеты, атаковали остров Кешм. Вот, они там на танкер на какой-то напали. Ну, в общем, все продолжается, несмотря на то, что вчера буквально мы обсуждали, что... Якобы Трамп очень недоволен Нетаньяху, который там ударил по Ливану. Горячий регион, непростая ситуация, и едва ли там что-то вот-вот закончится, хотя очень хотелось бы.
12: Ну, не закончится. Вот я честно думаю, что оно не закончится и очень долго не будет заканчиваться, потому что Америка, хоть и обещала провести какую-то наземную операцию, они не рискнут это делать. Ну, в общем, странная история. Но нам-то на руку. Цены на нефть растут, ситуация в Ормузском проливе тупиковая. Однако российские и китайские корабли при необходимости могут входить и выходить в Ормузский пролив. И об этом Иран заявлял абсолютно откровенно. Так что, ну, посмотрим.
13: Я так понимаю, что они даже входят и выходят. Я вот тоже вчера смотрела новости какие-то, что именно китайские и российские, в принципе, проблем нет.
12: китайские и российские, ну да,
13: ну,
12: я
13: да,
12: же
13: да,
12: говорю.
13: Ну да, корабли, могут... вот о том, о чем ты говоришь, то есть не просто могут, а что там и есть их движение действительно сейчас.
12: Ну да, да. Могут абсолютно спокойно, поэтому в этом плане нам-то никаких проблем нет. А тут вот в чате спрашивали про проблемы, я начал говорить, проблемы, видимо, с трансляцией, и спрашивали частоты в Мурманске, а у нас, к сожалению, нет, насколько я понимаю, частоты в Мурманске, поэтому смотрите в любимом мной Мурманске, вкусном Мурманске, нас через интернет, например, на сайте «Радио Спутник», можно смотреть ВКонтакте, в Рутюбе.
13: Приложение есть.
12: Приложение есть «Радио Спутник», да. Это вот к вопросу о проблемах каких-то. Также, раз начали говорить про радио немножко, тут же

0: скажет, что моя подопечная, моя пациентка – женщина. Но нет, пришла дочь. Ну, казалось бы, дочь. И пришел вот еще кто-то, кто точно так же как будто бы недостаточно компетентен в том, чтобы какие-то обсуждать такие моменты, первичные половые признаки Бриджит Макрон. Короче.
1: А чем тебе дочь не нравится? Ну, дочь сказала, Бриджит Макрон – это мама, ну, а не папа.
0: Ну да, но она могла бы так сказать и про мужчину, который называет себя мамой. Ну, то есть, в общем, сложно. Понятие дочь тоже может не знать и так далее. Короче, я, честно говоря, верю, что Бриджит Макрон мужчина. Ты как?
1: Ну, не знаю. У меня была в свое время очень длинная виза шенгенская, выданная французами. Поэтому, да нет, конечно, да мужик это. Ну, посмотри на нее. Но видно, что мужик. И пропал же учитель. Тут же совпадений не бывает.
0: А, да-да-да-да-да-да.
1: Учитель-то пропал, макроновский. И появилась жена Макрона. Ну, не бывает такого, что вдруг внезапно исчезает один человек и нарисовывается другой человек.
0: И там из детства ни одной фотографии нет. И...
1: Да, ну не бывает такого. Бриджит Макрон стала известна уже взрослой только. Угу. Когда стала мужем Макрона. Вот. Леха Панин, да, ходит по очень тонкому льду. Я не знаю, Панин иноагент, но как минимум сошедший с ума, это точно. Так вот, я верю в это. И не было бы таким, такой проблемой для Макрона, чтобы он звонил Трампу и требовал у Трампа поговорить с журналисткой, которая вела это расследование. Кэнди Оуэнс рассказала, что ей звонил Трамп, понимаешь?
0: Mm-hmm.
1: Чтобы она прекратила расследование в отношении вот этой жены. Это было в прошлом году, правда. Ну, если бы его так это не волновало, наверное, он бы не звонил Трампу.
0: Вообще удивительно. Он говорит, что из Мар-а-Лаго прям звонил ей, что у нее есть записи звонков, что Трамп говорит, ты понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине. А Эммануэль говорит, не подпишет, пока ты не перестанешь про его жену там говорить.
1: Да, ну, Макрон нужен Трампу для переговоров с Украиной, я так понимаю. Но, в общем и целом, посмотрим. Я думаю, что это расследование, когда целиком она опубликует, просто пока были только фрагменты, но говорит, что уже вроде все готово. Почитаем. Вдруг там есть детские фотки Бриджит, а это...
0: А я так поняла, что там
1: мужик.
0: Детские фотки есть только как бы старшего брата Бриджит, да? Который потом и подразумевается, что стал, собственно, Бриджит Макрон.
1: Ну... Посмотрим. Я не знаю, я так глубоко в это не копал.
0: Но это очень интересная история. В любом случае, разумеется, что мы тут ничего не утверждаем, что это просто наше личное мнение. Мне кажется, что похожа она на мужчину.
1: Ну, тут Мих спрашивает, Макрониха в скафандре, что ли, ходит? Любой предмет, где она наследила, и на ДНК-тест. А можно по ДНК? А, да, ну, хромосомы же. X,
0: можно,
1: Y,
0: да?
1: Да, можно же взять там какую-нибудь слюну. Ой, я не представляю, кто будет брать слюну Бриджит Макронихи. Ужас. Ну,
0: я вообще думаю, что нет никаких проблем как бы физиологических и научных определить, мужчина это или женщина. То есть это, ну, вряд ли какая-то прям проблема, что это невозможно определить, но просто это тема для обсуждения.
1: Ильдар Каримов пишет, легко понять по рукам, у женщин указательный палец длиннее, чем безымянный. У мужчин наоборот. Ну,
0: у
1: давай
0: меня
1: проверим.
0: Не длиннее.
1: Указательный, покажи.
0: А,
1: покажи.
0: Указательный.
1: Указательный.
0: Ну, не длиннее.
1: Ну, как будто бы, может быть, да.
0: Ну нет, сомнительное.
1: Но у меня точно безымянный длиннее. У меня указательный прям коротышка.
0: У меня тоже, кстати, получается.
1: Вообще коротыш.
0: Но... Нет, давайте не будем таким образом определять мужчин и женщин.
1: Ну-ка посмотрите сейчас, дорогие наши слушатели, на свои руки.
0: Угу.
1: И напишите в комментариях.
0: По цвету штанишек можно. У девочек розовенькие платьица, у мальчиков голубые.
1: Тоже
0: штанишки.
1: Как вариант. Тоже как вариант. Ладно, начали говорить-то про Макрона. Вспомнил я, для чего он нужен Трампу для Украины. А там отношения Польши и Украины накаляются. Тут Украина ранее дала такие, как это правильно сказать,
0: ну,
1: звание, что ли,
0: ну да, да, да.
1: Городам Хельма и Пшемысль. Пшемысль, пойди выговори в 7 утра такое название. Город-спаситель. И сейчас на фоне всего того, что делает Зеленский с перезахоронениями, с выкапываниями вот этих вот нацистских преступников, теперь поляки говорят, не нужны вам нам ваши вот эти вот города-спасители звания, не надо, все, заберите, потому что вы там перекапываете и с почестями хороните людей, которые поляков уничтожали в том же Бабьем Яру, например. Как ты смотришь на
0: так
1: это?
0: Так они еще и присвоили подразделению ВСУ наименование «Герои УПА». Ну, вообще для меня очень удивительно, что Польша вот с такими заявлениями выступила, как будто бы они были максимально антироссийскими, готовы были, знаешь, с чем угодно.

0: согласиться, лишь бы против России. А тут, ну, я думаю, что они совершенно разумно в этом смысле себя ведут. И, извините, но когда у нас идет вот такая фашизация, такое оправдание преступников, ну, кто-то же должен сказать против этого в мире. Не может же быть такого, что все будут сидеть и молчать. Ну, я имею в виду с той стороны, с европейской, потому что там Россия и другие наши дружественные страны и так постоянно об этом говорят.
1: Ну, мы долго задавались вопросом, а что Израиль? Вот где Израиль, который тоже должен, на мой взгляд, высказываться в подобных вопросах, потому что ну, эти люди, мягко говоря, уничтожали евреев тогда. И что? А где Израиль? Задаемся мы вопросом.
0: Ну, у Израиля свое, да. У них исключительно сам Израиль их интересует, и как только они ведут там политику вот такую откровенно фашистскую, это у них все нормально, а когда им начинают это предъявлять, они говорят, у вас антисемитизм, поэтому те, кто с ними сейчас на дружеской ноге, и тем более те, кто получают деньги из той же самой кормушки, что они, ну, наверное, нет смысла, да, ссориться.
1: Ну да.
0: Представляешь, какие будут противоречия, если Израиль сейчас начнет с Украиной ссориться?
1: Ну, было бы интересно посмотреть на это. И посмотреть на лица тех, кто уехал в Израиль из России.
0: Из-за Украины.
1: Да, в 22-м году. То есть, прикинь, лицо вот этих людей. Андрей Макаревич, например, в частности. Он, не знаю, иноагент, по-моему. Вот он взял, уехал, живет в Израиле. И такой, вот, Украина, она достойна. Украина, еще что-то. Вообще не вмерла. И так далее. А сейчас Израиль говорит, все, Украина это просто прибежище нацистов, которые уничтожали евреев там 80 лет назад. Mm-hmm. Поэтому мы не будем оказывать Украине никакой поддержки. И вообще Россия молодцы, скажет. Опа.
0: И американцы не оказывайте поддержки, и европейцы не оказывайте, пускай
1: да,
0: Украина сидит.
1: Одна. А мне, кстати, кажется, качнется рано или поздно вот эта история. Чем дольше Зеленский сидит, чем дольше он творит вот эту чернь, откровенную чернь, ну, и у меня слов нет, называть подразделения там в честь этих нацистов, выкапывать их, перекапывать, причем там же смешно, они же этого Мельника перекопали, его привезли, а тещу забыли. Теща осталась там лежать.
0: Теща.
1: Да, серьезно. А он мечтал быть похоронен рядом с тещей. Тещу что оставили-то? Ну, тут,
0: Слушай, это вообще экзотично, конечно. Хочу быть похороненным рядом с тещей. Ну, ладно.
1: Ну что, любимая теща, бывает же такое.
0: Бывает.
1: Тут Василий из Скрипка в комментариях пишет. А что, поляки раньше не видели бандеризацию Украины? Ну, поляки — это же давно известные русофобы. Все, что против России, для поляка хорошо.
0: Вот и казалось, что они так и будут выступать всю дорогу, да, вот на зло бабки уши отморожу. Лишь бы против России на что угодно готовы, на все закроем глаза. А тут они, оп, и такое неожиданное выступление.
1: Да, есть такое. Ну, кстати, вот Микс напомнил, что новый глава Моссада выходец из Белоруссии, причем из маленького города Мозырь. У меня мама из-под Мозырь. Я вчера в прикол написал... Маме говорю, а ты, может, знала его?
0: Ну, там, она.
1: Ну, возраст немножко разный, конечно. Она сказала, его самого нет, а папу могла.
0: Ну, да.
1: Ну, городок маленький.
0: Ну, а что, если городок маленький, знаешь, там все равно все через там два рукопожатия все равно друг друга знают.
1: Да, ну, тем более, вот новый глава Моссада, он 79-го года рождения, и уехали в 90-м. Вот мама рассказала, что уезжало много евреев, когда, ну, Союз развалился по понятным причинам, а еще поехали... В Израиль, когда Чернобыльская катастрофа произошла, ведь на территории Беларуси подул ветер, и многие испугались, и вот это стало для многих евреев такой точкой, что нужно релоцироваться в Израиль.
0: Тогда вообще было очень много релокаций, и интересно, есть же масса вот этих интервью в интернете, можно посмотреть, как советские люди, советские евреи, которые переезжали в Израиль, они говорят, боже, пустите нас обратно, мы вообще не думали, что здесь такое, мы не думали, нам казалось, что мы израильтяне, евреи, и мы приедем, и мы здесь будем своими, но здесь мы навсегда русские, мы здесь никому не нужны, нас здесь никто не признает. Ну и вообще, говорит, вот этот вот менталитет совсем другой, нет вот этого коллективизма, к которому мы привыкли. Мы-то думали, что здесь наш братский народ, и мы тут будем все обниматься, любить друг друга, поддерживать и всячески помогать, но нет, нет такого.
1: Ну, мне кажется, любой переезд — это не про тебя, то есть это про следующее поколение. То есть ты всегда будешь приезжий. А вот уже твои дети, возможно. Я подписан на многих блогеров, которые уехали в Америку, и у них это прям мантра. Вот все. Это ради детей, это ради детей,
0: да?
1: Ради детей я буду страдать, ездить на этом траке, я буду там, не знаю, лазить вышки какие-нибудь, делать там кондиционеры, устанавливать еще что-то, работать по 20 часов в день, все ради детей. Это вот делают... Люди, которые, ну, кто легально, кто не очень легально перебрался в Америку.
0: Ну, надо же, они так работают. Просто вот у меня есть знакомые, которые переехали там в Европу, в Америку. Есть те, кто абсолютно, знаешь, вот закрылся какой-то стеной такой ментальной от всего, и они говорят, ну, все, здесь рай на земле, даже если здесь есть какие-то недостатки, все равно это лучше, чем в Мордоре. В любом случае лучше. А есть те, кто говорят, о, нет, ребят, я лучше к маме вернусь, я лучше домой. И вот они возвращаются, они не могут это все пересилить. Ну, то есть тут какой-то нужен настрой специфический. Может быть, юность. Вот кто переезжал там, типа, в 20 лет, те там смогли обосноваться.
1: Ну да,
0: а кто
1: да.
0: уже постарше, тем тяжело.
1: Ну, переезд вообще интересная штука. У меня есть знакомые, которые приехали как раз-таки нелегально остались, еще будучи студентами в Америке, ехали по программе Work and Travel, оставались там. Ну, слушай, я не знаю. Ну, у них уже вроде бы как все хорошо, уже ну, столько лет прошло, mm-hmm. там почти там сколько, ну, 15 лет точно прошло. Но, с другой стороны, они оказались без образования, потому mm-hmm. что переехали, грубо говоря, учась на третьем курсе, остались там, то есть они ни наше образование не получили, там тоже пойди еще получи образование, но дорогущее, а когда ты работаешь... Там, не знаю, одна вот девочка работала танцовщицей до 30 с лишним лет. И, конечно, для меня это специфичная работа.
0: И что потом, да, казалось
1: бы? А училась
0: бы.
1: На журфаке. Хорошая, угу. талантливая журналистка была. Или там парень учился на потрясающем направлении радиофизики, а работал в Америке поваром и до сих пор работает поваром. Поваров люблю, обожаю, но все-таки он без образования остался.
0: Даже странно, да, что он не смог реализовать себя как радиофизик. Казалось бы, там востребованная должна быть специальность. Ну да, как-то.
1: Не доучился, а там не смог, поэтому... Да, ради детей это универсальная отмазка, чтобы не признавать свою ошибку перед самим же собой, пишет Андрей Про. Да, действительно, действительно так и есть.
0: Звучит логично. Не знаю, вот так вот уезжать, это должен быть, конечно, очень своеобразный взгляд на мир, и должна быть такая... сильное отторжение к своей стране, то есть ты должен как будто бы не видеть, знаешь, мир целиком, а должен только видеть все негативное, плохое, что есть здесь, отрицая, что, в принципе, то же самое оно везде, то есть здесь плюсы и минусы.
1: Ну, так и есть, ну, почитай, кто штурмовал Верхний Ларс и остался сейчас где-нибудь там в Грузии, в Армении или там в других странах, которые просто неустанно льют грязь на Россию, они же живут в каком-то таком своем мане-мирке.
0: В вакууме.
1: Конечно.
0: Но при этом, знаешь, и отрицать, что есть там негативное стороны, например, ну вот мы сидим, да, мы обсуждаем, что есть и тут недостатки, есть и там недостатки, но при этом мы хорошо понимаем, что есть объективные обстоятельства, в которых ты находишься,
1: да.
0: Ну и просто надо их адекватно анализировать.
1: А у нас новости и реклама на радио «Спутник», вернемся совсем скоро.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР. Предварительно погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 ранены. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Силами ПВО сбито 50 беспилотников на территории Ленобласти. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Тем временем в аэропорту Пулково задержаны или отменены более 30 рейсов. Воздушная тревога действует как на территории Ленинградской области, так и в Санкт-Петербурге. Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что к проведению Петербургского международного экономического форума в северной столице приняты исчерпывающие меры безопасности. По его словам, в полном объеме учтены новые вызовы. Силовые структуры подготовили расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка. Напомню, Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Австралийские военные с середины 26-го года начнут подготовку военнослужащих Украины на территории Польши. Об этом сообщило Министерство обороны Австралии. В рамках операции «Коду» австралийские военные тренируют членов ВСУ Британии. Министерство отметили, что новая схема позволит проводить подготовку украинских военнослужащих ближе к украинской границе и лучше соответствовать оперативным потребностям Киева. Австралия также сообщила, что продолжит участие в инициативах НАТО по оказанию помощи Украине, включая коалицию по поставкам беспилотников и программы военной подготовки. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, это связано не только с выпадением региона из туризма и транзита, но и с ростом цен на топливо в мире. В связи с этим повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений, отметила Ламидзе. И добавила, что крупные мировые перевозчики сейчас пересматривают полетные программы в связи с топливным кризисом. Ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике. Он ранее был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилась РИА Новости. Известно, что Государственная экзаменационная комиссия республики на основе видеозаписи сделала вывод, что у школьника был лист бумаги неустановленного формата и аннулировал работу. Ученик указал, что правила не нарушал и пользовался черновиком, а не шпаргалкой. Суд не смог определить наличие шпаргалок. Кроме того, ученика отказались привлекать к административной ответственности по статье об умышленном искажении результатов экзаменов из-за отсутствия состава правонарушения. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. А больше информации найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Экспрессо».
3: Доброе утро, друзья. «Экспрессо» на радио «Спутник» возвращается. Константин Придыбайло, Кир Бирёк, Катерина. Мы снова с вами с российскими новостями.
4: Да, доброе утро. Да, вот тут Минобороны прям только что прислала новость. 354 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России. А в Петербурге все еще, я так понимаю, план «Кавиор». Вот почитал чаты разные. Люди взлетали в Петербург, сели опять в Москве. Вот так вот.
3: То есть не долетели все-таки.
4: Ну, а куда сядет самолет?
3: Ну, понятно.
4: Обратно развернулись, сели обратно. Ну, только поезд, говорят, но на поезд тоже
3: а уже не купишь.
4: Всем
3: именно
4: не
3: из-за
4: билетов.
3: ПМФ. Да, уже просто не купишь.
4: Да.
3: В прошлом году на машине я ездила в Питер, там сейчас платная трасса есть, и по ней очень быстро, спокойно доезжаешь. Мне так комфортно показалось. Я вообще не любитель вот этих автомобильных долгих переездов, но тут как-то и остановиться можно, и
4: посидеть. Ну, это комфортно. Тоже 5-6 часов ехать.
3: Да.
4: Это не просто так, это достаточно тяжело. А если прав нет? А если машины нет? А много других АЕС.
3: Ну, естественно,
4: понимаешь?
3: Конечно.
4: Ну, в общем, следим за Петербургом. Подписывайтесь на Макс и Телеграм Радио Спутник и слушайте, конечно, выпуски новостей. Самые свежие события там освещаются. Тем временем, Владимир Путин накануне предложил, интересно, кстати, предложил разделить филологические факультеты вузов, отделив русский язык от литературы. Также президент заявил, что количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить. То есть,
3: именно
4: чтобы в вузах.
3: Для филологов.
4: Да,
3: интересно,
4: да.
3: Такая частная тема была поднята на таком уровне. Я редко такое слышу, чтобы вот такие вопросы поднимались президентом.
4: Ну, я так понимаю, видишь, нужно как-то разделить, будет учитель русского языка отдельно. И будет учитель литературы отдельно в вузе обучаться.
3: Интересно, связано ли это с тем, что много в школе поступают ребят, которые плохо говорят по-русски, им надо преподавать русский как иностранный. Может быть, с этим связано? Или
4: так они уже не поступают.
3: Не, ну почему? Приходят, как же?
4: Уже же экзамен надо сдать.
3: Да. По русскому языку? Ну, все равно, то есть они могут сдать экзамен, да, они там говорят, но все равно у них, например, в семье другой язык, и здесь им нужно изучать более углубленно.
4: Нет, у нас уже это исключено.
3: Не
4: сейчас
3: в этом дело, да?
4: Да, дети, которые не знают русский язык, они просто-напросто в школу не попадают.
3: Угу.
4: Да, это была такая проблема, огромная проблема, когда приходили в школу дети там, каких-то мигрантов, они абсолютно не знали русский язык, и в итоге страдал весь класс. Там из-за 10 школьников 20 человек. Человек тоже страдали. Сейчас это не работает. Сейчас все должны сдавать экзамен на знание русского языка. Не сдает, не идет в школу.
3: Вообще вот вопрос преподавания литературы даже более важный и интересный, как мне кажется, чем преподавание русского. Потому что, ну, язык — это язык, да, ты его учишь и учишь. Тут просто вопрос в том, какое количество часов, там, программа, чтобы ее наиболее легко было усвоить. Ну, в общем, здесь все понятно. А вот с литературой, о том, какие произведения включать, там, включаем ли мы Солженицына, про которого идет уже масса споров, да, и дискуссий, исключаем ли мы, я не знаю, там, Павку Корчагина, как закаляли, сталь из школьной программы и так далее. То есть вот такие вещи, которые меняются. То есть если там 10 лет назад у нас была явно более либеральная там и политика, и СМИ, и все остальное, либеральная в плохом смысле этого слова, то сейчас у нас более такая патриотичная повестка.
4: Ну, мне кажется, все эти списки литературы, они должны просто обновляться. Они не должны быть такие же, как были, когда я был в школе, например. Ну, я считаю. Ну, когда я был в школе, Захара Прилепина, например, еще, как известного писателя, не существовало. А сейчас я считаю, что, в принципе, даже некоторые книги Прилепина можно включить в школьную программу.
3: Ну, то есть как будто бы добавить, но не исключать что-то важное, то, что было из классиков.
4: Ну, «Войну и мир» исключать точно не надо. Хотя на первой же странице на французском языке начинается «Война и мир». Поэтому, ну, это «Война и мир», она должна быть, я так считаю.
3: Ну вот, да. Но обычно, знаешь, вот эти вот обсуждения, они идут по поводу, во-первых, Золотого века нашей российской классики, там, Толстой, вот эти произведения, Чернышевский, Белинский, такого типа. И вокруг советского наследия тоже идут вот эти, не то чтобы, знаешь, споры, а их просто исключили, и большинство людей согласны, что их нужно обратно вернуть, потому что это такой пласт нашей культуры, который обязательно должен быть изучен нашими детьми. То, что все-таки мы наследники советского прошлого. Ну, есть те, кто относится к нему хорошо, есть те, кто относится хуже. Но знать эти вещи надо, потому что если ты говоришь, мне не нравится, не читал, но осуждаю, ну, извините.
4: Солженицына исключить, Павку Корчагина не трогать, пишет Дмитрий Краснов.
3: Да, вот.
4: «Войну и мир» исключать нет смысла, все равно ее никто не читает, поэтому пусть будет, я прочитал.
3: В школе?
4: На самом деле, да, в школе читал. Вот сейчас я вряд ли бы ее прочитал, но это нужно много времени, а в школе я прочитал «Войну и мир», да. Андрей Про пишет про экзамены на русский. Экзамен можно не сдавать, его можно купить. Нет, Андрей, уже все. Экзамен на русском сдается только в государственном учреждении сейчас. Организаторы — это государственная компания. Раньше можно было, например, там, продавали эти, как это правильно сказать, сертификаты о знании русского языка. Продавали разного рода фирмы. И даже проводили эксперименты. Коллеги-журналисты приходили в такую фирму, и они не покупали. Они просто выходящих людей, вот мигрантов, спрашивали на русском. Ну, какие-то вопросы рандомные задавали. А человек ответить не может. А держит сертификат о знании русского там на 100 баллов. Поэтому...
3: Раньше можно было и вуза купить диплом. Мы это помним, как в метро все это прекрасно продавалось в начале 2000-х. И сколько народу, которые все это купили радостно и идут с этим по жизни. Мне очень понравилось обсуждение у нас в комментариях о том, что делать с рекламой. Ты читал эти комментарии? Что люди говорят, вот жалко, что рекламу нельзя перемотать. Говорят, ну можно с другой стороны сходить там своими делами позаниматься в это время. А там пишут, ну так можно в наушниках пойти и все послушать. Так-то вот с компом можно пойти сразу все.
4: Ну, прямой эфир, да, есть его один недостаток, рекламу не перемотать. Угу. Что еще из интересного касательно образования? Студенты всех вузов России теперь будут в обязательном порядке изучать 4 предмета. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Обязательно, вне зависимости от получаемой профессии. История, российская государственность, философия и русский. Ура! Я считаю, это правильно.
3: Да, я тоже считаю, что это правильно. Остался только вопрос, как готовить учителей, которые будут преподавать эти предметы. Потому что, ну, извините, но я не знаю, например, такое количество людей, которые способны, например, грамотно преподавать философию. Обычно даже в вузах у нас философия выглядит как, ну, история философии, где все вот так вот в одну кучу навалено, и очень сложно отделить зерна от плевел.
4: Ну, не знаю, у меня в универе была классная преподаватель философии, я обожал. У меня было 10 баллов по философии, да, 10-бальная система в Беларуси. Она прям классный препод была. Историю тоже надо уметь преподавать. Вот Владимир Мединский недавно в интервью как раз-таки одному журналу сказал, что история, она должна быть, по сути, привлекательной.
3: Да.
4: То есть, ну, она должна привлекать людей, и... Там,
3: ну... именно история как история, простите за тавтологию, что ты слушаешь, и тебе это как художественная литература, тебе это интересно. Но благо есть вот тот же самый Мединский, да, который рассказывает это увлекательно. Есть Егор Яковлев, там Клим Жуков. Те, кто именно популяризировали историю настолько, что люди ходят просто и слушают подкасты, это вместо, я не знаю, каких-то интервью.
4: Да, да. А вот, кстати, про Мединского начали говорить. В пятницу Мединский будет вообще в открытом доступе. Фанаты Мединского, приходите на Красную площадь в 7 часов вечера. Владимир Ростиславович, а он же еще и наш коллега, ведущий радио «Спутник», будет проводить творческую встречу прямо на Красной площади. Очень прикольно. В рамках фестиваля, книжного фестиваля «Красная площадь». А вот вчера Мединский прямо с языка сорвал мои мысли. Он сказал, что студенты-бюджетники должны обязательно отрабатывать. И я надеюсь, его услышат.
3: По всем специальностям.
4: Абсолютно по всем. Закончил обучение на бюджете, государство за тебя заплатило, будь добр отправиться на пару лет в город, в село или куда угодно, куда государство тебя посчитает нужным направить.
3: Это бесспорно, но здесь тоже, знаешь, какое есть противоречие? Чтобы вот так вот направлять людей, должна быть плановая система экономики. То есть у тебя должны быть эти рабочие места, у тебя должно быть предсказуемо, что там производство через 2-3 года не закроется, ну и так далее. То есть вот эти вот моменты, представляешь себе, отучился там человек на инженера, оп, а производств уже нет.
4: Почему?
3: Они переквалифицировались.
4: Почему
3: нет
4: производства?
3: А потому что ставка высокая, вон разорились производства все.
4: Нет, так это же государственное должно быть предприятие.
3: Ну вот только так, да. Только в рамках государственного сектора это возможно. Так, но тогда опять
4: есть
3: вопрос, сколько вот этих вот бесплатных мест должно быть, чтобы обеспечить этот государственный сектор? Ну то есть вот здесь такие есть нюансы,
4: да, вообще
3: которые
4: не вижу нюансов.
3: Надо...
4: Ну его закончил он инженерную специальность. Угу. И едет в условный Киров, на кировский какой-нибудь завод. И работает там. В чем, ну как бы...
3: Это знаешь, с кем работает? С врачами, учителями, скорее
4: это
3: всего.
4: Это вообще... А журналисты? Сколько у нас журфаков? Я бы закрыл половину, если не все. Вот сколько у нас журналистов выпускается ежегодно? Сотни тысяч, мне кажется. Зачем? И все прутся в Москву, пороги обивают, понимаешь, ерундой какой-то занимаются, страдают, в конце концов, от нереализованности. А, пожалуйста, вон, на Сахалине, условно говоря, это реальная история, на Сахалине не хватает журналистов.
3: На Сахалине, кстати, зарплаты высокие.
4: Там, в принципе, прикольно на Сахалине. И почему бы не отправить там 22-летнего или 2-летнюю журналистку, дать ей там арендное социальное жилье, пожалуйста, езжай на Сахалин, смотри там на эти сопки, на вулканы, там через водичку Япония виднеется где-нибудь и так далее. На Курилы вон можно отправить. Почему нет?
3: Это, кстати, очень интересно. Вот недавно тоже общались с литераторами, они рассказывали, как в советское время была организована система распределения после института. То есть ты закончил хоть журналистский, хоть литературный там вуз, и едешь работать в редакцию журнала.
4: Да.
3: Ну, на самом деле, куда хочешь. То есть у тебя есть возможность выбора. Понятно, что тебе дают разные регионы, там страны, но, в принципе, ты можешь из них выбрать и побывать в таких местах, где иначе у тебя никакой возможности нет. При этом у тебя там жилье, зарплата. Очень интересно.
4: А сколько у нас государственных заводов, пишет Антон Кузнецов. Один специалист работает лет 40 до пенсии. Что делать с остальными выпускниками?
3: Ну, вот это вопрос специальности, да. Где это возможно, где невозможно.
4: Ну, подождите, откройте сайт Ростеха и посмотрите, сколько у нас предприятий принадлежит Ростеху.
3: У нас есть базовые кафедры Ростеха. Вот прямо у нас в РЭУ Плеханова есть базовая кафедра Ростеха, где они выращивают своих специалистов.
4: Вот.
3: Ну, и они у них отрабатывают, естественно.
4: Да.
3: То есть вот такие крупные предприятия, как там РЖД, Ростех, там Роснано, ну вот эти все.
4: Но они пришли просто к этому, что им не хватает специалистов, и они сами начали их обучать.
3: Да, они своих обучают.
4: Ну, а тут они еще и получат дополнительно. Ну да ладно, на самом деле, прежде чем стать молодым специалистом, нужно еще поступить. ЕГЭ в разгаре, мы о нем вчера говорили. Впереди еще будет всеобщий русский язык, огромный просто поток людей пойдет сдавать. А тут новость пришла из Саратова.
3: Из Самары.
4: Подозрений на инсульт не было у самарской школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ по истории. Ее состояние удовлетворительное. Вчера новость разлетелась о том, что да, девочке стало плохо, вызвали скорую, и якобы у нее случился инсульт. Нет, инсульта не было.
3: Ну, к счастью. Ну и слава богу.
4: Ну, сам факт, что ей поплохело настолько, что она до сих пор находится в больнице, ее состояние удовлетворительное. То есть это от чего? Ну, вестимо от стресса.
3: У меня была один раз ситуация на экзамене. Я уже, кстати, была взрослая. Это у меня уже была не просто там энное образование, а аспирантура. И меня так напугала одна профессор, что у меня после этого, до этого ни разу в жизни ничего подобного не было. А после этого у меня начались панические атаки от публичных выступлений, от необходимости, знаешь, кому-то что-то рассказывать, знакомство с новыми людьми. И мне это приходилось прям несколько лет, вот буквально, как говорят там психологи, прорабатывать, преодолевать. Начиналось, знаешь, что-то вот тахикардия, темнело в глазах, невозможно было дышать.
4: Говорят, да.
3: Да, паническая атака. Ну вот настолько. И я поэтому понимаю девочку, которую тоже там могли так такой стресс ввести, что она вот прям плохо ей стала.
4: Ну вообще много разных сейчас новостей и историй прилетает. Тут вон говорят, что одна пришла, пришлось ей нижнее белье снимать, потому что там были какие-то якобы металлические предметы. И она звенела на рамках, говорила, что это ни шпаргалки, ни наушники, ничего. Но в итоге непонятна эта новость, она не подтверждена просто. Вот такая появилась. Я думаю, что впереди нас ждет много чудесных новостей.
3: Мы ее можем в качестве сплетни обсудить, потому что, конечно, это, ну, забавно с одной стороны, а с другой стороны страшно, что такому унижению приходится подвергаться детям ради экзаменов. Ну, такое двоякое.
4: А зачем,
3: да,
4: ты надеваешь то, что оно звенит?
3: Звенящие трусы.
4: Что, у тебя нет не звенящих трусов?
3: А мне даже интересно, что там за звенящие трусы у меня вот такое даже. Знаешь, хочется посмотреть, что это вообще может быть.
4: Тут Эпштейном сейчас повеяло, девочка-школьница.
3: И звенящие трусы.
4: И посмотреть на них.
3: Это может быть какой-нибудь, знаешь, роман там хоть Александра Марининой, хоть Стивена Кинга, тут можно предположить. Девочка и звенящие трусы. Ну ладно.
4: Ужас, ужас, ужас. Ну, кстати, раз начали говорить на такие странные темы, предлагаю задать вопрос тебе. Хочу задать вопрос. Вот ты...
3: Мое любимое матерное слово, ты хочешь?
4: Нет, нет, нет. Я хочу спросить тебя. Вот ты видела как минимум кадры интервью Собчак с Игорем Синяком. Екатерина Мизулина накануне попросила МВД проверить Ксению Анатольевну из-за вот этого интервью с человеком в женской одежде. на предмет распространения пропаганды экстремистского в России ЛГБТ-движения. Ты на чьей стороне? Ты считаешь, что это пропаганда ЛГБТ? Или, как Собчак говорит, ничего не нарушено?
3: Это, конечно, интересный и сложный вопрос. С одной стороны, я не хочу вставать на сторону Мизулиной, потому что действительно это такое, ну, не очень честно, когда у нас есть тот же там Житковский и остальные подобные ребята.
4: Мужик выглядит.
3: Ну, Кость, ну ладно тебе, он красится, он одевает там женскую одежду, делает женские прически. Очевидно, что он такой вот гендерфлюидный, я даже не знаю, как это еще назвать.
4: Я так не назвал. Но
3: в любом случае, у нас есть такого типа люди, и вот этот вот Игорь Синяк, хотя он максимально мне неприятен, но он вот какого-то такого же типажа. То есть здесь получаются двойные стандарты. С одной стороны, у нас в российских там СМИ выступает один человек, а про другого мы похожего говорим, что он у нас пропаганда ЛГБТ. Ну, извините, вы там или крестик сними, ну, в общем.
4: Ну, я считаю, что вот на общем фоне Житковский более мужиковато выглядит, нежели этот жирный Синяк, понимаешь?
3: Но Синяк, он какой-то максимально отталкивающий, честно говоря. И плюс он живет за границей, то есть тут тоже вот...
4: Это понятно, да. Но хорошо, ладно, раз уже затронули Житковского, тоже не очень ок такой контент показывать и распространять. Просто, на мой взгляд, вот эта публикация Собчак, она нормализует таких людей в очередной раз.
3: Ну да.
4: Мне кажется, это является частью пропаганды, когда на огромную аудиторию показывается то, что... на мой взгляд, неприемлемо, и все. Это не должно быть.
3: На мой тоже, да. Они сняли же сначала вот этого брата Аполлонова, Грей Вайс, у которого ник там в разных соцсетях, который тоже там ходит на каблуках, в женской одежде, ну, такой вот он.
4: И удалила.
3: Удалила, да?
4: Да.
3: А
4: потому
3: почему?
4: Что пропаганда была.
3: А, из-за этого?
4: Да. Удалила.
3: И потом она Синяка сняла, то есть они там, видимо, дружат.
4: Это специально.
3: Как-то.
4: Я считаю, это сделано специально. И мне кажется, я здесь на стороне Мизулиной. Вот. Как бы.
3: Ну да, такое, конечно, неоднозначное. Так, пропагандировать такое, с одной стороны, не хочется. Хочется, чтобы были интервью с более интересными, яркими, умными, начитанными людьми, которые несут что-то хорошее, доброе, вечное, а не с теми, кто прославился только тем, что он мужчина, одевает женскую одежду. Ну, как будто это недостойно, что ли. Хотя, ну... показать, что и такое есть в мире. У Собчак свое там что-то. Мне, кстати, Собчак стала нравиться в последнее время. Я раньше ее ужасно не любила.
4: Ужас.
3: Да. А сейчас мне нравится и, ну, вот и интервью ее, и как она общается. Хотя понятно, что у нее тоже позиция-то неоднозначная.
4: Да, Андрей Про пишет. Давайте будем разбирать мужиковатость в двух вот этих вот непонятных персонажей.
3: В двух людях, да, вот этих.
4: Антон пишет, я думал, что Костя скажет, Житковский выглядит более мужиковато, чем Собчак. Нет, там наоборот. Ну ладно, это все шуточки. Что еще из интересного? За последние 25 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 8 лет, достигнув 74. Это следует из доклада «Экономический рост глазами молодых экономистов». Как раз-таки к ПМФу это все подготовлено. Теперь...
3: Там еще такое название у этого доклада, типа «Открыли глаза», как же он называется?
4: Встреча с реальностью, экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью.
3: Я вчера его просто как раз смотрела, и меня так удивило это название, что, знаешь, такие проснулись зумеры, и такие, опа, так вот она какая реальность на самом деле. На
4: нынешние люди старше 50 чувствуют себя лучше, чем представители предыдущего поколения в том же возрасте. Благодаря хорошему самочувствию россияне дольше остаются активными, позже уходят на пенсию.
3: И можно поднять пенсионный возраст.
4: Да, и продолжая участвовать в трудовой деятельности.
3: Удобно, да. Ну, это факт, конечно же, что и медицина стала гораздо лучше, и что люди стали больше следить за своим здоровьем. В конце концов, пить стали меньше, это тоже признанный факт. И поэтому, конечно, чувствуют себя лучше, с одной стороны. Но с другой стороны, это не повод поднимать пенсионный возраст.
4: А и жить стало легче, мне кажется. Жить стало легче, прогресс идет, медицина развивается. Давай спросим наших слушателей. У нас есть телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2. Плюс 7-495-95-95-91-2, прямой эфир «Радио Спутник» в нашей студии. А вот что вам облегчило жизнь? И за счет чего вы, наверное, меньше нервничаете, меньше тратите энергии? И эту энергию можно отправить там, в мирное русло и дольше, и лучше жить. Например, нейросети...
3: Например, антидепрессанты.
4: Ну, не знаю, кого-то может быть. Мне вот нейросети жить помогают, реально.
3: А где ты ими пользуешься? Я помню, что когда я только пришла на радио «Спутник», вы с Артемом говорили, что не пользуетесь нейросетями. Не. Вы такие, нет-нет-нет, мы почти не пользуемся.
4: Не, ну как...
3: А сейчас ты где запользовался?
4: Да я пользовался нейросетями. Я не так много ими пользовался и пользуюсь. Но, например, там, я использую нейросети для создания картинок, например.
3: А, точно, ты же обложки, да. Ну, они классно делают, очень красиво.
4: Да, нейросети. Еще увлекался делать видео в нейросетях. Тоже прикольная история.
3: Вот эти мультики или обработку своих видео?
4: Ну, разные, да, типа мультиков. Вот про то, как клубничка с огурцом, вот это все. Я тоже пытался такое делать. Нейросети мне облегчили. А что вам облегчает жизнь? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Ну, когда ты меньше, например, там, вклад... Вот как сказал, по-моему, Владимир Путин, по-моему, сказал на вот этом саммите ЕАЭС о том, что нейросети, они должны убирать рутину.
3: Конечно.
4: Человеческую, на что человек тратит энергию. И даже опасные какие-то занятия можно переложить на
3: нейросети.
4: Вообще
3: весь технический прогресс, он для этого и служит. Я не могу пропустить этот комментарий. Эко написала, кто больше, мужик Житковский или жена Макрон?
4: Да.
3: Так,
4: у нас есть звонок.
3: Да?
4: Доброе утро, вы в эфире.
5: Доброе утро. Я хотела высказаться по вашей теме вот в каком плане. Мне 72 года сейчас. Вот. Работала до 68. Работала педагогом. Сами понимаете, работа не самая такая...
4: Гуманная.
5: Что мне помогает сейчас? Да, что мне помогает сейчас? Во-первых, оптимизм, который получила, работая в школе на всю жизнь. Во-вторых, хочу отметить вот те программы, которые сейчас работают для пенсионеров. Лично я 2 раза в неделю хожу на фитнес, хожу на рисование, хожу на всякие мероприятия, которые проводятся в библиотеках, много читаю. То есть возможности сейчас, если вы не хотите сидеть ровно, а хотите оставаться активным, очень много.
4: А вы в Москве? И... Просто сейчас начнут писать. Это все
5: нет,
4: в Москве?
5: Я не в Москве. Я не в Москве. Я в Подмосковье. Вот. Не в Москве. И знаю, что это не только в Москве. Но для этого надо, как сказать, встать и выйти вот из этих вот 4 стен, из этой рутины.
4: Да.
5: Которая, там, у меня есть и дача. Я ничего не хочу сказать. У меня есть огород. Все, сын, но при этом, если вы хотите вот реально для себя оставаться активным, выходите из 4 стен. Это вот мой такой совет.
4: Супер, спасибо большое. Да, действительно, можно выйти, найти, у нас же много сейчас проектов, клубов по интересам.
3: Огромное количество, просто невероятное. Начиная от там ловли покемонов, которую мы с тобой вчера обсуждали, ну вот какие-то подобные же есть штуки в интернете, и игры онлайн, и заканчивая спортом, который вон бесплатный есть.
4: Дмитрий Краснов пишет, посудомоечная машина и стиралка облегчили мне жизнь, остальное все сложно. Ну, кстати говоря,
3: факт.
4: Вот сейчас есть посудомоечная машина в любой, наверное, квартире, но более-менее там со свежим ремонтом.
3: Здрасте. Ну, такое у тебя представление,
4: да,
3: о любых квартирах?
4: Ну, свежий ремонт, если люди делают сейчас, там, обновляют кухню, то, я думаю, они закладывают туда, ну, 90% людей.
3: А у тебя есть?
4: Посудомойка, да, и дома, и на даче.
3: А сушильная машина есть?
4: А этого нет, у меня совмещенное все.
3: А,
4: у меня
3: то есть
4: места
3: ты можешь прям так постирать и посушить.
4: Да.
3: Тоже, кстати, очень удобная вещь, особенно зимой, когда тебе там не надо ничего развешивать. Ты закинул все сразу в сушилку, оп, у тебя сухое белье вытащилось. Подгузники, я думаю, очень облегчили жизнь молодым родителям.
4: Да, они вроде как подоступнее стали, чем были раньше. Помогает жить мне жесткое расписание, пишет Гонг. Ну, это примерно то же самое, что и сказала наша слушательница. Расписание, планы, выйти из 4 стен, найти себе увлечение и все. А у нас тоже жесткое расписание. И экспресс заканчивается на сегодня, а завтра по жесткому расписанию вновь выйдет в 7 часов по Москве. Подпишитесь на все соцсети, где найдете Екатерину Кирберева. Подпишитесь на меня, Константин Придыбайло. А... Все, да?
3: Ну да, получается все. Обязательно подписывайтесь, друзья. Константин сейчас с вами, кстати, остается. Здесь будет Мария Владимировна Захарова с ним, да?
4: Да. А увидимся, услышимся еще и завтра.
3: Пока.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на Радио Спутник.
1: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Сухуми, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР. Есть погибшие. Возбуждено дело о теракте. Потеря рабочих мест грозит 500 000 европейцев. Круизный лайнер впервые зайдет во Владивосток 4 июня. Подробности далее. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Напомню, трагедия случилась сегодня ранним утром, как отметил глава ДНР Денис Пушилин. После атаки беспилотниками на автобус Москва-Симферополь предварительно погибли 7 человек, 11 ранены. Силы ПВО за ночь уничтожили 7 БПЛА над Воронежской областью. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он также уточнил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление 2 частных домов и 1 гаража. Тем временем в Минобороны сообщили, что силами противовоздушной обороны за ночь уничтожено 354 вражеских беспилотника над российской территорией. В числе регионов Белгородская, Брянская, Ленинградская, Ростовская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Задержан волгоградец, который по заданию Киева активировал сим-карты для обмана украинскими спецслужбами близких родственников российских военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Об этом сообщила ФСБ России. Установлено, что волгоградец с 23-го года поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины. Задержанный, как уточняется, помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме порядка 300 000 000 рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Потеря рабочих мест грозит 500 000 европейцев из-за цен на энергоносители. Об этом сообщает портал «Политика». В то же время, согласно подсчетам Еврокомиссии, в автомобилестроении в целом под угрозой находится 600 000 рабочих мест. Отмечается, что отрасли приходится бороться с отходом индустрии от двигателей внутреннего сгорания, а также жесткой конкуренции со стороны Китая. Ранее Wall Street Journal писала, что энергетический шок, вызванный агрессией США против Ирана, нанесет экономикам стран-членов Евросоюза сокрушительный удар. Минэнерго и Минприроды России разрабатывают меры для продления жизненного цикла выработанных месторождений углеводородов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что проблема высокой выработанности и обводненности месторождений главным образом касается регионов традиционной добычи углеводородного сырья в Западной Сибири, Поволжья и Кавказа. Круизный лайнер «Eastern Venus» зайдет во Владивосток 4 июня в рамках маршрута из Южной Кореи. Об этом сообщает правительство Приморья. Сейчас судно совершает круиз по маршруту Пусан, Сокчо, Владивосток, японский Сакаиминат и Пусан. Для пассажиров проведут обзорные экскурсии по городу. Они посетят центральную площадь, корабельную набережную и подлодку С-56. А в 2019 году во Владивосток зашли 19 круизных судов с общим числом пассажиров порядка 35 000 человек. В 2020 году судовладельцы стали отменять круизы из-за распространения коронавирусной инфекции. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа «Мария Захарова» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну, один из, наверное, таких интересных и для меня даже в некоторой степени необычных сюжетов разворачивается. Это я говорю про Францию, которая буквально взяла на абордаж в Атлантическом океане нефтяной танкер. И президент Франции Эммануэль Макрон выложил эти кадры у себя в социальной сети X. По его словам, захваченное судно шло из России, а оно действительно шло из Мурманска, якобы находилось под международными санкциями. Французский президент уверяет, что операция проходила в открытом море при участии партнеров Парижа, включая Великобританию. Он подчеркнул, что действия ВМС якобы соответствовали нормам морского права. Не знаю, какого права, разве что пиратством это хочется назвать, хотя о последних пиратах-то мы слышали в каком, не знаю, в 18-19 веке. И я вот не припоминаю легендарных французских пиратов. Мария Владимировна в своем телеграм-канале прокомментировала уже эту историю, и это было выложено в канале Министерства иностранных дел, заявление. Ну вот сейчас мы подключим Марию Владимировну, и хочется все-таки узнать, с чего это вдруг. Вот такой очередной пример европейского правового нигилизма, я цитирую как раз-таки Министерство иностранных дел, их телеграм-канал, и переписывание норм под себя, якобы на конвенцию ООН по морскому праву 1982 года ссылаются французы. Там, кстати, есть наши моряки на этом корабле. И интересная ситуация, что же будет с ними. Я уверен, что Мария Владимировна нам это расскажет. Но пока не подключили. Вероятно, Мария Владимировна уже в Петербурге, потому что там будет Петербургский экономический форум. И, скорее всего, действительно, со связью у нас есть небольшие проблемы. Ну вот это уже четвертый захват кораблей. Все ранее захваченные танкеры были отпущены, но покрыли ли штрафы, затраты на задержание и стоянку, пока не ясно, что было с предыдущими. Вот так вот четвертый корабль. 31 мая 26 года захватили французы. Все это происходило в 400 морских милях, это примерно 740 километров западнее побережья Британии. После подъема досмотровой команды на борт, это, кстати, вот они опираются на ту самую конвенцию морскую, что якобы в открытом море при подозрении, разного рода подозрениях, корабли можно досматривать в открытом море. Вот так вот, вот эта досмотровая команда поднялась на борт, провели проверку судовой документации. По заявлению французских властей, выявило возможные нарушения, связанные с использованием государственного флага. Материалы по делу были переданы в прокуратуру города Брест. Французский Брест, не путать с белорусским Брестом, в ведении которой находятся вопросы морской юрисдикции. Танкер сопровожден был кораблями ВМС Франции к месту стоянки для проведения дополнительных проверочных мероприятий. Судно является действительно танкером, его грузоподъемность почти 115 тысяч тонн, построен в 2005 году. Говорят, что к перевозке нашей нефти танкер подключился в 2024 году, доставлял нефть из России в Индию в 2025 году. Судно часто курсировало между Мурманском, где находятся танкеры-накопители, на которых поступает нефть разного рода арктических проектов, и отправлялся в Индию. Ну, вроде бы наладили мы связь с Марией Владимировной. Мария Владимировна, доброе утро. Я так понимаю, уже в Петербурге, уже Петербургский экономический форум в планах на ближайшие дни.
3: Алло.
2: Да, я вас слышу. Доброе утро.
3: Да, здравствуйте, Константин. Слышно, видно? Слышно, давайте связь проверим.
2: Слышно, видно, вроде бы все настроили. Да, я тут про танкер рассказывал, который французы взяли на абордаж. Ну вот, и заодно и решил поинтересоваться, в Питере вы или нет.
3: Да, вот, собственно говоря, поэтому у нас такие перебои с связью, потому что, ну, свои есть особенности и нюансы. Сейчас вроде все наладили. В Питере, и сегодня предстоит интересный, насыщенный день. Будет два мероприятия. С утра будет наша, я не могу сказать круглый стол или форум, здесь это называется сессия. Мне кажется, будет очень интересный и насыщенный разговор на тему как раз-таки информации под эгидой журнала «Международная жизнь». Он пройдет, будут интересные спикеры, будет трансляция. У нас какой-то, знаете, переаншлаг. Очень многие хотели к нам прийти, к нашему изданию, принять участие в этом мероприятии. Так что, я думаю, будет интересно. А во второй половине дня будет еще более интересно, потому что тема более чем актуальная. Это уже устраивает как раз РИА Новости, ваш холдинг, которые обозначили тему обсуждения более чем, мне кажется, животрепещущие вопросы использования и пределы, и границы использования искусственного интеллекта в журналистике. Это как раз, на мой взгляд, то, что сейчас более чем, еще раз говорю, даже не актуально, не востребовано, а остро стоящая проблема. Потому что, вот посмотрите, мы буквально на днях, это было, по-моему, даже выходные, опубликовали в аккаунтах Министерства иностранных дел цитаты представителей Европейского Союза, имеется в виду, конечно, глав государств или брюссельскую бюрократию, с противоречивыми заявлениями относительно России. С одной стороны, призывы к сотрудничеству перспективному, ну, вокруг и около этой темы, мол, вот нужно завершить конфликт, и тогда открываются перспективы. С другой стороны, в дополнение или у кого-то своя, буквально, понимаете, таким благодатным дождем проливается эта тема, нужны переговоры, Европейский Союз готов на посредничество. А с другой стороны, тут же, там, через пару дней, эти же самые люди в этих же самых должностях и ипостасях заявляют о том, что необходимо оказывать большее давление на Россию и принимать участие на стороне киевского режима. А что это значит? Проведение терактов, убийство гражданских лиц и экстремистская деятельность. Вот даже в этом случае, когда эти заявления проверяемые с точки зрения их аутентичности, можно запутаться, если не сказать, сойти с ума. Посмотрите сами. Одни и те же люди говорят ровно противоположные вещи. А теперь сюда добавьте элементы искусственного интеллекта. Что делать человеку? Как ему быть? Я хочу сказать, что один из самых актуальных вопросов последних интервью – что значит заявление, вот так он формулируется, а что означают заявления представителей западных стран в отношении России? Что это? Потому что никто не может понять. И приходится рассказывать о том, что это есть манипулятивность, что это есть вот то самое заигрывание с фигой в кармане, что это попытка ввести в заблуждение для того, чтобы затем использовать в своих интересах. А вот сюда еще добавьте видеоряд, фоторяд, который, конечно, огромными массивами, нарастая, дополняет искусственным интеллектом вот эту самую уже существующую фактологическую дихотомию. Поэтому сегодня будем говорить об этом, не просто говорить, а будут высказывать свое мнение эксперты в этом вопросе, и практики, и теоретики. Поэтому это вот так у нас пройдет.

0: Да.
1: манипулятивность действий. И главное, что, понимаете, в чем дело? Не надо думать, что такой ложной повестке подвержена только политическая, внешнеполитическая или международная составляющая. Вот эта подмена понятий, это искажение смыслов, это настоящее кривое зеркало информационного поля сейчас касается очень многих областей. Когда человека буквально погружают в мир абсурда, абсурдистики, когда невозможно понять, на каких основах или основаниях выстраивается та или иная, не знаю, повестка, то или иное решение. Это же повсеместно, вы заметите, человеку все сложнее находить точку опоры. И не потому, что человек не имеет доступа к СМИ или, так сказать, погружен в какое-то неведение или безграмотен, ничего подобного. Человек и грамотен, и имеет огромное количество средств массовой информации, которые к нему стучатся через средства массовой коммуникации. Но получается, что вместо того, чтобы найти ответ, заполучить ответ на вопросы, человек еще больше запутывается или вводится в заблуждение. На банальные вещи, вот я не хочу уходить далеко в эти дебри, но на самом деле, мне кажется, это и есть вызов сегодняшнего времени. Такой мир постправды, мир, как бы балансирующий на грани утраты каких-либо ориентиров, я имею в виду, у каждого человека все равно есть возможность зацепиться за какую-то поездку, но в принципе немного похоже на настоящее кораблекрушение, когда, так сказать, корабль, на котором вы отправляетесь в путь, неважно, путешествие, какое-то задание, будь вы исследователь, будь вы коммерсант, будь вы турист, будь вы, кстати говоря, член команды этого корабля, попадается в безумный шторм, и дальше, так сказать, он разрушается, и каждый выплывает как может, цепляясь за обломки того, что осталось. Кто-то за мачту, кто-то за шлюпку, кто-то кому-то посчастливилось внутри шлюпки находиться, кто-то был предусмотрительным и заранее, так сказать, приглядел себе спасательный круг по-разному. Но вот ощущение именно такое, что какие-то, знаете, обломки смыслов, обломки истины, которые есть, но которые нужно искать и за которые нужно очень крепко держаться. Иначе все. Иначе целый день тебя буквально погружают. Да, есть еще один вариант. Это, в принципе, отказ от информационного поля. Но кто может себе такое позволить? Да? Люди, которые уходят в скит, в пустынь, в монастырь, в пустыню, которые отрекаются от вот этого внешнего мира и сосредоточены на своем внутреннем мире, но мы понимаем, что кто-то должен строить дороги, кто-то должен управлять транспортом, кто-то должен обеспечивать свет, воду, тепло, лечить, учить и так далее. Как быть этим людям, которые так или иначе погружены в информационное поле, в том числе через привязку к своим гражданским правам и к своим гражданским обязанностям. То есть, допустим, если раньше человек мог сказать: «А вы знаете, мне достаточно, я доверяю вот этому изданию, или меня устраивает просмотр вот этой программы, потому что она проверена временем, потому что это традиционная журналистика, потому что я могу иметь какую-то обратную связь и, помимо всего прочего, потому что они несут ответственность». И делает выбор только в пользу, вот, допустим, какого-то одного источника. Сегодня большое количество гражданских, даже не столько прав, а обязанностей, за которые человек должен нести ответственность, да, и в том числе по закону юридическую, вплоть до уголовной, привязаны к средству массовой коммуникации. Хочешь, не хочешь, ты обязан погрузиться в это бушующее, я же даже не знаю, как сказать, пространство, для того, чтобы, не знаю, что-то оплатить, получить какую-то справку, подать заявление и так далее. Тебе все равно нужно

0: нажать на эти кнопки. Поэтому, безусловно, конечно, нужна внутренняя такая стержневая история, то есть человек должен формировать сам свою внутреннюю, не то чтобы составляющую, но свой внутренний стержень. Он должен сам, так сказать, проверять устойчивость к подобным вещам. Никто не позаботится, вот к сожалению, так. И родители должны заботиться о детях в этом смысле и понимать, что это зона их абсолютной их ответственности. Взрослые должны заботиться сами о себе. Помимо всего прочего, сейчас дети должны заботиться, уже взрослые дети, о родителях и в информационной среде. Я думаю, каждый из наших слушателей сейчас, людей там, среднего возраста, ловится на мысли, что, ну, хоть раз, но и обращал внимание, куда звонят наши родители, которые уже в возрасте, кто им звонит, не совершают ли они какую-то так называемую сделку по телефону, не нажимают ли они на очень манкую, завлекающую ссылку на каком-то сайте, который ведет их якобы по пути ссылок и оферт на самом деле в яму. Ведь это же тоже правда. Если раньше мы помогали им куда-то доехать, получить квалифицированную помощь, материально помогали, то сегодня еще мы должны обеспечивать им вот эту самую информационную составляющую. Это действительно часть нашей заботы. Это действительно вопрос того, что ты разговариваешь с людьми старшего поколения и объясняешь, что и телефон, кстати говоря, и стационарный телефон, и компьютер. И, к сожалению, теперь еще и телевизор, потому что он наполнен коммуникативными возможностями. И многое из просто даже бытовой техники или того, что раньше не имело обратной связи, сегодня находится в зоне информационных рисков, информационно-коммуникативных рисков. И если раньше мы относились как к метафоре, не помню, напомните мне, группа, по-моему, технология пела: нажми на кнопку, получишь результат. И все считали, что это, знаете, про кнопку не знаю, в автомате с газировкой, условно говоря, да, или на кнопку в приемнике или магнитофоне, когда должна раздаться музыка и так далее. То сегодня эта фраза «нажми на кнопку, получишь результат» имеет в большей степени, мне кажется, даже негативную коннотацию. Будь осторожен. Ты можешь нажать на кнопку и получить такой результат, что на обычную кнопку, на бытовую, что ты будешь всю жизнь за этот результат расплачиваться во всех смыслах этого
1: А
0: слова.
1: там, Мария Владимировна, перебью вас,
0: Поэтому,
1: интереснее
0: понимаете,
1: же
0: вот
1: звучит.
0: вы спрашиваете. Да.
1: Нажми на кнопку,
0: Да.
1: получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на
0: Да.
1: кнопку, но что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться.
0: Да, я считаю, что это абсолютно пророческие слова, и удивительным образом многое, ну, это и есть вот предвидение через творчество. Я не знаю, как они, я никогда с ними не общалась, мало знаю об этой группе, но меня, это, по-моему, песня конца 80-х, конец 80-х, начало 90-х, по крайней мере, в начале 90-х она была очень популярна. И, вы знаете, я все время возвращалась к этой фразе. Ну вот, собственно говоря, то, о чем вы спросили. Вот та самая дихотомия. Мы не знаем, в какой момент какой человек, какую часть заявления Макрона услышит. Кто-то услышит про сотрудничество, почему-то призыв, о котором обращен к президенту Беларуси, хотя речь идет о России. А кто-то услышит о нормальности захвата, так сказать, законно бороздящих мировой океан танкеров, которые идут и под флагами, и по расписанию, и по выданным документам в соответствии со всеми нормами международного морского права и законов прибрежных государств. Ну, если речь идет о прибрежных государствах. И для кого-то этот человек станет воплощением, ну, в общем-то, адекватности, а для кого-то этот человек станет воплощением неадекватности.
1: Ну,
0: наверное, не
1: были же
0: повезет
1: корсары.
0: Тем, вот, как мы с вами, кто будет читать и то, и другое.
1: Но, Мария Владимировна, были же корсары, пираты французские, которые получали от французского государства каперское свидетельство нападать на вражеские корабли. Все, вернулись мы к прошлому.
0: Это распространенная для Западной Европы практика. Это практика абсолютно точного, даже балета. Для тех, кто скажет, что мы с вами что-то выдумываем.
1: Ой, что-то опять у нас связь прям пропадает.
0: Это не про главного героя.
1: Давайте попробуем перезвонить Марии Владимировне. Связь пропадает, и я пока вот как раз-таки расскажу-то про французских пиратов, корсаров. Это узаконенные государством грабители, получившие от французской короны каперское свидетельство. Они не считались преступниками, что, о чем сейчас Мария Владимировна говорит, что это такая была распространенная практика на Западе. Нападали исключительно на вражеские суда, делились добычей с казной. Я уверен, что и эти пираты тоже делятся, нынешние. В отличие от них, простые пираты, ну, те самые разбойники, о которых мы много читали в литературе, смотрели фильмы, они действовали на свой страх и риск. А вот чем, например, Зеленский не такой же легализованный преступник? Хочется тоже спросить Марию Владимировну. Мы сейчас перенаберем, связь восстановим. А я напомню, что Мария Владимировна Захарова сейчас находится в Петербурге, а прямо в эти минуты ПВО Петербурга отражает украинские беспилотники. Вот как приходят новости, по словам губернатора Александра Беглова, атаковали объекты в Кронштадтском, Кировском, Красносельском районах города Санкт-Петербурга украинские беспилотники. Летят они, кстати говоря, вот по многим данным, по телеграм-каналам, по чатам, летят со стороны Финского залива. Вот тоже такое интересное наблюдение. Как ответит на это Прибалтика? Интересно. Восстановили связь. Мария Владимировна, а я вот тут задался вопросом, а не легализован ли такой преступник Зеленский по старой вот этой традиции их покупать как-то, чтобы они еще и с казной делились?
0: Константин, мы завершили с вами, давайте продолжим по поводу балета «Корсар», который нам донес в таком широком общественном сознании, сохранив историю именно французского пиратства. Понятное дело, что романтизированного, безусловно, конечно, но оно было легализовано, это пиратство, как во Франции, так, собственно говоря, и в других странах Западной Европы. И, конечно, наиболее выдающимся образом оно было поставлено на службу монархии именно в Британии. Потому что, и, кстати говоря, даже материал этот писали, я имею в виду, публиковала пост на этот счет, ведь это было не просто пиратство. То есть нужно понять, что в Западной Европе в пару веков назад, когда активным образом развивалось мореплавание, когда это была часть уже осваиваемой мировой логистики, морской логистики, появились пираты, которые нам хорошо известны по разным романам, в основном такого, знаете, мы считаем детским романом, ориентированным на детство, на детскую аудиторию. На самом деле они очень серьезные. И, конечно, там есть вот этот романтический дух. Ну, вы помните «Остров сокровищ» или «Дети капитана Гранта». Да, разные, или «Тайна двух...» Ну, разные есть романы. Господи, как же там еще было любимое мое про фрегаты.
1: А вот, Мария Владимировна, будет время вспомнить. У нас сейчас новости, реклама. Мария Захарова вернется в эфир «Радио Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум встречает первых посетителей. Это передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках ПМФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы и деловые завтраки. Состоится и ряд бизнес-диалогов со странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Соединенными Штатами, Таиландом, Танзанией, а также ЕАЭС, АСЕАН. Форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы вражескими дронами ранним утром 3 июня. Пострадали несколько человек, об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Там добавили, что сейчас идет ликвидация последствий. Напомню, ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на территории Ленинградской области силами противовоздушной обороны уничтожено 59 беспилотников. В аэропорту Пулково задержаны или отменены более 30 рейсов, а воздушная тревога действует как на территории Ленобласти, так и в Санкт-Петербурге. Бойцы движения «Хизбалла» провели 13 боевых операций против армии Израиля 2 июня. Это следует из опубликованной сводки военного крыла движения. «Хизбалла» заявила, что в ходе ночных боев в районе населенного пункта Хадата израильские силы были вынуждены прекратить продвижение и отступить после ракетных и артиллерийских ударов, а также подрыва взрывного устройства на маршруте отхода. Напомню, 1 июня шиитское сопротивление заявило о проведении 41-й боевой операции против израильских сил на юге Ливана и севере Израиля. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Большом Камне Приморского края. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Региональный главком МЧС 2 июня зафиксировал на полигоне возгорание площадью 1000 квадратных метров. Пожар, как уточняется, пока не ликвидирован. Специалисты занимаются тушением. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ремонту дорожного покрытия на новой площади. Они обновят более 8000 квадратов асфальта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в работах задействованы 60 специалистов и 40 единиц техники. Специалисты, в числе прочего, приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень, а также уложат новое асфальтобетонное полотно и нанесут разметку. Поясняется, что работы проходят преимущественно в ночное время, с частичным перекрытием проезжей части. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
4: Продолжается программа Марии Захаровой на радио «Спутник». Прервались мы на новости рекламу на романтичных или романтизации пиратства. Наверное, про приключения капитана Блада еще можно вспомнить. Врача,
5: я
4: который...
5: Я как раз говорила о книге, когда была... Я помню, что я долго ее читала. Называлась «Сам водитель фрегатов». Почему я замялась? Потому что мне хотелось проверить, точно ли водители, чтобы потом аудитория наша с вами нам ничего не предъявила. Действительно, «Водитель фрегатов» Чуковский... Очень интересная книга, она, правда, про мореплавателей, первооткрывателей, но там про всякое и разное. То есть, конечно, происходило с веками романтизация, и надо отдать должное. Вот посмотрите, как они умеют работать с историей. Мы сейчас встали на дыбы, по сути, всей страной, всем народом против и защищая, я имею в виду против переписывания истории, и защищая нашу историю. Потому что вот это ползучее искажение началось буквально у нас на глазах. Посмотрите, как они работали с историей на протяжении веков. Были пираты. Ну, вы понимаете, что такое пират? Вот хочется спросить. Идет судно, окруженное товаром. Идет судно, перевозящее не только грузы, но, главное, людей. Это может быть груз государственной важности, это может быть частные, не знаю, что угодно, от товаров до документов. И на него нападают пираты, которые отнимают, их задача – воровство того, что перевозится, и убийство тех, кто сопротивляется перевозу. Я хочу сказать, это не только такая, знаете, история про то, что отдай, это не твое, а теперь мое, это... История в том числе и о том, что с пассажирами, с обитателями вот этого самого судна, на которое нападали, могли делать все что угодно. Могли забирать, могли потом не отпускать и так далее, так далее. И вы посмотрите, как за пару столетий через написание романов, через постановки, через так называемую мягкую силу, полностью поменялось восприятие зла, которое становится чуть ли не добром. То есть вы назовите-ка мне что-нибудь подобное, связанное с первооткрывателями. Ну разве настолько они романтизированы? Разве настолько образ... Ну вот вы представляете, вы на детском празднике, у вас ребенок в костюме Лаперуза выйдет, или даже Колумба? Да нет, конечно, выйдет в костюме пирата. То есть я понимаю, что нельзя быть конспирологом, нельзя во всем искать какие-то тайные смыслы. Так они и не тайные. Вот за несколько столетий прошло очищение, отфильтрование этой темы, и осталось исключительно вот такое восприятие этой стороны их жизни, их культуры больше, чем жизни, в качестве чуть ли не какого-то абсолютного достижения цивилизационного. Сегодня полностью открыт путь к тому, чтобы эту тему снова реинкарнировать, несмотря ни на что, несмотря ни на законность, ни на право, ни на то, что 20 век вроде бы привнес морское законодательство международного уровня для всех стран и субъектов. И опять скатываются туда же. Причем вспомните, еще буквально лет, давайте вспомним, я думаю, что 5-6 лет назад именно эти страны, и Франция, и Британия, и Соединенные Штаты Америки, и все подпевальные, так сказать, государства криком кричали и боролись, и принимали резолюции против, вы не поверите, морского пиратства. Только тогда морскими пиратами они называли небольшие группы на катерах или на каких-то суднах, которые мешали им. Что же произошло за эти пару лет, что полностью изменило позицию? Еще раз хочу сказать, с темой морского пиратства западники обошли все международные структуры. Где они только эту тему не поднимали на своих флагштоках? К сколько они потратили публичных усилий для того, чтобы сказать о недопустимости морского пиратства. Почему? Мне просто интересно, почему то, что они делают теперь, абсолютно вписывающееся и не выпадающее ни на миллиметр из описания пиратства, пиратством сегодня не называется. А по одной простой причине, потому что идет абсолютное обрушение и разрушение международно-правовых основ. Они прозондировали ситуацию, они поняли, что им ничего не будет от международно-правовых институций, что ни резолюции Совбеза, ни окрики Генеральной Ассамблеи им не вредят. Об этом же можно просто не рассказывать. Просто в этот момент, когда несколько стран, которые сидят за столом Совета Безопасности и предъявляют факты, можно у себя в странах пустить рекламу. Да зачем вообще так заморачиваться, полагают они? Можно, в принципе, переключить внимание аудитории и сказать, что на заседании Совета Безопасности, кроме выступления британцев, французов, американцев, ничего интересного да и не было. Понимаете? То есть эти вещи перестали наносить им хоть какой-то имиджевый урон. Они просто их не показывают. Если раньше все-таки они держались в русле моральных, этических норм, я имею в виду в том числе и журналистов, была профессиональная этика, стремление к объективности, презентация разных точек зрения. Все отринуто сегодня. Поэтому сейчас действительно полным ходом идет возвращение западных стран, как бы это ни казалось смешным, абсурдным или невозможным, именно к легализации и индульгенизации, то есть абсолютного оправдания пиратства как явления на государственном уровне. Посмотрите, я приведу еще один пример. Это пример, связанный с международным терроризмом. Все 90-е годы западники бились в конвульсиях. 90-е годы десятилетия и до 10-го года 21-го века, соответственно, примерно 20-25 лет не было иной темы для них, кроме как борьба с международным терроризмом. Вы можете зайти, слава богу, пока еще не отключили и не вырубили, и не заблокировали сайт Организации Объединенных Наций в международном информационном пространстве, еще не наложили на него санкции, еще не разогнали пресс-службу ООН, и вы еще можете найти в архивах все эти выступления и заявления. Вот все, как говорится, солнце вставало, и они затягивали песню о международном терроризме и борьбе с ним. Под это все шло абсолютно все. Сложно уже было отличить, где национально-освободительная борьба, где революционный порыв, где, не знаю, отпор интервентам, а где настоящий терроризм и экстремизм. Все шло под шапкой международного терроризма. Умудрялись не видеть эти явления на Северном Кавказе, но все равно это был абсолютный мейнстрим. Вот сейчас то, что делает киевский режим, иной квалификации не может иметь, потому что берутся снаряды любого калибра, берутся любые виды вооружений, вообще любые, и используются против мирного населения гражданских лиц, против социальных объектов при понимании, что это именно так для того, чтобы не только убивать людей, но и сеять панику, страх и абсолютное ощущение ужаса и кошмара от того, что происходит. Ни одного слова про международный терроризм. Ни одного слова осуждения или даже наука западная, а все-таки международные отношения, политология, внешняя политика, там всегда имели научную базу, надо отдать должное, они всегда применяли и социологию, и политологию для, так сказать, анализа и раскладов всего того, что происходит. Даже наука молчит. То же самое с пиратством. Как бы это ни казалось абсурдным, но ведь то же самое. Сейчас это самое пиратство. Запад буквально, я считаю, что даже, можно сказать, отмывает в сознании общественном, возводя в некую норму. То есть не существует ни одного голоса на Западе, вы посмотрите, я сейчас даже не про журналистов, а все-таки про общественных деятелей и политиков, которые бы задались вопросом, а что вообще происходит? А почему теперь так? Они даже не задаются этим вопросом. Настолько идет обработка населения, настолько безапелляционно осуществляется это самое пиратство.
4: Ну, почему же не говорить про журналистов? Я был в Астане, и Владимир Владимирович, когда отвечал на наши вопросы журналистов, он очень ярко характеризовал отношение к западным СМИ. Позор и кошмар. Тогда президент говорил про Старобельск, но потом у нас случился Геническ, и погиб ребенок накануне Дня защиты детей. Прямо сейчас под атакой Санкт-Петербург, где вы находитесь, прямо вот ночью, вечером атаковали Джанкой, железнодорожный вокзал, и все же молчат, позор и кошмар, как по Владимиру Путину.
5: Да, это так. Это так. Это здесь не прибавить, не убавить. Но я хочу сказать еще о другом. О том, что кроме определения средств массовой информации, существует фундаментальная наука. Она не может не фиксировать, она не может мутировать под влиянием политических каких-то конъюнктурных соображений. Мы видели это в разных ипостасях. Мы видели, как наука буквально сдалась за последние десятилетия под натиском так называемых западных нарративов о мультигендерности. Когда ученые боялись под страхом, нет, не какой-то там отмены, а просто под страхом уголовного преследования, сказать о том, что пола два, есть исключения, есть, так сказать, физиологические особенности, но пола два, они боялись это сказать, они боялись даже процитировать классиков, так сказать, от науки, потому что понимали, что за это может прилететь повестка. Мы видели такую манипуляцию и продолжаем видеть в различных сферах жизнедеятельности человека, когда то, что всю жизнь испокон веку считалось недопустимым, ставится в качестве абсолютной нормы. Мы же это видели и видим. И еще раз говорю, это не вопросы этики и морали, это вопросы науки, научной базы, которые доказаны теоретически и экспериментально. Даже от этого заставляли отказаться. Вот теперь мы то же самое видим на примере пиратства. То же самое мы видим на примере международного терроризма. И если до этого под международный терроризм сгребалось все, что бы кто ни делал, то теперь этого вообще термина нет на повестке. Вот просто он не нужен. О чем это говорит? О том, что действительно, хотите вы или нет, существует такое мощное... Кто-то скажет лобби, кто-то скажет влияние, кто-то скажет наступление неких политических, общемировых или всемирных группировок, которые разрабатывают вот эту самую идеологию. Эти идеологемы внедряют то тут, то там. Иначе это объяснить просто невозможно. Понимаете? Но не может так включаться и выключаться международная повестка. А она вот так включается и выключается. И те страны, которые себя защищают, те страны, которые говорят, нет, минуточку, мы сами будем решать, что и как нам тут делать. Мы сами будем решать вот ваши очередные, как сказать, брожения умов являются экспериментами научными или это эксперименты над человеком антинаучные. Эти страны начинают подвергаться колоссальному давлению и, по сути, травле. Там начинаются смены режимов, там начинается, так сказать, всякого рода, так сказать, как они там, вмешательство во внутренние дела до уровня переворотов, а потом все это переходит в санкции, если план А не сработал.
4: Ну, а если план А сработал, то мы получаем страну, в которой, когда шли на революцию со знаменем демократии, а народ так и не спросили. Я вот про Армению сейчас говорю. Сейчас как раз-таки было сказано в Астане, на саммите ЕАЭС, где как раз я был, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия дали четкий сигнал Армении: проводите референдум. Усидеть на двух стульях сейчас не получится. Нельзя идти в ЕС, зарабатывая на ЕАЭС.
5: Знаете, а можно я, Константин, такой пример приведу? Просто это вам вопрос, релевантно этот пример или нет? Вот представляете, аэропорт, так сказать, зал ожидания, пересадка, ну, допустим, да, стыковка рейсов. И вот несколько пассажиров, которые знают, что они перелетают из пункта А в пункт Б. У них билеты на руках, они прошли все виды досмотров, осмотров, границы, контроля и так далее. Каждый, буквально каждый из них добропорядочный, так сказать, имеет определенные цели и задачи. Нет никаких сомнений, что все прекрасно, замечательно и так далее. И вот, когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, у которого, еще раз говорю, вроде бы все заявлено на этот рейс, говорит: вы знаете, а мне не в пункт Б, мне в пункт С. Да, наверное, ближе даже к пункту Г. Значит, и говорит как бы сам себе, то есть он не оповещает остальных, он говорит как бы под нос себе, бурчит. Потом как бы напевает, что ему в пункт Г, потом переповторяет для себя эту фразу, как бы, да, произносит. И тут все начинают замечать, что это становится уже, ну, какой-то такой навязчивостью, что это не просто оговорка, и он даже не по телефону говорит, у него нет наушника. Иногда смотришь, думаешь, человек сам собой говорит, а потом понимаешь, что у него наушник. Или не наушник, а микрофон, или телефон на громкой связи. Ну, неважно. Hands-free, ну, что-то такое, гарнитура и так далее. Нет, что это человек, который оповещает, но только не адресно всех остальных, а как бы вбрасывает тему того, что он летит в пункт Г, в то время как все летят в пункт Б. Пассажиры на всякий случай открывают свои документы, посадочные талоны рассматривают, проверяют онлайн-регистрацию и понимают, что да нет. Потом смотрят на табло. Они обращаются к тем людям, которые обеспечивают их посадку. Точно ли этот самолет летит в пункт Б? И получают подтверждение, что да, все летят в пункт Б. И тогда очень аккуратно, понимая, что, может быть, они ослышались, хотя они слышат это все коллективно, они задают вопрос вот этому самому человеку, которому в пункт Г. Скажите, пожалуйста, уважаемый, а в какой пункт вы летите? Вы летите в пункт Б или в пункт Г? На что получают удивительный ответ. А я, говорит пассажир, еще не знаю. Вообще-то мне в пункт Г, но, может быть, я еще долечу куда-нибудь и буду с вами вместе лететь в пункт Б. На что ему говорят: вы понимаете, в чем дело? Все возможно, но посадка на пункт Г осуществляется в соседнем терминале. И вы не можете чисто теоретически и даже чисто практически регистрироваться на два разных рейса в два разных пункта. И что самое интересное, а зарегистрировались вы на другой рейс или нет? Но это уже к вам вопрос. На что получают еще более интересный ответ? Что да, и на второй рейс я сейчас регистрируюсь. Следующий вопрос, а куда багаж вы сдали? На что получают удивительный ответ, что а это не ваше дело, куда я сдаю багаж. Куда надо, туда я его и сдам. Я определюсь тогда, когда двери будут закрываться. Ну, вы простите меня, конечно, да? А что в этой ситуации происходит? В этой ситуации, вы же прекрасно знаете, я думаю, вы были в похожих, аналогичных моментах, случаи с вами происходили, когда кто-то рядом с вами, сидящий в самолете, вдруг понимает, что ну, обстоятельства изменились. Не дай бог никому, но я видела такие ситуации, когда у человека что-то случается, или ему становится плохо, и говорит: я хочу выйти из самолета. И все начинают задавать вопрос: вы сдали багаж или не сдали? И когда человек говорит: да, я сдал багаж, что происходит? задержка рейса. Потому что пока человеку не отдадут его багаж, самолет никуда не полетит. Не только потому, что человеку обязательно нужно получить свой чемодан с зубной щеткой, комплектом белья и сменной одежды, а потому что это вопросы безопасности. Не заложил ли этот человек в багаж самолета что-то, что помешает выполнению рейса? Вот здесь то же самое. Все понимают, что человек идет на другой рейс. Но при этом готовятся к сдаче багажа на ваш рейс, что задержит отправление вашего самолета, что изменит ваши планы, что может нанести ущерб и экономический, и логистический, и так далее, и так далее. Совершенно нормально, когда человек говорит об этом открыто. Вы знаете, друзья, коллеги, я заранее должен вас предупредить, у меня изменились планы. Нормально, когда человек уже находится в салоне, и у него форс-мажор, и все понимают, что это форс-мажор. Всякое бывает. Вот вообще всякое бывает. Но ненормально, когда идет манипуляция, когда добрые намерения и законность, которые обеспечивают нормальное функционирование определенной сферы, используются с нечистоплотными целями. Вот это ненормально. Если ты хочешь в пункт Г через пункт Б, такое тоже возможно, называется транзит. Но у этого есть своя логистика. Тогда ты регистрируешься на пункт Б, долетаешь, там выходишь, со всеми прощаешься и идешь туда, куда надо. И, кстати говоря, так со всеми. Или вы продолжаете вместе ваш полет, в зависимости от того, какие у вас совместные планы. Но это ненормально, когда ты заявил о себе в одном качестве, а при этом при осуществлении важнейших шагов ты говоришь, что на самом деле у тебя совершенно планы-то иные, но не надо о них спрашивать, потому что ты о них скажешь только тогда, когда тебе это будет выгодно. Ну, это вообще, если мы говорим о бытовых ситуациях, это отличает человека культурного от человека некультурного, бескультурного. По сути, это и есть тот Рубикон, когда, так сказать, мы говорим о том, что действия цивилизованные или нецивилизованные. Еще раз говорю, каждый имеет на все право в рамках закона. Но нельзя манипулировать. Нельзя. И здесь не про попытку усидеть на двух стульях. Это хуже того. Попытка усидеть на двух стульях не наносит ущерба тем, кто находится рядом. Это твой личный фокус. Это трюк, с которым ты можешь выступать по миру. У кого-то получается. Понимаете? Бери два стула, гастролируй, ставь их, показывай всем вот этот свой перформанс. Понимаете? Может быть, и платить будут. Здесь речь идет о другом. Понимаете? Здесь речь идет о том, что в связи с целым комплексом факторов, о которых тебе было известно, экономической целесообразностью, безопасностью и, помимо всего прочего, твоей благонадежности и реноме, ты должен занять место согласно купленному билету. Или не занять его. У тебя есть возможность этот билет сдать. Ты свободен в этом. Но будь добр, действуй по тем правилам, на которые ты дал согласие. Действуй по тем нормам, законам, которые сформированы в том сообществе, в которое ты попросился. Никто тебя не неволит. Будь добр, покинь, если ты хочешь. Никто не настаивает. Никто не принуждает. Вот о чем эта речь. Вот где сама суть. Понимаете? Никто не задавал вопрос и никто не требовал определиться до ты с кем, ты куда и так далее. Этот был открытый выбор. Но он был сделан. Ты хочешь изменить свой выбор? Пожалуйста. Для этого есть цивилизованный путь. Он не просто цивилизованный, потому что мы так договорились, а потому что он институализирован таким образом. Вот и все. Простите, что таким бытовым языком, но мне кажется, что столько
4: но зато
5: было сказано.
4: Очень, очень понятно. И, кстати говоря, да-да. На рейс Г там же еще очередь стоит.
5: Нет, это не очередь. Это люди, которые знают, что их рейс отложен. И в их группу добавился еще один.
4: Спасибо большое, Мария Владимировна, за сегодняшний эфир. Будем следить за всеми сессиями и дискуссиями, которые будут на Петербургском экономическом форуме. Мария Захарова вернется в эфир «Радио Спутник» через неделю.

0: знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов, столько же в Сухуми, во Владивостоке 16 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. 10 пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице. В Смоленской области погибли двое пожарных в ходе вражеской атаки дронами. Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с представителем «Альтернативы для Германии». Подробности далее. 10 пострадавших при атаке ВСУ на автобус Москва-Симферополь в ДНР находятся в больнице. Их состояние средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно. О случившемся ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших еще уточняется. ВСУ ночью пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области. Сбит и подавлен 31 дрон. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Он также отметил, что в ходе атак погибли 2 сотрудника МЧС. Они тушили пожар, вызванный в результате падения осколков беспилотников. Кроме того, 2 пожарных и 1 мирный житель пострадали. Петербургский международный экономический форум в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников. Он остается ключевой экспертной площадкой, об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. За неделю до старта форума организаторы получили подтверждение от представителей более 130 стран и территорий. Страной и гостем форума выступит Королевство Саудовская Аравия. В деловой программе ПМФ запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США. Среди подтвержденных участников делегации из КНР, Арабских Эмиратов, Египта, Лаоса, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы, Монголии, стран Латинской Америки. В составах делегации более 50 послов дружественных стран, аккредитованных в России, в том числе посол КНДР. Ряд государств будут представлены главами и членами правительств. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал встречу на полях ПМФ с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии». По словам Дмитриева, представители партии выступают за восстановление северных потоков и за восстановление партнерства с Россией. Ранее депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штефан Катре и глава саксонского отделения этой партии подтвердили, что планируют принять участие в Петербургском форуме. О получении приглашения для участия также сообщил депутат Бундестага от партии Маркус Франмайер. Российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в полтора раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страны продолжают диалог о запуске прямого рейса между столицами. Об этом сообщил глава Минприроды России, сопредседатель Межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов. Он отметил, что сейчас власти двух стран проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру, развивают трансграничные туристические маршруты, такие как Великий Чайный путь. Заявление прозвучало в преддверии Петербургского международного экономического форума. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас, а как просто? Привет, привет.
5: Доброе утро.
4: Даже не знаю, с чего можно было бы начать, но сегодня и тем много всяких разных содержательных прилично, поэтому просто напомню, чтобы все срочно, быстро подписались на нас в Максе, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, не забывали про Телеграм, про ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб и все остальные сервисы, площадки, где нас можно смотреть, пересматривать и комментировать. А так Петербургский форум начинается. Есть какие-то ожидания, есть какие-то предположения, вот какие-нибудь направления, за какими захотелось бы последить? Потому что, ну, все как-то по-разному, да, не по-разному, все традиционно в начале июня вот один конкретный момент отслеживают в отношении форума про понятные цены на понятных, скажем так, представительниц профессий, но все-таки про содержание или нет? Mm-hmm.
5: Слушай, я к ПМФу, я, конечно, рад, что он есть, но в целом я отношусь достаточно, ну, так скажем, прохладно, мягко говоря. Потому что, ну, те вещи, которые там обсуждают, они преимущественно не меняют базовые картины, да, то есть не обсуждаются технологии, не обсуждается образование. По сути, это сборище, так сказать, людей, которые приходят для того, чтобы посмотреть, на чем сегодня в современной России можно заработать денег.
4: Вот справедливо, но ведь обычно еще, знаешь, такие отчеты по итогам публикуются, на какие суммы заключены контракты. Я понимаю, что ведется работа перед этим продолжительное время, а тут только заключаются, но тоже какой-то статусный
5: такой
4: момент.
5: Ну, это презентация, да. Ну, он, понимаешь, он статусный, но большинство контрактов, они будут заключены на, вот, мы разрабатываем искусственный интеллект, и все, сидят они там, вот это вот ПО, чат GPT пересобирают, чтобы он имел какое-нибудь российское название. Или китайскую нейросеть. Там речь обычно не идет о производстве. Но опять же, я не хочу всех под одну гребенку. Есть примеры компаний, которые пытаются заниматься реальным импортозамещением, создавать что-то внутри страны. Но преимущественно, повторюсь, это вот сборище людей, которые такие, а вот на чем заработать. Причем заработать так, чтобы самому усилия вложить минимальные, ни на чем не работать. По большому счету, да, и чтобы вот можно было красивую бирку нарисовать с российским флагом и потом это все продавать. Причем продавать в государственные структуры, потому что кто может быть лучшим клиентом, нежели само государство. То есть такое мое отношение к ПМФу. В этом году, если честно, ну, особенно неприятно было, вот, потому что приехал на ПМФ в качестве гостя Эндрю Тейт. Это, mm-hmm. ты знаешь его, наверное, да?
4: Ну, да.
5: Но это абсолютно конченый человек. Это такой вопиющий женоненавистник. Чел вскидывает зиги открыто. У чела был свой... Вот чтобы вы понимали, Эндрю Тейта во всем американском интернете ненавидят, да? Но да. не за какие-то политические истории, как, допустим, меня там вот... Вы там возьмете любой пост со мной, сделаете с моей фоткой, к вам сразу прибегут либералы, начнут рассказывать, какой я ужасный и конченый, что я поддерживаю кровавый путинский режим. А там вот именно причины для его ненависти, они не политические, а его вот именно отношение к женщинам. И, ну, это, по сути, криптоинвесторы. Короче, вот, я вам скажу так, относитесь к этому как к тому, чтобы на ПМФ позвали Арсена Маркаряна. Все вещи, которые Маркарян говорил про женщин, допустим, Эндрю Тейт, он X10, наверное. У чувака была собственная вебкам-студия, где девочки просто за копейки работали. Они-то, понятное дело, им там идти некуда, да, но он им оплатил что-то то ли 20, то ли 30% от всего заработка, все остальное забирал себе. То есть он по-настоящему эксплуатировал женщин, и он, по сути, олицетворяет, на мой взгляд... Все самое плохое, что, в принципе, есть в нашем мире. Вот эту токсичную мускулинность, я, конечно, не сторонник того, что вот вообще там, знаешь, вот этого обратного сексизма, когда мы, ну, женщины лучше мужчин и прочее. Я не сторонник этого. Хотя в каких-то вещах, конечно, к женщинам доверия побольше в том, что касается ответственности, каких-то вот таких вот вещей, потому что они более внимательны к мелочам. Но это мое мнение. В чем-то они хуже, да. Но вот именно у него прям такая вот... как это сказать-то, прям вот такая неприкрытая женоненавистничество, такое неприкрытое женоненавистничество, что я просто в шоке. Честно говоря, когда его позвали, когда я это увидел, что его с хлебом и солью встречают в аэропорту Шереметьево, я был в шоке. Потом я был, хотя до этого я был в шоке, что туда еще Эрла Маска позвали. Ну, человека, да. Который несовершеннолетний, человека, который всю свою жизнь занимался просто обманом. Я не понимаю, вот кто эти люди, которые до этого додумались. Но получается абсолютно идиотская история, в которой выражается весь ПМФ, да? Мы заплатим огромные деньги, потому что всех этих людей привезти, все им там обеспечить, они же еще и в люксах, наверное, хотят жить где-нибудь в центре Москвы, как Такер Карлсон. Но Такер Карлсон — это классная инвестиция была, а вот Эндрю Тейт и Эрл Маск — это, извините...
4: Будь здоров. Все нормально.
6: Спасибо.
4: Стрим официально можно признать открытым.
5: Да, это мы по сути платим бабки вкладываемся в то, чтобы испортить себе репутацию. Вот и все. И это, ну, это, конечно, кринж.
4: Мне
5: ну,
4: и в этом весь ничего не добавить, наверное, на самом деле. Но, с другой стороны, можно и прежние годы повспоминать, когда определенные лица, там, которые чуть не лицами всего форума выставлялись.
5: Слушай, Милохин, ну, хотя бы не был... Да, это сомнительно. Но Милохин, он хотя бы не был человеком, который несет деструктив. Да, маленький, да, дурачок, но еще подрастет, поумнеет. И, в принципе, если посмотреть на биографию Милохина, то мы это с вами видим. Но Эндрю Тейт — это прям зло. Это человек, который несет архидеструктивные ценности, которые нам абсолютно не близки. И кто его додумался привести, это очень странно. Мне кажется, об этом надо говорить как можно больше, потому что, ну, это просто идиотизм. То есть, по сути, тем самым мы показываем заискивание перед Западом. Мол, а, вот посмотрите, а вы нас везде отменили, а у нас тут и Эрл Маск, и Эндрю Тейт. Но это, наверное, красивые фамилии с большими охватами, которые классно выглядят на бумаге, да, поэтому стоит вложиться в их привозку и обеспечение их всем необходимым. Но по факту, с точки зрения мира, мы сейчас будем кринжом. Да? То есть я прям уже вижу, как будут записывать. И кем это выставляет Россию? То есть мы просто взяли фашиста откровенного, ну, откровенного привели. То есть мы что, будем выставлять себя страной, которая поддерживает такие вот идеи?
4: Ну давай только не разгонять то, что у него всякие эти мизогинные взгляды, ну все остальное это уж не примешивать.
5: Я подожди, ну давай здесь... я тебе скину видео, где он Зигу кидает. Тебе скинуть?
4: Я не знаю, в каких-то было условиях, тем более, если мы говорим про каких-то блогеров других, может быть, у него просто в голове пусто, учитывая то, что многое вот он говорил и
5: да,
4: на чем основывал свои вот эти движения.
5: Смотри, это... Но и мы же говорим с тобой о медийке, там уже не будут разбираться, что он делал, что у него в голове было в этот момент. Важно то, что он, по сути, представляет такие взгляды.
4: Я с тобой здесь согласен, но это не ключевой же, наверное, момент всего, что там будет происходить. Это один из штрихов, да, причем
5: конечно,
4: штрих характерный, я с тобой согласен. К сожалению, привычный про Тейта, ну, это достаточно заглянуть. Ты, в принципе, раскрыл эту идею про аудиторию, мысль про аудиторию. Ну, а вот то,
5: так
4: что у них правда охваты
5: это...
4: и прочее, это никак,
5: вот
4: ничего,
5: это и
4: ни о чем.
5: Нет, это ни о чем. Там вопрос-то каких охватов? Мы хотим, чтобы нас... Ну, опять же, смотри, как мы хотим презентовать себя с точки зрения вот этой вот мягкой силы? Зовя таких людей, ну, повторюсь, для знающих мы выглядим как кринж. Для незнающих, ну, будут нас поддерживать вот эти вот реднеки сумасшедшие, которые потом все равно встанут на сторону Трампа, да? Я просто тут еще от чего немножечко бомбанул? От того, что компания Palantir, вот вроде Трамп там наш друг, там все дела, да? Компания Palantir, у меня вот есть даже теория по поводу ударов по Старобельску. Помнишь, когда начиналась война в Иране, ну, очередной ее виток, ударили по вот этому вот детскому дому, детской школе, ну, для
4: детская
5: девочек.
4: Школа, да-да-да, детская,
5: да, женская. После этого было вот такое объяснение, мол, ребятки, это не мы целенаправленно, это вся наша система Palantir, наведение с помощью ИИ, оно так сработало. Так вот, я тут посмотрел заявление, по-моему, Питера Тиля, который очень сильно хвастался, что ИИ работает на Украине. Я вот думаю, а не может ли быть такое, что колледж в Старобельске в качестве цели выбрал как раз-таки искусственный интеллект? Опять же, да, то есть это одно из предположений. Но как бы там ни было, они сейчас гордятся, что искусственный интеллект используется для обхода российских ПВО, для нанесения ударов по России. Так Palantir главный клиент Пентагона. Ну, точнее, Пентагон главный клиент Palantir.

0: взглядов этих людей. И это неправильно. И вот весь ПМФ, как я и говорю, почему я начал с Эндрю Тейта и Эрла Маска, весь ПМФ, он это из себя и представляет. Главное, цифры, чтобы отчитаться о том, каких мы лидеров мнений позвали, с какой большой аудиторией, а уже качество этой аудитории, те идеи, те смыслы, которые они несут, близки они нам, не близки, на это уже как-то забивается.
1: Хорошо, но все-таки, переводя к какому-то, я не знаю, конструктиву, к бизнесу, к прочему, немецкая делегация, американская официальная, ну, официальная, но такая, которая отстранена вроде от президента, хотя, по сути, представителем является. Саудовская Аравия приедет, ну, как страна-гость. Тут про Шрёдера что-то говорят, которого Владимир Путин не просто так, наверное, упоминал. Хотя, мне кажется, может быть, и просто так мог бы упомянуть, потому что очень уже это триггерит определенные круги западные. Есть ведь некоторые такие моменты, но вот из которых что-то могло бы вырасти. Пусть вот этот самый немецкий бизнес официально приехал защищать активы, которые остались в России, но по факту же приехали, хотя несколько лет вообще ничего не было, и могли бы что-нибудь там по удаленке пытаться решить.
0: Ну, это все-таки такой знак, что вот мы готовы к сотрудничеству, и надо посмотреть, кто конкретно приезжает, да. А понимаешь, в чем прикол? Капитализм, он устроен таким образом, что приедут какие-то ребята, да. Вообще-то, на самом деле, на самом деле, я вот смотрел статистику, 2%, то есть 65% немецкого бизнеса уговаривают немецкое государство, прям кричат в Бундестаге: ребята, верните срочно российские ресурсы, мы без них загнемся. У кого-то, например, у BMW и Mercedes, беда в кадрах, потому что все кадры забирает к себе Китай, да, который просто переманивает себе людей в огромных количествах, и все самые топовые дизайнеры, они уже работают там. У кого-то беда, что им приходится из-за пошлин переносить производство в Америку, потому что продавать становится слишком дешево, да и делать свои. То есть на спасение европейской экономики, ты вдумайся, уже выделено 1 триллион, по-моему, 300 миллиардов евро только за последние несколько лет, и все равно это не помогает, потому что производство уходит, и люди теряют работу. И, конечно же, 65% бизнеса, они за возврат России, а вот за продолжение санкций, за то, чтобы полностью отказаться от российских ресурсов, как они, в принципе, и делают, всего лишь 2% немецкого бизнеса. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы живем в мире, где именно меньшинство решает, как жить большинству. Вот эти вот 2% ВПК, всякие рейн-металлы и остальные немецкие оружейные концерны, вот именно они будут решать, как будет жить 65% остального бизнеса. И пока они это решают, эти 65%, которые хотят сотрудничать с Россией, они разоряются и в итоге вынуждены идти на работу в тот же самый Rheinmetall, потому что других работ не будет. Так что при всем уважении к любым немецким или любым другим делегациям, пусть приезжают ради бога, всех рады видеть, русское гостеприимство, все такое, но вы ничего не решаете, потому что вашу страну захватил финансовый капитал и оружейные концерны, которые с помощью политиков, например, того же самого Фридриха Мерца, которого поставили вообще без какого-либо голосования, никто не выбирал его себе канцлером, да, вот самым главным человеком, по сути, в стране. Выбирали другие люди, которые хотят зарабатывать бабки на оружейке. Так что что угодно можно строить с немцами, в итоге все это закончится нашим с ними противостоянием. Это уже предрешено, это предписано, и здесь никаких других вариантов попросту нет и быть не может. Так что то же самое, что и касается Америки. Ну, я понимаю, почему американские компании приезжают. Сейчас им и нефть нужна. Я даже понимаю, наверное, там и про северные потоки что-нибудь поговорят, про их восстановление. Я вот сейчас вот изучаю историю, допустим, того же самого Ирана. И, по сути-то, я понимаю, что они провернули ту же самую историю. Когда мы говорим про вот эту вот операцию по свержению Мохаммеда Моссадыка в Иране, да, еще вот в прошлом столетии, мы забываем одну вещь. Есть British Petroleum, компания, которая по концессии купила за копейки всю персидскую нефть, они там в Иране все делают, все кайфуют, просто сосут с них деньги и в иранскую экономику ничего не вкладывают. Потом приходит Мохаммед Моссадык, который такой: вот национализация. Национализируют вышки и приезжает в США. То есть здесь важный момент, что во Франции, во Вьетнамской войне, я вот только сегодня это понял на самом деле, пока утром кофе пил и обдумывал судьбы мира сидя на горшке, вот так вот, знаешь, вот с такой вот рукой. Короче, не-не, смотри, вот реально, хорошо, мне кажется, это прикольная мысль, потому что очень хорошо характеризует всю американскую модель поведения. Короче, есть англичане, British Petroleum, они владеют всеми вышками в Иране. Приходит к власти человек,

0: которого сразу нарекают социалистом. Этот социалист национализирует вышки, и британцы оттуда просто уходят, их оттуда прогоняют. Все, вышки национализированы. После этого приезжает американский специалист Кермит Рузвельт, производит цветную революцию и свержение Мохаммеда Мусадыка, ставит шаха, но теперь эти вышки делят на 50%. Дочки Standard Oil получают 50% иранской нефти, 50% BP, понял? То есть тебя прогнали, но ты такой, кореш, помоги. Он такой, я тебе помогу, но теперь 50% мои. Именно поэтому иранской нефтью владеют американцы вместе с европейцами. И по сути, если вот так вот вдуматься, некую такую вариацию этого плана они сделали с северными потоками. Они с них ничего не зарабатывали, это был наш российско-европейский проект. Теперь северные потоки уничтожены, американцы вклиниваются, по сути, мы им будем платить за защиту, и вот это вот предприятие станет российско-европейско-американцем. В том числе и за счет санкций. Вот,
1: не
0: то
1: хочу
0: есть такие вещи они важны.
1: Не но. Хочу прям обижать, но прям сразу об этом заговорили. Вот ровно про ту схему, как ты сказал, когда еще впервые про какого-то инвестора, он еще анонимным поначалу фигурировал, который захотел купить, вот грубо говоря, все железо северного потока.
0: Либо я это слышал.
1: Мне кажется, и ты тоже это, суть вот эту идею рассказывал, что они просто посредничками, которые будут стричь или охранять. Мне кажется, у тебя это
0: нет,
1: в передаче
0: это
1: тоже
0: понятно, было. Это понятно, но параллель с Ираном я до этого не проводил. У меня от этого... В параллель с Ираном, и я повсюду ищу вот такие закономерности, понимаешь? И, конечно, нет, понятно по поводу посредничества, но мы это предполагали как вариант, но когда это начало реализовываться, это уже другое. Может быть, я это слышал уже, но, знаешь, бывает такое, что ты где-то краем уха услышал какой-то обрывок мысли, обрывок эфира, а потом ты сидишь, думаешь, приходишь к таким же выводам, и ты думаешь, что ты сам до этого додумался. Я, кстати, поэтому не особенно там переживаю по поводу авторского права, когда там за песни судятся или кто-то у кого-то идею украл. На самом деле все идеи, они зиждятся на уже существующем планете, и все люди в ней, это большое количество читателей в библиотеке. Так что я, может быть, даже и эту аналогию с Ираном, но мне, если честно, казалось, что я это сегодня утром в туалете придумал, но все равно мне кажется все-таки, что я вот именно такого не произносил. Как бы там ни было, судьбы мира, они будут решаться по-другому. Бизнес, он по сути, это ничего не решает, во всяком случае, не в ВПК-шной, во всяком случае, сейчас, да, то есть 10 лет назад все бы было по-другому, мои разговоры, но все вот эти вот истории про искусственный интеллект, которые говорят о том, что Россия будет как-то рулить на рынке искусственного интеллекта, честно скажу, я понимаю, что это ерунда. Я понимаю, что это будут люди, которые создадут кучу предприятий, на которых попилят бабки, а работать этот российский искусственный интеллект, может быть, он и правда будет российским, но он будет на американских комплектующих, а как ФСБ недавно заговор раскрыло, да, оказывается, все мы под американцами и израильскими спецслужбами ходим. Ну, это то, о чем как бы я еще техноблогером, будучи, говорил, и то, что вызывало у меня большое беспокойство еще до войны. А сейчас-то это приобрело все вообще беспрецедентные масштабы. Но прикол как бы заключается в том, что будут очень много говорить об этом, вместо того, чтобы говорить о реальных производствах. Я считаю, что нужен какой-то питерский международный образовательный форум. И не международный, знаете, а российский, потому что своих ребят отдавать кому-то не надо. Просто как-то начинается с негативной ноты, но с одной стороны мы обсуждаем ПМФ, а с другой стороны я вчера смотрел статистику, то, что вот выходит новость, на 10% подорожала стоимость обучения в российских вузах. Я думаю, это новость ужасная. Начинаю изучать, так оказывается, в МФТИ вуз, на котором в принципе там Россия зиждется, потому что это крупнейший технологический вуз, и все ребята, которые разрабатывают...
1: Не обижать ни Бауманку, ни других.
0: Я не хочу обижать, я опираюсь на свой личный опыт. Да, все разработчики крутые, с которыми я в жизни сталкивался, с кем мне удавалось пообщаться, и мои скудные знания позволяли оценить их знания как просто огромные, да, это были выпускники МФТИ. Поэтому про другие вузы говорить не буду, но вот именно МФТИ, вот для меня это бренд очень серьезный. И то, что там стоимость обучения там, на 40% по некоторым направлениям подорожала, прикинь, у нас не хватает в стране IT, айтишников, бюджетных мест не увеличили, а стоимость обучения на факультете по информатике и математике подорожали где на 40, а где на 60%. И меня это, конечно, внесло в депрессию. То есть, с одной стороны, мы говорим про технологическую отрасль, и это круто, даже на ПМФ обсуждать. Но кто ее будет создавать? Кто будет создавать? Где у вас кадры? Если сейчас Китай, кстати, начал новую программу по переманке кадров со всего мира. Кстати, вот про Германию говорили. Прикольно, что немецкая промышленность, вот все эти айтишники, ты знаешь, сейчас в Германии тоже отток населения. Но я думал почему-то, что они уезжают тоже в Китай. А они в Австралию, в Швейцарию, ой, в Австрию, в Швейцарию и почему-то еще в Испанию. Ну, в Испанию понятно, почему. 3 года без налогов, мы сейчас уехали, попробуем переждать. А в Германии налоги просто огромнейшие. Сейчас там до 50% всего твоего заработка доходит. Но все-таки, опять же, я повторюсь, я считаю, главное – это инженеры, это общество, победившее, скажем так, технократию, каким был и Советский Союз, несмотря на все его проблемы. И, конечно же, я не считаю, что на ПМФ будет что-то серьезное решено. Повторюсь, не хочу никого обидеть. Я быдло, я этот обычный там продавец Митинского радиорынка. Что я вообще могу понимать по сравнению с господами, которые получали образование в Елях, в МГУ и в остальных вузах? Но я все-таки не вижу какого-то движения в сторону полной технологической независимости. Я вижу, как на ПМФе неоднократно принимают решения по перекладке одних денег, денег из одного кармана просто в другой, а глобально ничего не меняется. У нас все великолепно по цифрам. Мы вырыли яму, закопали яму и увеличили ВВП. И можно гордиться тем, как у нас все растет. Но для меня главным показателем является образование. Все тенденции в образовании, которые я вижу, они сплошь и рядом негативные. Но это как раз-таки, вот, на мой взгляд, то, о чем и надо говорить. Нам нужны кадры, нам нужны условия не подорожания в вузах, а наоборот, подешевлению, увеличению бюджетных мест и создание крутых кадров. Потому что сейчас этим тоже занимаются там всякие компании, они сразу вербуют чуть ли не на первом курсе института ребят. Но в итоге-то все это приводит к тому, что какие-то вот избранные, кому там повезло в детстве получить более-менее нормальное образование, кем родители занимались, они как бы молодцы, у них есть возможность в этой жизни преуспеть. А все дети, которые родились в бедных семьях, вынуждены были работать, они, к сожалению, их судьба уже решена. Они не имеют никакой возможности поступить в хороший вуз, уж тем более на бюджет, уж тем более с нашими сегодняшними школами, превращенными в бизнес, когда тебе педагог будет как бы палки в колеса ставить, пока ты не придешь к нему на дополнительные занятия. А если у человека родители себе не могут такой роскоши позволить, то и судьба человека решена. Он мог бы, как Королев, строить ракеты, а в итоге он будет всю жизнь стоять за кассой Макдака, мыть полы и потом ненавидеть себя за нереализованный потенциал. И виновата в этом как раз-таки в первую очередь система.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, ты просто демагогией сейчас занимаешься, без обид и без прочего. Ну, потому что поговорить про Питерский экономический форум, а ты ушел во все хорошее против всего плохого.
0: Потому что Питерский экономический форум – это всего лишь надстройка, на которой определяться перераспределение денег.
1: Получилось. Вот сейчас, причем я абсолютно уверен, те, кто слушали, смотрят, говорят, да, все правильно сказал, да и я скажу, все правильно сказал. Но поговорить-то тема-то
0: хорошо,
1: была немножечко другая.
0: Ну, надо было меня, значит, сразу прерывать и выводить на конкретику. Ну, скажи какое-нибудь предприятие, которое на ПМФе имеет перспективы действительно что-то крутое сделать в России. Потому что я поговорил про ИИ. А ИИ – это основная тема Питерского международного форума.
1: Ну, так форума. Про ИИ ты сказал,
0: ИИ работает по железе. А потому что нет смысла говорить о том, что будет работать не на нашем железе. У нас уже давно идет импортозамещение программного обеспечения. У нас был поисковик «Спутник». У нас есть всякие разновидности Astra Linux.
1: Сейчас я опять очень некрасиво со стороны поступлю, потому что прерву тебя, нам нужно на новости и рекламу уйти. Но вернемся,
0: мы тебя за это и
1: продолжим.
2: Стас разберется. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал чудовищным преступлением удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, который следовал в Крым. Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших. О случившемся ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Уточнялось, что украинский дрон атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. 7 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших еще уточняется. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков назвал поступок киевского режима циничным и бесчеловечным. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона взаимоисключают друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на то, что Макрон сначала пытается наладить связь с Россией, а затем захватывает российский танкер. «Все это лишь часть сложной информационной повестки Запада», добавила Захарова в эфире «Радио Спутник». 1 июня, напомню, власти Франции сообщили о задержании в Атлантическом океане танкера «Тагор». Уточнялось, что его капитаном предварительно является гражданин России. При этом, как отмечается, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. «Газпром» на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку евродров для партнеров. Это передает корреспондент РИА Новости. Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро. Такую оценку дал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМФ созидательных европейских сил и политиков. Напомню, президент России Владимир Путин в 2010 году занимал пост премьер-министра и находился с визитом в Германии. Он тогда отметил, что не понимает, чем немцы будут топить. Газа не хотят, атомную энергетику не развивают. Он пошутил, что, возможно, все сведется к дровам, но за ними тоже нужно ехать в Сибирь. Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта сильно поврежден. В результате атаки беспилотников есть раненые. Об этом сообщили в Минобороны Эмирата. Управление гражданской авиации сообщило о том, что вылеты из международного аэропорта отложены. Самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани. Напомню, Минобороны Кувейта этой ночью сообщило об отражении атак ракеты беспилотников на территорию страны. Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины с заболеванием сердца. Она скончалась на глазах у своего ребенка после драки со знакомой в поселке Хурмули Хабаровского края. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России. Известно, что 27 мая между женщиной, которая вместе со своим сыном возвращалась с прогулки, и ее знакомой произошел конфликт, переросший в драку. Спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Разберется?
6: Стас разберется.
1: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Я про МЭФ скажу только еще одно. У нас там работает выездная студия, будут гости, коллега там работает. Денис же, по-моему, Воробьев поехал, если я правильно помню, поэтому
7: Денчик, все давай,
1: мы от него услышим. Вот прям не знаю, как, правда, как его сказать, предъявлю все ему вопросы вот эти, вот прям все, что у нас будет, все ему перекинем, все заставим его спросить, будет отчитываться за всех. Я считаю, поэтому Денису хорошо отработать, всем коллегам, которые поехали в Питер, хорошо, спокойно отработать. А продолжить, ну, правда, вот с... Ну, такой темой, с настораживающей, с понятной, с очевидной темой.
0: Не, ну подожди, давай про ПМФ все-таки, если уж просто меня очень расстроила новость, вот в том числе и про образование, вот, поэтому, может быть, я негативно подошел, но будет, по сути, туда приедет на ПМФ второй человек Китая, да, после Си Цзиньпина, как я понимаю, вице-президент.
1: Председатель, ну да, президент, по сути.
0: Да, да, да, ну то есть, ну как я вот не особо разбираюсь в том, как КПК устроено, да, если, конечно, мы говорим о коммунистической партии Китая, а не о компьютерах карманных, которые HQ-214, которым я когда-то был. Это продолжение сотрудничества с Китаем, но это как бы и без ПМФ и так шло, да, дополнительные встречи, это достаточно неплохо. Но, по сути, для меня вот ПМФ, он всегда выглядел как перераспределение денег и госконтрактов внутри России, да, то есть ты приезжаешь с красивой презентацией, рассказываешь, как круто ты сделаешь, а поскольку я за этими проектами слежу очень давно и в свое время снимал, ну, мы вместе снимали, я задавал вопросы и даже тестировал российские ноутбуки на полностью, ну там не полностью, прям не на 100%, но насколько это возможно на российском железе и все остальное, я вижу, что этим людям не подается достаточного финансирования по сравнению с теми, кто просто покупает китайские процессоры, как, например, Longsun, да, который недавно нам разработали, уже готовый процессор, просто купили из Китая по факту, но на разработку выделили 1,3 миллиарда рублей, то есть тем же успехом можно было эти деньги просто сжечь. Я считаю, что выгоднее было бы вложить в образование. Но есть, конечно, и хорошие вещи на ПМФ, но проблема в том, что какие бы разработки в области искусственного интеллекта мы не сделали, у нас все это могут отобрать, потому что то, на чем этот искусственный интеллект работает, база сама, да, она принадлежит не нам. Поэтому, ну и, конечно, Эндрю Тейт, Эрл Маск, ну, мне кажется, что в этом плане куда-то немножечко не туда мы работаем, но, опять же, власть имущим, наверное, виднее, там поумнее нас люди, как бы сидят, как известно.
1: Ну да, да, поэтому все-таки вот к этой теме, к другой, которую ты вскользь коснулся, ну она на самом деле правда такая, опять же, и понятная, и очевидная о том, что технологически вот эти возможности, на которых работают многие российские сервисы или многие устройства в России, они так или иначе будут информацию передавать куда угодно. Вот пришло всякое, ну как подтверждение, вроде из открытых источников, из документов, из госконтрактов, но и сообщение ФСБ тоже не просто так, наверное, делаются. Вот тот самый Cloudflare, про который мы выяснили годом ранее, что на нем работает чуть не 70% мирового интернета вообще. Ну так вот, короче говоря, работали они на определенные проекты британских МИДов, Минобороны и прочих министерств. И все эти самые сервисы, площадки, через которые перераспределялся интернет-трафик. Очень удобный же сервис этот Cloudflare. Ну ведь правда удобный.
0: Ну, естественно, да.
1: Но вот все, что нужно, могли через этот софт на смартфоны, на гаджеты устанавливать какие-то следящие устройства, следящие программки, и там вплоть до геолокации, вплоть до видео и аудио информации уходило куда нужно. Куда, где-то, как там лондонский называется? Не помню, где в Лондоне находится, на какой улице находится их вот этот центр разведки, но вот.
0: На улице сэра Гая Фокса. Я думаю, что это ни для кого не является откровением. Британцы, они настолько подсосы Запада, да, вот, ну, Америки. У них ничего своего нет. Это то же самое, о чем я говорю. Да? То есть, опять же, вот я там поругал сегодня, так скажем, нашу политику и Россию. Но важно не забывать, что европейцы в еще более худшем положении, чем мы. Потому что если у нас есть хоть что-то свое, опять же, я там негативлю, потому что хотелось бы больше, хотелось бы лучше, но насколько это в Европе в Европе хуже, чем у нас, это вообще просто фантастика. То есть, если у нас хотя бы есть бюро 1440, и мы, по сути, третий идем после Америки и Китая, я действительно считаю, что по своему технологическому развитию, вот там Китай, потом, ну, точнее, сперва, наверное, вот именно по экономическому развитию, наверное, Китай, потом Америка и Россия, а если говорить по технологическому, все-таки Америка впереди, потому что многие технологии, в том числе числе искуплены из Советского Союза за бесценок, да, потому что, ну, даже тот же самый стандарт GSM, он зиждется в том числе, ты же знаешь, что, допустим, вот эти вот OLED-экраны придумали, ну, LED-экраны, разработку изначальную придумали советские ученые, да, правда, тогда это нельзя было применить так, а в итоге за десятилетия это все эволюционировало в LED-экраны, и без российских разработок, которые за копейки наши Кабан-Кабанычи, приватизируя ЮКОС, на все забили и продавали. И то, что нас в космической гонке США обогнали, это тоже потому, что мы им продали ракеты, которые они просто разобрали, и обратно инженерии вложили в это, поняли, как это работает, вложили в это очень много сотен миллиардов долларов, и в итоге просто смогли нас на рынке, то есть как бы сделать, да, то есть это тоже же было сотрудничество, вот, давайте, ну, мы да. с вами будем сотрудничать, а потом все отбирают, то есть прикол в том, что тот, кто богаче, он становится еще богаче, и пока наши Кабан-Кабанычи дербанили страну, они просто шли в технологическом развитии вперед, вот, и в итоге все это к этому как бы и привело, и то, что бриты, как и европейцы под колпаком, но они этого еще как будто бы не осознают, потому что я вижу заявления от Урсулы фон дер Ляйен и от остальных европейских политиков о том, что, ребятки, сейчас давайте наши государственные СМИ в твиттерах ваших продвигать. Ага, ага, скажет Илон Маск, и отправит их в еще больше теневой бан, потому что они не понимают, что они говорят с позиции слабости. А для них это было силой, когда они, вот, мы вместе с Америкой, единым фронтом, их соцсети, их все, а теперь все, Америка как бы имеет свои претензии, да, на мировое господство, и просто у Европы отбирает все предприятия и использует Россию для того, чтобы в том числе пытаться ослабить Китай и все остальное. И они в полной технологической зависимости. То есть у них в этом плане намного хуже, чем у нас. Так что если в какой-то момент у нас там начнут перекликаться интересы от свифтов и всего остального, нас уже отключили, и мы можем себя чувствовать более-менее нормально. Но если это же сделают с Европой, все, они просто как слепые котята, они уничтожены. Поэтому Америка вот так вот Европу держит за горло и может в любой момент отключить ее от всех технологий. Вы посмотрите, Украина как с нами воюет, используя только Старлинки. То есть у них, кроме Старлинков, вот просто отключаем Старлинки, я вам клянусь, уже через неделю российские войска будут в Киеве, они просто ослепнут, они не будут знать, что им делать. Отключаем у них Палантир и все остальное, они не будут знать, как бить, куда бить, как совершать эти свои поганые теракты. Понимаешь, то есть они все в полной технологической зависимости. И это то, о чем я говорю, когда у меня депрессию вызывают новости о...
1: У меня к тебе технический тогда вопрос. Я вот, опять же, в детали не вдавался, но аналогичные сервисы, типа антидидосовых, ну вот такие, которые для людей, которые сайтами занимаются, или подобные, клаудфлеровские, они же российские-то есть. Просто они дорогущие, и они не самые стабильные. У меня есть предположение, но боюсь вот.
0: Они дорогущие, потому что они не являются, во-первых, железо для нас дороже. Они-то сами производят железо, на котором все эти серверы работают.
1: А, ты все-таки в серьезность копаешь. Ну хорошо, я-то думал, нет, зажрались капиталисты. Я думал, вот так.
0: Но зажрались капиталисты, это
1: вывод. Как я тебя пробил-то, а, раньше тебя?
0: Не, ну смотри, это же про примитивное накопление. Да, тот, кто первый начал, тот больше покупал. Чем больше покупаешь, тем дешевле для тебя стоит. А если производство еще и внутри твоей страны, то политика на тебя не влияет. Ну, точнее, влияет всякие там внутриполитические разборки внутри Америки, но не так сильно. И поэтому ты уже вот эти все серверы закупаешь, строишь инфраструктуру, пока там через десятилетия в России кто-то хочет тоже на этом заработать и делает этот проект тоже, но он выходит супердорогим. Тут же понимаете, в чем прикол? Если государство за это не возьмется и не проспонсирует со своих денег, то оно будет неконкурентоспособным. Если этим занимается частный бизнес, то либо это изначально чел супербогатый, но поскольку у нас в России была приватизация, для них такие рискованные инвестиции, как технологический сектор, они неинтересны. Да? Это то, о чем я говорю, когда рассказываю про разницу между китайской приватизацией и российской. В Китае были приватизированы только те области, которые сильно рискованные с точки зрения инвестиций. В России были приватизированы области беспроигрышные, поэтому у нас технологическое отставание, поэтому мы в этом плане не развивались. А там как бы, а у нас как бы вложились во все это, и нам даже не нужно. То есть кто-то создал аналог Cloudflare, но он его создал для извлечения прибыли. То есть он его создал, там, сэкономив на том, на этом, кроме того, технологическая база.
1: Я очень сильно извиняюсь, но и любой сервис Cloudflare тоже для извлечения прибыли. Ну вот никаких сомнений
0: это
1: нет.
0: Это понятно.
1: Ну, абсолютно никаких.
0: Конечно, но смотри, вот ты создаешь Cloudflare, у тебя есть, соответственно, где закупить оборудование, у тебя все эти фирмы базируются в Америке, они владеют технологиями, и ты с ними договариваешься, покупаешь больше, а ты уже первый, то есть вся клиентская база, 70% интернета,
1: да,
0: они твои, и тебе становится дешевле. И когда уже вот тот, кто отстал от бизнеса, когда он в тебя заходит, он уже тебе не будет конкурентоспособен, потому что для него в производстве и в закупке эти серверы будут стоить дороже, обслуживание для него будет стоить дороже, потому что всех кадров, которые вот всю инженерную школу, которая занималась проектированием этого программного обеспечения, да, на котором все это работает, она уже у него, а тебе надо еще вложиться, получается, и в образование, создать себе кадр для развертывания этой системы. И получается, что ты будешь всегда догоняющим. Поэтому тут два варианта. Либо это делает капиталист для извлечения прибыли, и чтобы заработать, ему приходится делать это дорого. Либо это делает государство, работает себе в минус, но становится конкурентоспособным и тем самым еще обеспечивает свою технологическую базу и защиту.
1: Все вот так, все так. Просто я бы еще добавил вопрос, я не знаю, как это правильно сказать, раскрутки продвижения. И вот правда того самого, что первые на рынке еще и пользуются вот тем самым. Ну, ребят, ну пока вы тут вот новое сделали, мы-то этим вот занимаемся. Вы это вот сделали у себя где-то там вот в этом в желтом сервисе. А на нас-то 70% интернета, ну вот доверие тоже будет такое. Ну плюс старое доброе. Все, что из-за границы... Все круче по умолчанию. Этот старый совковый принцип никуда не выжечь просто.
0: Но тут есть, но это, знаешь, это такая, это мелочь, это больше психологическое.
1: Конечно.
0: Наше заискивание перед
1: считаю,
0: Западом.
1: Абсолютно это вот в первую
0: оно
1: очередь
0: не играет,
1: сыграет.
0: Нет? В первую очередь сыграет документация. То, смотри, вот здесь работает та же логика. Любой из вас, кто сейчас захочет научиться монтировать, да, в качестве программы, скорее всего, он выберет себе либо Adobe Premiere, либо для графики Adobe After Effects, либо DaVinci Resolve. Знаешь почему? Потому что сообщество десятилетиями развивало все это, и они создали огромное количество документации, и ты можешь научиться всему чему угодно. У меня вот есть знакомый, который монтирует в блендере, программе изначально созданной для 3D-графики, но имеющей на борту классную 2D-монтажку. И вот он говорит, она просто супер быстро, она мне очень нравится, но каждое действие ему сделать, ему приходится думать своей головой, вместо того, чтобы полагаться на огромную библиотеку. Программное обеспечение развивает сообщество. И то же самое, смотри, ты нанимаешь программистов, говоришь, ребятки, давайте мы с вами сейчас развертываем вот эту вот сеть классную, да, вот мы сделаем аналог Cloudflare. А где документация-то? У Cloudflare куча там сообщества, форумы, там вот эти программисты сидели, у них конференции, они обменивались знаниями. И сейчас тебе для того, чтобы сделать какое-нибудь простое действие, тебе для этого надо сидеть, думать своей башкой, решать проблемы, и ты на это будешь тратить время. У них уже вся эта библиотека есть. Это как, знаешь, пытаться заново изобрести физику. То есть провести все эти открытия, который есть, ну, сделал Ньютон, да, там Ньютон и все остальные ребятки, и там Ада Лавлейс, да, и, а ты берешь и такой, а я вот все с нуля начну. Сообщество, понимаешь, именно поэтому тоже важно быть первым, потому что вокруг тебя появляется сообщество, которое начинает все это дело развивать, и всем остальным порог вхождения будет минимальный. Сделать что-то на российском, так а где там документация, как она сделана и прочее, это сложно, это удел энтузиастов, я с ними тоже общался про процессоры Эльбрус. И там ребята рассказывают, а мне просто по приколу разбираться. И это круто, они очень умные тоже, выпускники МФТИ. Но таких людей минимум, а нам нужны вот просто, я хочу заработать бабок. Все, вот документация, просто учи, вся библиотека тебе готовая, классно оформленная и прочее, понимаешь?
1: Ну вот ты глобально заходишь, с серьезного момента. А вот я исключительно с прагматичного подхода, вот у меня есть сайт, у меня есть какая-нибудь, не знаю, площадка, у меня есть что-нибудь в интернете.
0: Пойдешь туда, где дешевле.
1: Либо туда, где, ну, где все. И тот самый видеоредактор, я сам прекрасно помню, когда сам потихонечку для себя начинал монтировать, что, ну, вот что у всех стоит. Мне вообще на документацию, на сообщество, мне вот так было. Я не полезу в деталь. Ну, и
0: подожди.
1: Я уверен, что в детали и в тонкости полезет меньшинство.
0: Это не про тонкости. Но вот ты просто, ты в чем вот начинал монтировать?
1: Вегас. Да, Вегас.
0: Вегас. А меня, почему? От кого ты о нем узнал?
1: От видео и редактора-инженера, который у нас в университете занимался, собственно, видео. Миша Ростовцев,
0: это
1: если
0: тоже,
1: вдруг
0: по сути, документация.
1: Больших привет.
0: Да. Миша Ростовцев, может быть, даже обучалки снимал какие-то на эту тему.
1: Не согласен, что это документация. Это просто я знаю, я доверяю, все, мне больше не нужно. Я не полезу, я не технических моментов.
0: Да,
1: потом,
0: но потом
1: уже, потом, конечно.
0: Вот.
1: Но тот же Cloudflare себе на сайт я поставил абсолютно, потому что, ну, вроде у всех и вроде бесплатно. Добрый вечер.
0: Вроде у всех, но ты сталкивался с какими-то проблемами, которые тебе приходилось решать. Понимаешь?
1: Нет, есть просто область, куда я даже не полезу решать проблемы. Ну, потому что я напортачу, я не разберусь, я не специалист.
0: И... Но полезет решать другой человек, а ему для этого нужна документация. Просто я тебе повторюсь,
1: что... Это да. Но это уже следующий шаг, понимаешь? Это второй вопрос, как в анекдоте.
0: Это второй вопрос, хотя, на мой взгляд, первый. Просто изначально ты начинаешь, вот как по монтажу могу судить, монтировать в одной программе, и потом ты такой, вау, хочу сделать такой-то эффект, вот переход. И оказывается, что куча переходов бесплатных, они есть только, допустим, в Adobe Premiere. И там уже все настроено, там есть скрипты, все, что за тебя все написали. И ты смотришь эти обучалки, люди, это, по сути, тоже документация. То есть ты вбираешь, как сделать в монтаже там такой-то футаж подставить. И они тебе показывают на примере Premiere, и там все это будет сделано удобно, и там все это будет сделано классно, хотя сама по себе программа — это просто дно, да. У нее технологически это 2010 год, вот Premiere. Это просто днище, а не программа. Вот. И сейчас многие переходят на DaVinci как раз-таки потому, что раньше у DaVinci, как у монтажки, не было большого количества документации. Да? А сейчас оно появилось.
1: Видосик, я так понимаю, который...
0: Именно, я про это говорю. Как сделать? И ты сейчас просто в DaVinci можешь абсолютно все, что угодно. Final Cut — это та же история, только там все самые хорошие плагины, они платные. И это отстраняет людей. То есть человек начинает монтировать Final Cut и такой, подожди, а что это я вот за это вот плачу, а это можно в примере бесплатно,
1: ты,
0: потому что общество все сделало.
1: К специалистам сводишь. К людям, которые будут заниматься серьезными вещами. Мне для того, чтобы смонтировать подкаст, наложить на него трафаретку, мне Вегаса до сих пор, вот еще 2012 года, а то и 2010 хватает.
0: Ой, слушай, ну это ты зря так, Леша, это, конечно, обидно. Я вообще тебе хотел предложить проконсультировать меня. Я думаю сделать ролик про рестлинг, но такой более поверхностный. Думаю, к тебе потом обратиться. Но
1: Лига
0: это мы,
1: наверное,
0: через месяц, да,
1: будем
0: делать.
1: Самый большой проект, который про рестлинг вот в недавнее время запустил. Мне так было забавно, когда люди приходили. А что это тебя там нет, что это нет? И при том, что как бы перед этим, как этот самый... Я не буду говорить это издание, мне кажется, его многие знают. Прям там слово в слово мои реплики переговаривали, когда мы с ними незадолго перед этим поболтали.
0: А вот здесь видишь, прикол в том, что вот если тебе как раз-таки добавить продакшн, то ты взлетишь выше. А в Вегасе ты этого не сможешь сделать, потому что Вегас, допустим, 12-битные видео не поддерживает и прочее. И типа понятно, ты их специализируешься на рестлинге, и этим должен заниматься другой человек. Но другой человек, который тебе будет собирать и монтировать как раз-таки, и доводить это до более высокого уровня, он будет полагаться на документацию. Да даже элементарно камеру настроить, потому что, слушайте, вот там есть много плоских цветовых профилей, и в этом, ну, там черт голову сломит разобраться. Я вообще, кстати, тебе скажу, первые 7 лет в цветокоррекции я все сидел, а я все это время красил неправильно. Я брал 12-битный футаж и начинал его красить, а надо было сперва красить, а потом уже преобразовывать в цветовое пространство стандартное. То есть я купил себе камеру за 300 тысяч рублей по меркам там 2011 года, да, или какого, 16-го года, это было очень дорого. И я ее сам превращал в камеру за 100 тысяч рублей, потому что вот просто, ну вот, не знал. И об этом мало кто говорил, потому что большинство красили неправильно. Но спустя 5 лет это стало стандартом де-факто, и на тебя просто как на дебила будут смотреть, если ты красишь неправильно. Документация, вот это вот все. Поэтому, ну вот оно к этому... Сообщество. Поэтому я верю только в народную демократию, потому что только вот народ, когда вот он вместе собирается, он может докопаться до всех этих вещей. Это нам нужно глобально, надо всем работать.
1: А это потому, что в любой общине, в любом народе найдется узкий специалист на любой случай жизни. И так как-то проще противостоять вот этой единой корпорации, которая тебе впаривает и втюхивает, лишь бы ты заплатил и купил.
0: Да, а но так корпорация у тебя найдется... владеет самой программой.
1: Но это, знаешь, это всегда такие разговоры, такие темы достаточно шутливо скатываются как раз к тому, что ну давайте вернемся в средневековье,
0: нет,
1: когда каждая община
0: самодостаточная. Давайте развивать свободное, бесплатное программное обеспечение.
1: Я поддерживаю, абсолютно.
0: Но его туда тяжело завести много людей, потому что свободное ПО не зарабатывает деньги, а значит нет денег на рекламу, понимаешь? Прикол документации еще в том, что многие производители, тот же Adobe After Effects и прочее, они закупают у блогеров. Вот откуда ты думаешь, многие туториалы появляются, да? На самом деле сами Adobe закупают и говорят, вот сделай такой же ролик нам и расскажи, как в нашей программе сделать то-то, то-то, то-то. И так себя популяризируют. Поэтому свободное программное обеспечение, оно упирается в свой самый большой плюс, который одновременно является и минусом, вот как диалектически, да, закручивается все. Вы делаете лучше, но о вас никто не знает. Но чтобы о вас знали, вам надо зарабатывать бабки. Тогда ваш продукт становится хуже и отходит от первоначальной идеи.
1: Это поэтому во всем так, это не только в технике.
0: Ну вот, а вот если бы компанию Adobe возглавил Владимир Ильич Ленин, он бы просто дошел бы до этого, зарабатывал бы на Adobe деньги, а потом бы эту программу полностью сделал бесплатной, чтобы все получили, и уже сообщество бы ее дорабатывало.
1: Ну вот сейчас некоторые американские политики настаивают на том, чтобы в обязательном порядке минимум половина вот этих всех искусственно-интеллектуальных агентов будущих должны быть, ну как общественными, должны быть, принадлежать народу. Ну и что,
0: это,
1: куда,
0: кстати,
1: этот голос прозвучит?
0: Слушай, а куда прозвучит? Даже если они это сделают, народ обманут. И даже если они это сделают, это будет, знаешь, как эти, как наши ваучеры с вами, да? Когда вроде у тебя есть часть компании, но ты не знаешь, как этим пользоваться, и в итоге у тебя все это выкупают, в конце концов, все равно, причем выкупают за копейки. Даже если такие голоса, как это будет вот определяться, что конкретно будет принадлежать людям? У нас будут акции компаний, или нам что будет, интеллектуальные права принадлежать, а кому на что? Ну, это неисполнимая история просто, она вот это как раз популизм, вот.
1: Ну, это же сенатор мой любимый от этого, от, как он, господи, от Вермонта, Берни Сандерс.
0: Ой, Берни Сандерс, ну, не
1: прекрасный
0: нравится
1: дядька.
0: Мне. Так же, как и Александра Окасио-Кортес.
1: Нет, ну, в одну корзину не складывай.
0: Ну, они вроде относятся к левым, к таким, к социалистам и прочее.
1: Ну, Кортес на словах, а Сандерс по факту. Хотя руководит, не руководит, сенаторствует от Вермонта. Это очень, конечно, парадоксальная история.
0: Любой американский социалист кончается в Белом доме.
1: Это
0: или
1: справедливо.
0: В Конгрессе.
1: Это справедливо.
0: Если его еще туда допустят, да.
1: Но мне очень нравится всегда, вот как только что-нибудь происходит, то ли меняют кандидата демократы на свои выборы, то ли президент не устраивает. Мем всплывает всегда. Берни Сандерс такой бегущий куда-то из машины, и у него в руках кейс Money in the Bank, это из рестлинга, что вот он идет реализовывать. Если что-то куда-то нет, все, обязательно Берни Сандерса можно упомянуть. Ну а так, в остальном, закругляясь, заворачиваясь, это начали с чего? Начали с того, что вплоть до самых высокопоставленных чиновников российских имели вот это самое вредоносное ПО на своих гаджетах.
0: Имеют, и все камеры в Государственной Думе просматриваются Моссадом, потому что там стоит израильское программное обеспечение. Вот так вот до импорта замещались все эти годы. Вот так вот.
1: Я, знаешь, тебе могу... У меня нет точной информации... Но кстати, я нисколько не сомневаюсь в том, что и все камеры из их парламентов просматриваются, где нужно, в центре Москвы.
0: А какие российские компании... все камеры из их парламента. Это да, это факт. Но смотри, в чем прикол. Постоянно говорят, вот Путин там не умеет пользоваться интернетом и прочее. Честно говоря, я вчера об этом думал, и я вот понял, что это единственная причина, почему Владимир Путин, наверное, до сих пор жив. Потому что они бы его устранили любыми правдами и неправдами. Это сейчас для них самый опасный враг на планете. Но вот как раз-таки то, что Путин не пользуется интернетом, это не потому, что не умеет, а потому что... Я просто посмотрел историю Бен Ладена. Он же поэтому 7 лет мог скрываться... Потому что он не пользовался вообще интернетом и всеми американскими технологиями. То есть, по сути, не пользуясь интернетом, ты становишься невидимым для американских спецслужб. А так, прикиньте, Путин бы в браузере сидел, его бы по истории браузера вычислили, посмотрели бы там все, сопоставили за несколько лет и могли бы уже точно отслеживать его устройство и нанести по нему удар, еще и свалив все на Украину. Так что думайте.
1: Давай еще один перерыв сделаем. Через пару минут нам можно будет даже позвонить, поэтому встретимся, услышимся, еще и стелефонимся.
2: Стас разберется.
5: Мне кажется, что ты...
7: Это проекция.
5: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
8: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
9: Ой, то не вечер, то не вечер.
8: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 10 утра, в Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров выразил поддержку Кубе на фоне внешнего давления. Мария Захарова назвала Армению пассажиром, который хочет попасть в пункт Г. На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка. Подробности далее. Россия выражает твердую солидарность и поддержку Кубе на фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается ее народ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме политическому и военному деятелю Кубы Раулю Кастро по случаю его 95-летия. Лавров добавил, что стороны будут и далее трудиться рука об руку над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках ради формирования справедливого многополярного мироустройства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила власти Армении, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, одновременно оставаясь членом ЕАЭС, с пассажиром, который хочет из пункта А попасть в пункт Г. Отмечая стремление Армении, Захарова отметила, что это даже уже не попытка усидеть на двух стульях. Весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Резервные генераторы Запорожской АЭС ночью штатно отработали при временной потере внешнего электроснабжения. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ночью Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего электроснабжения. Это было вызвано вследствие удара дронами и наблюдалось в течение около 20 минут. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к сдержанности во избежание риска ядерной аварии. Европа начала понимать, что причиной наступающего энергокризиса в ЕС стал отказ от поставок российских углеводородов. Так считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он привел в пример Германию, где российский экспорт составлял 55% всех поставок газа в страну. И сейчас фактически происходит деиндустриализация Германии и закрываются предприятия. А канцлер Фридрих Мерц, добавил Дмитриев, имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю канцлеров. Более 20 соглашений планируют подписать Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Он уточнил, что на ПМФ работает стенд Рязанской области. Программа участия предполагает десятки встреч и переговоров с инвесторами, представителями других регионов, руководителями федеральных ведомств и компаний. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Сильная вспышка зарегистрирована на Солнце этой ночью. Она стала сильнейшей за полтора месяца. Об этом сообщили в институте РАН. Отмечается, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв. Ситуация на звезде начала осложняться накануне, в середине дня. Следующую вспышку уже максимального уровня X ученые ожидают сегодня около полудня. Это все к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. В этом часть можно поговорить по телефону. Позвоните 95-95-912, если есть о чем рассказать, если есть какой вопрос задать. Всегда и с радостью с вами пообщаемся.
5: Вячеслав, мы ждем вашего звонка. Ну, у вас прям... уже вас даже не спрашивают. Сразу, пожалуйста, Вячеслав. Я только ради него теперь просыпаюсь.
4: Ну, хорошо. Допустим.
5: Вячеслав, эти эфиры для вас. Позвоните.
4: Давай еще немножечко про политоту, про политику. политические штуки, иначе не сказать, просто потому что, ну, всерьез обсуждать вступление Украины в Евросоюз, по-моему, даже в Европе уже отказываются, но тем не менее...
5: Но это может произойти, я думаю, что это все равно произойдет, просто не сейчас.
4: Вот
5: потому
4: именно.
5: Что, да.
4: Я про то и говорю, что вот прямо здесь и сейчас это выглядит, ну, вот так.
5: Но там будет не Евросоюз, а Евроассоциация, чтобы с Украины все высосать. Но пока что Украина в Евросоюзе может создать конкуренцию. Да, все-таки какие-то сельскохозяйственные угодья у нее еще остались. Сперва надо полностью разрушить, чтобы потом Украина уже превратилась в очень и очень большой офшор.
4: Ну, справедливо.
5: Ну, то есть она уже, но еще сильнее, извините.
4: Но, ничего. Но, тем не менее, вот говорят о каких-то конкретных шагах, о вот этой, о дорожной карте. Сейчас вот якобы и Венгрия свое вето забудет, и словаки даже говорят о том, что где и о чем. Но словаки напоминают о тех условиях, которые необходимо исполнять. Ну и правда, я не знаю, к чему все идет, но к чему-то движется точно, потому что, ну, на эту тему прям все высказались. Там же и немцы вон относительно недавно рассказали о том, что и как они видят по этой ситуации. И там чуть не из других стран уже полезли учить, и страны из надгосударственных организаций получать, каким образом, что и где возможно. Поэтому что-то варится.
5: Ну, естественно. То есть тут вариантов как бы нет. Но надо еще чуть-чуть подождать. Понимаешь, Венгрия, она на рынок Европы по-прежнему продает некоторые вещи. Да? Это еще мадьяр, он только вступил в свои права и обязанности. Я думаю, сейчас 5 лет, когда выделение огромных кредитов и прочее, вот они когда закончатся, а при этом все эти кредиты будут потрачены, во-первых, оприходованы на ВПК, а все остальные области будут просто загнивать. Да? И Украина тоже будет загнивать. Они перестанут друг для друга представлять конкуренцию, тогда уже можно будет поговорить об их вступлении. Потому что сейчас, пока они только начали путь антироссии, ну, я про Венгрию говорю, да, пока еще предстоит с ПАКШем вторым разобраться, надо немножечко отказаться еще от российских энергоресурсов, перераспределить потоки, а потом уже можно будет Россию гнобить на полную. Потому что я не сомневаюсь, что это будет, но ожидать, что мадьяр вот придет к власти и все, тотальная русофобия начинается, но все-таки венгры, они умнее украинцев, да. То есть я не хочу ничего плохо сказать про нацию. Я вот сейчас вот уточню, что я говорю исключительно про руководство страны, да, но настолько дешево себя давать пользовать, как это дала Украина, и по части жизни, и по части уничтожения собственной страны, ну, таких тупых стран больше нет.
4: Ну, давай так, если дадут то, что они хотят, то, что они просят, в ответ что угодно. Это Европа так живет уже очень и очень давно. Главное вот пошантажировать, главное рычажочек какой-то найти, который можно надавить. У нас звонок есть. 95-95-912 это наш телефон. Не забывайте в начале код Москвы 495. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, это Сергей из Питера снова.
4: Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, Сергей.
3: Хотел бы начать с пожелания радио «Спутнику». Спасибо большое, вы делаете клевую работу, но нам, слушателям, очень мало Стаса Айкак Просто, Дмитрия Пучкова-Гоблина, Андрея Школьникова, еще бы Коринэ Геворгян, почаще бы, побольше бы. Вот что-то сделайте, чтобы Стас был почаще на радио. Рано утром.
5: Спасибо.
3: Это мало.
5: Мне надо еще тут другим контентом тоже работать, потому что на радио «Спутник», знаете, мы вот так вот детально разбираем темы, и вот с Лешей иногда спорим, и мне это помогает выработать какую-то там, знаете, там тоже позицию, что-то переосмыслить, о чем-то подумать, и потом уже это оформить в том числе и в дополнительный контент. Но все-таки 2 часа в день, Стас, я как просто, мне кажется, это и так уже перебор, да? Обычно...
3: Нет.
4: Ну, я так нет. Тоже добавлю, что и у всех остальных перечисленных своих разных дел огромное количество. А так, я уверен, все с радостью бы из этой студии не вылезали бы. Слушаю вам ваш вопрос, Сергей, да, прошу вас.
3: Да, смотрите, Стас подписан на вас на всех площадках, ждите их напалмом, мое стандартное вам пожелание, вымолвите.
5: Спасибо.
3: Если бы вас не существовало в России, вас бы пришлось бы придумать, вы нужны. Вот.
5: Я как Путин.
3: Смотрите. Да, только для нас, для молодежи. Смотрите вопрос. Большое количество ученых из России просто вывозится уже на протяжении, там, как минимум, последних 100 лет. Это даже, ну, это не оспорить, это факт. Какая-то война начинается, их вывозят. Не буду говорить про какие у нас институты там научные есть, я расскажу систему. Приходят молодые умы, ученые, на которые выделяются, естественно, зарплаты. То есть финансирование научного института. Но им платят маленькую зарплату, А старикам, которые уже ничего не могут сделать, но у них есть имя, и они там работают давно, то есть распределяется часть зарплаты на них, то есть, да, как бы. И молодые пишут труды, а старые, которые уже не могут ничего написать, выдают их под себя. Типа это их труды, они сами написали.
4: А вы думаете, вот это, подождите, а вы думаете, это исключительно, вот та схема, которую писали, это исключительно российское ноу-хау, прям вот, да? В других странах так не бывает?
3: Я не знаю, я сейчас говорю, как это просто, суть в чем. Смотрите, я до ковида, до СВО, это 2018 год, если мне не изменяет память, мы поехали в Финляндию, со мной ехала пара молодая. Молодой человек был старше своей девушки, он там закончил институт на физика какого-то там, я не буду сейчас, не помню, там ядерщик, не ядерщик, я помню, что физика, чего-нибудь точно не помню. Германия ему предложила офигительные условия, нашла его, предложила, а Китай предложил еще лучше. И он тогда стоял в 2018 году до ковида, до ВСВО, до всего вот этого, все, что было, стоял и выбирал. А в России... Ему ничего не предложили, он не нужен. Вот вы в первом числу общения Стас рассказал, да, что ученые там Китай там забирает. Вот. Я как это услышал, я сразу вспомнил эту историю, как вот бороться в России, вот как решить этот вопрос, чтобы у нас наконец ученым, нормальным специалистам начали платить зарплаты, чтобы они не уезжали из страны, чтобы они оставались. Потому что в нашем институте, вот, который я лично знаю, где приходят молодые сотрудники, им зарплата платится, на которую нереально даже снять квартиру. А они молодые, им нужно семью создавать, им нужно здесь зацепиться, им нужно детей рожать. Им, ну, как прожить?
6: Да, спасибо большое, Сергей, огромное.
7: Спасибо.
6: Да. Про Китай я все-таки уточню, что вот то, что я говорил, да, про переманивание специалистов, это не даже то, что там вот мой личный опыт, опыт моих знакомых, это конкретная программа сейчас есть. То есть это, но это, правда, больше рассчитано не на Россию, а на Кремниевую долину, где сейчас не самые лучшие условия, да, потому что Кремниевая долина, она так загибается понемножечку, и там, во-первых, с одной стороны пришли техноаристократы уже полностью к власти, с второй стороны вот этот биохакинг, а с третьей стороны многие там, в том числе и из антивоенных соображений, ну, таких минимум, но просто есть и такие взгляды, да, то, что не хотят люди обслуживать ВПК, использующиеся для убийства людей, и постепенно, ну, и Китай им создает условия. Смотрите, по поводу России, то, что вы рассказали, оно полностью совпадает с личным опытом моим и моих друзей и знакомых, потому что, вот я вам даже рассказывал про девушку, мы в свое время неплохо общались, она окончила школу с золотой медалью, но на бюджет в Питере ей поступить в итоге выходило не так выгодно с точки зрения там проживания и всего остального, и она просто уехала в Германию, сейчас на врача в Германии учится, и, как я понимаю, ну, была возможность, и она там останется. И я, конечно, забыл подробности, они стерлись из памяти, но она мне рассказывала, почему вот ей как бы выгоднее было учиться, потому что там что-то было такое. Она закончила школу с золотой медалью, но в России поступить на бюджет медицинский она не смогла, а в Германии вообще с легкостью. То есть она говорит, я даже особо там не готовилась, просто сдала, и поэтому уехала в Кёльн. У нас образование сильно коммерциализировано, я считаю это большой проблемой. Как заставить по поводу того, что там кто-то выдает свои работы за чужие, я вот, ну, на эту тему не знаю, такого опыта у меня нет.
4: Ну, это везде в науке так было, грубо говоря, если ты... Это, кстати, даже имеет и практическое применение, если ты публикуешь работу с более громким именем автора или соавтора, будет больше вариант, что эту работу будут публиковать. То есть тут в этом есть и плюс. Но я абсолютно соглашусь, да, что это очень большая проблема, но это научная проблема, это не российская проблема. Это да. Всегда, да.
6: Но, смотри, я считаю, что у нас два варианта. Я считаю, что мы не можем заставлять людей оставаться в России, которые учатся платно, потому что получается, ну, государство, ну, ты сам оплатил свое образование, то есть ты государству ничем не обязан. Я считаю, что надо увеличить в 2-3 раза количество бюджетных мест, за них будем платить мы с вами. Я готов за это платить со своих налогов, даже готов там отдельно больше за это именно платить, если мне вот там вот скажут, вот ты там предложил, давай ты будешь там каждый месяц, лично ты там 150 тысяч еще на это жертвовать. Но таких наберет... Ну, это я условно, это такая, ну, невозможная ситуация. Но я просто говорю, что я бы на это был готов.

0: Реальная прививка от всего, потому что я вот даже, я не скажу, что я сейчас там суперобразованный человек, но что-то знаю, да, что-то читаю, что-то изучаю. Я вот вспоминаю себя в 20-25 лет, господи, какой же вот прям вот, и сейчас-то быдло, но тогда прям совсем конченый человек, я бы себе руки не пожал, и по своим тогдашним взглядам, потому что они были социал-дарвинистические, да, и если бы не электрички, да, и российское, московское метро, в котором я прочитал большую часть того, что вообще в жизни мной было прочитано. И оно сформировало мои взгляды. И не скажу, что я хороший человек. Я, конечно, считаю себя необходимым злом. Но если бы не это, то я бы вообще просто, я не знаю, я бы, наверное, в канаве какой-нибудь закончил. Потому что те решения, которые я тогда принимал, они были настолько иррациональны, настолько контрпродуктивны. Но в моей жизни было все. И эзотерика, и трансерфинг реальности, и социал-дарвинизм, и многие другие ужасные вещи. И я вот как бы не знаю, кого благодарить за то, что я выжил. Наверное, то, что в последние моменты хватало ума, да, и когда там ходили людей обувать еще в молодости, да, там ходили, и в последний момент какие-то вот пацифистские ценности, я такой, да не, ну не будем мы нападать там на пацана с девчонкой. Ну, в итоге телефон отжали у меня, вот, тот, с кем я шел. Но, короче, всякое вот бывало, я там не буду сейчас долго останавливаться на своей жизни, но я считаю, что только образование, да, способно из преступника сделать нормального человека, нормального члена общества. Только образование способно нам дать все, и поэтому это то, с чего надо начинать. Поэтому-то я считаю, надо больше бюджетных мест. Я готов лично платить за людей, которые хотят учиться и работать. Вот, чтобы они делали жизнь вокруг меня тоже лучше. Ну и сам, конечно, готов ради этого стараться. Поэтому вот. Но они должны потом вернуть долг. Собственно, я оплатил им обучение и все остальное, да, в обществе. А они должны тогда вот, ну, как бы поработать, чтобы создать продукты труда.
1: По указанию государства. Ну, это, да, это распределение, да. Советская практика.
0: Да потому что совки во всем были правы. Пора уже это признать. Вот не могут до сих пор понять, что совки были правы вообще во всем. Ну, где-то, не, кроме их борьбы вот с пропагандой. И то, тогда это работало, сейчас уже не так работает. Короче, совки были правы во всем. Просто совершили несколько ошибок и все-таки вот эта вот война, да, которая нас очень сильно подкосила, и пока все остальные страны бежали вперед, мы должны были восстанавливать собственные территории. И сколько наших граждан умных, честных убили. Кроме того, они же убивали мирняк, сколько там выкосили, сколько там было Королевых, сколько там было разного рода других вот хороших ученых, которые много чего могли создать, Владимиров, Пентковских и всех остальных. Так что, ну вот такова вот история, но совки были правы во всем.
1: Звонок у нас еще один есть. 95-95-91-2, телефон московский. Не забывайте, 495 в начале. А вас мы слушаем. Доброе утро. Прошу вас.
2: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
1: Здравствуйте, Вячеслав.
0: Все,
1: Вячеслав,
0: эфир
1: сложился, комбо. Все, флеш-рояль. Продолжайте, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. В общем, такая история, что сейчас вот Трамп опять ударил по Ирану. Иран, кстати, уже ударил в ответ, то есть уже начинается такая серьезная заваруха. У меня вопрос. Скорее всего, Трамп не сможет выиграть эту войну, даже потенциально, без наземной операции. Вот. Но, я так понимаю, наземная операция очень противоречит его соперникам. Чем рискует Трамп? Вот если вот завтра начинается, условно, наземная операция, могут ли Трампу выдвинуть импичмент, потом могут ли его посадить в тюрьму после его президентского срока за это или нет? То есть вот максимум, чем он может вообще рисковать в современном в современной американской политике?
0: Я думаю, что Трампа... Спасибо за звонок, Вячеслав. Мое мнение такое, что Трампа в любом случае посадят в тюрьму. Просто вопрос, доживет он до этого или нет. Да? Потому что у нас еще остается срок президентский, если импичмента не будет. Импичмент, в принципе, возможен. Хотя я не припомню, чтобы...
1: Давай напомним, импичмент вон в прошлый раз у него был.
0: Ну,
1: не дошел до конечной стадии, но... Все развивалось, поэтому будет, да.
0: Развивалось, да, но это все займет так много времени, а Трамп за это время успеет еще больше. Тут, понимаешь, вот чем больше мы, ну, точнее, американцы начинают бороться с Трампом...
1: Да ладно, мы, все в порядке, мы тоже.
0: Чем больше американцы, я имею в виду все-таки их внутреннюю политику, начинают бороться с Трампом, тем более неадекватные вещи он будет делать. Да, у меня почему-то засело в памяти, может быть, это просто ерунда какая-то, но когда он с Зеленским сидел, то есть можно объявить войну и не уходить с президентского кресла, что пока война не закончится, очень удобно. Помнишь, когда он это Зеленскому говорил?
1: Да, да.
0: Мне почему-то кажется, что не только у меня это в голове засело, но и у самого Трампа. Хотя, может быть, это ерунда. Но мне кажется, что импичмент, если будет происходить, то импичмент будут ему выдвигать, а он еще президентский срок свой досидит. Точно так же и суды, и все остальное. Это все растянется на очень и очень много лет, но то, сколько денег он

0: замутил и сколько он замутит еще на всех своих бесконечных манипуляциях рынком, да, это деньги, которые хватит и ему, и его прапраправнукам, и еще большому количеству немецкого рода Трампов.
1: Я тебе дампов, знаешь, что скажу там на это? Именно так, да. Что действительно американская вот эта судебная машина, она очень, очень неповоротлива, очень медлительна, она долго разбирает какие-то все свои вот эти вот дела.
0: Ну, а когда могут надо за воровство вот молочка посадить.
1: Вот,
0: да.
1: Но при этом показательные истории могут быть практически моментальными. Мы вот тоже в своих вот в рестлинговых историях, ну, когда подшучим, там же WWE тесно связаны с Трампом, с администрацией, подшучиваем, что и они все сядут. В шутку так. А потом, как бы, ну, мы понимаем, что это шутка, но не шутка.
0: Слушай, понимаешь, почему обычного человека легко посадить, а кого-то власть имущего тяжело? Потому что у этого есть союзники, у этого есть совместные интересанты, да, то есть, которые его будут защищать, в том числе и с помощью медиа. И ну, допустим, вот Трамп преступник, мы это все понимаем, да, но не то, что преступник, вор прям прямой, он инвестор, он манипулировал рынком,
1: ну, вот
0: и прочее.
1: Прямо сейчас, да, сообщение совсем свежее, акции, насколько на миллион он накупил у Делла, ровно за час. За минуту до того, как Dell получил госконтракт. Ну, слушайте, да. Ну, что это как не инсайдерская информация?
0: Это чисто, он даже не стесняется. Но,
1: это прям свежак.
0: Да, но там это против Трампа пытаются начать уголовное дело, импичмент. Вы что, на президента США в такое трудное время? Да вы предатели, проклятые коммунисты. Они понимают, что это будет. Они такие, ладно, подождем, пока президентский срок кончится, будем собирать информацию. Начинают собирать информацию. И тут внезапно все сторонники Трампа, которые как бы владельцы газет, заводов, пароходов, да, они начинают, вот, предатели внутри США пытаются наказать Трампа за то, что он принимал правильные решения. Fox News начинает все это. Люди, вот эти реднеки выходят. Не, ну мы как бы Трампа, его политику не поддерживаем, да? Он как бы фигни натворил. Но нельзя сажать человека. Он это сделал ради Америки. И все, вот эти вот все суды такие, ой, а нам нужен этот скандал. И все это растягивается там на 10, на 20 лет. Короче, это как ну, секс, да, с женой, которого она не хочет. Всегда проще попросить прощения, чем разрешения. И это шутка, просто шутка, еще раз. Я так не делаю. Если бы я так делал, я бы так не шутил. Я поэтому, кстати, боюсь таких вот спокойных людей. Мне кажется, они делают ужасные вещи, и поэтому боятся про них шутить, потому что это правда.
1: Ты как-то рассказывал, что и делал, правда. Не доходило, доходило до извинений. Но другой разговор. Я на днях, вот на этих выходных, решил...
0: Я как Трамп с Ираном просто. Да. Только он еще не извинился.
1: Решил пересмотреть этот «Южный парк» непросмотренный. Вот то, что ты сейчас описываешь, ну, это реально эта серия, извините, про когда Рэнди посадили, и он звонил этому, господи, школьному учителю. И тот ему объяснял, как себя
0: Рэнди,
1: вести.
0: Подожди, Рэнди же и был... по-моему, Рэнди и был школьным учителем.
1: Нет. Господи, я забыл, как учитель.
0: А, Рэнди — это который фабрику травы сделал. Все, я перепутал, да. Школьным, который Трампом стал, который стал Трампом.
1: И тот ему рассказывает, что делать, и потом этот самый Рэнди пытается это прорвнуть, ему говорят, не-не, у тебя не получится, ты не американский президент. И тот такой, придется что-то по-другому делать. Но это настолько вот правда складывается. Ой, это прям, да, действительно забавно.
0: Слушай, а я бы вот в теории, ты мне часто припоминаешь «Саус Парк», я, честно говоря, эту серию не видел, но мне кажется, я бы мог быть его сценаристом тоже, учитывая, что мы до одинаковых вещей додумаемся.
1: Слушай, последние три сезона, ну, два сезона, ладно, это беспредел, это просто жесть какая-то. А вот до того уже самоповторы, но некоторые моменты...
0: Слушай, ну, подожди, последний сезон, это где Трамп с сатаной,
1: да, и где Трамп, вот, где Трамп
0: отлично
1: канадец.
0: Вообще, ну, отлично, да, вообще.
1: Ну, это какая-то чушь уже полная.
0: Мне больше всего нравится про эту женщину, которая собак стреляет, я потом еще загуглил. Мне нравится, где они мексиканцев на небе преследуют.
1: Это очень хорошо, и обратно забирают, да. Ну, вот ты знаешь, я тебе так скажу, вот идейки, безусловно, очень, ну вот они правда, они такие очень злободневные. Ну, как все это выставляется, ну вы что делаете-то, ну правда, вы как в какой-то уже совсем ушли, беспредел. Но если это популярно, то и прекрасно. Но, собственно, «Саус Парк»-то и любят за всякие, за гэги, вот за такую
0: всё,
1: ерунду
0: ты,
1: и прочее.
0: Ты уговорил, закажу фигурки «Саус Парка».
1: А, мне надо чьи? Поддержать. Давай сразу, какие?
0: Ну, я не знаю пока, сейчас посмотрю, какие есть.
1: Ну, тогда для...
0: Ну, а я, кстати, Картмана я не особо люблю.
1: Не, ну вот у меня реально еще с этих вот серий про детский бейсбол, у меня любимый это отец как раз-таки Стэна, это вот Рэнди. Абсолютно безумный.
0: А ты видела, как оказалось, что ковид из-за Рэнди произошел, потому что он с летучей мышью переспал?
1: Не только летучие мыши, там разные животные фигурировали, это очень хорошо. Я все хочу как-то это, у нас 3 минутки до новостей, давай. Вот, во, кстати, про игры говорят, геймеры возвращаются в World of Warcraft, ностальгируют.
0: Не, но про это я бы побольше поговорил. Начнем,
1: ну просто, хорошо, тогда про то, как треть россиян готовы начать свой бизнес, причем большинство, как показывает опрос в ЦИОМ, это или старшие миллениалы, или вот уже цифра, то есть средние миллениалы не хотят.
0: Я думаю, что большинство, на самом деле, начав свой бизнес, они будут поражены к тому, тем уровнем ответственности, да, у меня вот даже там в семье были проблемы, которые мы сейчас решаем из-за того, что свой бизнес, это ты постоянно, я сейчас не работаю, да, ты зарабатываешь намного больше денег, но ты теряешь очень много физического и психического здоровья. Потому что, когда ты на кого-то работаешь, там посижу, отдохну, там похожу, вала побью по офису. Но когда ты работаешь сам на себя, ты к себе предъявляешь больше требований. То есть у тебя ощущение, что ты на какого-то вымышленного себя работаешь. Если как бы большие бабки, конечно, это того стоит, но просто надо быть готовым и к этому. Но я обращал внимание, что многие люди просто не готовы, когда ты принимаешь решение, и ты несешь ответственность за все. И я вам скажу такое, что из-за моих там каких-то неправильных решений я на сотни тысяч рублей попадал, и даже на миллионы бывало такое. Так что это, конечно, ну, такая история тоже достаточно тяжелая. Я бы, конечно, в идеале бы, чтобы мне платили столько же, сколько я зарабатываю, но чтобы я работал на кого-то.
1: А так вот было вопрос, бы та треть, про которую этот опрос показал, это много, это мало, учитывая, ну, действительно, что сейчас всяких сложностей...
0: Мне кажется, мало.
1: Мало,
0: да, учитывая то, какие работодатели по большей части всегда идиоты, и как вот они относятся к людям, ну, мне кажется, это мало. Я думаю, что в Америке, например, 2/3 хотели бы свой бизнес.
1: Вообще, я бы тренды, конечно, посмотрел. Сколько было, допустим, 5-10 лет назад. Другое дело, что такое исследование, я сомневаюсь, что так в панельном режиме проводят. Ну, чтобы отслеживать. Потому что ключевое — это тенденция. Стало ли больше, стало ли меньше.
0: Смотря что считать своим бизнесом. Вот я знаю там людей, которые отлично зарабатывают, там, допустим, пошивая костюмы для косплея. Вот у меня есть костюм Хомлендера, девушка делала, великолепная. Стоило достаточно дорого, да, в принципе, но прикол-то как бы в том, а считает она это своим бизнесом, вот если у нее такое спросить, или она считает, что вот она просто как бы там фрилансер, условно говоря. Тут же вопрос еще определений и прочего.
1: А, ты это все сводишь к самоидентификации. Так, по-хорошему, да. Заработок есть, налоги платишь или... Скрываешь все.
0: Малый бизнес. Ну вот, я о чем и говорю.
1: А про малый и средний бизнес будут, если я правильно понял программы, целые панели, целые мероприятия на Петербургском международном экономическом форуме. Космические подвязы снова работают. В 12 часов сегодня коллеги в первый раз оттуда выйдут. Обязательно с ними побеседуем об этом. А мы небольшой перерыв сделаем, прервемся, реклам новости. Ждите.

0: нас разберется. Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала охотой на людей удары Киева по автобусу в ДНР. Она подчеркнула, что своих Украина сгоняет через мобилизацию в могилы, а наших убивает террористическими методами. Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отреагировал на трагедию. Он отметил, что этот удар киевского режима по автобусу является военным преступлением нацистского киевского режима против гражданского населения. Мирошник подчеркнул, что это преднамеренные террористический акт. Особенно он отметил, что ВСУ использует поддержку Запада для атак на гражданский транспорт и создания невыносимых условий жизни для мирных жителей. Ранее Следственный комитет, напомню, сообщил, что на обломках БПЛА обнаружены надписи на иностранном языке. Напомню, сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинский дрон атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. 7 человек погибли, 11 получили ранения. В свою очередь, омбудсмен ДНР заявила, что готовится обращение в ООН и Красный Крест. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил государственного, политического и военного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием. Медведев отметил, что Кастро в течение многих десятилетий высоко несет знамя революционной борьбы за правое дело. Кроме того, в поздравительной телеграмме Медведев отметил участие Кастро в укреплении своего всего комплекса взаимодействия Москвы и Гаваны. Это, как указал зампред Совбеза России, заложило основы нерушимого фундамента, на котором строятся по-настоящему дружеские связи двух стран. Россия, добавил Дмитрий Медведев, продолжит осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенной Кубы. Российский фонд прямых инвестиций подпишет на Петербургском международном экономическом форуме 7 соглашений со странами глобального юга. Об этом сообщил глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что РФПИ продолжает активно взаимодействовать с арабскими, ближневосточными и азиатскими партнерами. Кроме того, по словам Дмитриева, РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам. Российский автомобильный бренд «Аурус» показал на Петербургском международном экономическом форуме обновленные модели «Сената» и «Сенат Лонг», а также версию «Кабриолет». Это передает корреспондент РИА Новости. «Аурус Сенат» с обновленным внешним видом ранее можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году, а «Сенат Лонг» и вовсе впервые демонстрируется широкой публике. Также на стенде бренда представлен «Сенат» модификации «Кабриолет» и «Кабриолет ЗИС-110Б», служивший на парадах «Победы» в Москве в 50-е годы. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Стас разберется на радио «Спутник». Завершающие полчаса предлагаю прям со звонка и начать. 95-95-91-2 наш телефон. Телефон московский, 495, не забывайте. Доброе утро, представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Меня зовут Ольга, я из Саратова.
3: Здрасте, Ольга.
4: Я вам звонила уже.
5: Вот, да, здрасте.
4: У меня вопрос такой. Вот как вы считаете, с юридической точки зрения, возможно было бы, если бы на Украине пришла какая-то новая власть, принципиально новая, чтобы она признала, объявила недействительным все сделки, совершенные предыдущей власти, по отчуждению украинских земель, украинских там богатств всех, в пользу иностранцев? Вот, угу. Послал бы их куда подальше, пусть бы они судились бы.
5: Юридически, спасибо, я вам скажу, да, юридически возможно все, что угодно, да, то есть законы пишет сильный, вот какие мы законы там напишем, можем взять и отчудить все, что угодно, да, если у нас есть достаточно армии и флота, мы можем завтра прописать закон, найти оправдание, почему, допустим, Бельгия нам принадлежит и забрать ее себе, вот так вот это работает. Мы живем в мире, где главенствует право сильного, вся эта юриспруденция, это разговоры в пользу бедных, ну, вот правда, да, то есть мы, безусловно, следуем законам. Законы многие логичны, многие абсурдны, но юридическое обоснование можно найти абсолютно для чего угодно. Все люди во власти проголосуют как надо, как им скажет правящий класс, да, который распоряжается как раз-таки деньгами. И по поводу там отчуждения земель Украины, а зачем нужно? Они ими и так владеют, да? То есть, смотрите, у вас есть там любовница, у вас есть там семья, а есть любовница. Вы к любовнице ходите, свои утехи какие-то там справляете, всю нужду, все получаете от нее, что хотите. Зачем вы будете на ней жениться? Тем более, что у вас уже есть жена, законная семья. Это сперва развод, это вот этот юридический геморрой. Украину, вот зачем Украина нужна в качестве жены, если отлично можно прийти, и она сделает все, что ты скажешь? Зачем?
3: Ну, я так понимаю, вопрос был исходно больше о внутренних украинских, ну, как сказать, подвижках. Ой. Может ли изнутри Украины родиться вот такой запрос? А в остальном прекрасный ты пример привел.
5: Слушай, запрос уже есть. Они, украинцы, вот главная вот идея украинцев, ну, сколько я за этим слежу и сколько я старых интервью и прочего смотрел. Украинцев всегда была идея, как бы от из Украины свалить. Понимаешь? Вот это единственное, о чем постоянно украинцы думали. Ну, в принципе, и наши тоже многие очень думали. Но в Украине это была вот главная идея, да? То есть вот эти вот страны, которые больше всего хотят в Европу, они же в Европу люди-то простые. Зачем хотят? Чтобы свалить. Потому что им в Украине не нравится. Потому что они в Украине не могут реализоваться, не могут ничего получить. Вот. Но Европе-то Украина зачем нужна? Ее пользуют, когда надо. Получают все издержки, на нее вешают, жизни украинцев разменивают на бабки, а сами при этом кайфуют. Так что смысла-то в этом нет, это все равно, что жениться на проститутке.
3: Я не знаю, что здесь добавить. Другое дело, что вот самая первая реплика, наверное, твоя все это и закроет. Если достаточно политической и другой силы и воли, можно что угодно.
5: Да, почему, конечно, да, просто физической силы, ну, то бишь, под физической силой я подразумеваю военку. Ну, делай вообще что угодно. Да, присоединяй Гренландию, присоединяй Канаду, присоединяй Иран, Ирак, что угодно. Но только зачем присоединять к себе, если можно просто пользовать, и ничего за это ты не должен. Потому что брак, ну, вот вступление в Евросоюз, я это воспринимаю как брак, да, то есть мы с вами там женимся, у нас с вами союз. Но зачем мне союз с тем, от кого я и так получу больше. Потому что в браке надо не только брать, но и отдавать. А со шлюхой ты просто приходишь, ты ее пользуешь.
3: Какие политические формулировки сегодня пошли. Ну, прям не
5: это нормально. Но это правда. Ну, тут по-другому не сказать. Ну, как вот? Ну, ладно, шалава.
3: Ну,
5: вот
3: это, ты приходишь... ну, что за... Ну, прям
5: короче,
3: я не могу.
5: Зачем? Ладно, прямо ладно, я скажу
3: политика,
5: более культурно.
3: А все серьезно.
5: Это и есть политика. Просто люди этого стесняются, а я говорю, как есть. Понимаешь? Вот у тебя есть... Зачем жениться на Украине? Зачем брать на себя какие-то обязательства, если Украину можно и дальше просто пользовать, как тебе
3: абсолютный
5: захочется.
3: Факт, абсолютный
5: ну
3: факт.
5: Ну вот, ладно, за выражение, извините, но просто я вот человек простой. Я вот как вижу, так и говорю. Я не могу сказать по-другому, потому что это вот то, что я вижу. На мой взгляд, это так и есть, и лучше вот тех слов, которые я сказал, да, тут ну, не подобрать.
2: Так
5: ну,
2: вот вопрос так вот.
5: Я еще к людям это не относится. Люди в заложниках. Я говорю непосредственно о логике политической.
2: Вот. У нас звонок есть, но тут прям вот не могу не досказать. Так почему же, главное-то, почему вот пытаются к этому... Ну ладно, об этом позже. Звонок есть, да? 95-95-91-2, это наш телефон, поэтому не забывайте код Москвы-495.
5: Пытаются подвинуть, обещают. Обещать не значит жениться.
2: Вот опять же договорим. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
6: Здравствуйте, я звоню из Хабаровска. Хотела бы поучаствовать в вашей дискуссии по поводу Паладира.
2: Представьте, пожалуйста, и рады, что нас такие регионы также слушают.
6: Да, я с Стасом восхищаюсь всегда. Как
5: спасибо.
6: Он говорит, как он мыслит. Мне уже 76-й год, поэтому можете принять это как комплимент.
2: Спасибо. Голос у вас намного моложе звучит, и я уверен, мыслите вы тоже моложе.
6: Спасибо и вам. Вот я хотела об одном сказать. Когда-то лет, наверное, так это был, какой же год, так сейчас скажу. Это был 7-й год. Нет, 17-й. Когда... Еще была программа Стерлигова Германа по радио, по-моему, по «Маяку» или по «Радио России». И вот тогда он сказал, что единственный способ решить все проблемы с искусственным интеллектом, тогда еще мало об этом говорили, вырубить свет. Так вот я по поводу Паладира хотела сказать. Ведь эти большие базы данных, которыми он пользуется, не могут работать, когда... имеется электричество. Так почему не вырубить это электричество, чтобы этот Паладир просто его загасить?
5: Так а мы сами что без электричества ведь... будем делать?
2: А вы имеете в виду прям все?
6: Нет, я имею в виду на Украине. Там какая-то была программа, и там сказали, что 4 больших вот этих, как это называется?
5: Дата-центры.
6: Да, дата-центры, точно.
5: Ну, для начала спасибо надо огромное. Установить... Спасибо за звонок. Для начала надо установить, где эти дата-центры находятся. Это большая разведывательная работа. Там не просто так тоже, там все скрывается. Но главная причина... Ну, слушайте, ну а как так? Мы нападем что, на американскую компанию? Ну, вам многие бизнесмены внутри России спасибо-то не скажут. Они сразу... Я даже не удивлюсь, если там Паладиру какие-нибудь технологии из России предоставляются. Но это как так? Это же... Ну, мы что, воевать напрямую с США собрались? Не, ну они-то с нами воюют, но мы-то затерпим, а вот на них нельзя. У меня такой же вопрос, а что бы все эти старлинки поганые не начать уничтожать? Ну, раз вы предоставляете информацию, ну там уже как бы уважаемые партнеры-то расстроятся. А северные потоки мы с кем осваивать будем? Крамола, так нельзя. Мы-то как бы это... Ну, со всеми странами НАТО воюем, но через Украину мы их будем экономически ослаблять, понимаете? Нельзя такого делать, потому что ну, обидятся зарубежные партнеры. Это мы что, по Паладиру, по дата-центру ударим, они денег потеряют, а потом скажут, русские, слушайте, ну что-то мы там санкции с вашей нефтянки тогда не снимем. А тогда, ну, там, Дерипаска или кто там, Владимир Потанин не заработает. Нельзя так делать, слушайте, это крамола. При капитализме так не работает, к сожалению. Вот, но касательно света, все равно на Паладир это не повлияет. Данные они будут предоставлять. Дата-центры на Украине нужны для более близкого доступа к информации. Ну, то есть, знаете, это та же самая функция, как и у оперативной памяти. Да, у нас есть вроде бы постоянная память, а зачем нам оперативка, которая в 1000 раз дороже? А вот для того, чтобы самые часто используемые задачи выносить как раз-таки туда. Ну, то же самое дата-центры. Вот, не знаю, я бы по Старлинкам бомбанул. Вот это, я считаю, легитимной военной целью. Чтобы Илон Маск чуть-чуть потерпел, ударить по его кошельку. Но вот, ну нельзя, потому что как бы Эрл Маск на экономическом форуме. Вдруг Эрл Маск не приедет.
2: Отлично подвязал, хорошо.
5: Ну а что мы сейчас по Старлинкам бомбанем? Эрл Маск скажет, слышь, а зачем? Я уезжаю. Хлеб и соль вот так вот кинет на пол, уедет, а мы опять плохие, мы расстроимся. Вот, к сожалению, таков капитализм, простите.
2: Я вот знаю, что... Ну, как знаю, все, наверное, помнят, что «Симпсоны» все придумали. А я вот эту серию, опять же, в «Южном парке» видел. Там про электросамокаты, когда засилие электросамоката было. Что с ними сделать? А нужно просто мобильную связь отключить. Отключили мобильную связь, все моментально исправилось. Так, ну что, кстати, да, правда, подсказывают абсолютно точно, что у Масков-то в семье далеко друг с другом они и не общаются, ну, не общаются, не
5: особо ладят. Нам фамилия нужна, у нас бумага классная. Конечно, любой, кто читал биографию Илона Маска, написанную Уолтером Айзексоном, да, я даже не буду брать, что она чересчур комплиментарна, и все истории про то, какой Илон Маск чемпион по геймингу всего и вся, это чушь собачья, да? Да. Но даже там про Эрла Маска написаны просто абсолютно отвратительные вещи, которые, если хотя бы там на какие-то проценты являются правдой, то можно сделать вывод, что он как бы, ну, плохой человек.
2: Вот, раз уж ты про игры заговорил, давай к этому моменту перейдем. Философская какая-то, я так понимаю, история о том, что люди среднестаршего возраста возвращаются в World of Warcraft.
5: Мне это так нравится, честно. Я вот сам Вовку не играл, но я сейчас постоянно смотрю ТикТоки об этом. И ролики на Ютьюбе там типа «Вернулся в Warcraft, создаю свою гильдию». Через 3 дня выходит ролик «Я создал гильдию, нас уже больше сотни, пацаны, работаем». И я такой смотрю, Господи, для меня World of Warcraft, я повторюсь, я сам не играл, но у меня вот друзья школу прогуливали ради него. Иногда я сидел, смотрел, как они играют. У меня компа, потому что тогда не было, вот, но я так кайфовал. Я сейчас эти ролики иногда фоном себе включаю, как там люди что-то делают. Это классно, вот это вот такая еще пиксельная, такая кривая графика. Но прям вот я как будто возвращаюсь в свои там 15 лет. Очень круто. Рад, что старые игры иногда оживают. Возвращаемся. Дальше нам остается только линейку возродить, пацаны. Возрождаем линейку, кидаем всех, устраиваем ПВП, воруем шмотки. В общем, все как мы любим.
2: Серия тоже, кстати, в Южном парке одна из лучших про World of Warcraft была.
5: Где Картман играет жирный такой, да?
2: Они все играют. Ты что, они все там ожирели? Потому что если мы будем убивать кабанов, на это уйдут 3 месяца, 14 дней и так далее. Я больше все-таки про другое. Вот про этот, я не знаю, философский, социальный какой-то заход, потому что вот я не знаю, почему люди возвращаются конкретно тут, но выводят, что и вернуться в детство, и как-то защититься от действительности, и спрятаться от вот этого дум-скроллинга, то есть в игре найти успокоение какое-то
5: да,
2: на здесь.
5: Это
2: сейчас
5: нормально. Потому что мы живем под постоянным напряжением, там, что семейная жизнь, что работа, что политика в особенности. Эскапизм — это нормально. Я вообще полностью поддерживаю эскапизм, во всяком случае, если ты в него не уходишь с головой. Но мне, в принципе, эскапизм нравится. Я ухожу иногда вот какие-нибудь книги почитать, хотя уже 2 месяца вообще ни страницы не прочитал, только посматриваю, да, методички, которые мне на ночь скидывают, какие новости мы завтра будем обсуждать, потому что во сне могу, мне может чем-нибудь присниться. А потом могу с утра вот так вот сидеть, думать о том, что я на ночь начитался. Вот, и, соответственно, все уходят по-разному.
2: Ну да, все так. Просто действительно интересно, какие-то масштабы на самом деле приобретает, потому что, ладно. Еще один звонок у нас
5: есть. Но там все-таки система продумана еще. Там целые истории за этими мирами стоят. И король лич, и какие-то подземелья, и фармы боссов. Там каких-то по несколько часов.
2: Без вопросов. Звонок у нас еще один есть. 95-95-91-2. Телефон Московский 495. Не забывайте. Доброе утро. Мы вас слушаем. Прошу.
7: Здравствуйте, меня слышно?
2: Да, слушаю вас.
7: Ага, здравствуйте, Алексей. Привет, Стас.
5: Привет.
2: Здравствуйте. Монет.
7: Ага. Хотелось бы узнать твое мнение о недавно случившейся ситуации. Тут Games Voice объявили неофициальный дубляж для Cyberpunk «Фантомная свобода». Но CD Projekt Red, они выступили против данной озвучки, мол, это нарушает их авторское право. Из-за чего у меня, в принципе, вот появился вопрос, а могут ли они вообще что-то сделать в России, если они по итогу из России, как юрлицо, не ушли, и по факту они палец о палец-то ударить.
5: Да. Я считаю, что они...
2: Давай дослушаем, просто у нас сейчас время подходит уже к концу. Прошу вас.
7: И уточнение просто на предыдущего эфира по поводу вопроса об экзамене. Ты сказал о том, что учителя любят учеников вести на дополнительные уроки, чтобы тем самым больше денег зарабатывать, потому что дополнительные часы. Я думаю, подобная проблема, если и присутствует, то не хочу, конечно, обидеть, но, по-моему, присутствует только в больших городах. Потому что в маленьких, когда нам говорили о том, что вот вам надо стараться на ОГЭ, вам надо стараться на ЕГЭ, ну, нам это говорили искренне, потому что за нас беспокоились. И нагрузка у наших учителей в маленьких городах, она очень большая, потому что в маленьких городах кадров почти нет. Соответственно, работы столько, что ну, дополнительные уроки – это уже... Ну,
2: себе дороже, понятно, да-да-да.
7: Да, все.
2: Спасибо большое. Спасибо, да, огромное.
5: Спасибо за вопрос. По поводу маленьких городов я, опять же, не знаю. Я вот просто говорю то, что я вот услышал, то, что мне рассказали люди, которым я доверяю, и то, что я сам приехал и, собственно говоря, отчасти посмотрел. Но вот в маленьких городах не знаю. Надо, конечно, поездить, посмотреть.
2: Ну, обобщать, наверное, просто не стоит. Везде есть хорошие учителя, везде есть не очень хорошие люди. Ну, да.
5: Но я считаю, что надо обобщать, если таких большинство. Да? То есть, надо
2: если
5: посмотреть.
2: Большинство, но статистики у меня нет.
5: Ну да, но при этом есть вот личное мнение, на которое тоже можно полагаться. Смотри, касательно ситуации с Games Voice
2: озвучкой,
5: и прочее,
2: да.
5: С озвучкой. Мне кажется, что все-таки CD Projekt Red смогут им потрепать нервы и что-то сделать. И Games Voice, я не знаю, зачем они тогда вот это все дело анонсировали, потому что я тоже был на этой презентации, где-то трейлер прогремел. И я Games Voice очень люблю. То есть Hogwarts Legacy я проходил в их озвучке. Это очень качественная и крутая работа. И мне кажется, им надо было сделать по-другому. Просто не собирать донаты, выпустить, а потом сказать, ну вот, типа, мы выпустили бесплатно, но нам надо заплатить актерам, иначе такой озвучки больше не будет. Просто вот это вот позиционирование, что типа если вы задонатите, но у CD Projekt Red к нам начнутся вопросы, и тогда мы пустим эти деньги на озвучку GTA San Andreas, но мне кажется, это типа как-то неправильно. Извините.
2: Будь здоров, все в порядке, да. Значит, не соврал, да.
5: Да, либо им просто уже забить, да, вот на все это. Почему проблема? Проблема в том, что боятся, что потом все эти ребятки вернутся, да, и если когда они вернутся, а мы там уже озвучили, мы свои актерские карьеры потеряем. То есть надежда все-таки на какое-то возвращение там поляков, как и всех остальных, тем более CD Projekt у нас и после «Ведьмака», и после всех остальных очень долгая история. Вот. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, все-таки в этой ситуации Games Voice немножечко виноваты, потому что уже вроде анонсировали, ну, значит, все, это как бы должно быть. Если вы не имеете полной гарантии, что вы это сможете сделать, то зачем как бы тогда анонсировать, как говорится?
2: Ну, не то, что виноваты, а вот не с того подхода, что ли, да?
5: Да, да, неправильно они сделали. Вот, uh-huh. То есть я, допустим, ну, я Games Voice доначу за каждую озвучку. Ну, я там по 1000 рублей скидываю, мне кажется, ну, как бы нормально. Я вот скачиваю игру, допустим, вот Hogwarts Legacy, я скачал, я там косарик закинул, все. Но донатить сбор на что-то, что еще не выпущено... Можно, но когда тебе говорят, ну, если не получится, мы как бы будем этот GTA San Andreas озвучивать, ну, такое себе. Вы уже просто определитесь и забейте тогда на этих поляков и на всех остальных. А если суды какие-то будут, мы уже там финансово поддержим, да, я про народ говорю. Ну, или выплатите какие-нибудь деньги за нарушение авторских прав, но вы с этого там...
2: Там, наверное,
5: такие...
2: космос будет.
5: Никак, не, это, слушай, нельзя взять там... Я не знаю, 10 миллионов рублей в компании, которая на этом заработала 3 миллиона рублей.
2: Почему?
5: Да потому что у них просто физически нет таких денег. Ну, оформят банкротство.
2: Таких случаев, да. Так, ну и все выдадут. Да. Ну, может быть, не всю сумму, но сколько раз такое
5: размер
2: было?
5: Размер компенсации определяется в том числе, ну, насколько я знаю, и размером того, сколько ты с этого заработал.
2: Нет, я не знаю,
5: может
2: как
5: быть,
2: здесь
5: там...
2: где. Халк Хоган обанкротил... Вот это, как этот сайт или целая сеть, я не забыла, Гоукер, всякая желтушная такая информация, он им такой иск предъявил. Просто потом в суде разобрались и сумму ограничили, но все, мероприятие было обанкрочено.
5: Но иск-то можно предъявить закрыто. На любую сумму, но с тебя не смогут взять больше денег, чем у тебя есть.
2: Нет, ну ты сейчас уже меняешь формулировку. Присудить могут, взять – другой вопрос уже.
5: Но придется тогда Games Voice закрыться. Ну тогда да, наверное, неприятно. Ну, короче, здесь все в том, что они изначально сделали неправильно. Uh-huh. Понятное дело, что хочется денег за свою работу, но за качественную озвучку, она у них точно будет качественной, люди надонатят. Хотя я вот, например, не задоначу, потому что я Киберпанк так и не прошел. Ну, поэтому мне Liberty City неинтересно. Ну, вот, не знаю. Что-то либо да. Можно это... Хотя можно, конечно, там какими-то такими тайными путями взять там это, собрать на нее денег и выпустить ее как левую, просто залить куда-нибудь в интернет. Но тогда и бренд Game Voice. То есть я пришел, что я привык, что я к ним на сайт захожу и все скачиваю. Ну, конечно, да, такая себе ситуация, конечно, неприятная. Единственный вариант, ну, как мне видится, это было делать ее бесплатно, выпускать, а потом пытаться собрать на нее деньги, сказав, что, ребятки, ну, вот вы получили, но если вы нам не задонатите, да, добровольно там, то больше таких озвучек не будет. Ну, да, тут уже даже я бы задонатил, лишь бы поддержать, потому что мне русский дубляж безумно нравится, да, я воспринимаю это как отдельное искусство, то есть я когда фильмы смотрю, я смотрю и в английской озвучке, и в российской, хотя, как правило, английская, если речь идет о Netflix, она вообще просто позор, я бы некоторые фильмы от Netflix смотреть бы не стал, они в губы не попадают, звук не сведен, русские намного лучше делают.
2: Классическая школа вот, российского русского перевода — это совершенно потрясающие люди, которые порой и персонажей раскрыть могут удачнее.
5: Ди Каприо, да, как мы поняли, почему Ди Каприо Оскар не получал.
2: Да, потому что у него голос не тот, который, который надо.
5: У него ужасный голос, если честно. Вот прям вот русский дубляж Ди Каприо, лучше бы ему этот голос отдали просто навсегда.
2: Или наоборот, никогда его не подавали, чтобы не сравнить было вот так.
5: Ну, да нет, ну там прям слышно, прям очень плохо.
2: Ну, я не знаю, в Киберпанк я не играл, но вот GTA, что San Andreas, что Vice, я не знаю, мне кажется, нет. Лучше изучить английский со всеми этими акцентами и слушать в оригинале. Как раз там-то получилось все очень хорошо, очень здорово.
5: Да уже все прошли, кто хотел, а поиграть с русским дубляжом, это вот новый повод, это по сути как заново игру купить, заново ее для себя открыть и посмотреть, как они там что сделают.
2: Но теперь я люблю хочется такое. Теперь прям хочется.
5: Я даже старый фильм, если какой-нибудь фильм, вот я помню, я смотрел там со Шварцем, и он внезапно появился в дубляже, я этот фильм знаю наизусть, но я все равно пересматриваю.
2: Ладно, у нас время, к сожалению, подходит к концу. Не забывайте, завтра на час раньше, а так все как обычно. Всем огромное спасибо, кто слушал, кто смотрел, кто писал комментарии, кто дозвонился. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

Страна героев. Илья Ещуринский. ДРГ противника – одна из первостепенных целей. Они не только собирают информацию, но и пытаются нанести реальный ущерб военным и инфраструктурным объектам. Выявлением и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне спецоперации занималось подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием сержанта Ильи Ещуринского. В районе его ответственности находились подступы к одному из поселков, подконтрольных врагу. Наблюдение велось с помощью дрона. В одной из лесопосадок морпехи засекли украинскую ДРГ, которая минировала местность, чтобы остановить продвижение российских военных. Медлить было нельзя. Сержант Ещуринский мгновенно и профессионально оценил ситуацию и принял решение нейтрализовать диверсантов. Он лично использовал огнемет, имевшийся в распоряжении отделения. Хватило двух прицельных выстрелов. Российские огнеметные системы имеют дальность поражения до 2 километров. Любая цель, находящаяся в километровом радиусе, гарантированно уничтожается. Так и произошло. Подавляющее большинство членов ДРГ были ликвидированы, остальные бежали. Замысел противника остановить наше наступление был сорван.

0: Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, в Бишкеке 14, в Якутске 17 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Атака ВСУ на автобус требует международного осуждения, заявили в МИД России. В Севастополе начнут продавать бензин без талонов. Евросоюз взялся за агрессивное выдавливание РПЦ из Армении. Подробности далее. Атака ВСУ на автобус в ДНР требует международного осуждения и жестких действий по привлечению преступников к ответственности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В связи с этим он отметил, что все детали и доказательства этой трагедии соберут и передадут представителям России на международных площадках. Кроме того, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что ряд писем и материалов об ударе ВСУ по гражданскому рейсовому автобусу будут направлены в ООН и Красный Крест. Напомню, сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинский дрон атаковал рейсовые автобусы Москва-Симферополь. 7 человек погибли, 11 получили ранения. Продавать бензин без талонов начнут на большинстве АЗС в Севастополе. При этом ограничение на заправку не более 20 литров остается. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что за прошедшую ночь и утро власти города смогли заправить большую часть оперативных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Напомню, продажа бензина марок АЕ-92 и АЕ-95 в Севастополе днем ранее производилась по талонам. Дефицит топлива, как уточнялось, возник из-за проблем с логистикой. Руководство стран Евросоюза взялось за агрессивное выдавливание Русской Православной Церкви из Армении. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. Там отметили, что руководство ЕС выдвигает Армении требования о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве условия евроинтеграции и фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения. Однако, как отметили в службе внешней разведки, связи братских народов Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза, и они переживут нападки европейцев, не помнящих родства. Выход Молдавии из СНГ – это непродуманный и стратегически вредный шаг. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров на сессии «Россия-Молдавия» на Петербургском международном экономическом форуме. Озеров отметил, что Россия может создать условия для возвращения молдавской экономики к рентабельности и устойчивому росту. В частности, подчеркнул посол, наша страна может быть поставщиком дешевой электроэнергии и газа. Совет Федерации принял обращение с призывом к ООН и парламентам мира осудить беспрецедентное давление США на Кубу и выступить за отмену блокады острова. Сенаторы также выразили глубокую обеспокоенность действиями штатов, направленными на создание условий для вооруженной интервенции против Кубы, и решительно осудили развертывание ударной группы ВМС США в районе Карибского бассейна. Сильная вспышка зарегистрирована на Солнце этой ночью. Она стала сильнейшей за полтора месяца. Об этом сообщили в институте РАН. Отмечается, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв. Ситуация на звезде начала осложняться накануне в середине дня. Следующую вспышку уже максимального уровня X ученые ожидают сегодня около полудня. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 3 июня у нас на дворе, 11 часов 4 минуты, изолента, живьем. Сегодня короткая, час на радио, Петр Лидов, Трофим Татаренков, и к нам присоединяется Алена Максимович, блогер, политический комментатор. Ничего себе, спортивных комментаторов знавал, а политических впервые. Доброе утро.
3: Привет, мои дорогие, привет.
2: Привет, привет. Ну, что ты нам расскажешь-то сегодня? Расскажи нам что-нибудь.
4: Ну, Алена имеется в виду комментатор, наверное, все-таки она постфактум что-то комментирует, а не в В прямом не эфире. Онлайн, то да? Есть, не то, что идет заседание Госдумы, она ведет, значит, стрим где-нибудь там и комментирует.
3: Нет, я, знаете, слушайте, в какой-то степени я могу быть и лайв-комментатором, когда какие-нибудь наши насекомые, оппозиционеры, мои любимые люди, в области которых я просто главный практический эксперт, я иногда, да, в прямом эфире тоже это дело все комментирую. Но сейчас я вам буду... Давайте я вам расскажу что-нибудь из последнего, да? Как главный энтомолог.
4: Да-да-да, отлично. Да. Я просто скажу пару слов, что у Алены на всех ресурсах есть... Подписывайтесь, каналы соответствующие. Алена Максимович, она великолепно рассказывает о том, как живут, чем дышат. И главное, что из себя, так сказать, выдают в мир.
3: Многоножки.
4: Поуехавшие граждане, да.
3: Ну, смотрите, вот вы же наверняка обсуждали уже на радио не раз клип «Шамана», да, последний?
4: Я нет. Не смотрел даже его.
2: Я что тоже не смотрел.
3: Было? Да вы что? Да, да. Все, тогда мы это начинаем делать с вами сейчас вместе.
2: Я не могу себя заставить, понимаешь, Алена, посмотреть клип «Шамана»,
4: надо,
2: честно,
4: ну,
2: я три раза пытался.
4: «Шаман».
3: Слушайте,
4: шаман,
3: ну ладно, вдруг... я вот из тех людей, да, кто, да, кто спокойно относится к его творчеству, я считаю, что как бы любой пиар в какой-то степени он хорош. Ничего такого суперкрамольного там не было. В общем, «Шаман» выпустил клип, в котором он через ИИ заставил петь всех наших иноагентов. Такой сразу маленький спойлер, да, что мы в ближайшие там, полчаса будем называть большое количество фамилий, имен всех наших иноагентов, экстремистов, террористов.
4: Вы давайте, вы называете, а мы будем маркировать, потому что нам надо будет, нам сейчас редактор будет писать, и мы будем
3: вот, обязательно,
4: признаны,
3: да,
4: иноагентом.
3: Так, да, что вы, Алена, все плохие люди,
4: а мы это сделаем.
3: Ничего хорошего мы им не желаем. И у него, значит, в этом клипе просто там весь цветник, там Оксимирон, Земфира, Шихман, Дути, ну, короче, все, вот вся братья.
4: Все признанные иноагентами.
2: И некоторые экстремистами.
3: Все признанные иноагентами. Некоторые экстремистами, все правильно. И они, значит, под, скажем так, дудочку «Шамана» поют «Россия, мама, ты, значит, во всем там, ты в сердце прямо». Ага. Но прикол в том, что, значит, наши всех это так очень возмутило, вот, как это так, но иноагенты тоже отреагировали, и тоже один за другим начали как-то комментировать вот это все. Вот, знаете, это так забавно, когда ты понимаешь, что у людей вообще нет практически никакой связи с Россией, что их действительно начинают постоянно забывать, и тут у них появился какой-то инфоповод, за который они могут зацепиться. И они просто каждый начали форсить этот клип. Это такое вообще просто восхитительно. Значит, Галкин начал говорить о том, что...
4: Иноагент.
3: Иноагент, иноагент, да.
4: Я буду выкрикивать, вы давайте, вы говорите.
3: Что, ой, ну, это все, конечно, понятно, но почему нельзя было использовать мою обновленную фотографию? Он же весь такой отфейстюненный сейчас. Там то ли с пластикой, то ли что. И вот, значит, единственное, что вот его возмутило, что он там некрасивый, понимаете?
4: Ну, я думаю, что он же живет в любви.
3: Вы так думаете?
4: Плюс он всегда был
3: привык
4: как бы молодым и красивым на фоне другого человека.
3: Ну, как сказать, не знаю, тонко, я к Галкину тонко всегда так относилась, мягко говоря, не очень. И потом он начал, значит, рассказывать о том, что вот «Шаман» косплеит Адель, потому что на самом деле, в каком-то смысле он прав, действительно, музыка похожа на «Skyfall». Вот если вы послушаете, то есть что-то такое. Следом за Галкиным подскочил Оксимирон, добавил у себя, значит, в сторис и прикрепил ссылочку на свой концерт. То есть, понимаете, вот насколько людям нужно зацепиться уже хоть за что-то, чтобы про них поговорили. Монеточка прибежала в комментарии к «Шаману» и начала спрашивать, а где же я? А я? Почему здесь нет меня? Короче, это такой вообще сюр, ты на них смотришь. Но, кстати, справедливости ради, да, несмотря на то, что я очень люблю сказать, какие они там все отбитые, вот Варламов сказал... иноагент, и у него, по-моему, кстати, есть ну, вот это вот, то, что он внесен в перечень экстремистов-террористов. Он сказал такую фразу, что значит, для разрушения текущей пропаганды «Шаман» в какой-то степени может делать даже больше, чем как бы мы здесь. да, потому что его как бы далеко не все любят, да, многие над ним смеются и думают, что, ну вот, значит, условно, российская пропаганда, она вот такая. Вот вообще, что вам, кстати, кажется по этому поводу?
4: Трофим.
3: Замолчали, а?
2: Не, я просто пытаюсь понять, что тут ответить-то на этот вопрос. Как бы так, чтобы никого не обидеть. Вот. А то все обидчивые нынче стали, понимаешь, что-нибудь скажешь про кого-нибудь, и все, и потом начнется вот это вот.
4: Не, ну я бы сказал так, есть что, такое, скорее есть, всего, да. они находят, ну, я думаю, что и мы отчасти то же самое делаем, но никто же, по сути-то, не старается разобраться там в чем-то, но они находят, конечно, наиболее, ну, такие, скажем так, странные проявления, в том числе и в исполнении некоторых авторов. О чем уж там говорить-то? У нас многие могут изобразить что-нибудь. Вот. И из этого делают для себя самих, вот мне кажется, оправдание самим себе, что посмотрите, как там ужасно. Вот мы правильно сделали, что уехали. Мне кажется, в этом есть, ну, какое-то такое вот оправдание того, что конечно, мы правильно поступили, конечно, что мы свалили. Потому что, ну, во-первых, мы же видим, что в России нет интернета, что там, значит, этого нету, того нету, что там вот круглосуточно песни шамана, значит, по всем программам, ну и прочее. Вот. Ну, вот мне кажется, это из этой серии.
3: Там Тиньков вот как раз что ровно сказал, что вот этот клип, это яркое, значит, доказательство того, что никакого креатива в этой загнивающей стране, мол, не осталось.
4: Да.
3: Я думаю, господи, что еще мог сказать Тиньков, да?
2: Да. А вот, Алена, ну как ты думаешь, можно тебе вопрос задам?
3: Конечно.
2: Вот закончится СВО, они вернутся все?
3: Я думаю, что их просто, ну, их уже сюда никто не пустит.
2: Как?
3: Мне так кажется.
2: Они граждане России, их не могут не пустить.
3: Слушай, ну, я имею в виду, что они почти все под уголовными делами.
2: Это
3: почти
2: другой
3: все
2: разговор, да. Это
3: под
2: другой.
3: Очень приличными, им приличные грозят сроки. Ну, чтобы возвращаться, понимая, что тебе может грозить 8, 15, там, 17 лет в тюрьме, ну, не знаю. Ну, то есть, по сути, это эквивалентно тому, что их никто здесь не ждет, и их сюда никто не пустит. Хотя, кстати, вот тоже, знаешь, ты сказал такой интересный
4: вопрос. Не, ну это решаемый вопрос, может же быть амнистия или в индивидуальном порядке как-то кто-то вот... Вот была же эта история с письмом, то ли оно было, то ли его не было, вот этот вот артист с женой, который из кухни там еще...
3: А это фейк, это неправда. Да, ты говоришь про Назарова.
4: Интересно, что теперь говорят, что на самом деле была правда, а потом, значит, они что-то там передумали, и как бы вот так вот. Ну, не важно.
2: Я понял, о ком вы говорите. Да-да-да.
4: Да-да-да.
3: Но смотрите.
4: Значит, тоже на агент, видимо. Суть в том, что, ну, возможно, если кто-то из них, вот тоже представьте себе, Алён, если кто-то из них упадет на колени, попросит их простить, значит, Русь-матушку, вот.
2: Христа ради, да, там.
4: Куртуковой, да. Ну, я думаю, что у нас, мы же добрые, мы, наверное, простим.
3: Нет, ну, при таком раскладе, конечно, у нас русский человек великодушный, он в этом плане, конечно, очень быстро забывает все плохое. Знаете, я даже это часто вижу по своим комментариям. Я же постоянно публикую как раз-таки ролики про вот этих всех людей. Я часто вижу, как в комментариях у меня пишут, что я даже не знал, что он этого говорил, или я уже забыл, что он это говорил. То есть ты человеку как бы иногда даже напоминаешь, мол, ребят, вы посмотрите вообще, что они делали, даже находясь у нас в стране. А уж когда уехали, то там вообще просто стало столько всего выливаться. Но справедливости ради, кстати, вот в продолжении истории, допустим, с Назаровым, у нас было несколько примеров в такой политической, как бы оппозиционной журналистике, если это можно так назвать, которые очень резко переобулись вот из либерального в такой пророссийский дискурс. Например, Латынина, например, Михаил Светов, да, все правильно. Значит, они были такими очень оппозиционными. Они очень много говорили плохого про Россию в первое время. Потом прошло года, наверное, ну, полтора, может быть, год, они стали видеть реальную действительность. И сейчас они практически главные наши слоны просто во всех иксах, трецах и вот во всех вот этих социальных сетях. Да, с них не сняли вот эти все плашки иноагентов. Да, они по-прежнему в эмиграции. Но они столько хорошего и важного делают для России там. Понимаете, что я думаю, когда они приедут сюда, с них вообще с большим удовольствием все это дело снимут. Поэтому в целом это более чем вероятно.
4: Но тут вопрос другой. Даже если предположить, что кто-то...

0: Далеко не все из них возвращались на прежний уровень, и более того, они даже как-то так вот, не сказать, что были обласканы. Некоторые были там более-менее типа Вертинского, да, но многие просто шли там на какую-то там вообще стороннюю работу и не отсвечивали. Вот. Ну,
1: А
0: потому
1: их,
0: что
1: знаете, им по большому
0: ситуация
1: счету,
0: поменялась радикально.
1: смотрите, им по большому счету-то терять нечего. Но там они как бы на петушиных правах, они никому не нужны. Что им терять? Ну, единственное сейчас, да, какой плюс у них там, они физически на свободе. Все. Ну, какие-то концертики они дают. Но я много раз, опять же, повторюсь, сделала у себя ролики, где комментировала, насколько у них упали заработки, насколько они потеряли в популярности. Ну, это просто небо и земля. То есть то, что они предпочли уехать, или то, что их предпочли убрать, ну, как бы все, на этом практически полностью вся их карьера завершена. Ну, иногда там они, конечно, что-то пытаются. Вот я, например, могу вам дальше рассказать про такого мужчину замечательного, в кавычках. Был у нас когда-то Илья Яшин. Помните такого?
2: О, у него
0: Да.
2: еще, да, у него еще приписочка была после фамилии Яшин, вторая фамилия была на М. Да, помним такое, да.
1: А я не знаю, вторая фамилия,
2: Я не
1: как это
2: могу
1: вторая
2: не надо,
1: фамилия?
0: сейчас мы потом
2: это слово
1: расскажем.
2: говорить, да,
1: Извините.
2: мы потом
1: Все,
2: расскажем.
1: все. Я, видимо, не... Слушайте, понимаете, я девушка, я такого не знала. Видимо, там какие-то плохие слова. В общем, значит, этот Яшин, да, он же позиционировал себя всегда как политик, ну, как бы российский политик. А, справедливости ради, да, он какую-то такую имитацию политической деятельности в России хотя бы создавал. Он там был близким соратником Немцова, он был муниципальным депутатом. Но он, значит,
0: Давайте
1: когда он
0: я эту самую
1: связался...
0: маркировочку сделаю, Ален. Ладно, он
1: Да,
0: включен в список
1: обязательно.
0: экстремистов и террористов, приговорен
1: Да.
0: к 1 году и 10 месяцам тюрьмы за уклонение от обязанностей иноагента. Но он и
1: Да.
0: здесь сидел, то есть он идейный борец с режимом.
1: Он такой, да, он настоящий, знаете, я таких называю шатателями системы. Вот они такие яркие шататели системы. Он, значит, в 22-м году его посадили, приговорили к 8,5 годам лишения свободы, но в 24-м году в рамках обмена России и Запада, значит, заключенными, он был отправлен в Германию. Тоже такой интересный момент, потому что официально немецкого гражданства у него нет, как бы. И вообще он позиционирует себя, внимание, как человек без гражданства. Как вам
2: То как?
1: такое?
2: Бомж. Ну что ему
1: Просто, то
0: остается?
1: есть, куда делось российское гражданство, мне, честно говоря, тоже не очень понятно. Ну, какая-то тайна, покрытая мрак. И он,
0: Ну, у
1: значит,
0: него, наверное,
1: ну я
0: какой-то
1: вам...
0: есть вид на жительство где-нибудь, я думаю, так-то.
1: Но я убеждена, что у него есть какое-то гражданство. Ну,
0: Сейчас
1: такого не
0: посмотрим.
1: может быть. Просто
0: У него там
1: он об
0: есть.
1: этом не говорит. Понимаете, он официально об этом не заявляет. Себя он позиционирует как человек без гражданства. И вот, живя где-то там, то в Германии, то во Франции, то в Штатах, он, понимаете, чешет репу и думает, как бы ему побольше денег собрать со своих грантодателей. И он, значит, в марте этого года сидел-сидел, думал-думал и придумал, что он будет запускать новую партию. Все. Значит, у него будет новая партия. Он очень громко об этом заявил, начал ходить по всем оппозиционным каналам, по всем вот этим бесконечным, значит, дождям, брекфаст-шоу, ну, в общем, все вот эти СМИ, которые очень любят смотреть наши релоканты. И там был вообще потрясающий случай, потому что он не сказал ни как называется партия, ни что они будут делать, никто с ним будет в этой партии вместе работать. В общем, никакой конкретики нет, но явно была готова смета для грантодателя. Как бы задачу
0: Ну,
1: минимум
0: кто-то,
1: он
0: нет, ну, это
1: выполнил.
0: явно какой-то проект был, кто-то дал денег и хотел проверить, как
1: Да.
0: оно сработает.
1: И он, значит,
0: Видимо, не
1: получается,
0: сработало. Не
1: слушайте,
0: набрал, наверное, электорат.
1: Да, он об этом заявил. Прошло, вот слава, прости Господи, 2 месяца. И 1 июня он, наконец, раздуплился, скажем так, и сказал, что все, друзья мои, партия начинает свою работу. 12-13 числа мы встречаемся в Берлине. Придут вот эти все уехавшие политики, там, музыканты, какие-то общественные деятельности. Мы с ними будем обсуждать, как мы будем возвращать Россию на путь истин. Значит, назвали потрясающую эту партию они «Мирные силы России». Они считают, что они мирные силы России. Но мне

0: понравилось, что в контексте этой партии высказался тоже там один такой политолог, Бельковский, может быть, знаете, тоже оппозиционер,
1: Бельковский,
0: иноагент
1: да.
0: и все такое. И он говорит, ну почему вы не назвали себя «резня»? Потому что один из соратников Навального, о, господи, Навального, прости, один из соратников этого Яшина по партии, это некий Максим Резник, и он говорит, ну вот тут Максим Резник, Яшин, как бы логично называть «резня». Они там дико обиделись, очень там много, значит, нехорошего эту тему сказали. Несколько раз переименовались, потому что они до этого как-то себя иначе пытались назвать. И вот стали мирными силами России. Вот. Вот такие вот ребята. Так что через неделю мы с вами сможем посмотреть вообще, что они там собрались, что обсудили, к чему пришли. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Спойлер, нет.
2: Да, конечно,
1: Ну,
2: конечно, нет.
1: я же приводил этот пример 100 лет назад в парижском отеле «Мажестик». Вот ровно 100 лет назад, в 1926 году, состоялся зарубежный съезд, по-моему, он назывался, российский зарубежный съезд, но и там люди были не чета, так сказать, вот этим вот вами упомянутым, там были серьезные люди,
0: Моим
1: там Струве,
0: насекомышкам.
1: Трепов, Краснов, Ильин, там кого только не было, в общем, весь свет был собран, и они в течение, по-моему, 5 дней вырабатывали, значит, вот тоже, значит, свои позиции, рассматривали там все вопросы, серьезные доклады, у меня книжка есть такой толщины, доклады, там, как землю делить, как армию, там, кому амнистию, кому не амнистию, они только одного тогда не понимали, и они даже там, значит, приняли обращение к великому князю Николаю Николаевичу, значит, вот тут возглавил опять, там, он потом отказался, ну, в общем, там все серьезно, очень, самый дорогой отель в Париже, богато, все, там казаки, там кого только не было. Ну, в общем, проблема-то в том была, что, первое, они не понимали, что Россия уже вообще не такая за вот те послереволюционные годы, что она ушла в другую сторону, и они вообще там никого не волнуют. Вот, это первое. А второе, конечно, здорово было, что советское ГПУ провело там работу, значит, и всех выявило, и потом многих из них, так сказать, либо обратно привезли сюда принудительно, либо там ликвидировали. Поэтому вот тут тоже, я думаю, что тут даже близко этого результата не будет, но все-таки масштаб личности, мягко говоря, сильно отличается. Тут философов-то нет.
0: Тут,
1: Вот, они
0: понимаете,
1: придут.
0: еще в чем? Вот полностью согласна с тем, что они максимально оторваны, вот как те, да, в какой-то степени были оторваны от того, что происходило в России в то время, так и эти. И что мне очень понравилось, что даже те же самые иноагенты вот из этого же оппозиционного лагеря стали хаять Яшина вместе с этой партией. Я даже выписала себе, значит, цитату, некий журналист Рустам Адагамов, знаете, как прокомментировал все это действие. Значит,
1: Рустем,
0: Илья, Рустем
1: тоже
0: он?
1: иноагент.
0: Вот,
1: Да.
0: Рустем Адагамов, да. Илья, политическая партия – это инструмент работы с избирателями внутри страны, а не в эмиграции, где у тебя нет ни доступа к обществу, ни мандата на представительство. Каким образом такое объединение людей по принципу политического клуба может претендовать на хоть какую-то власть в России? По-моему, это абсурд какой-то. То есть
1: Ну, да.
0: даже
1: Тем не менее, это,
0: они
1: слушайте,
0: же...
1: ну мы же видим вот этих всех сумасшедших, там, типа Гарри Каспарова, кто он, экстремист Навального и прочее, которые постоянно там, ну, настолько они, у них, как его кого-то завели один раз его в жизни когда-то, знаете, и он так вот до сих пор шпарит там,
2: Так и
1: значит.
2: мы и Тихановскую видим, так, на секундочку.
1: Да, или Тихановская,
0: Абсолютно,
1: да, она
0: один в
1: прям там
0: один.
2: вообще
0: Приехала.
2: исполняет, понимаешь, по
0: Да,
2: полной
0: да, да.
2: программе.
0: Знаете, я так
1: Ну,
0: иногда
1: в общем,
0: смотрю на
1: вот.
0: это,
1: И что?
0: я, конечно, поражаюсь, неужели действительно в них остается ну, какая-то надежда? То есть они вот сколько не ходят по этим интервью, их постоянно спрашивают, а вы правда в это верите? И они, ну, естественно, говорят, что, ну, конечно, мы верим,
2: Ну,
0: но
2: Ален,
0: мне интересно, верят ли
2: вот тут
0: правда?
2: смотри, извини, я тебя перебью, а тут смотри, у них,
0: Да.
2: во-первых, у них есть пример 91-го года, когда у нас была мощная, вот как Толя Кузичев говорит, если когда я уходил на флот служить, кто-нибудь мне сказал, что когда я вернусь, не будет моей страны в том виде, в котором она была, ну, условно говоря, да, я бы там человеку морду бы набил. Вот, а на самом деле прошло 3 года, хоп, страны нет. И к власти пришли как раз, собственно говоря, вот такие гайдары там и прочие товарищи, которые бы при советской власти никогда бы в жизни никуда бы не пришли. А с другой стороны, вот тебе, пожалуйста, наши эти дух Анкориджа показывает, что можно сделать как в Венесуэле, например. Когда берут президента и в тюрьму президента, и
0: Ну,
2: какого-то из-под него вытаскивают человека. Вот тебе, пожалуйста. У них, конечно, есть надежда.
0: Ну, Россия не Венесуэла, да? Как
2: это само собой.
0: На всякий
2: Богу.
0: Случай.
2: Но тем не менее, 91-й год-то был у нас, понимаешь? Мы сейчас прервемся на рекламу и на новости для радиослушателей. Я сообщаю, в интернете мы продолжим наше вещание. И вернемся через несколько минут мы к вам. У нас в гостях был политический комментатор Алена Максимович.

0: Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя два года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. ВСУ предварительно ударили по территории Мелитопольского мясокомбината. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что киевский режим совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь. Несколько из них сбиты на подлете и над городом. Балицкий подчеркнул, что опасность повторных атак сохраняется. Работают огневые группы по дронам противника. Удар ВСУ по автобусу в ДНР – это террористические действия киевского режима и его главаря. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Также сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал случившееся, отметил, что данная атака является кровавым пиаром и способом успокоить радикалов на Украине. Он добавил, что в результате подобных действий со стороны ВСУ люди за пределами России все больше понимают цели спецоперации, потому что всем в мире становится ясно, что Российская Федерация воюет против террористов. Опознание тел после теракта ВСУ в Харлах в новогоднюю ночь завершено. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Напомню, 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год, по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Харлах. По данным Следственного комитета, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60. Решение властей Молдавии о выходе из соглашений в рамках СНГ является бомбой замедленного действия для государства. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме экс-премьер страны Василий Тарлев. Он подчеркнул, что к руководству республикой пришли не профессионалы, которые руководствуются личными амбициями и политическими хотелками, полностью игнорируя реальные потребности государства. Спикер выразил надежду, что данный вопрос будет пересмотрен в ближайшее время. В Армении арестован соратник главы оппозиционной партии «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна Александр Алексаняна. Об этом сообщили в Следственном комитете этой страны. Ранее там отмечали, что в отношении Алексаняна инициировано публичное уголовное преследование по статьям «Материальное стимулирование с целью участия в собрании и легализации доходов, полученных незаконным путем в особо крупном размере». В партии назвали эти обвинения сфабрикованными. Алексанян задержан на 2 месяца. Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормативов в пробах морской воды в районе центрального пляжа Геленджика. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов. Он уточнил, что мониторинг ведется еженедельно на протяжении всего купального сезона на 22 контрольных точках Большого Геленджика. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Right. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
8: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья, на радио «Спутник». Рады вас всех приветствовать. 11 часов 33 минуты. 3 июня. Позади уже, между прочим, 2,5 дня, ну, примерно, 2,5 дня лета. Прошу это заметить, потому что в следующий раз, когда мы об этом вспомним, будет какая-нибудь середина августа уже, и мы будем говорить, как же так? А где же лето? А вот оно было, друзья, вот оно было, поэтому вот надо принять какие-то судьбоносные решения. Как жить, как провести это лето? Я рекомендую, конечно, брать пример с Трофима Татаренкова, который всегда живет полноценной жизнью, обещает прокатиться на тройке, посетить стенд русской тройки на Петербургском международном экономическом форуме. Вот оттуда, кстати, тебе 100% надо снять репортаж, значит, и выложить.
9: Для «Изоленты плюс». Изоленту. Сделаем.
8: Да, потому что там, учитывая наши связи в мире русской тройки, вот, мы имеем в виду, конечно, господина Плотникова, который возглавляет ассоциацию эту и федерацию. Возможно, Трофиму даже удастся поговорить не только с престижными, но и с коренным. Вот, ну а мы можем звонки попринимать пока. 495-95-95-91-2. Звоните, набирайте нам. Тем у нас много, ну, как обычно, красной нитью, как говорится, жахнуть нам или не жахнуть, проходит тема, нанести удары или не нанести. Вот удары нанесли вроде бы, а все, так сказать, мало. Будут еще, очевидно, это можем обсудить. Возможно, еще что-нибудь, экономическая ситуация непростая. Вот, как вы ее ощущаете, несмотря на хорошую погоду, летние дни и, может быть, не самое плохое настроение, тоже сообщайте. Еще раз повторю, 495-95-95-91-2. Небольшие изменения у нас в эфире, но это не страшно, вопросы все, которые заданы, мы на них ответим. Так что, пожалуйста.
9: Все, что... Ну что ж, по вопросам пробежимся.
8: Давай по вопросам сейчас тоже.
9: Вопрос, который Алексей, у нас должен был быть Алексей Антонов. К сожалению, у него со связью проблемы. Будем задавать вопрос Петру. Какое будущее вы видите для...
8: Давайте по очереди.
9: Для малого и среднего бизнеса в нашей стране? Какое будущее вы видите, Петр?
8: Ну, хорошее. А что, почему? Ну, такой очень общий вопрос. Никто малый бизнес и средний не закрывает. Малый и средний бизнес – основа экономики. Тут можно дискутировать по поводу крупного бизнеса у нас. Вот его надо ли там приватизировать, либо государствлять, либо наоборот, либо и то, и другое, либо все отобрать и поделить. А малый и средний бизнес, на мой взгляд, он держится на предпринимателях, его надо всячески поддерживать. И я думаю, что когда экономическая ситуация будет улучшаться, то налоговая нагрузка на него начнет снижаться. Сейчас малому и среднему бизнесу, прямо скажем, непросто. Слушаем вас, вы в эфире, здравствуйте, звонок у нас.
10: Здравствуйте, товарищи. Это Михаил, к вам звонит из Вишкар-Алы. Я вам не первый раз звоню.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
10: У меня вопрос, да, не там или не жахнем. Не жахнем.
8: У меня давайте другой, можно любой вопрос.
10: Более мирный вопрос. Недавно наш президент такую инициативу проявил, что в университетах, в институтах разделить это... факультет русского языка и литературы на 2 факультета. Вот у меня друзья, я учился давно тоже на этом, на филфаке. Соответственно, я думаю, только там удвоится количество деканов, удвоится количество кафедр. Я в национальном учился. Ну, из Крыла, понимаете, тут это национальная республика. У нас, допустим, там кафедра русского языка, кафедра русской литературы, кафедра марийского языка, СЗ марийской литературы. Сейчас будет чего там, если еще отдельно сделают. Это 2 декана, это ведь какая будет нагрузка на университет? Вот я, наверное, все.
8: Ну, 2 декана, знаете, не такая уж и нагрузка. Было 1, станет 2. Сколько там всего деканов? Штук 20, наверное, вернее, человек 20. Ну, будет 21. Логично.
9: Я говорю, меня не слышно, да? Я правильно понимаю?
8: Меня куда-то отключили просто, я вижу.
9: А, нет, я говорю, меня было не слышно. Я сидел, говорил сейчас.
8: Я говорил тоже сейчас. Мы вместе говорили. Я отвечал на вопрос. Я отвечал на вопрос, и в этот момент меня отключили.
9: Не, я тебя слышал хорошо.
8: А ты меня слышал, а я тебя...
9: Да, до последнего, да, я тебя слышал, все нормально. Я хочу сказать, что структура в крупных вузах настолько разветвленная и достаточно такая насыщенная, что Петр абсолютно прав. Одним деканом больше, одним меньше, никто даже, сильно говоря, не заметит, честно говоря, не заметит. Так, едем дальше. Григорий Л. Петр Трофим, Украина повышает количество дронов, запущенных по нам. Это связано с ПМФ. И пытаются ли они таким способом запугать гостей наших, мол, Россия не может защитить тех, кто в нее приезжает. Ну, понятное дело, что связано, в том числе, конечно. Да, эскалация некоторая есть, и это было предсказуемо абсолютно. То есть можно было с точностью до часа сказать, когда, когда и что начнется, и что будет. Вот сейчас в Петербурге. Но опять же, большое спасибо нашим гражданам, которые все, естественно, тут же поснимали на видео. И сейчас эти видео расходятся просто миллионными тиражами в интернете. Все большие молодцы, как обычно, умеют пользоваться камерой телефона, красиво, просто все. Откуда чего летит, куда прилетает, что горит, все молодцы. Вот, всем большой знак плюса. Вот. Ну и, конечно, это не добавляет оптимизма тем, кто сейчас работает на Петербургском международном экономическом форуме. Но, с другой стороны, в общем-то, все надежно защищено у нас, ну, достаточно надежно. Насколько это возможно, да, нигде в мире надежнее быть не может, как мы видим по там, Катару, Бахрейну и прочим всяким разным странам. Вот, поэтому я думаю, что повода для переживания большого нету. Так, что еще у нас? Так, ну тут цитаты из Антонова я читать не буду. Петр Трофим, уже долго многие говорят, что вот-вот и Украине придет конец. Нужно ли нашей пропаганде продолжать такую риторику? Не сработает ли она в минус для нашей страны?
8: Ну, в какой-то момент, может, и сработает. Вот, но вообще вот это вот-вот-вот и конец, это такой довольно типичный нарратив в любой пропаганде. Поэтому его, наверное, как-то говорить, что конца не видно, тоже неправильно. Поэтому, конечно, тему эту надо, ну, не то чтобы делать, она должна быть правдоподобной, нужно побольше рассказывать о наших успехах, и вот, например, о тех потерях, которые несет враг. Потому что есть такое ощущение, что многие, вот, ну, у нас вопрос сегодня даже был на эту тему, что наши удары, они гораздо слабее, чем удары нашего противника вот этими беспилотниками. На самом деле, это, конечно же, не так. Наши удары гораздо мощнее. И, ну, если уж не впрямую говорить о том, что им придет конец, то побольше подсвечивать их проблемы, потому что ощущение действительно складывается. Может быть, забывают, может быть, еще что-то. На мой взгляд, есть проблема у нас, связанная с отсутствием, что было бы правильно сделать, единого органа, который бы отвечал за пропаганду в этой сфере, но такого органа нет, и, в общем, у людей складывается ощущение, тут вот они видят, там, я не знаю, либо в сети, либо за окном, либо где-то еще, то ли дым и так далее, и им кажется, что вот так, на самом деле все иначе. Вот, а что касается, ну, некоторого, я думаю, что мы достаточно осторожно все-таки, вот на высшем уровне особенно, мы очень осторожно перспективы Украины комментируем. Вот. Ну, иногда бывают оптимистические чересчур настроения. Но, на мой взгляд, в общем, пока критическая точка не пройдена, хотя тревожные сигналы поступают, надо сказать. Слушаем вас. Здравствуйте. Звонок еще.
11: Алло.
9: Алло. Да-да, слушаем вас.
11: Алло, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Да. Меня зовут Вячеслав. Да. Здравствуйте, Петр Трофим. Немножко постараюсь коротко, конечно. У меня рязанские корни, но родом и большую часть жизни я прожил в Казахстане, 20 лет в Москве, из которых 16 лет работаю в оптово-производственной компании «Кожаная обувь». К чему я все это говорю? Да, вы сейчас заговорили про малый и средний бизнес. Да, и в конце, Петр, если можно, вы мне напомните маленькое замечание просто вам. Мы с вами ровесники, кстати. Да, специфика нашей работы, да, заключается в том, что мы не работаем по 100% предоплате перед нашими покупателями. То есть это розничные магазины и сети. У нас там порядка 300 клиентов по всей стране, в основном это центральная часть. И специфика такова, что мы работаем либо 50%, либо 25%, либо 70%. Ну, то есть постоянно у них перед нами обязательства. У нас обязательства перед поставщиками сырья. Да. 2 года назад мы уже 16 лет работаем, все мечтали, открыли свое производство в соседней из областей. Конечно, ну, это очень сложное направление производства. И, конечно, несколько лет назад мы переключились в том числе и на маркетплейсе. То есть и мало того, что у них жесткие условия, мы все время свои трудности какие-то расхлебываем, не жалуюсь никого, ни на кого. Там возникает еще политическая ситуация, курс доллара, все это влияет на нашу деятельность. Но у маркетплейсов очень жесткие условия, они там... Я сейчас закончу мысль. То есть они берут, допустим, от стоимости нашей продукции там примерно 45-48%. И получается, что мало того, что мы, скажем так, подрезали нашу розничную торговлю, которую у нас все покупают, они тоже становятся банкротами, у них обязательства перед нами. И итог какой? Вот они берут 45-48%, к примеру, и мы продаем, к примеру, вот у нас 3-3,5 тысячи стоит оптовая цена кожаных туфлей, которые мы, если мы реализуем на маркетплейсе за 6-7 тысяч, то почти половину мы отдаем маркетплейсам. То есть получается, что мы отдаем по оптовой цене нашу продукцию. К чему я обо всем этом говорю? Нам и так непросто, и как-то вы обмолвились, Петр, в конце, такое маленькое замечание. То есть мало того, что мы и так стараемся работать там в белую, как положено. И тут, ну, вы как-то заявили, что а что это вы, товарищи предприниматели, еще используете там латиницу в своей деятельности? Давайте-ка вы еще за это будете тоже как-то доплачивать. Ну, не только вы, там, может быть, какие-то депутаты. Угу. Вот и все.
8: Ну, и не совсем про это я говорил, но да, смысл такой.
11: А смысл какой?
8: А зачем вам использовать латиницу в вашей деятельности? Ну, можете использовать кириллицу, это никак не несет никаких этих самых. Есть правила для всех одинаковые. В чем проблема?
11: Я хотел просто рассказать о том, что у нас хватает всяких препятствий, которые постоянно возникают. Ну, и все всякие инициативы для меня это немножко, ну, больше как бы напоминает на популизм. Это я сейчас не конкретно про вас говорю, а вообще.
8: Вот и все. Угу. Не, можете конкретно про меня, я могу обосновать свою позицию по этому вопросу, она не имеет отношения к бизнесу и созданию ему препятствий. Речь о другом немножко. И речь скорее идет не о малом бизнесе, а о крупном бизнесе, например, те же маркетплейсы. Вот. Если у нас самый крупный маркетплейс называется английским словом почему-то.
9: И второй по крупности тоже английским словом, я тебе открою страшную тайну.
8: Ну, наверное, это окей, нет проблем, но просто, мне кажется, защищать надо свой язык. Это должна быть системная политика, там первые шаги делаются, безусловно, это не должно мешать развитию бизнеса. А вот что вы говорите, то, что они берут там какие-то дикие проценты, это как раз работа антимонопольных органов. Я напомню, что, ну, наверное, у нас сложилась какая-то там, в смысле, либо дуополия, либо там олигополия среди этих маркетплейсов, и они, в общем, как бы примерно равные условия выдвигают и примерно их все устраивает. Ну, значит, в таких случаях надо проводить честное разделение этого бизнеса еще на части. Пусть их будет 6 маркетплейсов, пусть они конкурируют с собой по цене. У нас же вместо этого идет речь о том, что один из них там, значит, войдет в капитал государственный Сбербанк, а во второй войдет в капитал государственный ВТБ. И тогда вообще ничего с ними не сделаешь. Они просто заберут себе все, и все будут работать на них, и все. Вот, на мой взгляд, это не вопрос вывесок на английском языке, хотя они творят уже там, ну, окей, этот закон этого не запрещает, поэтому здесь, мне кажется, это политика в области защиты языка, в первую очередь, такая должна быть. Вот, а во-вторых, эти крупные, огромные корпорации, у которых там с деньгами это все в порядке, вот, а перекладывается это на потребителя.
9: Так, что-то случилось у нас. Перекладывается у нас на потребителя, сказал Петр, и пропал куда-то. Да, у нас сейчас вопрос. Тут, кстати, вот дополню, пока сейчас мы устраняем технические неполадки, которые случились у Петра. Я дополню немножко про маркетплейсы. Там у нас вопрос еще в том, что их, к сожалению, может быть, ну, а может, к счастью, не знаю, не так просто разделить, потому что программный продукт придется делить. Это нужна...
8: Какой кошмар.
9: Это очень тяжело.
8: Сложно это все. Это конечно, проще 50% взять со всех в стране и его...
9: Не, я не к этому, Петр, я не к этому. Я не к тому, что это проще, это сложнее, нет.
8: Просто
9: не,
8: я просто к тому, что у нас идет укрупнение... того, чего уже и так укрупнено. Ну, фактически, что такое маркетплейс сегодня? Это монополист. Монополист в области всего. Есть для этого в экономике придумано антимонопольное законодательство. Когда происходит вот такое, когда у, извините, одного там, значит, прибыль 50%, а у другого 2%, ну, как-то это не очень справедливо. Хотя работают они вместе.
9: Вот. Не, ну они тебе на это скажут, что у нас есть 3 больших маркетплейса.
8: Они не должны ничего говорить.
9: И они конкурируют между собой. Антимонополисты,
8: тебе скажут. Они не должны ничего говорить. Есть, должно быть государство, у которого есть закон, и есть целесообразное решение в интересах людей, в первую очередь. Не в интересах акционеров этих маркетплейсов.
9: А людям-то, подожди, а людям-то как раз очень выгодно иметь вот таких монополистов. Потому что, извини меня, у меня цены на, не буду называть, на обоих, кстати, из крупных этих самых, в 1,5 раза ниже, чем в любом магазине.
8: Уже нет, очень выгодно. В этом-то и проблема. Сейчас ситуация, вот то, о чем наш слушатель говорил, сейчас ситуация такая, что цены на маркетплейсах уже сравнялись с розницей. Вот в чем проблема. И по большому счету к этому идет, потому что они устраивают внутреннюю конкуренцию, они давят, значит, этих всех поставщиков своих. Вот. Ну, то есть здесь надо разбираться. Вот. Это не очень удобно.
9: Они могли тогда бы еще рыночек,
8: если
9: рыночек
8: бы их было больше, порешать. Они были бы еще ниже. А рыночка нету. Если у тебя их 2, то какой рыночек? Нету никакого рыночка.
9: Значит, сейчас должен появиться какой-нибудь предприниматель, который скажет: а я вот сейчас вам тут все сделаю красиво и в 2 раза дешевле.
8: Ну,
9: вот, быстренько напишу
8: супер-супер-систему. Даже у крупных игроков на этот рынок выйти уже не получается. Были же попытки.
9: Кстати, интересно, тут один из будет, кстати, хороший нам пример для обсуждения. Один из наших маркетплейсов планирует сейчас ворваться на рынок такси. Вот. Понимаешь, о ком я говорю.
8: Там тоже монополия, кстати.
9: Там монополия, да. И вот сейчас вот, ну, там денег, знаешь, у этого маркетплейса денег очень много. И они говорят: а мы сейчас выйдем. Ну, до этого Сбербанк выходил.
8: Маркетплейс, но он уже врывался там везде. Они везде все пытаются ворваться, но это не так просто. Это действительно. Здесь, мне кажется, нужно просто регулирование. И в соответствии с антимонопольным законодательством оценка... Опять же, может, я не прав, но оценка того, у нас в стране сейчас сложная ситуация с точки зрения инфляции. Как мы видим, Центробанк всеми силами вот у нас сдерживает инфляцию. Многие считают, что за счет этого снижается скорость и уровень развития страны, потому что там, ну, это самая ключевая ставка и так далее. Но что такое инфляция? Это как раз доходы вот этих самых маркетплейсов, это и есть инфляция. Потому что ты вынужден платить вот эту вот надбавку 40% на то, чтобы они там, так сказать, потому что они могут себе позволить. То есть их надо просто уравнивать со всеми остальными в правах. И таким образом будет стимулироваться экономическая деятельность. Но опять же, это не вопрос простых решений, это просто принцип. Да? Ну вот, ну, посмотрим. На мой взгляд, вот как туда надо идти.
9: Наверное,
8: что касается дополнительного регулирования в сфере языка, но это немножко к другому отношению имеет. И, в общем, опять же, никто не хочет, чтобы малый бизнес пострадал. Вот.
9: Да. Так, как вы относитесь к тому, чтобы законодательно запретить употреблять в медиа формулировку «удар возмездия»? Вот хороший, кстати, вопрос. Я очень часто от своих, ну, от своего круга общения, причем единогласно практически, слышу, как «удар возмездия», а что возмездие? А так бы не стали бить по этим заводам в Киеве, если бы не ударили по Старобельску? Какое возмездие? Идет СВО, говорят мои знакомые, да? Какое возмездие?
8: Да,
9: в чем
8: я
9: возмездие?
8: Сегодня, кстати, думал про это. Сегодня думал про это, и мне кажется, что это здесь больше желание подковырнуть, подколоть, поныть и так далее. Вот. Нанесен, ну, просто мне, конечно, цепляться здесь к формулировкам не стоит. Вот. Поэтому, опять же, мы в силе пытаемся найти какую-то слабость. Нанесен мощнейший удар, по-моему. Да, я не знаю, может быть, не за всю историю СВО, но тем не менее, мощнейший удар по инфраструктуре. Там прилетело по инфраструктурным объектам и так далее, там по ТЭЦ там и прочее. Там все сидят без света и так далее. Вот. Понятно, что в формулировке это звучит как удар возмездия. Что же там такого? Что мы помним, что мы не пропускаем. Можно это так трактовать. Но те, кому больше нравится сказать, а то так бы не стали, а вот за это вообще не было, а тут за это будет, ну, это вот эта вот диванная история. Мне кажется, я вот тоже сначала мне показалось как-то, а потом я подумал, что ничего, слушайте. Главное, чтобы удары были эффективны. А уж как их там называть, возмездие или, так сказать, пламенный привет, не знаю, мне кажется, это не принципиально. Не стоит цепляться. Люди делают работу, работу тяжелую, профессиональную, вот, а вы тут вот жалуетесь в чатике, то задолбали своим возмездием, то вас задолбали там этим, и тем задолбали. Вы идите вон и сами осуществляйте это что-нибудь, если вас задолбали. Пусть формулируют, как считают нужным. Я считаю.
9: Угу. Полторы минуты у нас. Вопрос Трофиму Наталье Новиковой. Если мы убьем Зеленского, не станет ли он новым героем Украины, так называемой сакральной жертвой, и как к этому отнесутся наши партнеры в СНГ, Китае и так далее? Ну, знаете, Наталья, я отвечу вопросом на вопрос. Всю Великую Отечественную войну проводились постоянные операции по попытке, ну, как бы операции по убийству Адольфа Гитлера. Не очень получилось. Пару раз, кстати, почти получилось. Вот, но, в общем и целом, мне не очень получилось. Новое руководство Советского Союза приняло с первых дней решение об устранении Адольфа Гитлера. И стал бы он сакральной жертвой, героем Германии там, и так далее. Тому подобное. Да кого это волнует? В общем-то, этот человек, который управляет армией врага, главнокомандующий, человек, который направляет стратегию. Мы, кстати, видим, что еще и политик виртуозный оказался. Мы его все попрошайка. А этот попрошайка сейчас, извините меня, всей Европой крутит. Так-то вообще, если посмотреть. Вот он приезжает что-то, и ему хлопают, встают, принимают, там чуть ли не на коленях его целуют, вот, во все места. Вот, пожалуйста, нужный враг ли он для нас? Враг. Опасен ли он для нас? Опасен. Нужно ли его убить? Нужно, на мой взгляд. Ну, это на мой взгляд. А станет ли он героем, и кого это волнует? Для кого-то станет. Он для кого-то и сейчас герой при жизни. Мы прощаемся.

Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми полдень, столько же. В Симферополе, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Венгрия предложила дипломатическую помощь для урегулирования на Украине. Мария Захарова заявила, что Запад загнал себя в тупик. Суд выдал Центробанку исполнительный лист по иску к Евроклир. Подробности далее. Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине и стать местом проведения переговоров. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Комментируя вопрос гарантий безопасности для Киева, Мадьяр заметил, что их может предоставить только международное сообщество. Он отметил, что поставки оружия не являются гарантией безопасности для Украины. Приезд представителя США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик, но не может это признать. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие на ПМФ впервые за много лет. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес встретится 5 июня с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Встреча состоится в рамках заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он также прокомментировал возможность приезда уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Россию. По словам Щетинина, если будет необходимость, будет и визит. Курс Кишинева на отдаление от партнерства и разрыв традиционных связей с Москвой является ошибочным. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме экс-премьер страны Василий Тарлев. По его словам, к такому выводу единогласно приходят представители молдавских и деловых кругов. Тарлев отметил, что в нормальном государстве экономические интересы должны стоять выше политических амбиций. Однако из-за действий непрофессионалов во власти экономика республики оказалась задвинута на второй план. Суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Евроклир-банк порядка 200 миллиардов евро убытков. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилась РИА Новости. Суд 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Евроклир, взыскав с ответчика убытки в 7 валютах на 200 миллиардов евро. А 26 мая суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Тегеран осуждает удары США по острову Кешм и нападение на иранские танкеры. Об этом заявили в МИД Ирана. Там напомнили о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности с использованием всех имеющихся возможностей, а также указали на прямую ответственность Кувейта и Бахрейна в связи с произошедшим. Первый день основного периода ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без технологических сбоев. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Мусаев. По его словам, в ходе сдачи с экзамена были удалены 4 человека, 1 за использование средств связи и 3 человека были удалены за использование шпаргалок. Напомню, основной период единого государственного экзамена стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. А больше информации читайте и слушайте на Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан, кто за нами следит ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, кто уже подписался на наш Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник», кто не забывает про Телеграм-канал. Начало лета – это Петербургский международный экономический форум, где традиционно радио «Спутник» активно присутствует, откуда будет много включений, интервью, сообщений, новостей. И непосредственно за всем этим обращаюсь к своим коллегам, которые там будут работать. Ну, непосредственно, наверное, обращаюсь к Рузанне Арушанян и Денису Воробьеву, а так приветствую всех наших коллег, которые работают в Петербурге. Собственно, привет!
3: Алексей, привет, привет. Да, слушай, я пока ты представлял нас, и у меня очень удобная такая позиция. Я наблюдаю за тем, что происходит непосредственно здесь, в самом сердце, на Международного экономического форума. И я хочу сказать, деловито, серьезно и масштабно, впрочем, как и всегда. Но интересно наблюдать, как коллеги-журналисты охотно выхватывают представителей делегаций из самых разных стран мира и берут интервью. Это, конечно, интересно.
4: Но делают это все интеллигентно, потому что мы находимся в Петербурге, и все здесь проходит очень интеллигентно. Это тоже важный момент.
3: Бескультурщину здесь не терпят, конечно. Бескультурщину
4: здесь, правда, не терпят, да. Поэтому да.
3: Что примечательно, действительно, 20 тысяч человек, более 100 стран мира. Это сообщение от Ушакова накануне непосредственно проведения экономического форума прозвучало. И, честно говоря, удивительные контрасты. Я думаю, да, Рузан, ты тоже это подметила, да. Как с точки зрения гостей, так и с точки зрения организации пространства.
4: Ну, кстати говоря, организация пространства, мне кажется, безупречная, потому что, несмотря на то, что 150 сессий, 20 тысяч участников, очень много всего, разных стендов, каждый уникален, разнообразен, но в то же время нет никакого хаоса. То есть все действительно организовано на высшем уровне, и это радует, и есть возможность походить, посмотреть спокойно на каждый стенд. Но вот, знаешь, я расскажу тебе, что меня...
3: Да. Давай.
4: Что меня сразу впечатлило, удивило, стенд с книгами. Тут очень много различных стендов, где книги представлены, и еще огромный стенд с нашими классиками, 3D-модели огромные Льва Николаевича Толстого, Николая Гоголя, Александра Пушкина. И я сразу за это зацепилась, потому что, мне кажется, культура — это, конечно, такой драйвер экономического роста, и сегодня об этом тоже будут много говорить, и сегодня, и последующие дни форума. Поэтому вот такое большое место культуре, конечно, уделено.
3: Но это ты на своем. На петербургском. А я приметил, как наши дорогие гости из арабских стран просто столпились вокруг Аурус-Сенат. Вот это, конечно, тоже одно из таких интересных зрелищ. И действительно, особое внимание к региональным стендам. Я успел чуть походить, посмотреть накануне нашего с тобой включения. Параллельно, безусловно, мы записываем гостей здесь. Я уже напоминаю нашим радиослушателям и зрителям. И впоследствии все это будет выходить. Но возвращаясь к регионам, вот знаешь, каждый раз удается удивить. Вот, казалось бы, преподносят одну и ту же историю, но под разными соусами.
4: Ну, ты это
3: так здорово. Я отмечу отдельно стенды наших регионов Донецка-Луганска, Донецкой и Луганской народных республик. Безусловно, сколько людей вокруг них, интересующихся. Республика Башкортостан просто великолепно выглядит. Я посмотрел вот это дерево, из чего оно сделано, как оно сделано. Я там просто завалил всех вопросами.
4: Дерево я тоже, да, видела.
3: Да, оно великолепно. И ты пытаешься это понять на уровне интуитивном. Тебе не нужно, да, читать огромные талмуды информации, объяснений и прочего. У тебя это откликается на каком-то ментальном уровне. Вот это самый классный, на мой взгляд.
5: Коллеги, еще, прошу, конечно, прощения, да, разрешите, да, да, я вклинюсь. Просто дело в том, что мы-то находимся не в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, что за дерево? Потому что это действительно облетает все информационное пространство. Чем-то таким удивили. Расскажите, пожалуйста, в деталях подробнее, о чем речь-то.
4: Но я, наверное, предоставлю это Денису, потому что я видела мельком. Но все-таки, ну, как-то мы можем описать нашим гостям? Большое дерево, ну, во-первых, большое дерево.
3: Красочное и замечательное, но это очень сложно без визуальной картинки. Я тут могу только...
4: Вот это же дерево.
3: Нет, не это. Я надеюсь, что мы выпустим отдельным постом в наших социальных сетях,
4: Радио Спутник,
3: да, в Телеграме, Макси, и на их площадках. Подписывайтесь, потому что это надо видеть. Если я сейчас буду пытаться объяснить, во-первых, я объясню криво-косо и непонятно.
5: Но я правильно понимаю, это то дерево, да, которое с искусственным интеллектом и которое говорит?
3: Да, в точку. Искусственный интеллект, кстати говоря, здесь повсеместно.
4: Повсеместно. Он во всех сферах жизни, естественно, на форуме тоже. Очень много сессий посвящено именно, я бы даже сказала, проблеме искусственного интеллекта, потому что сегодня мы понимаем, что искусственный интеллект начинает нами управлять понемножечку, и как будто бы возникает какой-то когнитивный диссонанс и разрыв. С одной стороны, человек создал искусственный интеллект, а с другой стороны, нам теперь нужно как-то им уметь управлять. Ну, ты скажи мне, ты меня, кстати говоря, младше. Вот ты относишься как к искусственному интеллекту? Вот на языке зумеров давай, как это к искусственному?
3: Я начинаю верить в Skynet потихоньку, учитывая масштабы применения искусственного интеллекта. Нет, в отдельных историях это здорово и замечательно, только когда это не касается написания диплома, так делать плохо и ужасно. Никого не советуем. Но с другой стороны, мы видим огромное количество стендов, связанных как раз-таки с переосмыслением наших ключевых культурных фигур, литературных фигур, говоря о конкретных писателях, как их, я уже не знаю, здесь нужно спрашивать, кощунство это или нет, но когда их оживляет искусственный интеллект, преображает, ну вот не знаю, как бы ты к этому отнеслась? Но у меня спорные, честно говоря.
4: У меня тоже, потому что, с одной стороны, ну, мы живем в 2026 году, мы не можем сейчас сказать, давайте открестимся от искусственного интеллекта. Это уже факт, что он существует, и он во всех сферах жизни, и он нам помогает. Но я думаю, что основная опасность, она, в общем-то, и заключается в том, что как будто бы, во-первых, возникает эмоциональная зависимость от него. Если вот говорить про те же дипломы, я думаю, школьники и студенты, они часто обращаются к искусственному интеллекту. И здесь важный момент, ведь он не всегда дает нам точную информацию. Если вспоминать даже дипломные работы, было много новостей о том, что зачастую студенты ссылались на те источники, этих книг просто нет. То есть они ссылаются в своих работах.
3: Но мы сейчас уйдем в дебри. Прости, пожалуйста, что перебил. Да. Меня очень поразило вот конкретный пример классного применения ИИшки. Чтобы потом мы ушли с этой истории. И мы с тобой можем потом увидеть вот как раз-таки в павильоне, где размещены стенды регионов. Есть такая будочка. Ты в нее заходишь, нажимаешь на интерактивную карту определенной области и переносишься во времени на несколько сотен лет назад. И это все как раз-таки моделируется искусственным интеллектом. Вот это здорово, это интересно. Поэтому я думаю, что можно будет здесь еще много разных как раз-таки интерактивных вещей найти, потрогать, пощупать и посмотреть. Это будет очень здорово. Я еще хочу обратить внимание, на этом форуме надпись «Сделано в России» присутствует тоже практически везде. Я посмотрел на невероятное количество техники. Аурус-сенат я уже вспомнил, да. Но я увидел и квадроциклы, и везде ходы гусеничные, и везде акценты на то, что это полная сборка и Made in Russia. Вот, честно говоря, учитывая размеры вот этих всех
5: Денис,
3: машин...
5: Уточнение. Уточнение. Да. Сделано в России или Made in Russia в последнее время к вопросу использования? Ай-яй-яй.
3: Сделано в России. Ну, нам же нужно еще параллельно объяснять нашим англоязычным гостям. Да.
4: Мы выстраиваем диалог, прагматичный диалог. Путь
5: тогда
4: к будущему,
5: вам задание
4: как раз-таки тема.
5: Выучить, да, как будет на арабском языке «Сделано в России».
4: Но нам нужен перевод.
3: Да.
5: Вам нужен не переводчик. Денис рассказывает про искусственный интеллект. Все же очень просто, по идее.
4: Так он нам еще сейчас напишет «Искусственный интеллект как-то не так» и произнесем мы с ошибкой. Вот это вот доверяй,
3: но... Написать-то напишешь, да, произнесем оскорбительно и нарвемся на международный скандал. Такого нам точно не надо.
4: По поводу того, что ты заметил, это очень важный момент, потому что с 2022 года очень много изменилось в лучшую сторону, и производство, экономика России, она только растет. И, по сути, тот факт, что сегодня мы все находимся здесь, на экономическом форуме, где столько делегаций, где столько стендов, это говорит о том, что наша экономика только крепнет, растет, и это большое достижение.
3: В подтверждение твоих слов, честно говоря, я заметил, вот опять же, прогуливаясь между разными стендами, везде проходит подписание тех или иных соглашений, договоренностей, контрактов. Обычно говорят, что первый день экономического форума, он такой разогревочный, все смотрят, наблюдают, общаются, проходят сессии. Это тоже есть. Но параллельно мы видим, да, вот действительно возле, вот условно, через каждый стенд, как минимум, мы видим толпа журналистов, официальные лица, которые, соответственно, подписывают важные бумаги, документы. И я уверен, что что впоследствии, как это всегда бывает традиционно, мы увидим, на какие суммы конечные были подписаны эти самые контракты. Да, это вот такая всегда открытая информация, и за ней тоже достаточно интересно наблюдать и сравнивать. Это вот как раз возвращаясь к твоему тезису о росте экономики.
4: Да, безусловно. Ну и, конечно, мы находимся на экономическом форуме в первую очередь, и основная тема — это экономика. И, знаешь, мне вот очень интересно, я всегда так люблю цепляться, скажем так, к словам. Вот если мы обращаемся к теме ПМФ в этом году, прагматичный диалог, да, путь к будущему. Я вот думаю о слове «прагматичный». Насколько мне известно, в предыдущие годы вот этого слова не звучало прилагательного. Прагматичный. Вот если мы сейчас так попробуем с тобой поразмышлять, а почему прагматичный? Что здесь изменилось глобально? Мы выстраиваем отношения теперь как-то иначе.
3: Я думаю, да, и учитывая то количество делегаций с самой разной географией, это важный сигнал всему миру, учитывая возможные провокации, попытки дестабилизировать ситуацию.

0: зампредседателя Китайской Народной Республики, президента Абхазии. Но тут главы региональных международных организаций, все мы знаем, ОДКБ, СНГ, АТЭС. Ну, поэтому отдельно отмечу министра энергетики Саудовской Аравии. Он возглавил делегацию страны на этом форуме, да, особенно учитывая энергетику и ситуацию на Ближнем Востоке. Вот это, на мой взгляд, как раз-таки отвечает на твой вопрос о прагматике.
1: Ты сказала про Китай. Я думаю, это отдельная большая тема, потому что наши отношения с Китаем, они на высоком уровне, беспрецедентно высоком уровне. Вот мы, если вспоминаем и недавний визит нашего президента России Владимира Путина в Пекин, а также приглашение посетить председателя КНР нашу страну в следующем году. Конечно, вот мне кажется, нужно уделить внимание и этому разговору, потому что Китай в российской экономике сегодня играет тоже очень большую, я бы даже сказала, ключевую роль. Это наш стратегический партнер экономический. И вот этот вот момент тоже, безусловно, важен для нашей экономики.
0: Я параллельно смотрю ленты новостные и фотографии самых разных павильонов. Мы, к сожалению, Леш, не успели все посмотреть, но когда отдельно попадаются фотографии с нашим народным скейтбордом, расписанным, да, в таком нашем стиле, это, конечно, впечатляет.
1: Это стильно.
0: Обязательно нужно показывать в телеграм-канале.
1: Тут на самом деле, мне даже вот сложно представить, сколько нужно времени, чтобы остановиться хотя бы вот у каждого стенда и посмотреть на него, ну, хотя бы 3 минутки. Сейчас еще одну параллель сделаю с Эрмитажем. Вот говорят о том, что, чтобы увидеть все экспонаты в Эрмитаже, нужно много-много лет там провести. Вот на экономическом форуме мы вот уверяем наших слушателей, тоже очень много всего интересного, что стоит посмотреть. И тем более вот мы, журналисты, мы проходим мимо одного стенда, другого. Да, что-то ты взглядом зацепил, увидел, но ты не всегда можешь акцентировать внимание на каких-то деталях. И вот это вот тоже мы упускаем, мне кажется, и какие-то очень интересные вещи, потому что просто на данный момент не хватает времени сконцентрироваться, сфокусироваться и погрузиться в атмосферу каждого стенда. Но мы будем по возможности стараться это делать и все-таки описывать происходящее, описывать то, что мы видим. Конечно, может быть, не самым красивым литературным языком, нам не хватает стойких эпитетов красочных, но мы, по крайней мере, будем доносить до вас, что увидят наши глаза сегодня.
0: Алексей, расскажи, как вы наблюдаете за форумом? Да, какие самые, наверное, сейчас самые обсуждаемые новости попадают на информационные ленты? Может быть, тебе что-то приглянулось?
2: Ты знаешь, ну, на самом деле, вот правда, ты в самом начале сказал фразу, которая, ну, может быть, такой расхожей покажется, о том, что первый день на раскачку. Пока больше, да, какие-то ожидания, и, ну, очевидно, тоже напрашивается, хотел это чуть позже к концу, собственно, эфира у вас спросить. Mm-hmm. А город-то как вообще живет? Насколько переживает форум? Потому что, ну, это же всегда отдельный целый жанр, наверное, или поджанр репортажа о том, что меняется, как меняется. Вопросы безопасности очень многих волнуют в свете тех событий, которые утром произошли. Вопросы того, как вот организация в городе справляется, потому что на это тоже бывают разные и жалобы, ну и похвалы порой тоже. Вот в этом смысле Санкт-Петербург в 26-м году для форума как готов, насколько готов, не с точки зрения дать оценку, а вот с точки зрения людей, которые это проживают.
0: Можно я начну, сравнивая конкретно с событиями прошлого года?
2: Ты завсегда ты, да-да-да, обязательно.
0: Ну, немножечко так, самая малость, да. Вчера уже, значит, возвращаясь с ужина и общаясь с таксистом, он так посетовал, сказал, что вот там скоро перекроют дороги, но вообще без какой-либо агрессии. Ну, то есть он говорит, вы в курсе ли, что перекроют дороги с такого-то, с такой-то даты, с такого-то времени по такой-то? Во-первых, меня вот такая доброжелательность удивила. И, во-вторых, я спрашиваю, а как у вас с точки зрения организации и прочего? Он говорит, да мы к этому привыкли, потому что мы заранее проинформированы, мы знаем, что делать. Возможно, только те, кто начинают таксовать, возможно, будут испытывать временные трудности, ну, просто ввиду того, что не могут ориентироваться и прочее. Но в целом меня вот такой позитивный настрой на конкретном примере обычного таксиста удивил. Понятно, что все увешано флагами, баннерами, рекламными щитами по части Международного экономического форума. Все ярко, цветасто в хорошем смысле этого слова. И поэтому, учитывая наш сегодня путь из гостиницы шаттлом, все организовано так, что нет пробок, это важно. Я специально посмотрел по картам и

0: и не было каких-то больших заторов, нет такой картины. Может быть, сейчас что-то изменилось, конечно, но по состоянию на утро, да, все дороги зеленые, да, свободные абсолютно, поэтому добраться не составило абсолютно никаких проблем.
1: Но я еще добавлю, как житель Петербурга, потому что, с одной стороны, я ведущая, а с другой я житель Петербурга, я могу с двух сторон на это все посмотреть. Я не заметила каких-либо затруднений, ни как добираться до площадки, не видела никакого, никакой там паники или агрессии среди людей, которые знают, что у нас форум. Наоборот, люди гордятся, между прочим, тем фактом, что ПМФ проходит в Петербурге. Для петербуржцев это особенная гордость. Мы понимаем, что это такая столица экономическая на данный момент. И люди, в общем-то, только радуются этому. Наверняка есть отдельные люди, которые ворчат. Но такие люди есть везде. Но если мы говорим суммарно, я не могу сказать, что кто-то негодует и не радуется тому, что сейчас проходит ПМФ в Петербурге. И каких-то затруднений, действительно, транспортных точно нет. Никакого коллапса, ну, по крайней мере, на тот момент, пока мы здесь, с самого утра, мы не наблюдали.
0: Ну и, коллеги, будем честны, безусловно, вопрос коммерческий. Магазины, на мой взгляд, любые лавочки только счастливы такому огромному притоку гостей.
1: Рестораны, кафе,
0: все переполнено, все везде, все забронировано, и, на мой взгляд, это же только наоборот играет большой плюс. Я сейчас вот пытаюсь просто разные стороны, да, вот с разных сторон, разных позиций эту историю рассмотреть, и как будто бы не вижу минусов.
1: Да, минусов как будто бы и нет, тем более, что многие люди будут пытаться совмещать какие-то подписания соглашений вместе с тем, чтобы увидеть город, и поэтому совершенно Денис прав, все везде забронировано, люди будут видеть город, но еще самое главное, у нас погода замечательная, в Петербурге прекрасная летняя погода.
0: Я скидываю фотографию своему товарищу, говорю, мы едем на ПМФ первый день. Он говорит, я не верю, что ты в Петербурге. Откуда у вас солнце? Это первый вопрос, который я услышал.
1: Это, кстати, миф о нашем городе. У нас нормальная погода. Иногда гораздо лучше, чем в других городах. Но она у нас очень капризная. Но вот сейчас начался форум, и Петербург рад гостям, и выглянуло солнце.
0: Да, тем более в прошлом году были дожди периодически. Пока подобной ситуации мы не наблюдаем.
1: Но если верить прогнозу погоды, то все дни форума погода будет жаркой, солнце будет стоять. Поэтому никаких минусов нет, и петербуржцы, они очень рады, что мы сегодня здесь.
0: И в целом стоит отметить работу наших коллег, безусловно. Мы видим такую суету, опять же, в хорошем смысле этого слова, на попытки выцепить, поймать, записать интервью, и что самое главное, как раз-таки представители делегаций самых разных, они открыты к этому самому диалогу. Это, понимаешь, бывают случаи, когда в разных командировках, при разных ситуациях не все хотят появляться на экране, понимая свой статус. В этом году в конкретных реалиях и обстоятельствах такого, по крайней мере сейчас, в первый день экономического форума, я не наблюдаю. Все очень открыты и готовы к этому самому диалогу. На мой взгляд, сам факт того, что ты сюда приехал, уже говорит о том, что ты можешь не бояться отвечать на вопросы журналистов, выступать на камеру и, соответственно, продвигать, возможно, какую-то свою позицию или видение.
1: Хотя несколько дней назад была новость, я думаю, ты тоже ее видел, о том, что некоторые западные предприниматели и бизнесмены, они отправляют заявки на ПМФ, то есть они не приедут, но они пытаются установить все равно какие-то контакты на полях форума, потому что все равно абсолютно всем очевиден тот факт, что ПМФ — это крупнейшая экономическая площадка, и все самое важное в сфере экономики будет происходить здесь в эти дни. Поэтому западные предприниматели, может быть, да, боясь каких-то санкций, каких-то неприятностей у себя на родине, тем не менее наблюдают, следят за тем, что происходит здесь, и пытаются какие-то контакты выстраивать. Поэтому это тоже все прекрасно все понимают.
2: Коллеги, я уж прошу прощения, но у нас потихоньку, я понимаю, что вам есть что сказать и много сказать, но у нас конкретно этот эфир потихонечку подходит к концу. Будем ждать от вас сообщений, включений, интервью, новостей, обязательно фотографий. Денис, и не только в жанре «поговорить с таксистом». Уверен, ты сможешь. Рузанна Арушанян, Денис Воробьев.
3: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной как ладьей ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
6: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
5: И что вы чувствуете?
6: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
5: А чего бы вам хотелось?
6: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
6: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Судья Нигина Ахмедова, здравствуйте. ВСУ ударили по школе в Мелитополе. 30 сотрудников учебного заведения эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Кроме того, в ходе украинской атаки разрушено здание мясокомбината в Мелитополе. Ранен один человек. Ранее Балицкий сообщал, что киевский режим совершил попытку атак ударными БПЛА на город. По словам губернатора, опасность повторных атак сохраняется. Работают огневые группы по дронам противника. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро по иску российской дочки эти гиганты. Об этом сообщает ряд СМИ. Речь идет о дивидендах, которые, по версии следствия, были незаконно выведены из России для уклонения от расчетов с кредиторами. Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможную реструктуризацию бельгийского подразделения. Представители российской стороны заявляют, что будут искать активы американской корпорации по всему миру. Бельгийский офис имеет право обжаловать это решение, однако в случае проигрыша деньги пойдут на выплаты кредиторам. Напомню, российское юрлицо Google было признано банкротом осенью 2023 года. Удар ВСУ по автобусу в ДНР – это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружие и не представляли угрозы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она добавила, что нет аргументов, способных снять ответственность тех, кто отдает и исполняет преступные приказы, подобные удару ВСУ в ДНР. Украинский дрон ранее сегодня атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Отказ властей Молдавии от прямого сотрудничества с Россией привел к упадку в энергосфере республики и росту себестоимости местных товаров. Об этом заявил на ПМФ экс-премьер страны Василий Тарлев. По его словам, молдавский агросектор также страдает из-за нежелания Кишинева закупать минеральные удобрения из России, в то время как весь мир стремится приобретать качественную и доступную российскую продукцию. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр считает, что после завершения конфликта на Украине Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции. Мадьяр отметил, что к задачам его правительства относятся, среди прочего, обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и максимально низких цен на энергоносители. По его словам, Венгрия зависит от российской нефти, и изменить это в одночасье невозможно. По словам Мадьяра, географию не измените, поэтому после окончания конфликта на Украине нужно поддерживать прагматичные отношения с Российской Федерацией. Следующий выпуск новостей менее через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
8: 12:33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», «Дневной ракурс». И в студии Алексей Красильников и я, Лисо Хабалова. Алексей, привет.
9: Привет, привет.
8: Так, у нас есть очень важные темы на повестке. Обсуждать мы их сейчас будем с нашим экспертом, адвокатом. Адвокат Сергей Бадамшин. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Лисо, Алексей.
9: Здравствуйте. Добрый день.
8: Здравствуйте. Наверное, начнем с самой важные сейчас темы – это ситуация, которая происходит в Ленинградской и Тамбовской областях. Там зафиксированы новые случаи падения обломков беспилотников, и в Ленобласти повреждены 4 частных дома. Слава богу, обошлось без пострадавших. Наверное, первое, что мне хочется спросить, о чем хочется спросить, это на какие выплаты от государства могут рассчитывать жители Ленобласти, Тамбовской области, чьи дома пострадали от обломков БПЛА?
10: Я думаю, в ближайшее время региональные власти сами определят сумму, которая будет, соответственно, выплачена пострадавшим. Ну и переходя к возможным как раз выплатам, хотел бы сказать, что если застраховано имущество, то в том числе страховые компании должны будут возместить это.
9: Сергей, а вот любопытный момент вы озвучили. Вы произнесли, что власти регионов будут определять эти суммы. Вместе с тем есть и некоторые, условно говоря, федеральные инициативы. В частности, от президента России было поручение проработать механизмы страхования жилых помещений от различных чрезвычайных ситуаций. Вот насколько здесь может быть, ну правда, как это правильно сказать, сочетание того, что нужно сделать по федеральному, по единому принципу для всей страны, или что-то дано на откуп действительно региональным властям, которые больше находятся в курсе тех событий, больше понимают на детальном уровне ситуацию или размах проблемы?
10: Ну, здесь, скорее всего, будет речь идти о каком-то аналоге ОСАГО, да, страхования недвижимости на случай чего бы то ни было, но в данный момент мы тоже можем добровольно платить в квитанциях, когда получаем за коммунальные услуги, а некоторые платят отдельно страховым компаниям, заключают договор, и в том числе страховые компании в данный момент, когда страхуют и жилые помещения, и целые дома, здания, сооружения, они предлагают сейчас страховку от падения беспилотников. Просто лично с этим сталкивался буквально несколько месяцев назад, достаточно крупная страховая компания, не будем делать ей рекламу, и было предложение застраховать от падения беспилотника, это как раз московское направление, весьма популярное по сообщениям от Сергея Семеновича Собянина. Там регулярно сбивают как раз беспилотники. И, вы знаете, стало пользоваться популярностью. Относительно того, каким образом это будет реализовано по инициативе президента, я думаю, либо это, как вот изначально сказал, что, скорее всего, будут включать возможность каких-то коммунальных платежей, либо это будет страховать за счет бюджета, то есть здесь нужно просто прорабатывать. Но, тем не менее, сами владельцы и собственники жилья вправе застраховать и такие продукты в страховой компании есть.
8: Сергей Викторович, а мне знаете, что интересно? Ну, наверное, такой слишком банальный простой вопрос, но все-таки насколько сложно оформить страховку и будет ли она очень дорогостоящей? Ну, то есть примерная сумма возможна. Хотя я понимаю, что это вряд ли у адвоката нужно спрашивать,
10: да,
8: но в целом сложности есть ли какие-то с оформлением страховки вот сейчас конкретно? Таких ситуаций.
10: Вообще никакой сложности не составляло. Не сложнее было, как застраховать обычную квартиру, обычный жилой дом. То есть это лишь такой, знаете, как пунктик в анкете, где вот нужно указать, что еще страхую от таких-то случаев. То есть там от пожара, от гибели, там конструктивной гибели, соответственно, жилого здания, либо квартиры. Но вот просто указывается еще один пункт страхования. Ничего сложного нет. Направление ветра, направление сторон света никто не спрашивают, не измеряют. Здесь до этого и тоже существовала страховка, в том числе по гибели имущества полного либо неполного, да, восстановительного ремонта, в том числе от падения летательных средств. Сейчас просто конкретизировали эту историю именно беспилотниками.
9: Сергей, а можно вот тут как раз немножечко к вашим словам добавить этот вопрос? Нужно ли какое-нибудь дополнительное регулирование? Какая-нибудь отдельная статья? Потому что, без обид, и опять же, не желая никому ничего плохого сказать, но страховые компании всячески всегда, ну вот, пытаются по тексту, по строкам, угу, по бумагам, по буквам, ну вот, доказать, что это не входит, условно говоря, в договор. Учитывая, что сейчас время, ну, мягко говоря, нетривиальное. И учитывая, что угроза, мягко говоря, нетривиальная. Не нуждается ли это вот в каком-нибудь все-таки дополнительном моменте, который либо каким-то пунктом, либо, может быть, в закон будет даже как-то внесен? Здесь уж, наверное, вам точно.
8: Вот, Алексей, спасибо большое. Ты меня поправил, можно сказать. Вопрос о сложности, наверное, больше в этом даже заключался. О сложности,
10: да,
8: оформления страховки.
10: Не отдать деньги страховой компании, да, а деньги получить. Мы с этим сталкиваемся регулярно. Я как адвокат, и вы как потребитель этих услуг. Но, вот. Поэтому да, здесь отдельного регулирования я не вижу. По крайней мере, мы все обращаемся к страховой компании, которые выплачивают. Мы понимаем, смотрим отзывы и понимаем, к какой страховой компании обратиться. Но я думаю, нужно будет определенное регулирование только в случае, если будет, ну, не хочу прогнозировать, если будет достаточно большое количество обращений и проблема будет с выплатом большому количеству граждан, то да, государство должно будет вмешаться и регулировать этот вопрос. Потому что на данный момент я такого объема обращений, ну, не могу представить. Надеюсь, что скорее, в скорейшем времени эти страховки будут не нужны. Очень на это надеемся.
8: Так, и у нас есть еще одна...
9: Давай, конечно, да, вот насколько вот действительно, Сергей, вы оцениваете, знаете, частоту обращений по спорам о приватизации, потому что одобрен Советом Федерации закон о сроке давности, и это ведь действительно, это, ну, с одной стороны, в какие-то нужно в дебри залезать в 90-е годы, а с другой стороны, для многих это действительно важно, значимо и актуально. Если этому уделяется дополнительное внимание, и это регулируется, обновляется, точнее, регулирование на уровне Совета Федерации.
10: Совет Федерации и как раз в исполнении определений Конституционного суда, постановлений Конституционного суда, и законодатель как раз предложил срок установить исковой давности 10 лет, вполне разумный срок, и как раз в обосновании Конституционный суд достаточно полно все это привел в обосновании своего постановления, мотивы и чем он руководствовался при определении этого примерного срока, да, что нужно это определить. Вот. А в последние годы, да, достаточно часто Генеральная прокуратура выходила с исками, и сроки исковой давности практически отсутствовали. То есть можно было по любому предприятию, по любому поводу выйти, в том числе выходит Генеральная прокуратура с антикоррупционными исками, так называемыми, то есть, которые нашумевшие в отношении даже круга известных судей, первых лиц практически. Вот. И вот в отношении, скажем так, антиприватизационных исков, да, законодатель устанавливает сейчас разумный срок, это 10 лет, срок исковой давности с того момента, когда якобы было совершено какое-либо нарушение закона при приватизации. Если это правонарушение не повлекло за собой совершение преступления, там сроки немножко есть и иные, но вот, то именно с иском, соответственно, расприватизация, так называемый, генпрокуратура может выйти в течение 10 лет. Вот. Актуальная история, проблемная история. А проблемная история, прежде всего, в связи с тем, что предприятие должно существовать и работать, и в том числе чувствовать какую-то перспективу в дальнейшем, в период развития и так далее, да, то есть какое-то планирование, нежели чем бояться, что в любой момент прокурор может выискать что-то, что произошло не так 20-30 лет тому назад, этим основанием прекратить право собственности действующих собственников на предприятие. Это моя точка зрения. Я поддерживаю Совет Федерации и сенатора Клишеса, и Конституционный суд в этом отношении.
8: Сергей Викторович.
9: Кстати, прошу прощения, да, сенатора Клишеса можно на еженедельной основе слушать в эфире «Радио Спутник». У него постоянная передача.
8: Да.
9: Из первых уст.
8: Спасибо.
10: Вот это как раз та самая тема, которую можно как раз к нему обратиться, и он лучше всех прокомментирует.
8: Сергей Викторович, у нас есть еще одна тема на повестке. Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка раскритиковал необоснованное использование латиницы в рекламе, назвав его избыточным. При этом он сделал оговорку, есть мировые бренды с устоявшимися названиями, переводить которые на кириллицу не нужно. Вот мне, кстати, интересно, что он имел в виду. То есть это действительно такие бренды, как S7, Wildberries, Ozon, они могут оставаться при прежнем своем названии, или что он здесь имел в виду?
9: Ну, закон, я еще добавлю, относительно недавно был как раз вот принят, и в некоторых регионах достаточно,
8: марта, да,
9: да, достаточно жестко имплементируется. Вот, и уже, в принципе, на эту тему вроде бы все копья сломаны, но с удовольствием посмотрим, и как вы это копье сломаете.
10: Да, копии действительно уже все сложили и определились о том, что зарегистрированные бренды остаются зарегистрированными брендами, а все остальное должно либо дублироваться на русском языке, либо писаться только на русском языке, и, в принципе, вполне справедливо. Вот. А никаких пока предпосылок изменений законодательства я не вижу, ну, исключительно, понятно, что президент, может быть, высказал какую-то точку зрения по своим ощущениям предыдущего периода, до мартовского, вот, либо будет готовиться какой-то новый законопроект. Те бренды, которые существуют зарегистрированы, они могут спокойно существовать, как Ozon, Wildberries, S7 и все остальные.
9: Потому что действительно изначально же, ну, определенные юмористы уже появились, которые сказали, что теперь все будем переводить. Теперь вот если у вас было вот так, теперь срочно вам переименуйте барбершоп в бородобрейную и так далее. На самом деле очень часто так бывает, закон просто нужно прочитать, желательно до конца.
10: Да, закон достаточно подробно регулирует два закона о защите прав потребителей о рекламе, достаточно подробно регулирует, и в том числе общепринятые наименования на иностранном языке, которые у нас в русском языке не переводятся и внесены в соответствующий справочник, утвержденный правительством, да, можно их писать. Но я сейчас как раз не буду приводить примеры, это нужно просто непосредственно исследовать сами источники, сам справочник. Ученик, да, который утверждается. Вот. А проблем, ну, правда, нету, я думаю, в ближайшее время и не возникнет. Ну, собственно, вот.
9: Вопрос действительно к засилью англицизмов, латинизмов, но это уже действительно со временем как-то будет прорабатываться. У нас 10 минут остается и две очень-очень серьезные, сложные темы, наверное. С какой начнем, Лису?
8: Интервью Собчак.
9: Ну, тут мы можем засесть на 2 часа,
8: ну,
9: но давай
8: вот
9: правда
8: я тоже, но тема все-таки интересная, мне кажется. Тут ситуация следующая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью у Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ. Как вы к этому относитесь, заявлению? Мне интересно.
10: Доносчику первый кнут. Вот. Здесь, конечно, несколько некорректно будет с моей стороны комментировать, потому что я еще являюсь адвокатом Ксении Анатольевны, но она пока не обращалась по этому вопросу, поэтому комментарии не могу давать. А я всегда подобные вещи, то есть я просто даже не знал, кто такой Синяк, пока вот эта история
8: не пришла. Я узнала, когда готовилась сейчас, на самом деле, к теме, интервью еще не смотрела, но уже стало интересно посмотреть.
10: Вот вы понимаете, то есть, что благодаря Мизулиной все стали смотреть на этого Синяка. То есть я бы его даже не искал, не смотрел бы, и, не дай бог, придется посмотреть, видимо, как-то. Ну, это не мое. Зачем смотрел Мизулину? Видимо, ей нравится. Ну, здесь достаточно можно спокойно реагировать. У нас есть у всех кнопка. Выключаешь телевизор, выключаешь иные средства связи и передачи информации, да, закрыл ноутбук, и все, и ты не смотришь. Не нравится — не смотри. Если вопрос ограничения доступа информации негативной и какой-то деструктивной информации для детей, понятное дело, что несут ответственности родители, и в том числе преподаватели и педагоги. Вот. Ну, я сомневаюсь, что дети в Ютубе смотрят Ксению Анатольевну для того, чтобы посмотреть на вот этого товарища. Прокомментировать, что там внутри было, честно, не могу. Не смотрел и не хочу смотреть.
9: Это правда, это та ситуация, которую называют как эффект Барбары Стрейзанд. И хочешь что-то скрыть, но если ты это упоминаешь, это где-то всплывает, оно становится вот... По-моему, да. Это по Стрейзанд названо.
10: Не будем исключать, что Мизулина договорилась с Собчак про пиаре Синяка.
9: Как хитро вы смотрите на эту ситуацию. А вот с точки зрения того, что, ну вот знаете, с точки зрения законов, я не говорю о том, хороший или плохой, но о том, что действительно трактовать-то все можно по-разному. Установилась ли, на ваш взгляд, уже вот практика того, как применяется закон о запрете пропаганды ЛГБТ? Потому что, ну вот действительно, иногда, как было сказано, ну вот простой разговор с человеком, если вдруг кто из слушателей не знает, чтобы никому не захотелось побежать смотреть, хотя если захотите, посмотрите, мужчина, который выступает, говорит, ведет себя в женском образе. От каблуков до прически, макияжа и прочего. Вот разговор с таким человеком подпадает, не подпадает.
8: Вот прямой насколько... вопрос. Да, то, насколько... То, что хотел спросить. Что закон взгляд, считает нет, пропагандой, потому что, правильно?
10: Да, то есть закон считает пропагандой именно сексуальных отношений, предпочтений, там, установок и так далее. То есть вопрос, связанный с сексуальными отношениями. Да. То, что мужчина может одевать женскую одежду, ну, в принципе, театр для того и существует, да, в том числе какие-то провокативные роли и все остальное.
9: А вот, поэтому извините, здесь с вами не согласиться, да. Сергей. Все-таки вот конечно. Вы вот сразу привели в пример театр. Безусловно, и кино, мы все прекрасно помним «Здравствуйте, а ваша тетя», но это образ. Это работа. А здесь же как-то вроде...
8: Жизнь я вот сейчас, опять его же, такая, да?
9: То есть вот так я живет. Себя так веду. То есть, по идее, он же таким образом это пропагандирует. И упоминание... Даже вот мы сейчас об этом говорим, но мы 10 раз уже об этом сослались и оговорились о том, что движение признано экстремистским, и о том самом законе. Вот не будет ли здесь тоже какого-то выхода, что ли, и неприемлемости сравнения с театром, с кино, с искусством, с чем бы то ни было?
10: Честно говоря, не хочу обижать этого персонажа, но, по-моему, он как раз антипропаганда. Всем своим видом показывает то, что это не столь привлекательно для... Ну, хотя красота в глазах смотрящего, и нельзя так говорить, да, и надо все-таки быть и терпеливым, и человеколюбивым. Ну вот, поэтому ну, законодатель прописал о том, что пропаганда сексуальных отношений, предпочтений, да, смены пола, там, отказа от рождения детей, формирования нетрадиционных сексуальных установок, да, это является нарушением и, соответственно, подлежит административной ответственности. Ну вот, здесь очень сложно мне комментировать, потому что, как бы, знаете, как-то, как вы относитесь к гомосексуализму? К нему не отношусь, и поэтому я понимаю, что, да, есть определенная судебная практика по поводу сексуальных практиков, ну вот, но это не моя сфера деятельности, и очень сложно как раз в эту вергацию комментировать, может быть, как раз специалисты могут это прокомментировать.
8: Но здесь...
10: Ну, на мой взгляд, да. Простите, я традиционных могу какие-то традиционные отношения прокомментировать, а эти мне гораздо сложнее.
8: Но здесь, возможно, у Алексея был вопрос в том, просто мне так кажется, да, у меня такой вопрос. Просто общение с человеком в данном случае, обсуждение его конкретной жизни, является ли пропагандой в условиях того, что, да, это Ксения Собчак, известная личность, интервью.
9: И миллионы просмотров.
8: Да, то есть, ну, действительно, можно ли наказывать просто за общение с этим человеком? Веком.
10: Да нет, конечно, мы же все общаемся с разными людьми, в том числе вот у меня общение по роду деятельности и с лицами, совершившими преступления, mm-hmm. разные преступления. Общение – это в том числе публичное общение. Это как раз наоборот, наверное, какой-то общественный диалог и mm-hmm. попытка наладить общественный диалог. Наоборот, как раз пора прекращать нас разъединять, пора нам объединяться и понимать, что мы как бы друг другу должны помогать. Ну вот, ну, вместе протянуть гораздо проще, чем поодиночке. Вот, поэтому здесь, в том числе, я считаю, что вопрос свободы средств массовой информации у нас этот должен как раз во главу угла тоже ставиться, потому что средства массовой информации – это сбор информации и предоставление этой информации потребителю, а дальше уже потребитель этой информации сам сделает выводы, нравится ему это, не нравится или нет. Если в каком-либо интервью не будет говориться о том, что да, это хорошо, плохо, либо наоборот, это мол, должно быть так-то, так-то, так-то, соответственно, с точки зрения нетрадиционных сексуальных отношений и установок, а только лишь выяснение, как человек живет, какие у него плюсы и минусы от его существования, я думаю, здесь законодатель изначально не подразумевал, что это является пропагандой. Вообще слово «пропаганда» нетрадиционных сексуальных отношений критикуется юридическим сообществом с самого начала, поэтому сейчас мы просто будем уходить действительно часа на два.
9: Ну вот у меня был вопрос именно как раз про то, насколько сложилась правоприменительная практика, насколько закон современен, но я так понимаю, из дискуссии, которая даже у нас сейчас сложилась, еще есть над чем подумать.
10: Но на самом Окончательного нету.
9: Да-да. Вот на самом деле, вы уж извините, от этой шутехи сложно отойти, но, в принципе, тоже, продолжая, ну, как сказать, переходя к следующей теме, ее тоже многие сравнивают с тем, о чем мы только что беседовали, потому что электросамокатчиков, которые гоняют без правил, не соблюдая норм и каких-то принципов, как только не называют. Сезон начался, вроде бы уже и потеплело, и вот я вам так скажу, не только пешеходов нужно оберегать от вот неаккуратных электросамокатчиков, но и вот от себя скажу, электросамокатчиков со стажем, потому что вот никто так не портит ощущение от электросамокатов, чем те, кто ими не умеют пользоваться. И люди, которые ими пользуются аккуратно, страдают от этого чуть ли не меньше. Есть какие-нибудь идеи, мысли? Ведет ли какое-нибудь обсуждение того, что можно с этим сделать для того, чтобы как-то снизить аварийность?
10: Ну, вчера моя 10-летняя дочь предложила в целях безопасности установить на электросамокаты на неотключаемый звуковой сигнал в виде кукурека. Они говорят, и слышно, что он едет, и слышно, кто едет. Да? Ну, вот, это просто произошло после того, как мимо нас пролетел по Пресне такое тело под 100 с лишним килограмм на этом самокате. Ну, 10-летнему ребенку рядом некомфортно находиться, когда это пролетает тело мимо нее буквально там в метре в полутора, да. Ну вот, то есть если, например, как бы ее папа выстрелил бы рядом с полутора-двух метров рядом с этим человеком, то это было бы уголовно наказуемое деяние, да? А вот когда вот такое туловище пролетает, мы уже как бы привыкаем к этому. Невозможно к этому привыкнуть, это стрессовая ситуация для пешеходов, для людей, ну, меньше размером, меньше, просто действительно для детей, потому что мы точно так же как раз в этом парке, который этот за Белым домом, Пионерский парк раньше назывался, детский парк, вот, там все время прилетают и самокатчики, и всевозможные вот эти симы, которые доставщики, хотя там дети гуляют. Ну, в общем, вопрос основной в следующем. То, что не создана инфраструктура, и пока эта инфраструктура не создана, нужно этот вопрос, соответственно, снимать следующим образом. Просто запрещать массовое использование. Есть, как вы говорите, профессиональные самокатчики. Я здесь как раз выступаю за то, чтобы человек, если он покупает подобные предметы, он его регистрирует на госуслугах. В принципе, это порядок как бы введен, да, соответственно, это раз. Вот. А все вот это...
9: Ай-яй-яй, у нас небольшой брак по звуку.
10: По 2-3 человека будет пользоваться...
9: Да,
10: то, что я говорю, что вот эта вся эта массовость приводит к массовым нарушениям. Вот, поэтому здесь как раз я как за профессионализацию, как вот, извините, покупают водители автомобиль, они подготовлены, у них, они прошли автошколу, они получили водительское удостоверение, они наделены правами управления.
9: Ну,
10: вот
9: школа электросамокатчиков, Сергей, это очень любопытно, как и некоторые другие инициативы,
11: но
9: которые вы озвучили.
11: Но вашу дочь мы поддерживаем, кстати, полностью, я поддерживаю, отличная идея с кукареканием.
9: Адвокат Сергей Бадамшин. В эфире «Радио Спутник», но «Дневной ракурс» скоро продолжится.

Страна героев. Илья Ещуринский. ДРГ противника – одна из первостепенных целей. Они не только собирают информацию, но и пытаются нанести реальный ущерб военным и инфраструктурным объектам. Выявлением и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне спецоперации занималось подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием сержанта Ильи Ещуринского. В районе его ответственности находились подступы к одному из поселков, подконтрольных врагу. Наблюдение велось с помощью дрона. В одной из лесопосадок морпехи засекли украинскую ДРГ, которая минировала местность, чтобы остановить продвижение российских военных. Медлить было нельзя. Сержант Ещуринский мгновенно и профессионально оценил ситуацию и принял решение нейтрализовать диверсантов. Он лично использовал огнемет, имевшийся в распоряжении отделения. Хватило двух прицельных выстрелов. Российские огнеметные системы имеют дальность поражения до 2 километров. Любая цель, находящаяся в километровом радиусе, гарантированно уничтожается. Так и произошло. Подавляющее большинство членов ДРГ были ликвидированы, остальные бежали. Замысел противника остановить наше наступление был сорван.

0: Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотые.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
9: В Москве, Краснодаре, Сухуми. Час дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. А Дмитрий Песков рассказал, каким вопросом будет посвящено выступление Владимира Путина на ПМФ. Андрей Белоусов призвал объединить усилия Минобороны стран ОДКБ. Молдавские промышленники подпишут договор о сотрудничестве с фондом «Росконгресс». Подробности далее. Главная часть выступления президента России Владимира Путина на ПМФ будет посвящена экономическим вопросам. Будут также затронуты и политические темы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. Он отметил, что по инициативе российской стороны подготовлены проекты решений, которые направлены на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров.
10: Президентом России выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит договор о коллективной безопасности. Одним из ключевых приоритетов российского председательства ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств.
9: В подмосковном парке «Патриот» под председательством министра обороны России Андрея Белоусова проходит заседание Совета министров обороны стран, участниц организации договора о коллективной безопасности. Стороны обсудят вопросы управления коллективными силами, их боевую подготовку и материально-техническое обеспечение. Специальные мероприятия разрабатываются для противодействия беспилотникам ВСУ на трассе Новороссия. Эта тема находится на контроле президента России. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Напомню, 29 мая он сообщил, что ВСУ заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей. Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Погиб водитель КамАЗа, несколько машин получили повреждения при взрывах. Молдавские промышленники подпишут договор о сотрудничестве с фондом Росконгресса. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Василий Тарлев на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что фундамент для восстановления и укрепления торгово-экономических мостов между странами закладывается представителями молдавского и российского делового мира, в том числе по линии Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнес стремится идти вперед, не смешивая экономику с текущей политической конъюнктурой, заключил Тарлев. Стенд Евразийского женского форума начал свою работу в рамках Петербургского международного экономического форума. В его работе примут участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы, руководители и представители федеральных и региональных органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе Верхней палаты парламента. Отмечается, что особое внимание в программе форума будет уделено женской занятости, особенно о высокотехнологичных отраслях и созданию условий для беспрерывной работы женщин. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
1: 13:04 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Алексей Красильников.
4: И... Все еще.
1: Да, и я, Лисо Хабалова. Всем привет.
4: Да, привет, привет.
1: Так, у нас есть очень интересная опять тема. Все темы, как всегда, у нас
4: вот
1: очень интересные к обсуждению.
4: Я с тобой не совсем согласился бы. Я бы начинал с того, что у нас очень интересные гости. Регулярно, в дневном ракурсе.
1: Гости
4: и в этом
1: части интересны.
4: У нас тоже будут интересные
1: в
4: гости.
1: В этом часть. Так, а можно
4: а
1: тогда
4: нас...
1: делать такой
4: конечно,
1: заход?
4: Конечно.
1: Нужно даже. Все, а у нас будет очень интересный гость в 13:30.
4: И в 13:15.
1: И в 13:15 у нас будет очень интересный эксперт.
4: А вот пока они еще дожидаются своего времени выхода в эфир, у нас блок быстрых, но страсть каких интересных новостей, я считаю.
1: Полностью поддерживаю. Итак, у нас что на повестке? Значит,
4: Питерский международный экономический форум.
1: Да. Где глава американской торговой палаты Роберт Эйджи...
4: Это торговой палаты в России.
1: Да, в России. Роберт Эйджи заявляет, что большинство компаний США продолжают работать в России, несмотря на уход некоторых громких брендов.
4: Давай уточним. Он перечислил эти самые компании в тех секторах, в отдельных областях экономики. То есть это не нужно полагать, что большинство вообще американских компаний. Если я правильно понял его слова, это фармацевтика, это пищевая промышленность, это производство медоборудования и, собственно, да, нефтянка. И в этом смысле значительная часть компаний действительно оставалась в России. Есть часть компаний, которые передавали свои активы российскому менеджменту. И вот формулировка «ушли с рынка» со слов Эйджи, она некорректная. Я не знаю, мне кажется, он все-таки словами-то, конечно, играет, но вот те идеи, которые он передает о том, что значительная часть компаний хотела бы вернуться, вот тут есть над чем подумать и о чем поговорить.
1: Есть, и мне кажется, это очень приятное известие, что он же заявляет о том, что большинство бизнесменов США хотят сотрудничать с Россией.
4: Ну, тут опять же такой вопрос. Во-первых, я не буду ставить под сомнение, конечно же, его слова, но что еще иное он мог бы сказать на экономическом форуме. Во-вторых, значительная часть бизнесменов, безусловно, волнуются за те активы, которые в России остались, волнуются, что с ними как будет. А может быть, разное в зависимости от поведения тех или иных стран. С третьей стороны, Россия всегда была удобной страной для инвестиций. И вот этот момент как раз, на который Эйджи обращает дополнительное внимание, именно вот этот закон с ограничениями и запрета на инвестиции, он больше всего как раз-таки американских бизнесменов смущает.
1: Угу.
4: Потому что, ну вот правда, когда, с тех пор, как Россия открыла свои двери для заграничного бизнеса, активно, массово открыла, это действительно было место, где можно было заработать, во что можно было вложиться. Да, где-то можно было прогореть, как и в любой другой стране, но это было всегда привлекательно. И в этом плане вот такой звоночек, безусловно, приятен.
1: Согласна. И вот еще он заявил о том, что Россия и США должны восстановить деловые отношения. Госсекретарь Марко Рубио заявил об этом в феврале 2025 года в интервью, что Россия и США должны восстановить деловые отношения, что это пойдет всем на пользу.
4: Это же были практически первые дни его работы в новой должности. Угу. Поэтому, естественно, он рисовал небо в алмазах.
1: Ну, не знаю, может быть, может быть. Но все равно, мне кажется, это приятное заявление, что США хочет сотрудничать все-таки с Россией. И есть бренды, которые, бизнесмены, которые хотят к нам вернуться. Поэтому это положительная динамика.
4: Я добавил еще то здесь так, подытожил, отрезюмировал, что все это прекрасно понимают. В данном случае это озвучил глава Американской торговой палаты в России. То есть в этом смысле, ну, вроде как не последний человек в американском бизнесе.
1: Да.
4: Еще один, давай тоже вопрос. Вопрос следствия проблемы, возникших из-за, ну, из-за решения многих американских корпораций уйти из России в Бельгии. Что
1: вот
4: происходит?
1: Вот здесь мне, кстати, было бы интереснее тебя послушать. Я вот сейчас введу в курс дела наших слушателей. Суд в Бельгии наложил арест на активы компании Google Belgium на сумму 115 миллионов евро. Это, я посмотрела, около 10 миллиардов рублей получается. Решение принято по иску российской дочерней компании Google. Спор касается дивидендов, которые по версии российского суда были выведены незадолго до банкротства для уклонения от расчетов с кредиторами. То есть это такой серьезный поворот, я так понимаю. Обычно западные суды...
4: Это очередной... Нет, мне, кстати, вот здесь хотел бы с тобой не согласиться. Это очередной такой поворот.
1: Поэтому изначально говорила, что мне было бы как раз тебя интересно послушать, потому что я до конца в этой теме не разобралась. И мне вот прям интересно разобраться с деталями.
4: Если Google, когда уходил, вот они просто обанкротили, собственно, российскую дочку...
1: Да.
4: Для того, чтобы не выплачивать ничего, нигде, никому и никак. Собственно, представители российской дочки обращаются в разные суды, в разных, я так понимаю, странах с требованием заморозить их имущество или наложить арест, вот в данном случае арест, для того, чтобы никаким образом бельгийское отделение не реструктуризировали, не обанкротили, для того, чтобы, опять же, не расплачиваться. И в данном случае вот эти замороженные активы, они могут использоваться как вот последствия, как, ну, как те шаги, которые, в принципе, нужно было сделать с Гуглом после того, как эта компания прекратила свое присутствие в России. В принципе, это какой-то, ну, бизнес-ход такой был достаточно популярный для того, чтобы сохранить свои деньги и ни с кем никак не расплачиваться. А почему я сказал, что это очередной поворот? Дело в том, что в декабре 2025 года схожее решение было принято во Франции. Там были арестованы 100% акций Google France. Это, опять же, по запросу, по заявлению конкурсного управляющего российской дочки Гугла. И в октябре 2025 года аналогичное решение было в Южноафриканской республике. Понятное дело, что с общими, наверное, вот ситуациями, с общими долгами это рассчитаться не поможет, но вот эти тут 100 миллионов, там 100 миллионов лишними, извините за, может быть, немножечко легкомысленную формулировку, но лишними они не бывают.
1: Ну, мне кажется, здесь плюсом получается ситуация, в которой Россия показала, что умеет защищать свои интересы, может. Да, защищать свои интересы за рубежом, и справедливость восторжествовала.
4: Ну да, окончательно справедливость там, наверное, еще далеко, а вот на тот момент, который ты чуть раньше обратил внимание, я бы тоже его подчеркнул, что европейские суды принимают решение, ну, казалось бы, не самое очевидное. Можно было предположить, что просто бы отмахнулись бы от этого. Нет, оно вот такое все еще происходит.
1: Угу. Ну вот, и дальше у нас еще интересная тема. На Петербургском международном экономическом форуме «АвтоВАЗ» представили модернизированный внедорожник «Лада Нива». Legend.
4: Это мы как раз говорим сегодня, после того, как Владимир Путин высказался против засилия латиницы в рекламе. У нас «Лада Нива Legend».
1: А вот интересно... Интересно, почему «Лада Нива»?
4: Ну, вот представь, ты бы поехала куда-нибудь в горы или в лес на поход на «Ладе Ниве»? Легенде.
1: То есть ты думаешь, от названия все зависит?
4: Очень много зависит. Я не то чтобы полностью все зависит, но это очень правда покупает. Но есть все-таки что-то такое, не знаю, в менталитете. Ну, человек покупается на заграничные какие-то названия. Это причем в разных странах, во всем мире. В нашей стране, опять же, по понятным причинам. Я не устаю над этим иронизировать. Все, что из-за границы, все почему-то считается по умолчанию лучше. Но... вот так.
1: Слушай, ну звучит, тем более legend, то есть, наверное, что-то легендарное. Я тут читаю, получается, машина получила более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Я не то чтобы не автолюбитель, у меня нет машины, я особо в этом не разбираюсь, но посмотрела, как выглядит машинка, очень красиво, ну, очень презентабельно.
4: Я не буду рекламировать.
1: Достойно.
4: Но тут можно, опять же, огромное количество поводов для шуток относительно того, что там за новинки. Ну, например, теперь стекло опускается кнопкой. Не нужно крутить.
1: Я не знаю.
4: Или теперь наконец-то в Ниве появится, я не знаю, что там, магнитола, которую можно вынимать. Не кассетная, а уже с компакт-дисками.
1: Ну, в любом случае, Нива — это наша гордость, и она, видишь, получила продолжение. Теперь модернизированный формат представили, поэтому, мне кажется, это потрясающе.
4: Давай, правда, посмотрим. У нас могут делать хорошо, пусть, конечно, АвтоВАЗ заслуживает и огромного числа, и огромного направления, огромного количества критики. Есть такое, есть.
1: Но все-таки не в этом надежный автомобиль.
4: Могут сделать, могут. Пусть отрекламируют и пусть докажут, что это лучше, чем, условно, какие-нибудь заграничные аналоги, которые многие бы хотели предпочесть просто потому, что, ну, вот внедорожник, значит, все, будьте добры, мне что-нибудь вот такое.
1: Ну, мне кажется, с учетом того, что представлена Нива еще и на ПМЭФ, это такое некое предзнаменование того, что наша все-таки промышленность, она модернизирует, оживает, радует своими новшествами, новинками.
4: Вопрос, потому что на предыдущих форумах тоже представляли те или иные модели автомобилей, серийное производство, ну вот там вопросики возникали. Поэтому, опять же, вот я повторю, пусть докажут, что это рабочий момент.
1: Рынок.
4: Вот с этим сложность как раз выходит, с тем, чтобы это было и массово, и чтобы это производилось. Пусть доказывают, пусть рекламируют, пусть продают. В том, что могут гипотетически в теории сделать хорошо, никаких сомнений нет, и примеры тому были.
1: Понятно. Ну что ж, мы рады в любом случае, что Нива вышла...
4: в таком виде на новая легенда. Ну а еще начало лета — это не только время Петербургского экономического форума, откуда у нас регулярные будут включения в эфир.
1: А еще и судов между школьниками, да?
4: Я хотел сказать просто, что это время для того, сдачи выпускных экзаменов или сейчас, как это называется, ЕГЭ и прочее.
1: Слушай, но я читала новость, удивилась очень сильно. Рассказываю, выпускник из Кабардино-Балкарии через суд отстоял свой результат ЕГЭ по физике.
4: Ну давай пишем, что было. Человек сдал экзамен по физике. Все нормально, все приняли. Потом комиссия пересматривала видео, увидела какую-то бумагу, сказала, это, как это, лист бумаги неустановленного, как что-то
1: формата,
4: там
1: образца. Формата, да, неустоявшегося формата, там формулировка
4: все
1: такая, да.
4: Аннулировали результаты, подали в суд, отстояли, потому что не доказали, что
1: ученик
4: это было.
1: Ученик утверждал, что это черновик.
4: И не доказали, что это шпаргалка, поэтому суд показал, указал вернуть результат этого самого экзамена. Мне кажется, это замечательно. В конце концов, должна быть все-таки презумпция невиновности.
1: Я не могу сказать, что это, знаешь, что не замечательно, что сейчас ученикам приходится еще и судиться за то, чтобы себя отстоять. То есть ЕГЭ — это и так нагрузка колоссальная, все-таки как ни крути.
4: А вот
1: а тут
4: я
1: еще
4: прошу прощения,
1: ситуации.
4: Когда я сдавал экзамены, у нас было такое понятие, как апелляция. То есть если ты не согласен с оценкой, ты мог вот эту оценку проапеллировать. Вступительно, это безумный, конечно, был стресс, но это тоже, можно сказать, задавало тон и учило человека отстоять свое мнение, если он его считает правильным.
1: Нет, я согласна, это классно, что парень отстоял себя, это потрясающе, но будем надеяться, что стресса будет меньше учеников, которые сдают.
4: Стресс однозначно меньше, и тем, кто сдают дальше все экзамены, мы желаем только удачи и успеха. А у нас вот как раз-таки и время очередного гостя в дневном ракурсе. Постоянный наш гость, военно-политический обозреватель Михаил Унуфриенко с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте, Михаил. Я тут улыбаюсь, но на самом деле, да, мы еще
4: поводы,
1: тут
4: к сожалению, грустные,
1: от ЕГЭ не отошли, да, но поводы для обсуждения с вами у нас немного неприятные. Утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь в городе Енакиево в ДНР. Уже известно о погибших.

0: Можно что угодно, хотя с военной техникой это, если ты не перепутаешь, можно сказать, мы думали, что там находятся военные. Собственно говоря, после удара по Старобельскому колледжу они говорили то же самое. Знаете, за это не заржавеет. Тот факт, что они постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру для тех, кто был в 2014-2015 году в республиках Донбасса, это не секрет, там объяснять ничего не надо. Со всеми остальными, кто не хочет принимать это как реальность, спорить бесполезно, потому что люди, которые знают о сожжении людей в Одессе, расстреле в Мариуполе 9 мая 2014 года, бомбежке центра Луганска 2 июня, и не принимают это, ну, что им доказывать? Это люди, которые не стоят на своих убеждениях, как говорил Владимир Ильич, лежат. Что касается этих обстрелов, то они будут продолжаться, и единственное, что у меня вызывает недоумение, это почему эти рейсы не были отменены. От трассы, проходящей рядом с Енакиево до Константиновки, 45 километров. Как вы понимаете, это не то расстояние, которое обеспечивает безопасность для гражданских средств передвижения. То же самое, значительно дальше трасса Мариуполя. Мы понимаем, что там тоже множество атак, в том числе и по гражданским автобусам. А этот рейс, он как раз шел на Крым, вот по этой дороге, мимо Донецка, через Зубакеевку, на Геническ, то есть так или иначе шел по трассе, шел бы по трассе из Донецка в Мариуполь. Ну, то есть это, скажем, то еще удовольствие. Поэтому до тех пор, пока не будет обеспечено надежное ПВО, по крайней мере, гражданские автобусы нужно прекращать отпускать, потому что одно дело гуманитарные грузы, идущие военным, или которые совершенно осознанно, ну, мы ездили и будем ездить на Донбасс. Там только добровольцы в этом участвуют, знающие, на что они идут.
1: А меня, Михаил, знаете, не перестает удивлять реакция западных СМИ. Я где-то читала, когда сейчас готовилась тоже к нашему с вами разговору, что Украину поддерживает Запад. Западные СМИ, они поддерживают. То есть они или умалчивают ситуации, как со Старобельском, они до последнего закрывали глаза на все, что происходило, а сейчас они еще и поддерживают в этих терактах. Очень интересно, чем они думают, о чем они думают, почему они это делают.
0: Они думают о том, что нужно нанести поражение России любой формой, любой ценой. Если они после начала спецоперации исключили уже не батальон, а корпус Азов, признанный нас относительно недавно террористической организацией, они признавали ее нацистской с 2014 года. Они исключили ее из всех санкций. Так а о чем это? Они открыто поддерживают нацистов. Причем Азов – это именно нацистская организация, не там Бандеровская или какая-то. Она исповедует именно нацизм гитлеровского толка. Я знаком с Белинским по прежней жизни и понимаю, что это действительно убежденные нацисты. Все остальные там такие же. Поэтому, если они этих поддерживают, то о чем мы говорим? Чему мы удивляемся? Уничтожение унтерменш.
2: Михаил, еще одна история тоже, которая происходит, которая совершенно, к сожалению, не новая. В ФСБ отчитались о задержании жителя, в данном случае жителя Волгограда, который, ну вот, за счет активации сим-карт позволял мошенникам, украинским мошенникам, украинским спецслужбам так или иначе заниматься, опять же, кибермошенничеством, выманивать деньги и изымать деньги, насчитали ущерба на 300 миллионов рублей. Сейчас заключен под стражу, будут разбираться, естественно, в правоохранительные органы. Вот эти моменты, ну, видимо, никак ничего, ничему, никого не научить, или же все-таки тут такая ситуация, что на каждого человека, как в одном из моих любимых фильмов, советских старых, найдется кнопка, на которую нажать, и человек сам все сделает.
0: Здесь есть два момента. Ну, во-первых, то, что в семье не без урода, мы понимаем. Уже случаи такие не десяток, не два, их не одна сотня за прошедшие более чем 50 месяцев спецоперации. С другой стороны, здесь есть беда, которую сегодня предпочитают не замечать, или, по крайней мере, о ней публично не говорить. Проблема не в том, что нужно блокировать Телеграм. Проблема в том, что все данные пользователей, которые пользуются тем же поисковиком Google, утекают на Запад. Это индивидуальные его предпочтения, что он слушает, что он смотрит, где он бывает, что предпочитает. И по этой выборке уже легко определять слабые звенья. Вы же понимаете, вот слушает он там нацистские песни регулярно или заходит на нацистские сайты, вот это уже, в принципе, наш человек, с ним можно работать. Вот человек постоянно там что-то антироссийское.

0: смотрит, читает, отдает предпочтение, тоже наш человек, можно с ним работать. И у нас, к сожалению, это основная утечка данных идет отсюда. Мы же прекрасно понимаем, что этот поисковик, как и остальные, сливают данные, а занимаются они в том числе для этим изначально начинали заниматься для того, чтобы предполагать рекламу, которая человеку нужна. Вот что он смотрит, мы же прекрасно знаем. Ты пошел в магазин, тебе через 5 минут уже предлагают, допустим, индийские товары. И опять же, не секрет, я уже много раз обращал на это внимание, я об этом говорю, ты Игорь Ашманов, один из крупнейших специалистов в этом, с которым мы дружим, что информация снимается в том числе и аудиовизуально. Даже если ты по клавишам щелкаешь в каком-то мессенджере, она снимается с телефона и она изучается. Поэтому многие удивляются, как же так, я ж ничего не делал, а мне уже предлагают то, что я хотел посмотреть. Это факт.
1: Про это
0: и
1: было
0: это
1: как
0: то
1: раз...
0: слабое звено, через которое работают вражеские спецслужбы.
1: Про это как раз было сообщение от ФСБ, и коллеги из РИА Новости раскопали, что очень популярный сервис Cloudflare, который обеспечивает там некоторые услуги, очень важные, очень полезные, а главное, некоторые еще и бесплатно. В конечном счете у них были определенные подряды, определенные контракты с британской разведкой, с британскими спецслужбами. И вот тут тоже к международному моменту перейти можно, и хотелось бы, достаточно любопытно звучит формулировка, к Rheinmetall, к вот этому самому немецкому концерну, подан иск военной прокуратурой о том, что был заключен контракт на строительство центра боевой подготовки, после 2014 года были введены санкции, ничего не построили, вот возвращайте деньги, или там как правильно будет по-юридически, я даже не знаю. Как расцениваете перспективы такого иска и вообще как рассматривать? Ну, потому что это, да, это дело... Аж даже
0: ну,
1: в
0: на самом деле
1: год.
0: Контракт был заключен в 2011 году, в 2014 в связи с началом СВО были введены в результате санкций, Rheinmetall отказался от исполнения контракта, и тогда же мы подавали в швейцарский суд, он не был удовлетворен, и это уже просто чисто юридические формальности с заранее известным результатом. Удовлетворен иск не будет. Rheinmetall активно поставляет боеприпасы киевской хунте. Что им там эти 47 миллионов? Они просто принципиально не будут их платить, и суды принципиально не будут удовлетворять наши иски. Вариант здесь другой, очень интересный. Контракт был заключен в 2011 году, но после отказа Rheinmetall через год в Мулино, а я там был, мы там проводим испытания своей техники, хорошо знаю этот полигон, вот, он был введен в эксплуатацию. Там проходит учение, все в порядке, мы обошлись без Rheinmetall. И вот это вопрос, который я не перестаю задавать все эти годы. Зачем заключать с потенциально враждебным государством контракты, тем более оборонного толка, который мы можем сделать сами? И мы их делаем. И быстро делаем.
1: Я бы даже расширил ваш вопрос. В принципе, зачем что-то поручать, что можно сделать своими силами и деньги оставить внутри страны, заказывать подрядчика из, там, не знаю, из границы?
0: Совершенно верно. То есть мы заказываем там, у Rheinmetall, в частности, тренажеры для обучения наших военных. Ну, ребят, ну это смешно. Какие бы они хорошие ни были. То есть нужен принципиально иной подход именно в масштабах страны. Потому что понятно, что за эти годы мы вросли всеми руками, ногами и всем прочим в самые разные межгосударственные проекты, и из многих из них выбраться, не ободравшись и не понеся убытки, практически невозможно. Но делать это придется. Все равно мы же понимаем, что даже с окончанием СВО, когда бы и чем бы оно ни закончилось, против нас не перестанут злоумышлять, вставлять палки в колеса, там снимут все санкции.
1: Вот этих сомнений ни у кого быть не должно. Михаил, вам спасибо огромное. Михаил Унуфриенко на радио «Спутник», а «Дневной ракурс» продолжится совсем скоро.

Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи с информацией об атаках на объекты в Санкт-Петербурге напомнил заявление МИД о том, что ответ России на подобное носит системный характер. Напомню, ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА. Сегодня пострадали несколько человек. Песков подчеркнул, что спецоперация продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было. Капитан задержанного Франции танкера «Тагор» является гражданином России, был помещен под стражу французскими властями. Об этом сообщили в посольстве России во Франции. В свою очередь там отметили, что посольство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ и освободить задержанного. Напомню, 1 июня французские власти сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагора». В дипмиссии отметили, что капитаном танкера является гражданин России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством. Софед одобрил закон, предусматривающий арест имущества граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Как отмечается в пояснительной записке, с начала СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности нашей страны. В перечень правонарушений против интересов государства, за которые россиян будут судить, вошли, в частности, дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Два мирных жителя Херсонской области погибли. 6 человек получили ранения в результате атак ВСО за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдам. По его словам, от удара вражеского беспилотника по жилому дому погиб мужчина в Новой Сбурьевке, а в Алешках мужчина подорвался на мине. Шансов на возобновление энергетического диалога Москвы и Кишинева при нынешних властях Молдавии нет. Такое мнение выразил экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. По его словам, первое, что надо сделать, это отказаться от санкций, иначе любые договоренности теряют смысл. Дадон, помимо прочего, отметил, что выход Молдавии из СНГ сильно ударит по экономике, торговле, инвестициям страны. Он призвал депутатов парламента Молдавии инициировать создание неформальной межпарламентской группы дружбы с Россией и Белоруссией из-за отсутствия официального диалога. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: Давайте продолжим этот дневной ракурс на радио «Спутник». В студии все еще Лису Хабалова, Алексей Красильников. Лису, привет еще раз.
6: Привет еще раз, Алексей. И к нам присоединилась очень яркая, красивая наша гостья Анастасия Веневитина, стендап-комик. Привет, Настя.
7: Всем привет, ребята.
5: Я бы хотел, да, добавить, рассказать о том, что не так часто получается разбавить наш серьезный эфир чем-то еще более серьезным. Но, правда, в ближайшие полчаса поговорим, я так понимаю, и про юмор, и про людей, которые этот юмор изобретают, которые этот юмор читают, которые в эти не самые простые времена пытаются, стараются, и у них получается сделать, ну, вот так, чтобы люди вокруг, другие люди улыбнулись. Собственно, наверное, я с этого и хотел бы начать. А вот есть понимание, представление, может быть, на собственном опыте, может быть, по общению с другими комиками, что сейчас востребовано, какой юмор востребован, какие-то, может быть, темы, может быть, какие-то жанры, потому что с развитием вот всяких и средств интернета и прочего другого, ну, стало больше возможности реализовать себя в юморе. Вот что сегодня хочет человек для того, чтобы улыбнуться?
7: Мне кажется, как и всегда, самая актуальная тема — это гендерная тема. Всякие свидания неудачные, всякие тарелочницы, пополамщики. Вот это самый топ.
6: То есть это еще популярно?
7: Это всегда было популярно, конечно. Всякие телесные темы, всякие шутки на внешность. Короче, что проще, то больше и ценится сейчас. Потому что как будто бы такая насыщенная жизнь, и напрягаться, лезть куда-то в глубину не очень хочется зрителям. Но это по моим личным ощущениям. Конечно, мы как комики пытаемся что-то новое рассказать, пытаемся куда-то залезть в новые интересные темы. Но, как показывает практика, сейчас это не прям востребовано.
5: У нас был эфир с юмористом, не знаю, как сказать, актером, КВНщиком, продюсером Андреем Рожковым, и в диалоге с ним выяснилось, что сегодня вот востребованы максимально, причем в интернете востребованы, максимально старые баяны, максимально примитивные анекдоты, то есть и ролики вот эти коротенькие, вертикальные снимают, и какие-то в текстовом виде это публикуется. Это вот правда какой-то маятник назад качнулся, или это вечное? Потому что казалось, что правда, что люди хотят какую-то постановку, люди хотят комедийный сериал, люди хотят какое-нибудь цельное выступление. Нет? Вот все про тёщу.
7: Нет, люди хотят отдыхать. Я могу сказать, как практикующий комик, который каждый вечер выступает по барам по несколько раз, люди приходят на стендап конкретно для того, чтобы забыться, для того, чтобы расслабиться. Им не хочется вообще включать голову. Они берут себе стакан чего-то пенного и расслабляются. Про тёщу самое то.
6: Очень классно. А мне интересно, Настя, каково это рассказывать со сцены личные? Мне кажется, порой даже неудобные вещи.
7: Ну, это метод психотерапии, я так вам скажу. Конечно, личные какие-то переживания на сцене мне, например, проще пережить. И я пока пишу материал о личном, я как-то освобождаюсь. Плюс есть, как мне кажется, как мне когда-то объяснили, два типа комиков. Первый тип — это ребята, которые могут о чем угодно писать. Вот они увидели смешную собаку, они вечером вышли и рассказали, какие собаки бывают. Или там, как пакет смешно по улице летает. Вообще о чем угодно. Комедия наблюдения это называется. А есть такие комики, как я, кому для того, чтобы что-то рассказать со сцены, обязательно нужно через себя пропустить. Поэтому вот, например, сейчас я отнесла в женский стендап два монолога о том, что накипело, о том, что у меня произошло. И я сейчас абсолютно пустая. Для того, чтобы что-то новое написать, мне надо немножечко пожить.
5: Но тут я бы даже немножечко, знаете, другое добавил бы. Потому что в твоих выступлениях очень много самоиронии. Это вот, это понятное дело, что многие комики этим пользуются, у многих это есть. Но вот так, чтобы это было спокойно, ну как сказать, для внутреннего себя. К этому как-то прийти, этому как-то нужно научиться, потому что, ну, это очень старый афоризм про смеяться над самим собой, но далеко не каждый это умеет. Более того, далеко не каждый умеет дать возможность другим посмеяться над собой.
7: Слушайте, ну мы все больные люди. Все, кто лезет на сцену, у нас у всех какие-то травмы. Вот, пожалуйста, мы вот так их и выражаем. Самоирония — это от какой-то травмы.
5: А тогда вот в продолжение тому, что спросила Лисо, насколько и как можно, ну как это сказать, следовать за зрителем, давая ему тот юмор, который он хочет, или все-таки какую-то свою идею ему приносить? Потому что это все-таки две большие... Понятное дело, что зритель пришел, зритель главный, но и чем-то все-таки и запомнится, и какую-то свою мысль донести бы хотелось.
7: Могу рассказать на примере своего сольного концерта. У меня есть сольный концерт, можно его посмотреть. Называется «Хорошая девчонка». И там у меня заложены очень личные истории, какие-то мысли, естественно, которые мне хотелось донести, потому что, как по мне, ценность вот, выступления в стендапе заключается именно в том, чтобы донести что-то новое. Не просто насмешить, а что-то рассказать. Не обязательно научить, ну, вот чем-то поделиться, своими какими-то находками. Но также концерт начинается с блока про внешность. Там очень много самоиронии. И вот тут я пошла как раз на поводу аудитории. Потому что у всех есть глаза, кто сидит в зале. И всем надо что-то вот рассказать для начала про себя. Чтобы они такие, она тоже это видит. Она тоже видит, что она не идеальна. Она об этом шутит. Все хорошо. Мы спокойны. Мы готовы слушать.
6: Ну, очень интересно. Но все-таки красота в глазах смотрящего. Возможно, каждый видит что-то свое на самом-то деле. Вот. А у меня, знаете, какой вопрос к вам, Настя, к тебе, Настя. Сталкивалась ли ты с какими-то стереотипами, возможно, на старте карьеры, возможно, сейчас? Мужское и женское очень часто обсуждается, и конкретно о женском юморе. Изменилась ли как-то индустрия? Или женщин воспринимают уже все? То есть женщины-юмористки, после того, как у нас там, например, популярное шоу было женский стендап, оно
5: почему
6: есть,
5: было?
6: Наверное, да,
7: оно есть.
6: Да. Вот. Было это, я говорю о женском стендапе, но есть что-то, было что-то еще, какая-то передача на ТНТ.
7: Comedy Woman.
6: Да, да, да. Вот. То есть женский юмор, он уже все котируется, или есть какие-то еще стереотипы?
7: Угадайте, какой самый популярный комментарий под роликами с женским стендапом?
5: Я бы произнес, но нам не очень
6: рекомендовали. Нам нельзя говорить.
7: Запретили материться.
5: Нет, не обязательно материться. Но мне показалось, что я бы...
6: Нет, я поняла, что ты говоришь. Нет, мне кажется, не вот это, но наверняка что-то оскорбительное. Потому что я, например, как женщина сталкиваюсь всегда, причем неважно, как сильно я стараюсь и как много я учусь, какое у меня образование, но всегда найдется кто-то, кто, причем, как правило, это даже женщина бывает, которая напишет там, кто сюда эту женщину вообще посадил? Зачем она здесь? А что он там понимает? Глупая какая? Вот часто такое, например.
7: Сейчас самый популярный комментарий, это уже баяном считается, звучит так. Женский стендап — это вам не шутки.
6: И
7: все,
6: понятно.
7: Кому не лень, его пишут. Но женский стендап как проект очень сильно изменил индустрию, я считаю, потому что, во-первых, у нас появилось место, где выступать. Во-вторых, практика тоже показывает, что в регионах, например, на женские вот такие вечера намного лучше собирается аудитория. Потому что как-то женский... Я не делю на женский и мужской юмор. Не надо так на меня смотреть. Но просто если видят приписку «женский», идут с большим удовольствием, как будто, и более расположенные. Потому что, может быть, думают, что это добрее.
6: Вот я только хотела сказать. А мне кажется тоже, я смотрю, когда женских юмористок, мне кажется, немножечко все мягче так происходит.
5: Без каких-то оскорблений.
6: Нет, а я не спорю ни в коем случае. Это просто мое личное наблюдение. А у мужчин действительно бывает какая-то жесть такая достаточно серьезная иногда.
5: Я просто к тому, и к этой теме как раз тоже хотел перейти. Я к тому, что и девушки могут нажестить совершенно спокойно
6: могут,
5: и очень органично. Я вот к этому моменту тоже хотел перейти. Настя, у тебя в активе, в резюме участие и в прожарках, и в черном стендапе, в черном юморе, как это правильно назвать. Вот насколько этот жанр для русскоязычной публики, для России, для русскоязычного пространства, вот он нормален? Потому что, в США это норма. То есть вот какие-то даже совсем вещи, про которые глаза на лоб лезут. У нас как-то это тут смягчили, тут просамоиронизировали, тут вот выбрали какие-то рельсы, и удобные, простые, легкие, и на них вот едут всю дорогу. Вот этот жесткий, злой, черный юмор. Сейчас, кстати, и вечера, если правильно понимаю, проводятся черного юмора. Специфические, отдельно. Да. Кстати, у нас здесь недалеко здание, ее здание. Бар есть, который это регулярно практикует. Это нормально? Это будет? Или все-таки вот попробовали и успокоились?
7: Слушайте, как-то вот волнами. Я не знаю, наверное, от настроения общества зависит, но был период, когда только появился Roast Battle, например, была такая программа, да, где один на один выходят комики и друг про друга шутят. И там было очень жестко, прям сильно жестко. Но мы все там дружили внутри, для нас это не было обидно. И я сейчас решила выложить все эти старые видео к себе на канал. И комментарии вообще, конечно, сильно поменялись. Сейчас люди по-другому воспринимают те шутки. Сейчас мне пишут, что это очень жестко. Но я сильно люблю такой юмор. Очень сильно люблю. Я по нему скучаю. И я верю, что когда-нибудь вернется все-таки этот формат. И я этому способствую.
5: Я тоже очень, на самом деле, уважительно отношусь. Но просто есть определенные рамки, границы, которые определенные комики видят, а вот некоторые не видят. Это вот как раз тоже перебрасывая мостик в сегодняшние времена еще к одной теме. Сегодня же вот вызвать комментарий... Ну, это беспредел. Ну, можно любой шуткой.
7: Да.
5: Потому что сегодня человек будто бы легче и охотнее обижается. Это, опять же, времена или просто интернет стал свободнее, бесплатнее, доступнее, чем некоторое время назад?
7: Да все и сразу. Но, думаю, в основном просто из-за общего эмоционального состояния все более возбудимые сейчас.
5: А писать от этого сложнее становится? Потому что, ну вот думаешь же наверняка, как бы вот этого не обидеть, как бы вот этого не обидеть. Потому что, ну, разные бывали истории, и наказания, и штрафы, и посадки. Ну, как посадки, за решетку. Вот.
7: Ну, страшновато, конечно. Поэтому стараемся не лезть на рожон, какие-то прям запретные темы не затрагивать. Плюс...
5: А есть какой-нибудь прям список? Я не знаю, есть общий
7: списка
5: чат?
7: Нет.
5: Я уверен, еще в каком-нибудь мессенджере у вас есть общий чат всех стендаперов вот, русскоговорящих. Говорит, так, вот про это больше не шутим.
7: Ну нет, никаких списков, конечно же, нет. Но просто мы держим в голове, что про вот это
5: а
7: лучше
5: вот
7: не надо.
5: А вот мы приходим к очень важному слову. Я надеюсь, вы много про это расскажете. Вы в целом и как сообщество, и ты лично о самоцензуре.
7: Угу.
5: Вот насколько для... Да вообще, наверное, для автора это важно, потому что это же не только в плане юмористических тем, это в плане любых тем, ты сам для себя понимаешь, здесь, наверное, не нужно, здесь, наверное, можно, вот это пойдет, вот это не пойдет, вот это отложу на следующий год.
7: Но мы идем на ощупь. Хорошо, что у нас есть возможность попробовать все эти шутки, вот она пришла какая-то оскорбительная в голову, но можно ее один раз в баре рассказать, посмотреть на реакцию. Второй раз рассказать, увидеть, что реакция другая, и там уже думать, менять, не менять, убирать, не убирать. Мы все-таки вот как-то...
5: Как сапёры, не сапёры.
7: Да, да.
5: Разминижат.
6: А какое-то табу есть, о чем ты бы сама не захотела, не стала шутить в принципе вообще?
7: Ну, я больше не хочу про семью, потому что раньше по неопытности я как-то затрагивала.
6: Это свою семью.
7: Да, про свою семью. Ну, что-то там пару шуток у меня было, не сказала бы, что оскорбительных, но просто... не очень приятных. И вот папа один раз обиделся на меня. Больше я не хочу лезть в ту сторону. Вот. Но еще, кстати, плюс того, что мы снимаемся на телевидении, все наши монологи смотрят юристы.
6: Вот как интересно.
5: Дополнительная редактура.
7: Конечно.
6: Да.
7: Сейчас это необходимо. Но знаете, обидеться могут вообще на что угодно. Вот иногда
6: так неожиданно. А часто
7: правят неожиданно.
6: Эти юристы что-то конкретно в твоих текстах, например?
7: В моих нет, кстати. Ну, пару раз было, ну, там, из-за формулировок. Знаете, что-то воспринимается как реклама, например, а оно не должно быть рекламой. Вот такие моменты у меня были. Но опасных моментиков в монологии не бывает у меня. Потому что все-таки я как-то про себя в основном. Не про людей, а вот про свою личную боль. Но бывает и удивительно, что обижаются люди. Например, у меня был монолог про кошку. Про то, что я хотела взять кошку из приюта, но мне ее не дали, потому что у меня не застеклен балкон.
6: Угу.
7: Меня собирали...
5: Схожая ситуация.
7: Меня собирались
6: что
7: убивать
6: обиделись?
7: В интернете. Обиделись на то, что я живодерка. Решили так, что я вот безответственная, что я не имею права иметь кошку.
5: Просто ну, вот общем... без какого-то. Или все-таки это было как-то привязано к тому, что не застеклен. Даже не то, что балкон не застеклен, там еще решетка должна определенная стоять на окнах.
7: Да.
5: И некоторые приюты этим пользуются, они продают услуги по установке этих самых решеток, и все это немножечко выглядит, опять же, рекламной со стороны. Или вот просто из ниоткуда. Кошка, это вы там кошек.
7: Ну, вот так
5: едите.
7: Тоже бывает, да, да.
6: Как интересно. Такую интересную тему тоже затронули. Конечно, она не очень подходит
5: котики
6: к нашей юмористической.
5: Котики любую тему спасают.
6: Нет, ну просто, знаешь, как-то так странно. Кругом реклама, приютите да, животное, а в итоге столько ограничений оказывается. Вот человек
7: ну,
6: хочет приютить, а еще и палками закидали.
7: Да, ну понять можно комментаторов. Они живут в этом информационном пузыре, где все коты страдают, где всем нужна помощь. И, конечно, они на какие-то шутки... могут обидеться, потому что для них это безответственно.
5: Угу.
7: Теперь
5: где?
7: Мы это понимаем.
5: Где все балконы застеклены.
7: Да.
5: Но вот к разговору об изобретении шуток, о придумывании юмора, тоже современность, люблю цифровизацию во всех ее проявлениях. Для стендап-комика Искусственный интеллект, нейросеть, чат-бот — это что? Это может быть автором, это может быть аудиторию, которую спросишь. Вот это смешно, и он тебе расскажет. Смешно. Или сейчас я даже слово вспомнил из юмора. Это называется comedy buddy. Я вот такое помню еще. Вот насколько идет общение с этим миром искусственного интеллекта, который кто-то хочет ограничивать, кто-то нет? Ну, потому что ширина, куда можно разгуляться, невероятная. С другой стороны, и ограничений тоже ровно столько же.
7: Я категорически против искусственного интеллекта. Я до сих пор даже не скачала чат-GPT, признаюсь вам, потому что для меня это все не true. Для меня это все не по-настоящему.
6: А ты пробовала?
7: Нет, ни разу.
6: Чат-GPT не скачала?
7: Вообще, я против. Категорически против. Потому что...
6: Интересно, теперь пошутит он мне или нет? Мне казалось, там ответы исключительно роботизированные такие, а тут... Надо проверить теперь, сможет ли он пошутить.
5: Чат-GPT, пошути.
6: Пошути со мной.
7: Надо учить его. Конечно, он не сразу это сделает. Надо ему дать какие-то вводные. А-а-а. Знаю, что коллеги спрашивали, просили проанализировать свой стиль и придумать в собственном стиле какие-то шутки. Но он что-то пытался, но это пока не совсем юмор. Но когда-нибудь он сможет. Ну а в чем тогда наша ценность?
5: Хороший вопрос. Рано или поздно. Ну, я, кстати, нашел для себя успокаивающее такое объяснение. Я вот звучит следующим образом, что я спокойно отношусь к тому, что меня можно заменить в любой момент. Другое дело, что я понимаю, что меня можно заменить одним человеком и 10 вот этими самыми искусственными интеллектами. Потому что все-таки то, что в голове есть, наверное, нигде никак ничем не заменить. Если не против, я все-таки еще хотел тоже спросить, вернуться, вот, собственно, выступаешь на телевидении, есть стриминги, ну, не стриминги, есть онлайн-проекты, есть офлайн-проекты, выступления каждый день в барах, ты говоришь. Где сейчас, ну, как это сказать, больше нравится, где сейчас больше прибыльно, где сейчас удобнее, ну, наверное, для начинающего, может быть, комик-совет дать. Я сам не планирую, но наверняка вот этот разброс возможностей, это хорошо, но иногда бывает слишком хорошо. Хочется все-таки, ну, дайте мне одну дорожечку-то.
7: А мне все интересно, а я не хочу себя ограничивать. Я выступаю каждый вечер в барах, и для меня это и работа, и удовольствие, и основной заработок. В день, может быть, вот у нас одна коллега, моя подруга, поставила рекорд на 8 марта, она выступила 11 раз за вечер. Вы представляете, что это такое?
5: Сколько у нее было выступлений? Поскольку у нее монолог?
7: Но мы выступаем в основном на сборных каких-то концертах по 15-20 минут.
5: А вот есть бар-хоппинг, а это получается стендап-хоппинг. Но, с другой стороны, я знаю такого ни дня без рестлинга. Халк Хоган говорил, что я так часто выступал в Японии, что облетал землю такое количество раз, что за год выступил 440 раз. Поэтому 11 раз за 8 вполне нормально.
7: И мы этим зарабатываем, и нам это нравится. Вообще, работа мечты, я считаю.
5: А есть какая-то, вот, не знаю, вершина, какое-то вот ультимативное, что ли, достижение для стендап-комиков? Ну вот долгое время, приведу пример 20-30 лет давности, если ты юморист, ну, наверное, у тебя вершина попасть в высшую лигу КВН, чтобы тебя показали на ОРТ на Первом канале. Сегодня что будет вершиной? Потому что телевизионный эфир все-таки есть, а у многих нет.
7: Да. Я думаю, что сейчас вершина — это стадионный концерт. Это у нас немногие пока могут этим похвастаться. Наверное, человека 3.
5: И то некоторые из которых начинали далеко не в стендапе.
7: Да, да. Но сейчас вот это, наверное, вершина. Ну, я бы не сказала, что я, например, к такому стремлюсь, к стадиону. Для меня ценнее какой-то камерный концерт записать, чем... И пускай его посмотрит много людей в интернете... чем вот единоразово собрать стадион. Стадион как-то это все-таки больше для музыкантов. А мы для маленьких, темных, душных помещений.
5: Но это же и юмор тоже ведь разный. Одно для телевидения, как мы только что выяснили, для онлайн-площадки другое, для бара третье, для стадиона четвертое. А если еще и стадион снимать для телевидения?
7: Ой, страшно представить. Но мы выступали с женским стендапом на спортивных аренах. Страшно, страшно. Знаете, когда несколько тысяч человек сидит, и мы же привыкли к моментальной реакции в баре, когда сразу она от людей отражается и в тебя прилетает. А на стадионе это вообще по-другому воспринимается, когда там где-то далеко начинает зарождаться этот смех, и как волна вот так на тебя постепенно накатывает.
6: То есть это очень
7: страшно.
6: Важно, да, получается, для тебя, чтобы сразу же получать какую-то отдачу?
7: Ну, я пока вот, наверное, не сильно уверенный в себе человек, чтобы стоять и прям ждать, когда она докатится до меня. Да, я хочу побыстрее. Вот этот быстрый дофаминчик давайте сюда.
6: А у меня такой немножечко странный, возможно, вопрос крутится в голове, но кем ты себя видишь там через 10 лет, например? То есть вот чем бы ты хотела заниматься спустя продолжительное количество времени? Потому что вот я представила просто, ты сейчас шутишь классно. Меня очень радует, что ты каждый день где-то выступаешь. Это говорит о том, что женский юмор очень востребован. Но вот спустя 10 лет ты бы хотела заниматься этим же?
7: Я себя очень четко вижу через 10-15 лет. Я думаю, что я немножечко в другую работу перейду, в продюсирование, может быть, шоу. Мне бы хотелось и какие-то сценарии писать, что-то, знаете, такое более глобальное. Пока я этого не умею, но очень хочу научиться.
6: Это глобальное, вроде но роста? Юморное.
7: А, да, но, да. Но посмотрим, знаете, вообще-то многие юмористы и драмы хорошо пишут.
5: Абсолютно никаких сомнений нет. И, собственно, об этом тоже хотела задать вопрос относительно того, а что еще, где еще, как себя реализовать, потому что, правда, уходит, кто-то снимается, кто-то пишет.
7: Угу. Мне бы хотелось писать, я люблю это дело.
6: Ну, ты еще и журналист по образованию, да? То есть, а это как-то помогает тебе в твоих шутках, ну, в написании шуток?
7: Возможно, ну, я будут... в правильных местах ставлю запятые. Вот как мне это помогает. Но мне кажется, меня, знаете, немножечко все-таки цепляет, что если какие-то воронежские газеты что-то про меня пишут, то они обязательно маркируют меня как выпускницу журфака. Меня это цепляет, потому что мне кажется, что я умела писать еще и до журфака.
6: Не надо приписывать ему мои заслуги. 30 секундочка осталось. Скажи, пожалуйста, какое-нибудь напутствие начинающим, возможно, юмористам, тем, кто только планирует.
5: Ну, прям ровно сейчас решил.
7: Я думаю, что не нужно никого копировать. Это очень важное правило.
6: Быть собой.
7: Надо создавать свой стиль, да, писать о том, что искренне волнует, а не идти на поводу.
5: Лучше быть первым собой, чем вторым, третьим, десятым Настей Веневитиной, которая у нас сегодня в студии. Настя, спасибо огромное. Было очень интересно тебя послушать и с точки зрения юмора, и с точки зрения каких-то, правда, жизненных, что ли, ситуаций, историй. Лисо Хабалова, Алексей Красильников. Это «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Последняя информация о последствиях атаки ВСУ в ДНР. Андрей Белоусов провел заседание Совета министров обороны стран ОДКБ. Роскосмос будет развивать высокотехнологичные производства в Новгородской области. Об этих и других темах подробнее далее. Число мирных жителей, погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике, увеличилось до 8 человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее он заявил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево. Глава региона добавил, что на рейс зарегистрировались 53 человека. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Участие представителей Соединенных Штатов в Петербургском международном экономическом форуме – это возвращение к цивилизованному способу общения двух стран, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в форуме впервые за много лет. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Главы государств ОДКБ в ноябре утвердят документы, подписанные министрами обороны. Они будут направлены на совершенствование системы ПВО и авиации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве нашей страны. Министр обороны Андрей Белоусов провел в среду заседание Совета министров обороны стран ОДКБ. На нем были подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств. Белоусов уточнил, что речь идет о подготовленных по инициативе России решениях по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил, обучению военных кадров. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить правовые основы создания и работы государственных, муниципальных и иных информационных систем на единой технологической платформе «Гостех». Участниками платформы могут быть федеральные и региональные органы власти, местное самоуправление, государственные внебюджетные фонды, а также коммерческие и некоммерческие организации, если их допустят по решению правительственной комиссии. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в ходе первого за более чем 10 лет визита в Финляндию сообщил о дипломатическом прорыве официального Белграда на севере Европы. Он находится в рабочей поездке в Хельсинки, где проводил встречи с представителями руководства страны и передал президенту Александру Стубу приглашение сербского лидера Александра Вучича посетить Белград в этом году. Роскосмос до 2030 года будет развивать высокотехнологичные производства и создавать новые рабочие места в Новгородской области. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Он и губернатор области Александр Дронов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на полях ПМФ. Порядка 3000 обращений по привлечению иностранных талантов в Россию поступило за полтора месяца, сообщил директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Александр Войно. Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию учреждено организацией в марте этого года для привлечения квалифицированных специалистов в Россию. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Холмогорская резьба.
2: 14.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. С нами на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Тема, о которой мы начнем говорить, к моему большому сожалению, очень и очень печальная. Все больше становится для нас памятных городов, которые мы, скорее всего, до этого не знали, как они произносятся. Но теперь с теми страшными событиями, которые там происходят, будем вспоминать и никогда не забудем. Старобельск, теперь туристический рейсовый автобус Енакиево. такое ощущение лично у меня возникает, как будто то ли вожжи отпустили, то ли с цепи спустили. Такие случаи, такие трагические ситуации учащаются.
3: Ну, на самом деле, надо понимать, что действительно, как бы Украина на сегодняшний момент сделала ставку на тотальную войну, на террор в ближнем тылу и уже даже как бы в достаточно дальнем тылу в наших освобожденных регионах. То есть Луганская область, Донецкая область, Запорожье, Херсонщина, Крым. Вот, везде удары наносятся теперь не только по военной инфраструктуре или инфраструктуре стратегической, наносятся удары по простым людям. То есть это уже в чистом виде терроризм. То есть ударить по колледжу, где учатся молодые люди, ударить по автобусу, ударить по железнодорожному вокзалу. Теперь это для Украины норма, потому что, ну, как бы базовое понятие террор, то есть что такое террор? Это страх, это паника, это попытка превратить вот эти территории, которые прилегают к линии фронта, в выжженную землю. При этом Украина отлично осознает, что на земле продолжается продвижение не в ее пользу, достаточно интенсивно, достаточно активно, скажем, вот сейчас развиваются события в одном из ключевых городов неосвобожденной части Донбасса, в Константиновке. Вот. Развиваются очень стремительно в нашу пользу. И поэтому, конечно, не случайно Владимир Владимирович сказал не так давно, что он уверен, что все закончится достаточно быстро. Потому что действительно темпы на этом направлении нарастают. Противопоставить на земле Украине по-прежнему вот этому напору нашей армии нечего. И, соответственно, все, что им в этой ситуации остается, это максимально затерроризировать тыл. При этом, ну, мы обратим внимание, что все время меняются технологии, то есть, собственно, главная проблема, которую, мне кажется, недоучли изначально, когда стратегически планировали как-то военное воздействие на Украину, это то, что это окажется противник очень адаптивный, очень креативный, а для которого главным инструментом является хайп, как модно выражаться, вот, хотя, наверное, не очень правильно, провоцирование психоза. Поэтому мы заметим одно и то же, что Украина никогда систематически не наращивает, скажем, удары по одному направлению. Они пытаются ударить там, где их меньше всего ждут, а там, где, ну, в предыдущий раз удары были достаточно давно, либо их не было никогда, вызвать максимальный шумовой эффект, собрать как бы максимальную дань как бы и в нашей такой как бы нервной благосфере, и в западной прессе, после чего перейти к поиску каких-то новых форм хайпа. Вот. Мы, в свою очередь, я бы сказал так, что мы, к сожалению, этого аспекта, наоборот, не учитываем. То есть каждый раз, когда читаешь отчеты нашего Минобороны, везде одно и то же, такие вот стройные железные ряды отчетов, поразили это. Но при этом это все выглядит солидно, но не хайпово и не бьюще по нервам. Вот. При том, что, скажем, когда начинаешь получать информацию с мест, с украинской стороны линии фронта, то при этом выясняется интересное, что днепропетровские люди сидят днями в подвалах, что там постоянно наносятся очень мощные удары по скоплениям техники, по военным заводам, по стратегическим узлам и так далее. Но на поверхность это все не выходит. В то время как у нас, скажем так, ну действительно, вот шумовой эффект, он очень сильный, но для того, чтобы увеличить этот шумовой эффект, теперь Украина, видите, не ограничивается шумовым эффектом, она старается совершать максимально кровавые и отвратительные преступления. То есть, потому что ударить по мирному автобусу, я по Янакиеву в автобусе никогда не ездил, но я тоже ездил в автобусе на Крым, просто по старым трассам, действительно, как бы вот ты понимаешь, что люди едут, как бы не ждут никакого удара, и тут прилет. То есть, но я все-таки, я много сейчас читаю нервных, тревожных отзывов в нашей благосфере по поводу того, что вот Украина терроризирует беспилотниками наш тыл и так далее. Но все-таки я уверен в фундаментальной прочности нашего тыла, и что в долгосрочной перспективе, ну, в перспективе нескольких месяцев, решение этой проблемы будет найдено, и они уже так свободно, так привольно летать, конечно, не будут. И ситуация с бензином в Крыму наладится, ситуация с безопасностью сухопутной дороги в Крым наладится и так далее. То есть все-таки наша система тоже адаптируется, просто она адаптируется значительно, к сожалению, более медленно. Это видно, скажем, опять же, на ситуации в Петербурге. Вот как так получилось, что я сейчас недалеко от Петербурга, но я все проспал, хотя какие-то странные звуки тоже были. Но, видимо, сквозь сон я не осознал, насколько это серьезные звуки. Вот. Смотришь на всевозможные фотографии, я не знаю, вообще, конечно, можно их еще сливать в сеть или уже нет, но при этом почему-то сеть ими переполнена. Возможно, как раз украинцы туда их и забрасывают. Вот. Но возникает вопрос, почему нельзя все-таки навесить сетки, почему нельзя создать, скажем, например, систему дирижаблевой защиты, аэростатов вот, и так далее. То есть вокруг таких серьезных объектов, как нефтяные терминалы, например. Потому что ну, потери от выгоревшей нефти, от тушения пожара все-таки значительно больше, чем от создания этой защиты. То есть здесь, конечно, надо уже серьезно, знаете, не в режиме «нам не поручали», а серьезно спрашивать с тех, кто отвечает за безопасность, и вообще кто отвечает за как бы, сами вот эти предприятия, за порты российские и так далее. А если вы не проявили инициативу, наказывать за это гораздо сильнее, как бы, особенно если тебе отвечают, а вот нам никто не поручил. Если никто не поручил, сделай сам, обеспечь безопасность. Вот тогда, когда у нас вот этот принцип будет введен как базовый, когда мы начнем наказывать за отсутствие инициативы, а не за ее наличие, начнем наказывать за отсутствие предвидения стратегического, а не за то, что забеспокоился раньше времени, вот тогда ситуация начнет меняться принципиально.
2: Егор Станиславович, а почему в таком случае у нас этого до сих пор нет? Почему-то это системная проблема, когда мы не можем на месте среагировать без команды свыше. С чем это связано?
3: Ну, скажем так, мы, конечно, Россия, она исторически представляет общество высоко бюрократизированное. В этом есть определенные плюсы. То есть наша система, она достаточно многоуровневая, она достаточно прочная, она достаточно фундаментальная, вот. Но при этом за счет этого она неповоротлива. И для того, чтобы с этой неповоротливостью справиться, нам нужно обязательно встраивать в нашу систему такой контр поощрения инициативы. Грубо говоря, во-первых, должен существовать жесткий принцип «победители не судят». Вот. Во-вторых, должна существовать, если так можно выразиться, бюрократическая премия на инициативу. Вот. Потому что, скажем, наши государи XIX века с этим отлично справлялись. Вот, вспомним императора Николая I, Николая Павловича Незабвенного. У него репутация как бы человека, который отстраивал бюрократическую систему, у которого все было по ранжиру, у которого все было в строгом порядке и так далее. Но при этом, когда капитан Невельской отправился на Дальний Восток и присоединил к России очень большие куски территории, вот, а его начали спрашивать, соответственно, вот а вообще это как бы кто вам разрешил, кто вам поручил, откуда такая инициатива и так далее. А государь написал знаменитую резолюцию. Там, где однажды поднят русский флаг, он спускаться не должен. И, в общем-то, Невельской закончил жизнь генералом, адмиралом, уважаемым человеком и действительно как бы одним из национальных героев России. Вот. Вот когда у нас будет встроен этот контур, и когда чиновника будут спрашивать все-таки по конечным результатам его деятельности, потому что сейчас, скажем, у нас чиновник... Если, скажем, уменьшилось количество согласований, то он панически начинает думать, что уменьшилось количество его власти. И, соответственно, он всячески препятствует тому, чтобы это количество согласований оно уменьшилось. Что типа, что называется, делайте, но только все согласуйте. А пока с тем противником, с которым мы имеем дело, все-таки не надо забывать, что, скажем так, вот эта украинская традиция, она возводит себя к такой казачьей запорожской вольнице. Типа быстро налетели на чайках, похулиганили, пожгли, пограбили и убежали. То есть, соответственно, против такого типа набеговой вольной экономики и военной технологии, вот эта вот система длинных согласований, она чаще всего не очень эффективна. То есть здесь тоже нужно иметь как бы вот такое людей с казачьим мышлением и с другой стороны тоже. Вот поэтому надо двигаться в этом направлении.
2: Егор Станиславович, возвращаюсь к автобусу. Как будто бы у меня возникает такое ощущение, что это часть некоего, может быть, большого плана, связанного непосредственно с Крымом, совершить там какую-нибудь жесточайшую провокацию, и таким образом нас просто прощупывают. У вас такого ощущения не появилось с последними событиями?
3: Давайте...

0: не было дефицита топлива и так далее. То есть крымское направление в плане военной безопасности должно быть для нас, безусловно, приоритетным, потому что ну, мы знаем, что там противник будет к нему стремиться. Что, грубо говоря, от того, что, скажем, Украина прорвется там вглубь Донбасса или даже попытается прорваться вглубь российской территории, им отчетливо на Курском направлении показали, что будет, если они будут пытаться прорываться вглубь территории России в границах 91 года. Что они глубоко не пройдут, и в конечном счете это закончится для них колоссальными потерями и полным разгромом. Вот. А в случае с Крымом они как бы могут мечтать о том, что это полуостров, это изолированный, прижатый к морю объект, соответственно, можно как бы успеть прорваться. Вот нужно укреплять на этом направлении наши силы достичь до той степени, чтобы никаких шансов прорваться не было. А лучше как бы стараться наступать в противоположном направлении, отодвигая линию разделения как можно дальше.
1: Атака на Санкт-Петербург в период проведения Петербургского международного экономического форума – это же все как будто часть войны символов, которую мы в том числе в эфирах обсуждаем. Насколько она с точки зрения медийной преференции дает действующему режиму украинскому?
0: Ну, я думаю, что они в большей степени, как бы в данном случае, занимаются таким, если так можно выразиться, самоуслаждением и саморазвлечением, вот. Что типа вот мы ударили по этому их россиянскому ПМФ в день его открытия и так далее, когда туда наездили американцы и все в том же духе, в нашей благосфере, а при этом задают вопросы, что вот при этом Рютте приехал в Киев, а что он по нему свободно ходит, хотя одновременно с этим приходит видео о том, что в Киеве сейчас отнюдь не спокойно и отнюдь не свободно, и, видимо, все-таки люто приходится передвигаться там по стеночке. Вот. То есть это чисто медийная история, как бы так же точно, как с нашей стороны, ну, Петербургский международный экономический форум, это прежде всего медийная история. Это все, как бы мы занимаемся саморекламой, и это абсолютно нормально. Как бы Украина пытается сделать как бы свой такой небольшой гешефтик на этой нашей саморекламе. Это, ну, это тоже нормально с условием того, что мы имеем дело с врагом. Ненормально, как я уже сказал, во-первых, то, что как бы некоторые объекты были вообще не готовы к этому налету. Ну, потому что ну, не может ни одна ПВО поймать 100% всех беспилотников. Вот. Соответственно, должны были быть и другие всевозможные меры защиты и так далее. Вот. Но главный вопрос, который в этой связи встает, это все-таки пространство Прибалтики и это пространство Балтийского моря. Что если что-то летит над Латвией и над Эстонией, оно должно падать над этими странами, желательно с максимальным для них ущербом. Оно должно сбиваться над этими странами. То есть они должны четко понимать, что они, если они открывают свое небо, или, по крайней мере, не закрывают. То есть, грубо говоря, ПВО Петербурга в этом смысле должно быть, как это ни смешно, проблемой Министерства обороны Латвии и Эстонии. Да, они не хотят этим заниматься. В Латвии вообще назначили как бы человека теснейшим образом связанного с Украиной. Вот. Тем не менее, им нужно их довести до той черты, до которой это станет их проблемой. Вот. Отдельный вопрос – это защита с морского направления, потому что здесь формально ничья ПВО за него не отвечает. Вот. И, соответственно, нам нужно над Финским заливом выстроить достаточно жесткий четкий контур противовоздушной обороны. Потому что ну, уже видно, что Украина рассматривает Петербург в качестве приоритетного направления для своих беспилотных атак. В общем и целом этих атак больше, чем на Москву, и тоже понятно, почему Москва находится в глубине континентальной территории. Она со всех сторон, знаю, прикрыта большими массивами

0: российской земли, где расположены ПБО, где есть время отследить все и так далее. Вот, Петербург, ну, он как строился, как окно в Европу, как портовый город, он таковым и остается. То есть его и достоинство, и недостаток в том, что он рядом с границей. Он рядом с границей, он рядом, к сожалению, уже с за границей. Вот, хотя, когда Петр Великий его создавал, довольно скоро после этого и Исляндия, и Лифляндия были присоединены к России по нештатскому миру, которого, строго говоря, никто не отменял до сих пор. Потом была и Финляндия присоединена. То есть стратегически все эти истории на самом деле напоминают нам о том, что не случайно вот эти прибалтийские земли, они включались в состав России. И то, что они были выпущены в какой-то момент, в момент революционной смуты из состава России, а потом как бы при распаде СССР снова выпущены, это большая стратегическая ошибка, это большая стратегическая проблема. Вообще, то, что мы видим, потому как проницаема оказалась наша территория с территории Украины, это еще раз подтверждает ну, предупреждения, которые звучали еще в начале 2000-х годов, что Украина рассматривается Западом как плацдарм для нанесения ударов вглубь территории России. И поэтому, конечно, вопрос с ней надо было решать как можно раньше. Мы очень сильно задержались решением этого вопроса, вот, потому что вот эта стратегическая угроза, она никуда, видите, не исчезла, она становится день ото дня, год от года только интенсивнее. И это еще раз нам напоминает о том, что, конечно, вот этот вот клин Украины, вбитый в центр русской земли, русского мира, России и так далее, он по-прежнему является источником стратегической опасности. И, соответственно, никакими, ну, скажем так, водяными перемириями мы здесь ситуацию не решим. Либо мы решим эту ситуацию ну, фундаментально достаточно, то есть когда никаких там быстрых подлетов от Харькова до Москвы или там от Винницы до Петербурга не будет, вот. Либо эта угроза будет продолжать сохраняться и перейдет в какой-то момент в новое качество использования ее НАТО, использования ее Евросоюзом, который явно пытается превратиться в отдельную военную силу. В общем, все то, что мы сейчас видим, еще раз подтверждает то, что ну, действительно украинский вопрос – это стратегический вопрос, а не наша блажь и наша прихоть, что мы эту СВО начали.
1: Да, его надо доводить до конца. Егор Холмогуров, публицист, член Союза писателей России, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

знать за 90 секунд. Одесса была основана повелением императрицы Екатерины II в 1794 году после русско-турецкой войны. Огромную роль в тех событиях сыграл состоящий на службе в русской армии испанец, генерал-майор Дон Хосе де Рибас. Он взял крепость, на месте которой и возникла жемчужина у моря. В судьбе города немалую роль сыграл еще один иностранец, француз Арман Эммануэль Дюплесси, или же Дюк де Ришелье. В 1803 году он был назначен градоначальником. Его заслуги на военной службе очень ценили. Ришелье удалось превратить безвестное местечко в крупный торговый порт. За 12 лет население Одессы выросло в 4 раза, городские доходы в 25 раз, а таможенные поступления в 90 раз. Этот человек показал себя большим патриотом нового отечества. Во время нашествия Наполеона Ришелье призвал всех жителей Одессы явить себя истинными россиянами и пожертвовал на ее оборону все немалые личные сбережения. В 1814 году, после отречения Наполеона, герцог де Ришелье принял решение вернуться на родину. Одесситы на руках несли любимца к карете. По настоянию императора Александра I Ришелье стал во Франции премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Рейсовый автобус, атакованный ВСУ в Енакиево в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, следовал из Подольска в Симферополь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По предварительным данным, 8 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. По данным главы региона, на рейс было зарегистрировано 53 человека. И в продолжении темы, киевский режим терпит поражение на поле боя, из-за чего вымещает злобу на мирных жителях, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала обстрелы ВСУ рейсового пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, она указала на цинизм и отсутствие совести у журналиста британской телекорпорации BBC, который отказался посещать место трагедии в Старобильске, но приехал на Петербургский международный экономический форум. МИД России ранее организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в нашей стране. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ не поехали. В Москве проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал предельно высокой вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии, а также его последующую трансформацию в глобальный конфликт. По его словам, Белоруссия неоднократно информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что работа над мирным соглашением с Ираном продолжится, но если сделка не состоится, цитата, «это тоже нормально», конец цитаты. Помимо того, глава Белого дома сказал, что если бы не он, то Израиля сейчас бы не существовало. Такое мнение обосновал действиями США против Ирана, которые, по его словам, не позволили республике начать полномасштабную агрессию против Израиля. В мае Трамп допускал, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля. Женская сборная Афганистана по футболу на этой неделе вернется на международную арену после почти 5-летнего перерыва, сообщает афганское агентство. Этот матч станет первым официальным международным выступлением команды с момента возвращения талибов к власти в Афганистане в 2021 году, которое вынудило многих спортсменок покинуть страну и фактически положило конец организованному женскому спорту внутри страны. Ранее афганские футболистки были отстранены от официальных международных соревнований, поскольку Международная федерация футбола не признала их национальной сборной Афганистана после захвата власти талибами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
2: 14.33 в Москве. Продолжаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, еще раз приветствую.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: В Йошкар-Оле у нас сейчас происходит громкое судебное дело, когда одного из основателей IT-компании Spring Юрия Ускова хотят приговорить к 4 годам колонии по делу о мошенничестве. Егор Станиславович, почему это дело вызвало такой резонанс в обществе? Почему там все не так однозначно?
4: Действительно, десятки я сейчас читаю отзывов на это дело в благосфере, люди очень обеспокоены и так далее, потому что, во-первых, Юрий Усков очень известный человек, предприниматель, который постоянно поддерживает СВО, постоянно поддерживает проекты, связанные с нашей патриотической общественностью в гуманитарной сфере, в сфере литературы, издания учебников и так далее. Вот. При этом iSpring, который он создал, это одна из крупнейших действующих в России компаний, которая выступает на международном IT-рынке. У нас на самом деле очень мало компаний интернет-технологий, которые имеют реально мировой уровень, которые реально имеют международное значение. Вот. Что совершенно удивляет многих, почему эта компания расположена в Йошкар-Оле. То есть не Москва, не Петербург, не какие-то, может быть, другие города, что называется, из первой десятки, а Йошкар-Ола, которая, все-таки не все в ней бывали, хотя на самом деле это прекрасный город, особенно после тех построек, которые там создал губернатор Маркелов в центре города, очень красивые, очень креативные постройки. Вот. Но в этом городе появляется одна из крупных международных IT-компаний, которая развивается, которая привлекает молодежь фактически со всего Поволжья. Я неоднократно общался с поволжской молодежью, они все говорят, мечтаю работать в iSpring. Вот. Которая создает масштабные образовательные проекты. Действительно, этот университет iSpring – это одно из лучших учебных заведений, пожалуй, во всей России. И на самом деле, из всего того, что я сказал, уже понятно, собственно, что произошло. Масштабная фигура, масштабный проект, и все это, конечно, очень сильно мешает тем, кто предпочел бы, чтобы республика оставалась в положении такого провинциального болота, в котором что хочу, то и ворочу. А Усков, он, конечно, человек еще и неудобный, в том смысле, что если он видит какую-то неправду и несправедливость, он сразу же выступает. Там хотят застроить сквер, он выступает. Начинают там продвигать какие-то сепаратистские идеи, и марийскому народу, одному из самых близких, на самом деле, к русским народу России, начинает внушать идею, что ты не Иван, ты должен быть совершенно отдельным от русских и так далее. Усков выступает против этого. И так мы обнаруживаем уголовное дело, причем тоже довольно смешное. Фактически там человека обвинили в следующем, что он приобрел землю под строительство такой специальной интернет-деревни по стоимости гораздо выше кадастровой, но в результате того, что он туда вложился, эта земля еще подорожала. И теперь ему фактически говорят, что смотри, ты слишком дешево купил эту землю, ты, наверное, жулик, ты, наверное, обманщик и так далее. То есть, понимаете, это на самом деле такая бесконечная схема, которую можно крутить против всех, кто купил землю, где бы то ни было в России, потому что люди обычно покупают для того, чтобы в землю вложиться и чтобы она подорожала. А потом можно им всем говорить, что смотрите, земля-то дороже стоит, оказывается. То есть вы жулики, что ее купили так дешево. Вот. И это довольно-таки позорное дело уже тянется больше года. постепенно уменьшалась заявленная следствием сумма ущерба, постепенно как-то растворялись части доказательств и так далее, но тем не менее прокуратура потребовала не только штраф, но еще и 4 года колонии. То есть, понимаете, у нас президент говорит о важности развития интернет-технологий, о том, что мы одна из трех стран, которые могут реально создать искусственный интеллект.
2: О том, что надо поддерживать бизнес.
4: Да, да, да. И вот на этом фоне человека, который, ну, действительно делает очень много в этих направлениях, кому можно бы реально поручить создание русского искусственного интеллекта, и он очень серьезно бы это продвинул. Вот его пытаются вырвать из жизни и деятельности на 4.
2: Так, Егор Станиславович, вы здесь, вас пока не слышно. Я так понимаю, у нас есть технические некие проблемки. Давайте я коллег сейчас попрошу перезвонить Егору Станиславовичу. Да, по поводу этого действительно резонансного дела, оглашение приговора должно состояться уже буквально послезавтра, 5 июня. Причем самого Ускова задерживали еще в прошлом феврале. Да, Егор Станиславович, я вас слышу.
4: Да, смотрите. В общем, понимаете, пытаются человека, который способен действительно создать русский искусственный интеллект, вырвать на 4 года из жизни. То есть это значит разрушение компании, это значит все те ребята, которые пошли туда работать, останутся на улице. Вот. И с большой вероятностью просто, скажем, часть из них уедет вообще за границу. Не просто в другие города, а именно за границу, где усиленно сейчас международные компании выманивают к себе наших айтишников для того, чтобы их полностью использовать, их потенциал отнюдь нам не во благо. Я себе представляю, какое количество сейчас на самом деле русских айтишников по всему миру работает со смежниками пресловутого Палантира, который планирует атаки на Россию, который непосредственно обслуживает Украину. Я уверяю, что там окажутся десятки и сотни недавних выходцев из России, которые предоставляют как бы те или иные услуги.
2: В том компании же Старлинке, который мы тоже прекрасно
4: совершенно
2: знаем.
4: Верно. То есть, и, ну, когда в этой ситуации, ну, я явно по, что называется, произволу местного начальства из серии «Моя левая пятка захотела», по абсолютно, ну, честно говоря, безразмерной статье 159 «Мошенничество», где, ну, понимаете, можно уже в мошенничестве, в принципе, можно обвинить вообще кого угодно, в чем угодно. То есть там главное потом, чтобы судья принял доказательства следствия и прокуратуры, что человек сознательно как бы это все совершал. Но обвинить можно действительно кого угодно, в чем угодно, за что угодно. Но это статья, которая априори вызывает очень серьезное недоверие. Вот. А на фоне постоянных скандалов, скажем, у нас в Минобороны, когда ну, действительно серьезные есть вопросы, вот на фоне всего этого действительно гнобить айтишников, предпринимателей, патриотов, ну это, ну, мне кажется, глубоко неадекватный подход к современной ситуации. Там, опять же, уже программы военной связи, которые финансирует Усков, они сейчас на грани остановки именно из-за того, что пытаются посадить его и развалить его дело. То есть 5 июня, через 2 дня, будет приговор суда. Я надеюсь, приговор суда будет адекватный, но лучше лишний раз напомнить и об этом проговорить. Потому что ну, мы действительно на грани серьезной, как бы и неприятной общественной истории, и на грани достаточно катастрофической истории для всего нашего IT-сектора.
2: Повлиять на ситуацию мы можем путем общественного резонанса, общественного обсуждения.
4: Да, совершенно верно. Поэтому давайте об этом говорить, давайте не уходить от таких тем, потому что понятное дело, что у нас в стране военная ситуация, все непросто и так далее, но это отнюдь не значит, что некое абстрактное начальство, которое тоже же не едино, то есть как бы в Йошкар-Оле не то же начальство, что в Москве, там, в прокуратуре тамошней не то же начальство, что где-то еще, и не то же начальство, которое отвечает за IT-сектор и за многое другое. То есть считать, что начальство всегда право, и поэтому нужно молчать в тряпочку, нам, конечно, не надо.
2: Да, и мы будем внимательно следить, наблюдать за этой историей, и, соответственно, не только мы, там и Вячеслав Володин тоже высказывался по этой проблеме, многие известные наши личности в политике и не только. Поэтому, да, действительно, история резонансная. Егор Станиславович, давайте обратимся к сегодняшней круглой дате. 250 лет со дня кончины историка-писателя Николая Михайловича Карамзина. Значимая фигура в истории русской литературы, в истории русской жизни в целом, потому что он много чего успел совершить за жизнь. Скажите, пожалуйста, вот мы спустя 250 лет, что мы можем выделить такого значимого, за что Николай Михайлович помнят и любят до сих пор?
4: Ну, прежде всего, конечно, его помнят как историка замечательного, действительно создателя первой крупной истории России, написанный и с очень высоким научным уровнем, и с очень высоким художественным уровнем. Понятное дело, что наука за 200 лет продвинулась очень сильно вперед, русская история, но тем не менее все дальнейшие исторические исследования строятся на заложенном Карамзиным фундаменте. Причем вот я исследовал жизнь и творчество Карамзина, написал о нем большую работу в свое время. Удивительно, как менялся его подход к истории. То есть он начинал же как писатель, такой достаточно романтичный юноша. Первый его порыв был написать красочную историю России. То есть вот литературным живым слогом создать вот яркие образы и так далее. Он занялся этим, он получил место придворного историографа, его Александр I в этом поддержал. И вот Карамзин начинает писать и обнаруживает удивительную вещь для писателя. Что вообще-то история пишется по источникам, что вообще-то есть строгие точные факты, что эти строгие точные факты, они ограничивают фантазию историка, фантазию художника, что нужно выяснить, как все было на самом деле, насколько это возможно. Нужно разыскать новые источники. Он начинает разыскивать летописи. Только столько, сколько Карамзин нашел летописей, повестей, истории, например, хождения за три моря Афанасия Никитина, не нашел практически никто больше из наших исследователей. И вот он дальше, как бы то, что он думал, сейчас за пару лет напишу как бы легенький труд, как бы, который будут с увлечением читать дамы, вот, растянулось на гигантское мероприятие, которое до конца своей жизни он так и не закончил. Он скончался на середине смутного времени. Последняя фраза истории Карамзина «Орешек не сдавался». Знаменитая крепость Орешек, она же сейчас называется в половине случаев Орешек, в половине Шлиссельбург. Вот здесь недалеко сравнительно под Петербургом. Вот. И снова как бы наш Орешек не сдается. То есть очень важно то, как в процессе, опять же, этого изучения истории русской Карамзин из либерала превратился в уверенного консерватора. То есть как раз рубеж 18 и 19 веков – это время зарождения консервативной идеологии во всей Европе. В Англии Эдмунд Бёрк, во Франции Жозеф де Местер, а у нас крупнейшая фигура консервативной мысли – это именно Николай Михайлович Карамзин, который пришел к выводу, что вместо того, чтобы выдумывать из как бы фантазии, из ума своего, зачастую ограниченного, какие-то схемы государственного устройства, нужно опираться на конкретную историю своего отечества. Что именно история – это есть лучшая конституция. Как бы, как писал Карамзин, старому народу не нужно новых законов. Вот. Что революционная раскачка ситуации – как бы она всегда ведет к катастрофе гораздо более основательной, чем, чем, скажем, даже те злоупотребления, с которыми приходится иметь дело в текущей жизни. Это важно, потому что регулярно в нашем обществе возникает чувство усталости от тех или иных злоупотреблений, от тех или иных ошибок власти и так далее. Вот. Безусловно, этим злоупотреблениям нужно противостоять, эти ошибки нужно исправлять и так далее. Но нет ничего хуже, чем настроение, а давайте-ка сейчас, что называется, тряхнем страной, да, разрушим до основания, а затем и так далее. Вот после этого, а затем получается сначала не наш новый мир, а получается сначала катастрофа, гибель множества людей и так далее. Все это отчетливо показало в истории Европы французская революция, на опыте которой учились и Карамзин, и многие другие консерваторы. У нас потом, к сожалению, все это показало и революция 1917 года, и обвал государства в 1991 году, то есть правота Карамзина как мыслителя-консерватора, она столь же нам важна сегодня, как и его вклад как историка, как исследователя русского прошлого. Поэтому действительно это очень важная фигура для нашего национального самосознания, и поэтому очень важно в этот день, 200 лет прошло с кончины Николая Михайловича, который очень серьезно поддерживал императора Николая I при его вступлении на престол, когда тот столкнулся с бунтом декабристов, фактически с попыткой той самой революции, которую Карамзин хотел избежать. Вот. А на Карамзина, конечно, это все тоже произвело такое достаточно стрессовое впечатление. Вот. И он вскоре после этого скончался, перед этим помогший императору написать манифест о вступлении на престол.
2: Говоря о языке, президент Российской Федерации тоже не так давно поднял очень важную тему, касающуюся защиты русского языка, укрепления его роли. В частности, предложил федеральным вузам ввести отдельный факультет именно русского языка и литературы. Егор Станиславович, почему вот в текущей обстановке, в текущем 2026 году вопросы языка остаются актуальными и с каждым годом как будто бы все больше эту актуальность приобретают?
4: Смотрите, у нас есть целый ряд языковых проблем. То есть проблема первая – это колоссальное проседание грамотности молодежи. Потому что молодежь не читает книг, она основную информацию получает из всевозможных видео. Причем, если раньше, что называется, из Ютуба и так далее, то теперь, боюсь, в основном уже из ТикТоков. То есть в формате практически такого полуживотного мычания. Вот. И, конечно, в этой ситуации мы можем столкнуться с колоссальным проседанием и культуры, и образованности, а это, в свою очередь, скажется на технологической сфере, на научной сфере и так далее. То есть падение грамотности у нас в стране, оно и может иметь колоссальные, просто катастрофические последствия. Во-вторых, у нас есть определенный миграционный приток. Конечно, с ним нужно справляться, в том числе административными методами, перекрывать массовый приток в школы детей мигрантов, которые совершенно непонятно, зачем здесь вообще нужны, их просто привозят всей семьей сразу. Вот. Но для тех, кто действительно нужен, нужна системная программа изучения русского языка как государственного языка, как языка общения и так далее. Потому что, знаете, вспомнил, как 5 лет назад на некоторых станциях метро появились прямо уже таблички на языках стран, откуда больше всего выходцев мигрантов, там миграционный центр рядом. И вот метрополитен решил поставить такой странный эксперимент, который навел на москвичей изрядно жути. Потом, по-моему, дальше этот эксперимент прекратился, и сейчас никто так не делает, но это еще раз нам напоминание о том, что нам нужно расширять сферу применения русского языка, чтобы не было, в принципе, людей, которые его не знают. Вот. И опять же, есть вопрос нашей языковой идентичности, засорения его иностранными словами. Так что вот в первой части я все время говорил «хайп, хайп, хайп». Но я, честно говоря, пока просто не дал себе труда придумать какое-то русское слово, которое его бы адекватно заменило. А между прочим, нужна целая комиссия из хороших и достаточно творчески креативных филологов, которая будет оперативно придумывать и внедрять замены таким вот вирусным, широко разошедшимся иностранным словам.
2: Скандальная популярность, например.
4: Да-да-да, но что-нибудь при этом покороче. Что-нибудь при этом покороче. Здесь можно вспомнить еще одного выдающегося русского консерватора, современника и друга, и в то же время оппонента Карамзина, это Александр Семенович Шишков, который предлагал в свое время замену прямо вот всех иностранных слов, как бы знаменитое его слово «тихогром» вместо «фортепиано», попытки внедрить «макроступы» вместо «галош» и так далее. В принципе, нам важен и актуален эта шишковская идея, этот шишковский опыт. Да, конечно, большинство иностранных слов при помощи русских суффиксов, окончаний и так далее превращаются в русские слова. Вот. У нас, по счастью, флексивный язык, который поглощает иностранные корни. Но, тем не менее, изобретать оперативно вот такие русифицированные замены, как это, скажем, делают французы, это очень важно.
2: Да, без хайпа и авторшоков. Егор Станиславович Холмогоров был. В эфире радио «Спутник», публицист, член Союза писателей России. Я Михаил Алимов. Выпуск новостей.

Страна героев. Илья Ещуринский. ДРГ противника – одна из первостепенных целей. Они не только собирают информацию, но и пытаются нанести реальный ущерб военным и инфраструктурным объектам. Выявлением и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне спецоперации занималось подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием сержанта Ильи Ещуринского. В районе его ответственности находились подступы к одному из поселков, подконтрольных врагу. Наблюдение велось с помощью дрона. В одной из лесопосадок морпехи засекли украинскую ДРГ, которая минировала местность, чтобы остановить продвижение российских военных. Медлить было нельзя. Сержант Ещуринский мгновенно и профессионально оценил ситуацию и принял решение нейтрализовать диверсантов. Он лично использовал огнемет, имевшийся в распоряжении отделения. Хватило двух прицельных выстрелов. Российские огнеметные системы имеют дальность поражения до 2 километров. Любая цель, находящаяся в километровом радиусе, гарантированно уничтожается. Так и произошло. Подавляющее большинство членов ДРГ были ликвидированы, остальные бежали. Замысел противника остановить наше наступление был сорван.

0: Страна героев. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске... Андрей Белоусов рассказал, о чем договорились министры обороны стран ОДКБ. Некоторым иностранным СМИ на Западе не дали опубликовать репортажи о трагедии в Старобельске. В России создадут новый кластер беспилотников. Об этом и не только. Подробнее далее. Министры обороны стран ОДКБ определили порядок совместных действий по поддержанию региональной стабильности. Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности объединения. Об этом сообщил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
2: Мы подробно рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств. Ряд из них будет представлен на утверждении главам государств на саммите в ноябре.
1: Андрей Белоусов уточнил, что речь идет о подготовленных по инициативе России решений, которые касаются совершенствования подразделений противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил, а также обучения военных кадров. На Западе лишили права некоторых своих средств массовой информации опубликовать репортажи из Старобельска. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Российский дипломат выразила признательность честным и принципиальным представителям журналистского сообщества, которые откликнулись на приглашение МИД нашей страны и в кратчайшие сроки отправились в Старобельск, чтобы увидеть как орудие, так и последствия преступления своими глазами. Соединенные Штаты не ведут себя с Арменией как с равноправным партнером, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Армения и Соединенные Штаты в конце мая подписали пакет документов, в том числе устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Захарова отметила, что ни один из подписанных документов не является международным договором, а значит, не создает для сторон никаких конкретных обязательств. Она также указала на то, что США и Армения уже заключали документы о стратегическом партнерстве, предыдущие обещания американцев так и не были выполнены. Ленинградская область договорилась на Петербургском международном экономическом форуме вместе с 5 другими регионами Северо-Запада и Федеральным центром беспилотных авиационных систем работать над созданием нового кластера авиабеспилотников, сообщает пресс-служба правительства области. Там отметили, что для региона это стратегический шаг, благодаря которому произойдет формирование новой отрасли на территории области. Промышленный суд Самары заключил под стражу жителя Орска, который украл 101 розу, не дождался девушку на свидание, был осужден за кражу и сбежал от принудительных работ, сообщают в суде. В сентябре прошлого года в Орске 27-летний мужчина украл 101 розу в цветочном магазине, чтобы впечатлить девушку на первом свидании, но она не пришла. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о краже. Суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Однако после вступления приговора в силу он не отбыл наказание, а скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В 15.04 в Москве, информационный час на радио «Спутник» и в студии Лисо Хабалова. Сейчас мы обсудим сразу несколько очень важных и интересных тем. Самая первая тема в Киеве. С неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Встречал его сам министр иностранных дел Андрей Сибига. Поговорим мы на эту тему с экспертом, руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день, здравствуйте, коллеги.
3: Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этого приезда? Зачем Рютте понадобился именно этот визит? Почему? Кстати, интересно, я прочитала, что украинская сторона почти сразу удалила сообщение об его приезде. Тоже странно. Почему такое могло случиться?
4: Ну, действительно, вот в прошлый раз, насколько я помню, Рюте приезжал в феврале еще зимой, то есть и тогда его приезд так довольно широко освещался. Сейчас вот не было даже анонсов предварительно в украинской печати. То есть, вероятно всего, это вот по какому-то срочному, то есть, делу прибыл Рюте для именно конкретно кулуарного обсуждения с Зеленским каких-то внутриполитических вопросов. Тут сразу, в общем-то, напрашивается несколько вариантов действий. Да, с одной стороны, мы видим, как европейские государства НАТО продолжают повышать уровень военной эскалации, продолжают расширять в различные формы военно-технической поддержки киевского режима. А с другой стороны, из Вашингтона доносятся сигналы другого рода, то есть опять... там в том числе и устами Марко Рубио, то есть призывает к неким мирному урегулированию, к возможному прекращению боевых действий. И тут же опять же накладываются и заявления самого Зеленского, буквально свежие, о том, что он готов до конца года уже прекратить, вернее, он готовится к тому, что к концу года прекратятся боевые действия. Опять же, тут недавно...
3: А после чего он опять заявляет о том, что еще 2-3 года это все будет продолжаться.
4: Да, при этом же. Тут опять же представитель нашего президента заявил, что ССО может закончиться и хоть сегодня вечером, если киевский режим выполнит требования Российской Федерации. То есть такое ощущение, что все вроде хотят приблизиться к мирному урегулированию, даже Зеленский и даже американская сторона. При этом вот только европейские, наверное, лидеры продолжают говорить о бесконечном, так сказать, военном процессе. Но надо понимать, что, опять же, что в этих заявлениях может скрываться и много лжи, прежде всего, имею в виду Зеленского, который постоянно врет, изворачивается, постоянно сам себе порой противоречит в своих заявлениях. То есть я думаю, то, что здесь будет идти разговор о проблемах самого киевского режима по линии противовоздушной обороны, потому что вот два вот этих комбинированных удара, который провела Россия, я имею в виду удар после теракта в Старобельске и тот, который произошел вчера ночью, то есть показали полную дырявость, так сказать, противовоздушной обороны киевского режима. Ну, при этом надо понимать, что Россия использовала и сверхзвуковые, даже гиперзвуковые ракеты в ходе этого комбинированного удара. То есть и тут же мы слышали заявление того же Сибиги, главы МИДа Украины, который вновь уже чуть ли уже требует от западных кураторов срочно представить им новые ЗРК «Патриот» и прочие ракеты к этим системам. То есть я думаю, что будут вести разговоры средства, которыми они смогут прикрывать военный объект на территории Киева и вообще, собственно, территории Украины, учитывая тот список целей, который на днях озвучивал Минобороны, а буквально вчера озвучивал Минобороны после комбинированного удара. Вот. Ну и, во-вторых, возможно, что Зеленского будут аккуратно, подковерно продавливать на какое-то, возможно, и на какие-то согласительные позиции. Тем более то, что сейчас для киевского режима, по сути, у них остается только одна форма военного противодействия в России. Это постоянное использование БПЛА, то есть различных типов. То есть дроны малого типа используются на передовой, дроны самолетного типа они используют для террористических атак по регионам России. Но конкретно на линии боестолкновения у них большие проблемы. Да, только за прошлую неделю более 10 пунктов потерянных населенных Украины. И практически каждый день Россия освобождает новые и новые населенные пункты. Как в буферных зонах, так и на территории новых регионов России.
3: Александр Евгеньевич, а вот знаете, еще такой вопрос у меня по поводу визита Рюте. Он говорил о выделении Киеву 60 миллиардов долларов в 2026 году, получается. Как вы думаете, может ли прозвучать на этих переговорах конкретный какой-то срок и механизм передачи этих денег?
4: Вы знаете, я думаю, что 60 миллиардов все-таки относилось к деньгам, которые выделила Европа, потому что вот этих 90 миллиардов, которые согласованы Евросоюзом кредит, именно 60 миллиардов идут на конкретно военно-технические цели. Иное дело, что первый транш из этих денег Украина должна получить вот сейчас в июне, то есть они должны уже либо пришли уже на их счета, либо еще идут, но оговаривался именно июнь месяц, поэтому... Возможно, что речь пойдет либо об ускорении передачи этих денег, потому что они идут не сразу, а они разбиваются почти на 2 года, получается, кредит. Либо, возможно, о новых военно-технических средствах. Ну, все-таки, знаете, конечно, нужно, с одной стороны, анализировать ситуацию как бы с разных сторон, в том числе понимать, что у противника тоже не самая удобная ситуация, потому что Россия недавним, опять же, применением Орешника показывает, что если Россия захочет, она поразит любые объекты на территории Украины. Никакое НАТО им помочь не сможет, потому что НАТО само испытывает очень серьезный голод по линии средств противовоздушной и противоракетной обороны. Но, опять же, приезд Рюта, это в том числе и имеет и политический оттенок, потому что таким образом они стараются как-то поднять дух боевой, как украинской армии, так и украинских элит, что, мол, вас не забыли, вас не бросили, целый генсек НАТО вот к вам в гости приезжает на паровозике.
3: Ну, понятно. Александр Евгеньевич, еще знаете, что хочу очень быстренько с вами успеть обсудить, потому что у нас мало времени остается. Параллельно с визитом в Киев стало известно о планах Эстонии построить военный городок в Нарве прямо у границы с Россией. То есть там планируют разместить более 200 военных и подразделения союзников по НАТО. Как вы считаете, насколько вообще такое сосредоточение сил, если можно так сказать, у наших границ отвечает принципам сдержанности, о которых они постоянно говорят?
4: Вы знаете, вот сейчас, по сути, страны Прибалтики превратили в один масштабный полигон для НАТО. Вот я могу привести цифры. Сейчас на территории Латвии 5 полигонов НАТО, на территории Эстонии 7 полигонов НАТО, а на территории Литвы уже 9 полигонов НАТО и строится 10-й. То есть при таком практически вся территория, которая свободна от городской застройки и сельского хозяйства, перена под военные полигоны. Мало того, вот мы просто этого не слышим, а вот если заглянуть в сети прибалтийские социальные, там постоянно люди по этому поводу спорят, жалуются, что, мол, вот эти бесконечные строительные работы замучили местных граждан, но понятное дело, что эти голоса, они как глаз вопиющих в пустыне, там их никто не слышит, потому что прибалтийские страны именно для этого и брали в состав НАТО, чтобы сделать из них буферную зону против России, а затем нашпиговать ее полигонами, складами с вооружениями, постоянно отрабатывать там различные военные маневры и сценарии.
3: А как, по вашему мнению, Россия должна реагировать на такое военное строительство? Ну, получается, буквально у нашего порога. Это последний вопрос. Вот как Россия должна реагировать?
4: Россия реагирует адекватно. Во-первых, мы укрепляем северо-западное направление, наше приграничье. У нас там очень серьезные вооружения разворачивают. Опять же, Калининградская область, которая, по сути, представляет себе форпост самыми современными системами и комплексами вооружений, в том числе и по линии противоракетной обороны, боевая авиация, наступательные сухопутные комплексы. То есть у нас там все очень четко. Поэтому если вдруг противник попытается использовать прибалтийскую территорию для какого-то военного наступления на территорию России и нарушения нашей госграницы, ну, поверьте мне, этим прибалтийским республикам достанется очень серьезно.
3: Спасибо вам большое. И я напоминаю, с нами на связи был руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, спасибо.

0: Вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали готовящегося законопроекта о российской полке. Очень интересно узнать подробнее, что это такое и как это будет работать. Сейчас нам подробнее обо всем расскажет топ-селлер, спикер и участник конференции по маркетплейсам Игорь Шанченко. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь, ну расскажите, пожалуйста, подробнее, что за российская полка такая?
1: Ну, если касаемо маркетплейсов, должен быть выйти законопроект, который позволяет выставлять приоритеты там, товары, произведенные в России. И если смотреть сегодняшние реалии, то пока так не происходит. Какого-то приоритета для товаров, которые произведены в России, по факту нету. И, соответственно, многие производители и товары, которые произведены в России, из-за этого страдают.
0: Угу. А вот мне интересно, как это будет выглядеть на практике, то есть такой показ российской альтернативы. Это будет какая-то специальная плашка, интересно, отдельная строка, возможно.
1: Вот сейчас, касаемо на Marketplace на Wildberries, есть специальный раздел, это товары, которые произведены непосредственно в России. Но по факту люди не выбирают, по там, где произведено, они выбирают по запросам, которые им необходимы. Вот и все.
0: А возможно...
1: Такой раздел на Marketplace сейчас есть.
0: Он есть. Так, я вас поняла. А может ли получиться такое, что, например... Иностранные товары начнут массово регистрировать юридические свои лица в России для того, чтобы обойти эти требования и как-то сохранять свои прежние первые позиции. Возможно ли это вообще такое?
1: Это возможно, но по факту комиссия логистика хранения для селлеров из других стран, она ниже. И пока маркетплейсы не снизили, не уравняли комиссии. Поэтому нецелесообразно селлерам из других стран заводить российские компании. Угу. Потому что комиссия у них на данный момент ниже.
0: Игорь, я нашла информацию, там пишут, что изначально такой закон планировали запустить с 1 марта 2026 года, но с 1 марта, как мы понимаем, этого не случилось. С чем может быть связана такая задержка? То есть какие-то сложности возникли? Или это конкретное сопротивление торговых сетей, может быть, маркетплейсов? Технические сложности?
1: Но пока, если касаемо маркетплейсов, какой-то приоритизации для российских производителей, селлеров нету. И наоборот, делается все, чтобы заходили селлеры из других стран. И много вопросов у российских производителей, у российских селлеров к вот этим изменениям, которые происходят. То есть по факту комиссия, которая сейчас есть на маркетплейсах для российских селлеров, она в разы больше, чем для тех же самых селлеров, которые производят товар в Китае и там продают непосредственно из стран СНГ либо Китая.
0: Игорь, а мне, знаете, еще интересно, как простому покупателю, например, на маркетплейсе, будет ли вот эта полка российская говорить о какой-то гарантии качества возможной? То есть сможет ли покупатель смотреть российской полкой? Знаете, как ГОСТ возможно? Вот если это на российской полке, если это стоит первым пунктом у меня, то это я хочу и должен приобрести, потому что это будет лучшего качества.
1: Ну, может быть, появится значок «Произведено в России», как плашка «Оригинал», но пока такой плашки нету. Но, как правило, если смотреть путь самого клиента, то они смотрят больше на отзывы, на рейтинг.

0: Какие категории товаров острее всего нуждаются в такой поддержке? А где российская продукция в целом не конкурентоспособна?
1: Ну, сейчас Легпром, это все, что касаемо производства одежды. Сейчас многие производители, которые у нас в России есть, они страдают. Вот это одно из самых таких плачевных на данной ситуации у селлеров, которые продают одежду.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, с нами был на связи топ-селлер, спикер и участник конференции по маркетплейсам Игорь Шанченко. We'll be right back.

0: ВБРФ совместно с правительством прорабатывает создание законопроекта, который позволит сформировать объединенный пенсионный фонд под контролем госорганизаций. Сейчас мы подробнее об этом поговорим с нашим экспертом, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиса.
0: Светлана Викторовна, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом законопроекте.
1: Ну, собственно, подробно достаточно сложно рассказать, потому что Игорь Шувалов...
0: В чем главная идея такого объединения?
1: Идея объединения возможности вкладов. Ну, то есть сегодня у нас есть до 38 примерно по отчетам пенсионного фонда миллионов молчунов с капиталом 2,7.
0: Молчуны, это, я так понимаю, простите, что вас перебиваю, граждане, которые не переводят свои накопления в НПФ, правильно? И чьи пенсионные...
1: Абсолютно верно, да. Да, простите, я, в принципе, должна была это сама пояснить. Молчуны — это те, кто не принял решение, собственно, а где должна находиться моя накопительная пенсия. И таких молчунов достаточно много. Нужно отметить, что и зачастую небольшая совершенно сумма на счету накопительной пенсии, поэтому люди могут о ней просто забыть, не знать, не подумать ею распорядиться. Но вместе с тем эта сумма постоянно растет за счет тех инвестиций, которые и сегодня фактически ВЭП осуществляет, его управляющая компания. Но эти инвестиции могли бы быть больше. И, конечно, для этого ВЭП предлагает объединиться. Но пока вот по тем планам, которые озвучены были в соцсети, это объединиться с ВТБ, два в один негосударственный пенсионный фонд, потому что мы с вами понимаем, что по законодательству, например, средства долгосрочного сбережения пенсионных могут быть только в негосударственном пенсионном фонде. И распоряжаться ими, конечно, это было бы правильно, потому что это те самые длинные деньги, которые можно использовать в качестве инвестиций, в том числе в высокотехнологичные, высокоэффективные по отдаче проекты. О чем и говорил сегодня Игорь Шувалов.
0: Светлана Викторовна.
1: Важно для нас.
0: Ну вот, смотрите, вы уж простите меня за такой вопрос, просто я очень сильно пытаюсь понять. Если у нас уже есть социальный фонд России, то нужно ли, зачем нам нужно еще одно гособразование в пенсионной сфере?
1: Нет, речь не идет о гособразовании. Речь идет об объединенный негосударственный пенсионный фонд, но с компаниями госучастием и под госконтролем. То есть не передавать эти, там достаточно большие средства. Вот даже сегодня у нас по накопительной части, по нашим молчунам, 2,7 триллиона рублей. Конечно, это колоссальные средства, чтобы не передавать их в руки, непрофессионалов или не допустить никакого здесь, никакой коррупционной составляющей, никаких, неэффективных процессов при передаче. Предлагается как раз вот такая форма. С тем, чтобы можно было в дальнейшем располагать в том числе и средствами накоплений по долгосрочным сбережениям пенсионным граждан.
0: Светлана Викторовна.
1: Для нас с вами, наверное...
0: Да-да-да, простите.
1: Лицо.
0: Нет, простите, я вас перебила, вы что-то еще говорили.
1: Да, я хотела сказать, просто для нас с вами очень важно помнить, что негосударственные пенсионные накопления, они все программы долгосрочных сбережений, они все под контролем находятся государства, под контролем Центрального банка все негосударственные пенсионные фонды находятся. И наши вклады до 2,8 миллионов рублей

0: застрахованы. То есть в случае банкротства, например, негосударственного пенсионного фонда или отзыва лицензии у негосударственного пенсионного фонда Центробанком, мы должны знать, что наше сбережение застраховано на 2,8 миллиона рублей. Uh-huh. В принципе, это вот та сумма, которая, ну, под которую подпадает абсолютное большинство граждан, осуществляющих накопления.
1: Светлана Викторовна, смотрите, Шувалов говорит о судьбе застрахованных лиц, которую предстоит решить. Вот здесь тоже мне интересно, что это значит. Пенсионные накопления молчунов, так называемых, они будут переданы в объединенный НПФ автоматически или у людей будет какой-то выбор?
0: Вы знаете, сегодня, так или иначе, инвестиционная деятельность на эти средства ведется.
1: Угу.
0: Но эти средства находятся все в системе обязательного социального страхования.
1: Угу.
0: Мы с вами, если не принимаем решение по направлению этих средств, конечно, у нас с вами есть выбор. Если принимаем решение, мы можем хоть каждый день его принимать, но мы, понимаете, как ограничены 5 годами, которые, ну вот, иногда называют тот самый Юрьев день, когда можно из одного пенсионного фонда негосударственного перейти в другой негосударственный пенсионный фонд без потери инвестиционных накоплений. То есть мы можем хоть каждый день, ну не каждый день, но условно каждый год переходить, но мы потеряем те самые инвестиционные накопления, инвестиционный портфель, которым располагает тот или иной НПФ. В теории мы с вами и сейчас можем принять решение, но те, кто его не принимает, не дают возможности накапливать, инвестировать. Если будет принято такое решение, с учетом, конечно, обязательной системы страхования, у нас есть агентство по страхованию вкладов, которое тоже несет ответственность за наши вклады, их безопасность и их сохранность. Я думаю, что, скорее всего, как раз вот эту цель и преследует ВЭБ-РФ с тем, чтобы была возможность распоряжаться более, скажем так, более высокими рисками. Потому что, ну, технологичные проекты, мы понимаем, что высокотехнологичные — это риск всегда. Но это, как правило, и самые высокие проценты.
1: Светлана Викторовна, спасибо вам большое за развернутый ответ. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. С нами на связи была член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесараб.

Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Их совокупный долг сократится на сумму свыше 37,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он уточнил, что объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов.
4: Подтверждение о целевом использовании соответствующих средств получено. Они направляли их на реализацию мастер-планов развития городов, инфраструктурных проектов в опорных населенных пунктах, в том числе расположенных в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне. Совершенствовали местное коммунальное хозяйство, включая и замену лифтов в многоквартирных домах, обновляли общественный транспорт, создавали инженерные сети, переселяли граждан из аварийного жилья.
3: Глава правительства уточнил, что освободившиеся в бюджетах ресурсы регионы смогут использовать на решение текущих и долгосрочных актуальных задач, а также на дальнейшее развитие. Россия и Белоруссия в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО развивают военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Он провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Кроме того, глава оборонного ведомства напомнил о недавно прошедших совместных учениях под руководством президентов России и Белоруссии. Хренин, в свою очередь, отметил, что двусторонние контакты по линии оборонных ведомств носят регулярный характер. Атака на школу в Мелитополе Запорожской области является циничной и бесчеловечной акцией, заявил губернатор Евгений Балицкий. Только благодаря работе оперативных служб удалось избежать жертв, отметил он. Балицкий поручил профильным службам приступить к восстановлению здания. Он добавил, что идет фото- и видеофиксация преступлений киевского режима против мирного населения. Все факты станут доказательной базой в будущем, цитата, «Нюрнбергском процессе». Конец цитаты. Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали Мелитополь. В результате этого загорелась кровля в школе номер один. 30 сотрудников были эвакуированы. Здание получило серьезные повреждения. Дипломатическая служба Евросоюза предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ. Уточняется, что для принятия такого решения требуется одобрение всех 27 государств Евросоюза. Основные крупные открытия в России приходятся на медь. Этот металл геологически склонен к формированию крупных месторождений, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что также преимущественно крупными месторождениями характеризуются железо и редкоземельные металлы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Я ведущий Денис Воробьев, и вот прямо сейчас к нашей студии присоединяется Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, рад вас приветствовать. Добрый день. Вот знаете, когда я готовился к этому интервью, хотел спросить у вас, изменился ли характер атак у ВСУ, когда мы говорим о ударах по территории Донецкой Народной Республики. Я помню, когда мы встречались с вами в прошлом году, вы активно говорили о куполе Донбасса, который по большей части предотвращает эти самые атаки. Но вот сегодня, к сожалению, новость, которая как раз-таки от вас поступила, удар по рейсовому гражданскому автобусу. Вот хотелось бы с этого, к сожалению, но начать.
6: Знаете, не первое, наверное, такие изменения в характере действия противника. Единственное, что неизменно, это террор в отношении гражданского населения. Но, к сожалению, его мы испытывали и в 2014, и в 2015 году, в последующие годы. И вот на протяжении лет, которые сопутствуют специальной военной операции, тоже, к сожалению, в отношении гражданских лиц противник с этим не считается. И объекты гражданской инфраструктуры, критической инфраструктуры. Ну и сегодня очередное проявление по рейсовому автобусу нанесен удар. К сожалению, погибли люди, ряд пассажиров получили ранения, им оказывается, безусловно, вся необходимая помощь. Ну а как их характеризовать? Это очередная волна террора в отношении гражданских лиц. Почему это становится возможным сейчас? Ну, потому что террористические акты совершать легче, нежели им противостоять. Ну, это аксиома. Увы, но на протяжении долгого периода времени даже те страны, которые имели сложные взаимоотношения, но, тем не менее, хватало благоразумия терроризму противостоять совместными усилиями. И это давало определенный результат. Это имело и порицание на международных площадках, на это выделялись и ресурсы, причем не только финансовые, взаимодействовали спецслужбы, выявляли такие ячейки, уничтожали их, и это давало там определенный результат. Сейчас что мы видим? Увы. Опять же, это то, что коллективный Запад сейчас размыл это понятие, да, вот там терроризм. Вот сейчас есть хорошие террористические акты, есть плохие. Вот в отношении них, которые рядом европейских стран, mm-hmm. это там ай-яй-яй, это там терроризм. Но сейчас же украинский режим совершает террористические акты на регулярной основе, причем за деньги налогоплательщиков этих западных стран, но при этом же еще и поставляется и оружие, с помощью которого совершают эти террористические акты, совершаются военные преступления, с помощью беспилотников, которые по большей части сейчас собираются, и с помощью технологических, наверное, наработок этих западных стран, с помощью практической сборки данных беспилотников, а после транспортировки они попадают на Украину в разобранном виде, потом там же собираются, причем во множестве объектов. Почему это трудно там уничтожать? Потому что они собираются там кустарным способом, там простых там, наверное, там гаражах, пустых там каких-то ангарах там и прочем. То есть быстро собираются, сразу отправляются на фронт и распределяются по линии фронта. А дальше это вот совершаются в том числе с помощью них вот эти преступления. Вот Россия сейчас противостоит международному терроризму. Это так нужно расценивать практически в одиночку. И здесь рассчитывать Россия в очередной раз может только на себя, на свои возможности. Именно поэтому сейчас работают специалисты, работают в том числе и наука, работают и производственные площадки на то, чтобы иметь такие в неравных условиях, потому что я опять же подчеркну, что противостоять терроризму гораздо сложнее, нежели совершать террористические акты. Увы, но слишком много, наверное, простора для того, чтобы совершать террористические акты. Защищаться, ну, здесь нужно уметь, нужна определенного рода консолидация, которую мы видим, но, тем не менее, здесь же и донка технологии. На Россию было оказано давление с помощью санкций, с помощью там недопущения технологии, а теперь вот эти технологии еще и используются в рамках террористических актов. Вот где, наверное, эта несправедливость, но опять, это не значит, что нужно опускать руки. Все работают, все нацелены на результат, и, конечно же, нужно защитить и наши территории, и наши объекты, ну и в первую очередь наших граждан. Касаемо системы REPPOL Донбасс, о которой мы разговаривали в прошлом году, конечно же, она тоже не стоит на месте, эта система набирает обороты, и благо, что есть возможность уже на протяжении этого пути все-таки дорабатывать дополнительные комплексы, которые поставлялись весь этот период. И, конечно же, большое количество спасенных жизней и там, спасенных объектов, в том числе, благодаря этой системе REPPOL Донбасс. Но, опять же, время не стоит на месте. Сейчас мы организовываем дополнительно, создаем БАРС Донецк вот, в режиме реального времени для защиты уже точечно ключевых энергетических объектов. Но, судя по тому, какой террор в отношении дорог, сейчас, причем разного уровня и федеральных дорог, и региональных дорог, муниципальных дорог, как сегодня, например, вот новые риски, новые угрозы, то теперь, наверное, в ответственность БАРСа с большой долей вероятности ляжет еще вот дополнительные меры защиты, по обеспечению защиты и дорог в том числе.
5: Еще важное уточнение по этой теме. Вот мы же прекрасно помним заявление Зеленского, когда он обещал выйти на границы 91-го года, потом 2014-го, и всегда же говорил, вы наши люди, мы вас защищаем, а в случае каких-то таких больших трагедий обвиняли Россию. Ну, пытались всячески как-то вот отстраниться от этой истории. А то, что произошло, извините, после Старобельска в Луганской Народной Республике, то, что произошло в случае с рейсовым автобусом, ведь даже не пытаются теперь прикрываться. Вот это знаете.
6: Знаете, ну для нас же эта ложь была очевидна и в 2014 году, и Зеленскому никто из наших граждан не нужен, и Порошенко никто не был нужен, и никому из тех преступников. Более того, ситуация дошла до такого абсурда, что сейчас Зеленскому не нужны и те, кто находится на территории оставшейся части Украины. Слушайте, тот внутренний террор, по-другому не назовешь, то, что происходит там с ТЦК, с вот этими людоловами, которые там работают там по различным городам. Мы же тоже это видим и наблюдаем, как это происходит. Мы общаемся потом с этими людьми, которые попадают к нам в плен, то есть как все произошло. Многие из них там, да, там заложники ситуации. И самые разумные из них находят возможность сдаться в плен. Это там чуть ли не единственная возможность для них просто остаться в живых. Потому что назад они никуда не могут отступать. Там заградотряды, они просто их уничтожат. Вперед просто воевать там, ну, у них тоже шансов нет, потому что наша армия все равно идет вперед, несмотря на все сложности. Поэтому единственная возможность сейчас находить вот там как бы моменты для того, чтобы сдаться в плен, для нас тоже это удобоваримый вариант, потому что чем больше сдастся в плен, тем меньше убивать нашим бойцам придется, то есть вот тем меньше перемалывать живой силы. И, конечно же, это такие возможности, которые должны быть использованы. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если бы Запад хотел завершения, да, этого конфликта, если бы вот там мы видим какие-то предпосылки, что Штаты, наверное, были бы не против, ну или, по крайней мере, нынешнее руководство Штатов, чтобы конфликт все-таки был завершен, то вот как раз у руководства ряда европейских стран мы видим, наоборот, подзуживание для того, чтобы конфликт все-таки продолжался любыми способами, несмотря, наверное, на всю абсурдность, ну, той ситуации, которую то есть мы видим вот и в отношении это, жителей оставшейся части Украины, потому что, ну, там, чтобы продолжать украинский режим, помимо беспилотников, помимо оружия, оружия, конечно, нужна живая сила. И все больше и больше. Ну, они заканчиваются тоже. Ну, это же тоже не какая-то там бесконечная там, как бы, цифра. И желающих там просто там, не так-то много. Они закончились уже давно. Ну, вот что мы видим сейчас по факту.
5: Ну да, с российской стороны было сказано предельно ясно. Достаточно дать приказ, чтобы специальная военная операция завершилась в этот же день. Денис Владимирович, сколько осталось освободить территории Донецкой Народной Республики?
6: Порядка 15%, вот, потому что не так быстро продвигается, как хотелось бы многим, потому что сейчас каждый метр на поле боя — это высокая цена с учетом, опять же, и современных технологий, современных методов войны, опять же, тех же самых беспилотников. Сейчас те серые зоны, которые вдоль линии фронта там, по факту там образованы, да, они не подконтрольны никому. И очень трудно, особенно на открытых территориях, на открытых пространствах перемещаться. Мы же это все это прекрасно понимаем, потому что мы видим, ну и там, скажем так, практически своими глазами, как это все это происходит. Но, тем не менее, вот там метр за метром, километр за километром территория Донецкой Народной Республики продолжает освобождаться.
5: Агломерация из Славянска и Краматорска, она считается таким последним, да, самым укрепленным рубежом?
6: Я бы чуть шире смотрел. Там Славянск, Краматорск, Дружковка и Константинов. Угу, это да. Вот, наверное, последняя линия, последний рубеж для противника, за который он цепляется всеми возможными и невозможными способами.
5: Угу. Я понимаю, вопросом, возможно, замучили коллеги-журналисты, говоря о воде. И в прошлом году мы тоже общались на эту тему, но вот специально я уточнил, в мае этого года подразделения группировки «Центр» форсировали реку Северский Донец. И, соответственно, до Славянска несколько десятков километров, если не меньше. И вы как раз говорили, уже меньше. Соответственно, можно будет говорить о восстановлении водоснабжения после освобождения Славянска, да, если я не ошибаюсь?
6: Совершенно верно. После освобождения Славянска мы переходим к этапу осмотра канала Северский Донец-Донбасс. У нас есть уже предварительный план ремонтных работ, у нас уже подготовлено необходимое насосное оборудование. Это, наверное, самая сложная технологическая часть, потому что там перепад высот 190 метров так-то. И, в общем, там три водоподъема, там шесть насосов, которые вот качают объем воды, необходимый для обеспечения как раз вот всей, наверное, агломерации всех крупных городов Донецкой Народной Республики. И это единственная возможность полноценно и всецело быть обеспеченным водой для Донбасса.
5: Угу. Еще поговорим о более таких вещах позитивных, если позволите. Тем более, действительно интересно. Сейчас тоже уточняли информацию. ДНР переходит от восстановления к собственному производству. И президент страны Владимир Владимирович Путин поблагодарил вас за создание медицинской техники. Что еще в планах? Что, возможно, мы увидим в ближайшее время? Пожалуйста.
6: Производство оборудования, или, скажем так, производство техники для нужд медицинской отрасли, ну, конечно, для нас это важным является, и переоборудование, дооснащение автомобилей и производство этих автомобилей на территории республики, оно является там важным, безусловно, и для нас неким таким важнейшим шагом является. Но для нас очень важным является еще и сопутствующее там производство, которое на территории региона сейчас появляется, да, в том числе и медицинской сфере. Ну, я вам так скажу, для нас это востребованная отрасль для жителей, на медицину выделяются очень серьезные средства, но и, конечно же, производственные мощности с учетом и научной составляющей, ну, для нас по понятным причинам в регионе являются приоритетными. Ну и в целом, я вам так скажу, мы никак не выйдем из дотационности, если не будем развивать нашу экономику, если не будем проводить локализацию тех проектов, которые являются для нас сейчас ключевыми. Именно поэтому сейчас у нас очень много дорог ремонтируется и строится новых. Но вот мы довели локализацию уже в этом году практически до 85%. Очень серьезные цифры, очень серьезные показатели. Но это как раз удается и за счет участия Донецкой Народной Республики вот, подобных форумах, потому что в прошлом году как раз мы подписали вот с Тельмановским карьером соглашение на полях вот, МЭФ. Вот, и в течение года там довели реализацию достигнутых соглашений, подписанных соглашений до того, что карьер работает, это новые рабочие места, и это необходимое количество инертных материалов, которые используются в строительстве дорог. Ну и вот результат вот 85%. На этом не останавливаемся. Для нас очень важно все, что связано со стройкой, потому что строительство у нас развернуто в полной мере, что здесь не только восстанавливаем разрушенное войной, но и строим новое жилье, которое востребовано в Донецкой Народной Республике, плюс еще 2% ипотека, которая у нас реализовывается по задаче президента Владимира Владимировича Путина, конечно, для нас лежит сейчас в центре внимания. Поэтому все строительные материалы мы стараемся тоже смотреть, что, где, в каких количествах потребляется и производить на территории республики. Поэтому и домостроительные комбинаты, которые не один уже строятся сейчас в республике, конечно, тоже для нас являются важнейшими шагами формирования налогооблагаемой базы в структуре экономики региона.
5: Продолжая тему жилья, наверное, заключительный вопрос вам задам. Ведь еще очень важно поддерживать обратную связь с жителями. Безусловно, для этого цифровые сервисы создаются, модернизируются, есть госуслуги. Но вот, кстати, из нововведений, да, у жителей ДНР есть возможность запросить выплату за утраченное жилье как раз-таки при помощи сервиса госуслуг. Что сейчас еще особенно необходимо? Да, и как себя показывают вот подобные решения из вот только что озвученного?
6: Знаете, для жителей региона очень важным было ощущать себя частью большой страны, вот, и иметь возможность доступа, как и в других регионах, к МФЦ или через МФЦ к полному пакету и набору услуг. Они у нас постепенно добавляются, все, что можно получить там, в МФЦ с помощью госуслуг, там, какие документы, что можно подать, что, какие справки и прочее, прочее. Уже 111 услуг. Это не исчерпывающий перечень. Мы нарабатываем. И буквально там, если не месяц, то через месяц у нас появляются новые услуги, которые предоставляются с помощью госуслуг, или опять же жители могут там в МФЦ получить. Востребованным является все, но в частности подача документов на получение компенсационных выплат, конечно, является там важнейшим для освобожденных территорий. Для нас очень важным является и получение любых справок, так, то есть это в одном месте и без очередей. Да. Конечно же, удобно, комфортно, наши жители очень быстро это все там распробовали. И, конечно, нам сейчас МФЦ не хватает. Будет добавляться и количество МФЦ, и количество окон для обслуживания, потому что на это есть запрос от граждан.
5: Денис Владимирович, спасибо вам огромнейшее. Больше не задерживаю. Спасибо. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго. До свидания. Мы, в свою очередь, продолжаем работу в прямом эфире. Понимаем, да, что у гостей достаточно плотный и активный график. Я так полагаю, московская студия тоже сейчас с нами на прямой связи. Миш, привет тебе.
7: Привет, привет, Денис. Рад тебя слышать.
5: Взаимно. Ну что ж, честно говоря, уже уходя с темы нашего интервью и общения с гостем, вот продолжаю наблюдать за тем, как сейчас активно разбирают буквально. Здесь можно, наверное, такое сравнение привести, как горячие пирожки расхватывают на важных гостей, которые могут что-то сказать коллегам-журналистам, и это потом разлетится на цитаты, безусловно. Да, сейчас ажиотаж просто невероятный. За этим здорово наблюдать, честно говоря. Да, Миш, как у вас?
7: У нас все тихо, спокойно. В Москве таких форумов пока нет. У нас сейчас президент проводит переговоры в Кремле, мы за ними тоже следим. А по поводу петербургского форума, тем выше мы ценим в том числе и вашу работу, поскольку вы там на месте вылавливаете нам лучших экспертов, лучших спикеров, с которыми можно поговорить. Денис, у нас есть такая тема, которая называется «Тема форума». И она звучит как прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». И как будто бы, исходя из заявленной задачи на этот год, форум становится не сколько экономическим, сколько в какой-то степени и политическим в плане именно договоренностей. Вот ты уже не первый раз там присутствуешь. Есть ли какие-то изменения в эту сторону с твоей точки зрения?
5: Честно говоря, на мой взгляд, изменения есть. Это говорит о том, что действительно те, кто приезжают сюда, это делегации, представляющие самые разные страны, они намерены не только вести диалоги в кулуарах, оставаясь при этом незамеченными, а доводить дело до конца в виде соглашений, контрактов, определенных, возможно, символических жестов. Но это действительно присутствует. Интересно за этим наблюдать, потому что иностранцев много. Они очень активно рассматривают наши самые разные стенды, начиная от регионов, заканчивая там условно премиальными сегментами. Если мы говорим про автомобили, то вокруг Аурус Сенат, ну, сегодня просто бесконечная очередь из людей, которые хотят посмотреть, пощупать, проконсультироваться. Поэтому действительно уже многие обратили внимание на то, что появилось слово «прагматичный». Прагматичный подход действительно вызван тем, что в условиях такой геополитической неспокойной истории в мире, подобные заявления, официальные заявления о возможном присутствии на таком мероприятии, как экономический форум в Санкт-Петербурге, это сегодня, мне кажется, дорогого стоит.
7: Я с тобой полностью согласен. И вот, в частности, видел у нас в Макс, в телеграм-каналах «Спутника» видео с роботами, которые представлены. И как будто бы это одна из таких наиболее ярких частей первого дня форума.
5: Слушай, ну, конечно, роботы, все, что связано с искусственным интеллектом, все, что выглядит красиво, зрелищно, помпезно и масштабно, это в первую очередь привлекает гостей. И, да, наше внимание, как журналистов, безусловно. Но за всем этим развлечением, безусловно, кроются фундаментальные технологии. Честно говоря, то, что я увидел сегодня, меня очень сильно впечатлило. Это касается и гражданских беспилотников, невероятных просто размеров, которые, понятно, в скором времени смогут проявить себя на полную, говоря о строительной сфере, о сельскохозяйственной сфере. Все это регионами отдельно развивается, и это лишь малая доля, это даже не процент того, что сегодня удалось увидеть.
7: И это только первый день ПМФ. Благодарю Денис Воробьев с полей Петербургского международного экономического форума. Я Михаил Алимов из студии в Москве. Выпуск новостей.
1: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
10: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани, Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин проводит переговоры с зарубежной коллегой. Мария Захарова назвала принципы журналистики, которые важно сохранить. Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов, автоматизированных систем хранения в особой экономической зоне. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Лидер Танзании поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию и гостеприимство. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня. Глава российского государства отметил, что наши страны плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Он добавил, что у России и Танзании есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Игнорируя теракт со стороны Украины в Старобельске, а также закрывая глаза на преступления ВСУ в других российских городах, Запад расшатывает идеологические нормы и создает новую этику. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Им важно закрепить мир на позициях принятия убийства людей по национальному, этническому, культурному, языковому принципу в качестве новой этики. Чтобы люди понятия не имели, а какую позицию занимает их страна, за переговоры или за поставки вооружений. Но самое ужасное, что они навязывают мысль о том, что поставки вооружений – это и есть путь к миру.
1: Мария Захарова подчеркнула, что в этой ситуации критически важно сохранить журналистику, которая базируется на объективности, законности и апробированной временем морали. Задача России – использовать время до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах, чтобы придать поступательный ход двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном и их стабилизации, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Помимо этого, он сказал, что Россия рассчитывает, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления братских отношений с нашей страной в контексте Евросоюза и Евразийского экономического союза. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с атакой ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, которую он назвал чудовищным преступлением против мирных граждан. От имени жителей республики он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления всем пострадавшим. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь в городе Янакиево. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения в особой экономической зоне Санкт-Петербург на площадке «Новоорловская» в рамках Петербургского международного экономического форума. В секретариате первого вице-премьера отметили, что современная площадка по созданию комплексных решений для высокоавтоматизированных и безлюдных производств создана в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Предприятие призвано стать первым в России, которое освоит серийный выпуск широкой линейки роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В нашей студии Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Спасибо вам большое, что пришли, нашли время. Ровно год назад здесь же, при подобных обстоятельствах, мы с вами начали разговор с Ближнего Востока. Тогда Трамп грозился нанести удары по ядерным объектам Ирана. Конфликт действительно перешел в горячую фазу. И, на ваш взгляд, учитывая прошедшие события, возможно ли добиться устойчивого мира в регионе в целом?
4: Устойчивого мира в регионе в целом пытаются добиться лет, наверное, 400. Но можно судить, что, видимо, нет. Устойчивого не получится. Если говорить конкретно о данном конфликте, который, да, является прямым продолжением того, о чем мы с вами говорили год назад, в июне 25 года произошла такая, даже не знаю, как это назвать, не репетиция, а, наверное, первый акт этого театрального представления, который закончился ничем. Там же была, в общем, довольно интересная ситуация, когда боевые действия прекратились просто вот по факту. Раз, и все остановились. И все объявили о своей грандиозной победе. Все три участника. Но, в общем, было понятно, что поскольку ни один вопрос, ради чего начиналась эта агрессия, не решен, значит, в какой-то момент это возобновится. Что и произошло. Сейчас ситуация намного хуже в том смысле, что был еще один раунд очень кровопролитной и очень разрушительной военной операции. Результат, в общем, тот же. И Трамп, который по итогам акции в июне 25 года абсолютно однозначно заявлял, что ядерная программа Ирана уничтожена, сейчас, значит, потрясая кулаками, говорит о том, что мы не допустим, чтобы она продолжалась. Ну, тут сила Трампа в том, что ему совершенно все равно. Ловят его на противоречиях, не ловят, это ему плевать. А что будет дальше, трудно сказать, потому что, с одной стороны, действительно, ни один вопрос не урегулирован. Ни в том, что касается атомной программы Ирана, ни в том, что касается транспортной, ну, то есть Ормузского пролива. Вообще общая система отношений в регионе очень сильно пострадала. И здесь, конечно, важен факт, что напрямую оказались вовлечены страны залива. Но военная акция, очень интенсивная, месячная, ничего не дала, она не принесла результата. И сейчас совершенно очевидно, что Трамп, например, очень не хочет возобновлять войну. Не потому, что он такой миролюбивый, хотя он действительно не очень любит это все. Он не воин. А прежде всего потому, что он, наверное, понимает, что это тоже ничего не даст. То есть закончится опять тем же самым. Поэтому вот какой-то удивительный, вязкий, мутный процесс. Иранцы замечательно сказали на днях, что они прекращают обмен посланиями с Соединенными Штатами. То есть это даже не переговоры, это обмен посланиями, получают послания, говорят, нет, это не годится, сейчас мы поправим, пошлем обратно. Ну, сейчас что-то необычное. Но пока все зависло, и мне кажется, что, возвращаясь к вашему вопросу, прочного мира там мы не увидим. Какого-то статус-кво, который позволяет рассчитывать, что это не возобновится еще через 2 месяца, наверное, в итоге все-таки что-то получится. Но это тоже не долгосрочно.
3: То есть либо повторится сценарий 12-дневной войны, как ее называют, да, когда все всех победили.
4: Да тут сейчас сложно, потому что в 12-дневной войне, да, все победили, потому что, в общем, все осталось как было. Сейчас не осталось как было. Если бы американцы не вмешивались, Ормузский пролив был бы свободен. Они вмешались, и теперь уже не очень понятно, что делать, потому что любой выход из этой ситуации означает как бы уступку одной из сторон, а ни одна из сторон пока не готова.
3: В таком случае вопрос, наверное, более обширный. Насколько вообще сегодня изменился характер дипломатии? Вот у бывателя может сложиться впечатление, будто мир на грани хаоса, особенно учитывая конфликт на Ближнем Востоке, украинский кризис, договор, точнее, конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. И все это как будто бы наслаивается друг на друга. Вот или я тут излишне пессимистичен?
4: Нет, вы не излишне пессимистичны, просто я бы предложил на это все смотреть с другого угла. Давайте вот оторвемся от сиюминутных событий и посмотрим чуть-чуть со стороны. Вот поднимемся на 2 этажа, и это позволит нам увидеть происходящее в контексте, в том числе временном. Мы все, почти все люди, живущие сейчас на Земле, за исключением тех, кто уж совсем-совсем старшего поколения, вот те, кому вот реально уже под 90 или больше, мы, не побоюсь этого слова, развращены миром таким, каким он стал после Второй мировой войны. Миром для истории международных отношений беспрецедентно упорядоченным. холодная война и то, что некоторое время после нее было на протяжении там, 25 лет, это во многом уникальный период. Такого не было никогда до, и рискну сказать, что не будет после. Это время, когда международные отношения, оставаясь конфликтными, оставаясь опасными, оставаясь чреватыми конфликтами, вооруженными войнами, были довольно хорошо регламентированы. В той степени, в какой это вообще возможно. Это уникально, потому что сочетание обстоятельств, которые сложились после Второй мировой войны, и силовой баланс, и ядерное сдерживание взаимное, и идеологическое, кстати говоря, вот это вот противостояние, которое тоже в некоторой степени структурировало все. А все это создало ситуацию, которой раньше никогда не было. Когда это кончилось, когда Советский Союз сам распустился и получилась новая гегемонистская мировая система, тоже какое-то время она работала, ну, через вот силу гегемонии. Был период, когда Соединенные Штаты, в общем, могли диктовать, чего они хотят. Он продолжался не очень долго, 10-15 лет максимум. 10, на самом деле. Но, тем не менее, то есть, к чему это я? К тому, что мы возвращаемся к исторической норме. Нас это пугает, потому что мы такого не видели. Мы все видели другое на протяжении предшествующих десятилетий. Но, в общем-то, вот это вот наслоение разных конфликтов, каждый из которых не может быть урегулирован на основании каких-то универсальных общепринятых правил, это вообще было всегда. Да, сейчас это все обострилось из-за того, что, во-первых, мир весь взаимосвязан, вот прямо плотно взаимосвязан, и поэтому любой конфликт, где бы то ни было, отзывается везде, так или иначе, больше, меньше, но отзывается. И второе, вот это, наверное, принципиально важно, никогда раньше не было такой степени вовлеченности каждого конкретного человека в эти события. У нас в карманах лежит мировая политика в режиме реального времени. Если бы такое было, я не знаю, во время 30-летней войны, которая без того Европу уничтожила, но если бы еще все в телефонах все время смотрели, как это происходит, был бы полный кошмар. Вот у нас это сейчас и есть. Поэтому, если говорить о характере и природе дипломатии, да, конечно, дипломатия сейчас испытывает тяжелейшие времена, и мы это видим. Во-первых, она, ну, как бы, как это красиво говорят, ad hoc ей приходится реагировать, то есть ситуативно на каждую конкретную коллизию. А второе, ну, опять же, дипломатия ушла на уровень первых лиц. В этом смысле мы вернулись в какой-нибудь 18 век. Короли, императоры, там, премьер-министры, они сами решают. И мы это видим повсеместно.
3: В таком случае не могу не спросить о возможной кандидатуре на роль переговорщика от Евросоюза с Россией. Уж очень активно сейчас, особенно западные СМИ, это обсуждают. На ваш взгляд, какую цель при этом преследует Брюссель? Ну, понимая, что приемлемые для России кандидаты тоже были озвучены и практически в тот же день отклонены.
4: Ну, мне трудно сказать, какую цель преследует Брюссель. Я думаю, что на данном этапе эта цель просто поговорить. Потому что Европа откровенно занимает обструкционистскую позицию в отношении любых инициатив по дипломатическому выходу из конфликта. Они этого не скрывают. Это все понимают. Украина это, естественно, активнейшим образом поддерживает. Но Европа при этом немножко в диссонансе со всем остальным миром, включая даже Соединенные Штаты. Поэтому мне кажется, что они хотят, во-первых, показать, что да нет, мы тоже, в общем-то, за дипломатию. Мы готовы разговаривать, будем готовы. Во-вторых, ну, сейчас меньше, а еще там пару месяцев назад они опасались, что а вдруг американцам удастся чего-то добиться, и решение будет вообще без них. Без европейцев. Никакого содержания в их намерении поговорить с Россией я пока не вижу. И очень показательно, что все дискуссии идут вокруг того, а кто бы мог быть этот собеседник. Ну да, есть заведомо непроходные варианты, как с нашей стороны. Ну, было понятно, что раз Путин предлагает Шрёдера, значит, они его не примут. С их стороны какая-нибудь там Кая Каллас, ну, тоже это такой анекдот. Но вопрос же не в этом. На самом деле, совершенно не важно, кто это будет за человек. О чем вы собираетесь разговаривать? Вот об этом ни слова не сказано. Когда начался разговор с Соединенными Штатами? Он немного нам дал, честно скажем, но он начался, он шел, он даже продолжается. В тот момент, когда Соединенные Штаты после смены администрации изменили свою позицию. Нам может нравиться или не нравиться эта позиция, но она другая. Она не такая, как была там три года до этого. И это позволило начать разговор. Европейцы хотят начать разговор позиции, не меняя вообще. То есть нет, ну вот у нас набор требований, мы готовы их обсудить с вами. Не то, что все-таки администрация Трампа говорит, давайте посмотрим, где мы можем найти совместимые какие-то принципы. Не находятся, но они, по крайней мере, заявлены реально это желание. Европейцы говорят, нет, ну какие принципы? Россия агрессор, она должна...
3: В
4: ультимативном порядке. То есть давайте обсудим, как вы, как скоро и каким образом примете наши требования. Понятно, что это не вариант. Ничего другого Европа пока предложить не готова. Поэтому кто будет этот человек, даже если это будет вдруг Герхард Шрёдер? Какая разница? Он же не будет, даже если его назначат, он же не будет сам по себе. Он будет действовать по поручению от имени Европейской там, комиссии или Европейского совета. Ну и что? Ему скажут. Инструкции такие, ни шагу назад. Ну и что он сделает?
3: Возникает, знаете, два извечных вопроса. Как быть, что делать? Но это уже, знаете, относительно текущего форума. Много делегаций, самая разная география, официальное присутствие американцев, что тоже удивительно, особенно на фоне усиливающихся провокаций. Опять же, со стороны отдельных стран Запада, Украины, безусловно. И в таком случае меняется ли видение или подходы диалога, конструктивного диалога с Россией у отдельных западных игроков? И что нам в таком случае делать с теми, кто сейчас не договороспособен? Ждать, когда сильные национальные лидеры придут в Европу, при этом идя вразрез с политикой Брюсселя?
4: Вы знаете, вот это очень вопрос интересный и, на мой взгляд, очень сложный, потому что ответить на него однозначно я не могу. Точнее, у меня есть гипотеза, которая может оправдаться, но я ее тогда все-таки выскажу. На мой взгляд, нам не надо испытывать иллюзии относительно того, что придут какие-то другие лидеры в Европе, и они изменят политику. Во-первых, Европа есть Европа. Те, кто придет, это такая же, в общем, плоть от плоти европейской культуры и политики, как все остальные. Да, они оппозиционны нынешнему мейнстриму. И, конечно, это очень сильно повлияет на внутриевропейскую ситуацию. Но это не люди, которые прилетели с другой планеты и скажут, а давайте теперь Европу по-другому устроим. Нет, это та же политическая реальность и политическая культура. Это первое. Второе, ну, допустим, если смотреть на вот Германию, от которой в Европе очень много зависит, мы видим растущие, как на дрожжах, рейтинги партии «Альтернатива для Германии». Не знаю, как насчет ближайших выборов, но на каких-то скорых выборах они явно наберут столько, что их уже невозможно будет игнорировать, как сейчас делает мейнстрим. Ну, допустим, они войдут в правительство, исправят правительство. Значит ли это, что кардинально изменится их отношение ко всему вокруг? Нет, потому что это, во-первых, невозможно. Германия не может выйти из Евросоюза, не разрушив все, в том числе себя. Поэтому придется так или иначе адаптироваться. Германия не развернется геополитически полностью, потому что в той же самой альтернативе, где довольно много военных, кстати говоря, отставных бундесверовских, там есть линия, что, вообще говоря, союз с Соединенными Штатами – это вообще самое главное. Безопасность, все такое. И так далее. То есть я к тому, что изменения, конечно, будут. И изменения будут не в отношении нас, а в отношении себя. То есть как Германия или как другие страны под руководством лидеров суверенистского толка будут позиционироваться внутри Европы. Но это не будет вообще другая Европа. И это будет Европа, с которой, возможно, нам даже разговаривать станет сложнее. Ну, вернее как, сложнее трудно, потому что сейчас разговора вообще никакого нет. Но по-другому, но будет тоже очень трудно. А если говорить в целом о западном мире, то там происходят глубочайшие изменения. То есть вот это вот расхождение между новым и старым светом, это не случайность, это не прихоть Трампа, это фундаментальная тенденция, которая началась задолго до Трампа. Собственно, последний президент США, который был полностью проатлантический, это Билл Клинтон. Начиная с Буша-младшего, постепенно, не так демонстративно, как сейчас, конечно, разворот Америки вот в этой, от повестки дня холодной войны, на самом деле. Потому что такое атлантизм? Это холодная война. Он происходил. При Байдене была попытка это все, значит, развернуть обратно, но мы видим, чем закончилось. И Байден, и вся эта политика. Поэтому...

0: Показывает, что мы продолжаем, так сказать, быть готовы ко всему, что происходит. Как только на Западе начнутся изменения, которые действительно станут по-другому представлять их политику, нам надо быть готовым к тому, чтобы включиться в эту, я думаю, очень сложную игру между Америкой, Европой, разными частями Европы. В общем, эпоха универсализма, когда был вот этот коллективный Запад и было плохой или хороший, но было понятно, вот он есть, мы по отношению к нему строим политику. Вот это заканчивается. Наверное, это к счастью.
1: Вы много раз по ходу своего ответа говорили о том, что мы должны быть готовы. И в таком случае не могу не спросить о настроениях в Прибалтике, отдельно в Молдавии. Вот какая мотивация у лидеров этих государств идти на столь откровенную русофобскую политику, придерживаться ее, понимая, что, ну, с экономикой, возможно, беда. Да и с внутриполитической ситуацией, может быть, да, все не очень гладко.
0: Ну, вы знаете, мы все тоже воспитанники школ мысли, которые доминировали там последние десятилетия, что марксизм, ну, в моем случае, как человек постарше, что там либерализм, который пришел на смену, они ставили во главу угла экономику. И мы привыкли к тому, что, в общем, все люди разумные и не будут ставить телегу впереди лошади и ломать себе собственное благополучие, экономическое процветание, возможности. И это не так. Мы видим, что политика активно вмешивается, ощущение безопасности или небезопасности очень сильно влияет. И, собственно говоря, все, что случилось после 1922 года, когда Европейский Союз пошел на шаги, которые, мне кажется, даже у нас многие не ожидали. То есть до такой степени идти в ущерб собственным интересам ради тех или иных политических позиций, мы думали, что Европа все-таки гораздо более, ну, назовем своими вещи своими именами, жадные и меркантильные. Но нет, это, к сожалению, не так. И по-другому работает вся эта система. Значит, что касается Прибалтики, мне кажется, здесь, не испытывая ни малейших позитивных чувств к этим политическим структурам, а куда им, собственно, деваться-то уже? Это они сделали выбор, они сделали ставку. И в их случае, вот большие страны, у них всегда есть выбор. У малых стран выбор есть, но до того момента, пока ты его не сделал. Теперь уже я не очень себе представляю, что вот они могли бы, как они могли бы изменить политику для того, чтобы, так сказать...
1: А, то есть пути назад?
0: По-моему, нет. В их случае нет. Это уже как бы... Это будет зависеть от того, что будет происходить, среди основных, так сказать, грандов. Если гранды в какой-то момент помирятся вдруг с Россией и вдруг переосмыслят, я пока что-то не вижу, как это может произойти, но вдруг. Ну, куда? Эти тоже туда в обозе, значит, пойдут. А экономика балтийских стран, она, опять же, это еще задолго до еще с 90-х годов ставка была сделана на то, что мы часть вот этого всего, и вот что там, то и у нас. Да, на определенный период связи с Россией очень подкрепляли, но они всегда были дополнительными, вторичными. Нет, значит нет, будем делать полностью, как это, все яйца складываем в одну корзину. А Молдавия — это немножко другой случай, потому что страны балтийские, они там, как ни относись, но они, так сказать, успели вскочить в этот поезд, и теперь вцепились, и уже никуда от него не денутся, не отцепятся. Молдавия не успела, и, собственно, долгое время это было непонятно, она хочет этого или не хочет. Сейчас противоречия, которые там есть, как мне кажется, со стороны глядя, это абсолютно однозначная румынская элита, управление страной осуществляется людьми с румынским гражданством, румынским менталитетом и прочее. И совершенно не такое, вернее, очень диверсифицированное население, у которого разные приоритеты. Проблема с такими странами, в особенности как Молдавия, очень такими расколотыми, проблемными, зажатыми географически, особенно после того, как начался конфликт наш с Украиной, такой острый. Ну, понятно, что и Россия оказалась в некотором отдалении. Ну вот, давайте вот просто как обыватели поставим себя на место простого молдавского крестьянина или, не знаю, чиновника мелкого. Конечно, у них главное, господи, давайте вот что-нибудь, чтобы утрясло, чтобы уже не трогать, чтобы понимать, что будет завтра. Это абсолютно нормально по-человечески. Поэтому, если, допустим, что-то произойдет, и им скажут, все, идем в Румынию или там идем в ЕС, давайте уже придем и все.
1: Даже настолько?
0: Я думаю, что значительная часть населения исходит из того, что что если вы нам можете обещать, что будет стабильно, слава богу. Другое дело, что никто обещать не может. И поэтому, конечно, вот эта вот бесконечная борьба. В случае с Молдавией, наверное, в отличие от Прибалтики, там была бы возможность выстроить какую-то свою

0: линию, кроме всего прочего, потому что даже часть абсолютно европеизированной элиты молдавской, ну, не рвется отменять себя и говорить, что мы вообще не существуем, мы отсталый кусок Румынии. То есть там все довольно сложно. Вот юнионизм — это не единственная форма проявления молдавского национализма такого странного. Но, к сожалению, в той геополитической обстановке, которая есть, Молдавия обречена на следование происходящему вокруг до тех пор, пока что-то не прояснится. Поскольку пока нет оснований ждать, я думаю, что вот эта нервозная политика продолжится.
1: Просто удивляют эти грезы по Европе и по евроинтеграции, учитывая, что и Европе, и Украине как будто бы по плечу хлопают. Да-да, рассмотрим разные варианты, условия, но все, знаете, вот этот вопрос, который так и подвешен. И нет по нему ясности. Говоря уже о Молдавии, так ли хочет Евросоюз вкладываться в Молдавию?
0: А тут разница в том, что вступление, гипотетическое вступление Украины, даже вот не будем брать сегодняшнюю совершенно чудовищную ситуацию, но вот до, когда была благополучная, когда начинался весь процесс, Украина огромная страна, по европейским меркам огромная просто, очень, ну, своеобразная, очень проблемная, а при этом амбициозная. То есть гипотетический прием Украины меняет все в ЕС. Таких стран там давно не принимали. Я не знаю, последняя страна вот такого, ну, Польша, наверное, да и то. Польша хотя бы поменьше и более аффилирована была. Так что с Украиной вопрос не в том, хотят они или не хотят. На мой взгляд, они просто не могут ее принять, не могут без того, чтобы не поломать всю конструкцию. Молдавия другое дело. Как, кстати говоря, и Белоруссия. Вот идеально для них было бы как-нибудь сделать так, чтобы Белоруссия. Белоруссия спокойная, хорошо развитая, маленькая, компактная, идеально. Маленькая восточноевропейская страна. Ну, там, как известно, другие установки. А Молдавия, в принципе, это не проблема. Она совсем крошка, она, ну, чтобы принимали они проблемные страны, балканские там какие-то. Это не стало бы большой проблемой. Ну, назначили бы там, не знаю, какого-нибудь внешнего управляющего. Ну, Санду в некотором смысле таким и является, но будет официальный там спецпредставитель там ЕС по развитию. Вот. И это было бы возможно. Ну, другой вопрос, что для этого надо урегулировать целый ряд конфликтов политических, которые не урегулируемы на сегодняшний день.
1: Еще один вопрос заключительный. Времени у нас остается не так много. И возвращаясь к первой половине нашего с вами разговора. Сегодня ООН. Можно ли сравнивать организацию с Лигой наций? Вот вы много говорили про становление архитектуры безопасности после Второй мировой войны. Но вот сегодня эти параллели звучат все чаще. Насколько они оправданы, на ваш взгляд?
0: Ну и да, и нет. И, наверное, все-таки сравнивать некорректно, потому что Лига наций, прям скажем, она не состоялась. Она была предпринята попытка, очень на тот момент амбициозная, но она просто не состоялась. ООН состоялась. Состоялась, утвердилась. Более того, что бы сейчас там ни происходило, мне трудно себе представить, что ООН просто там, не знаю, отменят, распустят. Но это слишком важный, как минимум, символический элемент мирового ландшафта. Важный, причем он сейчас даже, если раньше это было важно для стран, постоянных членов Совбеза, то сейчас, я бы сказал, это важнее для того, кого мы называем мировым большинством. Им важна эта трибуна, им важно представительство и так далее.
1: На этом, пожалуй, завершим эфирное время, к сожалению. Заканчивается. К большому сожалению, Федор Александрович, спасибо вам огромнейшее. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был в нашем эфире. Всего доброго, до свидания.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».
3: Только не ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый. Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
3: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. по средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Правительство выделит порядка 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне. Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги потратят на строительство и капитальный ремонт поврежденных объектов, в том числе детских садов, школ и колледжей.
7: Этой весной в Дагестане, в Чеченской республике, произошли сильнейшие ливни, которые вызвали масштабные наводнения. Существенно пострадала базовая инфраструктура, в том числе образовательная, повреждены школы, садики, колледжи, всего около 80 зданий. Еще 10 были разрушены. Больше половины школ находятся в сельской местности. Многие из них просто единственные в селе, либо в деревне, в удаленном населенном пункте.
6: Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения оперативно направить средства и проконтролировать, чтобы восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме к началу нового учебного года. Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с таджикистанским коллегой Мали Сабирзадой. Они обсудили совместную работу оборонных ведомств двух стран, сообщает Министерство обороны России. Белоусов отметил, что сотрудничество наших стран в военной области является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центральной Азии. По его словам, совместная работа по линии оборонных ведомств направлена на повышение боевого потенциала таджикистанской армии. Кроме того, он подчеркнул, что осуществляется обмен боевым опытом, подготовка войск и обучение военнослужащих. Сабирзада, в свою очередь, поблагодарил Белоусова за помощь по развитию вооруженных сил Таджикистана и подготовку квалифицированных военных кадров. Россия и Бразилия продолжат работу по созданию независимой финансовой архитектуры для обеспечения граждан двух стран необходимыми товарами и услугами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что потенциал сотрудничества России и Бразилии впечатляет. По его словам, совместная работа направлена на повышение развития в этой сфере. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение Международного олимпийского комитета оставить в силе рекомендации по санкциям для российских спортсменов, заявила РИА Новости, что речь идет о махровом русофобском лоббизме. Напомню, в мае исполнительный комитет Международного олимпийского комитета отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая их участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. При этом оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Поговори со мной.
8: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии клинический психолог, психоаналитический терапевт Сергей Насибян. Сергей, я вас приветствую. Меня зовут Наталья. попробуем сегодня научиться делать то, что хочется именно тебе в данный момент, а именно не быть ведомым. Поговорим мы это, попытаемся разобрать на примере отношений мужчин, женщин, друзей и так далее. Для меня этот вопрос сводится к тому, может быть, даже для большинства людей, а именно, как найти свое место в жизни. Так ли это? Можно ли поставить между «как не быть ведомым» и «как найти свое место» знак равенства?
4: Здесь, наверное, надо определить некую ватерлинию, чтобы мы с вами понимали, на каком уровне, скажу такое высокое парное слово, глубины будем это обсуждать, потому как. Хочется-то мне ответить вот как. Если человек ищет свое место в жизни, то он его уже адекватно потерял, правда? Ну, и это факт.
8: Ну, если оно было, да.
4: Оно было. В этом-то и смысл. Потому что человек рождается, в принципе, в свое время, в своем месте. И дальше он делает все, чтобы это место покинуть. А потом снова, соответственно, делает все, чтобы его найти. И когда люди задаются такими очень серьезными вопросами, как найти свое место, как найти свое предназначение, что же мне делать, как мне быть, ну, как правило, это делают люди, которые потеряли очень глубинную собственную идентичность. И самое важное, они очень далеко ушли от целостности внутренней. Потому что люди, которые ищут свое место, они не выдерживают напряжения нахождения в том месте, где они есть.
8: Да, приведу пример. Приходит недавно ко мне юноша на встречу, говорит, вот буквально следующее. А я вообще-то юрист, потому что мой папа захотел, чтобы я был юристом, я закончил юридический университет, но вот я его закончил, понял, что я не хочу этим заниматься, мне это неинтересно, я сделал то, что меня попросили, сейчас я хочу быть, ну, условно говоря, журналистом. Вот, ищу себя здесь. Угу. Там я свою миссию выполнил, теперь у меня другие, ну, скажем так, наверное, поиски себя. И он же в чем-то прав, он имеет право, возможность, не знаю, что еще, себя поискать в другой специальности, не в той, что ему придумали его родители.
4: Безусловно. Это же один из самых частых вопросов, которые мне задают в социальных сетях и, там, я не знаю, в интервью или на лекциях каких-то, да, как найти себя. Я все время говорю, что сначала нужно вспомнить, где вы себя видели в последний раз. А что значит «я видел себя в последний раз»? Видел себя в последний раз, на самом-то деле, это вопрос к вашим ощущениям себя в этом мире. Вот где и в какой момент себя в этом мире ты ощущал абсолютно целостно? И у этого ребенка, мальчика, юноши, точно есть какое-то такое воспоминание. А дальше мы должны будем смотреть относительно того, что заставило его покинуть это место. Или покинуть эту идентичность, или отказаться, по сути, от самого себя. Да? И понятно же, что не просто так все психологи все время сразу в детство. Ну, кому ни копни в детство, там точно можно найти какую-нибудь причину, из-за которой у человека что-то не складывается. Но можно так не делать. Вот у меня ровно такой же есть кейс. Много лет назад уже, правда, ко мне пришла одна барышня, молодая, ну, можно ее назвать тоже юной, 26-27 лет. Ровно с тем же самым. Я закончил юридически, я работаю юристом в какой-то там компании, не буду называть компании, перекладываю бумажки, делаю какие-то договоры, контракты, но я не хочу. А зачем же ты работаешь? Ну как, мама с папой, вот они меня устроили в институт, они оплатили институт. Окей, зачем ты согласилась? А я не знала, кем я хочу быть в 10-м классе, 11-м классе.
8: Ну, можно предположить, что она не знала.
4: Конечно, да? Не можно так предположить, но мы с вами сразу думаем, что это норма, а это на самом деле не совсем норма. И знаете, что я сказал? Я говорю, а ты чего хочешь сделать? Она говорит, я хочу, ну, там, я начала рассказывать, что, ну, журналист, бизнес, неважно. Мы с ней пошли в магазин, я говорю, вот видишь пачку презервативов? Она говорит, да, у кассы. Я говорю, ты должна украсть их. Человек, который никогда в жизни ничего не воровал, никогда в жизни. Ну, она готовилась к этому минут 30. Она краснела, синела, бледнела, переставала дышать, снова начинала
8: это
4: дышать.
8: Это было прямо в магазине, да?
4: Это
8: то есть реальный эксперимент.
4: Да, это был это не эксперимент, это работа провокативного психолога. Угу. Через какое-то время она выходит, значит, радостно, говорит, я смогла, я сделала, показывает мне, я говорю, ну, здорово, теперь пойди верни и скажи, что ты это сделала. Но я хочу сказать, что она после этого стала успешным бизнесвумен и прекрасно зарабатывает, перестала быть юристом вот тем самым. Потому что смысл заключается не в том, что я хочу быть или еще что-то. Очень часто я хочу быть, потому что папа мне ну, там, сказал быть юристом, а я не хочу быть, как папа мне сказал. Я не знаю, кем я хочу быть. А вот когда человек проходит этот рубеж, это же я же сделал для чего? Для того, чтобы человек соединился с тем уровнем стыда, которые ему необходимо пережить для того, чтобы прийти и сказать, мам, пап, вы зря платили за юрфак. Поэтому здесь вопрос, где он потерял себя, и можно туда не ходить, можно сразу пойти вперед.
8: Вероятно, это свойственно многим молодым людям 25 лет начинать в себе сомневаться в том, что они правильно что-то выбрали в своей жизни. У меня есть тоже еще один кейс. Девочка хотела быть актрисой, заканчивает Щукинское училище. Видно, нет приложений, что-либо еще. Теперь она хочет стать маркетологом. То есть у нее обратный путь — уйти во что-то более рутинное, скучное, не такое яркое, чем ей казалось до этого. Потому что же многие же хотят то, что им нарисовали, то, что они видят на ярких картинках. И они как бы говорят, что они хотят это, хотя на самом деле они, может быть, и не знают, чего они хотят.
4: К сожалению, большинство людей принимает решение не на основании получить какой-то результат, а на основании избегнуть чего-то. Ну, то есть люди идут не к богатству, а убегают от бедности, не к здоровью, а убегают от болезни. И это очень разные мотивы, которые они оба на самом деле невротичны. И тот, и тот. И как вот я говорил, если ссылаться на Карен Хорни, Карен Хорни утверждала, что у невротической личности есть только три направления: от людей к людям и против людей. Четвертого вы не найдете, а значит, вы невротик. Значит, стоять на месте – это здоровая реакция. Но мы не можем этого делать в силу огромного количества причин. И поэтому здесь надо разбираться именно в том, от человека ходит или к. Если человек научился отвечать себе на эти вопросы, научился видеть собственный мотив, да, интенцию, то ему гораздо легче становится, конечно. Но вот когда вы говорите о том, что это нормально, что ребята в 25 лет ищут себя...
8: Я предположила.
4: Например. Но это нормально, когда у тебя в 25 нет детей. А у меня, например, было уже двое. И поэтому тут надо не искать себя или искать себя параллельно, но при этом кормить семью. И уже родители достаточно в возрасте, что за ними тоже надо было ухаживать. И жена, ну и так далее, и тому подобное. Ну вот, понимаете, поэтому да, у нас сегодня просто взросление сильно отстает. И в этом смысле люди, конечно же, ищут себя в 25.
8: А это можно делать параллельно, я имею в виду, зарабатывать на то, что тебе за что нужно платить, и... скажем так, себя в чем-то реализовать?
4: Ну, я, конечно же, скажу, что это можно как минимум на своем собственном опыте. Я же только в 33 решил стать психологом. Но дело в том, что зарабатывая деньги, я всегда знал, что я не хочу заниматься тем, чем занимаюсь. Сказать, что я знал, чем я хочу заниматься, тоже было бы неправдой. Но в один прекрасный момент я просто понял, что совокупность всех тех знаний, которые я вбирал в себя с 17 лет, читая книги, ну, в общем-то, применимо только вот в этой точке. Тогда не было такой моды на психологов, потому что такая мода на психологов произошла после триггера, к которому я имел отношение. Я открыл этот ящик Пандоры, к сожалению.
8: Да, все мы посмотрели сериал. Ну, да. Ваш метод, который вы рассказали про провокацию, про магазин, как раз очень в этом сериале был распространен.
4: Ну, я сказал просто, что если что-то делать кинематографично, он не мой. Я просто сказал, что это единственный метод, который можно снять в кино. И тогда он будет весело, интересно смотреть.
8: Потому что есть что показать, да?
4: Конечно.
8: Если мы вспомним этот фильм, отец главного героя, он как раз беседовал, да, и просил потом за это деньги. А главный герой этого сериала, он всех заставлял людей проживать, значит, некие ситуации. Но вопрос мой такой. Если я правильно помню сюжет этого сериала, значит, герой он заставлял, делал людям больно. И после этого им становилось хорошо.
4: Не совсем. Ну, в смысле, возможно, вы так это поняли,
8: но... Я так это поняла.
4: Смысл был в другом.
8: То есть они у него плакали, рыдали, конечно, что-то там еще делали.
4: Конечно, потом... потому что провокация всегда работает в сторону реакции. Триггер – это как раз то, что запускает вашу реакцию. А реакция, если на нее не давать контрреакцию, то она всегда приведет вас к боли. Всегда. И поэтому, если терапевт способен совершить этот триггер, провокацию, а потом не отыгрывать вашу реакцию, как ее отыгрывают ваши близкие, то вы все равно столкнетесь с болью. И здесь терапевт должен дать вам возможности пространство выдержать. Почему я и сказал, что для того, чтобы не быть ведомыми, надо научиться выдерживать то, что происходит с тобой в моменте. А люди не выдерживают. У нас вообще, в принципе, мы же с вами живем в эру не просто потребление. Мы с вами живем в эру потребления обезболивающих. Любых. Нам в таком количестве продают обезболивающие. У меня болит тут. Показывают рекламу. Я прям смотрю на рекламу.
8: Вы про таблетки или просто
4: таблетки?
8: Про пирожные?
4: Нет, смотрите, про таблетки и про пирожные. Сигареты, алкоголь, все что угодно. Кино вот в том ширпотребе, которое оно есть. Рилсы. Ну, то есть вот все это все про обезболивание.
8: Не, согласна, потому что то количество сериалов, которые сейчас смотрят люди, оно просто зашкаливает. И они готовы бесконечно их смотреть, даже сидя на работе.
4: Абсолютно.
8: Я так понимаю. Они же оттуда считывают некие модели, которые вы, как психолог, в том числе вкладываете в эти сценарии, потом пытаются их повторить. То есть они становятся ведомыми, правильно или нет?
4: Да, можно так сказать. Я преподаю в институте, на факультете психологии, преподаю провокативный метод. И туда приходят люди, которые без меня учатся провокативному методу, там целый курс, а я веду один день в году. И я всегда свою лекцию начинаю с того, что я говорю: коллеги, никогда не называйте себя провокативным психологом, потому что не существует провокативной психологии. к вопросу о том, что они посмотрели фильм и решили, что за одну серию можно всех вылечить.
8: Считается, что делать то, что хочется, это единственный способ прожить жизнь правильно. Есть такое утверждение. Вы согласны?
4: Нет. Нет. Что хочется, это значит, что ты ребенок, который хочет Луну, хочет это, хочет... Нет, конечно, это детская позиция, абсолютно инфантильная. Другой вопрос. Что очень часто, вот в контексте того, о чем мы говорим, ваше «хочу» — это красиво упакованное чужое «надо». И вот ну, тут надо разбираться гораздо глубже.
8: А как отличить вот мое и чужое?
4: Я много лет назад разработал, наблюдая за людьми в тренингах, в группах, в личной работе, обнаружил очень интересную вещь, которую сегодня некоторые тоже как бы начинают это подтверждать. Я это не описывал нигде. Я имею в виду, там, в диссертации я описываю другой сейчас свой метод анализа. Есть такое понятие, которое я называю темной триадой невроза. Это чувство вины, чувство стыда и страх. Это три эмоции, при помощи которых всех нас воспитывают. Родители, самые любящие, самые лучшие родители. Они пристыжают, они винят и они пугают. И если ваше «надо» хоть каким-то образом отвечает на это, или если ваше «хочу» или ваше «должен» отвечает на то, чтобы ну, либо избежать этих чувств, либо поддаться этим чувствам, то вас в этом во всем пока еще нет. И для того, чтобы прожить свою жизнь, как вы говорите, счастливо, нужно сначала суметь исцелить себя от чувства стыда, чувства вины и постоянной тревоги.
8: Я пытаюсь представить человека без всех этих трех чувств, и он какой-то получается не очень симпатичный.
4: Ну, во-первых, я не сказал, что нужно избавиться от этих чувств, Наташа. Я сказал, что нужно исцелить себя от них, потому что есть понятие невротического страха, есть понятие нормального страха, есть понятие невротического чувства стыда, а есть понятие чувства стыда как результат высшей психической деятельности, что отличает нас с вами от животных. Я видел таких людей, но в психбольнице только, и причем в закрытых учреждениях, поэтому они есть, они существуют. Но вы и сейчас смотрите на человека, который смеет утверждать, что он с этим разобрался. Я смею утверждать, еще раз говорю, да? Что это означает? Это означает, что если вы мной начнете манипулировать через чувство стыда, вины или страха, я это замечу и могу сделать то, что вы попросите, а могу не сделать. Потому что выставить свои границы, сегодня же вся молодежь говорит о том, что мои границы, уважайте мои границы, давайте женщины будем уважать границы мужчин, мужчины уважают границы женщин. Особенно мне нравится последний этот скандал. Разве можно так оскорблять женщину с федерального канала? Мне так хочется спросить, а мужчину можно? Никого же нельзя оскорблять. Почему мы вдруг возводим в какой-то ранг святости женщину, неважно какую? И ровно здесь то же самое. Потому что, смотрите, вы начнете мной управлять, мной манипулировать, виня меня в чем-то. Типа, если я не сделаю то, ну, там, или если я сделаю, то тогда что ты, как ты можешь, да? Я могу не сделать этого, потому что я вижу, что вы мной манипулируете, а могу сохранить контакт и сделать. Но граница заключается в том, что на границе я сохраняю контакт с вами. А если я устрою стену, как вот все думают, что границы надо выстраивать, то я контакт прерву. И тогда это будет не очень красиво и не очень хорошо.
8: Такой момент есть еще, когда очень не хочется что-то делать, но надо. Тут же как-то что должно быть? Стыдно, страшно? Или что, вина? Что-то должен ты здесь испытать?
4: Смотрите, как получается. Ведь надо всегда лежит между хочу и должен. То есть надо – это там, где ты берешь должен и переводишь его в собственную ответственность.
8: Угу.
4: Поэтому, когда надо сделать, это не то же самое, что я должен сделать. Вот надо было мне сегодня сходить в спортзал. А должен был бы я, например, там, не знаю, куда-то поехать. А вот я смотрю на эту погоду, мне неохота туда ехать. Я отменяю встречу. Вот если у меня долг висит в невротическом поле, то я буду весь день потом страдать. А если я четко понимаю себе, что я могу себе это позволить, и я это делаю, это означает, что я способен брать на себя ответственность. Вот в книжке, которая за вашей спиной, там есть очень прекрасные слова, что выбор заканчивается там, где начинаются последствия. Как только я соединяюсь с последствиями и говорю, да, человек на меня может обидеться, расстроиться, может никогда меня больше не позвать на эту встречу, но я не поеду. Вот это означает, что я нахожусь в ответственности. Когда человек находится в позиции ответственности за собственную жизнь, он живет исходя из «надо», а не из «хочу». Его «хочу» становится здоровым «надо», его «должно» становится здоровым «надо». Ну, вот так, например, я всегда говорю, что вы же не должны кормить своих престарелых родителей. Бросьте их, пусть они умирают. С голоду, там, не знаю, чего они будут умирать. Все говорят, как так? Я говорю, ну, если вы должны, не делайте этого. Потому что сначала ты отказываешься от долга, потом пауза, которую надо выдержать, потом появляется вдруг «хочу». И это такое интересное «хочу», что ты приезжаешь к своей маме или к папе и привозишь ему, там, не знаю, клубнику в феврале, да? И папа или мама ест ее, а тебе как будто вкусно. Потому что ты теперь стал это делать не потому, что должен. Вот ответственность – это единственное, что отличает человека.
8: Ну, то есть эту ответственность можно сделать приятной, да? Она а не каким-то приятным чувством долга, которое на тебя висит и давит, и ты делаешь это потому, что тебе кто-то сказал, что это надо сделать.
4: Ответственность – это просто связь с результатом, Наташа. Ничего больше. Да, к сожалению, у нас в Уголовном кодексе записано, что несение ответственности – это несение наказания за совершение противозаконных действий. С точки зрения Уголовного кодекса, ну, так и есть. Но весь Уголовный кодекс, так же, как и вся коллективная мораль, построена, к сожалению или к счастью, всего лишь навсего на 10 заповедях Моисея. Но когда у человека спрашиваешь, какова первая, люди всегда говорят: не убей, не укради и так далее. А первая не такая. И поэтому большинство людей не знают этих заповедей. Они как бы живут внутри этого культурного контекста, но не понимают, про что он. И вот это, к сожалению, проблема. Поэтому я в начале нашей встречи сказал, что если люди научатся читать религиозные тексты, там есть все ответы, и психология не понадобится.
8: Не будем оставлять психологов без работы все-таки?
4: Будем, да? Будем. Я вот читал лекцию, как жить так, чтобы психолог остался без работы.
8: Так. Ну,
4: вот как раз я рассказывал про ответственность. Я вот все то же самое, что я говорю вам, я рассказывал, просто ну, чуть более развернуто, потому что там я был хозяин, полтора часа что-то говорил, отвечал на вопрос.
8: Ну, я надеюсь, что кто-нибудь прослушает нашу тоже запись и не пойдет к психологу, а найдет ответы. Вот,
4: а пойдет ко мне.
8: Пойдет к вам, да. Это будет самый лучший вариант.
4: Ну, ради бога, у меня огромное количество разного рода обучающих программ. Пусть почитают, да. Я пишу очень много совершенно бесплатного контента, пусть люди читают.
8: Так все-таки, вот быть ведомым и вот это чувство, что тобой манипулируют. Это одно и то же или нет? Я вот пытаюсь понять. Человек... Там есть плюсы, там где-то есть минус.
4: Человек, который ведомый, я только что рассказывал перед нашим эфиром, что у меня вот недавно один клиент освободился из мест не столь удаленных. Очень умный человек. Я говорю, как самочувствие? Он говорит, хочу обратно. Там все понятно. То есть быть ведомым иногда действительно ты получаешь удовольствие, потому что не надо принимать решения, не надо выдерживать напряжение фрустрации. Это очень важно. Я расскажу вам анекдот про ведомых. Корова идет на убой в толпе других коров, и так она тревожится, поворачивается к другой корове и говорит: скажите, вы тоже здесь впервые? Понимаете, дело в том, что мы, оказываясь в толпе, как бы с радостью передаем свои собственные чувства людям, которые находятся справа и слева от нас, а эти люди не в курсе, они тоже передали. И дальше все это аккумулируется и уходит в то, что Юнг называл коллективным бессознательным. И находиться в этом коллективном бессознательном одно сплошное удовольствие, потому что ты не имеешь никакого отношения к своему собственному бессознательному. А для того, чтобы ты не был ведомым, для того, чтобы тобой трудно было управлять или тобой манипулировать, нужно не самые лучшие свои черты узнать, нужно узнать всю свою тень. И вот тогда ты поймешь, потому что мой тесть, он был большим генералом контрразведки. Мы с ним много разговаривали о службе. И он всегда говорил, что каким образом они, так сказать, находят для себя агентов, да? Секс, власть, деньги.
8: Угу.
4: А это уже у каждого. И все. И поэтому человека можно вывести куда угодно, только поманив его.
8: А это как вот это себя-то узнать, чтобы не оказаться в коллективном бессознательном?
4: Придется к психологу, наверное, идти. Можно, конечно, не ходить, на самом деле. Можно же ведь просто быть к себе очень внимательным.
8: Я сейчас говорю, знаете, не совсем вот про общественное, да, бессознательное. Все-таки мы многие, допустим, пусть мы выросли, ушли от родителей, уже не пошли в этот юридический или там какой-то театральный университет, как они захотели, мы уже там нашли себя, но мы чувствуем, что нами там пытаются управлять коллеги, знакомые, даже друзья, даже подруги, которые там тебе советуют, какое надеть платье, хотя, может быть, тебе больше идет красный цвет, а ты надеваешь голубой, потому что тебе Маша посоветовала, да? Или там ты прочитал в запрещенном Инстаграме, что вот сейчас нужно сделать такую-то прическу. Ведь все равно тобой кто-то пытается тебя куда-то направить.
4: Да.
8: С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, хочется
4: смотрите,
8: вот как-то вырасти
4: хорошо
8: отсюда.
4: Только тому, кто, направляясь, не чувствует конфликта. Если вдруг человек начинает чувствовать конфликт, то это означает, что в нем начинает пробуждаться семя осознанности. И тогда нужно смотреть. И у меня ответ один. И он действительно будет провокативный. Два варианта только. Либо ты уходишь от чувства стыда и вины, чтобы их не чувствовать, и страха. То есть нивелируешь, анальгируешь их разными способами. Либо ты, наоборот, идешь туда, где страшно, где стыдно, и где ты виноват, себя будешь чувствовать, и проходишь сквозь это. А потом смотришь такой, вокруг смотришь, потому что как только ты начнешь жить условно, самостоятельную жизнь, где только ты принимаешь решение, сначала ты будешь чувствовать, как тебя ненавидят все окружающие, они будут против твоего такого уровня жизни, а потом, когда они на тебя, ну, как бы наплюют, а они в какой-то момент должны на тебя наплевать, ты вдруг почувствуешь невероятный, какой, знаете, кричащий, вопиющий в пустыне глаз одиночества. И вот тогда у тебя появится твой собственный пост, да, который Иисус Христос прожил 40 дней свои в пустыне. И вот он поэтому ушел туда для того, чтобы отойти. Иисус Христос вообще, в принципе, показатель человека, который не идет на пути управления семьей. Мама говорила, не надо. Он сказал, надо. Папа говорил, надо быть плотником. Он сказал, нет, пойду это. Система говорила это. Он же не просто так был на знаменах анархистов в 17 году и в 14-м. Поэтому у нас есть у всех пример. Можно так жить.
8: Я правильно понимаю, что если человек успешный, то ты одинокий, получается, да?
4: Очень часто такое бывает. Очень часто. Успех, реальный успех, как правило. Ну, просто потому что ты первый, ты бежишь впереди. Что? Как бы куда деваться? Ты все равно, ты даже не смотришь назад, ты смотришь все время вперед. Часто такое бывает. И часто бывает, что люди не справляются именно с этим во время успеха.
8: С одиночеством?
4: С одиночеством, с абсолютным непониманием тех, кто был рядом до этого. Они не могут тебя понять, они не могут разделить твой успех.
8: Они тебе завидуют или что с ним происходит?
4: Конечно, в том числе. Они тебе завидуют, они не могут этого понять, они не могут осознать. А как так? Вот ты шел, там, не знаю, бизнесмен, да? И с тобой все вместе шли. И вдруг в какой-то момент ты всех почему-то обогнал, и у тебя теперь 100 тысяч миллионов, а у них нет. Конечно же, это... они сначала приходят, просят помоги, ты помогаешь. Они снова приходят, потом ты перестаешь помогать. Ну, они говорят, ты зазнался. Я всегда на своих программах, на своих тренингах говорю людям очень простую вещь. Я не продаю никогда успешный успех, потому что я в него не верю. Я всегда говорю очень простую вещь, что если вдруг в какой-то момент своей жизни вы приняли решение покинуть место, в котором вы живете, которое вы можете называть больным, там, я не знаю, несчастным, неуспешным, бедным, каким угодно. Вы решили стать богатым, здоровым, счастливым, каким угодно, то все те люди, которые останутся там, они имеют полное право назвать вас предателем.
8: Есть ли такое, что большинство людей все-таки им нравится быть ведомыми, они,
4: конечно,
8: совсем не хотят ничего себе придумывать,
4: конечно,
8: как бы вот искать подсознание,
4: да,
8: и прочее? Их большинство или как?
4: Да, конечно,
8: для них все вот эти подсказки существуют?
4: Слушайте,
8: ответы.
4: Их большинство, и, к сожалению, именно они-то и не читают этих ответов. Они как раз их и не читают. Даже если они их читают, знаете, я пишу притчи. Я вырос в культуре притч на Кавказе. Я очень люблю притчи. И вот я недавно написал одну притчу. И вот как раз разбирал ее на своем канале, рассказывая про то, какие там элементы психики затронуты. Человек к истине может относиться как слон, как муравей, как пчела. Вот есть истина. Слон потребляет все, чтобы не упустить истину. Муравей, как только находит истину, начинает ее таскать, такую потихонечку оттаскивает ее куда-то к себе. Так ведут себя люди, которые пытаются Бога из церкви домой принести. Но ни там, ни там его не находят. А есть пчела, которая находит, перерабатывает, интегрирует и, как опыт свой проживающий, приносит вам в виде меда. Вот у людей есть три способа. 60% живет как слон, 20% как муравей, и только 20% в лучшем случае как пчела. Метафорично, но как мог.
8: Да, поняла. Ну, то есть проще... А как вот проще, пытаюсь понять? Или не нужно искать...
4: Как слон, да? Конечно.
8: То есть дайте мне...
4: Дайте мне еды, зрелищ, и больше мне ничего не нужно. Все.
8: А уже потом и не говорите мне, что делать, пусть оно идет, как идет.
4: А еще очень люди же любят потреблять контент на всех каналах, какие только есть, от запрещенного до самого федерального. Они потребляют контент, который помогает им ответить на вопрос, как я должен думать. И поэтому люди выбирают кнопку, у каждого человека какая-то кнопка, у одного такая, у другого такая, выбирают, и там есть точно какой-то человек, который им рассказывает, как надо думать относительно того, что происходит в их жизни, и все.
8: Все-таки я спрошу, если я хочу это исправить, что мне все-таки сделать? Вот я не хочу, чтобы за меня выбирали, но мне немного лень.
4: Я думаю, как ответить, чтобы ничего не рекламировать.
8: Мы прочитали ваши книги, и все, вообще,
4: все
8: курсы прослушали, да, тренинги.
4: А если вы все это сделали, то как бы у вас не будет больше этого ответа, потому что они все направлены на то, чтобы...
8: Не будет вопроса, да.
4: Ой, вопрос, простите. На то, чтобы как раз найти этот ответ. Но если говорить вот максимально просто, если вы не хотите, найдите свой способ выдерживать напряжение, фрустрации. Это единственное. Вот я разговаривал с человеком зависимым, и я ему говорю, смотри, у тебя в момент, когда у тебя появляется желание, тяга удовлетворить любую зависимость, любовную, там, наркотическую, какую угодно, алкогольную, химическую, любую. Есть, как это, кстати, я у вас спрашиваю, как называется расстройство пищевого поведения. Ну, там, неважно, да?
8: Все время хочется есть. Да,
4: да, например, ну, причем не хочется, а все время надо есть. Это разные вещи. Так вот, тяга, она длится всего 10 минут. И если выдержать вот эту фрустрацию неудовлетворения вот этого «хочу» детского, то за вас выбор уже даже не сможет сделать химия.
8: Взять паузу, да? Подождать.
4: Хорошая идея. Взять паузу. Но там просто не просто пауза, а смотреть. Там надо все время смотреть на то, а что со мной происходит, вот как я это хочу.
8: Спасибо большое. Клинический психолог, психоаналитический терапевт Сергей Насибян.
4: Спасибо, спасибо вам.
2: Поговори со мной. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? и того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
9: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
9: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
9: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
9: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
10: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 17.00, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с президентом Танзании. Польша предложила Соединенным Штатам создать на своей территории постоянную военную базу. В России откроется первый ферминг. Об этом и не только. Подробнее далее. Двусторонние связи России и Танзании на протяжении многих лет развиваются на хорошем уровне. У обеих стран есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Танзании Сами Сулуху Хасан.
11: В прошлом году наблюдаем рост товарооборота, где-то около 20-25. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. У нас для этого есть все возможности, я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, здравоохранение, образование. На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем.
6: Президент Танзании, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за гостеприимство. Напомню, Сами Сулуху Хасан находится в России с государственным визитом, который продлится 3 дня. Это первый зарубежный визит президента Танзании с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах. Польша официально предложила Соединенным Штатам создать на своей территории постоянную военную базу, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации. Это не первая попытка властей Польши убедить США создать на территории республики базу во время первого срока Трампа на посту президента. Тогдашний президент Польши Анджей Дуда, встречаясь с американским лидером, озвучил идею значительного увеличения американского военного присутствия в Польше и предложил создать военную базу, назвав ее «Форт Трамп». Пеший туристический маршрут по местам, связанным с полководцем Александром Суворовым, создадут в Новгородской области. Проект стартовал в 2025 году. На средства единой субсидии по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» здесь была проведена засыпка кварцевого песка, оборудованы навесы, раздевалки, сцены, волейбольная площадка, место для костра, пункт сбора отходов. Общий объем инвестиций в реализацию проекта к 2030 году составит около 100 миллионов рублей. Первый в России ферминг откроется в Жуковском округе Калужской области в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. На туристической базе можно будет погрузиться в современную агросреду, познакомиться с жизнью домашних животных. По словам губернатора, развитию агротуризма и в целом внутреннему туризму уделяется большое внимание со стороны государства. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая в товарищеском матче, который прошел в Ухане. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 2-1. В составе сборной России голы забили Наталья Машина и Азалия Зальмиева. У китайской команды отличилась Ван Шуан. Второй товарищеский матч между сборными пройдет 7 июня и состоится в закрытом режиме. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете Радио Спутник. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
12: 4 минуты 6-го, среда, 3 июня, 26-й год. Всем добрый вечер, наверное, уже, или добрый день. Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
13: Приветствую всех. Алексей, добрый вечер.
12: Ну что, вчера у нас, как мы знаем, состоялся День защиты детей, 1 июня. Традиционно отмечается он советских.
13: Уже позавчера, Алексей.
12: Позавчера, господи, 3 июня, да. Конечно, да. Значит, но тема от этого не становится менее актуальной. Значит, детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила закрепить приоритет сохранения ребенка в семье, чтобы не допускать его передачу чужим людям при наличии дальних, но любящих родственников. Значит, на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике она выдвинула три ключевые инициативы. Расширить список близких родственников, привлечь полицию к поискам и проверить практику наказаний. Давайте разбираться, Андрей Станович, что имеется в виду. Значит, ну, первое, на что, так сказать, обращаешь внимание, вот это вот дальних, но любящих родственников. Вот это вот любящих родственников, как их отыскивать, как замерять уровень
13: любви? Здесь вопрос не в том, что надо кого-то отыскивать. А проблема в том, что зачастую проще тем же самым органам опеки передать ребенка, ну или в приемную семью, ну или, извините, в детский дом, просто ребенок попадает, если его родители погибли, или он остался без действительно близких родственников, родные братья, сестры, чем заниматься передачей его в руки там, бабушек, дедушек, может быть, каких-то двоюродных бабушек, братьев и так далее, и так далее. Потому что все эти процедуры, они требуют, конечно же, соблюдения большого достаточно набора формальностей. Я не хочу сказать, что эти формальности не нужны. Угу. Конечно, нужно понимать, куда попадает ребенок, в том числе и материальные условия, как эти люди, в состоянии ли они воспитывать ребенка. Это все нужно анализировать. Но то, что приоритет должен быть у родственников, неважно, близкие, дальние, да, это, на мой взгляд, абсолютно верно, и это соответствует вот тому подходу, который был заложен при реформе Конституции 2020 года. Когда мы говорили о традиционных ценностях, о защите семьи, имелось в виду в том числе и это. Да? Поэтому Львова-Белова, она абсолютно в русле вот тех идей, которые заложены были конституционной реформой, говорит, да, нужно в такой ситуации упрощать процедуры для того, чтобы близкие люди, ну, в широком смысле слова, близкие люди могли забрать ребенка без выполнения очень таких тяжелых, длительных формальных процедур, которые предполагают усыновление. И мы в этом абсолютно ее поддерживаем.
12: Я про слушателям расскажу. Омбудсмен привела в пример случай, когда нашли ребенка, у которого есть прабабушка, и прабабушка готова была, так сказать, заниматься опекунством этого ребенка, но ребенок находился в приемной семье. И, ну, собственно, и никак не мог достаться этой самой прабабушке, которая любила его и хотела вернуть. Тут, правда, знаете, ну, так сказать, не, наверное, ну...
13: Знаете, такие, Алексей, смотрите, да. Какие-то конкретные примеры, не очень благодарное дело, потому что мы с вами не знаем возраст ее, да,
12: да,
13: ее материальное положение,
12: так.
13: Возможности, связанные с тем, на какой площади она проживает. Ну, то есть тут много вопросов, которые нужно анализировать. Но что, на мой взгляд, бесспорно, это то, что, конечно же, у той же самой прабабушки должно быть приоритетное право взять ребенка в свою семью по сравнению с людьми, которые, может быть, очень хорошие, ответственные и будут хорошо воспитывать этого ребенка. Но если есть кровный родственник, ну, конечно, у него должны быть определенные преференции. С этим мы согласны.
12: Нет никаких, так сказать, вообще возражений. Единственное, что какие-то должны же работать механизмы типа предохранителя, которые... Ну, разные, мы же с вами понимаем, действительно, нет смысла рассматривать каждый конкретный случай, потому что индивидуальные, масса всяких критериев и прочее, прочее. Когда это станет в обязательном порядке, и, например, дядя и тетя, которому не нужен этот племянник, оставшийся сиротой, значит, он в обязательном порядке, вместо того, чтобы там отправиться в детский дом, он попадет в семью, которая там его не очень ждет или не очень хочет видеть. Вот предохранительные механизмы какие-то здесь предусмотрены в этом процессе?
13: Но пока процесса-то никакого нет, да, пока есть инициатива, которая исходит от детского омбудсмена. И инициатива достаточно простая и, на мой взгляд, по-человечески очень понятная. Она говорит, ребят, если есть кровные родственники, пусть даже дальние, пусть это бабушки или прабабушки, да, если они готовы и имеют возможность взять ребенка в свою семью и дальше воспитать его, давайте сделаем так, чтобы не попали к ним, а не в какую-то приемную семью, может быть, даже и хорошую. Да? Ну, простая достаточно идея. И я вам говорю, что но объективно в законодательстве зачастую, ведь это же, знаете, это происходит, ну, что называется, беда приходит внезапно, да? Погибли родители, да, не знаю, там, разбились на автомобиле, ну, всякие бывают ситуации. И есть люди, которые, например, давно планируют взять себе в семью ребенка приемного, да, у них готово огромное количество документов, да, они уже к этому подготовились, прошли там соответствующие процедуры. И есть там бабушка или прабабушка, какие-нибудь двоюродные братья и сестры, для которых это свалилось как снег на голову. Они этого ребенка знают, любят, они готовы его взять. И вот дальше у кого приоритет в данном случае? Ну, мне кажется, конечно, у кровных родственников.
12: Ну, конечно,
13: нужно вот
12: да.
13: Эти процедуры просто более разумно отладить для того, чтобы эти люди имели определенное преимущество. Например, взяли, забрали себе ребенка, а потом уже продолжали оформлять там документы, если это действительно требуется. И нужны какие-то, ну, подтверждения того, что они в состоянии его воспитать.
12: Андрей Александрович, а почему раньше вот этот список родственников был ограничен и не включал в себя дядь, теть, там вот кровных родственников, там прабабушек?
13: У нас просто есть в семейном законодательстве понимание, кто является там близким родственником, кто нет. Это, кстати, для разных целей по-разному определяется. И в наследственном праве есть соответствующие положения, и в семейном праве, да. Поэтому тут нужно посмотреть, для каких целей давалось это понятие родственника, да, близкого родственника. Поэтому просто эту тему нужно... Она действительно существует. Эта проблема, она не придумана. Она, что называется...
12: Не высосана из пальца, это безусловно.
13: В том месте
12: да,
13: родилась, да.
12: Да.
13: Поэтому если омбудсмен говорит, слушайте, ребят, давайте вот эту ситуацию немного подправим... Мне кажется, надо пойти навстречу, потому что звучит это очень разумно. И мне кажется, что ну, вот мои коллеги тоже с пониманием к этой ситуации отнеслись.
12: Да. Значит, еще одна инициатива. На этот раз уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предлагает снизить минимальный возраст для официального трудоустройства детей до 12 лет. Сейчас с 14 лет разрешается легкий труд, который не причиняет вред здоровью при наличии письменного согласия одного из родителей. Значит, Ярославская говорит, нужно снизить до 12 лет, потому что дети уже с 12 лет там хотят работать. и прочее, прочее. Юрий Нилов, депутат, поддерживает глава комитета по труду, говорит, что идея требует всестороннего, значит, обсуждения. Важно полностью исключить резкие вреда здоровью детей, злоупотребления со стороны работодателей. Вот опять про эти, про механизмы, предохранители. А как, вот, так сказать, предусмотреть? Ну, 12-летний ребенок.
13: Алексей, я думаю, тут немножко другая проблема. Да, наверное, я, кстати, согласен с тем, что ребенок в 12 лет вполне себе взрослый и какую-то элементарную работу может сделать. Не знаю, там 2-3 часа в день для него потрудиться, мне кажется, это небольшая проблема. Ну, с точки зрения его как бы физического развития. Я сталкивался с этой проблемой немножечко, скажем так, с другого ракурса. Вот я несколько раз разговаривал с учителями школ, причем это школа-интернат. Угу. Там дети не сироты. Угу. Ну, вы понимаете, да, районы угу. Крайнего Севера. Там дети не сироты, они приехали в этот интернат, потому что родители ведут, например, традиционный там кочевой образ жизни. Их привозят на период обучения в город, в поселок, где есть школа с интернатом. И они там проживают, а на каникулы возвращаются в свои семьи к родителям и так далее. И какая возникла проблема? Об этом, кстати, говорят их родители. Говорят, слушайте, они ничего не умеют. Угу. Девочка не умеет приготовить элементарно там завтрак. Она не умеет погладить себе какую-то одежду, футболку. Они не умеют постирать свои вещи. В интернате же все это делают для них, да? Мы когда говорим в интернате, слушайте, ребята возвращаются, и родители там ушли, ну, не знаю, там, какие-то промысел, да? Дети остаются, они даже не в состоянии элементарно себя обслужить. И мне говорили много раз, и преподаватели, и родители говорят, слушайте, вот эти ограничения, связанные с тем, что подростки совсем не могут работать, а школа говорит так, а вдруг к нам придет прокуратура, и скажет, что вы привлекаете детей к труду незаконно. Вот как мы будем предлагать им поработать, не знаю, там на кухне, еще какие-то, да, элементарные вещи. Там же речь не идет о том, что ребенка нужно на стройку отправить, кирпичи таскать, угу, да?
12: Да.
13: Но какие-то элементарные вещи, элементарные навыки, ну, связанные, например, с тем, чтобы научиться хотя бы обслужить себя, вот там, постирать свою одежду, приготовить какую-то еду. Да, в конце концов, убраться в классе, да, разве это проблема? Ну, вот давайте вспомним, Алексей, не знаю, там...
12: Например,
13: в школе...
12: Конечно, ну дежурно, это же вот эта тряпка из мешковины, мы, например, Андрей Александрович, ну помните ее, как она пахла, эта тряпка вот эта ужасная, как-то с дырками, холодная вода, руками надо было мыть эти полы в краске, да, это я помню,
13: конечно. 10 тебе лет или 12,
12: да, да,
13: мы делали уборку в классе, да. Мы, ну, там, не знаю, окна мыть, наверное, не разрешали, мне кажется, мы такого не делали, да, потому что там связана высота, там, ну, я не помню такого. Но вымыть парты, вымыть пол, приготовить там класс к какому-то мероприятию, приготовить актовый зал вымыть, это обычная была совершенно история. И все ребята, не знаю, с какого там возраста, мне кажется, и там 4-й, 5-й, 6-й класс бегали и помогали, и спокойно совершенно никаких проблем не возникло, и все были при деле, что называется.
12: Да,
13: наверное, здесь ключевой момент, Алексей, мне кажется, ключевой момент – это согласие родителей на то, чтобы его ребенка привлекали к труду. Да, я вот в такого рода ситуациях всегда говорю, да, давайте, наверное, возможность нужно дать, но нужно обязательно понимать, а родители согласны на то, чтобы ребенок, знаете, там, сколько-то часов в неделю работал. Так, в общем, меня тоже никак не смущает это предложение там, с 14 до 12 лет снизить этот пороговый возраст.
12: Ну, дети, честно говоря, я, вот вчера ко мне буквально, я вспоминал, я своим, например, рассказывал тоже детям, что мы вот, ну, наверное, лет в 10-12, значит, мы ходили на автомобильный рынок мыть машины. Ну, просто ведра там с собой какие-то брали, значит, моющие средства, там, губки, и мыли машины за деньги перед продажей. И буквально вчера ко мне на парковке подбежали, значит, молодые ребята какие-то, тоже лет по 12, значит, вот хотим вам, значит, протереть стекло, там, фары. Я отказался, честно говоря, но так или иначе, действительно, ну, я вижу, что они хотят работать. Ведь вопрос действительно в их защите, потому что, ну, разное всякое может быть, но чтобы не излишне не эксплуатировали.
13: Конечно.
12: Поэтому
13: конечно,
12: я говорю, что, конечно, должен быть... Как
13: конечно,
12: кто если, будет за этим следить?
13: Если, ну, так, тот же, кто и сейчас следит, да? Ну, сейчас же какая разница, до 14 или до 12?
12: Угу.
13: Процедуры-то должны быть одинаковые более-менее. Ну, может быть, норматив допустимый. Я не специалист в этой сфере, я не знаю, сколько часов можно ребенку в 14 лет работать.
12: Угу.
13: Ну, не знаю, давайте сделаем поменьше, если согласимся, что с 12 лет тоже можно привлекать к труду. Те же самые службы, которые занимаются контролем в данной сфере для 14-летних подростков, ну, наверное, они могут и 12-летними заняться.
12: Это правда, тем более, что практика-то она и сейчас предусматривает. Я думаю, что есть там кто даже, честно говоря, подозреваю, у меня нет там прямых каких-то обвинений, что кто-то там, ну, раздает листовки, чтобы расклеивали и прочее, прочее. Тут вот это тоже, так сказать...
13: Знаете, тут какая опасность? Вот всегда в такой сфере нужно очень хорошо понимать, что если ребенок оказывается в ситуации, когда ему нужно так или иначе трудиться или зарабатывать какие-то деньги, он в 12 лет это делает.
12: Угу.
13: Просто он делает это нелегально,
12: совершенно
13: и тогда
12: верно.
13: Вообще ни о какой защите этого ребенка речи не идет. Скорее
12: угу.
13: всего, так. Да?
12: Угу.
13: Поэтому если такая ситуация, такая потребность и готовность ребят работать есть, то лучше не закрывать на это глаза, не прятать, что называется, голову в песок, да, а просто, да, создать процедуры, которые позволят понять, в каких условиях ребенок работает, сколько часов он занят на трудится и так далее. Поэтому, ну, прятаться от этой проблемы не нужно.
12: Да. Так, еще что-то у нас. Минцифры обсуждают с правоохранительными органами и банковским сектором, а также операторами связи. Третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. И здесь, так сказать, есть повод для гордости у ведомства. Они говорят о снижении количества преступлений. Число зарегистрированных дистанционных мошенничеств с начала

0: у мошенников, да. Но вместе с мошенниками под эту, так сказать, остановку перевода попало, ну, только вот из моего окружения, которое вот в нашей редакции работает, несколько человек. Там человек 5 не могли расплатиться, им блокировали счета, они там вынуждены были предпринимать какие-то дополнительные меры. Вот не приведет ли новые, так сказать, вот эти пакеты к еще большей озабоченности и проблемам у обывателей, у людей, для которых эти, так сказать, для безопасности которых эти пакеты принимаются?
1: Смотрите, Алексей, сложная проблема, да, и она такая, ну, ее нужно, называется, надо по частям обсуждать. Ну, во-первых, конечно же, сейчас ситуация кардинально меняется, да, и у нас таких примеров становится меньше. Мы, на самом деле, поверьте, очень плотно с Министерством внутренних дел, в первую очередь, да, у них, наверное, максимальный объем данных, да, похищением у граждан, там, средств, мошенничеству. Мы видим, что те меры, которые предпринимает правительство, кстати, совместно с парламентом, с Государственной Думой, с Советом Федерации, они работают. Да? Работают 100%. Это первое. Второе. Конечно, можно было бы... Почему это все разделено? Там первый пакет мер, второй пакет мер, третий пакет мер. Потому что вы совершенно правы. Это затрагивает права граждан. Неизбежно так. Да? Неизбежно так. Когда вы устанавливаете какое-то правило и говорите, будет период охлаждения. У меня вчера была такая ситуация, да, я знаю человека, который не мог получить перевод, что пришло сообщение, что давайте вот через 24 часа повторите, и если все будет хорошо, то вот как бы перевод пройдет. Ну, так и случилось. Не надо было ничего дополнительно предпринимать. Через 24 часа этот перевод удалось сделать. Это все и разбивается на отдельные пакеты ровно потому, что мы смотрим, насколько эта мера задевает добропорядочных граждан. Да? Ну, слушайте, неизбежно каждый раз, когда вы вводите какие-то ограничения или ставите барьеры для преступной деятельности, добропорядочный человек, законопослушный, тоже с этим сталкивается. Да? И каждый раз и правительство, которое на самом деле очень профессионально работает в данной сфере, и правительство, и парламент каждый раз должны взвешивать то, насколько эти меры, во-первых, будут эффективны с точки зрения борьбы с мошенничеством, а во-вторых, насколько они осложнят жизнь обычному человеку с этими переводами, с ограничениями на количество карт, которые ты можешь пускать на свое имя, да, с сим-картами, теми
0: которые же самыми сложнее получить, да.
1: Которые стало сложнее получить, и есть специальная там процедура, да, которую ты получаешь, и так далее, и так далее. Но если мы не будем соглашаться с этими ограничениями, то вот этот вот маховик, да, хищений, который просто, ну, слушайте, это десятки миллиардов рублей. Это не преувеличение. Десятки миллиардов рублей похищаются счетов граждан. Ну и, к сожалению, найти этих людей, да, и вернуть эти средства потерпевшим чрезвычайно сложно. Поэтому, да, вы правы. Каждый пакет мер будет затрагивать права людей. Но с этим мы каждый раз с участием Генеральной прокуратуры, с участием Роскомнадзора, с участием Минюста, Центрального банка, кстати, коммерческих банков, крупнейших операторов связи, да, те, кто непосредственно задействованы в этой истории, мы каждый раз пытаемся отрегулировать эту ситуацию таким образом, чтобы добропорядочный человек претерпевал наименьшее количество неудобств, да, в связи с этими ограничениями, но чтобы эти меры эффективно снижали тот объем хищений, который, ну, пока, к сожалению, остается достаточно существенным. Но намного ниже, чем это было там год или два назад. Поэтому, да, Алексей, будут эти ограничения вводиться. Мы поддерживаем такой подход. И правительство, поверьте, очень осторожно. И у депутаты тоже. Коллеги мои в Думе, каждую такую процедуру мы по 10 раз с профильным комитетом, с Боярским, с другими коллегами из других комитетов обсуждаем. И каждый такой шаг дается, поверьте, правительству очень непросто. Но это необходимость, это неизбежно. Да?
0: А исправление потом...
1: Принимая антибиотики, да. Когда вы лечите какую-то болезнь и принимаете антибиотики, вы осознаете, что они наносят тоже вам вред. Да? Чему-то другому они наносят вред, скорее всего, с большой долей вероятности. Вы получите вред от этого препарата, но без него, к сожалению... Ну, ваша болезнь будет прогрессировать. И мы находимся ровно в такой ситуации.
0: Ну, безусловно, продолжая там эту аналогию, но появляются там антибиотики.

0: диски нового поколения, у которого там меньше побочек и прочее, прочее. Вот здесь...
1: Вот третий пакет – это антибиотики нового поколения.
0: Нового поколения, которые исправляют, которые, они исправляют ситуацию, да? Ну, то есть, так сказать, вводят изменения, которые способствуют улучшению.
1: Каждый раз мы видим, мы не просто же вводим эти пакеты один за другим, мы мониторинг применения этих норм проводим совместно с Министерством внутренних дел, с прокуратурой. Мы видим судебную статистику, что в судах происходит, и корректируем это по мере необходимости.
0: Так, тут у нас щепетильная тема, как раз 3 минуты, нам кажется, хватит. Значит, школьница из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья. Значит, металлодетектор пищал, когда она проходила через него. Короче, выяснилось, что у нее, я прошу прощения, так сказать, на нижнем белье, на нижнем-нижнем белье были какие-то металлические колечки. Ее не пропустили с этими металлическими колечками.
1: Безумие, абсолютно. Ну, я считаю, что мы уже перегнули абсолютно с этим контролем палку, да. Ну, нужно просто с такого рода правоприменителями уже что-то делать. Потому что достоинство ребенка все-таки должно стоять в данном случае на первом месте. Безусловно. Для меня это совершенно очевидно. И допускать такого рода вещи, ну, я считаю, что это хороший повод для того, чтобы правоохранительные органы обратили внимание еще раз на эту ситуацию.
0: Ну вот, Андрей Александрович, вот давайте разберемся. Тут по чесноку, значит, и без этого, да, при всем уважении. Но ведь они же исполняют сигнал, они не закон исполняют. Они получили типа некий сигнал.
1: Алексей, так я вам ровно про это и говорю. Они не исполняют ни закон.
0: Ни закон, закон
1: не
0: нет.
1: Про это ничего не сказано.
0: Конечно, конечно. Но они считают, что
1: это,
0: они...
1: Это, что называется, эксцесс исполнителя.
0: Да.
1: Это определенный эксцесс исполнителя. Мы же с вами прекрасно знаем, даже в аэропорту, извините, да, вы можете так настроить вот эту рамку, что она будет пищать просто, не знаю, там, на, не знаю, пломбу или что там у кого может быть, да? Ну, безумие, безумие, да? Всегда должен быть определенный, ну, как бы, баланс. У вас, и мы видим множество таких примеров, да, совершенно абсурдных ограничений, которые проистекают не из закона, да?
0: Нет.
1: Не парламент,
0: а из-за страха и чуткости к этому сигналу. Они-то думают, что они все делают правильно, потому что это такая, я прошу прощения, политика страны. Вот такая жесткая проверка в рамках этого ЕГЭ, чтобы не дай бог...
1: Да, и, к сожалению, это не только в школах происходит.
0: Да,
1: вот
0: нет.
1: Самый простой пример в аэропорту. Да, вы можете столкнуться с ситуацией, когда вам вот такого размера какую-нибудь пилку для ногтей у женщины вытаскивают из сумки, перетряхивая буквально все, да? И тут же вам в самолете выдают металлические ножи и вилки.
0: Ну, как это, бы... Вот эксцесс исполнителя. А с ним-то что делать? Ну, типа, как их заставить, не знаю, подобрать какое другое слово. Типа, уважать и понимать закон.
1: Хороший вопрос и очень непростой. Вы знаете, мне кажется, что тут очень даже вот, наверное, на уровне каких-то подзаконных актов очень сложно это отрегулировать,
0: конечно,
1: да? Нужно просто понимать, что человек, который заставляет ребенка раздеваться, ну, практически догола, да, он не может работать в школе и не может проверять детей, которые идут на экзамен. Ему, он просто для этого не пригоден. Может быть, он не нарушил закон, но он точно, ему не место там, где нужно иметь дело с детьми. У него просто нет соответствующей квалификации, подготовки и чувства меры определенного.
0: Спасибо большое. Так, прерываемся на выпуск новостей и рекламы, после чего вернемся. Сенатор Клишес с нами на прямой связи.

0: то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Кстати, у микрофона Дарья Гущина. Почти 4,5 миллиарда рублей направят дополнительно правительство Курской и Белгородской областям на решение жилищных вопросов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент всегда обращает внимание на необходимость очень внимательно относиться к запросам жителей, которые проживают именно на этих территориях, оперативно, без проволочек, решать все стоящие там вопросы. И для помощи людям, которые оказались в непростой ситуации, правительство ранее направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру, либо построить дом.
1: Глава правительства поручил Минстрою и ЖКХ оперативно довести финансирование до субъектов, чтобы жители могли своевременно получить все положенные им выплаты. Россия при наихудших сценариях может ответить при помощи ядерных средств агрессору при посягательстве на ее территориальную целостность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Отвечая на полях Петербургского международного экономического форума на вопрос журналистов о ядерной доктрине России, замглавы МИД отметил, что те гипотетические крайние ситуации, при которых применение ядерных вооружений России возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. 3 человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Янакиево Донецкой Народной Республики, заявил министр здравоохранения региона Константин Масников. Он добавил, что ребенок, пострадавший при атаке ВСУ, находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет. Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Янакиево в ДНР. По предварительным данным, 8 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Ранее глава региона сообщал, что всего на рейс было зарегистрировано 53 пассажира. Президент России Владимир Путин поздравил 19-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением наименования «Гвардейский» и отметил его решительные действия в ходе специальной военной операции. Ранее президент присвоил полку почетное наименование «Гвардейский» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов. Обыгравшая в четвертьфинале Ролан-Гарос первую ракетку мира белорусскую Арину Соболенко, россиянка Диана Шнайдер заявила, что этот розыгрыш турнира является для нее особенным, отметив, что она невероятно счастлива после выхода в полуфинал. Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в 4-й раунд US Open. На Ролан-Гарос она ранее никогда не проходила дальше 2-го раунда. В полуфинале она сразится с Майей Хвалинской из Польши. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: 17.33, председатель комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клиш с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Слушайте, у авто, позвольте задать вопрос. Я несколько раз обращал внимание и в СМИ, там на площадках, на разных, на телеке. Значит, я внимательно изучал указ о духовно-нравственных традиционных ценностях. Значит, смотрел, и в какой-то момент я решил посмотреть на него не с неожиданной стороны, решил посмотреть, а чего там нет. И знаете, нашел, чего там нет. Там нет ни слова про закон и уважение к закону, Андрей Александрович.
4: И вот это должно быть?
3: Да, мне кажется, конечно, должно быть. Это просто возвращаясь к той теме, когда школьницу заставили снять, простите, трусы, да, перед ЕГЭ. Это же ровно, потому что это ложится в эту парадигму. Вот это уважение к закону и понимание закона.
4: Да, вообще-то уважение к закону нам диктует Конституция, да? Уважение к закону. Поэтому если в каждый закон или указ переписывать положения, связанные с тем, что все равны перед законом и судом, то мы с вами бесконечно будем заниматься бесконечным дублированием очень многих важных конституционных положений. Ну, например, можно еще переписать положение о том, что о достоинстве личности, о котором много очень говорит Конституция, да, о правах человека, переписывать все подряд, да.
3: Но
4: Если
3: они
4: так,
3: все это
4: так
3: входит в
4: законодательство
3: список.
4: не...
3: Это все входит в список, вот между прочим. И права и свободы человека на втором или на третьем месте, жизнь, личность, это все есть. А вот про закон, единственное, что, так сказать, можно подтянуть гражданственность, но это про другое все-таки гражданственность. Хотя, конечно, тоже. Но я к тому, что не лишним, мне кажется.
4: Гражданство – это тоже конституционное понятие,
3: Да.
4: да, как все-таки говорить о том, что нужно в указах или в законах дублировать нормы, связанные с уважением к закону, к необходимости исполнения закона о правах и обязанностях, это точно, с точки зрения юридической техники, это абсолютно неверный подход, неправильно. Но, может быть, в каких-то идеологических документах, может быть, вы правы в том ключе, что надо делать какой-то акцент на этом, не знаю, создавать какую-то преамбулу, да,
3: Ну
4: такого
3: да.
4: рода.
3: А вы,
4: Такого
3: кстати,
4: рода.
3: как думаете, уважение к закону, вот если по-настоящему, ну, так сказать, да, вот является нашей духовно-нравственной ценностью? Ну, я просто не хочу приводить всякие поговорки из словаря Даля, да,
4: Закон,
3: традиционные.
4: что дышло?
3: Ну,
4: Закон, что
3: типа,
4: дышло?
3: да, совершенно верно, да. Куда повернешь, туда и дышло.
4: Знаете, наверное, я соглашусь с чем? С тем, что уважение к закону как к таковому, наверное, сложно считать такой традиционной как бы ценностью. Но вот уважение к правде, да, стремление к тому, чтобы действовали по правде, да, вот это есть. Да? А если мы с вами вспомним, как назывался один из первых актов,
3: да.
4: Да, на Руси,
3: «Русская
4: правовых
3: правда»,
4: актов,
3: так и назывался.
4: «Русская правда».
3: Да.
4: Вот уважение к правде остается, да? Поэтому, когда люди не уважают закон, тут я вам вынужден, ну, как бы, да, таким
3: Да,
4: самобичеванием,
3: да.
4: что ли, заняться. Когда люди не уважают закон, скорее нужно задавать вопросы к авторам этого закона, да? Насколько этот закон соответствует представлениям людей о справедливости. Вот если он соответствует, то скорее к справедливости, к пониманию справедливости люди будут уважительно относиться, и к закону следовательно тоже. А если мы закон преподносим, вот как в предыдущем примере, который мы с вами в скандальном, да, пытались обсудить, и говорить, что ну вот по закону так, что неправда, это не по закону, да? Тогда уважения к закону не будет.
3: Да-да, и здесь, и про русскую правду я тоже всегда говорю, потому что, так сказать, вот у нас... Но вы знаете, это значит, к закону сложно, потому что русский народ там любит справедливость. Я говорю, но в английском языке там justice, справедливость, юстиция, это, так сказать, про законы. И русская правда, это ровно в той же, как бы, парадигме, в той же логике. Правда есть, как бы, закон, но не всегда действительно так выходит. От словаря далее.
4: Я думаю, да. Что если бы мы с вами так вели такую философскую или
3: да.
4: философско-правовую дискуссию, мы бы, наверное, должны были сейчас с вами порассуждать о том, о справедливости, то, что называется юстиция, да?
3: Да.
4: Юстиция и вот эта правда и справедливость – это одно и то же? Ну, скорее, нет, да? Тут много найдется граней,
3: безусловно.
4: Которые заставят нас разделять эти понятия.
3: Да, да, потому что, так сказать, неизбежно всплывет разговор о милосердии, например, да, в этом, безусловно.
4: Помните, совершенно верно, помните выражение очень популярное «милость выше справедливости»?
3: Да, конечно, да, «милость выше справедливости», да.
4: Да, и она, как эта милость, она всегда была, ну, неким исключительным правом верховной власти.
3: Угу.
4: Вот эта милость, угу. Да.
3: Да, ну классно, я вот это интересно. Так, значит, от филологии продолжаем эту тему, потому что речь пойдет про русский язык. Президент Путин предложил придать статус государственного докладу, статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно. Расскажите, что это значит, вот в принципе, так сказать, доклад.
4: Я даже не специалист в данной сфере, я единственное, что могу рассказать. У нас есть сенаторы, которые очень чутко относятся к тому, что написано в законах, какие используются термины, понятия, слова. Вот у нас на комитете вчера с Людмилой Борисовной Нарусовой, да, была дискуссия, как правильно все-таки говорить, туристический или туристский. И мы через анализ документов, да, как бы программных, все-таки выяснили, что депутаты Думы правы, и в документах мы пишем туристский. Да. Это важная достаточно вещь. Как мы используем родной язык, особенно, ну, не столько даже в официальной речи, хотя это тоже, безусловно, очень важная составляющая, Но как мы используем его в документах? Насколько нам те понятия, которые мы используем в документах, позволяют тому же самому правоприменителю интерпретировать тексты, нормативные тексты, да, скажем так, во вред гражданам?
3: Да.
4: Поэтому, да, наверное, должна быть нормативная составляющая в языке, особенно в языке, на котором написаны официальные документы, законы, президентские указы и постановления правительства. Да? Здесь нужно избегать разного рода вольностей. Такая формализация, наверное, будет полезна.
3: Я просто, да, я вот даже поинтересовался, а что такое вот эти вот ежегодные доклады? Оказывается, есть там специальные доклады по экологии, например, и вот по реализации основ государственной языковой политики, куда, так сказать, правительство собирает все данные, цифры, и на основании потом, так сказать, вот этого доклада могут формироваться или писаться какие-то законы или подзаконные акты.
4: Смотрите, Алексей, тут есть какая сложность, да? Ну, во-первых, язык – это сфера очень живая, да? Язык меняется, да? У нас с вами просто появляется огромное количество, ну, нового в жизни, да? Та же самая сфера искусственного интеллекта, эти технологии, да? И мы неизбежно должны находить какие-то новые понятия, термины, слова для всего этого, чтобы описать это даже в обычной разговорной речи, не говоря уже о каких-то нормативных актах, которые требуется создать для того, чтобы регулировать данную сферу, да? Язык – это живая материя. Мы зачастую заимствуем большое количество слов не потому, что увлекаемся какими-то англицизмами или латинскими корнями, да? Но потому, что мы пока не можем выработать адекватных терминов, понятий в родном языке, а зачастую, кстати, это становится частью русского языка, да? То же самое понятие «конституция» – это, в общем, имеет латинскую, да, латинскую основу. Поэтому язык – это живая материя. Вот надо, с одной стороны, защитить родной язык от разрушения со стороны, ну, такого чрезмерного влияния разного рода заимствований, иногда абсолютно необоснованных, да? Ну, не знаю, зачем писать на магазине «Шоп», да, допустим. Или, ну, таких примеров у нас было много, особенно в 90-е годы, да, вы могли видеть вывески, и у вас
3: Но
4: было
3: потому что
4: ощущение, что вы находитесь…
3: фирма, помните это слово? Фирма,
4: Да,
3: фирма.
4: вы находитесь буквально непонятно где, но
3: Да.
4: точно там не в Москве, не в Петербурге. Мы же это все прошли. И, кстати, побороли эту историю. Побороли эту историю, и наши города стали явно, на мой взгляд, во всяком случае, они стали выглядеть намного лучше без этих кричащих вывесках на непонятных языках, еще и часто с ошибками написанные слова. Поэтому надо всегда находить баланс между вот этой изменчивостью языка, естественной изменчивостью, это живая материя, и тем, чтобы не разрушать родной язык, родную речь вот этим излишним
3: Вот
4: заимствованием.
3: справедливо по поводу защиты языка, например, филологи, вот доктора филологических наук, которые бывают у нас в эфире радио «Спутник», с которыми мне доводилось там беседовать, они все говорят: отстаньте, пожалуйста, от языка, вот не трогайте, и все будет хорошо. В этом смысле тоже вызывают опасения, потому что чрезмерная регуляторика какая-то, так сказать, она тоже давлеет и может причинить вред вот этому живому
4: Я, наверное,
3: языку.
4: с ними соглашусь, кроме одной сферы – официального языка, да, на котором составляются разного рода документы государственные, и в том числе пишутся законы. Потому что здесь мы не можем отстать, мы не можем позволить писать с использованием, ну, такой совершенно непонятной, неустоявшейся терминологии, понятий. А так, в общем-то, мои коллеги, доктора филологических наук, они правы, да? Потому что, ну, это действительно живая материя, и нужно позволить людям говорить так, как они говорят. Даже, ну, в некотором смысле, подросткам использовать свой сленг. Есть профессиональный сленг, без которого тоже не обходятся очень многие. Ну, и в правоохранительной сфере он есть, и в медицинской, да, наверное, во всех, да, сферах есть какие-то свои словечки, которые понятны только представителям какого-то сообщества, да, или комьюнити, как можно
3: Да,
4: сказать.
3: да, да, да,
4: Вот.
3: да.
4: Поэтому, да, наверное, разговорный язык в наименьшей степени должен быть подвергнут какому-то регулированию со стороны государства, а вот официальный язык нужно держать в определенных рамках. Иначе мы с вами просто не поймем, что написано в этом законе.
3: Ну, верно, потому что слово все-таки тоже юридическое понятие. У слова есть расшифровка, да, а у юридической терминологии подробная и должна быть, конечно, понятная тоже расшифровка. И она имеет большое значение. Так, еще один важный, но резонансный такая тема. Вчера мы тоже подробно ее объясняли. Президент подписал указ об отсутствии судимости у заявителей на гражданство. С одной стороны, ну, как бы понятно, хорошая, понятная инициатива. Зачем, так сказать, давать гражданство преступникам? Но с другой стороны, начинаешь вот там задуматься. Ну, мало ли, что там у кого было по молодости. Понятно, что преступление, преступление рознь. Судимость, судимости рознь. В нынешних условиях, да, тут речь, кстати, не идет про тех, кто попросил политическое убежище или кто преследовался по политическим мотивам. Нет, речь не об этом. Но мы с вами...
4: Кстати, Алексей, да, это важное замечание, да, сейчас, которое вы делаете, потому что мы буквально совсем вот недавно, мне кажется, на прошлом или на позапрошлом пленарном заседании Совета Федерации рассматривали закон, да, который делал исключение специальное, да, что человека преследовали по политическим мотивам, например, за то, что он поддерживал там позицию Российской Федерации по каким-то вопросам, да, мы сейчас знаем, что это очень активно на Западе используется для того, чтобы привлекать людей к ответственности не только административной, но и к уголовной, да. Обратите внимание, наши с вами, ну, скажем так, сограждане, которые уехали на Запад, ну, их называют там либеральной, да, такой оппозицией, они одно время очень любили обсуждать вопрос, можно ли судить за слова. Ну, давайте сейчас вспомним, или посмотрим просто статистику. Наверное, Великобритания будет страной на первом месте, где за посты, за какие-то замечания, комментарии в соцсетях могут запросто отправить человека в места лишения свободы. Да? Сейчас уже у нас не принято в либеральной среде обсуждать, а можно ли судить за слова. То есть вот таких людей с такой судимостью, да, они для них сделаны исключения. Ну а так, в общем, как общая норма, вы правы, что может быть несколько исключений. Это то, о чем я говорю, наверное, может быть не единственным исключением, да? Но вот как общая норма, это абсолютно правильно. Ну, потому что если человек... Слушайте, ну, мы, наверное, не хотим предоставить гражданство и возможность свободно проживать в стране людям, которые там склонны к сексуальному насилию или вообще к каким-то насильственным действиям, да? Которые замечены в симпатиях к экстремистским каким-то организациям.
3: Ну вот справедливо, Андрей
4: Александрович.
3: Тем более,
4: если они осуждены.
3: Но нуждается ли это, так сказать, в дополнительном, как каком-то, вот указ президента, например? Ну как, просто, может быть, внимательнее относиться к тому, кто, к кому мы выдаем гражданство? Ну там ФСБ, например, проверяет, мы с вами знаем это прекрасно.
4: Почему? Я согласен, я, кстати, с вами согласен. Согласен полностью. Почему? Потому что... конечно же, мы никому не обязаны предоставлять гражданство. И это решение, оно индивидуальное, да, как бы есть комиссия специальная по гражданству. И, в общем-то, мы не должны объяснять, почему мы, например, согласны дать гражданство мистеру Икс, а мистеру Игрек не хотим давать это гражданство. Но зачастую те же самые правоприменители, люди, которые сидят и разбирают документы, а сейчас у нас очень много людей хотели бы получить российское гражданство, ну правда, да? Ну давайте не будем называть страны, но мы понимаем, что многие республики бывшего Советского Союза, граждане, которые там проживают, родились, они очень хотели бы переехать в Россию, потому что Россия как социальное государство и тот уровень гарантий социального государства, который здесь, просто на порядок или на несколько порядков выше, чем в республиках, во многих республиках бывшего Советского Союза. Да? И вот правоприменитель находится в ситуации. Он говорит, слушайте, ну у меня нет формального основания ему отказать. У меня просто нет формального основания ему отказать. Ну принимайте решение. И здесь, наверное, уже законодатель или президент, как лицо принимающее, да, решение, в конечном итоге это решение за президента, он уже создает те самые формальные правила дополнительные, которые являются ориентиром для правоприменителя с точки зрения того, можно предоставить гражданство этому лицу или нет. И это скорее, ну, такая уже, что ли, внутригосударственная кухня, да, которая, ну, ее нужно отлаживать, отрабатывать, эти процедуры нужно вводить, если возникает такой вопрос. То есть я могу только предположить, что такой вопрос, похоже, стал возникать столь часто, что проще создать вот такую норму подзаконную, чем чем каждый раз объяснять, как нужно делать, а как нет.
3: Да, но тут еще, так сказать, всплывает вопрос, вот это же как бы дополнительное, ну, я, наверное, неправильное слово подберу, типа ограничение, не ограничение, но сложность какая-то. Но мы-то помним, значит, о самом разделенном народе, да, после величайшей геополитической катастрофы говорил там президент. И казалось, что Россия, так сказать, нацелена и проводит такую политику как бы репатриации, чтобы вот русские приезжали в Россию со всего постсоветского пространства. А сейчас что-то меняется, вот, ну, как бы в этой политике или в этом посыле вовне?
4: Знаете, наверное, нет, потому что этот посыл, о котором вы говорите, он остается. И мы видим его из, ну, из нашей государственной политики в целом, из работы с соотечественниками нашими. Но все-таки мы, конечно, хотели бы, чтобы люди, которые приезжают с целью жить в стране, установить с ней устойчивую правовую связь, которая является гражданство, да, это устойчивая правовая связь человека и государства, чтобы этот человек испытывал уважение к законодательству, к правилам, по которым живет общество. Ну и согласитесь, судимость – это, мягко говоря, аргумент не в пользу предоставления гражданства, если человек…
3: Безусловно, безусловно, конечно, да. Так, что-то 6 минут у нас остается. Ну, давайте неважное, а потом еще о важном поговорим. Ну, неважное, но в смысле, это тоже резонансно, обращает внимание. И тоже, так сказать, никто не понимает, как реагировать. Ну, никто, в смысле, там, какие-то общественные деятели, какие-то, значит, люди, блогеры и прочее, прочее. Значит, Мизулина пожаловалась на Собчак. Из-за того, что та Собчак, Ксения Анатольевна, записала интервью с блогером Синяком. Это его фамилия Синяк, Игорь Синяк. Он, так сказать, с странной внешностью, непонятно, он похож на женщину, так сказать, наверняка с какой-то там нетрадиционной ориентацией. Напомним на всякий случай Роскомнадзору, что ЛГБТ, значит, является запрещенной в России, признанной, значит, экстремистской и прочее, прочее. Но, значит, Мизулина жалуется, и не только Мизулина. Там нашли все вот, что это пропаганда, пропаганда там и прочее, прочее. Я интервью, конечно, не смотрел, не очень интересно, но в целом странно, как будто бы. Нет, Андрей Александрович, ну это же, ну, так сказать, вот.
4: Знаете, у меня, Алексей, у меня такой вопрос возник. Вообще, Ксения Анатольевна очень талантливый человек. Она блестяще берет интервью, я несколько ее интервью видел.
3: С Дугиным смотрели? А... С Дугиным смотрели?
4: Нет, не смотрел. А вот это-то интервью, оно где взяло? Оно где? Где его люди смотрят? Где его можно посмотреть?
3: Вы знаете, его можно посмотреть, только подключив запрещенный, значит, какой-то, какие-то...
4: Вот
3: незапрещенный...
4: в этом и вопрос.
3: Да,
4: механизм. А зачем?
3: Да.
4: То есть он, наверное, ну, не знаю, предположу, что он в Ютьюбе.
3: Да,
4: наверное.
3: Да,
4: наверное,
3: именно
4: не знаю.
3: Так.
4: Я предположу, что он в Ютьюбе. Зачем Мизулина пожаловалась на запрещенный ресурс?
3: Да.
4: Но это же запрещенный ресурс.
3: Да.
4: Ну, как бы мы прекрасно
3: да.
4: знаем, да, что российские граждане его не смотрят.
3: Да.
4: Мне кажется, что пожаловаться на это, на интервью, которое размещено на запрещенном ресурсе, можно только с одной единственной целью – прорекламировать это интервью. Вот просто больше, ну, мне кажется, что я вот про него услышал, про это интервью, только потому, что действительно я прочитал в новостях, что там Мизулина на это пожаловалась. Ну, абсурд какой-то. Слушайте, ну это же ресурс, который не соответствует нашим традиционным нравственным ценностям.
3: Да.
4: Не ходите, не смотрите все, что там находится. Какой смысл еще жаловаться на этот ресурс?
3: Но у
4: давайте
3: нас много сейчас,
4: но Андрей Александрович... Давайте пожалуемся на каких-нибудь экстремистов, что они экстремисты.
3: Угу. Именно так. Значит, но это же ведь не первый раз. И это правда вызывает... То есть для того, чтобы это посмотреть, нужно совершить массу каких-то действий физических. Надо что-то зайти, что-то откуда-то выйти, значит, что-то подключить, написать, значит, Собчак в поисковике, значит, зайти, нажать на кнопку «посмотреть», досмотреть, очевидно, до конца, и потом возмутиться. Ну, просто не делай этих действий. Но нет, у нас находится, но их
4: тогда
3: много.
4: Тогда они напишут в СМИ, и тогда вы, Алексей, меня не спросите в эфире об этом. Ну, это же тоже важная составляющая, я уверен. Да? Мне кажется, что это какая-то кооперация Мизулина и Собчак. Потому что ну, лучшие рекламы на запрещенном ресурсе, да, который ну, и так признан у нас в стране, скажем так, как-то...
3: Да.
4: Я не очень интересуюсь, как он правильно.
3: Замороженным давайте его назовем. Замороженным давайте назовем.
4: В общем, российские граждане, как правило, все-таки этот ресурс сейчас не смотрят. Не смотрят.
3: Или смотрят, но через...
4: Говорить об этом, жаловаться правоохранительные органы, можно только с одной целью – прорекламировать это интервью. Не знаю, что там такого интересного возникло.
3: Вот,
4: ну,
3: и вот опять мы возвращаемся туда же. Хорошая у нас сегодня, мне кажется, вот эта история. Она такой лейтмотивом, да, сквозной нитью проходит через эти жемчужины информационные. Значит, это опять про закон, Андрей Александрович? Вот она жалуется, а ссылаясь на закон, понимаете, что у нас запрещена пропаганда ЛГБТ, она-то... Она...
4: У нас и ресурс этот запрещен.
3: Да.
4: Нет, я думаю, что здесь проблема в другом. Проблема в том, что это такая, знаете, чисто информационная пена. Да? Ну, периодически людям медийным, наверное, нужно создавать такую информационную волну. Ну вот ее создают. Да? Слушайте, если бы, не знаю, Первый канал или Россия-24, вдруг что-нибудь такое выложили, ну я понимаю, что кто-то мог бы на это пожаловаться, не знаю, там в Роскомнадзор или еще куда-нибудь, да, там в прокуратуру. Но когда это на ресурсе, который, в общем, мы и так с вами понимаем, что он, мягко говоря, занимается такой откровенной русофобией, с одной стороны, с другой стороны, очень избирательно антироссийский подбирает контент для тех, кто смотрит этот ресурс, и выкинул оттуда все органы государственной власти, да, которые там имели какие-то свои, ну, странички или как это называется, то жаловаться на него, что он там распространяет ЛГБТ какую-то культуру, ну, мне кажется, немного странно.
3: Ну, с третьей стороны, там, надо сказать, и по-прежнему есть масса людей, которые, вот я убежден, делают для России, для страны много чего полезного, в том числе освещают повестку российскую, так сказать, показывают все равно там вторую сторону, несмотря на то, что спутник, например, да, запрещен, там спутнику нельзя размещаться, это, конечно, ни в какие ворот не лезет, но да, так или иначе какие-то там эти остаются. А, ну, Андрей Александрович... Да,
4: Одно хочу сказать, да. Что я не только о том, что интервью такое есть, узнал после того, как Мизулина на него нажаловалась. Я даже про существование некого гражданина Синяка узнал только потому, что Мизулина нажаловалась на интервью с Синяком.
3: Но это же опять, почему я говорю, что это, так сказать, вот ложится в лейтмотив? Потому что в регионах прочитают эту новость, понимаете, там и будут делать соответствующие выводы, воспринимая это как сигнал.
4: Они пожмут плечами и ничего не будут делать вообще.
3: Да.
4: В регионах прожмут плечами и ничего не будут делать. Ну, Мизулина на кого-то пожаловалась. И повторюсь, считаю, что это просто чисто информационная история. Ну, значит, она Мизулине нужна. А Мизулин человек очень умный. Очень умный, очень опытный. И как политик, и блестяще владеет, скажем так, нашим информационным пространством и понимает, как себя в этом информационном пространстве вести. Значит, она человек очень умный. Ей это понадобилось для чего-то.
3: Спасибо вам, спасибо за прекрасный разговор. Председатель комитета Софеда по конституционному законодательству, госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес был с нами на прямой связи. До свидания, Андрей Александрович.

0: Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя два года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Бразильский дипломат назвал возможный футбольный матч между Россией и Бразилией великим событием. Монголия набирает популярность у российских туристов. В Московской области стартовала международная молодежно-военно-спортивная игра «Наследники Победы». Об этих и других темах подробнее далее. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. Помимо этого, он сказал, что новый раунд консультаций Соединенных Штатов и России по взаимным раздражителям в отношениях состоится в любом случае, но конкретных сроков пока нет. Рябков добавил, что Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине так долго, как потребуется. Бразилия выступает против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны, в том числе и России, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума чрезвычайный полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос. Он добавил, что товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии мог бы стать великим событием, которое бы сблизило две страны. Монголия становится все более привлекательной для российских туристов, заявил советник торгового представительства этой страны в России Баасан Сурентов-Шинтукс. По его словам, российские туристы рассматривают Монголию для экологического и экстремального видов туризма. Он уточнил, что первое место среди туристов Монголии обычно занимают Южная Корея или Китай, а второе место – Россия. Глава Минприроды, сопредседатель Межправительственной комиссии России и Монголии Александр Козлов ранее заявил, что российские туристы в первом квартале этого года стали ездить в Монголию в полтора раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу, заявил посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабибалазаде. Чемпионат мира этого года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран – Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы» стартовала в Центральном парке «Патриот». Соревновательная программа состоит из двух этапов – международного и российского. 32 сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадеты, юнармейцев из России, а также представители военно-патриотических объединений Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана будут состязаться за первенство на протяжении 10 дней. Главным судьей игры стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. На протяжении игры участники соберут собственные беспилотные аппараты, смогут пилотировать FPV-дроны, присоединятся к фиджитал-игре «Калибр», продемонстрируют знания на интеллектуальном конкурсе. Также пройдут военно-спортивные и военно-морские состязания. Кульминацией соревнований станет военно-полевая тактическая игра на местности «Дорога победителей». Она пройдет на полигонах Алабино и объектах парка «Патриот». Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на радио «Спутник».
2: 4 минуты седьмого мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Как вы знаете, каждую среду у нас Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, но сейчас у него отпуск уже какую неделю. Он, кстати, должен вернуться на следующей, может быть, на следующей неделе. Но точно обещать не буду. Значит, но отсутствие Дмитрия Геннадьевича Евстафьева, дорогого нашего профессора, значит, ничего не отменяет. Не отменяет хороших, интересных, познавательных эфиров. У нас с нами на прямой связи Андрей Пономарь, политический обозреватель. С ним обсудим некоторые новости. Андрей, салют, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Да. Ну что, поехали сразу, или есть какое-то вступительное слово, может быть, что-то скажете, или сразу к новостям?
3: Погнали.
2: Погнали. Вот, хорошее вступительное слово, мое любимое, между прочим, да. Так, значит, Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит системные ответные удары по Украине. Я хочу напомнить вам заявление МИДа, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, и они, собственно, уже носят системный характер. Песков заявил, что Россия продолжает спецоперацию, чтобы атаки, подобные налету на Петербург, не повторялись. В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Ну, так сказать, я вот не знаю, что тут добавить. Ну, как будто бы все понятно. Идет СВО, удары наносятся, значит, по Украине. Вот на этой ночью, насколько я понимаю, не этой, а вчерашней ночью были масштабные тоже там прилеты в Киеве. И все продолжается, как бы, да. А что, какие-то вопросы у журналистов, вот, так сказать, возникают по поводу ответки, что ли, или что, или общественное мнение по этому поводу есть какое-то. Вы разделяете его, что типа недостаточно отвечаем или что-то в этом роде?
3: В некоторой степени, да. Знаете, я тоже не понимаю, как и многие люди, обозреватели, просто обыватели, да, а почему жилы, например, те персонажи, которые выседают в так называемых центрах принятия решения, да, Зеленские, Мадьяры, террористы Буданова и прочее. Что мешает ликвидировать их? Что мешает бить так же по логистике, как... А пусть приходят другие, других также ликвидировать. Пусть приходят третьи, также ликвидировать. Так. Как минимум, частично управленческий коллапс. И некая, скажем так, разрядка в обществе, в нашем обществе по теме того, что... Ну, а почему эти террористы, эти бездумцы вообще, эти преступники имеют право ходить по земле и давать приказы убивать наших людей?
2: Это уже в эмоциональную вы сторону, так сказать. Я просто хотел, а вот какие-то примеры есть, когда устранение политического руководства приводило к эффективному выполнению задач той стороны, которая, так сказать, вот уничтожает руководство. В этом смысле Иран вот у нас сейчас есть. Ну, хорошо, американцы уничтожили руководство. Сначала там генерала Ксир еще несколько лет назад, потом еще. Или Израиль, который, значит, уже несколько раз там уничтожил. И руководство Хамаса, и Хизбаллу, и так далее. И, так сказать, ни к чему это... Ну, это не привело к решению задач для Израиля и для США вот в этих конкретных случаях. Что, так сказать, в чем здесь будет разница?
3: Я еще раз подчеркну, вызвать управленческий коллапс. Ведь качество ударов, которое затрагивает людей, принимающих решения, безусловно, будет отражаться на системах управления и тех самых принятий решений. Сравнивать Украину и Иран я бы не стал, потому Почему? Что Иран — это многолетняя, многотысячелетняя цивилизация, многовековая цивилизация, у которой свой вообще абсолютно отдельный от Украины культурный код. Что есть Украина? По сути, это искусственное образование. Что есть люди на Украине? Люди по большей части с промытыми мозгами, с огромным количеством психических заболеваний. Это не моя субъективная оценка, это объективные выводы различных международных организаций. Это люди, которые находятся в рабстве, и они поддержат во многом такие решения по уничтожению этой правящей так называемой верхушки. Потому что объективно на Украине ненавидят Зеленского. И как раз-таки подобные удары были бы сродни ударам по ТЦК. Знаете, когда вот в Днепропетровске после последнего большого ответного удара за Старобельск было разрушено здание ТЦК, в местные паблики, если заглянуть, там все приветствуют такое решение. Те же самые настроения будут по поводу уничтожения верхушки Банковой, 100%. То есть мы как минимум поможем украинскому населению.
2: Ну, не знаю. Такие... Просто когда любые действия принимаются в угоду широкому населению, это называется популизм. Потому что так сказать, широкие круги населения, как правило, вот заряжены эмоционально, не рационально подчас, потому что эмоции перекрывают разум. И, так сказать, делать то, что вот говорит большинство, или там говорить так, как говорит большинство, это ровно и есть популизм.
3: В моем случае это не популизм, потому что по объективным данным Зеленский — это автократ, который является террористом при этом и убивает свой же народ. Поэтому, когда мы делаем, говорим о вот таких ответных шагах, то мы прежде всего говорим о том, чтобы помочь в том числе украинскому народу. Какой же здесь популизм? Если народ воспримет это с радостью, это, скажем так, вторичный эффект, на который, да, я обратил внимание, не указав на, скажем так, первичный, но первичные цели здесь превалируют. И опять-таки, это к вопросу о вызывании системного коллапса в их системе управления.
2: Да почему пусть это должно вызвать системный коллапс? Я не понимаю. Значит, вот вы говорите в сравнении с Ираном. Иран – многотысячелетняя цивилизация. Ну, хорошо, да. Значит, где только те персы, которые были там когда-то много тысяч лет назад. У них тоже там и революция была, и власть несколько раз менялась. И, значит, нынешняя власть тоже, мы знаем, так сказать, не всегда и не у всего иранского народа пользуется там популярностью. В тех или иных случаях. Значит, по-разному было. По-разному было. Но почему, значит, там это не сработало, а тут должно сработать, у меня вот вызывает вопрос. И я не слышу ответа.
3: Потому что элиты Ирана и элиты Украины — это совершенно две разные категории. А ощущение себя многовековой цивилизацией и ответственностью перед предками — это одно. А ощущение себя вором, который сидит на награбленном, которого крышуют такие же ОПГшники из Европы, это другое. И эти воры должны понимать, что за каждое их действие, за каждое принятое решение в Верховной Раде, за каждое принятое решение по удару по Старобельску, по Енакиеву в ДНР, по трассе Р-280 в Новороссии, по логистике нафты, будет совершенно конкретный прилет. И лица, которые принимают эти решения, должны уничтожаться. И шкириться где-то, простите за низкий слог, по канализациям, по подвалам, рассредотачиваться. И давайте опять-таки вспомним Ливан, действительно очень эффективную операцию Израиля с пейджерами по Хизбалле. Удары по Ирану, они ведь действительно приводили к частичному, ну если не коллапсу управления, то его ослаблению. Мы не видели в первые дни ответных массированных ударов, как это должно было быть, да?
2: Ну, простите, Ливан, Хизбалла все-таки группировка там, да, так сказать, понятно, поддерживаемая, но ее же нельзя сравнить там с там, Украиной. Ну, там несколько десятков миллионов человек. Два, может быть, три, там, или два с половиной десятка миллиона. Ну, в смысле, миллионов 25 там проживает-то. Ну, наверное, да. Ну, наверное. Я, еще раз, я тут, так сказать, не с позиции адвоката, например, да, не с позиции адвоката. Я просто хочу увидеть какую-то логику эффективности. Когда я слышу эти речи, я слышу эти эмоции. Я не буду говорить, разделяю я там эти эмоции или не разделяю. Да? Нам всем, мы все переживаем то, что переживаем. Я тоже родился, я много раз говорил, в Донецкой области, да, и родственники там, и прочее, прочее. Я просто хочу услышать, значит, об эффективности. Убедите меня в эффективности, почему это должно быть эффективно. Вы, так сказать, постарались.
3: Давайте, да, по тезисам пройдем,
2: да,
3: еще раз.
2: Да, нет, я все услышал. Убедил. Андрей, да-да, я позицию понял. Вы считаете, что это приведет к коллапсу? Уничтожение первый раз, второй, третий. Вы считаете, что это приведет к коллапсу политической системы?
3: Важно понимать, к частичному, который усложнит управление в любом смысле. Плюс удары по логистике, опять той же, как они бьют по Р-280 Новороссия, вызывая топливный кризис, с чего, с каких, скажем так, объектов, с фур, да? Почему мы не должны действовать так же? То же самое, как та же Европа потакает киевскому режиму и захватывает. Вот недавно Франция там арестовала нашего капитана, да? Это же все та самая тактика солями, когда тоненькими-тоненькими кусочками нарезают. Почему мы должны не отвечать также по хотя бы украинскому флоту, полностью его не заблокировать? Вот этого я не понимаю.
2: Но с флотом это другая тема. Я, так сказать, говорил по поводу там уничтожения руководства, а с флотом, ну, да. Ну, европейцы вводят санкции и потом, так сказать, принимают законы, да, как бы. И в рамках этих законов действуют в отношении российских судов. Ну да, я тоже не понимаю, почему, так сказать. Я не знаю, ходят там в одесские порты еще какие-то корабли или не ходят. Но... Так, Захарова указал на цинизм журналиста BBC, который отказался посетить Старобельск, место трагедии, но при этом приехал на ПМЭФ, на питерский форум. Российский МИД организовал пресс-тур к месту трагедии Старобельске для иностранных корреспондентов, которые аккредитованы в России, но журналисты BBC и CNN, а также представители японских СМИ не поехали. И вот Мария Захарова указывает на цинизм журналиста. Мы получили официальное письмо от BBC с объяснением, а он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как «хоть плюй в глаза, все божья роса», сказала Захарова. Но тут тоже, так сказать, вот в очередной раз сокрушаться, почему они не заметили эту трагедию, или почему они не сочли нужным и важным это показать, тоже как будто бы уже много раз об этом говорили. Но у вас есть свое вот понимание, почему они игнорируют подобного рода трагедию?
3: Да, конечно, они ведь должны и в первую очередь образ жертвы вокруг Украины выстраивать, а тут получается, что украинские террористы бьют по детям, хотя они же их детьми не называют, да, они не признают это, как и европейцы в ООН. Поэтому здесь совершенно очевидная, четкая, прагматичная, системная информационная кампания по замалчиванию тех преступлений, которые происходят. И, знаете, тоже мониторю и западную прессу, и от людей обратную связь получаю, которые там, как они называют Британию, Британии, да, нет информации об ударах, о прилетах, о терактах. Или, если есть, то скупо в стилистике МАГАТЭ. Да, удар был нанесен, но кто это сделал, когда, как, при каких обстоятельствах, об этом ни слова. Совершенно продуманная, четкая компания. Бритва-то мастера.
2: Скажите, пожалуйста, а вот неудобный вопрос можно? А ведь российские конечно. СМИ не говорят, например, и не пишут о, например, жертвах там среди гражданского, которые есть в Украине. Почему?
3: Я, например, говорю и подсвечиваю это в эфирах. А почему? Я просто обращаю внимание на то, что это ведь могут быть и теракты со стороны Украины. Ведь это прекрасно нужно понимать. Просто мы отталкиваемся от того, что как работает Россия хирургическими методами, да, и как работает Украина. Украина — это чисто террористическое государство по всем канонам. При этом Зеленский тот же, который 3 дня подряд призывал укрываться в метро, потому что будут удары со стороны России, потом вывел на весь мир, опять-таки создавая и усиливая этот ярлык жертвы. Смотрите, русские убили наших там детей, гражданских и так далее. А почему Украина не может сама совершать такие удары по своим же территориям для того, чтобы этот ярлык усиливать? Просто у нас нет необходимости создавать себе этот образ жертвы. А вот как раз-таки Украина системно над этим работает.
2: Угу.
3: И кривое украинское ПВО тоже не забываем. Вот буквально последний удар был, опять пришли кадры, как ракета взлетает и падает примерно на место взлета. Но это ведь очевидный факт уже для всех трезвомыслящих людей. Поэтому вопрос, кем были нанесены эти удары, в результате которых появились жертвы? Это открытый вопрос.
2: А, значит, BBC официально отказались от... Надо их тоже позицию сказать, значит, потому что, типа, недостаточно безопасно. Вот как они сказали. Ну, типа, какая-то ерунда, понятное дело. Другие-то приехали. Но другие СМИ приехали, а они не приехали, сославшись на вопросы безопасности.
3: Так, до этого у них был отпуск, помните, да?
2: Да, еще отпуск был, да. Ну, чудовищно, на самом деле, да, потому что, так сказать, речь-то идет о СМИ, и кажется, что СМИ, конечно, в само понятие, конечно, ну, дискредитировано. Вот как раз вот такой политизации процессов. И как будто бы некому верить получается. Вот это тоже вот это сложно.
3: Абсолютно с вами согласен. Дальше будет только хуже. У НАТО есть ведь совершенно четкие методички поведения информационной войны. Они сейчас активно осознают, осмысливают когнитивную войну. Это другое направление, кстати. И у них есть такое понятие «information warfare», то есть информационная война. И вот они информационное поле боя, да? А что есть информационное поле боя? Это средства массовой информации, это цифровизированные площадки, мессенджеры, соцсети и так далее. То есть нужно осознать, что война сегодня идет за умы совершенно четко, и каждый, кто заходит в сеть, в политические каналы, да даже в немастные, да, это уже объект воздействия.
2: Да. Значит, заявление президента Словакии тоже предлагаю обсудить. Петр Пеллегрини сказал, что условием для обсуждения членства Украины в ЕС должно стать заключение мира. Вот это главное, так сказать, условие. Подчеркивает словацкий президент, что в процессе вступления в ЕС не должно быть

0: другие страны Европейского Союза, у которых больше экономическая, разведывательная, военная, техническая мощь, которые абсолютно откровенно стремятся с нами повоевать в 2030-м. Вообще этого, ну, просто не скрывая, опубликуя открытые документы. Словакия, понимая свою, скажем так, свое место, пусть уж не обижаются на нас, да, граждане этой страны в Европейском Союзе, свою, ну, относительную слабость относительно других государств, видимо, не хочет стать зоной, возможно, на которой будут проходить боевые действия в будущем. Поэтому и больше, чем другие, призывает к миру. И, возможно, лучше осознает последствия вступления Украины в ЕС.
1: Здесь еще стало известно издание «Политика» со ссылкой, как обычно, на свои источники, неназванные дипломатически, говорят, что с 15 июня могут начаться переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Допускаете эту, так сказать, эту мысль?
0: Переговоры о переговорах, о вступлении уже идут давным-давно, поэтому, конечно, допускаю. Но эта же история уже становится стара как мир, стара как сама Европа, да, как сам путь Турции в тот же Европейский Союз. Множество раз действительно это обсуждали, и сказать здесь чего-либо нового, мне кажется, тоже уже
1: но просто невозможно. Но позвольте не согласиться. Значит, раньше был Орбан, который был камнем в ботинках в этом процессе, да, в этом, так сказать, строе переговорном. Все время мешался, что-то там, так сказать, выторговывал для себя и прочее, прочее, прочее. Сейчас у Венгрии новый президент Петр Мадьяр. Значит, он может снять вето на вступление Украины в ЕС. И это, собственно, открывает дорогу для присоединения к блоку Украины и Молдавии. При этом Украина в лице, так сказать, ну вот Зеленский, например, да, или кто-то, нет, не Зеленский, кто-то Сибига, короче говоря, кто-то там в Киеве, сказал, что мы готовы решить все вопросы с Венгрией, у нас нет принципиальных вопросов. Значит, для Венгрии, там, я напомню, был, это вчера было заявление или сегодня, я не помню, венгерский язык, статус венгерского языка на Украине, один из важнейших моментов. Значит, в Киеве обещают решить его и говорят, что нет, так сказать, все проблемы, которые еще обозначал Виктор Орбан, мы все готовы решить. Поэтому как бы контекст немножечко меняется. Нельзя говорить, что это ровно так же. Вот этот новый контекст что-то добавляет этому процессу или нет?
0: На мой взгляд, ничего здесь. Только сам процесс – это очень длительная история. Это годы, годы вперед. А будет ли Украина через эти годы? Еще раз давайте вспомним, что Европа готовится с нами воевать в 2030-32, абсолютно прямо об этом заявляя, просто системно и постоянно, и подготавливая к этому, собственно, свои границы. Мне кажется, Украина гораздо интереснее для них, как страна без статуса члена Европейского Союза, для того, чтобы можно было эффективнее воевать на этом полигоне, чтобы он не подпадал под 105-ю НАТО, под другие какие-то договоренности, а был вот в таком статусе, как сейчас. Мне кажется, это гораздо-гораздо удобнее, чтобы было меньше обязательств.
1: Ну, если прямо говорить, шансов теперь больше Украины вступить в ЕС, чем при Орбане, или нет?
0: Ну, конечно, немножко стало больше.
1: Угу. Да, но все равно это, конечно, вопрос не, ну, на несколько лет. При этом да. вопрос времени, да, тоже тогда успеем в этом блоке обсудить до новостей. Значит, заявление Пескова, Дмитрия Сергеевича, который говорит, что СВО может завершиться до конца дня. Только в том случае, если Зеленский отдаст приказ, и ВСУ покинут территорию российских регионов. Полное незамедлительное указание украинским войскам покинуть территорию регионов, которые Россия считает своими. Напоминает Песков, что эти же условия ранее озвучил президент Путин, выступая перед руководством МИД. Значит, вот должны выйти ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и тогда СВО закончится. Вот прям сразу закончится. Но понятно, так сказать, что украинская сторона не торопится выходить из российских регионов. Что с этим делать?
0: Продолжать СВО. При этом Зеленский хочет идти всячески с Путиным тоже встретиться. Сегодня он опять сделал заявление. Вот, готов в любой момент, в любое место, в любое время там, и так далее. Ну, совершенно понятно, зачем ему это надо. Для того, чтобы усилить свою легитимацию, свой статус, да? И совершенно понятно, почему Песков делает также подобные заявления, демонстрируя, что позиция Российской Федерации...

0: не меняется как-либо под воздействием того пиара, тех информационных кампаний, тех ударов, даже прилетов, которые происходят, да, по территории Российской Федерации. Наши планы не меняются, и все цели СВО будут достигнуты, и ключевой из них — это вот вывод украинских войск, освобождение, по сути, наших территорий. То есть здесь Россия демонстрирует, что она стоит на своем, в отличие, кстати, от Украины, которые то про 91 год рассказали, то потом про это забыли, потом Зеленский подписал указ про включение российских исконных территорий, типа там Кубани, да, в украинскую карту. Потом они угрожают белорусам и так далее и тому подобное. Вот на этом фоне как раз-таки эти заявления Пескова и Кремля призваны подчеркнуть, что мы монолитные. Знаете, как, они как травинка на ветру, а мы как железный столб.
1: А, Андрей, а с вашей точки зрения, вот можно ли добиться вывода ВСУ из этих регионов политико-дипломатическим путем, не военным?
0: Ну, шансы на это крайне низкие, безусловно. Ведь мы видим недоговороспособность украинской стороны, из-за чего, собственно, СВО-то и началось, да? Ведь сколько было Минских соглашений и так далее, сколько было политико-дипломатического пути, и сколько было обмана с этим сопряжено, когда позже террорист Порошенко, кто там, Меркель, да, другие, прямо признались, что они просто затягивали время. То же самое будет и в этот раз. Да и опять-таки вопрос к доверию к ним. Могут ли наши власти начать, собственно, вот такой диалог с ними без посредников каких-либо? Ведь мы видим, что посредники такие или иначе тоже не работают. Да, Уитков, Кушнер стремятся в Москву, потом в Киев. Вопрос, зачем? Достигли ли они того, чтобы суметь склонить Зеленского к своей воле? В общем-то, мы видим, что тот же Дэн Дрискол с 19 ноября поменял несколько свою, скажем так, позицию по Украине. Если 19 ноября он приезжал в Киев с ультимативным планом, да, из вот этих вот знаменитых 20 или там 28 пунктов, то уже в апреле он говорил, да, мы должны перенимать украинский опыт. Потом Алекс Карп приезжает, другие, Хексет прямо заявляет, что есть военные советники на Украине, которые перенимают опыт. Так вопрос, а что, недостаточно еще контроля над Украиной со стороны американцев? Недостаточно того, что главу, скажем так, британской клиентелы Ермака взяли под стражу через дело НАБУ, которое контролируется Федеральным бюро расследований? Так могут американцы надавить или нет? Может быть, не хотят? Вопрос к доверию, то есть с той стороны, которая называет себя переговорщиком, и, конечно же, к Украине, которая недоговороспособна. Поэтому и политико-дипломатический путь практически исключен, к сожалению.
1: Так, прерываемся на выпуск новостей и рекламу. Еще продолжим разговор. Политический обозреватель Андрей Пономарь с нами на прямой связи. Если есть вопросы, обращаюсь я к слушателям. Пожалуйста, телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб. Там есть отдельные посты, под которыми можно задать вопрос в прямой эфир. Прерываемся.
2: Сколько не ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
5: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
4: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я и есть тот самый Вячеслав Манучаров.
4: Yeah. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Атака ВСУ на автобус в Донецкой Народной Республике – это преступление, которому не может быть оправданий. Оно свидетельствует о глубоком нравственном падении его исполнителей. Об этом заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл, выразив соболезнования семьям погибших. Он также выразил надежду на то, что власти ДНР продолжат делать все необходимое для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. И заверил, что священнослужители Горловской епархии Русской Православной Церкви готовы оказать духовную поддержку всем нуждающимся в утешении и пастырском попечении. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, 8 человек погибли, 10 госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. И в продолжении темы главный редактор международной медиагруппы России сегодня телеканал «Арти» Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево. В аудиосообщении Симоньян добавила, что у нее, цитата, «уже нет слов, чтобы комментировать преступления киевского режима». Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио заявил, что не видит позитива в перспективе уступок от сторон украинского конфликта. Как утверждает Рубио, пока дипломатические переговоры якобы не дали плодов, вызовы на пути достижения договоренности сохраняются. Возможная отмена безвизового режима с Россией со стороны официального Кишинева обернется серьезными проблемами для сотен тысяч граждан Молдавии, заявил в Петербурге бывший молдавский президент, лидер партии социалистов Игорь Дадон. Он выразил надежду на то, что молдавский депутатский корпус проявит благоразумие и не станет инициировать подобные радикальные шаги в высшем законодательном органе страны. Сервис второй руки, позволяющий назначить доверенное лицо для проверки и подтверждения своих операций в банке, подключили уже 3,5 миллиона россиян, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. С 1 сентября прошлого года в России заработал сервис для защиты от мошенников. С его помощью граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Женская сборная России по футболу в Китае смогла окунуться в атмосферу международных матчей, заявил главный тренер команды Юрий Красножан. В среду сборная России в китайском Ухане обыграла команду Китая в товарищеском матче со счетом 2-1. 7 июня футболистки проведут второй матч. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
1: Продолжаем прямой эфир. 18 часов 33 минуты. На прямой связи со студией политический обозреватель Андрей Пономарь. Андрей, салют. Еще раз здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Так, Рютте прибыл в Киев. Это генеральный секретарь Североатлантического альянса. Но вопрос, зачем в первую очередь? Ну, помимо, так сказать, вот официальных этих всех вещей, значит, ну, они там говорят, это там жест солидарности и поддержки. Жест солидарности и поддержки. Вот помимо этого, а на самом-то деле зачем?
0: Ну, действительно, истинные причины таких визитов, истинная позиция, она очень часто проявляется уже там, через недельку, две, месяц после подобных визитов. И видна, например, в этом какой-то дальнейшей дополнительной координации усилий, например, как я могу предположить, с восточным флангом НАТО по, например, ударам беспилотниками по нашим территориям и так далее и тому подобное. Ведь вопросов сегодня накопилось огромное количество между блоком НАТО и Украиной, вопросов, скажем так, ну, новых, да. Безусловно, они были решенные до этого по линии там, каких-то закрытых каналов. Условились и украинская сторона, и те же Прибалты о проходе их дронов и так далее. Но, вероятно, нужна какая-то дополнительная степень координации, которую, может быть, нельзя передать по другим каналам. Но так или иначе, опять-таки, возвращаемся к началу часа, да, еще того, Почему Рюта может спокойно приезжать в Киев на этом опломбированном вагоне? Почему тот же вокзал еще стоит опять-таки? Почему они так вольготно себя ведут? Вот вновь у меня возникают эти вопросы, когда я вижу эти кадры и так далее. Мне кажется, нужно с этим заканчивать.
1: Слушайте, ну вот тут тогда... Не хочу там подводить под этот, да, под уголовный кодекс, но просто сказать, есть же люди, там, военные, например, да, Генштаб, Министерство обороны, которые принимают решения, которые видят, так сказать, целесообразность, не видят и прочее, прочее, которые участвуют, помимо военного, еще, там, сказать, вот в таком военно-политическом процессе. Очевидно же, что у этого есть какое-то обоснование. Ну вот какое-то, ну типа нам что, не хватает обоснования, скажите, почему нет или что?
0: Вот действительно интересно было бы узнать, почему нет. Ведь Рюта — это не кто-нибудь там, да, с горы, а целый секретарь НАТО. И все-таки это как минимум координатор блока, который поддерживает Украину. Поставляет ей дроны, вооружение, развед, соответствующую информацию. И Рюта, кстати говоря, это же такое продвижение с интересов трампистской идеологии сейчас. Когда мы увидели новую стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США, где было четко сказано, что вот этот разрыв с Европой должен происходить, Рюта же, по сути, это поддержал. Как, кстати говоря, и Джузеппе Кавадрагоне, человек, который недавно выступал на форуме в Шри-Ланке, и тоже очень много рассуждавший о гибридной войне, о вовлечении гражданского сектора все больше и пуще в эту самую войну. Это лица, которые конкретно принимают решения, координируют также помощь. И, ну, по сути, это наши враги. Это те, кто сегодня, не скрываясь и не стесняясь, ведут войну против нами своими прокси-силами Украиной. Я считаю, что бить только по рукам, ну, можно, конечно, нужно, мы это делаем, это правильно, но и в голову тоже нужно прописать двоечку.
1: Ну, это, видите, так же было на самом деле всегда. Всегда были противоборствующие стороны, всегда были, так сказать, страны, которые помогали противоборствующим странам. Но я вот не помню по поводу, так сказать, политических таких уничтожений или ликвидаций, да, тех, кто помогает. Так было, например, в армяно-азербайджанском конфликте тоже были страны, так сказать, которые помогали. Сейчас там мы видим Америка, Израиль, Иран там тоже. Мы знаем, что и Китай там помогает, ну и разные, да, ну, так сказать, ну, лидеров-то. Ну, как бы не принято, что ли?
0: Но если мы говорим о, скажем так, конфликте между Россией, Украиной и блоком НАТО, да, то Украина — это опять-таки руки, да, управляет всем блок НАТО прежде всего. Безусловно, главный мозговой штаб — это Соединенные Штаты Америки. Но это сразу же переход в ядерную войну, конечно, если столкновение с ними. Но они прямо наускивают Европу, чтобы они заменили Соединенные Штаты и европейский блок с нами воевал. И такие люди, как Генсек НАТО и прочие ответственные лица, должны быть тоже мишенями и целями. Как, кстати говоря, и аналитики, и мыслители, которые сидят в разных интеллектуальных центрах, например, там Chatham House, что там еще в Британии есть.
1: Ну, их разные. Rand Corporation — это Америка, правда, но это так или иначе, да.
0: Безусловно, если почитать их отчеты и материалы, я этим очень увлекаюсь, кстати, и постоянно это делаю, так это тоже ведь во многом планировщики той самой войны. Тот же Руси 2 или 3 года тому назад прямо писал, когда провалился контрнаступ, да, известный, что теперь у Украины только один путь — террористические удары и удары дальнобойными беспилотниками вглубь Российской Федерации. Для чего? Для того, чтобы качать здесь общество внутри и пытаться провести очередную там цветную революцию или нечто подобное. Собственно, об этом и Владимир Путин говорил недавно на расширенной коллегии ФСБ, что враг всячески пытается делать именно это.
1: А тут вот интересна позиция, значит, Эстонии. Это кто у нас? Это премьер-министр Кристен Михал, или Михал, заявляет, что Украина стремится предотвращать залеты своих беспилотников на территории стран, для которых эти дроны не предназначены. Значит, Украина стремится, это раз. Второе. Премьер-министр эстонский называет почти невозможным для Киева дать железные гарантии того, что, значит, украинские беспилотники никогда не окажутся в воздушном пространстве стран-союзников. Михал, по словам Михала, эстонская противовоздушная оборона физически не способна обнаруживать и сбивать абсолютно все дроны, залегающие на их территории. На это влияет ряд факторов, включая сложность поражения таких целей самолетов и невозможность держать средства ПВО везде одновременно. Ну, вот такая, так сказать, двойственность. А как бы подстилает соломку, что ли, или убеждает своих граждан в том, что вот эти беспилотники над их страной – это норм?
0: Да, то, что это будет, безусловно, это один из уровней, который он вот прокачивает, продвигает в общество. То есть это нормально, это будет. Привыкайте, прибалты, над вашими головами теперь будут летать украинские дроны и будут, кстати говоря, иногда отклоняться от курса и убивать вас. А вы за это давайте им деньги и поддерживайте их. Но вас может спасти российское ПВО, которое может, например, сбить их где-нибудь там на подлете или у границы. Забыл он добавить. А с другой стороны, ведь он еще качает еще одну важную идею, говоря о том, что ПВО не хватает, сложные цели и так далее. Он говорит, опять-таки, о том, что нужно побольше бы войск, в том числе средств противовоздушной обороны, на границе с Российской Федерацией. То есть опять мы упираемся в ту самую милитаризацию восточного фланга НАТО. И здесь хорошо, кстати, сделать отсылку в Соединенные Штаты. Там крайне интересное обсуждение рекордного военного бюджета сейчас идет. Пока Пит Хэксет развлекается с моряками, там делает зарядку, да, с чего все просто рвут, уж простите, последние дни, в Конгрессе обсуждается 1,5-триллионный бюджет американский. И интересно, что сенаторы в Конгрессе, конгрессмены вообще широко, и сенаторы, и члены Палаты представителей упирают на то, что американские войска нельзя будет передислоцировать в Европе без преждевременного анализа того, нельзя ли их перекинуть на восточный фланг НАТО. Ну, другими словами, хочешь из Германии или из других стран там войска Дони уважаемые передислоцировать, вот, пожалуйста, можно только повосточнее. И все это под соусом сдерживания Российской Федерации. Это одно из условий принятия этого большого бюджета.
1: Там же ведь еще регламенты всякие должны быть. В Эстонии страна член НАТО. Значит, залетая, во-первых, происходит нарушение там, значит, воздушного пространства, но еще нарушение законов. И эти залеты нужно будет теперь как-то типа переквалифицировать или найти для них какое-то новое определение или что-то. Ну, то есть это же надо будет не просто сказать премьер-министру, да? Это надо будет прописать, потому что есть определенные процедуры, регламенты, прописанные протоколы, как там реагирует, как, так сказать, должна действовать ПВО, как должны действовать ВВС там страны и так далее, когда что-то залетает непонятное на их территорию. Видимо, все придется теперь переписывать или что? Как это просто непонятно? Это дружественный огонь теперь это? Или как это будет называться?
0: Да, террористический friendly fire от Украины, действительно. Это важный вопрос, кстати говоря. И вот под эту тему они ведь и будут перекраивать, перестраивать, переписывать законодательство, еще больше, скажем так, ввергая население гражданское в военное время. Они будут еще больше, еще активнее, качественнее, между прочим, продвигать вот этот тезис. Смотрите, украинские беспилотники летают над нашими странами, потому что русские виноваты. Это русское ПВО где-то что-то отклоняет. А вообще, русские же это агрессоры, а Украина защищается. Вот ей, чтобы защищаться эффективнее, нужно через нашу территорию чего-то там запускать. Вдоль границы летят, чтобы облетать русские РЭБ и так далее. Короче, русские виноваты в конечном итоге. Такой тезис будет там продвинут. И, конечно, под эту дудку будут переписываться законы, реформы проводиться. И опять-таки, тактика нарезания солями, да, потихонечку, по кусочечку, вот это все, и общество не заметит, как оно стало уже обществом военного времени.
1: Смотрите, Алексей нам задает вопрос, длинный, но любопытный. Алексей пишет нам: «Здравствуйте, когда-нибудь вооруженный конфликт на Украине и потенциальная большая европейская война закончится? Пройдут годы, и во всем будут обвинять Россию, как это было с Советским Союзом. Такой подход во многом сумел настроить общество СССР и России против собственной истории самих себя, загнав страну в острый социальный кризис с конца 80-х по первую половину 2000-х. От этого потрясения мы не отправились до сих пор. Отдельные эпизоды истории до сих пор не консолидированы обществом». Ну, в смысле, разные отношения, я так понял. Какие профилактические меры необходимо проводить как внутри общества, так и на международной арене, чтобы ситуация не повторилась, по вашему мнению?
0: Есть такая штука, называется информационная прививка. И хороший вопрос, между прочим. То есть нужно загодя заранее, да, на годы и десятилетия вперед делать соответствующий контент, снимать, рассказывать, объяснять, делать его на разных уровнях, где-то мемы, где-то шутки, где-то ролики в 10 секунд в ТикТоке, где-то длинные фильмы, где-то огромные подкасты, где-то наши эфиры, которые будут как раз-таки продвигать вот эту точку зрения, что, безусловно, сейчас идет работа в информационном пространстве, и все то, что происходит между некогда самыми близкими народами на Земле, Россией, русскими, украинцами и белорусами, да, конечно же, это будет потом десятилетиями, если не столетиями, использоваться в большой информационной и пропагандистской работе против нас, против прежде всего русских, прежде всего против России. Поэтому нужно, безусловно, наперед это выявлять и работать над этим. Так делают опять те же британцы, которые опять-таки совсем недавно в Руси выкатили материал, что оказывается, в Министерстве иностранных дел Польши существует специальный отдел, который прогнозирует, какие вот будут праздники, да, какие соответствующие даты, и как Российская Федерация будет подавать информацию в отношении этих праздников, или ну, не только праздников, а просто известных каких-то событий, может, даже страшных, типа там Волынской резни. И, кстати, этот материал был привязан к тому, что между Польшей и Украиной существует вот этот такой, такая рана, не заживающая годами. Это Волынская резня, когда одни ненавидели других. И вот в этом плане нужно как бы замеряться, сглаживать углы и так далее. И вот крайне эффективно в этом направлении работает Польша. Но по сути из описания что мы видим? Что любой пророссийский нарратив, любой объективно, нарратив, объективно описывающий исторические события, наперед показывается и на него навешивается ярлык, что это русская пропаганда. Только вдумайтесь. И вот об этом постоянно думают, прогнозируя в Министерстве иностранных дел Польши. И бриты говорят, что нужно развивать этот институт и далее его усиливать и так далее. Кстати, Кароль Навроцкий выходец из одного из таких ну, смежных подразделений. Президент Польши, ведь это экс-глава Института национальной памяти, который, по примеру Украины, мы знаем, прекрасно оболванивал украинских людей. И вот это пример того, как уже эти же темы осмысливают на Западе, как над этим системно работают.
1: Да, интересно. Значит, ну давайте про Польшу тогда перескочим, хотя тут интересно, что Украина в ООН, сейчас про Польшу отдельно поговорим все-таки, про беспилотники раз заговорили, летающие над Европой, которая теперь должна их как-то по-новому осмыслять, носить коррективы, но и над Украиной летят беспилотники, и постпред страны при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза, организация призывает страны Европы и США сбивать БПЛА над украинской территорией. Сбивать. Ну, типа, так сказать, вот, да. Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты из беспилотники над территорией Украины. Можем ли мы с вами допустить, чтобы, вот, так сказать, вот страны, как они говорят, вот союзники, партнеры, не союзники, партнеры, европейские, американские, будут сбивать беспилотники российские на территории Украины?
0: Украина ведь заявляет об этом с первых дней СВО. Она хотела закрыть небо над собой как раз-таки американскими и европейскими системами противоракетной и противовоздушной обороны. Конечно, украинцам бы очень сильно этого хотелось. Конечно, вполне вероятно, что европейцы могли бы это сделать. Но кишка тонка. У них просто нет таких систем для того, чтобы остановить российское оружие. При этом, если посмотреть, кстати, западные аналитические военные издания, там осмысляют сейчас тему с цирконом. Они сами у себя спрашивают, а как мы будем останавливать это гиперзвуковое оружие? Его никто и ничто не может в мире остановить. Ну, если вдруг начнется большая война. При этом мы видим те же иранские события, да, если как бы отойти на Ближний Восток. Там тоже понятно, что дешевые беспилотники, которые являются ну, так метафорическим мечом, поражают дорогостоящие объекты, которые являются ПВО и так вот метафорически щитом. То есть преимущество меча над щитом в этой войне, вот в беспилотной войне, оно совершенно абсолютно точно установлено уже. И исходить здесь нужно, мне кажется, из того, что у Европы на данный момент просто нет возможности закрыть небо А с другой стороны, американцы этого делать не будут, потому что им не хватает для своих войн на Ближнем Востоке и поддержки Израиля. Да и вообще они, как мы видим, дистанцируются от этой войны, чтобы не допустить обмена ядерными ударами с Россией. Хотя сами, кстати говоря, наращивают к 2050 году активно ядерное оружие и, в частности, сдвигают сроки по открытию и производству различных заводов, которые также участвуют в производстве ядерного оружия. И те же программы Sentinel, B-21, которые входят в ядерную триаду, тоже у них работают как швейцарские часы. Но если вернуться к системам ПВО, то хотели бы, но не смогут. Но прийти к такому варианту мы, я думаю, можем. Это вполне вероятно уже в ближайшем будущем. Ведь сегодня уже все больше становится понятно, что СВО — это, похоже, пусть простят меня, может, те, кто на фронте, на разминку перед большой европейской войной, войной с Европой.
1: Да, вот, так сказать, есть ли шансы остановить ее, эту самую большую войну с Европой, предотвратить? Ведь очевидно же, так сказать, что она никому как бы не нужна. И кажется, что при всем при том, что она никому не нужна, точно так же кажется, что она неизбежна, действительно.
0: Сложный вопрос, очень сложный, действительно. Непонятно, как это сделать на данный момент. Упреждающие удары со стороны Российской Федерации, например, тактическим ядерным оружием по европейским городам, непонятно, к чему это приведет. Да, есть такая опция, есть, безусловно, да, но вполне вероятно, что как раз-таки и закрутится маховик ответного удара. Хотя, безусловно, и Франция, и Британия — это не те государства, которые могут тягаться с Россией по количеству ядерного оружия, по качеству доставки, но один из способов я только что назвал, он есть. Но приведет ли он, собственно, к остановке, да, в том формате, который мы хотим, чтобы избежать человеческих жертв, уничтожения целых там, культурных, цивилизационных, может быть, даже слоев и пластов? Ведь от Европы ничего не останется, если это начнется объективно. Страшные темы обсуждаем, но обратите внимание, они все обыденнее входят в нашу жизнь, в работу журналистов, медийщиков и обсуждения на улицах среди тех же обывателей. Все больше говорят о беспилотниках, о ядерном оружии, все больше люди об этом узнают, потому что в этом видят, с одной стороны, как средство сдерживания, да, чем оно является изначально, так и средство упреждения. А это уже два других как бы термина и понятия.
1: Ну, давайте про Польшу тогда тоже, раз сегодня заговорили. Они вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак говорит, что Зеленский больше не является желанным гостем в Польше. Польша должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать Starlink для ВСУ. Это вице-спикер от коалиции конфедерации Кшиштоф Босак. Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем. Там же пошла еще эта тема с перезахоронением, да, запрещенных в России, так сказать, ну, вот этих исторических всяких вещей.
0: АУНУПА.
1: Да, да, совершенно верно. Они признаны террористическими экстремистскими организациями в России. Поляки на это взъелись немножко, ну, по крайней мере, публично. Не знаю, что сказать, что там внутри происходит, но публично сделали ряд заявлений. И вот сейчас вице-спикер говорит, что он нежеланный гость Зеленский. Ссора, что это, размолвка, помирится, не помирится.
0: И ссоры, и размолвка, и тема для торга, и тема для повышения своих возможностей на внутреннем треке в Польше. Ведь многие в Польше сегодня — это люди правого толка, да, таких правых взглядов, которые абсолютно ненавидят вот эти террористические организации, которые мы упомянули, и прекрасно помнят Волынскую резню. И это, кстати, все больше входит в жизнь поляков, когда каждый год они все чаще вспоминают, все больше культивируется вот эта тема с памятью о том, как украинцы вырезали поляков. При этом, кстати говоря, и на Украине помнят, как поляки вырезали украинцев. Мы помним, как они над белорусами издевались, устраивая геноцид в 20-х годах прошлого века. Вот как раз-таки об этих ранах между народами и пишет Руси. Ну а поляки во внутренней своей риторике работают на, скажем так, поддержку электората в том числе по этой теме. Сделал пару таких заявлений, все среди правых, которых довольно много сейчас, ты приподнял свои рейтинги, тоже вполне рабочая позиция. Каги торг с Украиной. Кто знает, какие там, опять простите, мутки между украинской и польской стороной по логистике и так далее.
1: Это да, но знаете, что обращает на себя внимание? Вот смотрите, когда, значит, например, Орбан делал какие-то заявления вот такого рода, да, значит, украинцы, ну, там, в лице Зеленского, например, реагировали агрессивно. Мы помним, вплоть до угроз доходило. Мы помним эти угрозы в адрес не только Орбана, но и его семьи. Да? Это же чудовищно было с точки зрения там, международных дипломатических отношений. Сношений, как принято было говорить, сношений. Значит, не принято для сношений международных. А тут поляки примерно то же самое, что Орбан говорят. Но Украина почему-то, так сказать, не просто не агрессивна, а даже в оправдательной позиции перед поляками. Там же тоже кто-то, по-моему, как раз министр иностранных дел тоже делал заявление, что он, дескать, знает точно, что нет никаких антипольских настроений, что, значит, мы вообще там и прочее. То есть они на венгров наезжают, условно говоря, да, за какие-то подобные высказывания, а перед поляками прогибаются. Почему?
0: Польша гораздо сильнее, чем Венгрия, прежде всего. Во-вторых, это главный логистический хаб для поставки оружия и прочего для Украины. С другой стороны, Украина вывозит через Польшу свою продукцию во многом. И опять-таки, если вспомним тему с зерном, да, там и власти польские тоже на этом, кстати говоря, очень хорошо зарабатывают. К сожалению, это прокуратура не расследовала польская, хотя были такие заявления еще тогда. Но Украина гораздо более сильно зависима от Польши, чем от Венгрии при Орбане. Я думаю, в этом кроется ключевое, почему такие резкие заявления в ответ не делаются. И с другой стороны, у Польши есть такие железобетонные аргументы. Вот та самая Волынская резня и прочее, это очень серьезная тема. Да и огромное количество украинцев находится сейчас в Польше. Возможно, украинская сторона как-то это тоже учитывает. Это учитывать и нам необходимо, и всячески педалировать эти темы, поднимать их на зло Руси, различным организациям в МИДе Польши, о которых мы упомянули, да, которые просчитывают наши нарративы наперед. Ведь эти вопросы, они действительно могут посеять раздор между, с одной стороны, сначала людьми там на этой территории, а потом между группами, которые борются за влияние среди этих людей, что мы видим вот в этих заявлениях. То есть это может быть прекрасным элементом, инструментом, опять-таки, информационной и когнитивной войны с нашей стороны.
1: Но а что конкретно вот для вас, как это проводить? Мы знаем отношение поляков к России, да, напряженное, мягко говоря. Там, сказать, есть исторические предпосылки для нашей взаимной, в кавычках, любви друг к другу, но так или иначе.
0: Очень просто. Огромная русскоязычная аудитория на территории Польши находится. Это украинские беженцы, мигранты. Среди них просто распространять правду, ту же показывать им, чаще таргетируя под них, да, рассылкой тех же там ботов и так далее, информация о той же Волынской резне, о том, как поляки истинно относятся к украинцам, какие происходят там преступления и так далее. И может кому-то показать: «Господи, что он говорит? Это акты информационного терроризма». Ребята, успокойтесь. Наш враг против нас так действует уже с 2014 года и только лишь эволюционирует по этой теме. Если мы не начнем бить их точно так же, то у нас будет гораздо больше проблем. Пора снимать белые перчатки.
1: Спасибо большое. Благодарю вас за этот час, за ответы на вопросы. Политический обозреватель Андрей Пономарь был с нами на прямой связи. Всего доброго. Сейчас выпуск рекламы, потом новости, после чего продолжим прямой эфир. Так что никуда не переключайтесь.

Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе, в Душанбе 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Пассажирка автобуса, по которому ударили ВСУ, рассказала о том, как ей удалось выжить. Сергей Шойгу назвал причину, по которой Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС. Первая ракетка мира хочет завершить карьеру после проигрыша россиянки. Об этих и других темах подробнее далее. Пострадавшая пассажирка автобуса «Москва-Симферополь» Наталья Дамаскин назвала нечеловечным атаку украинских военных на рейсовый автобус. Она добавила, что в момент удара спала и в первые минуты после атаки выбежала из автобуса босиком на разбитое стекло. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, 8 человек погибли, 10 госпитализированы, 1 получил помощь амбулаторно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Ереван понимает, что без ЕАЭС и России Армении придется, мягко говоря, тяжело. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, Ереван не хочет проводить референдум по члену Евразийского экономического союза. Если население Армении будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами. Шойгу напомнил, что за десятилетний период участия в этом объединении ВВП Армении вырос почти в 3 раза – с 10,5 до более чем 29 миллиардов долларов. Российские региональные самолеты Ил-114-300 продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. Лайнер находится в аэропорту Пулково, а помимо внешнего облика также демонстрируется салон самолета и кабина пилотов. Самолет оборудован креслами в конфигурации 2-2 и удобными багажными полками. Также на креслах предусмотрены вешалки для верхней одежды и карман для личных вещей. Ранее в мае президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» рассказал, что постарается посмотреть самолет во время форума. Новое озеро появилось в пустыне Кызылкум в Узбекистане на фоне продолжавшихся в последние полгода аномальных дождей. Об этом сообщил спутник «Ближнее зарубежье». Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила, что хочет завершить теннисную карьеру после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале открытого чемпионата Франции и отметила, что ей нужно несколько дней на восстановление. В среду посеянная под 25-м номером Шнайдер обыграла Соболенко со счетом 3-6, 7-5, 6-0 за 2 часа 12 минут на корте. По словам Соболенко, она не помнит, когда с ней такое случалось в последний раз – проиграть 10 геймов подряд. Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в 4-й раунд US Open. На Ролан-Гаррос она ранее никогда не проходила дальше 2-го раунда. В полуфинале Шнайдер сыграет против польки Майи Хвалинской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах «Большого шлема». Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4:08, среда, 3 июня, 26 год. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Семен Уралов с нами на прямой связи. Политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия». Семен, салют. Рад слышать, видеть.
3: Приветствую, Алексей. Слушателям отдельный привет в прямом эфире.
2: Так, они тут пишут, как всегда, так сказать, это не только угрозы и гадости, но и они тоже встречают. Значит, Алёш, действительно, Алёш, какой популизм, если война, так давайте воевать. Значит, а вы где находитесь, скажите, а вы откуда пишете? Напишите, пожалуйста, подразделение, в котором вы находитесь. Просто, ну, любопытно. Или вы не в подразделении. Ну, так просто интересно. Так, вот эта история. Вот давайте, может быть, с нее начнем. Не по повестке, но это важная же тема, да? Вот как бы... Я просто сказал, что, так сказать, вот эта вот медийная фиксация на возмездии, слово «возмездие» можно закавычить, а можно не закавычить, часто является такой популистской темой. Популистской темой. Согласны, Семен?
3: Не только это является популистской темой. В общем-то, любые быстрые ожидания какого-то результата, они внутри себя содержат значительную часть. Мне не нравится название «популизм», потому что это, в общем-то, просто маркер, который навесили в свое время в Америке на одну из партий, которая претендовала на двупартийную вот эту вот модель, которую они построили. Так-то это народники. Поэтому для меня есть вопросы спекуляции, передергивания, где-то, в общем-то, шантажа медийного. Надо разбираться более глубоко. Поэтому чего тут? Мы давно живем в ситуации раздерганного общества, и здесь подобные настроения, они очень легко ложатся на это психоэмоциональное состояние общества. Но я это изучаю в рамках когнитивных войн, поэтому меня это вообще ни разу не удивляет.
2: Да, хорошо, что вас это не удивляет. Это значит, что вы, собственно, вот в душевном спокойствии наблюдаете за этими процессами, и есть возможность рационально там их препарировать, значит, сепарировать и исследовать. Просто иногда кажется... Вот я, поскольку там этим научно не занимаюсь, но кажется, что это может иметь негативные последствия. Почему популизм, там, вам не нравится это слово? Оно дурацкое, может быть, действительно, но оно ярко описывает, да? То есть, так сказать, идти на потребу или говорить что-то на потребу публики, как бы и еще ссылаясь при этом на народ. Вот посмотрите, мы с народом, значит, требуем, думаем, хотим, значит, убеждаем или что-то такое. Вот какие негативные последствия у таких спекуляций?
3: Тут надо просто для себя внутри понять, если прям по-серьезному, откуда они берутся. То есть они же берутся, с одной стороны, из-за тумана войны, который нас окружает. Мы же погружаемся в новую эпоху. У нас уже и секретономика. Мы не до конца понимаем, что происходит внутри, так сказать, экономического контура. У нас там одни запреты, вторые, третьи. И вот чем больше сгущается туман войны, тем больше у общества запрос на разъяснение. Потому что ничего не понятно. А когда человек находится в состоянии ничего не понятно, то на него очень хорошо воспринимаются любые вообще версии, какие бы они спекулятивные ни были. Для того, чтобы понять, как это было, это очень хорошо было видно в советском обществе, уже в конце 80-х, в самом начале 90-х, откуда был спрос на всяких там шарлатанов. Почему банки заряжали перед телевизором, там шрамы, так сказать, рассасывали.
2: Кремы заряжали, да.
3: Почему? Потому что общество вообще ничего не понимало. И вот в этой ситуации, чем дольше у нас процесс опускания тумана войны, и чем на большие он местности, так сказать, и сферы распространяется, тем больше вот таких вот эмоциональных реакций общества. Это не удивительно, потому что, если верить социологам, у нас уже порядка там 15-30% в зависимости от поколения, оно, в общем-то, управляется как собака Павлова, электроимпульсами, а эта часть общества управляется импульсами из медиа и социальных сетей. То есть им что-то как бы...
2: Импульс-рефлекс, да.
3: Да. Вот оно так и работает только через наш смартфон. Поэтому тут как бы вопрос, к какой части общества вы принадлежите, вот и все.
2: Ну, что с этим делать-то? В смысле, я тоже заряжать какую-то воду, чтобы россияне пили, так сказать, и не поддавались. Сейчас мы зарядим, давайте, да, поставьте банки, кремы, значит, и прочее, прочее. Мы сейчас зарядим эту воду, а вы выпьете и не будете поддаваться, так сказать, на эту чепуху. Да.
3: Ну, это путь так, это антишарлатанство, это не борьба с шарлатанством, да, это просто такое же, только с другим знаком. Что с этим делать? Если всерьез отвечать, то, во-первых, контролировать свое медиапотребление, потому что современный человек, он, если подписан хотя бы на десяток там, каких-то политических каналов где-то в соцсетях, у него уже нагрузка сродни нагрузке профессионального редактора. Еще буквально, ну вот вы наверняка помните, лет 10-15 назад, это профессиональный новостник сидел на потоке 10-15 информагентств и работал по графику там 2 через 2. Конечно же, выдержать этот поток, это надо либо иметь сверхподготовку, либо время от времени все это фильтровать. Второе, это нужно выбрать правильных посредников по интерпретации этой информации. Почему наше современное медиаобщество ориентируется, ну откуда взялся феномен ломов, вот, блогеров? Ну вот я сам отчасти являюсь таким персонажем, ну, не супер-пупер, да, там, как миллионник, да, но аудитория некая есть. И вот люди, а им нужна интерпретация, потому что бомбежка фактами, которые сразу же превращаются, ну, обрастают эмоциональной составляющей, эта психика не выдержит у любого человека. Поэтому нужен какой-то проводник в сферу, вот эту медиаэмоциональную или там когнитивную, как ее называют наши бледнолицые братья. Поэтому нужно, как советовал нам герой один из фильмов режиссера Балабанова, брат, да, найти своих и успокоиться. То есть нужно подсесть, так сказать, на когнитивную волну, ту, которую вы считаете соответствующую вашему мировоззрению, мировосприятию, и пытаться через эту призму, в общем-то, смотреть на мир. Это второй подход, который надо сделать. И третий подход, который надо сделать, это время от времени устраивать себе медиаэмоциональные детоксы, как мы говорим, или очищение. Самый лучший способ – это чтение, как ни парадоксально. И, кстати, самый дешевый. Можно потратить много денег на коучей, психологов, еще на кого-то, тренеров личностного роста. А можно просто читать правильную литературу, потому что чтение – это единственный вообще тип человеческой деятельности, который запускает у нас, ну, какие интересные процессы. Ведь каждый автор, который вкладывал что-то в книгу, вот, он туда зашифровывал, ну, как, а вы декодируете. И вы фактически работаете как маленькие компьютеры, то есть кодинг, декодинг, и вы настраиваетесь на волну не самого глупого человека. Нужно определиться, так сказать, какие авторы вам интересны. И второе, что позволяет чтение. Дело в том, что когнитивная война, она же прошибает, почему мышление? Потому что это короткие сообщения. Человек превращается в рыбку Гуппи. А чтение длинных текстов заставляет вас следить за длинным сюжетом. То есть книжку большую нельзя прочитать за один раз. И вот таким образом у вас вырабатывается вполне себе когнитивная мыслительная устойчивость вот к этому бесконечному медиапотоку. Если вот эти вот три вещи вы будете делать, уважаемые слушатели, вас, так сказать, уже на мякине не проведешь и не особо вами сманипулируешь. Ну, вот как-то так вкратце.
4: Ну, совсем согласен. Совсем согласен. Но мы же просто начинали сегодня. Значит, самая читающая страна мира, да? Страна, значит, инженеров. Страна физиков и лириков. Страна, значит, запустившая... Ну, примкнула к экранам все эти люди. И заряжали в банках, заряжали воду. Заряжали воду и верили. Да. Ну, так сказать. А они читали-то. Ну, в смысле, они же должны были как-то сопротивляться этому.
3: Но у них не было, второго фактора не было, потому что практически все наши ломы того времени...
4: Своих не было. Вот,
3: своих не было, потому что все увлеклись приватизацией. Все как бы начали быстро зарабатывать деньги. Вот, это была главная цель, и давай достаточно посмотреть, во что превратился журнал «Огонек». Но это на самом деле вот ваша подача, это очень важный вопрос, на который у нас до сих пор нет ответа, даже у историков. А что были события 85-91? Это был объективный развал страны, или это была осознанная деятельность правящей элиты по самоуничтожению страны? Вот я сторонник того, что это был второй сценарий, потому что и Горбачев, и его ближайшие соратники Яковлев и Шеварнадзе, они осмысленно, и там целая группа была вокруг Горбачева, они осмысленно сводили с ума советское общество. В ходе борьбы за власть, дальше, ну, мы много это разбирали, Вот, я рекомендую всем отличную книгу Николая Рыжкова, недавно нас покинувшего. Это последний премьер-министр Советского Союза. Это альтернативный взгляд на то, что происходило. Ну, а вкратце, наверное, впервые у нас вот такой вот взгляд на то, что это было, как сводили с ума советское общество, дан вкратце в прекрасном фильме «ГДР», который вышел, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом. Там вот вставочки как раз историко-политические вокруг Горбачева. Вот они, я считаю, ну, первая попытка показать, что это было.
4: Но тут есть контраргумент. Мы не будем сейчас в эту дискуссию, хотя она, конечно, интересная. И интереснее повестки.
3: Она важнейшая,
4: И важнее, да-да, и важнее. Значит, чем, так сказать, вот там много важных новостей по-настоящему там и прочее, прочее. Но это такие ключевые. Здесь же еще вопрос, так сказать, вот вы говорите, значит, специально типа одурачивали страну. А до этого, так сказать, ее не одурачивали, нет? Ну, типа, да, там не в конце 80-х, а в 70-х, или в 60-х, или в 50-х, или в 30-х, или в 20-х. Вот ее людей не одурачивали в тот момент?
3: Я считаю, что не одурачивали, потому что ставили цели, которые вели к достижению общенародных задач. Ну, то есть постройка железных дорог, инфраструктуры. И так как это принадлежало так или иначе всем, то есть, конечно же, было тактическое одурачивание в интересах правящих групп. Угу. Ну, как, например, Хрущев делал. Но, подчеркиваю, это тактическое одурачивание. А стратегического одурачивания до перестройки не было. А
4: вот начиная с перестройки... Но марксистское учение всесильно, потому что верно. Это разве не одурачивание?
3: Нет, не одурачивание. Посмотрим на Китайскую Народную Республику и тех результатов, которые она достигает. Мы убеждаемся, что таки, да, это учение верно. Просто важно, есть же вторая мысль, что марксизм не догма, а руководство к действию. Угу. Поэтому оно верно только если его адаптировать к текущей реальности. А там же больше нет никаких ключевых мыслей, кроме того, что нужно развивать собственный промышленный капитал, не попадать в зависимость от... ну, колониальных, так сказать, держав, которые стремятся вытащить из нас ресурсы, умы и добавленную стоимость. И третье, развивать свою научно-техническую базу. В общем-то, ничего больше, скажем так, в сталинизме и маоизме, угу, как самых эффективных версиях марксизма, потому что марксизм – это же философская база, очень, да, широкая,
4: да,
3: а дальше она имеет конкретную региональную реализацию. И мы видим, что то, что было реализовано товарищем Сталином и товарищем Мао заложено в Китае, оно давало свои плоды, ну а наследие товарища Мао, вот Китай перед нами, мировая сверхдержава, которая еще 40 лет назад покупала у нас продукцию машиностроения, а за 40
4: но
3: лет
4: все-таки, все но все-таки, так сказать, уход как раз от маоизма или трансформация этого маоизма привели Китай туда,
3: трансформация.
4: Да, туда, куда привели. Дэн Сяопин, да, мы же, так сказать, знаем, что именно с него все, как раз, так сказать, когда посмотрели под другим углом, когда, может быть, так сказать, можно сказать, когда перестали врать. Можно же ведь и так сказать.
3: Нет, я не согласен, перестали врать. Как сам Дэн Сяопин говорил, что 70% наследия, да, Мао, да. 30 на 70, ну так точно так же действовал и товарищ Сталин по отношению там, к предшественникам. Нужно постоянно модернизировать текущую, в общем-то, модель, исходя из адекватного восприятия реальности. Там что-то же... изменилось, да, надо модернизировать.
4: Ну, вот это все классовая борьба, которая, класс состоит из людей, там, и все всякое такое. Это. Ладно, сейчас мы закручу. Я напомню, что мы начали с популизма и его опасности, да, и нас это вот сюда привело. Почему опасность этого популизма, вот этого эмоционального восприятия и эмоциональной диктовки? Вот, значит, есть такое, так сказать, расхожее мнение сейчас, да, что, дескать, вот либералы, их же не зря там называют, типа, соевыми и прочее, прочее, что они в меньшей степени были опасны для страны и для нашего будущего, чем люди, которые сейчас очень эмоционально с других позиций выступают, как бы с государственнических там и можно сказать, патриотических. Но типа вот тут вот радикализм гораздо страшнее, чем у либералов, которых не осталось. Не осталось. Согласны вы с этим или нет? Да, и вот опять по поводу популизма, так сказать, вот какие предохранители уже не людям на местах надо включать,

0: Все знают, что лучше всего продает страх и секс. Ну, понятно, на какие эмоции нужно давить. То есть боль, наслаждение. И вот этими вот импульсами, собственно, из человека можно вытащить его деньги, когда он покупает то, что ему не нужно. Ну и самая, так сказать, высшая модель, которую можно достигнуть, это страшная зависть. То есть потребитель – это человек, который завидует всегда и всем, вот, и находится в поиске нового там предмета. А сейчас еще и цифровое потребление. Ты себе какой-нибудь там новый меч в игре купил и счастлив, да? Это постоянное утоление вот этого жажды потребителя. А с человеком, созидателем, все намного сложнее. То есть его нужно прям воспитывать, воспитывать, воспитывать. Это самая высокая рамка. Более, так сказать, низкая рамка, вот, понимание того, что нам для этого нужно, это запрос, куда мы интегрируемся в 21 веке. Потому что в конце 20 века мы начали интегрироваться в Большой Запад. Так или иначе, для этого и Советский Союз разрушали, поэтому у нас и с Европой были отношения. Ну, что греха таить, до 22 года из Москвы в Милан летало больше рейсов, чем в Красноярск. Это факт, вот. И многие столичные жители, да и в Петербурге была такая же история, были лучше интегрированы с Западной Европой, чем с регионами Сибири, Урала, там, не говоря про Дальний Восток. И если у нас в ходе этого кризиса и большой войны с Западом начинается действительно разворот на Восток, а с моей точки зрения центр развития мировой цивилизации в 21 веке сместился в Юго-Восточную Азию, то, следовательно, нам нужно, так же, как в свое время Петр I, который начинал модернизировать Россию, вглядываясь, как он считал, в лучшие образцы своего времени, следовательно, нам нужно вглядываться в лучшие образцы Юго-Восточной Азии. А посмотрите, что там. Там культ человека, инженера и производителя, там производственная дисциплина, там в том числе борьба с внутренним потреблением
1: Вот смотри, для дискуссии, ради дискуссии. Америка – общество потребления, общество потребления. Но почему-то все, что классное сделано, все сделано в Америке. Начиная, не знаю, автомобиль, интернет, персональный компьютер, мотоцикл, зажигалка, ножичек выкидной там, и прочее, прочее. Как же так получается?
0: Смотрите, если мы посмотрим, где это нынче произведено, то это почти все уже сейчас произведено в Китае. А вот
1: Но
0: то,
1: кое-что
0: что...
1: все-таки осталось, давайте скажем. Ну, кое-что
0: Нет,
1: все-таки осталось.
0: кое-что осталось, но массово это уже перетекло в Китай. И, конечно же, США было лидером индустриально-промышленным в конце 19-го и вплоть до 80-х годов 20-го века. Это и было соревнование двух мировых, так сказать, индустриальных держав – Советского Союза и США. Но особенность американской модели в том, что она неоколониальная. Вот. Она основана на чем? Что вывозятся ресурсы из колоний, вот, вывозятся мозги, вывозятся капиталы. То есть схема следующая. Нужно создать максимально невыносимые условия для жителей колоний, чтобы самые богатые, самые талантливые перебегали в США. И таким образом постоянно выкачивать ресурсы. Это, в общем-то, модель многократно описанная. Она описана, ну, я рекомендую изучать Ноама Хомски, американского
1: Да,
0: же
1: моего любимого,
0: философа.
1: да.
0: Да, ну вот он это все разобрал прекрасно, как эта модель работала.
1: Но там
0: И
1: есть,
0: единственный...
1: и когда я смотрю, есть блистательные выступления, можете найти, так сказать, они есть, переведенные на русский язык, на стадионе, например, он выдающийся, конечно, Ноам Хомски, да, его дебаты, но просто удивительные. Он чуть ли не главный ученый, там, оппозиционер в Соединенных Штатах Америки. Еще классное кино «Капитан Америка», по-моему, называется, помните, когда они вместо Рождества
0: Да, да, да.
1: пропраздновали день рождения Ноама Хомски,
0: Но
1: тоже
0: это
1: вот.
0: уже доведение до абсурда,
1: Да,
0: потому
1: ну
0: что это
1: понятно,
0: бегство от общества. Но,
1: да.
0: тем не менее, в художественной форме это показано.
1: Я просто хотел бы сказать, ну хорошо, неоколониальный, но тем не менее мы видим, что и у колоний американских, неоколоний, Южная Корея или там Япония, все равно, несмотря на общество потребления, есть, так сказать, культ созидания. Да, ну, так сказать, корейские автомобили, корейские смартфоны, корейские телевизоры, Hallyu, там, корейские сериалы.

0: этот кей-поп и прочее, прочее. Это же все равно появляется в рамках общества потребления. То есть есть и созидание. Я вот как бы о чем.
1: Смотрите, еще раз. Конечно же, в каждом обществе есть группа, ну, социальная, которая производит, и есть группа, которая потребляет. Вот чем больше у тебя общество по размерам, тем больше у тебя шансов на то, что производительные силы, они хотя бы как-то зародятся. И, конечно, у нас же тоже, несмотря ни на что и вопреки, там сохранялись отдельные сектора, но мы же не утратили наше, например, там, атомное производство. То есть это ж не черно-белый мир, где все однозначно либо туда, либо сюда. Но если мы посмотрим на, я говорю, тех, кто максимально успешны внутри вот этой вот современной модели, мы увидим Китай. Вот, то есть это и рост производства, и сохранение относительно здорового общества. По поводу Кореи, да, то есть они освоили технологии массового производства, но это же именно Корея нам родила игру в кальмара.
0: Да.
1: То есть на самом деле метафорический фильм о том, до чего все это доводит. До этой людоедской модели.
0: Там на самом деле страшные процессы происходят, социальные там страшные процессы, ну там культ стукачества, недоверие, масса камер, там и в связи с этим чуть ли не самый низкий в мире уровень рождаемости, да. Там есть.
1: Именно Япония нам показала, что пришлось расплачиваться за заимствование западной модели глубочайшим отчуждением, то есть уровень суицидов наивысший. Ну, то есть он входит именно в топ. И там же вообще появилось вот это вот явление, боюсь соврать, как хакикимори. Это молодой человек, который заперся в комнате, погрузился полностью в онлайн-жизнь, и ему только продукты подкладывают, потому что он, в общем-то, не хочет в этом ничем участвовать. Ну и вот это вот тоже явление убийцы из Твиттера. Это буквально в прошлом году же его, в общем-то, наказали. Это человек, который помогал, так сказать, уйти из жизни разочаровавшимся молодым людям. Ну, так, в общем, с моей точки зрения, намного более больное общество и Кореи, и Японии по сравнению с тем же обществом Китая.
0: Давайте прервемся на выпуск новостей и рекламы, после чего продолжим. Семен Нуралов с нами на связи.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
4: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Посол России в Лондоне Андрей Келлин в ходе вызова британское министерство иностранных дел довел до британской стороны рекомендацию МИД России эвакуировать из Киева дипломатический персонал. Об этом заявило посольство России в Лондоне. Ранее Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о вызове посла России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Лондон бездоказательно обвиняет в инциденте Россию. Ранее Министерство иностранных дел заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее. Москва рассчитывает, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном приведут к устойчивой долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия считает важным не допустить дальнейшего втягивания региона Персидского залива в разрушительную войну. Рост ВВП России в апреле составил 1,3% в годовом выражении после 1,9% в марте. За январь-апрель ВВП вырос на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. Там же указано, что инфляция в России на 1 июня составила 5,39% в годовом выражении. Немецкий бизнес не намерен уходить из России. Об этом заявил председатель Российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шеп на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что когда некоторые компании отвернулись от российского рынка, Российско-германская торговая палата приняла решение купить офис в Санкт-Петербурге. Кандидат на роль генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребекка Гринспан заявила, что ООН придется проводить реформы из-за внутренней несогласованности и плохой коммуникации с миром. Она добавила, что в системе присутствует дублирование функций и нездоровая конкуренция между организациями ООН. По ее мнению, для решения этих проблем потребуется строгая дисциплина и способность действовать более стратегически, располагая меньшими ресурсами из-за финансовых ограничений и нехватки средств. Внедрение технологий искусственного интеллекта в жизнь привело к тому, что главная конкуренция между медиа ведется не за скорость работы, а за достоверность материалов и репутацию. Об этом заявил заместитель генерального директора Международной медиагруппы России сегодня чрезвычайный полномочный посол Александр Яковенко. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
0: Продолжаем прямой эфир. 19.33. Семен Уралов, политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия». С нами на прямой связи. Семен, еще раз салют, приветствую. Так, ну давайте уже, так сказать, от наших интересных и по-настоящему важных, конечно, разговоров к событиям. Но событиями тоже что-то, тут, как будто бы слово «событие» громкое слишком для тех новостей, которые сейчас происходят. Все, так сказать, по-летнему, как-то, так сказать, вот вяло, лениво, и все в каком-то смысле так однообразно. Вот США не видят...
1: Ну, это, знаете, да. Смотря где находиться. Я вот сейчас в Крыму нахожусь, буквально еще денек буду.
0: Так.
1: Здесь прям бензиновый дефицит такой. Прям
0: сегодня
1: дефицит.
0: Сказали, что дали бензин, нет? Что вроде
1: ну,
0: бы...
1: Ну, вот я был свидетелем в районе часа дня, вот стояли пока... Ну, это я все-таки в Евпатории, может, в столице.
0: А, вы в Евпатории, что ли?
1: Да, так точно.
0: Это мое любимое место. Вы знаете, в Заозерочке. Нет, вы в самой или Заозерочка?
1: Я больше люблю эту часть, которая ближе к Сакам. Ну, и в которой прекрасно.
0: Да, да, да, классно. Классно. Да, завидую вам. А море теплое, нет?
1: Ну, купаться уже, в принципе, можно.
0: Угу.
1: Ну, градусов 17-18, если так говорить.
0: Угу. Ну, да, еще холодновато, но типа при желании можно. Ладно, ну, значит, США сейчас не видит необходимости во вводе войск в Иран. Значит, говорит Трамп, что, так сказать, может встретиться с верховным лидером Ирана, Хаменеи. Ну и об активных контактах лидера Ирана США в письменном виде и через посредников говорит Марко Рубио. И совсем не понятно, что там происходит. Значит, переговоры с одной стороны, посредники с другой стороны, с третьей там периодически возникают удары. В общем, что там происходит и будет ли этому конец, вот с вашей точки зрения?
1: Ну, то, что говорит там Трамп, это нужно воспринимать как медиаудары в рамках когнитивной войны, потому что никакой верховный лидер Ирана не собирается встречаться с Трампом. А это как учил нас монтёр Мечников, да, Ульф и Петров, да. Что согласие есть продукт непротивления двух сторон.
0: Да.
1: Да, поэтому иранские лидеры прямо заявили, что утром деньги, вечером стулья. И выкатили ряд стратегических, в общем-то, целей, по которым они должны договариваться. Пока этого не произойдет, к этому всему нужно относиться как на нашем профессиональном языке называется антикриз. Uh-huh. Да? То есть Трамп занимается антикризом. То есть он пытается из зрады, в которую он попал, уже используем этот украинизм, который вошел в русский язык, то есть от позора и измены, превратить это в перемогу. То есть виртуальную победу. Мы же видим, что ничего у него не получилось с Ираном. Горят ближайшие союзники. Что будет с... Сегодня буквально же били по штаб-квартире американских военных в Кувейте. Там закрыли аэропорт. То есть Иран ведет не просто войну с США. Он еще проводит операции возмездия по поводу... тех, кто встал, так сказать, пособниками колонизаторов. А это в первую очередь были арабские монархии, которые рассчитывали, что они под зонтиком безопасности США и с помощью Израиля, который выступал зачинщиком этой большой войны, что они, так сказать, смогут своего там давнего, потому что история арабо-персидских войн, это, знаете, история еще до нашей эры тянется. То есть это давний конфликт, вот этих двух цивилизаций, которые расположены по разные стороны того самого Персидского залива.
0: Там, знаете, я коротко буквально, простите, что перебил. Там я смотрел нашего академика Иванова, который говорил, что там еще, собственно, до возникновения этих цивилизаций уже были войны. Ну вот как будто бы это какое-то такое место просто на земле. Такое, где, так сказать, еще до арабов и персов. Еще, так сказать,
1: Если верить нашим археологам, там же, собственно, долина Тигра и Ефрата, это плюс-минус, где вообще цивилизации зародились.
0: Да.
1: Поэтому чего уж там. Это одно из сердец мира. Ну и персы все-таки цивилизация очень-очень давняя. Да, и она пережила такое количество нашествий, начиная там с Александра Македонского и скифов, с севера, так сказать, угу. Из запада. Поэтому я думаю, что, в общем-то, самыми наибольшими пострадавшими выйдут именно арабские вот эти монархии, потому что их мало того, что достанется им на орехи в военном смысле, так американцы их еще и разведут то, что называется, на бабки, потому что нынешняя система безопасности не сработала, и зонтик безопасности США. Давайте вываливайте еще новые триллионы денег для того, чтобы мы вас защитили. Ну а Израиль вообще просто ими отыгрывает, потому что, как оказалось, что это просто бронежилет по отношению к Израилю. Да? Поэтому никто с Трампом разговаривать не собирается в Иране, но ему нужна хотя бы виртуальная перемога, какую он и производит.
0: Но там-то ведь все дело в том, что скорее всего, должно привести к дальнейшей эскалации. Но арабы и так недолюбливали, так сказать, Иран все недолюбливали в регионе. Значит, Иран сейчас, так сказать, наносит удары, как он сам говорит, полчаса назад новость появилась, Аракчи заявляет, наши вооруженные силы наносят удары самозащиты, но любой враждебный акт будет дан незамедлительный решительный ответ, это, собственно, по ударам в регионе. Но ведь в связи с этими ударами, которые наносит Тегеран, отношение к нему, скажем, мягко, так сказать, меняется в противоположном смысле. Их же любить-то больше не будут от того, что они наносят эти удары.
1: Настоящей стране цивилизации должно быть глубоко плевать, любят или не любят. Вот. Настоящей стране цивилизации нужно поддерживать миропорядок у себя внутри, потому что иначе съедят все остальные конкуренты. А эта профдеформация на тему «любят-не любят» – это же продукт только 20 века, а именно второй половины 20 века, когда США и Советский Союз, соревнуясь в холодной войне, то есть не в острой, они постоянно боролись за симпатии вообще непонятных народов, и непонятно, зачем нам эти симпатии были нужны. Ну вот как мы боролись за симпатии поляков, и зачем, и для чего. Ну то есть мы же видим, что на протяжении там 400 лет польские элиты всегда с радостью участвуют в гражданских войнах, когда можно, так сказать, ударить в спину России. Вопрос, нужно ли это делать было? С моей точки зрения, это уже иллюзия, не очень сильно рассеется в веке 21-м, который в том числе и тот же вот ваш любимый философ, и мой тоже, Ноам Хомский, он, в общем-то, и не только он, делают вывод, что мы вступаем в эпоху неофеодализма, ну, то есть такой особый тип технофеодализма, где, в общем-то, вообще симпатии никакого значения иметь не будут, а значение будет иметь, как и при классическом феодализме, феодальная клятва. Ну, то есть верность вассала своему сюзерену и принцип «вассал моего вассала, не мой вассал». Как это работает, мы видим, например, с этими хуситами йеменскими. Да? Они вроде напрямую не подчиняются Ирану, да, и им плевать вообще, любит им кто-то или не любит. Но они действуют так, что они наигрывают в интересах Ирана. Такая же неофеодальная модель реализована в том же Киеве, и вообще вся украинская трагедия об этом. США как бы напрямую не управляют с Британией, Украиной, да, но по факту вассал действует в интересах сюзерена, а сюзерен такой: я не я и лошадь не моя. Поэтому эта вот новая феодальная реальность, она очень циничная. Людям 20 века сложно ее верить, и как бы это, ну, в очень серьезное уныние ввергает, да. Но, судя по всему, это вот реальность века 21-го.
0: Хомский-то в качестве альтернативы предлагает анархосиндикализм вслед за Бакуниным, значит, но это тоже как будто бы не наш метод. Я бы все-таки вот по поводу любить-не любить. Здесь тоже вот наши слушатели пишут, значит, а что девка, значит, любить-не любить, как терпеть? Это не девка, чтобы ее любили, нужно уважение или страх. Кажется, что так сказать, вот как раз опыт второй половины 20 века и нынешний, и развал Советского Союза, и, так сказать, вот пример Украины, и пример всего постсоветского пространства, это, конечно, про как раз про любовь. Но про любовь к какому-то образу, который сумели продать. А этот образ, конечно же, заключается, так сказать, в человеке. Ну, типа уважение к человеку. Вот, есть оно или нет, это второй или третий вопрос. Но как идею это удалось продать, это то, чего не хватало, и за это и полюбили, и поэтому туда тянутся. Вот мне кажется, что, так сказать, это демонстрация эффективности этого тезиса. Что, конечно, можно за волосы облавку шваркнуть мордой и притащить, и сказать: скотина, целуй там ноги. Так тоже можно. И, может быть, так и будет работать. Не знаю, долго ли или нет. А можно, так сказать, вот так вот, как моя прабабушка говорила, ладыком. Ладыком, надо ладыком. Что ты там ругаешься? Надо ладыком. Значит, вот кажется, что мы вот, у нас не получается ладыком.
1: У нас пока не получается, потому что мы во многом находимся в колониальной зависимости, в которой попали в 90-е. Если говорить на уровне схемы, для того, чтобы тебя уважали, а любовь – это надстройка все-таки над уважением, да? Ну, оно обязательно должно содержать в себе уважение.
0: Да, безусловно, потому, да, это да.
1: Вот, а для того, чтобы тебя уважали, нужно, чтобы распространялись твои идеи. Но, как показывает вся мировая история, идеи хорошо распространяются только одновременно с, ну, материальной культурой, то есть с товарами. И вот как только наши товары вместе с нашими идеями будут широко распространяться по всему миру, да, нас точно сразу будут уважать.
0: Да.
1: А на следующем шаге, произойдет надстройка.
0: Совершенно верно. Да, здесь в этом нет никаких. Тут мы с вами вообще, так сказать, просто на одной стороне. И в этом смысле и к Ирану, так, когда я говорю и про Иран, да, мы просто начали с него. Ему тоже как будто бы этого не хватает. Какого-то образа, который его не любит тоже из-за образа и отсутствия тех самых товаров. Он как бы ничего не может предложить. А мы на себя, так сказать, если будем переносить эти, вот снижать этот, как бы, высоту этих схем, моделей и так далее. Но нам-то тоже надо куда-то подружку там вести, жену, будущую девушку. Мы же знаем, куда мы ее поведем, а куда точно не поведем, да, чтобы понравиться ей. чтобы ей понравиться, чтобы она нас полюбила и зауважала. Да. Так, значит, ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией. Тоже, как бы, почему я говорил, что эти события, так сказать, они превращаются в такой перманентный фон нашей жизни. Вот никак не могут, значит, решить, а кто мог бы. И вот как будто бы решают, что это за представитель может быть по диалогу с Россией. Да, и так, таким образом незаметно мы вновь получили Европу в качестве обязательного, что ли, да, обязательного элемента процесса урегулирования конфликта на Украине. Пока витал дух Анкориджа, Европы не было. Сейчас, так сказать, вот Европа вновь появилась. А кто это может быть? Что это, так сказать? И в чем функция это будет этого высокого представителя?
1: Надо отличать всегда процесс переговорный и процесс мирный. Потому что западная цивилизация, она вообще, которая родилась из античной, у нее же, как интересный такой культурный феномен, воина-торговца. Об этом тоже много исследователей пишут. Ну и Бертран Рассел об этом очень много разбирал. Что пока мы не можем вас убить или захватить, мы с вами торгуем. А как только у нас-то получается, мы переходим от торговли к войне. И это отличает от нашей континентальной, так сказать, цивилизации. Потому что нас, если мы торгуем, то мы не воюем. И Европа, как наследники вот этой вот римской имперской стратегии, и США являются наследниками ее же, да, это постоянная игра с двух рук. То есть мы воюем с вами с помощью наших, так сказать, индейских племен под контролем, а я продолжаю утверждать, что Украина для них это по типу индейцы, они так за континент под контроль поставили, и не только, Африка вся так была поставлена под контроль, когда стравить два соседних племени, а потом выступать посредником. Ой, мы будем с вами вести переговоры, мы вам будем помогать договариваться. И так, в общем-то, белые господа все брали под контроль. И Европа, вот, она играет с двух рук. С одной стороны, она продолжает вооружать и финансировать Киев. А с другой стороны, давайте мы с вами будем вести некий переговорный процесс. У них единственный интерес по переговорному процессу – это ряд, так сказать, товарных позиций, в первую очередь, энергетических, вот, которые бы они хотели бы продолжать все-таки покупать без вот этих вот излишних санкций, потому что увидели, что сама эта модель не работает. Ну, как мы видим, тот же нефтепровод «Дружба», он же продолжает работать. Угу. Значительная часть Евросоюза закупает энергоносители. Потому что в Европе же, как видели, модель России постсоветской, что вы, значит, уничтожаете в России все контуры производства, оставляете только энергоресурсы, все, что надо, вы купите у нас, все технологии, вот, а ваша задача нас обеспечивать, так сказать, дешевым нефтью и газом. 5 лет они от этого пострадали, быстрой перемоги не получилось, Россия не аннигилировалась, раз не получилось, то хорошо бы было бы сохранить модель, когда Россия продолжает воевать на периферии с их, так сказать, прокси, вассалами, Киевом. Сейчас мы видим, они еще подключают, прокачивают по этой теме Прибалтику. Ну и мы видим, что Армения тоже делает с Азербайджаном все для того, чтобы открыть еще и Закавказский фронт, назовем его так, который будет одновременно против Ирана и против России, а самое главное, против уникального транспортного коридора, который, называется Север-Юг, но да. Он соединяет Северный Ледовитый океан фактически с Индийским. Вот как они действуют, но они на самом деле действовали так всегда. Об этом очень хорошо показано, в общем-то, в том числе даже в наших 17 мгновений весны, оно же о чем фильм, если выкинуть Штирлица, образы все яркие, о том, как пытаются вести переговоры с нацистской Германией, несмотря на то, что союзниками является Советским Союзом, да, и нацисты готовы отправить же генерала Вольфа. Но это я специально общекультурной нашей, так сказать, скрепу, которую мы все знаем и которой владеем. Да, это их традиционная история, то есть вести переговоры, пытаясь кинуть тех, кто на Востоке, тех, кто являются носителями чуть иной этики и нравственности. Потому что у нас самое главное не совместимость с западным миром, она нравственно-этическая, а нравственность и этика, она, как известно, проистекает из онтологии, то есть из той картины мира, которую ты видишь. А их картина мира очень простая, не зря у них раб и славянин – это однокоренные слова. Что у американцев, ну, у англичан, да, slave, слав, что у немцев – склав, это тоже раб. Они всегда смотрели на восточное пространство как на недоколонизированное пространство в Евразии. Это, в общем-то, как началось с эпохи великих географических открытий. А по отношению к нам это как началось со времен Александра Невского. Но это, в общем-то, одна из парадигм нашего цивилизационного развития, что мы постоянно обороняемся на Западе и постоянно двигаем развитие на Восток. Так, в общем-то, Русь и Россия возникла и всю жизнь живет.
0: Но они между собой воевали не меньше и попереклашматили друг друга не меньше.
1: Конечно, они правильно, они между собой воевали очень долго и пришли к выводу, что правильнее воевать вместе в колониях. В этом и есть их вывод.
0: Но смотрите, парадокс, вот тут про британку, конечно, которая гадит, мы тоже привыкли. Значит, и в 12 году, 1812 году, и в 41 году союзники России, там и там была Британия.
1: Союзники по неволе, ну, потому что уж больно попали в собственную... Ну, проблемы начались, ну, собственные огромные. Поэтому история с Гитлером очень широко исследована. Вот, они сами его долго выкармливали. Но потом что-то пошло не так. Вот, и тот, кого они выкармливали, в первую очередь попытался задушить их самих. Но это же тоже, если мы почитаем переписку того же Сталина с Черчиллем. Очень, кстати, неплохое переиздание на Шаравио недавно сделали. Мне как бы подарили как раз тот том. У меня еще было советское издание. Там очень четко видно, как Черчилль всячески оттягивает открытие второго фронта. То есть прямо, то есть они могли бы это сделать и в 42-м попытаться году, и в 43-м. Но нет, они делали ставку, чтобы подольше, так сказать, повоевал Советский Союз с нацистской Германией. И только уже потом, когда стало очевидно, что Советский Союз может дойти фактически до Испании, а в это время и во Франции были сильны социалисты, и в Испании очень были сильны. Они побежали открывать свой, ну вот именно второй фронт, хотя его значение уже было во многом ничтожно, потому что хребет уже был сломлен. Это вот как раз пример их, так сказать, стратегического поведения. Переговоры ведем как можем, ласку, так сказать, комплименты, ну как, знаете... В Одессе говорили в свое время, понтов не жалеть, денег не давать. Угу. Это вот формула, собственно, которой действуют британцы. Вот сейчас они тоже понтов не жалеют. Ну.
0: Так, ну давайте про Европу поговорим еще тоже. Тут Мадьяр выступил против отмены права вето внутри Евросоюза. Тоже об этом, так сказать, уже не первый год идет дискуссия. На этот раз вот Мадьяр озвучивает эту идею. Да? Но мы помним, что, так сказать, вето не позволяет в Европе принимать решения. Но часто, так сказать, часто в Венгрии этим пользовались. А теперь, значит, премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр официально выступает против отмены вот этой, так сказать, принципа единогласия. И вновь возникает вопрос, что, так сказать, припекает, уже типа в Брюсселе приняли решение отказаться от этого принципа?
1: Ну, я думаю, что евробюрократия давно хотела бы перетащить все рычаги правления на себя. У них не очень получается, потому что в ряде стран, то, что называется национальные органы власти, они еще и брыкаются. Ну, по крайней мере, пытаются. Но не везде же топ-менеджмент этого
0: BlackRock, да,
1: Германии, да, пришел к власти. Где-то они держатся. Поэтому этот процесс, который вот вы в виде новости, так сказать, вскрыли, показали, он идет уже лет 10. Угу. А то и больше.
0: Но тут любопытно, и... что Орбан это все смещали, значит, а это же позиция, это в том числе и Орбана. И вот пришел как бы не Орбан пришел, а дух Орбана остался по многим вопросам.
1: Ну, тут как в этом, убив дракона, главное самому, да, не стать драконом.
0: Да.
1: При том, что мы помним, что Мадьяр, это же на самом деле выкормыш системы Орбана. И там же на самом деле их конкуренция была не по поводу каких-то идеологических основ. А к Орбану были претензии в первую очередь в кумовстве, что он везде своих зятьев,
0: в коррупции,
1: родню расставил. Да? Причем не просто коррупция, а именно кумовство. Страна маленькая, все друг друга знают. Ну, нельзя скрыть, когда ты близких родственников и особенно там, ну, зятьев расставляешь на сладкие посты. И вот в этом были претензии. А, в общем-то, ну, консолидированный курс на евроскептицизм, назовем его так, вот, ну, вот, что мы в Европу интегрируемся, но мы скептически смотрим на власть конкретно Брюсселя. Потому что там же есть две концепции Европы. Европы как союза, ну, вот, национальных государств, назовем это так, и Европы как нового наднационального вообще образования, которое должно всех, так сказать, перемолоть, и на выходе будет какой-то такой новый кисель. Это, в общем-то, борьба этих концепций идет уже на протяжении 15-20 лет. Ну вот как расширение на восток произошло в 2004 году Евросоюза, вот эти две концепции начали бороться.
0: Смешно. Я был в Венгрии в 2014 году. Тогда, кстати, это был первый срок Орбана. В Будапеште. Значит, основная претензия, знаете, какая была у жителей столицы к Орбану? Что он слишком часто...
1: Не могу представить.
0: Что он слишком часто перекладывает плитку на набережную. Вот просто жители Будапешта это просто все время раздражало, потому что он все время перекладывал плитку, ну, с хорошей на новую. Вот это их все время раздражало. А так сказать, были довольны. Ну что, пора заканчивать, хотя тут еще там Мадьяр пригрозил президенту Венгрии импичментом, и там есть процессы, в том числе с Украиной. Решат, Семен, вопросы с Украиной? Так сказать, представители там, в Киеве сейчас говорят, что у нас нет разногласий с Будапештом, мы готовы, так сказать, вот, решить любые вопросы. Решат или нет? Односложно.
1: Локальные вопросы, которые касаются по Закарпатью, может быть, решат. Стратегические вопросы, то есть, например, транзит оружия через Венгрию, то, чего не хотел делать и Орбан, вряд ли решат. Ну, вот так максимально коротко.
0: Спасибо большое. Политолог, журналист Семен Уралов был с нами на прямой связи. Всего доброго.
2: Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле завершились переговоры лидеров России и Танзании. Товарооборот России и Китая может вырасти. Певец-шаман оригинально поддержал выпускников перед ЕГЭ по русскому языку. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет цветов после завершения переговоров в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня. Новая встреча лидеров состоится уже через день в северной столице на Петербургском международном экономическом форуме. Товарооборот Китая и России по итогам этого года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов. Об этом заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на полях КМФ. По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой. Кроме того, он отметил, что туристический поток из Китая в Россию превысит допандемийный показатель и составит более 2 миллионов человек в год благодаря продлению безвизового режима. Дополнительные подразделения «Барс Донецк» создадут в Донецкой Народной Республике для защиты энергообъектов и дорог от беспилотников ВСУ. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. По его словам, в регионе, помимо противовоздушной обороны, также действует система РЭП «Купол Донбасса». Они также будут использоваться для защиты дорог от атак ВСУ. Глава региона отметил, что противник атакует бензовозы, маршрутный транспорт. Поэтому защита со стороны мобильных огневых групп сейчас как никогда актуальна. Порядка 13 тысяч номеров по проекту круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» находятся в активной стадии реализации. Проектируются, получили разрешение на строительство, а некоторые уже возводятся. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там добавили, что «Пять морей и озеро Байкал» является самым масштабным проектом государственно-частного партнерства в туризме, в рамках которого создаются круглогодичные морские курорты в России. Подчеркивается, что по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Средства распределяются между субъектами и помогают обеспечить создание новейшей туринфраструктуры, сказал Чернышенко. Шансы на то, что российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер встретятся в финале открытого чемпионата Франции, вполне реальны. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В среду Шнайдер, посеянный по 25-м номерам, выиграла в четвертьфинале открытого чемпионата Франции в Париже у первой ракетки мира белорусской Арины Соболенко. Теперь ей предстоит встреча со 114-й теннисисткой мировой квалификации Майей Хвалинской из Польши. В другом полуфинале Ролан-Гаррос встретится россиянка Мира Андреева и Марта Костюк из Украины. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, шаман, поддержал школьников перед ЕГЭ по русскому языку, представив специальную версию своего хита «Я русский, сдай русский». Певец пожелал школьникам удачи. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: 20 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый вечер. С нашей студией на прямой связи украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Начнем мы, к сожалению, с не очень позитивной темы. Она скорее имеет обратный посыл, обратный стимул, а именно удары ВСУ, удары киевского режима, которые наносятся по мирным гражданам. За последнее время это уже не первый, число жертв растет. И у меня лично возникает ощущение, что сначала Старобельск, а потом автобус с людьми, которые в Крым направлялись, как будто... Как будто бы это только начало чего-то большего и более страшного. Как будто, знаете, какие-то то ли поводья отпустили где-то там. Нет у вас такого ощущения?
3: Но дело в том, что мы все больше видим, как западные страны переходят на открытый террор именно мирных жителей. И такая тактика, она на самом-то деле для них... не нова, потому что они ее уже многократно применяли. Даже, например, если мы посмотрим, как действует израильская армия в секторе Газа, то, собственно, там точно так же именно вот террор мирного населения, это считается нормой. Например, террор мирного населения в Ливане, убийство мирного населения, это также является нормой. И, собственно, вот тот же удар по детям в школе в Иране, это тоже для вот Соединенных Штатов и Британии, Израиля и стран Евросоюза, это норма, потому что это у них, по сути, вписано в концепции, каким образом они вот планируют себе вести боевые действия. И на самом-то деле... Вот подобная тактика нам просто прямо говорит о том, что в доктринах и в документах, каким образом западные страны мыслят войну 21 века, то там на самом-то деле гражданское общество – это мишень. И, собственно, вот информационное пространство – это также поле для боевых действий. То есть это ложь, фейки и так далее. То есть это все в полной мере сейчас применяется. И сейчас... Когда мы видим вот подобные теракты, подобные военные преступления, которые фактически поставлены вот в систему, потому что и вот удар по пассажирскому поезду в Джанкое вчера, и вот сегодня удар по автобусу, это не что иное, как именно последовательный каскад действий, и, собственно, эта вся история также напрямую говорит, кто стоит за этими всеми ударами, потому что натовские дроны «Камикадзе», они не могли бы наносить такие точные удары на такие дистанции без самого главного фактора – это спутниковой связи. Сейчас, на данный час, объективно, только вот есть две системы спутниковой связи – американская и британская. Это Starlink и OneWeb. В любом случае, эти системы связи, конечно, они полностью военные в первую очередь. Пускай даже их и записывают на каких-то фунтов в виде там Илона Маска или других там юридических или физических лиц, но здесь от перемены мест слагаемых суммы не меняется, и благодаря вот этим системам связи фактически вот вражеские дроны могут пролетать огромные расстояния и, собственно, вот наводиться по видеоканалу, таким образом просто не реагируя на различные системы РЭП.
2: Понимают ли те люди, которые дают приказы, наш менталитет? Потому что, не знаю, как у многих, но лично у меня, я, конечно, далек от линии боевого соприкосновения, далек от наших прифронтовых регионов, и, находясь в теплой студии в Москве, можно разные эмоции испытывать, но я чувствую не страх, а эмоции прямо противоположные. Еще больше есть некой, что ли, решимости в правильности того, что мы делаем, еще больше есть убеждение в том, что то, чему мы сейчас противостоим, оно античеловечное.
3: Безусловно, такие удары, они имеют очень серьезную стратегию со стороны западных стран. И, конечно, у вот большинства населения именно вот здравое негодование, естественно, никто тут не испугается, это исключено с учетом нашего менталитета. Вот с точки зрения, например, провокации ситуации внутри Российской Федерации, то это очевидно, это из этой серии, потому что ядерную сверхдержаву невозможно победить на поле боя, потому что в случае, например, каких-то печальных сценариев, не дай бог, то в любом случае есть ядерный аргумент, и Соединенные Штаты с Британией это прекрасно знают. Поэтому сейчас нужно понимать, что самый главный удар западных спецслужб, он направлен помимо того, что на ослабление нашей русской армии, на удары по нашей экономике, самый главный удар, он наносится по, собственно, вот внутренним различным процессам, по нашему обществу, на то, чтобы нас разобщить, стравить, втянуть какие-то вот гражданские внутренние дрязги, противостояния, интриги, склоки и так далее. И на это сейчас кинуты фактически все ресурсы натовских спецслужб. Это просто логика здесь, на самом-то деле, все это абсолютно очевидно. И, конечно, вот основная работа наших противников сейчас сконцентрирована на том, чтобы разорвать нашу родину изнутри и, собственно, сделать так, чтобы мы фактически даже вот в мирных регионах, где вот война вроде как и далеко, но тем не менее, чтобы там системно были очень большое количество несправедливостей различных, на которые люди должны будут реагировать, и таким образом получается вот неосознанно играть на сторону врага. То есть это такая основная история, на которую рассчитывают противники, и это они прописали в своих различных доктринах, которые сейчас реализуют на практике.
2: И вот как раз в этих условиях, что мы, как официальные СМИ, можем сделать для того, чтобы минимизировать ущерб, в том числе и каким-то образом в рамках общества? То есть каковы должны быть наши действия? Я сейчас не конкретно про спутник говорю, я в целом размышляю о том, какая сейчас, не знаю, миссия, задача лежит на традиционных российских средствах массовой информации в таких условиях.
3: Но здесь, очевидно, в первую очередь нам нужно вот, понимать, что средства массовой информации – это история про мягкую силу, про вот, возможность правильного мировосприятия у наших граждан. И это, безусловно, в фокусе самое главное – это донесение правды. Потому что чем больше мы будем объяснять нашим соотечественникам, что на самом-то деле происходит, тем, естественно, будет более уверенно люди себя будут чувствовать. И это, конечно, вот определенный приоритет, поэтому на это должны все-таки сконцентрированы быть все наши силы, потому что без вот миропонимания у людей действительно вот могут начаться серьезные проблемы, когда, конечно, вражеские различные вот информационные сети будут вводить в заблуждение людей, вызывать панику, истерику, спрос и так далее. И в этом плане это на самом-то деле очень такая может получиться печальная история, потому что вот сейчас, вот я думаю, что очень многие наблюдают за определенным вот дефицитом временным топлива в Крыму. И вот есть даже вот некоторые ограничения на там, покупку там 100 или 150 литров вот, топлива в одну машину, и таким образом, собственно, это вот пытаются выдать как некая вот такая вот история про панику, про вот ажиотаж, что, мол, смотрите, вот в результате ударов натовских дронов там якобы там бензина и дизеля не хватает и так далее, там чуть ли не вот непонятно, что там будет происходить в Крыму в ближайшие месяцы и так далее. Когда противник разгоняет все эти нарративы, то здесь нужно на самом-то деле вот людям максимально рассказать ситуацию, так как она есть, потому что ведь на самом-то деле с точки зрения вот обычного спроса у нас в Российской Федерации, то, безусловно, топлива вот хватает. С учетом некоторых проблем логистики в Крыму, то, безусловно, там это в ближайшее время выровняют без каких-то либо проблем. Но с учетом информационной кампании, с учетом вот разгона паники, то многие люди, конечно же, начинают закупать топливо в неадекватных количествах, и это, конечно, аномалия. И гасить вот эти аномалии, конечно же, можно только ограничениями, потому что если вот эту панику стимулировать, то это дело неблагодарное. И здесь нужно понимать, почему так происходит. Потому что если мы возьмем ситуацию с Армурским проливом, то и ценами на нефть, на бензин, дизель и так далее, очевидно, сейчас просто для нашей страны максимально выгодно продавать за границу как можно больше топлива, как можно больше бензина, дизеля и так далее. Потому что, конечно же, цены на международном рынке, они просто вкратно выше, нежели внутри Российской Федерации. И поэтому, для того, чтобы наполнить максимально в этот пиковый момент российский бюджет, конечно же, все излишки максимально продаются на международный рынок, потому что укрепление нашей экономики – это базис, это основа Это вот то, без чего, собственно, невозможно вести успешные боевые действия. И без экономики просто невозможно вот русской армии вот предоставить тот уровень обеспечения, который нужен. И сейчас, конечно, нашей стране с точки зрения вот именно достижения экономических показателей очень важно, чтобы максимально воспользоваться тем временем, когда цены на нефть просто колоссальные, и максимально, собственно, продать за границу вот по хорошей цене, чтобы обеспечить рост экономики и наше благосостояние. И, конечно же, внутри Российской Федерации оставляют топливо ровно столько, сколько нужно для стандартного вот среднегодового потребления, то есть ни больше, ни меньше. И, естественно, когда начинается аномальный спрос, то тут, получается, есть небольшой просест. И, конечно, это все вот сейчас власти регулируют различными вот вводами ограничений, чтобы, собственно, вот эти вот аномальные скачки вот спроса, они не влияли, в общем, на ситуацию. И вот для большинства людей, конечно, эта вся история вот очень труднодоступная, но тем не менее, полагаю, что наша вот такая основная функция все-таки объяснять нашим соотечественникам даже вот такие вот хитросплетения, которые касаются и международного рынка, и аномальной вот высокой цены на нефть на международном рынке, и вот какая наша роль в этом всем моменте, и, собственно, почему есть определенные вот перепады с учетом логистики и с учетом вот вражеских различных информационных кампаний, которые стимулируют панику и таким образом создают аномальный спрос. Поэтому здесь вот в этих моментах очень важно разбираться, и вот хорошо, что у нас есть возможность нашим зрителям, нашим слушателям в такой доступной, понятной манере, собственно, все эти моменты прояснить.
4: Дмитрий, давайте вернемся к вопросу про дроны, потому что да, мы понимаем, что с одной стороны мы можем констатировать, что противник, враг перешел к тактике определенной, о которой мы уже сказали. Наши действия в данной ситуации, мы сейчас не берем то, что происходит в зоне СВО, там бойцы выполняют поставленные задачи, это мы все понимаем. А вот на уровне, который ближе к нам, ближе к обычным слушателям, что делать-то в такой ситуации?
3: Ну, безусловно, я думаю, что каждый вот для себя принимает решение об уровне угрозы. И если, например, у людей планы на Донбассе там, или в новых регионах, то, естественно, нужно предпринять максимально какие-нибудь меры вот, предосторожности. Если можно эти планы переложить, то, естественно, нужно это сделать, потому что, как-никак, основные трассы сейчас, вот трасса Новороссия, она подвергается ударам, и это, на самом-то деле, определенный вызов нашим расчетам ПВО, потому что еще действенного и комплексного технического решения не найдено пока еще, чтобы полностью обнулить данную угрозу. И в этом направлении активно работают, поэтому сейчас, конечно, нужно максимально себя поберечь. И, собственно, вот если выдвигаться в эти направления и по максимально безопасным дорогам, это, я думаю, что вот ключевое, то, что можно уже, в принципе, порекомендовать людям с учетом объективно вот такой прокси войны против блока НАТО.
4: Говоря о блоке НАТО, не только Российская Федерация замечает украинские дроны в своем воздушном пространстве, но и страны Европы. И вот премьер-министр Эстонии напрямую признал, что невозможно практически гарантировать, что украинские дроны не будут летать в их воздушном пространстве. Это что? Это индульгенция на дальнейшие действия с использованием воздушного пространства этих стран? Или это фактическое признание собственного бессилия в контексте именно дронов?
3: Ну, дело в том, что это и то, и другое, потому что в любом случае страны Прибалтики, Польша, вот это эти страны, которые не обладают военным и политическим суверенитетом для того, чтобы вести какую-то диаметрально другую вот внешнюю политику или внутреннюю, нежели, собственно, вот обозначают и США, и Британия. Поэтому, очевидно, здесь мы видим, как Прибалтика просто публично признается в том, что сбивать что-то в их воздушном пространстве они не могут без согласования с НАТОвским генштабом. А с учетом того, что эти дроны фактически НАТОвские, то никаких гарантий, что эти дроны перестанут летать, конечно же, страны Прибалтики дать физически не могут. И Здесь мы просто на этом примере можем посмотреть, насколько все-таки обладают суверенитетом те страны, которые входят в блок НАТО и в Евросоюз, потому что де-факто, как оказалось, эти страны даже повлиять не могут на то, что у них в небе там летает и в какие конфликты их вот реально втягивают, потому что получается так, что страны Прибалтики действительно сейчас вот такими ударами через их воздушное пространство просто напрямую втягивают, вы только вдумайтесь, прямую конфронтацию с Россией. Это, конечно, история, я думаю, что мало кому-то нравится из страновой элиты в Прибалтике или в Польше. И, конечно, вот они бы и рады что-то сделать для того, чтобы предотвратить вот подобную эскалацию, но, тем не менее, кроме того, что выходить в публичное поле и признаваться в том, что у них нету суверенитета, что они никак не могут повлиять на то, что сбивать в их воздушном пространстве, а что не сбивать.

0: ситуация, у них другой взгляд на эту всю историю. Конечно же, они не хотят, чтобы на территории Прибалтики или Польши вот началась вот бойня такая же, как на Украине. И поэтому они пытаются, естественно, каким-то образом вот эту ситуацию нивелировать. И поэтому мы видим, что одни вроде политики в Прибалтике начинают сыпать грозными заявлениями, как они будут там побеждать Россию в каких-то социальных сетях или в СМИ. Ну, а, собственно, те люди, которые там планируют жить и которые там планируют там строить бизнес или свое будущее, то у них заявления совершенно другие.
1: При этом в Европе уже начинают задавать вопросы, пока не на уровне Еврокомиссии, хотя я искренне не понимаю, почему, но, возможно, когда-то и до этого дойдет, но пока на уровне именно таком диванно-обывательском начинают задавать вопросы, на что были потрачены сотни миллионов евро, которые уже выделялись для того, чтобы обезопасить воздушное пространство от тех же дронов.
0: Дело в том, что в Евросоюзе никто, видимо, там не читал мелким шрифтом, что там написано в этих всех различных там договорах и соглашениях. Там в первую очередь речь шла о безопасности натовских наемников, вот, и гауляйтера Зеленского, и поэтому, естественно, все возможности вот, противовоздушной обороны Евросоюза они отправляли именно в натовскую частную военную компанию ВСУ, и поэтому, конечно, когда речь вот, дошла уже до, собственно, вот, возможности сбивать хоть что-то в небе в Прибалтике, то, как оказалось, там просто физически ничего нет. И в этом отношении также нужно понимать, что отвечает за воздушное пространство над Прибалтикой, над Польшей, все-таки натовский генштаб. И поэтому, собственно, даже и при наличии различных ракет ПВО или там, ракет-перехватчиков и так далее, приказ можно вот отдать только через натовский генштаб. Ну, а, собственно, если там будут это пытаться делать какие-то там эстонские, литовские или латвийские политики, то военные просто посмеются над ними, потому что, собственно, у них нету таких полномочий, чтобы где-то кому-то там приказы раздавать. Это самая полноценная такая вот внешняя оккупация Прибалтики, это вот колония, и, конечно, местные вот эти царьки там и элитки, они не имеют возможности, чтобы указывать метрополии, что и как делать.
1: А теперь давайте смоделируем ситуацию. Вот сегодня, насколько я помню, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за сутки сбито там примерно 760 дронов. Часть из них летели на Петербург, часть из них были запущены, большая часть была запущена с территории тех стран, о которых мы говорим, поскольку это чисто географический фактор. Дронов ожидаем больше, потому что поставки растут. Соответственно, в какой-то момент неизбежно мы увидим некий даже больший по масштабу прилет на территории тех стран, которые случились в Румынии, возможно, жертва и тогда что? Тогда тоже аналогичная реакция будет?
0: Но дело в том, что здесь нужно понимать, Соединенные Штаты и Британия уже, судя по всему, с учетом использования регулярного воздушного пространства Польши и Прибалтики, уже решили, что в Польше и в Прибалтике должен быть еще один фронт. Это, можно сказать, факт, который сейчас подтверждается вот такими вот прилетами по территории Российской Федерации натовских дронов «Камикадзе». И логика здесь достаточно понятна и очевидна, потому что натовская частная военная компания ВСУ на поле боя долго не сможет простоять, и, конечно, нужно растянуть максимально силы нашей русской армии по различным фронтам, и поэтому именно такая логика, она лежит в основе, почему, собственно, наносятся удары через воздушное пространство Польши и Прибалтики. Раньше же ведь такого не было. И поэтому сейчас, очевидно, вот расчет именно такой, чтобы уже вот наша русская армия, с учетом вот подобных действий со стороны стран Прибалтики и Польши, уже начала определенные мероприятия по вразумлению там местной вот элитки, страновой элиты и так далее. И в этом отношении именно к этому стимулируют через такие вот удары. Именно поэтому здесь очень сложный на самом деле вопрос. Нельзя так однозначно сказать, где правильное решение. То есть либо это иранский сценарий, когда просто ракетами и дронами можно, так сказать, объяснить популярно, что ни в коем случае нельзя через воздушное пространство пропускать вражеские там дроны-камикадзе, которые летят в сторону России. либо это какой-то другой сценарий, то

0: здесь в любом случае у нас не хватает данных для того, чтобы рационально, адекватно вот эту ситуацию оценить. И вот с учетом того, что четко видно и то, что бросается в глаза, то сейчас, конечно же, Российская Федерация, наша Родина, старается исключить прямого военного столкновения с блоком НАТО для того, чтобы не растягивать силы и, собственно, не ввязываться в войну с противником, который экономически в несколько раз больше.
1: Дмитрий, у нас чуть меньше минутки остается. Сейчас у нас активное взаимодействие с Белоруссией как раз происходит, ядерные учения в том числе. Охладит это пыл тех, кто рвется открыть новый фронт, или все уже определено, и даже раньше 2030 года, который нам называли как одну из дат, все-таки что-то может произойти?
0: Дело в том, что у Российской Федерации вот самый такой большой и действенный арсенал ядерного оружия, и просто изобилие различных вот носителей этого ядерного оружия, которые гарантируют просто уничтожение противника. Но тем не менее мы видим системные удары по территории Российской Федерации со стороны США и Британии. Для того, чтобы вот себя обеспечить вот в безопасности, то сейчас планируется вот Польшу и Прибалтику просто поджечь. Поэтому здесь очевидно, что эти удары продолжатся, и все-таки между США и Британией и Российской Федерацией нужно вот говорить за некие условия о дальнейшем сосуществовании с учетом того, что к ядерной войне уже не так долго осталось.
1: Дмитрий Василец, политический общественный деятель, в эфире «Радио Спутник», выпуск новостей, вернемся в прямой эфир.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского, который присвоил подразделению ВСУ название в честь преступников украинской повстанческой армии, признанной в России экстремистской и запрещена. Недавно Зеленский присвоил ей это наименование. После этого президент Польши Карл Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды – ордена Белого Орла. Соединенные Штаты сохранят санкции против Ирана в полной мере до тех пор, пока Иран не откажется от обогащения урана и имеющихся запасов обогащенного материала. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Глава Комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи в конце мая заявил РИА Новости, что вопрос о вывозе обогащенного урана из страны сейчас не обсуждается на переговорах с Соединенными Штатами. Полиция Испании назвала предстоящий визит Папы Римского Льва XIV крупнейшим логистическим вызовом безопасности за более чем 200 лет своей истории. Визит понтифика в Испанию пройдет с субботы по 12 июня. Ранее власти королевства и автономных сообществ уже объявили о специальных транспортных, санитарных и силовых мерах в связи с мероприятиями. Полиция уточнила, что в операции задействует более 15 тысяч сотрудников разных подразделений. Кроме того, в распоряжении силовиков будут около 600 автомобилей, самолет, 7 вертолетов и 16 дронов. Киргизия впервые вошла в состав непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций, передает корреспондент РИА Новости. За включение страны в состав Совбеза на 2027-2028 годы проголосовала Генеральная Ассамблея. Киргизии при этом понадобилось 4 тура. За место в Совете безопасности с государством соперничали Филиппины, но трижды никто не набрал необходимых 2/3 голосов. В ходе 4-го тура Киргизию поддержали 142 государства, а Филиппины получили 49 голосов. В среду Генеральная Ассамблея выбрала 5 новых и непостоянных членов Совбеза. Мандаты получили 2 западноевропейских государства, по 1 из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав Совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия. Количество открытых в школах России космических классов приблизится к 500 к концу 2026 года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он рассказал, что в 2022 году для более продуктивного взаимодействия с вузами был создан консорциум вузов «Созвездие Роскосмоса». Сейчас в нем уже 28 ведущих учебных заведений страны. В среднем ежегодно в них обучается более 4500 целевиков Роскосмоса. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
6: 20 часов 33 минуты. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нашей студией на прямой связи политический общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, еще раз приветствую.
7: Здравствуйте еще раз.
6: Предыдущую получасовку мы закончили как раз на обсуждении темы, связанной с дронами в Европе. И теперь предлагаю так несколько плавно перейти на заявление постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, который решил немножко углубить нашу обсуждаемую тему и призвал страны Европы и Соединенные Штаты сбивать уже беспилотники и ракеты российские над украинской территорией. У меня возник логичный вопрос в таком случае. Если вы не в состоянии сбить украинские беспилотники на собственной территории, есть ли у вас возможность сбивать все то, что летит сейчас со стороны нашей на территорию Украины?
7: Дело в том, что Соединенные Штаты, Британия, некоторые страны Евросоюза уже давным-давно изо всех сил пытаются сбивать наши дроны и ракеты. И ни для кого не секрет, что в вот, американских комплексах ПВО «Патриот» и различных европейских, типа «Насамс» и так далее, то там находятся конкретно американские, британские, польские, немецкие офицеры. И, собственно, непосредственно ракеты также поставляются во все эти комплексы прямо напрямую с натовского военно-промышленного комплекса. Поэтому здесь просто вот пан Мельник отрабатывает то, что уже на самом-то деле отработать невозможно, потому что очевидно, что никакой Украины как независимого государства уже давным-давно не существует. Но в этом отношении все-таки пан Мельник решил вот еще раз обозначить то, чего на самом-то деле уже де-факто нет. И поэтому мы слышим такие заявления, потому что для вот пана Мельника и для ему подобных очень важно сохранять иллюзию того, что Украина – это независимая и суверенная страна. А на самом-то деле мы видим, что это просто территория, которой на правах частной собственности управляют из Вашингтона и Лондона. Ну а, собственно, от Зеленского уже мало что зависит, потому что он не читает ничего, кроме как то, что ему привозят, вернее, там присылают в суфлер конкретно из Лондона и Вашингтона. Конечно, если брать вот обычных людей, до большинства это уже дошло, поэтому зачем пан Мельник говорит про то, что когда-то было правдой, мне непонятно.
6: Вы упомянули как раз Зеленского. Недавно он отправил письмо в Вашингтон, видимо, тоже часть той работы, о которой вы упомянули. И Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, также заявила, что это письмо носит показушный характер, поскольку таким образом Зеленскому важно показать, что у него есть прямой контакт с Трампом, что они, мол, письмами обмениваются. Согласны с Марией Захаровой?
7: Полностью солидарен с Марией Захаровой. Я понимаю, что в рамках дипломатического этикета определенного она многое не может говорить в полной мере, и поэтому, собственно, обозначает это так, чтобы было максимально всем понятно. А так, в принципе, действительно, собственно, от Зеленского на самом-то деле вот уже тут мало что зависит, и поэтому абсолютно без разницы, сколько там, кто там писем напишет внутри вот оккупированные блоком НАТО территории остатков Украины. Здесь вопрос именно в том, какие возможности есть у натовского военно-промышленного комплекса. И, кстати, глава Пентагона Хексет, он, по сути, напрямую обозначил, что он и рад бы чем-то вот содействовать натовской частной военной компании ВСУ, но там вопрос даже не в деньгах, а в том, что этих ракет физически просто нет. И поставки в приоритете сейчас идут американской армии, которая вокруг вот Ирана сконцентрирована, и, собственно, там у них угроза с точки зрения Пентагона выше, и поэтому, очевидно, вот ракет у них просто физически не хватает. А так, если бы у них не ситуация с Ираном, конечно, они бы максимально все ракеты предоставили своей же натовской частной военной компании ВСУ, потому что Пентагон, это, по сути, вот, на правах частной собственности вот, является обладателем этой самой частной военной компании. И, конечно, они воспринимают ВСУ как свою частную собственность и свой актив. И, собственно, глава Пентагона это, можно сказать, прямым текстом обозначил.
6: Продолжим заявление Марии Захаровой обсуждать в рамках Петербургского международного экономического форума. Она в том числе пообщалась с иностранными журналистами и обнаружила там корреспондента BBC, который отказался освещать теракт в Старобельске, но тем не менее приехал на экономический форум в Российскую Федерацию, и она на это напрямую указала. Эта история может повлиять в позитивном ключе на тот формат информационной войны, который сейчас в нашу сторону ведется рядом британских и американских холдингов и средств массовой информации?
7: Безусловно, в медийном поле это будет иметь место. С точки зрения вот правдивого освещения, ну давайте просто логически представим, вот как западные средства массовой информации будут освещать, например, там удар по Старобельскому колледжу, там, где погибли дети, удар по железнодорожному пассажирскому поезду, удар по, собственно, вот рейсовому автобусу, там, где погибли мирные жители. То есть эти все вот информационные сюжеты, они должны также обозначать, что эти все удары, эти все убийства мирных жителей стали возможны благодаря корпорации Илона Маска и его связи Starlink, которая на правах частной собственности, как показала практика, принадлежит Пентагону. И, собственно, вот благодаря вот этой связи Starlink, то дроны Камикадзе могут вот так вот убивать мирных людей в режиме реального времени. Ну, а те, собственно, военные преступники, которые непосредственно это все исполняют, то это наши подчиненные, которые в рядах натовской частной военной компании ВСУ выполняют все наши приказы, которым, получается, западные страны напрямую со своих бюджетов платят зарплату. То есть, понимаете, эта тема, она табу для западного обывателя. И, конечно, они никогда правду не скажут, потому что тогда, получается, население Евросоюза, США, Британии все больше будут понимать, что ими правят самые настоящие вот военные преступники, которые реально мир очень быстро могут привести к прямому ядерному столкновению, и для человечества просто очень быстро все закончится.
6: У нас тут слушатель наш постоянный Григорий Л. Предложил свежую идею, раз уж у нас сейчас идет экономический форум, к нам много иностранцев приезжают. Что если нам не делать ставку именно на официальные СМИ зарубежные, которые себя уже несколько дискредитировали, если нам в рамках там, взаимодействия с Министерством обороны в те места, где это возможно, организовать поездки не для официальных журналистов, а для блогеров, для тех, которые захотят зарубежных, для того, чтобы они показали то, как происходит это на самом деле. Или это утопический сценарий?
7: Я понимаю вот желание постоянного вот зрителя действительно созидательно повлияет на очень серьезные процессы. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что вот западные социальные сети, западные видеохостинги – это очень-очень жестко тоталитарные фактически структуры. И у них цензура называется нормами их сообщества. И как только начинаешь говорить правду на Ютубе или на других платформах западных, то получается моментально вот у тебя просто сначала снимают монетизацию с твоих видео, ну а дальше, собственно, просто удаляют канал, если ты эту правду продолжаешь говорить, несмотря на, собственно, потерю денег. Я это дело все прошел, у меня на Ютубе было более 1 000 000 подписчиков, и, собственно, вот я прекрасно понимаю, как работает западная машина цензуры и пропаганды, и поэтому здесь не нужно питать иллюзий, потому что каждый вот публичный лидер мнений, если он прям не супер-мега-большой, например, как тот же Такер Карлсон, вот, или некоторые еще персонажи, а, например, является, например, медийщиком или блогером или лидером мнений такого среднего звена, то это достаточно рискованная история, потому что вот, западные видеохостинги, вот, и социальные сети просто вот заблокируют эти все ресурсы, и человек останется просто на улице без денег. Вот такая вот жесткая тоталитарная история со стороны вот якобы свободного и независимого интернета, потому что практика показала, что эта система цензуры и контроля, она гораздо более эффективна, нежели та, которую выстраивали Соединенные Штаты через печально известный USAID, потому что через USAID они покупали лидеров мнений, средства массовой информации, давили там на редакционную политику и так далее. И, собственно, это все нужно было до того, пока не появился интернет и, собственно, глобальные видеохостинги и социальные сети. А когда, собственно, все это дело уже появилось, когда на вот видеохостингах и социальных сетях аудитория уже значительно больше, нежели на любом средстве массовой информации, вот, в сотни раз, то, очевидно, вся эта история уже давным-давно перешла в формат, когда вот USAID стал неэффективен, его просто закрыли, ну, оставили при этом, конечно же, корпорацию Google, ну, и, собственно, другие корпорации, которые также, получается, на медийном поле являются самыми настоящими машинами пропаганды и тоталитарной цензуры.
6: Да, и это все ведет еще и к сегментации аудитории, когда мы плавно возвращаемся как будто на несколько веков назад, когда не существовало между государствами глобальных каких-то путей для коммуникации, и когда мы новости получали в том числе исключительно из традиционных СМИ, как будто бы мы к этому потихоньку движемся.
7: Ну, на самом-то деле, вот если так разобраться, то очевидно, вот с учетом агрессивной политики западных стран, это все к этому идет, потому что здесь нужно понимать, это приоритет все-таки государственной безопасности. И если у нас информационного суверенитета не будет, если мы вот будем позволять вражескому информационному полю куражиться и вот дискредитировать русскую армию, вот, и в глазах граждан Российской Федерации и так далее, то мы, естественно, ничем хорошим не кончим. Поэтому, очевидно, вся эта история именно про суверенитет. И если мы говорим про независимость, мы говорим за вот все-таки возможности для наших будущих поколений, чтобы сохранить наши ценности, собственно, как минимум традиционные и так далее, то эта вся история на самом-то деле очень серьезная, и здесь вот каких-то полутонов обычно не бывает.
6: Да, то есть это вопрос именно информационного суверенитета. Давайте дальше двигаться по темам. Есть тоже значимая, важная история Украины и Польши, поскольку Зеленский решил вернуть на родину националиста, который поляков убивал в Польше, это, естественно, не понравилось. Разные заявления раздаются оттуда, в том числе там предложение вернуть звание городов-спасителей отряда польских городов. Чем эта история закончится? Символическими заявлениями или каким-то образом признание националистических разных устремлений украинских дойдет до поляков?
7: Ну, безусловно, только будут чисто вот такие вот поверхностные заявления, возмущения и так далее, такой, которые будут носить чисто декоративный характер. Ну, где-то там флаги поснимают, ну, где-то там, значит, от орденов откажутся, как бывший глава МИДа уже посыпал голову пеплом и признался в том, что ему противно, что он фактически содействовал тем, кто вот героизирует подельников Гитлера, которые убивали мирных поляков в том числе. И вот, конечно, вся эта история, она будет носить чисто декоративный характер, потому что, что бы ни говорил Навроцкий, что бы ни говорили там остальные польские политики, де-факто Польша находится под внешним управлением, собственно, военный суверенитет, он принадлежит, имеет польский, на правах частной собственности с Соединенным Штатом, экономический суверенитет, он принадлежит на правах частной собственности лично Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии. Вот, финансовая политика, она больше там подвязана на вот Европейский центральный банк, потому что он выставляет определенные критерии, каким образом нужно там злотой печатать. И в этом отношении, на самом-то деле, вот Польша глупо ожидать каких-то серьезных шагов, например, блокировки логистической базы в Жешуве, либо какие-то санкции, либо там введение серьезных ограничений для вот натовской частной военной компании ВСУ, потому что в этом отношении Польша, она давным-давно потеряла свой суверенитет, и, собственно, участие в Евросоюзе и в НАТО – это просто гарантия того, что страна находится под гибридным внешним управлением. Мы, собственно, мы это очень хорошо наблюдаем, особенно на Прибалтике сейчас, когда дошло до того, что местные политики оправдываются, что они ничего не могут сделать, что, собственно, даже если дроны летают, они даже не могут дать команду вот, армии, чтобы они их сбивали.
6: Это хорошие дроны, они ничего вам не сделают, это называется. Зеленскому для чего продолжение истории с националистами? Он с ними заигрывает, он хочет их лояльностью заручиться. Для чего эти процессы сейчас запустились?
7: Дело в том, что это очень серьезный глубинный процесс, потому что предателей вот русского народа на Украине нужно максимально поощрить, и нужно провести четкую параллель, что вот пособники Гитлера, пособники вот нацистов во времена вот Великой Отечественной войны, что это были хорошие ребята. И это были там герои Зеленского и прочих вот этих нерукопожатных персонажей с пониженной социальной ответственностью. И поэтому их героизация – это определенный вот звоночек для вот полицаев уже современных, потому что сейчас, если, например, раньше во времена гитлеровской оккупации Украины, там полицаи вот выступали в роли карательных отрядов, вот они, естественно, вот занимались террором в отношении мирных жителей, репрессиями, убивали людей и так далее. Сейчас всем этим занимаются полицаи и вот уже новая банда, это ТСКшники. И в этом отношении, конечно, для них героизация подельников нацистов – это прям вот прямая параллель, можно сказать. И, конечно, сейчас вот на Украине, на остатках Украины очень опасно идти в ТСК и в полицаи, потому что это клеймо определенное на всю жизнь, и, конечно же, люди это понимают, и очень многие, собственно, поэтому делают все возможное, чтобы создавать невыносимые условия жизни для вот ТСКшников и полицаев на Украине. И, конечно, режим Зеленского все это дело прекрасно понимает. Он понимает, как ненавидят ТСКшников и полицаев, СБУшников, ну и прочих там натовских наемников. И поэтому героизация всех вот этих персонажей с учетом вот мифологии натовской про вот некое украинство и, собственно, что вот граждане Украины, это, мол, не часть русского народа, а что-то другое, то это, конечно, очень такая системная история, и эту системную историю, конечно же, нужно вот такими мифами про героев-подельников нацистов регулярно кормить. И, конечно, это все параллельно идет еще с вот уничтожением образования, и в сумме, по идее и по логике натовских политтехнологов, это должно дать нужный результат для того, чтобы общество вот начало более позитивно относиться к полицаям и ТСКшникам сейчас, в 21 веке, потому что эти все персонажи, по сути, вот это вот потомки, можно сказать, тех полицаев, которые помогали гитлеровским войскам.
6: Ну, как будто бы без тотальной блокировки интернета, в принципе, даже не тех каналов или средств массовой информации, которые выглядят неугодными тому, что сейчас там происходит, это будет сделать маловероятно, потому что по всем украинским телегам, которые я периодически почитываю, видео с бузификацией – это далеко не редкость, что явно не прибавляет популярности работникам ТЦК.
7: Но здесь вы понимаете, что вот западные страны, они все-таки мыслят категориями другими. Это не сиюминутная какая-то история. Понятно, что вот ближайший год, два, три, пять ТЦКшников и полицаев будут просто ненавидеть. Ну, а, собственно, они закладывают это на будущее. Они, естественно, по наивности своей полагают, что вот Украина как государство хоть в каком-то виде сохранится, и, собственно, они тогда фактически вот сохранение Украины как государства, оно сохранит частную собственность западных корпораций в виде недр украинских, земли украинской, ну и, собственно, долги, чтобы гарантированно там люди остались в рабстве на лет там 100-200, собственно, которые уже сформированы за вот эти годы боевых действий, то вот это определенная цель западных стран. И собственно, чтобы взращивать вот эту идеологию предательства, вот это самое, вот это вот украинство, которое вот фактически заключается в предательстве вот своего рода, вот своей родины, вот своей идентичности, отказа от традиционных семейных ценностей, вот принятие фактически вот другой веры вместо православной, сейчас там черти что, вот с какими-то миксами из Ватикана, то есть это все то, что сейчас вот формируют натовские политтехнологи. Именно поэтому для церкви имени Порошенко-Зеленского, там еще при Порошенко Томас купили, легализовали таким образом вот раскол в православии на Украине, и сейчас просто вот сотнями силой вот забирают различные храмы, вот переводя их с православной все-таки веры в какую-то непонятную ортодоксальную. Поэтому в этом отношении это на самом-то деле очень системная работа вот нашего противника. И вот они полагают, что взращивая предательство, взращивая вот эти все самые вот позорные такие черты в человеке, взращивая такое человеконенавистничество и, собственно, вот героизируя вот фактически вот подельников нацистов, то есть тех самых вот людей, с которыми нормальные бы люди просто здороваться не стали, потому что если вот это полицай, который помогает гитлеровским войскам, который вот убивает мирных, безоружных своих соотечественников, то есть это, ну, абсолютно конченый человек. Но для натовских политтехнологов это тот самый герой, который будет верой и правдой служить вот и Соединенным Штатам, и Британии, и любому, кто даст больше на 3 копейки.
6: Да, прежде чем перейдем дальше, немножко формальности. Упомянули Порошенко. Петр Порошенко у нас нехороший человек, входит в реестр террористов, экстремистов. Это надо пометить. У нас чуть больше 2 минут остается, говоря как раз о перспективах Украины. Тут опять раздаются заявления из европейских столиц о том, когда же Украина станет членом Евросоюза. И, в частности, Петр Пеллегрини, президент Словакии, упомянул, что условием для обсуждения должно стать заключение мира. Продолжают манить этой морковкой, которая уже много-много лет над Киевом подвешена. Насколько они вот за те года, которым им обещают евроинтеграцию, приблизились к той цели, ради которой все это и затевалось изначально?
7: Ну, изначально сложно сказать, вот кто конкретно там и что затевал, потому что, очевидно, евроинтеграция, так называемая, или курс в Евросоюз и в НАТО, это фактически курс на вот оккупацию. То действительно сейчас можно сказать, что они по максимуме и в НАТО, и в Евросоюзе с точки зрения получения денег с Евросоюза и оружия и наемников со стороны блока НАТО. Поэтому здесь непонятно, чего там возмущается вот европейский политик, потому что де-факто на самом-то деле вот остатки Украины находятся под полным внешним управлением и с военной, и с политической, и экономической точки зрения. А что, собственно, касается, например, вступление Украины куда-либо, то здесь главная проблема в том, что часть Украины – это уже давным-давно Россия. А если еще дать возможность провести референдумы на остатках территории Украины, то практически 90% территории Украины, естественно, выберет свое будущее вместе и в составе Российской Федерации. И этот факт, он, конечно же, ставит в тупик вот этих всех персонажей, которые грезят вот официальным вступлением вот остатков Украины в ЕС, потому что что с Донбассом, что с Крымом, что с Запорожской, там, вернее, что с Харьковской и с Сумской областью, получается, это получается вместе с ними нужно вступать, тогда же получается нужно все-таки это с Россией договариваться в отношении вступления в Евросоюз. А зачем это, в принципе, нам, Российской Федерации, куда-то вступать в какой-то Евросоюз, когда у них там
6: нам
7: непонятно, что
6: хорошо
7: происходит.
6: Благодарю вас, Дмитрий. У нас эфирное время заканчивается. Политический общественный деятель Дмитрий Василец был в эфире Радио Спутник. Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский дипломат назвал подход какой страны по отношению к России является враждебным. Юные украинские футболисты вступились за тренера, которого пытаются мобилизовать в 56 лет. Проект «Импрессионисты Сибири» представят в нескольких городах. Об этом и не только. Подробнее далее. Отдельные страны пытаются отменить Россию, но у них это никак не получается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. Дипломат подчеркнул, что в современном мире пытаются отменить не только Россию. Он напомнил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который говорил ранее о том, что культура отмены распространяется, как, цитата, «пожар среди наших оппонентов по всем интересным им сюжетам». Конец цитаты. Он также обратил внимание на то, что повсеместно отменяется профессионализм. «Иногда диву даешься, с кем приходится иметь дело», — добавил Алимов. Посол России в Лондоне Андрей Келлен заявил о стремлении Великобритании добиться стратегического поражения России через конфликт на Украине. Он подчеркнул, что подход Британии является не только недружественным, но и просто враждебным. Дипломат также отметил, что британские санкции никак не повлияли на политику нашей страны. Воспитанники детской футбольной школы в Хмельницком на западе Украины вышли с митингом к зданию военкомата. Они требуют отпустить их мобилизованного тренера, сообщает украинское издание. Украинские журналисты публикуют видео с места событий. У КПП военкомата собралось несколько десятков человек. Среди них подростки и воспитанники школы, их родители. По данным украинского издания, мобилизованному мужчине 56 лет. Под его руководством тренируются около 200 юных футболистов. Кроме того, задержанный тренер имеет законное право на отсрочку, так как ухаживает за своей 88-летней матерью, которая не может передвигаться самостоятельно. Близкие мобилизованного утверждают, что их не допускают к нему и просят компетентные органы разобраться в ситуации. Москвичка, обманувшая блогеров предварительно на более чем 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу по рекламным контрактам или партнерским программам, задержана в Минске. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о Хатуне Аташян. Волк сообщила, что по имеющимся данным злоумышленница разместила в социальных сетях и мессенджерах информацию об организации туристических поездок за рубеж, на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты, на привлекательных условиях. Блогер едет по бартеру, а вот за родственников или друзей, которые поедут вместе с ним, надо доплатить. Но в два, а иногда и в три раза меньше обычного. Отмечается, что некоторые таким образом соглашались на две и даже на три поездки и платили от полумиллиона до нескольких миллионов рублей. Для проведения следственных действий подозреваемая доставлена в Москву. Работы импрессионистов из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина представят в Красноярске, Абакане, Иркутске и Кемерово в рамках проекта «Импрессионисты в Сибири». Об этом сообщила директор музея Екатерина Проничева. Проект «Импрессионисты в Сибири» продлится до конца текущего года. В него вошли 30 работ из собрания Пушкинского музея. Среди них картины Поля Сезанна, Андрея Матисса и других художников. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: 21.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий, добрый вечер.
2: Михаил, здравствуйте. Добрый вечер всем.
1: Предлагаю начать с любопытного заявления замглавы МИД России Александра Панкина. Он отметил, что масштаб русского мира не будет уменьшаться, несмотря на трудности в будущем, и эти сложности будут даже больше, чем сейчас. Вот я, когда читал этот комментарий, у меня сразу же возникло два вопроса. Что мы имеем в виду под пространством русского мира, и что это за сложности такие, которые нам предрекает заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации?
2: Ну да, товарищ министра, как говорили до 2017 года. Значит, что он имеет в виду, как раз понятно, потому что русский мир — это просто некоторое поверх официальных государственных границ совокупность людей, которые говорят на русском языке и для которых русский язык, собственно, русская культура в самых разных видах, начиная от классической и заканчивая массовой, она актуальна, они живут в этой реальности, с ней как-то сообщаются. Да? Вот. Это понятно. Что такое трудности, тоже понятно, потому что это имеется в виду санкции, достаточно какая-то мощная работа всякого военного аппарата, пропагандистского аппарата и так далее, и так далее, как бы настроенная против России. Но в целом не могу согласиться с замминистром, потому что я, к сожалению, занимаю по этому поводу гораздо более грустную позицию, потому что я считаю, что с трудностями я согласен, но вот насчет того, что он не будет уменьшаться, и что ничего ему в сущности не угрожает, я бы, к сожалению, с этим поспорил, потому что я думаю, что он очень трагически сейчас как раз сокращается. А почему так происходит? Ну, не только потому, что, понимаете, с той стороны какой-то той, чтобы мы не имели в виду под этим самым тем, да, идет какая-то работа, так сказать, враждебная по отношению к нам, она, естественно, идет, но ведь на то и щука, чтобы карась-то не дремал, да. А с нашей стороны что происходит? И вот здесь я, к сожалению, не вижу ответов на многие вопросы или запросы, назовите как хотите. То есть современная Россия как государство, она выступает каким образом, в каком жанре в основном, да? Она выступает или как субъект каких-то, я бы так назвал, макроэкономических, макрополитических, прежде всего, макроэкономических каких-то отношений, будь то какие-то саммиты, международные организации, переговоры на высшем уровне, какие-то консультации о безопасности или наоборот, какие-то не со... то, что должно быть, но не происходит, а мы бы хотели, чтобы произошло. То есть вот отношения, как бы того рода отношения, по которым, так сказать, там, скажем, непревзойденным специалистом в 20 веке был покойный Генри Киссинджер. Такая вот большая политика. Вот Россия в этом участвует. Удачно, неудачно, можно долго спорить. Это сейчас не наша тема. И кроме большой политики и большой экономики, мы видим, конечно, со стороны России постоянную апелляцию к тому советскому наследию, по которому ностальгирует пожилое поколение. Это тоже есть. То есть, опять-таки, не вдаваясь в то, как бы, что там было, так сказать, что исторически правильно, неправильно соответствует тому, что было на самом деле, неважно. Так или иначе, мы видим, что вот какие-то мифы, культурные мифы, да, культурно-исторические мифы Советского Союза, они востребованы современной России, и, конечно, я думаю, что их вот это влияние, да, вот эту как бы работу с этим культурным мифом, ее, наверное, улавливают в разных местах и за пределами страны, на там, не знаю, нынешние те люди, которым сейчас, не знаю, там, скажем, 70 лет больше, да, вот. Они, наверное, как на это реагируют, потому что понятно, что все это адресуется к тем временам, когда им было 20, и все было по-другому, и многих негативных вещей в их жизни не было. А вот чего нету, чего не хватает, да, вот есть такой, есть субъект большой политики и большой экономики, и есть источник вот этой советской ностальгии и каких-то прежних таких вот, хранитель каких-то прежних как бы реалий, да, уходящих куда-то в 70-е годы и так далее. Чего нет у современной России вот по отношению к этому самому русскому миру? Да? Нет никакого языка, никакого содержания, может быть, да, какого-то, и тем более стиля, и как сейчас принято говорить среди политологов, никакой повестки, которая могла бы быть адресована со стороны России, ну, условно говоря, достаточно молодому среднему классу, интеллигенции, бизнесу, вот таким, что называется, продвинутым горожанам, каким бы то ни было, да, и по большому счету и внутри страны, и тем более за ее пределами. То есть понятно, что мировая глобальная экономика и связанная прямо с ней мировая глобальная мода, о чем бы мы ни говорили, да, в диапазоне вот каких-то техногигантов и заканчивая шмотками, да, она очень активна, вот эта экономика, эта мода, эти корпорации, вот эта как бы такая культурно-денежная машина западного мира большая, она очень активно разговаривает, естественно, с всякими 20-летними, 30-летними, 40-летними, да, людьми достаточно образованными, успешными и так далее, и так далее. Да. Но Россия с ними не разговаривает. Я этого не вижу, по крайней мере, да?
1: У нас есть как будто бы сейчас попытка выехать на традиционных ценностях.
2: Ну, это для кого? Понимаете, это пенсионеры, я бы даже сказал, воображаемые пенсионеры на воображаемой лавочке в воображаемом дворе, которые говорят, ишь, вырядилась как проститутка, да? А в наше-то время по-другому было, да? Вот, иначе я не очень понимаю, про кого... Нет, есть, конечно, какие-то верующие люди, религиозные общины существуют, но это отдельная такая жизнь, понимаете? Я говорю о современном таком мире в более простом повседневном смысле. И, конечно, с этим миром в известном смысле у России современные, но есть большие сложности, понимаете, в нахождении общего языка. И я считаю, что это главная проблема, а совершенно не козни англосаксов, там, еще кого-то, понимаете, масонов, рептилоидов, там, Рокфеллеров, кого хотите, да, потому что очень-очень сложно, мы очень сильно как бы живем во вчерашнем дне, мы живем в каком-то мире вот этого советского могущества, да, какого-то, понимаете, ну все изменилось, и опять же то же самое советское могущество, оно же на чем на самом деле погибло, да, вот если вспомнить, да, на чем он, допустим, оно было, да, на чем оно погибло, оно погибло как раз на неспособности создать потребительскую экономику. То есть на неспособности как бы ответить на тот запрос людей, которые хотели, чтобы у них были там какие-то более вкусные, интересные продукты, одежда, возможность путешествовать, возможность что-то читать, смотреть, что-то делать. Все это было запрещено. Да? Сейчас, конечно, ситуация другая, естественно. Да? Ситуация более мягкая все-таки, да, к счастью. Хотя мы видим, что кое-какие блокировочки-то постоянно нас тревожат. Да? Но, тем не менее, все равно, понимаете, новые поколения, они уходят все дальше и дальше. И как-то эту ситуацию нужно догонять, ее нужно как-то ловить. Потому что, ну, как бы невозможно быть, понимаете, хранителями заветов 1975 года до бесконечности.
1: А как это можно сделать? Омолаживает чиновничий аппарат или как?
2: Понимаете, это очень большой вопрос, это очень интересный вопрос, потому что, конечно, и, наверное, с помощью ротации, да, естественно, с помощью какого-то вообще движения, понимаете, какого-то, ну, какой-то большей быстроты, потому что у нас, конечно, очень сильно сейчас все замедляется. Мы как бы, с одной стороны, мы видим, что внешняя канва новостей очень быстрая, постоянно происходят какие-то ЧП, все куда-то летит, меняется и так далее. Но, с другой стороны, само государство у нас сейчас, оно такое немножко замедленный ящер, который вот так тяжело бьет хвостом, как у Спилберга в фильмах, да? И он, конечно, быстро не летает и не бегает. И с этим, мне кажется, нужно что-то делать. Потому что, еще раз хочу, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, этот самый русский мир, понимаете, ну, это уже не бабушки на лавочках, нет уже этих этих лавочек и этих бабушек. Понимаете, эти бабушки уже бегают там в фитнес-центр, да, и так далее, да, в зал и в салон красоты. Уже совершенно другая жизнь на дворе. И хотя я, на самом деле, скорее для себя, сам себя считаю консерватором, но я понимаю, что для нужд государства, да, для нужд сохранения какого-то общего пространства, опять-таки, да, общего языка, да, нужно двигаться навстречу вот этим поколениям, которые выросли уже в 21 веке.
1: это можно сделать каким образом? То есть что мы можем такого предложить? Есть сейчас у нас, у вас, у меня какая-нибудь такая идея, которая бы стала, если не альтернативой, то хотя бы, скажем так, двигающейся в схожие направления, но с российским менталитетом?
2: Я бы сказал, что для начала надо прекратить борьбу с интернетом. Вот для начала, понимаете? Не то, что еще до того, как говорить о том, кто что может изобрести, придумать что-то там новое, другое, такое, сякое, понимаете, чего нет. Для начала хотя бы надо, ну вот, избавиться от тех проблем, которые уже очевидно есть. То есть нужно прекратить бессмысленную борьбу с интернетом, борьбу с современным миром, который очень раздражает молодежь.
1: А вот это как раз уже глобальный тренд.
2: И людей среднего возраста, понимаете? Но дело в том, что, наверное, она раздражает не только у нас, да? Но другие страны, у них есть другие способы с этим бороться, понимаете? Допустим, вот англичане, например, да? Мне случалось читать, что англичане чуть не чемпионы сейчас по наказанию людей за какие-то посты в соцсетях, там еще что-то, да? Какие-то твиты, ну, неважно, да? Но и что происходит в Англии, да? Там страшно непопулярная власть. Страшно непопулярная. Премьер-министры, да, вот какие-то. Но с другой стороны, а сколько этих премьер-министров было за последние 10-15 лет в Англии, да? То есть они делают так, они просто все время меняют эту власть, да? Она впитывает как губка вся негатив, и после этого они выкидывают и берут следующую, потом следующую, да? И получается так, что вот эти чиновники, они становятся очень непопулярными, их отправят в отставку, потом приходят новые, и на какой-то первичный кредит доверия к ним позволяет дальше крутиться следующий год, там, полтора-два и так далее, потом приходят еще и так далее. Но это же не наш метод, мы понимаем, да? Поэтому у нас так не сработает. Вот, так что я считаю, что что бы там ни было в Англии или в любой другой стране, нам нужно думать о своих делах. И вот эта бессмысленная борьба с технологиями, с интернетом, с соцсетями и так далее, вот это мог бы быть первый шаг, понимаете, хотя бы для того, чтобы как-то снизить, сильно снизить уровень раздражения в обществе, чтобы как-то смягчить ситуацию, и уже на этом фоне можно было бы думать о том, а что, собственно, можно еще и предложить такого, чего нет хорошего.
1: Говоря о наших делах, сейчас в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, и каждый год, читая с него новости, я для себя из нового узнаю, например, что там повышается стоимость обеда. Вот сейчас 7900 рублей обойдется, пишут коллеги. Для меня на самом деле несколько удивительно, для чего, во-первых, мне нужна эта информация, потому что я не являюсь целевым, как бы, адресатом меню на этом форуме, но это отдельный разговор. Меня больше интересует, почему это может быть потенциально интересно читателям, почему это публикуют СМИ?
2: Ну, это, конечно, интересно читателям, естественно, потому что людям довольно интересно знать, как проводят время те, кто, ну, в каком-то смысле перед ними отвечает, потому что совершенно очевидно, что это, прежде всего, форум бюрократический. То есть там есть и бизнес, конечно, но там очень много всяких госслужащих же, да. Вот, например, понимаете, 8 тысяч на человека, подчеркиваю, на человека, то есть на двоих это 16 тысяч, да, вы сходили пообедать, да. Ну, я думаю, что таких цен, я не знаю, где, на Патриарших, наверное, в Москве где-то можно найти, естественно, да, но в целом, конечно, даже то, что в Москве называется уже дорогим рестораном достаточно, я думаю, что там-то, может быть, будет все равно все-таки немножко и подемократичней. К чему я это говорю? К тому, что, понимаете, может быть, как-то я прозвучу не в унисон с тем, что сейчас носят, но мне кажется, что я с большим недоумением отношусь к этому самому форуму, потому что я не понимаю, по поводу чего гуляем. Понимаете, как-то это неправильно, потому что, ну, страна находится в достаточно сложной ситуации, да. У нас многие люди находятся на фронте, они каждый день рискуют своей жизнью. Другие люди работают для этого фронта там волонтерами, люди работают там на военных заводах, там, наверное, где-то и в несколько смен работают. Масса людей, родственников тех, кто рискует своей жизнью, да, за нашу страну. Это все миллионы, и другие люди, может быть, совершенно к этому не имеют отношения, они просто гражданские лица, но они живут в тех городах, в тех регионах, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, там, каких-то другого украинского оружия. Эти люди то и дело остаются без света, там, без воды, понимаете? Их могут убить на автобусной остановке, к ним может в окно что-то прилететь. Ну, все что угодно может быть. Вот трагедия в Старобильске страшная, да, произошла в Луганской республике. И мы понимаем, что таких мест довольно много, да, и Крым находится в зоне риска, и весь Донбасс, и и многие другие, я не буду перечислять все по карте, люди и сами, я думаю, знают. И так далее. В общем, все сложности текущего момента касаются миллионов людей, миллионов в нашей стране. И эти люди, тем не менее, в общем, мы видим, они проявляют ну, достаточную какую-то твердость духа, характера, да, они как-то вот борются с этим, они терпят, они что-то придумывают, они кто что, работают, воюют и так далее, и так далее, да. И вот на этом фоне, понимаете, люди, которые должны, в общем, давать им пример, поскольку они это люди известные, медийные, занимающие должность и так далее, они вот, вот таким образом гуляют. Да?
1: Так вот, может быть, это и есть пример, что мы, несмотря на все сложности, мы продолжаем жить дальше так, как и жили, и вы так
2: же. То есть, несмотря на все сложности того, что вас, ребята, обстреливает Украина, мы будем здесь, понимаете, по 8 тысяч на человека, значит, гулять и на всю страну, значит,
1: есть возможность
2: этим хвастаться. Да.
1: Мы же не знаем, сколько они сами помогают.
2: На мой взгляд, это свинство.
1: Тому, что
2: это возможность называется свинство, потому что лучше все-таки делать наоборот. Понимаете, лучше подавать пример в том смысле, что сворачивать гулянки. Понимаете, никто не обязан идти в наших сейчас нынешних условиях, никто не обязан идти на передовую, потому что у нас нет какой-то тотальной мобилизации и так далее. Но я считаю, что чем выше находятся люди социально, чем серьезнее их должности, да, чем больше у них денег, чем больше у них выше их социальное положение, чем они известнее и так далее, тем скромнее, на мой взгляд, в нынешних условиях они должны себя вести, понимаете? Потому что, момент действительно трудный. У нас было много лет, понимаете, тучных, действительно были все эти куршавели там и так далее. Это и тогда было похабно, я вам честно скажу. И тогда это было похабно, ужасно, пошло, гнусно и так далее. Никакой радости по этому поводу не было. Но тогда хотя бы можно было сказать, что мирное время и так далее, да, гуляй. Да?

0: все-таки с эскортницами и с кубкой
1: Про эскортниц это вообще отдельная тема, которая годами, откуда она взялась?
0: Понимаете, откуда это взялась, да? С кубкой самых дорогих отелей и всей этой гульбой по льбой, понимаете? Ничего в этом хорошего нет, и я уверен, что людям это категорически не нравится, и я могу себе представить, как себя чувствуют жители Петербурга тоже, понимаете? Ну, потому что зачем это все? Там, опять же, сложная ситуация, потому что враг обстреливает район Петербурга, да, но он его обстреливает же, понимаете, реально, да, потому что их интересуют портовые, так сказать, центры, которые есть на
1: Балтийском,
0: наша внешняя торговля, там наши корабли, ну и так далее, и так далее. Все это их интересует в плохом смысле слова, да, противника, понимаете? Ну, я не вижу здесь оснований для гулянки, я вам честно скажу, правда. Это не значит, что у меня какой-то, понимаете, огнедышащий моральный пафос, там, что вот, надо всех там чего-то наказать, там, того, все. Нет, я считаю, что это не та вещь, которая должна контролироваться законами, понимаете, там, полицией какой-то, еще кем-то, да. Я считаю, что это область какого-то, ну, хорошего тона, понимаете, вкуса, какого-то чувства достоинства, какой-то социальной солидарности, национальной солидарности и так далее, да. Вот я считаю, что все это, в общем, на добровольной основе, на самом деле, да, на добровольной основе, очень было бы правильно в эти годы проявлять в связи с всякими вот такими большими гулянками.
1: Единственное, что я могу добавить по поводу вот того, что вы сказали, как мне кажется, вся эта движуха, простите меня за такое слово, с форумом, она направлена по большей степени именно на иностранного зрителя, для того, чтобы мы увидели заголовки в Блумберге.
0: Ну, а мне кажется, что это наше вечное русское стремление произвести впечатление на иностранцев, оно немножко печальное, да, потому что вот, ну, я не спорю, бывают моменты, когда это получается. Ну, например, я не буду судить о том, как проходила там Московская Олимпиада 1980 года или что-то еще, да, какие-то события, которые я не застал своими глазами взрослым человеком, да. Но, например, я помню, что да, там в 2018 году, например, чемпионат мира по футболу в Москве прошел действительно успешно. И хотя я категорически не любитель ни футбола, ни массовых мероприятий, но я помню, что я был вынужден так сам с собой это признать, что это было хорошо, да, действительно весело и так далее, и так далее. Но, понимаете, ну, все-таки нельзя свою жизнь организовывать вокруг иностранцев. Это неправильно, да. В этом смысле, кстати говоря, можно взять пример, знаете, с кого? Вот с тех самых людей, которых столько лет у нас в эфире, я имею в виду в широком смысле слова в эфире, не в эфире вот радио, вообще в эфире, столько лет проклинали, а сейчас немножко они отошли на второй план, они как бы стали немножко хорошими. А именно с американцев взять пример, потому что американцы – это абсолютно американоцентричные люди. Их не интересует, что о них думают где-то там, понимаете? Ну, отдельные, конкретные американцы этим могут поинтересоваться. Там есть специалисты хоть по России, хоть по любой стране мира. Ну, вот такой вот как бы средний американский дух как бы стоит в том, что мы вот здесь сами с собой центр мира, да, и пускай кто хочет, да, как бы приезжают, но нам, в общем, не нужно специально под них подстраиваться. Я считаю, что это правильное отношение, да, правильное, потому что все время устраивать какую-то показуху для иностранцев, это, кстати говоря, вот очень советское явление. К вопросу о том, в чем различие между реальным Советским Союзом и тем Советским Союзом, который сейчас конструируется в мифологии всяких некоторых наших там популярных общественных деятелей. Реальный Советский Союз был очень падок на иностранцев, и для них громоздили невероятные потемкинские деревни постоянно, да, там все это очень строго контролировалось, и, так сказать, вокруг этого существовала целая индустрия, да, вот, поэтому я не думаю, что это правильный, как бы, правильный путь.
1: Впечатлять иностранцев лучше делами, я тут с вами согласен, но, тем не менее, мы не сбрасываем со счетов все то, что сейчас происходит в Петербурге, у нас там и важные договоры заключаются.
0: Нет, я согласен, согласен. Я просто, я же говорю не про конкретные какие-то соглашения или какие-то деловые там какие-то вещи. Я говорю про дух, я говорю про тон, я говорю про стиль, да, про какое-то эмоциональное впечатление, да, вот в этом смысле я считаю, что скромность в эти наши сложные 20-е годы не помешает.
1: Вот у нас минутка осталась до перерыва. Успеем частично затронуть тему, надеюсь, продолжим.

0: после перерыва. Связана она с решением Совета Федерации, которое наделяет Центробанк и Сбербанк правом пресекать работу дронов для отражения нападения. Если бы мне кто-нибудь сказал лет 5 назад, что я прочитаю такую новость, я бы искренне удивился, но какие времена, такие и новостные заголовки. Почему сейчас такое решение принято Советом Федерации, и насколько, в принципе, Центробанк как структура будет эффективен в этом направлении?
1: Ну, пока да. Это, конечно, звучит все очень экстравагантно. Но, наверное, существуют обстоятельства, которые принуждают к тому, чтобы эти решения принимать. Конечно, они неоднозначны в том плане, что мы понимаем, что, наверное, дело здесь не ограничится Центробанком, Сбербанком и так далее. Мы понимаем, что и другие крупные структуры, конечно, могут, наверное, последовать этому примеру, наверное, будут еще какие-то юридические акты, которые это будут закреплять. Но вот мы продолжим после паузы.
0: Да, публицист Дмитрий Ольшанский, выпуск новостей. После этого вернемся в прямой эфир на радио «Спутник».
2: Комиссар исчезает.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет к сентябрю внедрена в группировки Вооруженных сил России. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Министры обороны стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники. Им представили компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур. Разработанная по поручению министра обороны России система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованных в зоне СВО. Украина отдала производство беспилотников на аутсорс Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келлин. Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал войной дронов. Украина в больших количествах получает беспилотники из западных стран, которые поставили их производство на поток, добавил дипломат. При этом Киев, в отличие от России, использует БПЛА для ударов по гражданским объектам, напомнил Келлин. Курская область на полях Петербургского международного экономического форума подписала 7 соглашений на общую сумму инвестиций свыше 43,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Так будет создан современный научный комплекс с интегрированными лабораториями и испытательной площадкой. Это производство полного цикла для цифровизации отрасли промышленности. В регионе также появится завод по производству металлических изделий и конструкций на территории особой экономической зоны «Третий полюс». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в отличие от прошлых властей страны, не считает диалог с Российской Федерацией уступкой со стороны Вашингтона, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Соединенные Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Россией, учитывая ядерный арсенал России, заявил американский госсекретарь. И в продолжение темы Марко Рубио назвал свои разговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым «зрелой дипломатией». Главы внешнеполитических ведомств только в мае общались дважды. Как считает госсекретарь, гораздо лучше, когда есть, цитата, «кто-то с другой стороны», с кем ведутся переговоры, чем нет. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что миссия на орбите Марса завершается, поскольку станция, с которой была потеряна связь, более не способна выполнять свою работу. Там отметили, что в последний раз сигнал космического аппарата был получен 6 декабря прошлого года, после чего связь неожиданно оборвалась. В декабре 2025 года НАСА сообщало, что пытается восстановить связь с исследующей атмосферу Красной планеты станцией. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Комиссар исчезает.
1: 21.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и публицист Дмитрий Ольшанский. Всех еще раз приветствуем.
3: Да, снова добрый вечер.
1: Закончили мы предыдущую получасовку на законопроекте, который Совет одобрил, и он наделяет Центробанк и Сбер правом пресекать работу дронов для отражения нападения, не дожидаясь реакции профильных служб.
3: Ну да, неоднозначная история, действительно, потому что, с одной стороны, понятно, что это будет не только, если эти структуры обзаведутся своим ПВО, то, наверное, своим ПВО будут обзаводиться и другие структуры какие-то крупные. А если крупные структуры будут обзаводиться своим ПВО, то достаточно очевидно, что вслед за этим они должны в целом как-то так по-хорошему вооружиться.
1: Милитаризироваться,
3: да. Ну, потому что это ПВО нужно дальше охранять, там должно быть какое-то... Понимаете, если вы, так сказать, создаете в каком-то одном отношении некое подобие воинской части, да, то тогда вам нужно как бы достраивать уже этот контур. Вот. И понятно, что тут возникает некий намек на появление корпоративных армий.
1: Киберпанк наступил?
3: Да, Безумный Макс. Да. Корпоративных армий. И непонятно, являются ли такие структуры безопасными на будущее, да, и что с ними будет дальше, и кто им будет руководить, что это будут за люди, какие у них могут возникнуть настроения, не будет ли у них конфликта друг с другом, понимаете?
1: Как будто бы это является прекращением монополии государства
3: на
1: оружие.
3: Да-да, это немножко размывает. Ну, конечно, Центробанк и Сбербанк как будто бы это государственные структуры, но все равно это другие ведомства, и тут, возможно, и ведомственные конфликты, и, в общем, много чего, да. Поэтому, с одной стороны, это вот так вот неоднозначно. С другой стороны, хорошая новость тут может быть в том, что конкретная организация, она может, наверное, лучше позаботиться о безопасности каких-то объектов, которые находятся в ее распоряжении, нежели какое-то такое общее зонтичное ведомство, у которого слишком большие размытые полномочия, большая размытая зона ответственности.
1: Особенно там, учитывая огромную территорию Российской Федерации.
3: И там всегда, да, могут отмахнуться и сказать: нам сейчас не до этого, отстаньте, приходите завтра. Или как классическая формула: вот когда убьют, тогда и, понимаете, жалуетесь, да?
1: Да, но конкретно в отношении беспилотников и армии я искренне надеюсь, что такой позиции нет, но те истории, которые мы слышим из других отраслей, да, вот это как раз больше к ним, как мне кажется.
3: Понимаете, в целом, ну, я главное, что хочу сказать, что, конечно, очень меня расстраивает то, что такого рода решения начинают как-то прорабатываться вот только сейчас. То есть это вот к вопросу о том, что я говорил, когда мы обсуждали нехватку общего языка с теми людьми, которым 20, 30, 40 лет, да, а не там 75, да. Вот тут то же самое. То есть ящер очень медленно идет, так сказать, как бы с тяжелой походкой, но очень медленно, потому что, ну, мы же достаточно давно находимся в ситуации, когда самым разным местам, объектам и так далее угрожает атаки противника с воздуха, да, очень уже давно, не вчера это началось. И такие решения, их нужно принимать очень быстро. То есть, на самом деле, как бы коридор принятия, обсуждения, принятия таких решений на самом деле, в правильном мире, должен измеряться неделями, понимаете, неделями. Потому что когда месяцы, это уже плохо, а годы – это трагично. А у нас сейчас, на самом деле, счет идет на годы, когда разрабатываются такие вещи. Я не хочу притворяться, что я знаю готовое решение, как нужно создать правильно вот эту правильную какую-то систему управления, отражения там, каких-то дроновых атак и так далее. Да? Я думаю, что есть люди, которые это знают лучше. И я даже читал разные высказывания в соцсетях, я не буду ссылаться на конкретные фамилии, но там есть, наверное, мнение, что правильно было бы просто создать отдельную гражданскую, не военную, гражданскую антидроновую службу некую, да, и так далее. Так или иначе, правильно ли это, или правильно то, что проголосовал Совет Федерации, или правильно что-то еще. Самое главное, что эти вещи нужно делать быстро, понимаете, быстро. И мне странно в том числе еще, что почему это все, так сказать, начинается с Центробанка. Я не помню атак на Центробанк. Зато я помню атаки, например, на объекты, связанные с нефтью. Поэтому уж если с кого и начинать, то, наверное, с нефтяных компаний. Мне кажется, это было бы логичнее всего, да? И со структур, которые управляют нашими портами. Это было бы очень правильно.
1: И, видимо, автобусное депо. Судя по последним событиям.
3: Да, но вот почему банк, понимаете, конечно, есть атаки на банки, но эти атаки происходят в жанре каких-то поджогов дверей безумными какими-то людьми, подпавшими под воздействие мошенников, там они банкоматы поджигают, еще что-то. Но вот чтобы дроны атаковали Сбербанк, поправьте меня, но я этого не помню. Поэтому это для меня довольно странно.
1: Возможно, есть какая-то информация о том, что это будет в дальнейшем, а мы таким образом это предупреждаем. Мы пока об этом говорить не можем. Хотел бы продолжить тему с бесконтрольным в какой-то степени или же с контрольным, но в ограниченном каком-то плане распространением вооружений. Есть замечательная инициатива из Соединенных Штатов Америки, о которой Financial Times пишет, что в Штатах рассматривают создание маркетплейса, некой платформы по продаже оружия для стран мира. Нас десятилетиями кормили историями о том, что мы вот боремся с распространением вооружений, следим, кому продаем, и тут вдруг такая инициатива. С чего?
3: Ну, во-первых, хорошее вооружение, наверное, неплохие, да? Но кроме того, понимаете, тут важно то, что это вот такой вот тоже техничный подход, понимаете, техничный. То есть, на самом деле, не обязательно все время планировать за полгода полет куда-то, государственной делегации. Вот мы его запланировали, полгода ждем, делегация полетела, встретилась с другой делегацией, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Все это опять годами, понимаете. То есть, вот они возьмут и сделают какую-то платформу, понимаете, цифровую. И правильно сделают для себя. То есть нужно все упрощать, конечно. Нужно все делать быстрее, проще, удобнее, да, чтобы все давало результат как можно скорее. Потому что нельзя в современной реальности, где мы находимся в очень уязвимой ситуации, нельзя все как бы пропускать через государственный ритуал, вот этот медленный, что пока там что-то там произойдет, пока, понимаете. Вот. Это очень важно, потому что на самом деле это ведь не только там продажа там, оружия каким-то там, третьим странам и так далее. Это, например, такая важнейшая проблема, как, там, скажем, снаряжение, да, снаряжение и, скажем, тех же бойцов. Да, там тоже ведь все время это обсуждается в той среде, которая занимается там, всякими волонтерскими поставками и так далее. И эта среда, она тоже нуждается в своих каких-то закрытых маркетплейсах, закрытых каких-то снабженческих технологиях, которые бы позволяли все это упрощать. То есть упрощать, вообще упрощать тот путь, который проходит любая полезная вещь для нашей там, вот для нашей армии, да, еще для чего-то, да, какой-то новый дрон, какая-то разработка или борьба, наоборот, какое-то средство борьбы с дронами, что-то вот из, так сказать, военного снаряжения, того, сего, связь, пятое, десятое. Вот как бы упрощать тот путь, который проходит от производителя какого-то, иногда, может быть, молодого производителя, не крупного производителя, до конечного получателя, да, потребителя. Понимаете? Потому что мы понимаем, что, конечно, это не коммерческий рынок а-ля торговый центр там где-то просто, где торгуют там, понимаете, рубашками. Это все-таки немножко другое. Но оно должно быть немножко другое, а немножко. Потому что когда это настолько множко, что люди просто колотятся в какие-то закрытые двери и не могут пробиться, да, они не могут там, не знаю, сделать так, чтобы там вот хорошую разработку взяли, что называется, в большой тираж, да, чтобы оно вовремя дошло до тех, кому это очень нужно, потому что это спасает жизни. А мы понимаем, что в современной войне, в современной вот этой как бы военно-технической сфере, в отличие от ситуации, скажем, второй половины 20 века, где, в общем, от Великой Отечественной войны, там, Второй мировой, да, там, до там, конца века, ну, не так много изменилось на самом деле, да, вот это все танки, там, десантники, там, еще что-то, да, вот какие-то вещи, да. Здесь, сейчас, это развитие происходит, ну, понимаете, наверное, специалисты лучше знают, но там, может быть, чуть не там раз в полгода уже какой-то новый шаг всех этих технологий и какие-то вещи, которые год-два назад замечательно работали, там, например, на фронте, да, они уже стремительно устаревают, и противник может что-то придумать и предложить такое, что, значит, как бы ставит в сложное положение, допустим, нас, да, а мы бы хотели, чтобы было наоборот, чтобы это мы ставили его в сложное положение.
1: И
3: да?
1: Так и происходит. Да. Не везде, но
3: вот,
1: происходит.
3: Вот, короче говоря, очень нужна технологичность, очень нужна быстрота, удобство, понимаете? Вот поэтому просто вот когда я прочитал, опять же, про эти платформы, я понимаю, что это совсем не только вопрос какого-то, какой-то внешней торговли там, вооружениями, там, неважно, американской, нашей, это и внутренний вопрос очень важный.
1: Ну вот по поводу внутреннего вопроса, как мне кажется, есть не всякие инициативы, которым нужно следовать. Можно вспомнить то, что наш как раз противник у себя внедрил, когда там система по аналогии с компьютерными играми, я сам в них играю, безумно люблю, но как мне кажется, именно в контексте каких-то боевых операций и реальных человеческих жизней использовать подход, когда ты за убийство солдат противника получаешь лучшее снаряжение путем покупки их забалов, он несколько... Ну, я не знаю, не аморальный, но очень тонкой грани находится.
3: Понимаете, тут, на мой взгляд, мы сейчас находимся в таком положении, что вот эти вопросы, они второстепенны, потому что первостепенно, чтобы как можно вот проще и техничнее все решалось, правда, потому что мы очень сильно зажаты бюрократией, очень сильно, да. И люди пострадают от этого гораздо больше, понимаете, чем от там, сравнения компьютерной игры там, с войной и так далее. Больше всего в нашем случае они страдают от суперцентрализованной системы принятия решений, от невероятно долгих цепочек, которые проходят всякие согласования, разрешения, оформления, какие-то вот... связанные с людьми, с поставками, с какими-то технологическими инновациями, с тем, всем. Все происходит очень туго. Это все должно происходить легче. И вот это главное. Если мы могли бы добиться этой ситуации, то дальше уже можно говорить о том, что да, могут быть более этичные технологии, менее этичные технологии. Мы знаем, например, что в Америке вот всплывает этот вопрос, потому что компания там Palantir, например, вот эта новая, да, такая, она достаточно цинично относится к использованию своих технологий в военном, как бы в военных структурах, в военном бизнесе даже, можно так сказать, да. А вот компания Anthropic, по-моему, она называется, которая тоже является таким вот разработчиком искусственного интеллекта, она как раз рассорилась с Пентагоном, потому что с администрацией, с американской, потому что они не захотели, чтобы бесконтрольным образом их инновации, да, использовали так, как они считают неэтично.
1: И потеряли большой жирный контракт, да, но приобрели контракт. Репутационный
3: да.
1: бонус.
3: Но я хочу сказать, мой пафос стоит в том, что прежде чем погружаться в дискуссию о том, какой из этих подходов верный, нужно создать ситуацию, в которой сами эти палантиры или антропики или кто-то там еще могли бы возникать на русской почве, понимаете? И у меня нет сомнений, что с точки зрения таланта наших людей, да, ума, таланта, наличия технического образования и так далее, да, это могло бы здесь быть вполне, я в этом не сомневаюсь. А вот с точки зрения работы бюрократической машины, да, вот тут совсем другая история.
1: Добиться этого можно, поощряя инициативу на местах, изменив порядок принятия решений. Что для этого нужно сделать?
3: Ну, конечно, но для этого, прежде всего, конечно, нужно немножко разрушать вот такие жесткие, закрытые клановые структуры, да, когда вот свои человечки сидят на правильных местах, окучивают правильные бюджеты, чьи-то старые друзья, родственники, десятилетиями где-то что-то. Все это идет в какой-то нужный карман, а в ненужный карман не должно идти. Понимаете, у нас почему вообще Павел Дуров стал иммигрантом? Понимаете? Он ведь у нас не иноагент, правильно, не экстремист. Нет. Мы не должны добавлять этого ничего.
1: Не должны.
3: Почему Дуров стал иммигрантом? Понимаете, вот, пожалуйста, он, конечно, не разработчик военных технологий, но, понимаете, он, в общем, определенно гениальный технологический бизнесмен. Да? Как получилось, что он оказался в условном Дубае? Да? Потому что он такой фанат Дубая, я не уверен. Я думаю, что он там оказался, потому что в этом Дубае для него создали ту, как бы, социальную атмосферу, если хотите, да, в которой он себя чувствует органично, понимаете? А здесь какие-то дяди ему, понимаете, его призвали к порядку, что называется, да, таким образом, что вот он туда десантировался. Вот. И это очень такая, понимаете, красочная история. Я уверен, есть и другие истории, просто с менее известными людьми и так далее, но вот эта история просто, ну, просто уже хрестоматийная, да. Вот. Поэтому вот это наш главный враг. Понимаете, главный наш враг – это не англосаксы и рептилоиды, а главный наш враг – это вот эта наша, понимаете, такая очень тяжелая бюрократическая такая медлительность, такая закрытость, такая крайнее недоверие ко всему, что выходит как бы за пределы определенных кабинетов, да, и той как бы системы отношений, которая в этих кабинетах вот нарастает, да, как такой культурный слой, знаете, или там вот на дне морском там вот какие-то слои, там илов, в которые там погружены какие-то пиратские корабли прошлого, да, вот это вот все нарастает, и это надо как-то чистить, понимаете, но, конечно, для этого нужны какие-то гениальные энергичные люди с гениальными полномочиями, пока мы не можем об этом мечтать. А, повторюсь, люди есть, то есть я уверен, что у нас есть люди, которые могут создавать вот такие технологические системы, которые могли бы конкурировать с вот самыми модными и передовыми вот этими всеми планетирами.
1: Говоря о российском бизнесе, об успехе, мы не можем не упомянуть наши маркетплейсы, которые вносят уже весьма значительный вклад в российскую экономику. И эти же маркетплейсы активно осваивают и новые рынки. Тут Wildberries объявляет о том, что готовит собственный мессенджер. Я на днях читал, что они там чуть ли не собственную туристическую компанию открывают. Захват всего и вся цифровыми платформами несет в себе угрозу в дальнейшем?
3: Понимаете, мне кажется, так осторожно скажу, что это может быть и хорошая новость, потому что я понимаю, что, конечно, компании такого размаха, они не бывают чистенькими, добренькими такими, да, пушистенькими, этого не бывает. В этих компаниях часто бывают очень жестокие условия труда, там бывает всякая социальная несправедливость, и так далее. Они могут выступать как очень такие, как бы, тоже несправедливые конкуренты, может быть, по отношению к какому-то бизнесу, который не в состоянии выдержать с ними, как бы, соседство, и так далее, и так далее. Но вместе с тем, ну, все-таки это частные структуры, это коммерческие, рыночные структуры. Я вам вообще скажу, что современная наша жизнь научила меня быть, понимаете, фанатом рыночной экономики. Я им когда-то не был. Когда-то я думал, что как-то ее многовато, да? А вот теперь я понимаю, что нет на свете ничего лучше, чем рыночная конкуренция. Слава ей, понимаете? Потому что нет ничего хуже, когда продукты, предназначенные для нашего с вами или чего-то еще потребления, в монопольном порядке производятся государственными структурами. Понимаете? Монопольно, потому что тогда нет никакой мотивации сделать хорошо.
1: Простите, а в чем тогда разница, если у нас будет, допустим, большая государственная структура и будет большая же, но частная структура, которая, по сути, не будет иметь конкурентов?
3: Я надеюсь, что если будет несколько структур, понимаете, как по-хорошему вообще надо? Надо, чтобы любые продукты, да, связанные, не, ну, и что с каким угодно рынком, понимаете, это не только связано с коммуникациями информационными. Нужно, чтобы их было несколько. Чтобы компании, которые их производят, были заинтересованы в людях, которые ими пользуются. Чтобы они были заинтересованы что-то менять, усовершенствовать, добавлять и так далее, и так далее. Отзываться на какие-то жалобы. Понимаете, и если бы их было несколько, если бы была какая-то гонка, какая-то конкуренция, то мы бы, в конце концов, увидели действительно качественный продукт. Точно так же, как Дуров, который оказался в ситуации конкуренции, уже глобальной конкуренции со всякими там Цукербергами, которые признаны экстремистскими в Российской Федерации, да, ну не сам, по-моему, Цукерберг,
1: да, его компания,
3: а компания,
1: да,
3: признана экстремистской, да, но Дуров с ними оказался в конкуренции, и надо сказать, что он не то чтобы ее выиграл, но он достаточно достойно, он и не проиграл, он достойно выступил, понимаете, и с моей, например, точки зрения, он интереснее и лучше, чем эти самые Цукерберги, да. Понимаете? И вот этот механизм нужно запускать. Нужно, чтобы были мотивы действовать, понимаете? А не только пожинать лавры победы, основанные на том, что ты сидишь что-то один на этой полянке, да? Всех ты выпинал с нее, да? И ты молодец. И ты сам себе сочиняешь отчеты, как ты выполнил и перевыполнил план. Ну, как это было и в Советском Союзе, да? Где была вот эта промышленность, которая ни с кем всерьез не конкурировала. Она сама с собой жила, получала от Газплана какие-то там установки, указания, понимаете, распределялись какие-то, надо выпустить там, я не знаю, 5 миллионов там каких-то машинок, да, или там чего-то, да. И вот она так и жила, понимаете, пока не грянул гром, понимаете, не пришел страшный Гайдар и все это не закрыл, да. Вот. Правильно ли он сделал, опять же, не будем сейчас обсуждать, но просто в тупик эта вся система зашла очевидно, да. И вот не надо повторять ее ошибок. Поэтому еще раз, слава рыночной конкуренции, даже если компании типа Wildberries, несомненно, могут вызывать критику. А я понимаю, что эта критика, конечно, есть и она будет.
1: У нас еще несколько минут до конца эфира есть. Предлагаю завершить на вот такой интересной теме. У нас президент Российской Федерации недавно собрал совет, посвященный поддержке русского языка. Там обсуждались многие вещи, в том числе использование латиницы на вывесках. Причем президент указал, что ее использование не всегда обосновано. Дмитрий, вот ваше мнение, насколько сейчас нам необходимо вот именно в рамках какой-то популяризации русского языка, в рамках, может быть, и повышения грамотности, хотя тут тоже спорный момент, но тем не менее, использование латиницы на вывесках нужно как-то разграничивать?
3: Вы знаете, во-первых, ну, конечно, поддержим точку зрения президента, я могу это с легким сердцем сказать, потому что я, конечно, согласен с этим делом. Я действительно считаю, что вот этот культ такого рода надписей, да, как бы имитирующих какие-то, так сказать, вывески там англоязычного мира, какие-то бренды западные и так далее, все это выглядит, конечно, унизительно, позорно, смешно, глупо. Все это рассчитано на какого-то, ну, примитивнейшего жлоба, которому напиши английскими буквами, он подумает, что это, ну, значит, это... Это хорошая вещь.
1: Ферма.
3: Да, потому что, да, потому что хорошую вещь по-русски ты не напишешь, да. Вот, значит, конечно, это все мрачно, конечно, но тут есть один момент тонкий, да, о котором, опять-таки, в нашей стране, к сожалению, часто забывают, что движение в противоположном направлении, которое, на мой взгляд, действительно, повторюсь, необходимо, оно, опять же, понимаете, должно быть в основе своей добровольным, да, добровольным, потому что я не верю в ситуацию, когда по улицам будут бегать какие-то уполномоченные люди от каких-то структур и кого-то, символически говоря, бить по голове и штрафовать и так далее. То есть... Это, вот, то есть представить себе, то есть как не верю, да?
1: Мы это наблюдаем в соседнем, да, государстве,
3: да,
1: сейчас.
3: Я в это верю в том плане, что как бы это легко можно все себе представить, и мы понимаем, что всегда чиновники рады кто-нибудь позапрещать, понаказывать, поштрафовать. Все это всегда есть, да? Я в это не верю в смысле как бы содержательных перспектив такого рода подхода. Потому что я считаю, что русское должно, мне бы очень этого хотелось, становиться модным, становиться естественно востребованным среди людей. Вот это здоровый подход. Потому что когда вы просто всех заставили, люди там чего-то поснимали, чертыхаясь, да, но в душе они лелеют мечту, что они снова напишут там Adidas, я не знаю что, понимаете, fashion там, что-то style там, mm-hmm, английскими буквами, что вот придет день, понимаете, оковы тяжкие падут, и мы опять эти английские буквы, значит, поставим на наши вывески, да, но это путь в никуда, понимаете, а правильный путь, это если у людей появится вот это внутреннее чувство психологическое, да, что тот факт, что они русские люди, живущие в том самом русском мире, с которого мы начали, говорящие на русском языке, живущие вот в мире этой русской культуры, которая распространяется в том числе и на вывески, да, что это хорошо, они почувствуют, что это правильно, что они гордятся этим. И вот тогда мы, понимаете, придем к успеху и с вывесками, и со всем остальным. Иными словами, я практически во всех вопросах выступаю за добровольный выбор.
1: И я думаю, что в последние годы мы на этот процесс потихоньку встали. Дмитрий Ольшанский,
3: спасибо,
1: публицист, был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей.
0: Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, столько же в Сухуми и Пскове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Иран и США изучают тексты потенциального соглашения. Бразилия готова нарастить поставки кофе в Россию. Подробности далее. Владелец украинской фирмы по производству беспилотников Алексей Бабенко боится окончания боевых действий на Украине, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Причина заключается в том, что в случае завершения боевых действий он лишится колоссального дохода. Бабенко хочет, чтобы конфликт продолжился минимум до 2030 года, добавили в правоохранительных органах. Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в Евросоюз, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. По его словам, Украина должна продвигаться в этом процессе в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан. Кроме того, по словам Мадьяра, на закрытие всех 33 глав переговоров о вступлении в Евросоюз у Украины уйдет 10-15 лет. Посол России в Лондоне Андрей Келлин заявил о стремлении Великобритании добиться стратегического поражения России через конфликт на Украине. Он подчеркнул, что подход Британии является не только недружественным, но и просто враждебным. Дипломат также отметил, что британские санкции никак не повлияли на политику России. Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения, которыми стороны обменялись, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он добавил, что в данный момент США и Исламская Республика работают над финальными формулировками. Аракчи также отметил, что контакты с Соединенными Штатами не прерывались, при этом никакого прогресса в переговорах не произошло. Бразилия готова нарастить поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардоза на полях ПМФ. Он добавил, что поставки кофе уже превышают миллиард долларов в год. Кардоза подчеркнул, что на Бразилию приходится более 40% производства кофе во всем мире. А говоря опять же о развитии отношений с Россией, он отметил, что у обеих стран сформирована хорошая база торгового сотрудничества, но также нужно расширять взаимодействие с энергетики, фармацевтики и промышленных товаров. Петербургский экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Количество открытых в школах России космических классов приблизится к почти половине тысячи к концу 2026 года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он рассказал, что в 2022 году для более продуктивного взаимодействия с вузами был создан консорциум вузов созвездия Роскосмоса. Сейчас в нем уже 28 ведущих учебных заведений страны. В среднем ежегодно в них обучается более 4500 целевиков Роскосмоса. Ранее стали известны имена участников школьной сборной России, которые поедут на Международную инженерно-космическую олимпиаду в Пекин. Она состоится в августе. В их числе учащиеся 9-11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ейска, Владимира и Долгопрудного. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Всем здравствуйте. Сегодня мы работаем на площадке Питерского международного экономического форума. Меня зовут Юлия Барановская, и у меня в гостях генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гориславский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Прежде чем мы начнем с вами разговор, я хочу вам сказать, что в этом году совсем недавно прошла премия Института развития интернета, и радио «Спутник» получила специальную номинацию за исторический проект. Огромное спасибо за то, что оценили нашу работу и наградили. На самом деле это дорогого стоит, потому что мы все знаем, масштаб этой премии, она с каждым годом становится все масштабнее и масштабнее. Огромное количество заявок участников, и мы понимаем, что вот получить спецноминацию – это прям особенное отношение. Спасибо.
3: Спасибо вам. Я от всей души поздравляю «Спутник» и платформу «Кион», которая соучастник этой победы в этой спецноминации, действительно, с этим призом, потому что это очень важная история. Это такие забытые страницы истории из войны с Японией лета 45-го года, которые мы не очень знаем, про которые мы, может быть, никогда даже в школе толком не проходили. Но это очень важные вещи. Вторая мировая война закончилась в сентябре 45-го года. И это большое чудо, что это действительно так произошло. Могло бы продолжаться еще очень долго. Если бы не, ну, смотрите проект. И тогда все узнаете.
2: Мне кажется, что это вообще на самом деле сейчас была лучшая реклама. Смотрите проект такая. Но на самом деле, действительно, мы сами рады, потому что очень хочется, чтобы те вещи, которые есть в истории, но, к сожалению, которые обошли стороной и не так много везде рассказывают, чтобы все-таки о них сейчас говорилось все больше и больше, потому что об этом нужно знать. И важно знать и молодежи, и даже взрослым.
3: Спасибо, Юля. Задача премии как раз подсвечивать ровно такие проекты, которые по итогам прошедшего года завоевывают максимальное читательское уважение. И не просто популярность, а именно уважение, потому что есть проекты, которые могут просмотреть сотни миллионов людей, но они ничего не несут, никакой социальной значимости. Вот. А задача премии, и жюри это прекрасно понимает и выбирает именно такие проекты, которые оставляют в голове, в сердцах и в умах людей заметные следы в виде воспоминаний, понимания, изменения сознания и понимания сути некоторых вещей. Нам кажется, что это удается вот уже пятый год, и церемония потихонечку становится некоторым стандартом для восприятия определенных вещей в интернете. Меня очень часто просят, говорят, а дай нам плейлист, чтобы посмотреть всех победителей. Это хорошая история, мы работаем над этим, я думаю, что скоро его выложим, так, чтобы можно было посмотреть все подряд.
2: Не, на самом деле, поскольку я стараюсь посещать премию, но поскольку в этот раз как раз-таки была занята съемками проекта, который вы поддержали, поэтому не смогла присутствовать. Но каждый раз, когда на премии я в зале, а не на сцене, я всегда записываю, что еще посмотреть. Потому что реально это очень хорошая возможность понять, какой есть качественный контент в интернете, на который следует обратить внимание.
3: Спасибо, Юль. Для нас, на самом деле, высшая награда, когда я вижу в зале таких людей, как вы, которые записывают, фотографируют с экрана.
2: Но это не только я, согласитесь.
3: Конечно, да. Конечно, да. На самом деле, самое частое явление – это быстро сфотографировать пятерку победителей. Потому что в зале достаточно много профессиональных людей, которым это нужно по работе, то, что называется. Но много и тех зрителей, которые говорят, слушайте, меня эта история тронула, захватила, я хочу ее досмотреть. Так что мы всех приглашаем к тому, чтобы посмотреть хотя бы победителей, а лучше всех номинантов.
2: Вот давайте поговорим с вами про интернет. Вот как вы считаете, это сейчас все-таки жизненная необходимость? Потому что, ну вот смотришь, даже священнослужители, такие суперконсервативные направления, и те заводят себе аккаунты в ТикТоке, например, да, и как-то стараются всем по-другому там себя вести, да, ну как-то более, что ли, доступными становятся, да, уже такая какая-то строгость уходит у них. И вот что сейчас интернет? Есть ли все-таки шанс кому-то жить без интернета? Вот как вы считаете? Или он уже везде и во всех направлениях?
3: Ну, Юля, судя по цифрам, шансы эти уже стремительно движутся к нулю, потому что у нас в стране 90% граждан – это пользователи интернета.
2: 90%?
3: Да, это, ну, по разным подсчетам это где-то порядка 130 миллионов, но дальше уже начинается, знаете, статистическая погрешность, то, что называется. Да, наверняка есть 5-7% людей, которые вообще не пользуются интернетом в силу разных причин, но, как мне кажется, это уже не сильно влияет на общество. Важно другое. Важно не то, что сколько людей, потому что и так понятно, что более-менее все. А важно другое, сколько времени мы там проводим и что именно мы потребляем. И здесь есть некоторые тенденции, которые, ну, как сказать, не могут не настораживать и не удивлять. Например, там, в среднем взрослый человек проводит в интернете в день 4,5 часа. Да-да, это и вы, и я, и мы все проводим 4,5 минимум, а скорее больше. А подростки проводят до 7-7,5 часов в среднем в интернете. Это все. Это и прослушивание аудиокниг, это и просмотр видео, это и социальные сети, ответы на вопросы, работа как таковая, то есть ответы, переписка, почта, мессенджеры и все остальное. Если все это совокупно посчитать, откройте свой смартфон, посмотрите, там есть ужасная предательская опция, да. Окошко активности. Посмотрите, сколько...
2: Экранное время.
3: Да, экранное время. Сколько экранного времени вы потратили в телефоне за прошедшую неделю, за прошедший день. А это и есть тот самый показатель нашей с вами активности. А помимо всего этого, у вас есть еще дома ноутбук, компьютер, планшет, и смарт-ТВ, часы, Алиса и еще куча всего другого, чем вы так или иначе пользуетесь. Если сложить все это вместе, то это и будет наше с вами потребление. А дальше вопрос, а что именно мы там потребляем? Ладно, мы все, условно говоря, взрослые люди, мы сами в состоянии выбрать. Вечером посмотрел сериал, поработал в мессенджере, что-то кому-то написал, прислал, отправил там и так далее. Вот. Но что потребляют дети и подростки? Вот это и, собственно говоря, стало предметом нашего большого исследования совместно с социологической компании ВЦИОМ, благодаря которой мы опросили более 1400 респондентов по всей стране, родителей, в первую очередь, потому что детей у нас, как вы знаете, по законодательству опрашивать нельзя. Мы разговаривали с родителями и проводили дальше качественные исследования, то есть фокус-группы уже непосредственно с семьями, у которых дети сами отвечали на вопросы. Так вот, что выяснилось? Мы спрашивали, что именно потребляют дети, как именно они это потребляют и какое влияние на них это оказывает.
2: Это вам родители отвечали?
3: Ну, все вместе. Они отвечали. Ну вот, смотрите, до 6 лет медиапотреблением ребенка управляют родители. То есть они выбирают, они вместе с ним что-то ищут на платформах, поисковых механизмах, в социальных сетях и так далее. Практически во всех случаях. С 7 до 10 лет 77% по-прежнему продолжают смотреть мультики. Да, вот до 6 лет все смотрят мультики. А с 6 до 10 3 четверти смотрят мультики, но добавляется потихонечку художественный контент. Сериалы, какие-то фильмы, веб-сериалы, что-то еще. А также блогеры. Появляются блогеры, разные челленджи, какие-то всякие разные истории. И появляются те люди, уже лидеры общественного мнения, на которых дети ориентируются.
2: Так.
3: До 6 лет родители все определяют, а в 7-10 уже начинается торг. Ребенок говорит, например, хочу больше самостоятельно. А мне вот в школе там такой-то... Он советуется еще с родителем, он все показывает. В школе ему показали такой-то, не знаю, там мультик или какой-то фильм, или какого-то блогера, ссылку прислали. И он смотрит это вместе с родителями. Родители могут не соглашаться, не разрешать, советовать что-то другое, рекомендовать. Но это процесс пока идет совместный. А вот уже с 10-11 лет, переломная точка, ограничения работают все хуже. С 11 лет примерно дети уже начинают технически обходить любые практические ограничения. Не работают возрастные и вот эти вот временные ограничения. У тебя есть час в день. Ну, найдет, где посмотреть это еще. И с 11 лет дети начинают быстро переходить, стремительно. Если раньше это происходило в 14-15 лет, то сейчас уже в 11. Дети переходят к практически типу взрослого потребления. Это означает, что 3 четверти, 75% детей самостоятельно ищут все то, что они могут найти в интернете, самыми разными способами, скачивают разные программы, пользуются ими, поиски, и агенты, гаджеты, VPN, все что угодно. Вот с 11 лет это становится уже абсолютно массовым явлением. А вместе с тем растет популярность просмотра фильмов, сериалов, кино, появляются герои, актеры, восприятие их как кумиров, и срисовывание с них каких-то паттернов, и дальше происходит некое увлечение. Вот здесь, пожалуй, наверное, такая самая, что называется, интересная часть нашего исследования – это история о том, кто является героем для детей разных возрастов. Мы специально старались в исследовании уйти от, знаете, опроса по закрытому списку, написать 10 названий и сказать, кто тебе больше нравится, определи. Нет. Мы спрашивали, какая черта привлекает, чтобы определить, сделать определенные выводы и понять, а что же увлекает ребенка в просмотре того или иного контента. Для дошкольника идеальный герой – это добрый, понятный, безопасный друг, которому можно доверять. Почему это? Собака, кошка, там, котенок, не знаю, там, животное. Кто-то еще и так далее. 7-10 лет – это герой-спасатель. Он сильный, смелый, преодолевает трудности, богатырь, суперперсонаж с сверхособенностями, Человек-паук, не знаю кто, назовите, подставьте любое имя. Вот он, герой, который творит чудеса. С 11 лет подросткам становятся более интересны, более сложные персонажи. Это, так скажем, люди со слабостями, внутренними конфликтами, неочевидным поведением, со сложным выбором, попадающие в разные неочевидные ситуации. И здесь есть такая тонкая грань, что если уже и далее ребенок потребляет контент совместно с родителями, родители ему подсказывают, и говорят, да, это парень в сложной ситуации, но вот его выбор это потому-то и потому-то. А почитай-ка книгу, например, Льва Николаевича Толстого об этом, рассказ прочитай, или сделай что-то еще. Можно пойти этим путем, а можно оставить ребенка одного наедине с этим контентом, и тогда высок соблазн свалиться в подражание неочевидным героям. Потому что просто хорошие, добрые, они уже не интересны. Все, ребенок вырос, он уже подросток. Ему нужны другие ролевые модели, он на другое должен обращать внимание. И если в этот момент его не поддержать словом родителя или правильным, хорошим, интересным контентом, который будет его увлекать и вселять в него эти примеры, то высок риск того, что ребенок увлечется и вместе с этим заберет на себя некоторые негативные аспекты, которого, разумеется, во всем мировом контенте довольно много.
2: А вот интересно, как все-таки стать большим авторитетом для ребенка родителю, нежели среде, в которой ребенок растет? Ну, в школе, да, вот я по себе знаю, приходит ребенок домой и говорит: мам, ну пацаны сказали. И я вот понимаю, что в этот момент мама как мама, ну, имеет как будто бы меньший авторитет, чем пацаны сказали. Вот если все-таки в среде, в которой ребенок и в школе, я не знаю, на каких-то дополнительных заданиях, в спорте или еще где-то, ну, общается, и они что-то обсуждают, то ему как будто бы тоже нужно это видеть, а быть в теме, как они говорят, да, то есть если ты будешь все время ему говорить, какой контент смотреть, то он как белая ворона будет в той среде, в которой он общается. И для меня вот все время загадка, что делать? Вот правда.
3: Слушайте, ну нет универсального рецепта, безусловно. Сколько угодно я могу показывать результаты исследований, у каждого все равно своя собственная судьба, подход к общению со своими собственными детьми и так далее, навязывать здесь никакую модель нельзя. Мое глубокое убеждение заключается в том, что на любом этапе нужно прежде всего быть ребенку другом, да, разговаривать с ним, обсуждать все, стараться обсуждать разные вещи, действительно интересоваться. Не просто говорить, ну что, как дела в школе, а знать и интересоваться деталями, нюансами, знать друзей, знать, кто они, чем они интересуются, кто их родители, какая у них культура, что они читают, что они смотрят, смотреть с ними это вместе, пытаться понять, даже если это может быть чем-то неочевидно, непонятно, неоднозначно. Если не демонстрировать интерес и его реально не проявлять, то ребенок начнет отдаляться, начнет искать это замещение в других сферах у одноклассников, друзей или у анонимов в интернете. Сначала это может быть контент, а потом это может быть неизвестный человек в Телеграме, который напишет: «Как дела? Привет. Наверное, родители сейчас с тобой не разговаривают, давай поговорим со мной». Это стандартная методика разводки, втирания в доверие самыми разными возможными негативными целями. Сейчас не буду в это углубляться. Понятная механика. Это, кстати, показано в разном контенте, и в сериалах, и в кино. Я считаю, об этом надо говорить больше и чаще показывать, потому что, условно, ребенок, мальчик или девочка и в 9, и в 10, и в 8 лет должна понимать, что мир, он не пушистый и розовый, как ему казалось, в 5 лет, а он совершенно другой. Там могут скрываться негодяи, могут скрываться люди, у которых есть негативные намерения, которые могут хотеть чего-то. И это и есть воспитание критического мышления. Ну и ничто так не развивает критическое мышление, как чтение мировой художественной классики. Чтение или просмотр хороших фильмов, сериалов. Это действительно тот контент, который можно и нужно потреблять для того, чтобы понимать, вот она ролевая модель, кто начал так, закончил вот так. Герой развивается. Если вначале он кажется невероятно симпатичным, потом ты понимаешь, что на самом деле он мерзавец. И ровно наоборот. Человек, к которому ты можешь относиться как-то, ну, тебе не нравится с самого начала, потом окажется самым добрым и поможет тебе в разной ситуации. На этом построено большинство классических сериалов или фильмов. Собственно говоря, это и есть азы драмы, и ребенок, конечно, должен их постигать.
2: На самом деле, я не просто так задала вам такой простой человеческий вопрос, честно вам говорю, потому что мне было важно от вас это услышать. Объясню почему. То количество контента, которое сейчас есть, оно действительно, ну, просто огромное. На любой вкус, цвет и что-то. Но вы очень правильно сказали. Дорогие родители, мы даем вам этот контент. А дальше все-таки, как бы вам ни хотелось, но это ваша ответственность отвечать за то, что смотрит ваш ребенок. И вот вы мне сейчас это сказали: мамочка, так, мы тебе контент даем.
3: Мамочка, список чтения на лето. Вот. Ребеночку-то дайте. Вот. И заодно и фильмов, и сериалов. И сами посмотрите вместе. Может быть, не тратьте время на что-то другое, потратьте время на совместное времяпрепровождение. Поверьте, это прям много что даст.
2: Вот. Поэтому очень спасибо за то, что вот там по-человечески, и так меня сейчас очень хорошо на место поставили. Мама, не расслабляйся. Хочется поговорить про государственные мессенджеры. Это путь теперь каждого государства в мире иметь свой собственный мессенджер. Как вы считаете?
3: Вы знаете, мы с вами, хотим мы того или нет, живем уже в эпоху так называемой регионализации интернета. 10 лет назад этим пугались, сейчас мы видим это в полный рост. Угу. Что это такое? Если раньше интернет был глобальный, единый, по калифорнийским законам, потому что все сервисы были оттуда, то сейчас мы видим с вами такую вещь, как стремительная дефрагментация глобального интернета под законы национальных государств. Угу. Потому что юрисдикция, там, где живут люди, где они пользуются этим интернетом, она все равно остается национальной. Никто пока ничего другого не придумал. И чем больше интернет проникает в нашу жизнь, чем подробнее мы погружаемся в него, и чем больше мы от него зависим, тем, конечно же, будет сильнее эта привязка к законодательству того или иного государства и, самое важное, к культурным ценностям. Россия входит в тройку государств в мире, в которых есть суверенный интернет. В частности, есть независимый поиск, совершенно конкурентоспособный с мировым стандартом в лице Google, это Яндекс. Есть национальный мессенджер, связанный с госуслугами, с платежными системами, это Макс. И есть национальная социальная сеть ВКонтакте, количество пользователей которых больше 90 миллионов. Это и есть национальный стандарт пользования. Причем он сложился уже очень давно. А для меня важный показатель состоит в том, что все школьные чаты всегда были и есть в ВК. Будь это 2010 год, 2020 или 2026. Все происходит именно там, и никакие народные чуждые мессенджеры никогда здесь не были в этом отношении популярны. Вот эта триада, ну, добавим к этому еще национальные платформы, у нас очень хорошо развита индустрия платформенной аудиовизуальной продукции, это именно сериалы, документальные фильмы и много что другое. Мы находимся действительно на очень высоком месте в мире по уровню пользования, по количеству платящих абонентов. И четвертый аспект – это игровая индустрия. Вот эту точку нам еще надо будет подкачивать, потому что, конечно, здесь борьба с засилием мировых стандартов идет очень

0: Мы их там активно поддерживаем последние 5 лет, около 5 миллиардов рублей в эту историю вложили. Но пока этого мало. То есть надо, конечно, делать сильно больше и делать так, чтобы наши пользователи действительно хотели в эти игры играть. Пока это удалось сделать только с детскими играми. И, в частности, выпущенный 2 года назад пакет игр под Академики веселых игр, Петя и Волки и разные другие хорошо известные франшизы в игровой форме сейчас собирают там ежемесячно миллионы играющих детей. А это развивающие игры, это не бездумные бродилки, это те глубоко проникающие игровые процессы, которые несут на самом деле наш с вами культурный код. Как в математике, так в литературе, так и в образе поведения. Оцените один юмор в мультике и в игре «Петя и Волка», вы поймете, что мы действительно передаем нашим детям то, что нам самим близко.
1: Ну вот смотрите, с детьми уже получается. А как сделать так, чтобы все-таки и со взрослыми получилось? Что для этого необходимо?
0: Нужны яркие, убедительные образы, нужны новые, успешные, популярные игры, потому что в играх очень сильно работает принцип спортивной команды. Ты за какую-то игру стал болеть, и многие подписчики игр там 10, 15 и 20 лет продолжают играть в одну и ту же историю. Я знаю людей, которые играют там, в какой-нибудь World of Warcraft древний, в разные настольные игры, которые начинали играть 30 лет назад. Это как сила привычки. Нам необходимо создать новые игры, которые станут настолько же популярными, и вовлечь новые поколения. Мне кажется, это произойдет, но произойдет еще не так скоро.
1: Ой, спасибо вам большое за эту фразу. Это сила привычки, потому что, мне кажется, конечно, когда ты делаешь что-то новое, начинаешь с нуля, очень сложно именно из-за привычки, а все остальное уже потом, а по сути, на самом деле, дело только в привычке, бороться с ней. Вот это самое сложное. Поэтому и начинают критиковать там и Макс тот же, и все. Да. Потому что привыкли уже к другой системе. И тут новому мессенджеру, конечно, очень тяжело. Потому что он борется с привычкой человека. А привычка, если мы помним, это вторая натура. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Было очень интересно. И особенное спасибо за то, что еще раз напомнили. Родитель, дети, это твоя ответственность. Мы даем вам контент. А как ваш ребенок будет его употреблять, это, конечно же, уже нужно регулировать вам. Спасибо еще раз большое. Хорошей работы.
0: Спасибо вам.
1: Хорошей работы на Петербургском международном экономическом форуме. Спасибо.
0: Спасибо.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чад?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». жизни каждого человека есть место шекспировским страстям.

0: Благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в деревню Крупец. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Марку Рютте, заявляя на их совместной пресс-конференции в Киеве о готовности к переговорам. При этом политик подчеркнул, что рецепт завершения конфликта Зеленскому неоднократно давали. Также Слуцкий добавил, что Зеленский является первым проектом корпорации войны, которую представляет Европейский Союз, а Украина стала сегодня военным полигоном. Иран способен воевать неограниченное время, но это не значит, что Тегеран хочет войны. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он считает, что США решились на войну, посчитав Иран слабым государством. Теперь, после фазы эскалации, военный потенциал Исламской Республики гораздо эффективнее за счет обнаруженных после войны мощностей, а оборонная промышленность значительно продвинулась вперед, отметил Аракчи. Он также добавил, что иранские вооруженные силы готовы в любой момент возобновить удары по Израилю в случае, если Цахалу ударит по Бейруту. Министр отметил, что возвращение Исламской Республики к переговорному процессу зависит от обеспечения прав иранцев и завершения войн против Ирана, Ливана и в целом конфликтов в регионе. Куба лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и MasterCard 6 июня, сообщил Центральный банк Республики. Причиной является прекращение сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FinCEMEX на фоне новых санкций США. При этом на Кубе сохранятся другие способы расчетов в иностранной валюте, продолжат действовать наличные платежи, национальные предоплаченные карты Classic и Tropical, а также международные карты российской платежной системы МИР и китайской Union Pay. Завершена реставрация китайского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике «Царское село», сообщила пресс-служба учреждения. Убранство китайского зала погибло во время Великой Отечественной войны. Последний этап возрождения декоративной отделки этого зала включал воссоздание и установку на стенах 155 лаковых панно. Их выполнили современные китайские мастера в традиционных техниках. 4 июня экскурсионный маршрут «Екатерина II. Личное пространство», который был закрыт на время работ в китайском зале, вновь станет доступным для посетителей. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91, Ива, ФМ. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
3: Друзья, мы продолжаем. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете радио «Спутник». Все эти дни мы работаем на Петербургском международном экономическом форуме. И сейчас со мной в студии Марина Евгеньевна Ким, депутат Государственной Думы Федерального собрания России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Рузана. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, подписчики и все-все-все.
3: Сегодня будем говорить, по большей части, об информационной политике. Ваша вотчина. И, наверное, первое, с чего бы мне хотелось начать, в медиа, вы неоднократно сами об этом говорили, не хватает каких-то правильных смыслов, которые при этом будут транслировать традиционные ценности, но без какого-то глянца, в общем-то, без каких-то страшилок. На ваш взгляд, проблема современного контента, она сегодня в чем заключается? Нарочно какие-то другие ценности нам подсовывают или просто нет этих ценностей?
5: Не могу сказать, что это просто какой-то глобальный вселенский заговор, это не про это, и не про ту же рыночную конъюнктуру, которая, имеет, безусловно, свою логику, но все-таки не является определяющей. Это не то, чтобы наши зрители представили себе, что кто-то сидит и прям планомерно сейчас мы разрушим эту семью. Да, такой нарратив есть. Он продвигается через соцсети и платформы, которые зарегистрированы не в России, которые работают в своих интересах. И в их интересах подрывать то, что есть у нас, особенно крепкую семью. Это правда. Но кроме всего этого, есть еще логика в целом рейтинга, хайпа, да, мы живем в такое время, когда мы только все еще пока осваиваем эти все гаджеты, все соцсети. Не так много времени прошло, поэтому пока мы как маленький ребенок, нам дали эту игрушку, и мы ее пытаемся проглотить, вместо того, чтобы грамотно научиться ею пользоваться. Поэтому, в общем-то, именно сегодня и сейчас в соцсетях есть логика развития хайпа и бесконечного этого лайков. То есть мы не создаем что-то такое исключительно смысловое, мы создаем что-то, чтобы вызвало лайк, чтобы вызвало реакцию, чтобы вызвало хайп. Еще лучше, это больше просмотров, да, это миллионы репостов, лайков и все остальное. То есть вот эта логика, на мой взгляд, уже сейчас даже сходит немного на нет. То есть люди уже нахлебались хайпа, и люди постепенно начинают залипать на такие более смысловые, глубокие форматы. И это очень приятно. Но надо понимать, что в целом подписчик, зритель и слушатель, он неразборчив. Да? Уже мало кто сформировал какие-то свои вкусы в медиапотреблении. Если говорить о молодежи, детях, то они чистый лист. И в этом плане как раз этим и пользуются наши, например, так скажем, противники, когда что-то хотят свое навязать, они это упаковывают в обертку хайпа, чего-то интересненького, и наши детки это едят. А все-таки стоит отметить, что сегодня обращение с гаджетами, с информацией, вообще активное, что называется, обитание в медиасреде, очень снизился возраст. Если раньше это мы, как же так, подростки, уже всем пользуются социальные сети, платформы, видеоигры. Но сегодня возраст, когда дети начинают входить в эту среду, а по факту уже сразу в ней и живут, это 4 года. У меня ребенок 5 лет. Наверное, с 3 лет он, уже пользуется гаджетами, уже играет в эти видеоигры. У него вокруг, потому что у него еще 2 сестры, 3 детей, и они, конечно же, все равно сидят в этих телефонах. Ничего с этим сделать нельзя. Но и когда я с ужасом, как мама, смотрю, во что играют 3 моих детей, я, правда, пребываю, меня отрыв берет.
3: А что удобно. Там? Что
5: просто
3: там такое?
5: Со стороны мамы это все равно есть время, когда тебе нужно что-то приготовить, суп или что-то поговорить быстро по работе, а ребенок надо чем-то занять. И мне, конечно, легче дать ему... То есть мы сами родители, это на нашу ответственность. Мы сами ему даем этот гаджет в руки. И когда он его получает, например, такая вроде бы безобидная игра, которая называется по-английски School Boy Runaway, то есть побег из школы, где мальчик маленький должен сначала, выругаться на свою маму, потом она его заставляет убираться в комнате, комнате, он наводит еще больше беспорядок, потом он убегает через окно на улицу, поджигает дом, избивает свою маму. И вот как бы эта серия приключений, она вот... Ну, это все в виде интересного квеста. Найди ключи, возьми книгу, найди то, подпали что-то. То есть, но модель поведения, она, в общем, не та, которую бы нам хотелось. И вот в этой игре вообще изначально и в названии смысл-то есть, ценность есть. В чем ценность?
3: Ценности
5: то есть для
3: нет.
5: нас все-таки ценность — это действительно родительский дом и семья. Поэтому мы действительно крепко сейчас, честно говоря, взялись и задумались, как это все влияет на наших детей. Потому что, ну вот, еще и время просмотров пугает. Вот мы тоже взяли статистику. Дети от 4 там, до 12 лет — это сейчас самая активная аудитория, которая постоянно потребляет уже и медиаинформацию, и видеоигры, но в основном игры. И они сидят в телефоне, ну, примерно 8 часов в день.
3: Вот, это очень думаете. Много.
5: Да, это кошмар просто. Поэтому очень важно, что именно мы формируем во все эти продукты, которые их касаются. Конечно, мы хотим, чтобы там была та прошивка, которая наша прошивка, с нашими ценностями. Для того, чтобы это не было очень топорно и в лоб, и так, чтобы вообще убить сам продукт, да, мы как с вами, как медийщики, понимаем, что любой продукт должен быть, ну, съедобным,
3: да,
5: интересным,
3: красиво,
5: и привлекательным, и чтобы на это люди западали, хотели еще. Поэтому мы, например, как комитет по информационной политике, мне наш руководитель Сергей Михайлович Боярский доверил эту работу. Занимаемся выработкой методических рекомендаций для всех контентщиков. А вместе с РСПП, куда входят крупные медиахолдинги, куда входят крупные вообще медиакомпании, сделали ряд таких рекомендаций, и мы уже там часть этих рекомендаций представили. Ну, например, по крепкой семье. Как правильно изображать семью, как маму, папу, как обходить тему абортов или, наоборот, о ней говорить, но деликатно, для какой возрастной аудитории. То есть там есть практические прямо вещи для того, чтобы контентчик, который хочет, например, сделать социальную рекламу про семью, но никто ему не сказал, а как вообще хорошо об этом говорить, как правильно, как интересно. Это те рекомендации, которые ничего не запрещают, но, что называется, это такие путевые линии, да, то есть это маршрут, по которому любой креатор может его взять и по нему, исходя из этого, сделать свой продукт на свой вкус.
3: Марина Евгеньевна, но здесь вот есть такой очень важный момент. Когда мы учим, будь то молодых режиссеров или блогеров, снимать контент и вкладывать туда какие-то ценности, помимо того, что там действительно должны быть правильные установки, это еще и должно быть красиво, это должно быть, ну, художественно. То есть это не может быть, как вы правильно сказали, топорно. И вот я вспоминаю, если мы сейчас там, ну, назовем хотя бы 2-3 там советских фильма, которые мы все смотрели в детстве, видели и так далее, там были разные модели семьи, будь то служебный роман, где главный герой один воспитывает своих детей, или там «Москва слезам не верит» тоже, когда женщина без мужа, да, вот такая вот ситуация. Тем не менее, ну, никто не скажет о том, что в советском кино намеренно разрушались традиционные ценности или не было там установки на то, чтобы была семья у человека. Там есть свет и добро, это прослеживается. И получается, что вот здесь и сейчас мы стоим перед такой задачей. С одной стороны, мы должны транслировать ценности, но с другой стороны, это действительно не должно быть в каких-то узких рамках, где мы можем потерять вот само искусство в этом всем.
5: Конечно, именно искусство, оно и завораживает, оно и влияет. Потому что если это не съедобно, как мы говорим, да, телевизионщики, то никто это не будет есть, потреблять и смотреть. Это правильный вопрос. Ну, если брать советский кинематограф, да, вот «Москва слезам не верит». Сейчас такой был тоже ремейк у нас, новая реинкарнация, да, этого произведения великого. Мне очень, кстати, понравилось. Мне безумно понравился вот фильм «Продолжение». Интересно, они сделали маркетинговый ход, что героини главные — это разные актрисы. Они так располовинили эти серии и сделали такую выдачу на наших видеоплатформах, что я даже сама купилась и не поняла. То есть я стала смотреть не потому, что мне было интересно, и я купилась на рекламу. Я купилась на то, как это было. Какая была выдача, да, потому что было ощущение, что это два как бы разных фильма, хотя это один фильм. И мне очень понравился и сюжет, и артисты, и, конечно, ничто не сравнится с оригиналом, но и не было такой задачи, да. Это вообще самостоятельное отдельное произведение, которое очень талантливая команда сотворила, соткала, и, ну, мне интересно было посмотреть на судьбу этих девочек, потому что там, ну, очень правильный, на самом деле, вопрос. Я этим занимаюсь, и как политик тоже. Это вот роль современная и место современной женщины в современном обществе, да. Ну, конкретнее я, например, занимаюсь вот ролью мамы в современном обществе. Для меня это важно. Мы подготовили несколько инициатив, одна из которых, например, называется «Супермама», и для нее «Мамина квет». Я чуть попозже об этом расскажу. Но смысл в том, что вот советское кино, оно и правильно подходило к этой задаче. У нас в методических рекомендациях то же самое. Нам не нужно показывать отшлифованную, отполированную семью с ноль проблем, значит, все с улыбкой, в 32 зуба, без кариеса, да. У нас нет такой вообще задача. Задача всегда показать то, что ценно, через определенную эволюцию, через драматургию. Сначала человек это потерял, потом догнал, смог восстановить, смог склеить. И это именно то, что происходит, например, в советском варианте кино «Москва слезам не верит», где женщина – сильный директор, сильная, независимая, всего добилась сама, но она чувствует, что ей чего-то не хватает. Да? И вот это то, что ей не хватает, ей судьба подбрасывает. Через определенные испытания все-таки она обретает себя не только как директор, как мама, но еще и как супруга, и как партнер, и как женщина. И это очень важно, ну, для создания семьи. Поэтому там, что называется, образ семьи-то все-таки был простроен, хотя и он был эволюционирован. Поэтому мы тоже только приветствуем это, любые драматургические интересные ходы. Вопрос просто в том, чтобы эти драматургические ходы не перевешивали вот этот смысл. Потому что у нас сегодня есть все-таки уже тяжелая школа сценарная, да, она претерпевает свои изменения. Мы понимаем, что Голливуд вырастил там, за последние 10, наверное, лет, вкладывая миллиарды долларов именно в сценарные курсы, в сценарные школы. И они вырастили, посмотрите, там сериалы, допустим, Netflix. Да, видно, что это очень тонко, круто, профессионально сделано. Я считаю, что наши ребята за меньший срок, наши сценаристы, и за меньшие деньги, но прошли тоже определенную школу, и сегодня, ну, есть сценаристы. Их мало, но они есть, которые интересно закручивают сюжет. Делают, вот, то есть, приучают нас смотреть русский сериал. Я смотрю практически все.
3: Мне тоже очень нравятся русские сериалы. Мне кажется, за последние там, ну, лет пять огромный рывок виден. Ты начинаешь смотреть.
5: А помните, как говорят, а что вы будете делать, значит, без сериалов Netflix? Вот, пожалуйста, растет наше производство.
3: Растет.
5: И я к тому, что вот есть у ребят классные сюжеты. Ну, там, допустим, я намекну на один из фильмов очень классной платформы, где главная героиня – женщина с низкой социальной ответственностью. Вдоль дороги. Не знаю, как сказать, еще более, да, обтекаемо. Но смысл в том, что это вполне себе может быть персонажем. Никто не уменьшает роли, да, это тоже человек, герой, за ней стоит судьба, у нее есть дочь. И все было бы хорошо. Там действительно безумно интересно написано, как произведение снято, актеры потрясающие. Я не могла вот просто, знаете, до конца, дожить до конца сериала, до последней серии. Но почему-то в последней серии эта девушка находит свою дочь, которую украл маньяк, она ее находят в подвале. Она на глазах у дочери, которую сейчас она спасет, убивает этого человека, этого маньяка, и говорит: «Это был твой папа».
3: О, боже.
5: Да, то есть действительно закручено лихо. Ну вот, ну а почему все-таки нужно сделать так, что это была именно ее дочь, и это был маньяк, и почему это папа? То есть я не претендую на авторство, я не сценарист. И я уверена, что у ребят, ну, я говорю, по тому произведению, которое он сделал, это сумасшедше классно, это круто. Но очень хочется, чтобы вот не перевесил, вот они хотели закрутить, чтобы был интерес, да, но чтобы это не перевешивало главный смысл. Я думаю, что очень многие, кто сейчас вот начинают писать, придумывать новые сериалы, они будут об этом больше задумываться, в том числе потому, что мы выработали эти рекомендации, в них поучаствовали все. В них поучаствовали сценарные компании, продюсерские, большие медиахолдинги, которые сам по себе формируют заказ на сериалы, на фильмы, на разные продукты, блогерские ассоциации. И вот очень важно, что даже пока мы их составляли, эти рекомендации, в этих кругах шло обсуждение, что хорошо, что плохо, как бы что-то взвесить на чаше весов. Поэтому вот я вижу, ну, нашу работу в том, чтобы вот уравновесить, сбалансировать эту сферу, да, вот тех творцов, которые занимаются контентом касаемо семьи. И сделать так, чтобы это все-таки было на пользу, ну, нашему общему делу, это наши дети, как мы их воспитываем, потому что они все в этой среде. Сегодня очень тяжело вообще провести какую-то линию, там, 0+, 50+. Семейный контент — это практически все.
3: Для
5: потому
3: всех
5: что вот мы с детьми смотрим абсолютно все. Пока я смотрю свой сериал, ко мне подсаживается сын 5 лет, говорит: «Мам, давай посмотрим с тобой сериал». Или, наоборот, он смотрит какой-то мультик, и я подсаживаюсь к нему. То есть надо понимать, что это бесшовная история. Мы просто создаем среду такую, как бы, песочницу, в которой в том числе наши дети. И
3: да,
5: вот это всегда нужно держать в уме, потому что, ну, больно бьет то, когда ты осознаешь, что ты что-то вот в это воспитание наших детей пропустил.
3: Опять-таки, когда мы вспоминаем свое детство, у нас же тоже не было такого четкого разграничения, что мы какой-то фильм смотрим, не смотрим, но опять-таки, да, вот вспоминая
5: советское... Не было такого количества контента,
3: понимаете? Не было, да. Но и мы смотрели с родителями тоже советское кино, прекрасное, неважно, сколько нам было, 6 лет, там, 18, 25 и так далее. Но вот мне кажется, что здесь вообще есть вопрос, знаете, в чем? Как будто бы мы еще, может быть, лет 10 назад просто оглядывались на Запад и перенимали какие-то установки, ценности, которые вообще нам чужды. нужды. И вот сейчас как будто бы люди, наоборот, возвращаются к истокам, вспоминают себя, а что про нас, и показывают уже то, что дорого нам и нашему обществу, и поэтому делается контент уже несколько другой. Я сама это вижу. Может быть, где-то это не так быстро, но снимается все больше интересных фильмов, где показывают нам действительно вот те ценности, которые должны транслироваться. Но мы с вами сейчас говорим все равно с позиции более взрослых людей, там, с высоты какого-то опыта житейского и так далее. Но вот если мы про детей скажем, им что сейчас интересно? Вот вы сама многодетная мама, видите, какой контент смотрят дети. Что им интересно?
5: Видеоигры и социальные сети. Вот мои дети, наверное, тоже, ну, не 8 часов, но там часа 2-3 в день залипают в телефоне. Но приходится им это позволять. Это как практически конфета. То есть мы даем, когда они что-то сделали хорошее. Сделали уроки, сходили, помогли маме в чем-то, вынесли мусор. Нас, значит, телефон за мусор. Классическая схема. Я вижу, сильно очень уходят в компьютерные игры, что, с одной стороны, и неплохо. Ну, такие игры, как западные, да, там, Майнкрафт, например, да, но это строительство. А вот недавно все-таки, которую заблокировали, игра, видеоигра Roblox, у меня все дети в нее играли. У меня были такие стычки дома, потому что все просили: мама, верни Roblox. И заблокировала не я, как бы всю эту историю осуществляет Роскомнадзор. Но я согласна с тем, что там нужно было ограничить, по крайней мере, чаты. Потому что то, что творилось в чатах, это был просто кошмар. Я сама заходила в эти чаты, и под ником 8-летней Алины какой-нибудь педофил присылал, да, свои там, значит, неприличные фотографии. Я понимала, с чем могут столкнуться мои дети. Не говоря уже о мошенничестве финансовом. У моих детей они тут же ввели, значит, карточку моей мамы, своей бабушки, 20 тысяч рублей сняли. То есть это происходит так мгновенно и быстро, то есть мы не осознавали, на какой мы доступ даем к нашим детям, да, абсолютно в Америке, к сожалению, был марш генеральных прокуроров штатов нескольких, марш, я имею в виду, крестовый поход, которые, к сожалению, вскрыли очень много кейсов, когда педофилы через игру Roblox, через вот эти чаты, в которых никто ничего не модерирует, и никто ничего не блокирует и не банит, ну, вынимали детей, подростков, и потом уже насиловали. Чтобы этого не допускать, конечно, нужно было это ограничить. Хотя дико популярная игра, и внутри платформы Roblox там несколько очень популярных игр. Ну, мои дети до сих пор скучают по некоторым из них. Но в этих играх хочется, чтобы они чему-то учились, но чтобы они туда, понимаете, не уходили с головой, и, что главное, не перенимали разрушительные алгоритмы. Что я имею в виду? Ну, в той же игре Roblox девочка 13 лет прорепетировала, там был симулятор убийства, одна из игр, и она прорепетировала в игре, как перерезать горло, значит, маме, тоже поджечь квартиру. И на следующее утро она перерезала горло маме ножом. Мама умерла. Ну, то есть это реальная история, в Петербурге была. Ну, то есть мы понимаем, что это прям совсем не безобидные игрушки.
3: Они влияют на
5: психику. Это даже не спички, вот. И поджечь можно так, что целое поколение потеряем. Поэтому мы предпринимаем меры, как мне кажется, уже даже мы немножко опоздали, это нужно было делать вчера. И, конечно, еще пока, наверное, не на том уровне развития наша видеоиндустрия, видеоигр. Но я знаю, что государство активно вкладывает и средства, и усилия для того, чтобы постепенно выходили наши игры с нашими смыслами. Ну вот, например, мне показывали классная игра, ну, была игра «Смута». Знаю, что там были интересные как раз на исторические темы, да, и персонажи, все. Есть игры по следам добровольческих подразделений Донбасса, вот, например, игра «Спарта», в которой это войнушка. Что делать? Да, наши дети любят стрелялки. Ничего не поделаешь, у меня тут сын 5 лет, он каждый раз, мне нужно принести ему какой-то новый пластиковый пистолет. Вот любит человека,
3: мальчики,
5: да?
3: Мальчики тем более любят.
5: Мальчики любят все стрелять, из всего стрелять. И поэтому в этой видеоигре они тоже должны удовлетворить свой вот этот вопрос. Но вопрос, кто кого расстреливает, правильно? Потому что, когда мы, солдаты НАТО расстреливают, например, людей Донбасса, что было в других играх, это одно дело. А другое дело, когда все-таки у нас есть наши добровольческие подразделения, и они против террористов идут освобождать, например, свою землю, свой родной Донецкий аэропорт. В общем-то, вот через это и можно прокачивать смыслы, даже на примере видеоигр, даже на примере маленьких детей, которые очень быстро подключаются к этой отрасли.
3: Еще один важный момент. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что государство, оно делает очень многое как раз-таки для того, чтобы детей сберечь. И сейчас вы в том числе в эфире объясняете, почему та или инициатива важна, почему ту же игру, там, будь то Roblox или другую, планируют запретить. Вот если обратиться просто к цифрам, Госдума приняла 59 законов в сфере защиты детей с 2021 года. То есть за 5 лет столько инициатив, это очень много. И можно говорить с позиции взрослого о том, что это необходимо, объяснять детям, почему это необходимо. Но в то же время, как будто бы, если мы послушаем детей, подростков, молодежь, иногда тогда все наши умные разговоры о том, как что-то вредно или опасно, они не считывают, и у них даже это может вызвать какой-то обратный эффект, то есть такой протест. Что же вы нам все там запрещаете, условно, да, вот в таком ключе. Где найти вот эту грань какую-то тонкую?
5: Понимаете, регулирование любой сферы — это всегда тонкий лед. То есть без запретов, без ограничительных линий не получится регулирование. Но всегда привожу пример, особенно по поводу детей, что вот есть песочница, и любая мама выводит на песочек поиграть своего ребенка, она вот в эту вот квадратную рамку, где, в которой песочек насыпан, не посадит вместе со своим ребенком, например, педофила, экстремиста и наркомана. Потому что она понимает, что это будет потенциально опасно. Поэтому и мы в информационной среде, и в интернет-среде, в медиа-среде, в которой мы сегодня живем, мы не можем просто так взять, и вот давайте все, что хотят, то и делают. Да? Есть закон о СМИ, который ограничивает деятельность журналистов. Хотя, на самом деле, задает правила, что называется, игры, да, для того, чтобы журналисты могли осуществлять свою деятельность. Там есть и нормы, которые защищают журналистов. Также и здесь, да, и если мы говорим про там искусственный интеллект, который вот как раз дети от 4 до 12 лет сегодня смотрят 90% контента, который сгенерирован искусственным интеллектом. То есть для нас с вами это еще пока так в новинку, и мы все ищем, значит, шестой палец, там, да, пятую руку и третий глаз. Ну, тут они живут в этой среде, для них это уже естественно, просто как почистить зубы. Страшно ли нам, что искусственный интеллект в какой-то момент будет подменять реальность нашим детям? А я думаю, бояться уже нет смысла, потому что уже подменяет. Уже подменяет, и мне ребенок, например, показывает, как котенок пролетает в десантной форме с парашютом над, как, не знаю, там, над пустыней Сахара.
3: А дети верят в это?
5: Да, они даже не понимают, что что-то не так. Но дети сличают, и это, наверное, то, что может нас спасти в этой ситуации, они очень тонко чувствуют, где искренне, а где нет. Где настоящие, подлинные эмоции, а где нет. И вот я думаю, что вот это единственное, что нас может спасти. Все-таки у человека есть такая история, что доверяет он человеку. И искусственный интеллект все пытается подстроиться под человека эмоциями, якобы там, что 35 видов эмоций, 35 видов страха, может оттенков страха, да, испытывать и пока демонстрировать искусственный интеллект. Но я верю, что человечество в целом вот не уйдет в историю такого параллельного мира, когда люди не понимают, что живут вот в этом, в атмосфере искусственного интеллекта.
3: А вот в образовании, когда мы говорим, что, да, искусственный интеллект, мы уже с этим живем, и дети, опять-таки, пользуются для того, чтобы делать домашнюю работу искусственным интеллектом,
5: да.
3: Студенты этим пользуются. А, мне кажется, что возникает какая-то эмоциональная зависимость уже. То есть
5: конечно.
3: Мы это не можем.
5: Искусственный интеллект — это тот алгоритм, который должен тебе заменить твой ход мышления, твое критическое мышление. Вот вы составили вопрос, например, к интервью, вы прочитали что-то обо мне, какие-то факты услышали, усомнились, какие-то факты, наоборот, наверное, это правда, и составили какую-то свою картину мира и представление, допустим, обо мне, как об спикере, и после этого составили вопросы. И согласитесь, что совершенно другие вопросы, если это делает искусственный интеллект. Вот так как у меня избирательная кампания, и депутат я, и у нас много интервью, ну, я всегда, когда готовлюсь к интервью, вот любой новый сотрудник, когда он ко мне придет, я уже вижу, когда вопрос написан искусственным интеллектом. Поэтому я сразу похвалила, когда узнала, что это вы, и вы всегда интересно ведете эфиры, и у вас очень отличаются вопросы. Это не искусственный интеллект, это реальный человек, за которым стоит его опыт, за которым стоит его критическое мышление. И он не будет брать на веру все, что показывается, понимаете, и все, что говорится. Поэтому тут надо детей изначально приучить к тому, что машинное обучение, искусственный интеллект — это просто алгоритм. Это просто алгоритм, который выдает какую-то цепочку действий. А на самом деле настоящий интеллект, ум, настоящий обогащенный ум с образованием, со всеми... Ну, слушайте, есть люди, у которых нет образования, допустим, такого продвинутого, да, но есть очень интересный ход мыслей.
3: Да,
5: и это тоже суперценно. Есть люди креативные, творческие, да. И когда сейчас говорят, что, ну, искусственный интеллект, он так интересно монтирует, интересно красиво цветокоррекцию делает. Но мы смотрим это, но это все равно будет шаблонно. Понимаете? Этот шаблон распознается. А человек — такая натура, которая... Вот невозможно повторить вас. Вы единственные и неповторимые. И никогда второй такой девушки, такой ведущий и такого человека никогда не будет вообще в мире и в жизни. И в этом наша самая большая ценность. Это то, что все-таки нас будет спасать от бездумного повторения за искусственным интеллектом.
3: Но я очень надеюсь на то, что сейчас многие это услышали, взяли на заметку, потому что искусственный интеллект, да, это хорошо, и в рамках форума сейчас о нем тоже будут много говорить, но тем не менее человек, он превыше всего, и человекоцентричность — это как раз-таки такое важное качество и свойство, которое нужно учитывать, потому что без человека нет ничего, и искусственный искусственного интеллекта тоже. Поэтому нужно как-то это...
5: Ну, давайте не обманываться. Все-таки технология такая мощная, что пока мы такую, знаете, как бы битву на скорость проигрываем. То есть искусственный интеллект развивается сейчас быстрее, чем мы успеваем строить какие-то все-таки к нему барьеры. И в этом плане это опасная технология, потому что пока мы к ней очень расслабленно относимся. Это тоже так.
3: Но будем стараться все-таки что-то с этим делать и как-то искусственный интеллект регулировать. Спасибо вам за беседу. У нас в студии Марина Евгеньевна Ким была депутат Государственной Думы Федерального Собрания России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Спасибо вам большое.
5: Спасибо, Розан. Спасибо большое.
3: Спасибо.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами. Общайтесь с ведущими. Становитесь звездами нашей радиостанции.
7: Сколько ни ищу, все не то.
11: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
11: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
11: Ага.
7: И с чувством юмора.
11: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
0: Узнать за 90 секунд.
12: Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Ереване и Самаре полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 8 человек погибли из-за атак ВСУ на Донецкую Народную Республику. Американский госсек заявил, что Россия остается вызовом для США. Ряд встреч запланирован у президента Абхазии с российскими властями на полях МЭФ. Подробности далее. Мирный житель погиб в результате атаки со стороны киевского режима на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что вражеский FPV-дрон нанес удары в Грайворонском округе в селе Казинка. В результате скончался мужчина. В настоящий момент ВСУ атакуют Севастополь, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что российские военные отражают удары, работают мобильные огневые группы. По словам Развожаева, сбиты уже 2 украинских беспилотника в Нахимовском районе. 8 мирных жителей погибли и 16 ранены в результате атак украинских ударных дронов по территории ДНР в среду, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что вблизи Андреевки ранены мужчины и женщина. Еще 2 мирных жителя пострадали в Дебальцево и Старомихайловке. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ранее украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали 12. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Россия остается вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он добавил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, учитывая ядерный арсенал страны. Кроме того, по словам Рубио, США хотят увидеть дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Иран нанес удар по командному центру эсминца США в Оманском заливе в ответ на действия Штатов против иранских судов, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана. При этом Центральное командование вооруженных сил США опровергло эти сообщения. Ряд встреч запланировано у абхазской делегации во главе с президентом Бадрой Гунбой, с руководителями различных регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил спикер парламента республики Лаша Ашуба. Он уточнил, что также запланировано участие и в пленарном заседании, на котором будут выступать лидеры других стран, включая президента России Владимира Путина. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Куба лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и MasterCard 6 июня, сообщил Центральный банк Республики. Причиной является прекращение сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FinCimex на фоне новых санкций США. При этом на Кубе сохранятся другие способы расчетов в иностранной валюте, продолжат действовать наличные платежи, национальные предоплаченные карты Classica и Tropical, а также международные карты российской платежной системы МИР и китайской Union Pay. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Друзья, всем привет из Петербурга. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы на Петербургском международном экономическом форуме. Гость, с которым я сегодня встретилась, это Владимир Ильич Толстой, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, а также генеральный директор Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Здравствуйте. Вы успели уже посмотреть, что же тут интересного происходит на полях форума? Ну, глазами так хотя бы чуть-чуть что-то выхватили?
3: Ну, будет. Зрелище впечатляющее. Крупные компании, крупные банки и издания представляют свои стенды очень ярко. Здесь много каких-то креативных находок. Наверное, требуется время, чтобы все это повнимательнее рассмотреть. Но Льва Николаевича Толстого большого я уже увидел с его цитатой.
2: Я про это и хотела сразу спросить, потому что я, как человек, который тоже очень любит там литературу, искусство, первое, что я выхватила глазами, это стенды с книгами, это стенды, где был Лев Николаевич Толстой, Александр Пушкин, Гоголь был еще и Достоевский. Да. Я сразу это увидела. Как вам этот стенд, это 3D-изображение? Вот для слушателей рассказываю, что это такие огромные 3D-модели наших классиков, и все они там в очках.
3: Ну, вообще, обращение к русской классике, мне кажется, в любом случае должно приветствоваться. Это привлекает внимание и к их личностям, и к их творчеству. Пусть в такой немножко экстравагантной форме, но меня это никак не задевает. Напротив, я считаю, что это такой хороший ход. Это действительно фундамент, на котором держится наша национальная культура, даже, если хотите, наша национальная идентичность.
2: На самом деле, очень много всегда споров вот как раз-таки по этому поводу, потому что, на мой взгляд, общество делится на две категории. Одни говорят, оставьте в покое наших классиков, не нужно спекулировать на их славе и имени, а другие говорят, ну подождите, почему мы не можем обращаться к нашей великой культуре и просто в какой-то современной, в том числе, форме подавать классику, рассказывать о наших классиках? Ну, вы сказали свою позицию, но вы понимаете при этом тех, кто вот как раз-таки против?
3: Да, ну, как известно, все жанры хороши, кроме скучных. Я бы еще добавил, кроме пошлых. Вот если к классикам относятся все-таки с уважением, пусть и в современной интерпретации, но без панибратства и без унижения какого-то там, без цитирования каких-то вещей, которые о них там могут плохо сказать, мне кажется, что это имеет право на существование, потому что если мы рассчитываем на привлечение какой-то молодой аудитории, то в любом случае с ней нужно разговаривать на понятном ей языке. И здесь это тонкая грань, которую важно просто соблюдать, тем самым просто привлекая интерес к настоящей большой литературе, которая, может быть, в школе вызывает у ребят как бы, ну, отторжение, например, чтение «Войны и мира». Это тяжелый труд. Очень тяжелый труд, и ну, для многих это тяжелое испытание, которое, в общем, никто не рад. Нужно потом возвращаться к этим произведениям уже в более зрелом возрасте, а это можно только в том случае, если появляются хорошие экранизации, новые спектакли или такие формы, как использованы здесь на
2: полях форума.
3: Да.
2: Но действительно, это тонкий лед, когда мы, с одной стороны, мы берем классическое произведение, пытаемся его донести молодежи, а с другой стороны, как будто бы иногда тогда приходится упрощать какие-то смыслы, а ведь тогда будет искажаться сама суть произведения. То есть если мы возьмем «Войну и мир», и мы ее сократим до какого-нибудь маленького спектакля или двухчасовой экранизации, то как будто бы мы там не услышим того, что хотел сказать Лев Николаевич Толстой.
3: Ну, что касается двухчасовой экранизации, то мы через некоторое время увидим и сможем оценить. Да, конечно, на самом деле любая интерпретация всегда в той или иной форме искажения. Нельзя абсолютно точно соответствовать оригиналу. Оригинал, пожалуйста, берите книгу и читайте, если у вас есть время, желание. Самое главное — получать от этого удовольствие, потому что, не знаю, для меня так сложилось, что чтение — одна из самых больших радостей. Я просто люблю открывать миры, которые создают великие авторы. И этим надо заразить людей, в том числе молодых, чтобы это было не повинность, не вот это обязательно надо прочитать, потому что это классика.
2: Да.
3: Нет, надо научиться получать от этого удовольствие, от красоты языка, от интересных сюжетных линий, от того, что ты за какими-то сюжетными коллизиями видишь еще эпоху, историю и в «Войне и мире», и в «Анне Карениной», и в любом произведении крупных наших авторов. Это всегда еще и история большой страны.
2: Безусловно. Но, вот, знаете, я уверена, что в каждом интервью вам напоминают и говорят о том, что вы же родственник Льва Николаевича Толстого. Каково это быть им, носить фамилию Толстого? Я не буду задавать этот вопрос. Меня интересует несколько другое. Но вот все равно мы понимаем, что творчество Льва Николаевича Толстого великое, но известное по всему миру. Его читают за рубежом, его читают в России. И многие сейчас и бренды, да, используют имя, и, в общем-то, саму фигуру Льва Николаевича в своих рекламных кампаниях и так далее. далее. Вот вы в целом как бы к этому относитесь вполне себе, да? Вы считаете, что это нормально, потому что мы таким образом как раз-таки не забываем имя классика, оно идет с нами вот как бы в нашу эпоху, в наше время. То есть получается так?
3: Да, ну могу только вспомнить один пример, когда немцы стали выпускать водку Толстой и еще довольно плохого качества. Да, здесь мы возмутились, и поскольку у фонда наследия Толстого есть право на использование имени Толстой, то мы обратились к производителям этой водки и попросили снять имя Толстой и изображение писателя, что они, в общем, законопослушно сделали. Ну, здесь действительно просто такой уж совсем диссонанс между тем, что Лев Николаевич в целом как бы не сочувствовал одурманиванию народа.
2: Ну, и, конечно.
3: Да, и, конечно, назвать водку его именем немножко кощунственно, на наш взгляд. А так, ну, да, особенно, конечно, это там на родине Толстого, в Тульской области. Ты можешь прийти там в любое кафе или в гостиницу какую-то. Почти всегда какие-то цитаты Толстого, его изображения. Ну, если это работает, почему нет? Тем более, что впереди совсем скоро 200-летие со дня рождения Льва Николаевича, и я думаю, что этот процесс будет только нарастать.
2: Да, ну, кстати, хочется напомнить нашим слушателям, что в 2028 году мы будем отмечать 200-летие Льва Николаевича Толстого. Указ о праздновании подписан нашим президентом Владимиром Путиным. Вы могли бы рассказать нам, ну, какие-то, может быть, детали, секреты, как идет подготовка к празднованию?
3: Ну, прежде всего, хочется привести в порядок все места, связанные с его жизнью, творчеством. Идут большие реставрационные работы. Многие уже закончены, например, отреставрированы, на мой взгляд, хорошо. Московский дом писателя в Хамовниках на улице Льва Толстого, 21, где семья жила 19 зим. В прекрасном состоянии усадьба Ясная Поляна, куда почти невозможно попасть вот просто так, потому что очень много людей хочет туда приехать, и загодя там за полтора, два, три месяца покупают путевки, билеты на посещение.
2: В интернете много вижу фотографий, как все еще приезжают в Ясную Поляну, чтобы пофотографироваться.
3: Да, там очень красиво, это действительно удивительное место, но есть другие места, которые требуют. Вот сейчас вот реставрации и каких-то работ. Сейчас поставлен на реставрацию Остапова. Это дом, где скончался Лев Николаевич. Это его последнее как бы пристанище земное. Вот. И в Москве будет реставрироваться комплекс на Пречистенке, где тоже основной и головной Московский музей. Мы хотим создать музей рукописи Толстого, потому что рукописи хранятся в стальной комнате. Для хранения там все в порядке, но для работы с ними, для представления людям, мы хотим найти такие формы современные, но, естественно, обеспечивающие абсолютную сохранность и безопасность рукописного наследия, которое сейчас еще и довольно активно оцифровывается. Идет большая работа по сканированию всего рукописного наследия Толстого. Это огромное, конечно, количество. Там 2 миллиона листов.
2: Никто так много не писал, как писал Лев Николаевич.
3: Да, он очень много правил. Он почти каждый свой текст переписывал иногда даже десятки раз. Ну, известно, что существует, например, там 15 начал романа «Война и мир». И очень интересно проследить вот эту творческую лабораторию писателя, как он от первоначального замысла приходил к тому тексту, который его устраивал и который потом в итоге был опубликован. Вот, поэтому идей много. Хочется, мне, например, лично не хватает биографического фильма о жизни Толстого. Были в кино попытки, так сказать, изобразить Толстого, но, как правило, это последние годы жизни, это уход, смерть Толстого, драматический период. А мне хотелось бы рассказать о его детстве, юности, молодости, потому что это очень интересный путь, о котором, как ни странно, довольно мало знают.
2: Это точно. Знаете, еще есть один момент, такой, мне кажется, даже болезненный, эмоциональный, но я в последние годы вижу в интернете очень много нелицеприятного в адрес Льва Николаевича Толстого именно в связи с отношениями Софьи Андреевны. И вот есть прям целое сообщество женщин, девушек, которые говорят: несчастная Софья Андреевна, как ей было тяжело переписывать «Войну и мир», бесконечно рожать детей и так далее. Ну, во-первых, люди очень утрируют, гиперболизируют в ту сторону, в которую нужно. Во-вторых, абсолютно не понимают, что 19 век, 20 век, устой того времени, времени абсолютно разные. Поэтому мне кажется, что вот действительно фильма с объективной оценкой Льва Николаевича Толстого, без того, чтобы скатываться в какой-то, скажем, там, феминизм, вот такой фильм нам действительно очень нужен.
3: Ну, я очень надеюсь, что нам удастся его создать. Сейчас идет работа над сценарием и над запуском этого проекта. Не буду раскрывать имен, но сценаристом и, возможно, режиссером этого фильма будет женщина. Но с таким очень взглядом, с большой любовью и пониманием, как бы, того, что происходило в семье Толстых. Все-таки они прожили почти полвека вместе. И надо спросить у Софьи Андреевны прежде всего. И Софья Андреевна, безусловно, была счастлива, что ей довелось прожить жизнь рядом с таким незаурядным, по-настоящему
2: великим
3: человеком.
2: Это безусловно. Еще пару минут, я вас отпущу.
3: Спасибо.
2: Тема, которую хотелось бы осветить. Вот сейчас очень многие тоже часто говорят: слушайте, ну вот был Толстой, был Достоевский, а сейчас таких людей нету. И это, безусловно, заблуждение, потому что современные литераторы, писатели в нашей стране в том числе создают сейчас те книги, которые, как мне кажется, впоследствии тоже станут классикой. Вот на ваш взгляд, действительно, почему существует такой, как бы, миф, такое ложное утверждение, что все лучшее было тогда, а не сейчас?
3: Ну, по-моему, человечеству это вообще свойственно, всегда немножко идеализировать прошлое, критиковать настоящее, но при этом, наверное, надеяться на будущее. Я скажу, что, ну, может быть, фигур равных, сопоставимых с Толстым и Достоевским, наверное, сложно. Такие люди рождаются раз в большую эпоху, в большие периоды времени. Но очень интересных писателей, как в России, так и за рубежом, сегодня очень много.
2: Будущее у литературы, безусловно, есть. А вам спасибо. Владимир Ильич Толстой был в нашей студии, генеральный директор Государственного музея Льва Николаевича Толстого. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Спасибо.
3: Спасибо.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На «Радио Спутник». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
4: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В нашей студии Евгений Николаевич Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, мое почтение. Спасибо, что пришли. Что ж, впервые за долгие годы МЭФ официально посещает американская делегация. На ваш взгляд, стоит здесь какой-то особый подтекст искать? Просто ли это совпадение, учитывая усиливающиеся провокации со стороны тут и Евросоюза, и Украины, в частности? Вот хотелось бы ваша мысль на этот счет услышать.
5: Ну, давайте дождемся, чтобы американцы реально приехали, потому что ожидается это одно, будут, не будут, это другое. У нас за последнее время много было форс-мажорных историй в разных направлениях. Это первое. Второе, я думаю, что логика администрации Трампа — выскочить из этого конфликта и снять с себя ответственность за реализацию этой политики и за поддержку Украины и европейцев. То есть, собственно, Трамп неоднократно за последнее время так намекал, что статья 5 НАТО — это про консультации, а не про гарантированное вступление в бой. И мы видим на этом фоне очень сильную автономизацию Европейского Союза и снижение, кстати говоря, рейтингов Соединенных Штатов Америки и лично Дональда Трампа в европейских странах. Ну и мы реально столкнулись с очень высоким уровнем милитаризации Европы, который уже сейчас происходит. И, в общем, я думаю, что действительно есть риск, что однажды, может быть, в достаточно скором будущем, мы вынуждены будем воевать с европейцами. По крайней мере, они все время сдвигают границы допустимого. Ну, там, пиратство, например, Франции в отношении танкеров нефтяных, которые выходят из российских гаваней. Разговоры о том, что они могут полностью заблокировать Балтийское море для российского транзита и так далее. То есть это не шутки. Плюс огромные деньги действительно вкладываются в перевооружение Европейского Союза. И, в общем, у них эти планы до 2030 года. Соответственно, возникает вопрос, а что они хотят делать в 2030 году? Поэтому вот я недавно в одном из интервью сказал, что если раньше я давал вероятность войны с Европейским Союзом 30%, то сейчас 50%.
4: На ваш взгляд, разве экономика, может быть, я, конечно, здесь пессимистичен, не всхлопнется у отдельных европейских государств 2030 год? Ну, понятно, что не за горами. вами, но тем не менее, энергетический кризис, отдельное настроение среди правых сил?
5: Ну, несколько составляющих. Да. Во-первых, экономика не схлопнется. Пока, я бы сказал так, что европейцам украинская война обходится достаточно дешево. То есть это те расходы, которые они могут себе позволить. Что касается новой милитаризации, то я так понимаю, что как раз они в ней видят рецепт экономического перезапуска, потому что в свое время напринимали кучу ограничений, связанных с зеленой политикой, а сейчас, например, под обоснованием российской угрозы снимают запрет на добычу угля в Германии, там, пересматривают подход к атомной энергетике и так далее. То есть идея-то как раз такая. Под этим предлогом снять самоналоженные ограничения, связанные так называемой зеленой экономикой. Я просто опасаюсь, что даже если они реально воевать не собираются, только делают вид, но мы уже видели это на примере, скажем, Первой мировой войны, когда вроде бы войны, как это интерпретируют Барбару Такман, ведущего исследователя этой проблематики, войны никто не хотел, война была неизбежна. И я боюсь, что вот сама по себе вот эта вот милитаристская риторика, накачка, там, провокация могут привести в итоге к конфликту, а если он произойдет, ну, вероятность того, что он будет ядерным, на мой взгляд, очень высокая.
4: Mm-hmm. Я вернусь к вашему ответу, когда вы говорили о взаимодействиях Брюсселя с Вашингтоном. А какая сейчас, ну, это же стратегия, это скорее тактика, переждать, пересидеть президентство Трампа, дождаться прихода демократов, да, с кем все-таки сейчас выгоднее европейцам дружить?
5: Ну, они, я думаю, действительно делают ставку на то, чтобы просто Трампа переждать, а дальше уже с президентом-демократом восстановить вот этот вот прочный союз, который, ну, в общем-то, воссоздал в свое время Байден, потому что Трамп и в первое же свое президентство начал рушить вот это вот военное сотрудничество с европейцами, требуя от них больше платить, требуя от них большей ответственности. Потом Байден это все попытался, насколько это было возможно, отмотать назад. Ну и теперь мы видим вот это вот новое издание. И, по сути дела, то, что сейчас реализует Трамп, та политика, которую он реализует, она направлена на ослабление Европейского Союза в первую очередь, потому что то же самое перекрытие Ормузского пролива, оно бьет в первую очередь по ЕС, но, по крайней мере, по их энергообеспеченности.
4: Угу. Я слышал очень часто такое мнение, предположение о том,

0: Я думаю, что вернуть сплоченность НАТО можно будет, может быть, не очень быстро, но возможно. И я не исключаю, что у европейцев тоже вот эта вот автономная милитаризация. С одной стороны, это ответ на вызов Трампа. Ты хотел, чтобы мы тратили там до 5% ВВП на оборону? Ну, пожалуйста, мы тратим. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны, ну, такой шантаж американцев. Ну, смотрите, мы же действительно без вас обойдемся. А тогда какая вы глобальная сверхдержава?
1: То сейчас может сложиться впечатление, будто, знаете, никто ни с кем не может договориться. Это вот один пример. ООН, который жалуется на недостаточное количество финансирования. Второй момент заседания, конференция по договору о нераспространении ядерного оружия. Третий. Вот эти примеры, знаете, друг на друга наслаиваются.
0: Я бы сказал, что виной тотальная депрофессионализация управленцев во всем мире. Особенно в Европейском Союзе, потому что, вот как говорил мой уважаемый коллега по МГИМО, декан факультета международных отношений Андрей Сушенцов, они долгое время под зонтиком, военным зонтиком американцев отучались стратегически мыслить. И сегодня у европейских элит нет культуры стратегического мышления, нет осознания последствий, очень высокий уровень инфантилизма.
1: Вот вы говорите, кризис управленцев, а среди дипломатов нет такого?
0: Но я думаю, что, конечно же, дипломатия тоже очень сильно поменялась. Первыми, кстати говоря, кто начали менять правила игры, были китайцы. У них даже есть такое выражение «дипломаты-волки». То есть у них вполне в порядке вещей, когда дипломаты там лично приходят, например, в аккаунты каким-то людям, которые пишут, что им не нравится, им там начинают хамить, угрожать, оскорблять их там и так далее. Такой стиль дипломатии. Ну а Трамп перевел на следующий этап, когда уже глава государства делает те или иные политические заявления не по официальным каналам, а через свои социальные сети. Ну и, конечно же, вот эта вот модель оскорблений публичных других лидеров, это тоже такая манера, манера публичных угроз. Ну и в целом вот этот вот стиль нью-йоркского девелопера, типа наехать, посмотреть, что будет, отъехать, снова наехать. А здесь не получается, переключиться еще куда-то. Ну, я думаю, что Трамп, конечно, очень сильно поменял представление о возможном, раздвинул границы представимого вообще и допустимого.
1: Да, китайскую панду дипломатии уже как будто и не вспоминают. Да-да. Говоря о таких настроениях. И, наверное, такой один из заключительных вопросов. На ваш взгляд, какие самые основные геополитические риски в этом году стоит ожидать, опасаться или готовиться?
0: Ну, я думаю, что все-таки ключевые риски связаны с украинским конфликтом и с его расширением, с вовлечением в него европейских стран. Ну, потому что то, что озвучивается регулярно, так сказать, уже полуофициальными людьми, да даже официальными, а не пора ли нам долбануть, например, по Прибалтике, по Румынии, по Польше и так далее. То есть это долбануть-то можно. Вопрос, какова будет глубина, каков будет масштаб ответной реакции, и не приведет ли это в итоге к неожиданному сваливанию в полномасштабный конфликт уже не только с Украиной, но и со странами Европейского Союза.
1: Выборный год, как думаете, стоит ожидать провокаций со стороны Украины? Вот накануне или непосредственно?
0: Я думаю, что это, на мой взгляд, совершенно очевидно, что то, что мы видим сейчас с атаками беспилотников по территории России, это цветочки, а ягодки, я думаю, что приберегут на конец августа, начало сентября, прямо под выборы. То есть, ну, надо готовиться к тому, что это будут очень опасные минуты и моменты и с точки зрения, так сказать, атак беспилотников. Но я думаю, что могут вскрыть, так сказать, спящую агентуру и могут быть попытки, так сказать, задействования террористических групп, которые сейчас в спящем режиме находятся на территории России. Поэтому, ну, что остается делать? Призвать всех быть максимально бдительными.
1: А чтобы на драматичной ноте не завершать наш разговор, может быть, немножко, как выражался Дмитрий Сергеевич Песков, осторожного оптимизма добавить, вот учитывая все эти риски, которые сегодня существуют в мире?
0: Ну, что касается оптимизма, я вот к вам пришел сюда с совещания по защите объектов ТЭК. Я так понимаю, на данный момент у правительства Российской Федерации и у компаний энергетических выработана очень адекватная стратегия. Я думаю, что, ну, по крайней мере, вот в каком-то обозримом будущем эта проблема будет решена.
1: Спасибо, Евгений Николаевич, за этот разговор. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был в эфире «Радио Спутник».
2: 29-й Петербургский международный экономический форум.

0: Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В Севастополе отражают атаку ВСУ, сообщает губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сбито 7 вражеских беспилотников в Нахимовском районе, а также в районе северной стороны Парка Победы. В одном из СНТ горит крыша на двухэтажном частном доме из-за упавших обломков сбитого дрона. Развожаев добавил, что пострадавших нет. Выдача американской лицензии на поставки российской нефти является краткосрочной мерой, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что данный шаг нацелен на стабилизацию мировых цен на топливо. Кроме того, по словам Рубио, администрация США работает над законопроектом Сената о новых санкциях против России и ожидает согласования формулировок с его авторами. Среди них сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. В частности, он утверждает, что Сенат США очень близок к принятию законопроекта о новых антироссийских санкциях. Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров «Большой семерки» во Франции. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. Саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-Лебен на берегу Женевского озера. Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями. На смену западных, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Джу Лицунь на полях МЭФ. Он отметил, что в автомобильной сфере после ухода европейских компаний осталось много линий производства, а также некоторые свободные производственные помещения. По словам Лицуня, в области сборки комплектующих и некоторых технологий эти компании уже сотрудничают с КНР. Китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не в курсе визита американской делегации на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сказал на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям. Сенатор-демократ Бена Кардин спросил Рубио, почему США отправляют своих представителей на форум, который, по его словам, называют российским Давосом. Также он поинтересовался Рубио, знает ли тот о присутствии на форуме американского актера и кинорежиссера Стивена Сигала, на что Рубио сказал: «Я знаю, кто это такой». Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в МЭФ впервые за много лет. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
7: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Сейчас в нашей студии Александр Сергеевич Галушко, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, президент фонда «Кристалл роста». Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Спасибо большое, что нашли время. Действительно, я понимаю, график плотный, сложно, все везде так деловито и масштабно, но, тем не менее, вопрос серьезный, хочется с вами их обсудить. В частности, опираюсь на ваше заявление и по прошлому году, чтобы можно было проследить некую динамику. Вот, в частности, как вы считаете, преодолела ли наша страна период экономических потрясений? А Запад только-только вступает в эту историю, особенно на фоне и энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. И как сейчас вам представляется ситуация в целом, говоря об экономике?
8: Знаете, мне кажется, очень важно осознать новую реальность, в которой мы живем. И стратегию Запада нас, по сути, варят на медленном огне. И новые санкции будут вводиться, и торговые войны никуда не денутся. И надо понять, что мы находимся сейчас в кардинальной трансформации мировой экономики. То, что представить себе невозможно, там было там, 6, 7, 8, 9, тем более 10 лет назад. Но как можно было представить, допустим, что ядро западной экономики, экономика США, развяжет торговую войну со всеми своими союзниками-сателлитами? Но это же невозможно было себе представить. Та страна, которая была апологетом модели свободной торговли, свободного рынка, открытой мировой экономики, собственно, она сегодня делает ровно обратное. И прогноз состоит в том, что это будет продолжаться, это надолго все. И я в этом вижу скорее шанс для нашего развития. Шанс имеет под собой фактическую основу и имеет основу доктринальную. Фактическое с чем связано? Вот вы обратились к моим некоторым прошлым высказываниям. На мой взгляд, наиболее показательный пример 2022 года, когда обрушилась лавина западных санкций на нас, очень сильных, отключили от свифта, обрезали технологии, обрезали финансирование, экспорт в значительной степени. Байден пообещал, президент США, что доллар будет по 200 рублей, но вдруг мы включились на другом уровне принятия, на другом уровне идей, на другом, другие механизмы и решения стали, по сути, реализовываться. К чему это привело? Это привело к тому, что рубль стал самой укрепившейся валютой мира в 2022 году. Огромная волна инфляции, которую нам обещали, но объективности ради, у нас с апреля месяца 2022 года была самая низкая месячная инфляция в Европе и до конца года. Рекордный профицит торгового баланса сформировался. Бюджет был устойчивый. И со второй половины года рост начался экономики, промышленности, сельского хозяйства и строительства в первую очередь. Но это же, знаете, есть такая библейская мудрость: по плодам их узнаете их. Но что мы делали? Мы делали то, что мы до этого не делали десятилетиями просто. Почему? Потому что находились в плену определенной системы идей, определенной доктрины, которая была взята на вооружение в конце 80-х, начале 90-х. Во многом это еще и была взята на, знаете, на правах ученика, что у нас такой был комплекс внушен нам экономической вторичности, что-то у нас тут совковая экономика, а на Западе она просвещенная, надо вот брать учебники западные и рекомендации международных финансовых институтов и по ним...
7: За колонкой.
8: И по ним что-то пытаться сделать. Так вот у нас что получилось? Что мы от этой системы идей не ушли. И, к большому сожалению, это был разовый эффект. А потом постепенно те решения, которые в 2022 году принимались, весной 2022 года в экономике, дали столь положительные эффекты, произошел постепенный отказ от них. И вот, на мой взгляд, это очень показательный, поучительный урок, который наконец-то надо извлечь из той ситуации, которую мы на практике прошли. Потому что практика – критерий истины. И нет в экономике какой-то идеальной и единственно верной экономической теории. Экономика – это во многом здравый смысл. И прежде всего для нас очень важно сейчас, с точки зрения нашего будущего экономического, формулировать и реализовывать новую экономическую доктрину на уровне новой системы идей, которая наконец-то будет включать в себя современное, эффективное государственное планирование развития экономики. Мы сейчас выполнили работу очень большую, проанализировали лучшие практики государственного планирования в ведущих экономиках мира. И на основе даже свода этих лучших практик становится понятно, чем надо заниматься. Тем же, чем занимается США сейчас в области государственного планирования. Чем занимается Китай очень успешно. Чем занимаются арабские страны. Там везде стратегическое планирование – это краеугольный камень. Государство формулирует образ будущего. Государство формулирует верно стратегические приоритеты, концентрирует на них ресурсы, условия создает, чтобы высокотехнологичное, инфраструктурное развитие, развитие экономик, отраслей будущего, оно реализовывалось. Да, конечно, вместе с рынком, вместе с предпринимательской инициативой. Но у нас этот блок стратегического планирования, он фактически сегодня отсутствует. Или второй важнейший вопрос в этой доктрине – финансовая система. У нас до сих пор Центральный банк не отвечает за экономический рост, умеренный уровень процентных ставок и создание и новые рабочие места, занятость в экономике. Только за инфляцию и стабильность рубля. Но вообще-то это практика ведущих центральных банков мира. И ФРС США, Евроцентробанка, Народного банка Китая. Так называемая практика двойного мандата. И, собственно, вот эта кричащая проблема высокого уровня процентных ставок. Но когда нет ответственности за именно буквально, я привожу буквальную цитату из устава Центробанка зарубежного, отвечать за умеренный уровень процентных ставок. И, наконец-то, за это надо отвечать. А, в принципе, на уровне системы идей надо переходить к тому, что финансы – это прежде всего общественная инфраструктура, которая и во вторую очередь, которая содержит в себе элемент рыночного регулирования. Но прежде всего это общественная инфраструктура. И, на самом деле, после кризиса 2008 года на теоретическом, методологическом уровне в научных кругах Запада, у экономистов Запада это переосмысление в значительной степени произошло, просто даже исходя из той практики, которая была реализована после кризиса 2008 года. И многие вызовы, которые сегодня возникают, задачи, которые надо решать, только глубже укореняют в этой идее, что это прежде всего общественно значимая инфраструктура. Как и вопрос технологического суверенитета, имея в виду, что, конечно, искусственный интеллект – это, по сути, технология технологий. Это та технология, которая сама по себе является технологией, будет менять все иные технологии в значительной степени. Это как бы прилив, который поднимает все лодки. Но абсолютно же очевидно, что нужно его свой создавать. Он должен быть суверенный. Он должен быть, он должен отвечать нашим национальным интересам. Невозможно подсесть на иглу чужого искусственного интеллекта. Это прямая угроза, это национальной безопасности, развитию страны, состоянию общества.
7: Говоря о создании государством определенной стратегии развития, особенно если мы сконцентрируемся на экономике, нужно ли при этом, на ваш взгляд, перестраивать общественное сознание, которое несколько десятилетий, ну, будем откровенны, питалось с экранов телевизоров, с полок магазинов, абсолютно везде западными брендами. И сейчас, соответственно, возникают закономерные вопросы. Но зачем нам заново собирать велосипед, когда можно там параллельный импорт наладить, и все у нас будет замечательно? Это же распространенное мнение.
8: Конечно, нужно. И вопрос, на мой взгляд, глубже. И благодарю вас за прекрасный вопрос. Работать с общественным сознанием, потому что не только питалось, вот вы сказали, западными брендами, оно питалось западными идеями. Мы, по сути, жили в чужой культурной матрице. А я бы сказал, выживали. В нас наш корень, он все равно остался, он никуда не делся. Но мы с нашим корнем выживали в этой чужой культурной матрице, которая в том числе формулировала и идеи развития экономики, и в том числе формулировала конкретные потребительские предпочтения и потребительские установки, экономические установки, инвестиционные установки у граждан нашей страны. И, конечно, это нужно менять, с этим нужно работать, потому что, знаете, как помните известное выражение в книги Булгакова «Собачье сердце». Разруха начинается в головах. Не только разруха начинается в головах. Победа тоже начинается в головах. И вот, собственно, понимание того, что нужно строить, конечно, эффективную, но экономику технологической самодостаточности, экономику, которая опирается на свое, но не на свое какое-то кривое неэффективное, а на свое передовое и востребованное в мире. И на уровне системы идей, это одна из отправных идей, которая в основу новой экономической доктрины должна быть положена. И я хочу сказать, у нас же был опыт в нашей стране, например, когда мы в конце 20-х проводили индустриализацию, у нас не было ни технологий, ни инженерной школы, ни образования, не науки. А как же так, если в практическом плане за 3-4 года было ядро промышленности создано? А когда начинаешь разбираться, выяснилось, что устроили, был организован государством приток лучших зарубежных мозгов в нашу страну. Колоссальный приток. Лучшие инженеры, лучшие организаторы производств у нас десятками тысяч работали. Из США, с которыми у нас не были дипотношений. Нас она как страну не признавали. Нам почему-то такие более сильные санкции не мешали тогда всю эту работу организовать. Из Германии тоже два вот основных источников инженерно-экономической и организационной мысли были привлечены для того, чтобы задачу решить. Слушайте, я хочу сказать, сравнивая с сегодняшним днем, тогда тяжелее было, чем сейчас.
7: И у обывателя сегодня все чаще возникает вопрос, а почему мы не можем поступить как Китай? Но это вот самое прямое сравнение.
8: Абсолютно верно. Китай, который все лучшее, что было в советском опыте, взял на вооружение, в итоге построили первую экономику мира. По паритету покупательной способности Китай крупнейшая экономика мира. И продолжает расти высокими темпами для экономики такого объема. И продолжает абсолютно осознанно, целенаправленно инвестировать в свой технологический суверенитет. А государство выполняет организующую роль, не отрицая при этом рынок. Но без государства, это что пример Китая, что пример США очень ярко показывает. Ну не бывает технологического лидерства. Не только не бывает. Роль государства в технологическом лидерстве в сфере экономики имеет решающее значение. Я хочу это подчеркнуть. Решающее. Потому что как только мы видим, что если государство этим не занимается, нет примеров экономик, где без государства высокотехнологичная, промышленно развитая экономика. Просто не существует таких примеров.
7: Можно ли сказать, что в ближайшее время чипы будут дороже золота? Я сейчас лишь такую вот метафору провожу, понимая и настроение. В том же американском конгрессе, знаете, сейчас активно обсуждается история с тем, чтобы всячески напакостить Китаю, опять учитывая эту самую технологическую гонку в попытке и в желании стать первыми, а мы остаемся сейчас все-таки по большей части в роли потребителя. Это я говорю сейчас исключительно про высокие технологии,
8: на микроэлектронику.
7: Микроэлектроника.
8: Ну, знаете, вот буквально недавно был в Зеленограде на нашем профильном предприятии, но я был поражен, что об этом мало кто знает, какие у нас заделы там есть и что уже получается у нас сделать. И при этом я общался с теми, кто этим занимается, этим делом, и через какие круги ада, бюрократию, бесконечные проверки им приходится проходить. Ну, это, конечно, отвратительно просто. То производство, та отрасль, тот продукт, для которого просто должен быть создан режим наибольшего благоприятствования, он просто мучается в административных процедурах, проверках, недоверии и так далее, которые происходят. И, опять же, когда смотришь, что делают страны наши, которые конкурируют, с которыми хотели бы конкурировать, но они делают почему-то ровно обратное. Чем мы занимаемся вообще? Это просто прямое вредительство своей экономике, своему технологическому суверенитету и потенциально лидерству. И, конечно, это очень печальная картина, и коренится она опять в системе идей, которые были в конце 80-х, начале 90-х, внедрены и в сознание лиц, в общественное сознание, и как часть в сознание лиц, принимающих решения. Тут буквально говорилось, зачем нам там микроэлектроника, зачем нам станкостроение? Ресурсы продадим, все, что нужно, купим за рубежом. Ну, и вы абсолютно правы. А сейчас критически значимые технологии и финансы, они не только необходимы для суверенитета, так они используются как оружие. Как оружие. Доллар стал оружием. Критические технологии стали оружием. Почему? Да потому что это же невозможно. Это необходимо признать. Идет геоэкономическая война в мире. И на самом деле она никогда и не прекращалась. Она просто иногда такие изощренные формы приобретала. А сейчас мы находимся в острой фазе геоэкономической войны в мире. И с точки зрения обывателя, тут просто что нужно понять? Ну, не будем мы инвестировать, не будем заниматься своей микроэлектроникой, не будем инвестировать, не будем заниматься своим станкостроением, просто завтра полки в магазине будут пустые. И выключатся все привычные гаджеты и устройства, к которым мы привыкли. Просто по щелчку это произойдет, и все.
7: Но за кем должно быть окончательное решение? Условно, действительно, это господдержка, дотации, инвестиции или, наоборот, попытка создания такого благоприятного климата для бизнеса, который сейчас во многом жалуются, опять-таки, возвращаясь к ключевой ставке. Регулятор это объясняет борьбой с инфляцией. И в таком случае получается замкнутый круг, как будто бы. Так вот, на ваш взгляд, да, где нужно вожжи-то отпустить?
8: На мой взгляд, правильное, во-первых, практика критерий истины и правильное решение в синтезе Вот опять, это вытекает из практики. Вот, ну, допустим, вот у вас сейчас лежит iPhone так. на столе, которым вы пользуетесь. А давайте-ка зададим вопрос. А вот как этот iPhone был создан? И когда мы с вами начнем раскладывать до конкретных деталей, как он был создан, выяснится, что критически значимый пакет технологий для создания iPhone был создан государством США, а не частной компанией. Он был создан прежде всего в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность, секретных службах, за оборону, но не только. Он был создан за бюджетные государственные деньги в США. А потом передан этот пакет технологий, без которых никогда бы не возник высокотехнологичный iPhone, да, он передан был частной компании. Ну, перед частной компанией был поставлен ряд задач. И она, эта частная компания, обслуживает государственные задачи, государственные интересы, при этом успешно занимаясь коммерциализацией этих технологий через iPhone, через вот этот конкретный продукт. Но это же практика. Он не в гаражах был создан, извините меня.
7: Конечно.
8: Если бы не АНБ и Минобороны, Агентство национальной безопасности США и Минобороны США, никогда бы айфона бы не было. А интернет где был до этого создан?
7: Старлинки тоже изначально преподносились как технология во благо всего мира.
8: Ну, а и где это все создается? И тогда получается очевидная вещь, что роль государства решающая в высокотехнологичном развитии. А потом, когда еще мы посмотрим, какие условия наибольшего благоприятствования, кто создал? Создало государство для этой частной компании. Ну, я один пример только приведу с точки зрения финансирования. На каждый доллар, который вложила компания в создание айфона, на каждый доллар, государство США дало $1 гранта. Просто подаренные деньги, понимаете? Не субсидия по кредитам, они у них и так там дешевые вообще. Там и кредит-то можно привлечь по 3-4% годовых. Так тебе еще на каждый твой доллар, а доллар-то не обязательно из твоего кармана. У тебя кредитный, ты там привлек. Ты, может, там своих денег-то вообще не вложил. Все взаемное финансирование и привлеченное финансирование. Так тебе еще доллар гранта дают, подарок просто. Тебе дарят эти деньги, лишь бы ты этим занимался. И, конечно, вся система поддержки экспорта, продвижение по всему миру. И вся эта государственная система работает. Вопрос, какова роль государства США? Еще раз я его задам. Так, еще один вопрос, если мы зададим. А без государства такие прорывные вещи, новые отрасли, новая экономика высокотехнологично возникает? Нет. Государство интегрирует в эти проекты частную инициативу, конкретные компании? Да. Она даже с ними сливается, я бы сказал. В Массачусетский технологический университет в США, ну, если теперь с точки зрения какого-то осмысления этой новой рамки, последние 6-7 лет они сформулировали, разрабатывают, ну, так и назвали, теория планово-рыночного синтеза. Синтеза, который говорит о том, что план плюс рынок, государство плюс рынок, а не, как нам внушали в перестройку еще, что это противоречащие друг другу антагонистические сущности. Крайне вредная контрпродуктивная установка. И это я вам про США сейчас рассказывал. Про Китай даже еще пока... Про Китай, мне кажется, вообще все очевидно. Там это просто еще больше на поверхности лежит. А это, извините меня, что такое? Две крупнейшие экономики мира. Чем мы вопрос занимаемся? А мы пребываем на периферии мировой экономики с комплексом исторического поражения, а самое главное, экономической вторичности. И, к большому сожалению, долгие годы руководствовались только методичками и рекомендациями, которые нам вот с Запада поступали. А недавно так интересный парадокс, даже исторический, я бы сказал. Международный валютный фонд доклад выпустил несколько месяцев назад, в котором... Он как рекомендация странам предложил орган планирования, по сути, создавать, агентство промышленного развития. И в пример привел как раз практики второй половины 20 века Японии, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня, где высокие темпы роста были, где экономическое чудо получилось. На протяжении десятилетий они росли очень высокими темпами, и там этим государство занималось. Вот мне интересно, а нам когда Международный валютный фонд там, в 90-е, например, очень не рекомендовал принимать закон о промышленной политике, и вообще заниматься промышленной политикой. Очень не рекомендовал принимать закон о стратегическом планировании и не заниматься. А мы этого ничего не делали. Это ж целый нам Международный валютный фонд. Они же лучше нас в экономике разбираются. А теперь, ну, мы теперь что как бы будем делать? А самое главное, что делать, это из этой позиции эпигонства выходить, головой своей думать и понимать, что экономика — это прежде всего здравый смысл. И это прежде всего, как и любое нормальное дело, это правильное управленческое творчество. Вот могу вам цитату Кейнса привести, выдающийся экономист английский. Собственно, он, его теоретические разработки в основе нового курса Рузвельта лежали. Запад из Великой депрессии выходил благодаря его моделям. Так вот, Кейнс очень точно вообще экономику как таковую определил, что это не мышление в категориях моделей, а мастерство выбора адекватных моделей. А я бы сказал, не просто выбора, а еще и создание, конструирование этих адекватных моделей. И вот мы, к большому сожалению, с этими комплексами нашей экономической вторичности и с иллюзией того, что вот если нам какой-то учебник там перевели, и ему в вузах экономических, западный учебник перевели, и по нему там поучили наших студентов, а методички нам всякие рекомендации международные институты пишут, то это вот и есть развитие экономики. Это далеко и далеко не так. А в экономике, прежде всего, как вообще в жизни, в экономике, может, это даже, ну, как-то практика критеристина. И когда мы видим практики США и Китая такие, где это именно синтез, где лучшие стороны стратегического государственного участия в экономике и рыночной самоорганизации, они синтезируются, они противопоставляются друг другу.
7: Но говоря о необходимости правильного выбора сегодня, на ваш взгляд, до сих пор существуют, но я бы даже сказал, надежды на возвращение прежней рельсы?
8: Абсолютно. Да. Даже не надежда, это инерция сознания. Это просто
7: конкретно... Но это путь наименьшего сопротивления?
8: Это просто абсолютно... Это, знаете, на мой взгляд, это психологический феномен. Это ловушка инерционного сознания. Знаете, как генералы готовятся к прошлым войнам. Ну, извините меня, ну, можно сказать, вот экономический генерал. Ну, если он впитал в себя все эти установки, он на них вырос, он ничего другого не знает. Он, и более того, он уже десятилетиями всем этим занимается. Понимаете, более десятка лет. Ну, как от него что-то другого ждать? Это же, и понимаете, получается с перепугу просто в 2022 году что-то правильное наделали, а потом как будто вот, испугавшись даже, что стали сделать, не-не, давайте все как к старому вернем. Ну, вернули старого, темпы экономики упали, инфляция выросла.
7: Но при этом крепкий рубль. Как знаете, это отдельная гордость.
8: А вот я считаю, что это абсолютно неправильное рассуждение, потому что в чем на самом деле порочность? Нельзя рассматривать изолированно друг от друга бюджетно-налоговую политику, валютно-курсовую политику и денежно-кредитную политику. Это все грани единого целого под названием экономическая политика. А у нас они рассматриваются изолированно друг от друга. А их нужно рассматривать как единая система, у которой просто, ну вот, есть такие три аспекта очень важных. Валютно-курсовой, денежно-кредитный и бюджетно-налоговый.
7: Да, знаете, всегда возвращение к вечным вопросам. Как быть, что делать? Положимся ли мы с вами в 30 секунд до конца нашей беседы?
8: Не только разруха, а и победа начинается в головах. И прежде всего нужна своя национальная доктрина развития и суверенное экономическое мышление, которое опирается на свой лучший исторический опыт и лучшие практики мировые, синтезирует их, все лучшее берет на вооружение и реализует практически. И, знаете, ну вот про деньги мы заговорили, у Кейнса тоже есть очень точное такое определение, что создание денег есть особое творчество государства. Создание денег есть особое творчество государства. То есть денежно-кредитная политика – это тоже творчество государства, особое. Вот. И когда этого творчества нет, а мы видим просто поднять ставку, снизить ставку, поднять ставку, снизить ставку,
7: механика.
8: Поднять ставку, снизить ставку. А в русском языке антоним слова творчество какой? Смерть. Смерть. Отсутствие творчества в любом деле, в том числе в экономической политике, в денежно-кредитной политике. Это что? Это смерть.
7: Александр Сергеевич, бесконечная благодарность вам. Спасибо большое, что нашли время. Присоединились.
8: Спасибо.
7: Александр Галушко, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, президент фонда «Кристалл Роста», был в эфире «Радио Спутник».
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым». Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
9: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
10: Да.
9: А переоценивали?
10: Вряд ли.
9: Сколько друзей вы потеряли?
10: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
10: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
9: Чему главному тебя научили твои дети?
11: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя 2 года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: Полночь в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Цхинвале. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США сохраняют политику санкций против России. Трамп утверждает, что Иран близок к подписанию сделки. Научный центр по разработке инновационной упаковки открылся в Великом Новгороде. Подробности далее. Атака беспилотников ведется в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ не прекращают массированные удары по Мелитопольскому городскому округу. Работают расчеты мобильных огневых групп, которые отражают атаки. Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран якобы откажется от ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства, как только состоится подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. В целом, по словам американского лидера, переговоры Вашингтона и Тегерана проходят очень хорошо. Трамп также утверждает, что Иран якобы согласился работать с США над раскопками запасов обогащенного урана, оставшимися под завалами после прошлогодних американских ударов. США сохраняют политику санкций против России, несмотря на выдачу генеральных лицензий на продажу российской нефти, заявил американский госсек Марко Рубио. Он также добавил, что в какой-то момент США перестанут продлевать генлицензию на покупку российской нефти, если не произойдет драматический поворот в сторону достижения урегулирования по Украине. Кроме того, по словам Рубио, США обеспокоены в связи с предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию. Научный центр по разработке инновационной упаковки открылся в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Дистанционный старт его работе дали на Петербургском международном экономическом форуме. Отмечается, что создание этого научного центра является ответом на запрос рынка и отрасли в целом, которой сегодня необходимо становиться независимой от импортных решений и материалов. Получено разрешение на проведение клинического исследования новой вакцины против лихорадки денге, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу. Напомню, лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров. Скворцова добавила, что в ходе доклинических испытаний вакцина уже показала хорошую переносимость и защитный иммунитет. Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями на смену западных, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Джоу Лицунь на полях ПМФ. Он отметил, что в автомобильной сфере после ухода европейских компаний осталось много линий производства, а также некоторые свободные производственные помещения. По словам Лицуня, в области сборки комплектующих и некоторых технологий эти компании уже сотрудничают с КНР. Китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
12: С нами на прямой связи Андрей Пономарь, политический обозреватель. С ним обсудим некоторые новости. Андрей, салют, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Алексей.
12: Да. Ну что, поехали сразу, или есть какое-то вступительное слово, может быть, что-то скажете, или сразу к новостям?
13: Погнали.
12: Вот, хорошее вступительное слово, мое любимое, между прочим, да. Так, значит, Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит системные ответные удары по Украине. Я хочу напомнить вам заявление МИДа, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, и они, собственно, уже носят системный характер. Песков заявил, что Россия продолжает спецоперацию, чтобы атаки, подобные налету на Петербург, не повторялись. В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Ну, так сказать, я вот не знаю, что тут добавить. Ну, как будто бы все понятно. Идет СВО, удары наносятся, значит, по Украине. Вот на этой ночью, насколько я понимаю, не этой, а вчерашней ночью были масштабные тоже там прилеты в Киеве. И все продолжается, как бы, да. А что, какие-то вопросы у журналистов, вот, так сказать, возникают по поводу ответки, что ли, или что, или общественное мнение по этому поводу есть какое-то. Вы разделяете его, что типа недостаточно отвечаем или что-то в этом роде?
13: В некоторой степени, да. Знаете, я тоже не понимаю, как и многие люди, обозреватели, просто обыватели, да, а почему живы, например, те персонажи, которые выседают в так называемых центрах принятия решения, да, Зеленские, Мадьяры, террористы Буданова и прочее. Что мешает ликвидировать их? Что мешает бить так же по логистике, как... А пусть приходят другие, других также ликвидировать. Пусть приходят третьи, так. Также ликвидировать. Так. Как минимум, частично управленческий коллапс. И некая, скажем так, разрядка в обществе, в нашем обществе по теме того, что... Ну, а почему эти террористы, эти безумцы вообще, эти преступники имеют право ходить по земле и давать приказы убивать наших людей?
12: Это уже в эмоциональную вы сторону, так сказать. Я просто хотел, а вот какие-то примеры есть, когда устранение политического руководства приводило к эффективному выполнению задач той стороны, которая, так сказать, вот уничтожает руководство. В этом смысле Иран вот у нас сейчас есть. Ну, хорошо, американцы уничтожили руководство. Сначала там генерала Ксир еще несколько лет назад, потом еще. Или Израиль, который, значит, уже несколько раз там уничтожил уничтожал и руководство ХАМАС, и Хизбаллу, и так далее. И, так сказать, ни к чему это, ну, это не привело к решению задач для Израиля и для США вот в этих конкретных случаях. Что, так сказать, в чем здесь будет разница?
13: Я еще раз подчеркну, вызвать управленческий коллапс, ведь качество ударов, которое затрагивает людей, принимающих решения, безусловно, будет отражаться на системах управления этих самых принятий решений. Сравнивать Украину и Иран я бы не стал, потому Почему? Что Иран — это многолетняя, многотысячелетняя цивилизация, многовековая цивилизация, у которой свой вообще абсолютно отдельный от Украины культурный код. Что есть Украина? По сути, это искусственное образование. Что есть люди на Украине? Люди — по большей части с промытыми мозгами, с огромным количеством психических заболеваний. Это не моя субъективная оценка, это объективные выводы различных международных организаций. Это люди, которые находятся в рабстве, и они поддержат во многом такие решения по уничтожению этой правящей так называемой верхушки. Потому что объективно на Украине ненавидят Зеленского. И как раз-таки подобные удары были бы сродни ударам по ТЦК. Знаете, когда вот в Днепропетровске после последнего большого ответного удара за Старобельск было разрушено здание ТЦК, в местные паблики, если заглянуть, там все приветствуют такое решение. Те же самые настроения будут по поводу уничтожения верхушки Банковой. 100%. То есть мы, как минимум, поможем украинскому населению.
12: Ну, не знаю. Такие... Просто когда мы... Когда любые действия принимаются в угоду широкому населению, это называется популизм. Потому что широкие круги населения, как правило, вот заряжены эмоционально, нерационально подчас, потому что эмоции перекрывают разум. И, так сказать, делать то, что вот говорит большинство, или там говорить так, как говорит большинство, это ровно и есть популизм.
13: В моем случае это не популизм, потому что по объективным данным Зеленский — это автократ, который является террористом при этом и убивает свой же народ. Поэтому, когда мы говорим о вот таких ответных шагах, то мы прежде всего говорим о том, чтобы помочь в том числе украинскому народу. Какой же здесь популизм? Если народ воспримет это с радостью, это, скажем так, вторичный эффект, на который, да, я обратил внимание, не указав на, скажем так, первичный, но первичные цели здесь превалируют. И опять-таки, это к вопросу о вызывании системного коллапса в их системе управления.
12: Да почему пусть это должно вызвать-то системный коллапс? Я не понимаю. Значит, вот вы говорите в сравнении с Ираном. Иран — многотысячелетняя цивилизация. Ну, хорошо, да. Значит, где только те персы, которые были там когда-то много тысяч лет назад. У них тоже там и революция была, и власть несколько раз менялась. И, значит, нынешняя власть тоже, мы знаем, так сказать, не всегда и не у всего иранского народа пользуется там популярностью. В тех или иных случаях. Значит, по-разному было. Но почему, значит, там это не сработало, а тут должно сработать, у меня вот вызывает вопрос. И я не слышу ответа.
13: Потому что элиты Ирана и элиты Украины — это совершенно две разные категории. Ощущение себя многовековой цивилизацией и ответственностью перед предками — это одно. А ощущение себя вором, который сидит на награбленном, которого крышуют такие же ОПГшники из Европы — это другое. И эти воры должны понимать, что за каждое их действие, за каждое принятое решение в Верховной Раде, за каждое принятое решение по удару по Старобельску, по Енакиеву в ДНР, по трассе Р-280 в Новороссии, по логистике нашей, будет совершенно конкретный прилет. И лица, которые принимают эти решения, должны уничтожаться. И шкириться где-то, простите за низкий слог, по канализациям, по подвалам, рассредотачиваться. И давайте опять-таки вспомним Ливан, действительно очень эффективную операцию Израиля с пейджерами по Хизбалле. Удары по Ирану, они ведь действительно приводили к частичному, если не коллапсу управления, то его ослаблению. Мы не видели в первые дни ответных массированных ударов, как это должно было быть. Да?
12: Но, то простите, есть Ливан, Хизбалла все-таки группировка, там, да, так сказать, понятно, поддерживаемая, но ее же нельзя сравнить там с там, Украиной. Ну, там 10, несколько десятков миллионов человек. Два, может быть, три, там, или два с половиной десятка миллиона. Ну, в смысле, миллионов 25 там проживает-то. Наверное, да. Я еще раз, я тут, так сказать, не с позиции адвоката, например, да, не с позиции адвоката. Я просто хочу увидеть какую-то логику эффективности. когда я слышу эти речи, я слышу эти эмоции. Я не буду говорить, разделяю я там эти эмоции или не разделяю. Да? Нам всем, мы все переживаем то, что переживаем. Я тоже родился, я много раз говорил, в Донецкой области, да, и родственники там, и прочее, прочее. Я просто хочу услышать, значит, об эффективности. Убедите меня в эффективности, почему это должно быть эффективно. Вы, так сказать, постарались.
13: Давайте да. по тезисам пройдем да. еще раз.
12: Да, нет, я все услышал, убедил. Андрей, да-да, я позицию понял. Вы считаете, что это приведет к коллапсу? Уничтожение первый раз, второй, третий. Вы считаете, что это приведет к коллапсу политической системы?
13: Важно понимать, к частичному, который усложнит управление в любом случае. Плюс удары по логистике, опять той же, как они бьют по Р-280 Новороссия, вызывая топливный кризис, с чего, с каких, скажем так, объектов, с фур, да? Почему мы не должны действовать так же? То же самое, как та же Европа потакает киевскому режиму и захватывает. Вот недавно Франция там арестовала нашего капитана, да? Это же все та самая тактика с солями, когда тоненькими-тоненькими кусочками нарезают. Почему мы должны не отвечать также по хотя бы украинскому флоту, полностью его не заблокировать? Вот этого я не понимаю.
12: Но с флотом это другая тема. Я, так сказать, говорил по поводу там уничтожения руководства, а с флотом, ну, да. Ну, европейцы вводят санкции и потом, так сказать, принимают законы, да, как бы. И в рамках этих законов действуют в отношении российских судов. Ну да, я тоже не понимаю, почему, так сказать. Я не знаю, ходят там в одесские порты еще в какие-то корабли или не ходят. Но... Так, Захарова указал на цинизм журналиста BBC, который отказался посетить Старобельск, место трагедии, но при этом приехал на ПМЭФ, на питерский форум. Российский МИД организовал пресс-тур к месту трагедии Старобельске для иностранных корреспондентов, которые аккредитованы в России, но журналисты BBC и CNN, а также представители японских СМИ не поехали. И вот Мария Захарова указывает на цинизм журналиста. Мы получили официальное письмо от BBC с объяснением, а он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как «хоть плюй в глаза, все божья роса», сказала Захарова. Но тут тоже, так сказать, вот в очередной раз сокрушаться, почему они не заметили эту трагедию, или почему они не сочли нужным и важным это показать, тоже как будто бы уже много раз об этом говорили. Но у вас есть свое вот понимание, почему они игнорируют подобного рода трагедию?
13: Да, конечно, они ведь должны и в первую очередь образ жертвы вокруг Украины выстраивать. А тут получается, что украинские террористы бьют по детям. Хотя они же их детьми не называют, да, они не признают это, как и европейцы в ООН. Поэтому здесь совершенно очевидная, четкая, прагматичная, системная информационная кампания по замалчиванию тех преступлений, которые происходят. И, знаете, тоже мониторю и западную прессу, и от людей обратную связь получаю, которые там... как они называют Британию, в Британии, да, нет информации об ударах, о прилетах, о терактах. Или, если есть, то скупо в стилистике МАГАТЭ. Да, удар был нанесен, но кто это сделал, когда, как, при каких обстоятельствах, об этом ни слова. Совершенно продуманная, четкая компания. Бритого-то мастера.
12: Скажите, пожалуйста, а вот неудобный вопрос можно? А ведь российские конечно. СМИ не говорят, например, и не пишут о, например, жертвах там среди гражданского, которые есть в Украине. Почему?
13: Я, например, говорю и подсвечиваю это в эфирах. А почему? Я просто обращаю внимание на то, что это ведь могут быть и теракты со стороны Украины. Ведь это прекрасно нужно понимать. Просто мы отталкиваемся от того, что как работает Россия хирургическими методами, да, и как работает Украина. Украина — это чисто террористическое государство по всем канонам. При этом Зеленский тот же, который 3 дня подряд призывал укрываться в метро, потому что будут удары со стороны России, потом выл на весь мир, опять-таки создавая и усиливая этот ярлык жертвы. Смотрите, русские убили наших там детей, гражданских и так далее. А почему Украина не может сама совершать такие удары по своим же территориям, для того, чтобы этот ярлык усиливать? Просто у нас нет необходимости создавать себе этот образ жертвы. А вот как раз-таки Украина системно над этим работает.
12: Угу.
13: И кривое украинское ПВО тоже не забываем. Вот буквально последний удар был, опять пришли кадры, как ракета взлетает и падает примерно на место взлета. Но это ведь очевидный факт уже для всех трезвомыслящих людей. Поэтому вопрос, кем были нанесены эти удары, в результате которых появились жертвы? Это открытый вопрос.
12: Значит, BBC официально отказались от, надо их тоже позицию сказать, значит, потому что, типа, недостаточно безопасно, вот как они сказали. Ну, типа, ну, какая-то ерунда, понятное дело. Другие-то приехали, но другие-то СМИ приехали, а они не приехали, сославшись на вопросы безопасности. Так,
13: но до этого у них был отпуск, помните, да?
12: Да-да, еще отпуск был, да. Ну, чудовищно, на самом деле, да, потому что, так сказать, речь-то идет о СМИ, и кажется, что СМИ, конечно, в само понятие, конечно, ну, дискредитировано. Вот как раз вот такой политизации процессов. И как будто бы некому верить получается. Вот это тоже вот это сложно.
13: Абсолютно с вами согласен. Дальше будет только хуже. У НАТО есть ведь совершенно четкие методички поведения информационной войны. Они сейчас активно осознают, осмысливают когнитивную войну. Это другое направление, кстати. И у них есть такое понятие «information warfare», то есть информационная война. И вот они информационное поле боя, да? А что есть информационное поле боя? Это средства массовой информации, это цифровизированные площадки, мессенджеры, соцсети и так далее. То есть нужно осознать, что война сегодня идет за умы совершенно четко, и каждый, кто заходит в сеть, в политические каналы, да даже в немассные, да, это уже объект воздействия.
12: Да. Значит, заявление президента Словакии тоже предлагаю обсудить. Петр Пеллегрини сказал, что условием для обсуждения членства Украины в ЕС должно стать заключение мира. Вот это главное, так сказать, условие. Подчеркивает словацкий президент, что в процессе вступления в ЕС не должно быть коротких путей и необходимо соблюдать установленные правила расширения ЕС. Словакия будет поддерживать Украину на пути к членству ЕС, если Украина выполнит необходимые условия, но не поддержит Словакия, в смысле, короткие пути к членству. Ну, как будто бы тоже, так сказать, много раз об этом говорили все европейские политики, но обязательно нужно это повторять. Зачем? Вот Словакия, с вашей точки зрения, заинтересована в заключении мира или там в прекращении боевых действий на Украине?
13: Но мне кажется, Словакия гораздо более заинтересована, чем другие страны. В любом случае, другие страны Европейского Союза, у которых больше экономическая, разведывательная, военная, техническая мощь, которые абсолютно откровенно стремятся с нами повоевать в 2030-м. Вообще этого, ну, просто не скрывая, опубликуя открытые документы. Словакия, понимая свою, скажем так, свое место, пусть уж не обижаются нас, да, граждане этой страны в Европейском Союзе, свою, ну, относительную слабость относительно других государств, видимо, не хочет стать зоной, возможно, на которой будут проходить боевые действия в будущем. Поэтому и больше, чем другие, призывает к миру. И, возможно, лучше осознает последствия вступления Украины в ЕС.
12: Здесь еще стало известно издание «Политика» со ссылкой, как обычно, на свои источники, неназванные дипломатически, говорят, что с 15 июня могут начаться переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Допускаете эту, так сказать, эту мысль?
13: В переговоры о переговорах, о вступлении уже идут давным-давно, поэтому, конечно, допускаю. Но эта же история уже становится стара как мир, стара как сама Европа, да, как сам путь Турции в тот же Европейский Союз. Множество раз действительно это обсуждали, и сказать здесь чего-либо нового, мне кажется, тоже уже
12: но просто невозможно. Позвольте не согласиться. Значит, раньше был Орбан, который был камнем в ботинках в этом процессе, да, в этом, так сказать, строе переговорном. Все время мешался, что-то там, так сказать, выторговывал для себя и прочее. Сейчас у Венгрии новый президент, Петр Мадьяр. Значит, он может снять вето на вступление Украины в ЕС. И это, собственно, открывает дорогу для присоединения к блоку Украины и Молдавии. При этом Украина в лице, так сказать, ну вот Зеленский, например, да, или кто это, нет, не Зеленский, кто это, Сибига, Короче говоря, кто-то там в Киеве сказал, что мы готовы решить все вопросы с Венгрией, у нас нет принципиальных вопросов. Значит, для Венгрии там, я напомню, это вчера было заявление или сегодня, я не помню. Венгерский язык, статус венгерского языка на Украине – один из важнейших моментов. Значит, в Киеве обещают решить его и говорят, что нет, так сказать, все проблемы, которые еще обозначал Виктор Орбан, мы все готовы решить. Поэтому как бы контекст немножечко меняется. Нельзя говорить, что это ровно так же. Вот этот новый контекст что-то добавляет этому процессу или нет?
13: На мой взгляд, ничего здесь. Только сам процесс – это очень длительная история. Это годы, годы вперед. А будет ли Украина через эти годы? Еще раз давайте вспомним, что Европа готовится с нами воевать в 2030-32, абсолютно прямо об этом заявляя, просто системно и постоянно, и подготавливая к этому, собственно, свои границы. Мне кажется, Украина гораздо интереснее для них, как страна без статуса члена Европейского Союза, для того, чтобы можно было эффективнее воевать на этом полигоне, чтобы он не подпадал под 105-ю НАТО, под другие какие-то договоренности, а был вот в таком статусе, как сейчас. Мне кажется, это гораздо-гораздо удобнее, чтобы было меньше обязательств.
12: Ну, если прямо говорить, шансов теперь больше Украины вступить в ЕС, чем при Орбане, или нет?
13: Ну, конечно, немножко стало больше.

0: ранее озвучил президент Путин, выступая перед руководством МИД. Значит, вот должны выйти ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и тогда СВО закончится. Вот прям сразу закончится. Но понятно, так сказать, что украинская сторона не торопится выходить из российских регионов. Что с этим делать?
1: Продолжать СВО. При этом Зеленский хочет идти всячески с Путиным тоже встретиться. Сегодня он опять сделал заявление. Вот, готов в любой момент, в любое место, в любое время там, и так далее. Ну, совершенно понятно, зачем ему это надо. Для того, чтобы усилить свою легитимацию, свой статус. Да? И совершенно понятно, почему Песков делает также подобные заявления. Демонстрирует, что позиция Российской Федерации, она не меняется как-либо под воздействием того пиара, тех информационных кампаний, тех ударов, даже прилетов, которые происходят, да, по территории Российской Федерации. Наши планы не меняются, и все цели СВО будут достигнуты, и ключевой из них — это вот вывод украинских войск, освобождение, по сути, наших территорий. То есть здесь Россия демонстрирует, что она стоит на своем, в отличие, кстати, от Украины, которые то про 91 год рассказали, то потом про это забыли, потом Зеленский подписал указ про включение российских исконных территорий, типа там Кубани, да, в украинскую карту. Потом они угрожают белорусам и так далее и тому подобное. Вот на этом фоне как раз-таки эти заявления Пескова и Кремля призваны подчеркнуть, что мы монолитные. Знаете, они как травинка на ветру, а мы как железный столб.
0: А, Андрей, а с вашей точки зрения, вот можно ли добиться вывода ВСУ из этих регионов политико-дипломатическим путем, не военным?
1: Ну, шансы на это крайне низкие, безусловно. Ведь мы видим недоговороспособность украинской стороны, из-за чего, собственно, СВО-то и началось, да? Ведь сколько было минских соглашений и так далее, сколько было политико-дипломатического пути, и сколько было обмана с этим сопряжено, когда позже террорист Порошенко, кто там, Меркель, да, другие, прямо признались, что они просто затягивали время. То же самое будет и в этот раз. Да и опять-таки вопрос к доверию к ним. Могут ли наши власти начать, собственно, вот такой диалог с ними без посредников каких-либо? Ведь мы видим, что посредники такие или иначе тоже не работают. Да, Уитков, Кушнер стремятся в Москву, потом в Киев. Вопрос, зачем? Достигли ли они того, чтобы суметь склонить Зеленского к своей воле? В общем-то, мы видим, что тот же Дэн Дрискол с 19 ноября поменял несколько свою, скажем так, позицию по Украине. Если 19 ноября он приезжал в Киев с ультимативным планом, да, из вот этих вот знаменитых 20 или там 28 пунктов, то уже в апреле он говорил, да, мы должны перенимать украинский опыт. Потом Алекс Карп приезжает, другие, Хексет прямо заявляет, что есть военные советники на Украине, которые перенимают опыт. Так вопрос, а что, недостаточно еще контроля над Украиной со стороны американцев? Недостаточно того, что главу, скажем так, британской клиентеллы Ермака взяли под стражу через дело НАБУ, которое контролируется Федеральным бюро расследований? Так могут американцы надавить или нет? Может быть, не хотят? Вопрос к доверию, то есть с той стороны, которая называет себя переговорщиком, и, конечно же, к Украине, которая недоговороспособна. Поэтому и политико-дипломатический путь практически исключен, к сожалению.
0: Политический обозреватель Андрей Пономарь с нами на прямой связи. Если есть вопросы, обращаюсь к слушателям, пожалуйста, телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб, там есть отдельные посты, под которыми можно задать вопрос. Прерываемся.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными –

0: Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Вечер на радио «Спутник».
2: На прямой связи со студией политический обозреватель Андрей Пономарь. Андрей, салют, еще раз здравствуйте. Так, Рютте прибыл в Киев. Это генеральный секретарь Североатлантического альянса. Но вопрос, зачем в первую очередь? Ну, помимо, так сказать, вот официальных этих всех вещей, значит, ну, они там говорят, это там жест солидарности и поддержки. Жест солидарности и поддержки. Вот помимо этого, а на самом-то деле зачем?
3: Ну, действительно, истинные причины таких визитов, истинная позиция, она очень часто проявляется уже там через недельку, две, месяц после подобных визитов. И видна, например, в этом какой-то дальнейшей дополнительной координации усилий, например, как я могу предположить, с восточным флангом НАТО по, например, ударам беспилотниками по нашим территориям и так далее и тому подобное. Ведь вопросов сегодня накопилось огромное количество между блоком НАТО и Украиной, вопросов, скажем так, ну, новых, да. Безусловно, они были решенные до этого по линии там каких-то закрытых каналов. Условились и украинская сторона, и те же Прибалты о проходе их дрон и так далее. Но, вероятно, нужна какая-то дополнительная степень координации, которую, может быть, нельзя передать по другим каналам. Но так или иначе, опять-таки, возвращаемся к началу часа, да, еще того, почему Рютте может спокойно приезжать в Киев на этом опломбированном вагоне, почему тот же вокзал еще стоит, опять-таки, почему они так вольготно себя ведут. Вот вновь у меня возникают эти вопросы, когда я вижу эти кадры и так далее. Мне кажется, нужно с этим заканчивать.
2: Слушайте, ну вот тут тогда... Не хочу там подводить под этот, да, под уголовный кодекс, но просто сказать, есть же люди, там, военные, например, да, Генштаб, Министерство обороны, которые принимают решения, которые видят, так сказать, целесообразность, не видят и прочее, прочее, которые участвуют, помимо военного, еще, там, сказать, вот в таком военно-политическом процессе. Очевидно же, что у этого есть какое-то обоснование. Ну вот какое-то, ну типа нам что, не хватает обоснования, скажите, почему нет или что?
3: Вот действительно интересно было бы узнать, почему нет. Ведь Рютте — это не кто-нибудь там, да, с горы, а целый секретарь НАТО. И все-таки это как минимум координатор блока, который поддерживает Украину. Поставляет ей дроны, вооружение, развед, соответствующую информацию. И Рютте, кстати говоря, это же такое продвижение с интересов трампистской идеологии сейчас. Когда мы увидели новую стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США, где было четко сказано, что вот этот разрыв с Европой должен происходить, Рютте же, по сути, это поддержал. Как, кстати говоря, и Джузеппе Кавадрагоне, человек, который недавно выступал на форуме в Шри-Ланке, и тоже очень много рассуждавший о гибридной войне, о вовлечении гражданского сектора все больше и пуще в эту самую войну. Это лица, которые конкретно принимают решения, координируют также помощь. И, ну, по сути, это наши враги. Это те, кто сегодня, не скрываясь и не стесняясь, ведут войну против нами своими прокси-силами Украиной. Я считаю, что бить только по рукам, ну, можно, конечно, нужно, мы это делаем, это правильно, но и в голову тоже нужно прописать двоечку.
2: Ну, это, видите, так же было на самом деле всегда. Всегда были противоборствующие стороны, всегда были, так сказать, страны, которые помогали противоборствующим странам. Но я вот не помню по поводу, так сказать, политических таких уничтожений или ликвидаций, да, тех, кто помогает. Так было, например, в армяно-азербайджанском конфликте тоже были страны, так сказать, которые помогали. Сейчас там мы видим Америка, Израиль, Иран там тоже. Мы знаем, что и Китай там помогает, ну и разные, да, ну, так сказать, ну, лидеров-то. Ну, как бы не принято, что ли?
3: Но если мы говорим о, скажем так, конфликте между Россией, Украиной и блоком НАТО, да, то Украина — это опять-таки руки, да, управляет всем блок НАТО прежде всего. Безусловно, главный мозговой штаб — это Соединенные Штаты Америки. Но это сразу же переход в ядерную войну, конечно, если столкновение с ними. Но они прямо науськивают Европу, чтобы они заменили Соединенные Штаты, и европейский блок с нами воевал. И такие люди, как Генсек НАТО и прочие ответственные лица, должны быть только мишенями и целями. Как, кстати говоря, и аналитики, и мыслители, которые сидят в разных интеллектуальных центрах, например, там Чатам Хаус, что там еще в Британии есть,
2: Ну, их разные.
3: Рузи
2: Rand
3: известнейший.
2: Corporation — это Америка, правда, но это так или иначе, да.
3: Безусловно, если почитать их отчеты и материалы, я этим очень увлекаюсь, кстати, и постоянно это делаю, так это тоже ведь во многом планировщики той самой войны. Тот же Руси 2 или 3 года тому назад прямо писал, когда провалился контрнаступ, да, известный, что теперь у Украины только один путь — террористические удары и удары дальнобойными беспилотниками вглубь Российской Федерации. Для чего? Для того, чтобы качать здесь общество внутри и пытаться провести очередную там цветную революцию или нечто подобное. Собственно, об этом и Владимир Путин говорил недавно на расширенной коллегии ФСБ, что враг всячески пытается делать именно это.
2: А тут вот интересна позиция, значит, Эстонии. Это кто у нас? Это премьер-министр Кристен Михал или Михал заявляет, что Украина стремится предотвращать залеты своих беспилотников на территории стран, для которых эти дроны не предназначены. Значит, Украина стремится, это раз. Второе. Премьер-министр эстонский называет почти невозможным для Киева дать железные гарантии того, что, значит, украинские беспилотники никогда не окажутся в воздушном пространстве стран-союзников. По словам Михала, эстонская противовоздушная оборона физически не способна обнаруживать и сбивать абсолютно все дроны, залегающие на их территории. На это влияет ряд факторов, включая сложность поражения таких целей самолетов и невозможность держать средства ПВО везде одновременно. Ну, вот такая, так сказать, двойственность. А как бы подстилает соломку, что ли, или убеждает своих граждан в том, что вот эти беспилотники над их страной, это норма.
3: Да, то, что это будет, безусловно, это один из уровней, который он вот прокачивает, продвигает в общество. То есть это нормально, это будет. Привыкайте, прибалты, над вашими головами теперь будут летать украинские дроны и будут, кстати говоря, иногда отклоняться от курса и убивать вас. А вы за это давайте им деньги и поддерживайте их. Но вас может спасти российское ПВО, которое может, например, сбить их где-нибудь там на подлете или у границы. Забыл он добавить. А с другой стороны, ведь он еще качает еще одну важную идею, говоря о том, что ПВО не хватает, сложные цели и так далее. Он говорит опять-таки о том, что нужно побольше бы войск, в том числе средств противовоздушной обороны, на границе с Российской Федерацией. То есть опять мы упираемся в ту самую милитаризацию восточного фланга НАТО. И здесь хорошо, кстати, сделать отсылку в Соединенные Штаты. Там крайне интересное обсуждение рекордного военного бюджета сейчас идет. Пока Пит Хэгсет развлекается с моряками, там делает зарядку, да, с чего все просто рвут, уж простите, последние дни, в Конгрессе обсуждается полуторатриллионный бюджет американский. И интересно, что сенаторы в Конгрессе, конгрессмены вообще широко, и сенаторы, и члены Палаты представителей упирают на то, что американские войска нельзя будет передислоцировать в Европе без преждевременного анализа того, нельзя ли их перекинуть на восточный фланг НАТО. Ну, другими словами, хочешь из Германии или из других стран там войска Дони уважаемые передислоцировать, вот, пожалуйста, можно только повосточнее. И все это под соусом сдерживания Российской Федерации. Это одно из условий принятия этого большого бюджета.
2: Там же ведь еще регламенты всякие должны быть. В Эстонии страна член НАТО. Значит, залетая, во-первых, происходит нарушение там, значит, воздушного пространства, но еще нарушение законов. И эти залеты нужно будет теперь как-то типа переквалифицировать или найти для них какое-то новое определение или что-то. Ну, то есть это же надо будет не просто сказать премьер-министру, да? Это надо будет прописать, потому что есть определенные процедуры, регламенты, прописанные протоколы, как там реагирует, как, так сказать, должна действовать ПВО, как должны действовать ВВС там страны и так далее, когда что-то залетает непонятное на их территорию. Видимо, все придется теперь переписывать или что? Как это просто непонятно? Это дружный огонь теперь это? Или как это будет называться?
3: Да, террористический friendly fire от Украины, действительно. Это важный вопрос, кстати говоря. И вот под эту тему они ведь и будут перекраивать, перестраивать, переписывать законодательство, еще больше, скажем так, ввергая население гражданское в военное время. Они будут еще больше, еще активнее, качественнее, между прочим, продвигать вот этот тезис. Смотрите, украинские беспилотники летают над нашими странами, потому что русские виноваты. Это русское ПВО где-то что-то отклоняется. А вообще, русские же это агрессоры, а Украина защищается. Вот ей, чтобы защищаться эффективнее, нужно через нашу территорию чего-то там запускать. Вдоль границы летят, чтобы облетать русские РЭБ и так далее. Короче, русские виноваты в конечном итоге. Такой тезис будет там продвинут. И, конечно, под эту дудку будут переписываться законы, реформы проводиться. И опять-таки, тактика нарезания солями, да, потихонечку, по кусочечку, вот это все, и общество не заметит, как оно стало уже обществом военного времени.
2: Смотрите, Алексей нам задает вопрос, длинный, но любопытный. Алексей пишет нам. Здравствуйте. Когда-нибудь вооруженный конфликт на Украине и потенциальная большая европейская война закончится? Пройдут годы, и во всем будут обвинять Россию, как это было с Советским Союзом. Такой подход во многом сумел настроить общество СССР и России против собственной истории самих себя, загнав страну в острый социальный кризис с конца 80-х по первую половину 2000-х. От этого потрясения мы не отправились до сих пор. Отдельные эпизоды истории до сих пор не консолидированы обществом. Ну, в смысле, разные отношения, я так понял. Какие профилактические меры необходимо проводить как внутри общества, так и на международной арене, чтобы ситуация не повторилась, по вашему мнению?
3: Есть такая штука, называется информационная прививка. И хороший вопрос, между прочим. То есть нужно загодя, заранее, да, на годы и десятилетия вперед делать соответствующий контент, снимать, рассказывать, объяснять, делать его на разных уровнях, где-то мемы, где-то шутки, где-то ролики в 10 секунд в ТикТоке, где-то длинные фильмы, где-то огромные подкасты, где-то наши эфиры, которые будут как раз-таки продвигать вот эту точку зрения, что, безусловно, сейчас идет работа в информационном пространстве, и все то, что происходит между некогда самыми близкими народами на Земле, России, русскими, украинцами и белорусами, да, конечно же, это будет потом десятилетиями, если не столетиями, использоваться в большой информационной и пропагандистской работе против нас, против прежде всего русских, прежде всего против России. Поэтому нужно, безусловно, наперед это выявлять и работать над этим. Так делают опять те же британцы, которые опять-таки совсем недавно в Руси выкатили материал. То оказывается, в Министерстве иностранных дел Польши существует специальный отдел, который прогнозирует, какие вот будут праздники, да, какие соответствующие даты, и как Российская Федерация будет подавать информацию в отношении этих праздников, или ну, не только праздников, а просто известных каких-то событий, может, даже страшных, типа там Волынской резни. И, кстати, этот материал был привязан к тому, что между Польшей и Украиной существует вот этот такой, такая рана, не заживающая годами. Это Волынская резня, когда одни ненавидели других. И вот в этом плане нужно как бы замеряться, сглаживать углы и так далее. И вот крайне эффективно в этом направлении работает Польша. Но по сути из описания что мы видим? Что любой пророссийский нарратив, любой объективно, нарратив, объективно описывающий исторические события, наперед показывается, и на него навешивается ярлык, что это русская пропаганда. Только вдумайтесь. И вот об этом постоянно думают, прогнозируя в Министерстве иностранных дел Польши. И бриты говорят, что нужно развивать этот институт и далее его усиливать и так далее. Кстати, Кароль Навроцкий выходец из одного из таких смежных подразделений. Президент Польши, ведь это экс-глава Института национальной памяти, который, по примеру Украины, мы знаем, прекрасно оболванивал украинских людей. И вот это пример того, как уже эти же темы осмысливают на Западе, как над этим системно работают.
2: Да, интересно. Значит, ну давайте про Польшу тогда перескочим, хотя тут интересно, что Украина в ООН... Сейчас про Польшу отдельно поговорим все-таки. Про беспилотники раз заговорили, летающие над Европой, которые теперь должны их как-то по-новому осмыслять, носить коррективы. Но и над Украиной летят беспилотники, и постпред страны при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза. Организация призывает страны Европы и США сбивать БПЛА над украинской территорией. Сбивать. Ну, типа, так сказать, вот, да. Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты из беспилотники над территорией Украины. Можем ли мы с вами допустить, чтобы, так сказать, вот страны, как они говорят, вот, союзники, партнеры, не союзники, партнеры, европейские, американские, будут сбивать беспилотники российские на территории Украины?
3: Украина ведь заявляет об этом с первых дней СВО. Она хотела закрыть небо над собой как раз-таки американскими и европейскими системами противоракетной и противовоздушной обороны. Но, конечно, украинцам бы очень сильно этого хотелось. Конечно, вполне вероятно, что европейцы могли бы это сделать. Но кишка тонка. У них просто нет таких систем для того, чтобы остановить российское оружие. При этом, если посмотреть, кстати, западные аналитические военные издания, там осмысляют сейчас тему с цирконом. Они сами у себя спрашивают, а как мы будем останавливать это гиперзвуковое оружие? Его никто и ничто не может в мире остановить. Ну, если вдруг начнется большая война. При этом мы видим те же иранские события, да, если как бы отойти на Ближний Восток. Там тоже понятно, что дешевые беспилотники, которые являются, ну, так метафорическим мечом, поражают дорогостоящие объекты, которые являются ПВО и так вот метафорически щитом. То есть преимущество меча над щитом в этой войне, вот в беспилотной войне, оно совершенно абсолютно точно установлено уже. И исходить здесь нужно, мне кажется, из того, что у Европы на данный момент просто нет возможности закрыть небо. А с другой стороны, американцы этого делать не будут, потому что им не хватает для своих войн на Ближнем Востоке и поддержки Израиля. Да и вообще они, как мы видим, дистанцируются от этой войны, чтобы не допустить обмена ядерными ударами с Россией. Хотя сами, кстати говоря, наращивают к 2050 году активно ядерное оружие и, в частности, сдвигают сроки по открытию производства различных заводов, которые также участвуют в производстве ядерного оружия. И те же программы Sentinel, B-21, которые входят в ядерную триаду, тоже у них работают как швейцарские часы. Но если вернуться к системам ПВО, то хотели бы, но не смогут. Но прийти к такому варианту мы, я думаю, можем. Это вполне вероятно уже в ближайшем будущем. Ведь сегодня уже все больше становится понятно, что СВО — это, похоже, пусть простят меня, может, те, кто на фронте, на разминку перед большой европейской войной, войной с Европой.
2: Да, вот, так сказать, есть ли шансы остановить ее, эту самую большую войну с Европой, предотвратить? Ведь очевидно же, так сказать, что она никому как бы не нужна. И кажется, что при всем при том, что она никому не нужна, точно так же кажется, что она неизбежна, действительно.
3: Сложный вопрос, очень сложный, действительно. Непонятно, как это сделать на данный момент. Упреждающие удары со стороны Российской Федерации, например, тактическим ядерным оружием по европейским городам, непонятно, к чему это приведет. Да, есть такая опция, есть, безусловно, да, но вполне вероятно, что как раз-таки и закрутится маховик ответного удара. И, хотя, безусловно, и Франция, и Британия — это не те государства, которые могут тягаться с Россией по количеству ядерного оружия, по качеству доставки, но один из способов я только что назвал, он есть. Но приведет ли он, собственно, к остановке, да, в том формате, которым мы хотим, чтобы избежать человеческих жертв, уничтожения целых там, культурных, цивилизационных, может быть, даже слоев и пластов? Ведь от Европы ничего не останется, если это начнется объективно. Страшные темы обсуждаем, но обратите внимание, они все обыденнее входят в нашу жизнь, в работу журналистов, медийщиков и обсуждения на улицах среди тех же обывателей. Все больше говорят о беспилотниках, о ядерном оружии, все больше люди об этом узнают, потому что в этом видят, с одной стороны, как средство сдерживания, да, чем оно является изначально, так и средство упреждения. А это уже два других, как бы, термина и понятия.
2: Ну, давайте про Польшу тогда тоже, раз сегодня заговорили о ней. Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак говорит, что Зеленский больше не является желанным гостем в Польше. Польша должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать Starlink для ВСУ. Это вице-спикер от коалиции конфедерации Кшиштоф Босак. Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем. Там же пошла еще эта тема с перезахоронением, да, запрещенных в России, так сказать, ну, вот этих исторических всяких вещей.
3: АУНОПА.
2: Да, да, совершенно верно. Они признаны террористическими экстремистскими организациями в России. Поляки на это взъелись немножко, ну, по крайней мере, публично. Не знаю, что, так сказать, что там внутри происходит, но публично сделали ряд заявлений. И вот сейчас вице-спикер говорит, что он нежеланный гость Зеленский. Ссора, что это, размолвка, помирится, не помирится?
3: И ссоры, и размолвка, и тема для торга, и тема для повышения своих возможностей на внутреннем треке в Польше. Ведь многие в Польше сегодня — это люди правого толка, да, таких правых взглядов, которые абсолютно ненавидят вот эти террористические организации, которые мы упомянули, и прекрасно помнят Волынскую резню. И это, кстати, все больше входит в жизнь поляков, когда каждый год они все чаще вспоминают, все больше культивируется вот эта тема с памятью о том, как украинцы вырезали поляков. При этом, кстати говоря, и на Украине помнят, как поляки вырезали украинцев. Мы помним, как они над белорусами издевались, устраивая геноцид в 20-х годах прошлого века. Вот как раз-таки об этих ранах между народами и пишет Руси. Ну а поляки во внутренней своей риторике работают на, скажем так, поддержку электората в том числе по этой теме. Сделал пару таких заявлений, все среди правых, которых довольно много сейчас. Ты приподнял свои рейтинги, тоже вполне рабочая позиция. Кагиторг с Украиной. Кто знает, какие там, опять простите, мутки между украинской и польской стороной по логистике и так далее.
2: Это да, но знаете, что обращает на себя внимание? Вот смотрите, когда, значит, например, Орбан делал какие-то заявления вот такого рода, да, значит, украинцы, ну, там, в лице Зеленского, например, реагировали агрессивно. Мы помним, вплоть до угроз доходило, мы помним эти угрозы в адрес не только Орбана, но и его семьи, да, это же чудовищно было с точки зрения там международных дипломатических отношений, сношений, как принято было говорить, сношений, значит, не принято для сношений международных. А тут поляки примерно то же самое, что Орбан говорит. Но Украина почему-то, так сказать, не просто не агрессивна, а даже в оправдательной позиции перед поляками. Там же тоже кто-то, по-моему, как раз министр иностранных дел тоже делал заявление, что он, дескать, знает точно, что нет никаких антипольских настроений, что, значит, мы вообще, да, там и прочее. То есть они на венгров наезжают, условно говоря, да, за какие-то подобные высказывания, а перед поляками прогибаются. Почему?
3: Польша гораздо сильнее, чем Венгрия, прежде всего. Во-вторых, это главный логистический хаб для поставки оружия и прочего для Украины. С другой стороны, Украина вывозит через Польшу свою продукцию во многом. И опять-таки, если вспомним тему с зерном, да, там и власти польские тоже на этом, кстати говоря, очень хорошо зарабатывают. К сожалению, это прокуратура не расследовала польская, хотя были такие заявления еще тогда. Но Украина гораздо более сильно зависима от Польши, чем от Венгрии при Орбане. Я думаю, в этом кроется ключевое, почему такие резкие заявления в ответ не делаются. И с другой стороны, у Польши есть такие железобетонные аргументы. Вот та самая Волынская резня и прочее, угу. Это очень серьезная тема. Да и огромное количество украинцев находится сейчас в Польше. Возможно, украинская сторона как-то это тоже учитывает. Это учитывать и нам необходимо, и всячески педалировать эти темы, поднимать их на зло Руси, различным организациям в МИДе Польши, о которых мы упомянули, да, которые просчитывают наши нарративы наперед. Ведь эти вопросы, они действительно могут посеять раздор между, с одной стороны, сначала людьми там на этой территории, а потом между группами, которые борются за влияние среди этих людей, что мы видим вот в этих заявлениях. То есть это может быть прекрасным элементом, инструментом, опять-таки, информационной и когнитивной войны с нашей стороны.
2: Ну, а что конкретно вот для вас, как это проводить? Мы знаем отношение поляков к России, да, напряженное, мягко говоря. Там, сказать, есть исторические предпосылки для нашей взаимной, в кавычках, любви друг к другу, но так или иначе.
3: Очень просто. Огромная русскоязычная аудитория на территории Польши находится. Это украинские беженцы, мигранты. Среди них просто распространять правду ту же, показывать им чаще, таргетируя под них, да, рассылкой тех же там ботов и так далее, информация о той же волынской резне, о том, как поляки истинно относятся к украинцам, какие происходят там преступления и так далее. И может кому-то показать, господи, что он говорит, это акты информационного терроризма. Ребята, успокойтесь. Наш враг против нас так действует уже с 2014 года и только лишь эволюционирует по этой теме. Если мы не начнем бить их точно так же, то у нас будет гораздо больше проблем. Пора снимать белые перчатки.
2: Спасибо большое. Благодарю вас за этот час, за ответы на вопросы. Политический обозреватель Андрей Пономарь был с нами на прямой связи. Всего доброго.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Уфе 3 часа. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Идет работа над созданием трибунала для украинских военных преступников. Палата представителей США приняла резолюцию против полномочий Трампа в конфликте с Ираном. Роспотребнадзор передаст 1000 тестов и реагентов для диагностики Эболы в Республику Конго. Подробности далее. Работа над созданием трибунала для украинских военных преступников уже идет, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы на конституционных и на прифронтовых территориях России. Другие государства могли бы выступить гарантами того, что процедура справедливого суда соответствует определенным нормам, отметил Мирошник. При этом, по его словам, Россия вполне располагает своими судебно-правовыми возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права и совершает военные преступления. Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия американского президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Это следует из трансляции на канале C-SPAN. Инициативу поддержали 215 законодателей, в то время как 208 проголосовали против. 4 республиканца проголосовали за вместе с демократами. Документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что этот документ указывает на истинные интересы Соединенных Штатов. Напомню, в конце мая Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания». Сербии необходимо провести после предстоящих выборов референдум о целесообразности продолжения пути в Евросоюз на фоне звучащих в Европе планов воевать с Россией. Об этом заявил РИА Новости бывший сербский вице-премьер, основатель партии движения социалистов Александр Вулин. По его словам, Сербия около 20 лет на пути в Европейский блок, при этом никогда не спрашивал ее, действительно ли Сербия хочет быть частью Евросоюза, особенно того, в каком он существует в нынешнем виде. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября 2026 года. Роспотребнадзор передаст в Республику Конго 1000 тестов и реагентов для диагностики вируса Эболы. Бундибуджо сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Также Роспотребнадзор направит группу специалистов. В результате будет проведено обучение местных специалистов по работе с тестами. Ученые окажут научно-методическую помощь в противоэпидемических мероприятиях с задействованием мобильной лаборатории. Следующим шагом расширения российско-конголезского сотрудничества по борьбе с эпидемиями станет создание совместного центра эпидемиологии и профилактики инфекции в Республике Конго. Напомню, ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Семен Уралов с нами на прямой связи. Политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия». Семен, салют. Рад слышать, видеть.
3: Приветствую, Алексей, слушателям отдельный привет.
2: Так, они тут пишут, как всегда, так сказать, не, это не только угрозы и гадости, но и они тоже встречают. Значит, Алёш, действительно, Алёш, какой популизм, если война, так давайте воевать. Значит, а вы где находитесь, скажите, а вы откуда пишете? Напишите, пожалуйста, подразделение, в котором вы находитесь. Просто, ну, любопытно. Или вы не в подразделении. Ну, так, просто интересно. Так, вот эта история. Вот давайте, может быть, с нее начнем. Не по повестке, но это важная же тема, да? Вот как бы... Я просто сказал, что, так сказать, вот эта вот медийная фиксация на возмездии, слово «возмездие» можно закавычить, а можно не закавычить, часто является такой популистской темой. Популистской темой. Согласны, Семен?
3: Не только это является популистской темой. В общем-то, любые быстрые ожидания какого-то результата, они внутри себя содержат значительную часть... мне не нравится название «популизм», потому что это, в общем-то, просто маркер, который навесили в свое время в Америке на одну из партий, которая претендовала на двупартийную вот эту вот модель, которую они построили. Так-то это народники. Поэтому для меня есть вопросы спекуляции, передергивания, где-то, в общем-то, шантажа медийного. Надо разбираться более глубоко. Поэтому чего тут? Мы давно живем в ситуации раздерганного общества. И здесь подобные настроения, они очень легко ложатся на, это психоэмоциональное состояние общества. Но я это изучаю в рамках когнитивных войн, поэтому меня это вообще ни разу не удивляет.
2: Да, хорошо, что вас это не удивляет. Это значит, что вы, собственно, в душевном спокойствии наблюдаете за этими процессами, и есть возможность рационально там их препарировать, сепарировать и исследовать. Просто иногда кажется, вот я поскольку там этим научно не занимаюсь, но кажется, что это может иметь негативные последствия. Почему популизм, там, вам не нравится это слово? Оно дурацкое, может быть, действительно, но оно ярко описывает, да? То есть, так сказать, идти на потребу или говорить что-то на потребу публики, как бы и еще ссылаясь при этом на народ. Вот посмотрите, мы с народом, требуем, думаем, хотим, убежда или что-то такое. Вот какие негативные последствия у таких спекуляций?
3: Тут надо просто для себя внутри понять, если там по-серьезному, откуда они берутся. То есть они же берутся, с одной стороны, из-за тумана войны, который нас окружает. Мы же погружаемся в новую эпоху. У нас уже и секретономика. Мы не до конца понимаем, что происходит внутри, так сказать, экономического контура. У нас там одни запреты, вторые, третьи. И вот чем больше сгущается туман войны, тем больше у общества запрос на разъяснение. Потому что ничего не понятно. А когда человек находится в состоянии ничего не понятно, то на него очень хорошо воспринимаются любые вообще версии, какие бы они спекулятивные ни были. Для того, чтобы понять, как это было, это очень хорошо было видно в советском обществе уже в конце 80-х, в самом начале 90-х. Откуда был спрос на всяких там шарлатанов, почему банки заряжали перед телевизором, там шрамы, так сказать, рассасывали.
2: Кремы заряжали.
3: Почему? Потому что общество вообще ничего не понимало. И вот в этой ситуации, чем дольше у нас процесс опускания тумана войны, и чем на большие он местности, так сказать, и сферы распространяется, тем больше вот таких вот эмоциональных реакций общества. Но это не удивительно, потому что, если верить социологам, у нас уже порядка там 15-30% в зависимости от поколения, оно, в общем-то, управляется как собака Павлова, электроимпульсами. А эта часть общества управляется импульсами из медиа и социальных сетей. То есть им что-то как бы...
2: Импульс-рефлекс, да.
3: Да. Вот оно так и работает только через наш смартфон. Поэтому тут как бы вопрос, какой части общества вы принадлежите, вот и все.
2: Что с этим делать-то? Заряжать какую-то воду, чтобы россияне пили, не поддавались. Сейчас мы зарядим, поставьте банки, кремы, и прочее, прочее. Мы сейчас зарядим эту воду, а вы выпьете и не будете поддаваться, на эту чепуху. Да.
3: Это антишарлатанство, это не борьба с шарлатанством, просто такое же, только с другим знаком. Что с этим делать? Если всерьез отвечать, то, во-первых, контролировать свое медиапотребление, потому что современный человек, он, если подписан хотя бы на десяток там, каких-то политических каналов где-то в соцсетях, у него уже нагрузка сродни нагрузке профессионального редактора. Еще буквально, ну вот вы наверняка помните, лет 10-15 назад, это профессиональный новостник сидел на потоке 10-15 информагентств и работал по графику там 2 через 2. Конечно же, выдержать этот поток, это надо либо иметь сверхподготовку, либо время от времени все это фильтровать. Второе, это нужно выбрать правильных посредников по интерпретации этой информации. Почему наше современное медиаобщество ориентируется, ну откуда взялся феномен ломов, блогеров? Ну вот я сам отчасти являюсь таким персонажем, ну не супер-пупер, да, там как миллионник, да, но аудитория некая есть. И вот люди, а им нужна интерпретация, потому что бомбежка фактами, которые сразу же превращаются, ну обрастают эмоциональной составляющей, эта психика не выдержит у любого человека. Поэтому нужен какой-то проводник в сферу, вот эту медиаэмоциональную или там когнитивную, как ее вот называют наши бледнолицые братья. Поэтому нужно, как советовал нам герой один из фильмов режиссера Балабанова, брат, да, найти своих и успокоиться. То есть нужно подсесть, так сказать, на когнитивную волну, ту, которую вы считаете соответствующей вашему мировоззрению, мировосприятию, и пытаться через эту призму, в общем-то, смотреть на мир. Это второй подход, который надо сделать. И третий подход, который надо сделать, это время от времени устраивать себе медиаэмоциональные детоксы, как мы говорим, или очищения. Самый лучший способ – это чтение, как ни парадоксально. И, кстати, самый дешевый. Можно потратить много денег на коучей, психологов, еще на кого-то, тренеров личностного роста, а можно просто читать правильную литературу, потому что чтение – это единственный вообще тип человеческой деятельности, который запускает у нас, ну, какие интересные процессы. Ведь каждый автор, который вкладывал что-то в книгу, вот, он туда зашифровывал, ну как, а вы декодируете. И вы фактически работаете как маленькие компьютеры, то есть кодинг, декодинг, и вы настраиваетесь на волну не самого глупого человека. Нужно определиться, так сказать, какие авторы вам интересны. И второе, что позволяет чтение. Дело в том, что когнитивная война, она же прошибает, почему мышление? Потому что это короткие сообщения. Человек превращается в рыбку Гуппи. А чтение длинных текстов заставляет вас следить за длинным сюжетом. То есть книжку большую нельзя прочитать за один раз. И вот таким образом у вас вырабатывается вполне себе когнитивная мыслительная устойчивость вот к этому бесконечному медиапотоку. Если вот эти вот три вещи вы будете делать, уважаемые слушатели, вас, так сказать, уже на мякине не проведешь и не особо вами сманипулируешь. Ну вот как-то так вкратце.
2: Ну, совсем согласен, совсем согласен. Но мы же просто начинали сегодня, значит, самая читающая страна мира, да? Страна, значит, инженеров, страна физиков и лириков, страна, значит, запустившая ПППППППП. Ну, примкнуло к экранам все эти люди. И заряжали в банках заряжали воду. Заряжали воду и верили.
3: Конечно.
2: Да. Ну, так сказать. А они читали-то. Ну, в смысле, они же должны были как-то сопротивляться этому.
3: Но у них не было, второго фактора не было, потому что практически все наши ломы того времени...
2: Своих не было. Вот,
3: своих не было, потому что все увлеклись приватизацией. Все как бы начали быстро зарабатывать деньги. Вот, это была главная цель. И давай достаточно посмотреть, во что превратился журнал «Огонек». Но это на самом деле вот ваша подача, это очень важный вопрос, на который у нас до сих пор нет ответа, даже у историков. А что были события 85-91? Это был объективный развал страны или это была осознанная деятельность правящей элиты по самоуничтожению страны? Вот я сторонник того, что это был второй сценарий, потому что и Горбачев, и его ближайшие соратники Яковлев и Шеварнадзе, они осмысленно, и там целая группа была вокруг Горбачева, они осмысленно сводили с ума советское общество. В ходе борьбы за власть, дальше, ну, мы много это разбирали. Вот, я рекомендую всем отличную книгу Николая Рыжкова, недавно нас покинувшего. Это последний премьер-министр Советского Союза. Это альтернативный взгляд на то, что происходило. Ну, а вкратце, наверное, впервые у нас вот такой вот взгляд на то, что это было, как сводили с ума советское общество, дан вкратце в прекрасном фильме ГДР, который вышел, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом. Там вот вставочки как раз историко-политические вокруг Горбачева, вот они, я считаю, ну, первая попытка показать, что это было.
2: Но тут есть контраргумент. Мы не будем сейчас в эту дискуссию, хотя она, конечно, интересная. И интересней повестки.
3: Она важнее.
2: Значит, чем, так сказать, вот там много важных новостей по-настоящему там и прочее, прочее. Но это такие ключевые. Здесь же еще вопрос, так сказать, вот вы говорите, значит, специально типа одурачивали страну. А до этого, так сказать, ее не одурачивали, нет? Ну, типа, да, там не в конце 80-х, а в 70-х, или в 60-х, или в 50-х, или в 30-х, или в 20-х. Вот ее людей не одурачивали в тот момент?
3: Я считаю, что не одурачивали, потому что ставили цели, которые вели к достижению общенародных задач. Ну, то есть постройка железных дорог, инфраструктуры. И так как это принадлежало так или иначе всем, то есть, конечно же, было тактическое одурачивание в интересах правящих групп. Угу. Ну, как, например, Хрущев делал. Но подчеркиваю, это тактическое одурачивание. А стратегического одурачивания до перестройки не было. А
2: вот начиная с перестройки, марксистское учение всесильно, потому что верно. Это разве не одурачивание?
3: Нет, не одурачивание. Посмотрим на Китайскую Народную Республику и тех результатов, которые она достигает. Мы убеждаемся, что таки, да, это учение верно. Просто важно, есть же вторая мысль, что марксизм не догма, а руководство к действию. Угу. Поэтому оно верно только если его адаптировать к текущей реальности. А там же больше нет никаких ключевых мыслей, кроме того, что нужно развивать собственный промышленный капитал, не попадать в зависимость от, ну, колониальных, так сказать, держав, которые стремятся вытащить из нас ресурсы, умы и добавленную стоимость. И третье, развивать свою научно-техническую базу. В общем-то, ничего больше, скажем так, в сталинизме и маоизме, угу, как самых эффективных версиях марксизма, потому что марксизм – это же философская база, очень, да, широкая,
2: да,
3: а дальше она имеет конкретную региональную реализацию. И мы видим, что то, что было реализовано товарищем Сталином и товарищем Мао, заложено в Китае, оно давало свои плоды, ну а наследие товарища Мао, вот Китай перед нами, мировая сверхдержава, которая еще 40 лет назад покупала у нас продукцию машиностроения, а за 40
2: но
3: лет
2: все-таки, все. Но все-таки, так сказать, уход как раз от маоизма или трансформация этого маоизма привели Китай туда.
3: Трансформация.
2: Да, туда, куда привели. Дэн Сяопин, да, мы же, так сказать, знаем, что именно с него все, как раз, так сказать, когда посмотрели под другим углом. Когда, может быть, так сказать, можно сказать, когда перестали врать. Можно же ведь и так сказать.
3: Нет, я не согласен, перестали врать. Как сам Дэн Сяопин говорил, что 70% наследия, да, Мао, да. 30-70, ну так точно так же действовал и товарищ Сталин по отношению там к предшественникам. Нужно постоянно модернизировать текущую, в общем-то, модель, исходя из адекватного восприятия реальности. Там что-то изменилось, да, надо модернизировать.
2: Ну, вот это все классовая борьба, которая, класс состоит из людей, там, и все всякое такое. Это. Ладно, сейчас мы закручиваем. Я напомню, что мы начали с популизма и его опасности, да, и нас это вот сюда привело. Почему опасность этого популизма, вот этого эмоционального восприятия и эмоциональной диктовки? Значит, есть такое, так сказать, расхожее мнение сейчас, да, что, дескать, вот либералы, их же не зря там называют типа соевыми и прочее, прочее, что они в меньшей степени были опасны для страны и для нашего будущего, чем люди, которые сейчас очень эмоционально с других позиций выступают, как бы с государственнических там и можно сказать, патриотических. Но типа вот тут вот радикализм гораздо страшнее, чем у либералов, которых не осталось. Не осталось. Значит, согласны вы с этим или нет? Да, и вот опять по поводу популизма, так сказать, вот какие предохранители уже не людям на местах надо включать, а может быть в инструментах, в системах?
3: Ну, система есть единственная, это система образования. Вопрос, кого мы воспитываем. Мы либо воспитываем человека-созидателя, вот, либо человека-потребителя. Если мы делаем ставку, ну, у нас же наш министр образования Фурсенко в свое время говорил, что нам нужен человек-потребитель. Если мы воспитываем человека-потребителя, то это естественным образом приведет нас по пути вот манипуляции эмоциональных. Потому что потребитель, ну, все, кто уже в рекламе работал, все знают, что лучше всего продает страх и секс. Ну, понятно, на какие эмоции нужно давить. То есть боль, наслаждение. И вот этими вот импульсами, собственно, из человека можно вытащить его деньги, когда он покупает то, что ему не нужно. Ну и самая, так сказать, высшая модель, которую можно достигнуть, это страшная зависть. То есть потребитель – это человек, который завидует всегда и всем, вот, и находится в поиске нового там предмета. А сейчас еще и цифровое потребление. Ты себе какой-нибудь там новый меч в игре купил и счастлив, да? Это постоянное утоление вот этого жажды потребителя. А с человеком, созидателем, все намного сложнее. То есть его нужно прям воспитывать. Это самая высокая рамка. Более, так сказать, низкая рамка, вот, понимание того, что нам для этого нужно, это запрос, куда мы интегрируемся в 21 веке. Потому что в конце 20 века мы начали интегрироваться в Большой Запад. Так или иначе, для этого и Советский Союз разрушали, поэтому у нас и с Европой были отношения. Ну что греха таить, до 22 года из Москвы в Милан летало больше рейсов, чем в Красноярск. Это факт, вот. И многие столичные жители, да и в Петербурге была такая же история, были лучше интегрированы с Западной Европой, чем с регионами Сибири, Урала, там, не говоря про Дальний Восток. Если у нас в ходе этого кризиса и большой войны с Западом начинается действительно разворот на Восток, а с моей точки зрения центр развития мировой цивилизации в 21 веке сместился в Юго-Восточную Азию, то, следовательно, нам нужно, так же, как в свое время Петр I, который начинал модернизировать Россию, вглядываясь, как он считал, в лучшие образцы своего времени, следовательно, нам нужно вглядываться в лучшие образцы Юго-Восточной Азии. А посмотрите, что там. Там культ человека, инженера и производителя. Там производственная дисциплина. Там, в том числе, борьба с внутренним потреблением.
2: Смотри, для дискуссии, ради дискуссии. Америка – общество потребления? Общество потребления. Но почему-то все, что классное сделано, все сделано в Америке. Начиная, не знаю, автомобиль, интернет, персональный компьютер, мотоцикл, значит, зажигалка, ножичек выкидной там, и прочее, прочее. Как же так получается?
3: Нет, смотрите, если мы посмотрим, где это нынче произведено, то это почти все уже сейчас произведено в Китае.
2: А вот то, что... Кое-что все-таки осталось, давайте скажем.
3: Кое-что все-таки нет, кое-что осталось, но массово это уже перетекло в Китай. И, конечно же, США было лидером индустриально-промышленным в конце 19-го и вплоть до 80-х годов 20 века. Это и было соревнование двух мировых, так сказать, индустриальных держав.

0: модель многократно описанная. Она описана, ну, я рекомендую изучать Ноума Хомски, американского
1: Да,
0: же
1: моего любимого,
0: философа.
1: да.
0: Да, ну вот он это все разобрал прекрасно, как эта модель работала.
1: Но там
0: И
1: есть,
0: единственный...
1: и когда я смотрю, есть блистательные выступления, можете найти, так сказать, они есть, переведенные на русский язык, на стадионе, например, он выдающийся, конечно, Ноам Хомски, да, его дебаты, ну, просто удивительные, он чуть ли не главный ученый, там, оппозиционер в Соединенных Штатах Америки. Еще классное кино «Капитан Америка», по-моему, это называется, помните, когда они вместо Рождества пропраздновали день рождения Ноама Хомски.
0: Но это уже доведение до абсурда,
1: да,
0: потому
1: ну,
0: что это
1: понятно,
0: бегство от общества. Но,
1: да.
0: тем не менее, в художественной форме это показано.
1: Я просто хотел сказать, ну, хорошо, неоколониальный, но, тем не менее, мы видим, значит, что и у колоний американских, неоколоний, Южная Корея или там Япония, все равно, несмотря на общество потребления, есть, так сказать, культ созидания. Да, ну, так сказать, корейские автомобили, корейские смартфоны, корейские телевизоры, Халю, там, корейские сериалы, этот кей-поп и прочее, прочее. Это же все равно появляется в рамках общества потребления. То есть есть и созидание. Я вот как бы о чем.
0: Смотрите, еще раз. Конечно же, в каждом обществе есть группа, ну, социальная, которая производит, и есть группа, которая потребляет. Вот чем больше у тебя общество по размерам, тем больше у тебя шансов на то, что производительные силы, они хотя бы как-то зародятся. И, конечно, у нас же тоже, несмотря ни на что, и вопреки, там, сохранялись отдельные сектора, но мы же не утратили наше, например, там, атомное производство. То есть это ж не черно-белый мир, где все однозначно либо туда, либо сюда. Но если мы посмотрим на, я говорю, тех, кто максимально успешны внутри вот этой вот современной модели, мы увидим Китай. Вот, то есть это и рост производства, и сохранение относительно здорового общества. По поводу Кореи, да, то есть они освоили технологии массового производства, но это же именно Корея нам родила «Игру в кальмара».
1: Да.
0: То есть, на самом деле, метафорический фильм о том, до чего все это доводит, до этой людоедской модели.
1: Там, на самом деле,
0: это
1: страшные
0: же...
1: процессы происходят, социальные, там страшные процессы, ну, там, культ стукачества, недоверие, масса камер, там, и в связи с этим чуть ли не самый низкий в мире уровень рождаемости, да, там есть.
0: Именно Япония нам показала, что... Пришлось расплачиваться за заимствование западной модели глубочайшим отчуждением. То есть уровень суицидов наивысший. Ну, то есть он входит именно в топ. И там же вообще появилось вот это вот явление, боюсь соврать, как хакикимори. Это молодой человек, который заперся в комнате, погрузился полностью в онлайн-жизнь. И ему только продукты подкладывают, потому что он, в общем-то, не хочет в этом ничем участвовать. Ну и вот это вот тоже явление убийцы из Твиттера, это буквально в прошлом году же его, в общем-то, наказали. Это человек, который помогал, так сказать, уйти из жизни разочаровавшимся молодым людям. Ну, в
1: Так,
0: общем, с моей точки зрения, намного более больное общество и Кореи, и Японии по сравнению с тем же обществом Китая.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу.

0: Шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
1: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Вечер на радио «Спутник».
2: Семен Уралов, политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия», с нами на прямой связи. Семен, еще раз салют, приветствую. Так, ну давайте уже, так сказать, от наших интересных и по-настоящему важных, конечно, разговоров к событиям. Но событиями тоже что-то, как будто бы слово «событие» громкое слишком для тех новостей, которые сейчас происходят. Все, так сказать, по-летнему, как-то, так сказать, вот вяло, лениво, и все в каком-то смысле так однообразно. Вот США не видят...
3: Ну, это, знаете, да. Смотря где находиться. Я вот сейчас в Крыму нахожусь, буквально еще денек буду.
2: Так.
3: Здесь прям бензиновый дефицит такой. Прям
2: сегодня
3: дефицит.
2: Сказали, что дали бензин, нет? Что вроде
3: ну,
2: бы...
3: вот я был свидетелем в районе часа дня, вот стояли пока... Ну, это я все-таки в Евпатории, может, в столице.
2: А, вы в Евпатории, что ли?
3: Да, так точно.
2: Это мое любимое место, вы знаете, в Заозерочке. Нет, вы в самой или Заозерочка?
3: Я больше люблю эту часть, которая ближе к Сакам. А-а-а. Ну, Евпатория прекрасна.
2: Да, да-да, классно. Классно. Да, завидую вам. А море теплое, нет?
3: Ну, купаться уже, в принципе, можно.
2: Угу.
3: Ну, градусов 17-18, если так говорить.
2: Угу. Ну, да, еще холодновато, но типа при желании можно. Ладно, ну, значит, США сейчас не видит необходимости во вводе войск в Иран. Значит, говорит Трамп, что, так сказать, может встретиться с верховным лидером Ирана, Хаменеи. Ну и об активных контактах лидера Ирана с США в письменном виде и через посредников говорит Марко Рубио. И совсем не понятно, что там происходит. Значит, переговоры с одной стороны, посредники с другой стороны, с третьей там периодически возникают удары. В общем, что там происходит и будет ли этому конец, вот с вашей точки зрения?
3: Ну, то, что говорит там Трамп, это нужно воспринимать как медиаудары в рамках когнитивной войны, потому что никакой верховный лидер Ирана не собирается встречаться с Трампом. А это как учил нас монтёр Мечников, да, Ульф и Петров,
2: да.
3: Что согласие есть продукт непротивления двух
2: сторон. Да.
3: Да, поэтому иранские лидеры прямо заявили, что утром деньги, вечером стулья. И выкатили ряд стратегических, в общем-то, целей, по которым они должны договариваться. Пока этого не произойдет, к этому всему нужно относиться как на нашем профессиональном языке называется антикриз.
2: Угу.
3: Да? То есть Трамп занимается антикризом. То есть он пытается из зрады, в которую он попал, уже используем этот украинизм, который вошел в русский язык, то есть от позора и измены, превратить это в перемогу. То есть виртуальную победу. Мы же видим, что ничего у него не получилось с Ираном. Вот горят ближайшие союзники. Что будет с... Сегодня буквально же били по штаб-квартире американских военных в Кувейте. Там закрыли аэропорт. То есть Иран ведет не просто войну с США. Он еще проводит операции возмездия по поводу... тех, кто стал, так сказать, пособниками колонизаторов. А это в первую очередь были арабские монархии, которые рассчитывали, что они под зонтиком безопасности США и с помощью Израиля, который выступал зачинщиком этой большой войны, что они, так сказать, смогут своего там давнего, потому что история арабо-персидских войн, это, знаете, история еще до нашей эры тянется. То есть это давний конфликт вот этих двух цивилизаций, которые расположены по разные стороны того самого Персидского залива.
2: Там, знаете,
3: но, как мы видели...
2: Я коротко буквально, простите, что перебил. Там я смотрел нашего академика Иванова, который говорил, что там еще, собственно, до возникновения этих цивилизаций уже были войны. Но вот как будто бы это какое-то такое место просто на земле. Такое, где, так сказать, еще до арабов и персов. Еще, так сказать,
3: ну... Но если верить нашим археологам, там же, собственно, долина Тигра и Евфрата, это плюс-минус, где вообще цивилизации зародились.
2: Да, да.
3: Поэтому чего уж там. Это одно из сердец мира. Ну и персы все-таки цивилизация очень-очень давняя, да, и она пережила такое количество нашествий, начиная там с Александра Македонского и скифов, ну, с севера, так сказать, угу. из запада. Поэтому я думаю, что, в общем-то, самыми наибольшими пострадавшими выйдут именно арабские вот эти монархии, потому что их мало того, что ну, достанется им на орехи в военном смысле, так американцы их еще и разведут, то, что называется, на бабки, потому что ну, нынешняя система безопасности не сработала, и зонтик безопасности США. Давайте вываливайте еще новые триллионы денег для того, чтобы мы вас защитили. Ну, а Израиль вообще просто ими отыгрывает, потому что, как оказалось, что это просто бронежилет по отношению к Израилю. Да? Ну и вот поэтому никто с Трампом разговаривать не собирается в Иране, но ему нужна хотя бы виртуальная перемога, какую он и производит.
2: Но там-то ведь все дело в том, что, ну, как бы это, скорее всего, должно привести к дальнейшей эскалации. Но арабы и так недолюбливали, так сказать. Иран все недолюбливали в регионе. Значит, Иран сейчас, так сказать, наносит удары, как он сам говорит, вот несколько, ну, сколько там, полчаса назад новость появилась, Аракчи заявляет, наши вооруженные силы наносят удары самозащиты. Но любой враждебный акт будет дан незамедлительный решительный ответ. Это, собственно, по вот ударам в регионе. Но ведь в связи с этими ударами, которые наносит Тегеран, ну, отношение к нему, скажем, мягко, так сказать, ну, меняется в противоположном смысле. Их же любить-то больше не будут от того, что они наносят эти удары.
3: Настоящей стране цивилизации должно быть глубоко плевать, любят или не любят. Вот. Настоящей стране цивилизации нужно поддерживать миропорядок у себя внутри, потому что иначе съедят все остальные конкуренты. А вот, в общем-то, вот эта профдеформация на тему любят, не любят, это же продукт только 20 века, а именно второй половины 20 века, когда США и Советский Союз, соревнуясь в холодной войне, то есть не в острой, они постоянно боролись за симпатии вообще непонятных народов, и непонятно, зачем нам эти симпатии были нужны. Ну вот как мы боролись за симпатии поляков, и зачем, и для чего. Ну то есть мы же видим, что на протяжении там, 400 лет польские элиты всегда с радостью участвуют в гражданских войнах, когда можно, так сказать, ударить в спину России. Вопрос, нужно ли это делать было? С моей точки зрения, это уже иллюзия, они очень сильно рассеются в веке 21-м, который в том числе и тот же вот ваш любимый философ, и мой тоже, Ноам Хомский, он, в общем-то, и не только он, делают вывод, что мы вступаем в эпоху неофеодализма, ну, то есть такой особый тип технофеодализма, где, в общем-то, вообще симпатии никакого значения иметь не будут, а значение будет иметь, как и при классическом феодализме, феодальная клятва, ну то есть верность вассала своему сюзерену и принцип «вассал моего вассала, не мой вассал», как это работает, мы видим, например, с этими хуситами йеменскими, да, они вроде напрямую не подчиняются Ирану, да, и им плевать вообще, любит им кто-то или не любит, но они действуют так, что они наигрывают в интересах Ирана. Какая же неофеодальная модель реализована в том же Киеве и вообще вся украинская трагедия об этом? США как бы напрямую не управляют с Британией, Украиной, да? Но по факту вассал действует в интересах сюзерена, а сюзерен такой, я не я и лошадь не моя. Поэтому эта вот новая феодальная реальность, она очень циничная. Людям 20 века сложно ее верить, и как бы это ну, в очень серьезное уныние ввергает, да? Но, судя по всему, это вот реальность века...
2: Вот,
3: 21-го.
2: Значит, ну, Хомский-то в качестве альтернативы предлагает анархосиндикализм вслед за Бакуниным, значит, но это тоже как будто бы не наш метод. Я бы все-таки вот по поводу любить, не любить. Здесь тоже вот наши слушатели пишут, значит, а что девка, значит, любить, не любить, как терпеть? Это не девка, чтобы ее любили, нужно уважение или страх. Кажется, что так сказать, вот как раз опыт второй половины 20 века и нынешний, и развал Советского Союза, и, так сказать, вот пример Украины, и пример всего постсоветского пространства, это, конечно, про как раз про любовь. Но про любовь к какому-то образу, который сумели продать. Этот образ, конечно же, заключается, так сказать, в человеке. Ну, типа уважение к человеку. Вот, есть оно или нет, это второй или третий вопрос. Но как идею это удалось продать. Это то, чего не хватало. И за это и полюбили. И поэтому туда тянутся. Вот мне кажется, что, так сказать, это демонстрация эффективности этого тезиса. Что, конечно, конечно, можно за волосы облавку шваркнуть мордой и притащить, и сказать, скотина, целуй там ноги. Так тоже можно. И, может быть, так и будет работать. Не знаю, долго ли или нет. А можно, так сказать, вот так вот, как моя прабабушка говорила, ладыком. Ладыком, надо ладыком. Что ты там ругаешься? Надо ладыком. Значит, вот кажется, что мы, вот у нас не получается ладыком.
3: У нас пока не получается, потому что мы во многом находимся в колониальной зависимости, в которой попали в 90-е. Если говорить на уровне схемы, для того, чтобы тебя уважали, а любовь – это надстройка все-таки над уважением, да? Ну, оно обязательно должно содержать в себе уважение.
2: Да, безусловно, потому, да, это да.
3: Вот, а для того, чтобы тебя уважали, нужно, чтобы распространялись твои идеи. Но, как показывает вся мировая история, идеи хорошо распространяются только одновременно с материальной культурой, то есть с товарами. И вот как только наши товары вместе с нашими идеями будут широко распространяться по всему миру,
2: да,
3: нас точно сразу будут уважать.
2: Да.
3: А на следующем шаге произойдет надстройка.
2: Совершенно верно. Да, здесь в этом нет никаких. Тут мы с вами вообще, так сказать, просто на одной стороне. И в этом смысле и к Ирану, так, когда я говорю и про Иран, да, мы просто начали с него. Ему тоже как будто бы этого не хватает. Какого-то образа, который его не любят тоже из-за образа и отсутствия тех самых товаров. Он как бы ничего не может предложить. А мы на себя, так сказать, если будем переносить эти, вот снижать этот, как бы, высоту этих схем, моделей и так далее, ну, нам-то тоже надо куда-то подружку там вести, жену, будущую девушку. Мы же знаем, куда мы ее поведем, а куда точно не поведем, да, чтобы понравиться ей, чтобы ей понравиться, чтобы она нас полюбила и зауважала. Да. Так, значит, ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией. Тоже, как бы, почему я говорил, что эти события, так сказать, они превращаются в такой перманентный фон нашей жизни. Вот никак не могут, значит, решить, а кто мог бы. И вот как будто бы решают, что это за представитель может быть по диалогу с Россией. Да, и таким образом незаметно мы вновь получили Европу в качестве обязательного, что ли, да, обязательного элемента процесса урегулирования конфликта на Украине. Пока витал дух Анкориджа, Европы не было. Сейчас, так сказать, вот Европа вновь появилась. А кто это может быть? Что это, так сказать? И в чем функция это будет этого высокого представителя?
3: Надо отличать всегда процесс переговорный и процесс мирный. Потому что западная цивилизация, она вообще, которая родилась из античной, у нее же, как интересный такой культурный феномен, воина-торговца. Об этом тоже много исследователей пишут. Ну, и Бертран Рассел об этом очень много разбирал. Что пока мы не можем вас убить или захватить, мы с вами торгуем. А как только у нас-то получается, мы переходим от торговли к войне. И это отличает от нашей континентальной, так сказать, цивилизации. Потому что нас, если мы торгуем, то мы не воюем. И Европа, как наследники вот этой вот римской имперской стратегии, и США являются наследниками ее же, да, это постоянная игра с двух рук. То есть мы воюем с вами с помощью наших, так сказать, индейских племен под контролем, а я продолжаю утверждать, что Украина для них это по типу индейцы. Они так континент под контроль поставили, и не только. Африка вся так была поставлена под контроль. Когда стравить два соседних племени, а потом выступать посредником. Ой, мы будем с вами вести переговоры, мы вам будем помогать договариваться. И так, в общем-то, белые господа все брали под контроль. И Европа, вот, она играет с двух рук. С одной стороны, она продолжает вооружать и финансировать Киев, а с другой стороны, ну вот, как бы, давайте мы с вами будем вести некий переговорный процесс. У них единственный интерес по переговорному процессу – это ряд, так сказать, товарных позиций, в первую очередь энергетических, вот, которые бы они хотели бы продолжать все-таки покупать, ну, без вот этих вот излишних санкций, потому что увидели, что сама эта модель не работает. Ну, как мы видим, тот же нефтепровод «Дружба», он же продолжает работать. Угу. Значительная часть Евросоюза закупает энергоносители. Потому что в Европе же, как видели, ну, модель России постсоветской, что вы, значит, уничтожаете в России все контуры производства, оставляете только энергоресурсы, все, что надо, вы купите у нас, все технологии, вот, а ваша задача нас обеспечивать, так сказать, дешевым нефтью и газом. 5 лет они от этого пострадали, быстрой перемоги не получилось, Россия не аннигилировалась, ну, раз не получилось, то хорошо бы было бы сохранить модель, когда Россия продолжает воевать на периферии с их, так сказать, прокси, ну вот, вассалами, Киевом. Сейчас мы видим, они еще подключают, это, прокачивают по этой теме Прибалтику. Ну и мы видим, что Армения тоже делает с Азербайджаном все для того, чтобы открыть еще и Закавказский фронт, назовем его так, который будет одновременно против Ирана и против России, а самое главное, против уникального транспортного коридора, который, ну, называется Север-Юг, но он соединяет Северный Ледовитый океан фактически с Индийским. Вот, вот как они действуют, но они на самом деле действовали так всегда. Об этом очень хорошо показано, в общем-то, в том числе даже в наших там 17 мгновений весны, оно же о чем фильм, если, ну, выкинуть Штирлица, образы все яркие, о том, как пытаются вести переговоры с нацистской Германией, несмотря на то, что союзниками является Советским Союзом, да, и нацисты готовы отправить же генерала Вольфа. Но это я специально общекультурной нашей, так сказать, скрепу, которую мы все знаем и которой владеем. Да, это их традиционная история, то есть вести переговоры, пытаясь кинуть тех, кто на Востоке, тех, кто является носителями чуть иной этики и нравственности. Потому что у нас самое главное не совместимость с западным миром, она нравственно-этическая, а нравственность и этика, она, как известно, проистекает из онтологии, то есть из той картины мира, которую ты видишь. А их картина мира очень простая, не зря у них раб и славянин – это однокоренные слова. Что у американцев, ну, у англичан, да, slave, слав, что у немцев – склав, это тоже раб. Они всегда смотрели на восточное пространство как на недоколонизированное пространство в Евразии. Это, в общем-то, как началось с эпохи великих географических открытий. А по отношению к нам это как началось со времен Александра Невского. Но это, в общем-то, одна из парадигм нашего цивилизационного развития, что мы постоянно обороняемся на Западе и постоянно двигаем развитие на Восток. Так, в общем-то, Русь и Россия возникла и всю жизнь живет.
2: Но они между собой воевали не меньше и попереклашматили друг друга не меньше.
3: Конечно, они правильно. Они между собой воевали очень долго и пришли к выводу, что правильнее воевать вместе в колониях. В этом и есть их.
2: Но смотрите, парадокс, вот тут про британку, конечно, которая гадит, мы тоже привыкли. Значит, и в 12-м году, 1812 году, и в 41-м году союзники России, там и там была Британия.
3: Союзники по неволе, ну, потому что уж больно попали в собственные, ну, проблемы начались, ну, собственные огромные. Поэтому история с Гитлером очень широко исследована. Вот, они сами его долго выкармливали. Но потом что-то пошло не так. Вот, и тот, кого они выкармливали, в первую очередь попытался задушить их самих. Но это же тоже, если мы почитаем переписку того же Сталина с Черчиллем. Очень, кстати, неплохое переиздание на Шаравио недавно сделали. Мне как бы подарили как раз этот том. У меня еще было советское издание. Там очень четко видно, как Черчилль всячески оттягивает открытие Второго фронта. Угу. То есть прямо, то есть они могли бы это сделать и в 42-м попытаться году, и в 43-м. Но нет, они делали ставку, чтобы подольше, так сказать, повоевал Советский Союз с нацистской Германии. И только уже потом, когда стало очевидно, что Советский Союз может дойти фактически до Испании, а в это время и во Франции были сильные социалисты, и в Испании очень были сильные, они побежали открывать свой, ну вот именно второй фронт, хотя его значение уже было во многом ничтожно, потому что хребет уже был сломлен. Это вот как раз пример их, так сказать, стратегического поведения. Переговоры ведем как можем, ласку, так сказать, комплименты, ну как, знаете, как в Одессе говорили в свое время, понтов не жалеть, денег не давать. Это вот формула, собственно, которой действуют британцы. Вот сейчас они тоже понтов не жалеют, ну...
2: Так, ну давайте про Европу поговорим еще тоже. Тут Мадьяр выступил против отмены права вето внутри Евросоюза. Тоже об этом, так сказать, уже не первый год идет дискуссия. На этот раз вот Мадьяр озвучивает эту идею. Да? Но мы помним, что, так сказать, вето не позволяет в Европе принимать решения. Но часто, так сказать, часто в Венгрии этим пользовались. А теперь, значит, премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр официально выступает против отмены вот этого, так сказать, принципа единогласия. И вновь возникает вопрос, что, так сказать, припекает, уже типа в Брюсселе приняли решение отказаться от этого принципа?
3: Ну, я думаю, что евробюрократия давно хотела бы перетащить все рычаги правления на себя. Но у них не очень получается, потому что в ряде стран, то, что называется национальные органы власти, они еще и брыкаются. Ну, по крайней мере, пытаются. Но не везде же топ-менеджмент этого
2: BlackRock, да.
3: Германии, да, пришел к власти. Где-то они держатся. Поэтому этот процесс, который вот вы в виде новости, так сказать, вскрыли, показали, он идет уже лет 10, а то и больше.
2: Но тут любопытно, что Орбан это все смещали, значит, а это же позиция, это в том числе и Орбана. И вот пришел как бы не Орбан пришел, а дух Орбана остался по многим вопросам.
3: Ну... Тут как в этом, убив дракона, главное самому не стать драконом.
2: Да.
3: При том, что мы помним, что Мадьяр это ж на самом деле выкормыш системы Орбана. И там же ж на самом деле их конкуренция была не по поводу каких-то идеологических основ. А к Орбану были претензии в первую очередь в кумовстве, что он везде своих зятьёв,
2: коррупции, да.
3: Родню расставил. Да? Причем не просто коррупция, а именно кумовство. Страна маленькая, все друг друга знают. Ну, нельзя скрыть, когда ты близких родственников и особенно там, ну, зятьёв расставляешь на сладкие посты. И вот в этом были претензии. А, в общем-то, ну, консолидированный курс на евроскептицизм, назовем его так, вот, ну, вот, что мы в Европу интегрируемся, но мы скептически смотрим на власть конкретно Брюсселя. Потому что там же есть две концепции Европы. Европы как... союза, ну вот, национальных государств, назовем это так, и Европы как нового наднационального вообще образования, которое должно всех, так сказать, перемолоть, и на выходе будет какой-то такой новый кисель. Это, в общем-то, борьба этих концепций идет уже на протяжении 15-20 лет. Ну вот как расширение на восток произошло в 2004 году Евросоюза, вот эти две концепции начали бороться.
2: Смешно. Я был в Венгрии в 2014 году. Тогда, кстати, это был первый срок Орбана. В Будапеште. Значит, основная претензия, знаете, какая была у жителей столицы к Орбану? Что он слишком часто...
3: Не могу представить.
2: Что он слишком часто перекладывает плитку на набережной. Вот просто жители Будапешта это просто все время раздражало. Потому что он все время перекладывал плитку, ну, с хорошей на новую. Вот это их все время раздражало. А так сказать, были довольны. Ну что, пора заканчивать, хотя тут еще там Мадьяр пригрозил президенту Венгрии импичментом, и там есть процессы, в том числе с Украиной. Решат, Семен, вопросы с Украиной? Так сказать, представители там, в Киеве сейчас говорят, что у нас нет разногласий с Будапештом, мы готовы, так сказать, вот, решить любые вопросы. Решат или нет? Односложно.
3: Локальные вопросы, которые касаются по Закарпатью, может быть, решат. стратегические вопросы, то есть, например, транзит оружия через Венгрию, то, чего не хотел делать и Орбан, вряд ли решат. Ну, вот так максимально коротко.
2: Спасибо большое. Политолог, журналист Семен Уралов был с нами на прямой связи. Всего доброго.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, столько же в Сухуми и Анапе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва следит за рассуждениями Евросоюза о возможном переговорщике с Россией. Премьер Украины утверждает, что весь Евросоюз одобрил начало переговоров о вступлении в блок. НАТО начинает ежегодное учение в Балтийском море у границ России. Подробности далее. Три человека погибли, еще семь ранены в результате атаки ВСУ в Симферополе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он уточнил, что удары пришлись на нежилые городские объекты. На месте работают экстренные оперативные службы. Более 20 вражеских беспилотников сбиты в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что на северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона. Также в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет. Москва следит за рассуждениями Евросоюза о возможном переговорщике с Россией, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что более того, Москва пытается расширить круг тех, кто поможет определиться с переговорами. Напомню, президент Владимир Путин ранее говорил, что лично для него в качестве визави в переговорах между Россией и Европой предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Глава Евросовета Антонио Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Все страны Евросоюза одобрили открытие первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в блок, утверждает украинский премьер-министр Юлия Свириденко. В соцсети X она написала: «Мы на шаг ближе к членству в Евросоюзе». Ранее официальный старт переговоров Европейский Союз блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в блок, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров. Палата представителей США поддержала вынесение на рассмотрение законопроекта о помощи Украине и антироссийских санкций. Это следует из трансляции на телеканале C-SPAN. За рассмотрение инициативы высказалось 218 законодателей, 204 проголосовали против. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн посетил столицу Венесуэлы. Там он провел переговоры с руководством страны. Об этом говорится в заявлении американского генштаба. В ходе своего визита генерал Кейн подчеркнул важность стабильности Венесуэлы, общей безопасности в западном полушарии и приверженность вооруженных сил обеспечению реализации трехэтапного плана президента США Дональда Трампа. НАТО в четверг начинает ежегодные военно-морские учения «Балтопс-26» в Балтийском море, которые пройдут вблизи российских границ. В этом году участие примут около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО, тогда как в прошлогодних учениях были задействованы более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9 тысяч военных. Такое сокращение масштаба связывают прежде всего с перенаправлением США своих сил в регион Ормузского пролива. Учение «Балтопс» продлятся до 19 июня. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Приветствую всех.
2: Ну что, вчера у нас, как мы знаем, состоялся День защиты детей, 1 июня. Традиционно отмечается он советских
3: постов. Уже позавчера, Алексей.
2: Позавчера, господи, 3 июня, конечно, да. Значит, но тема от этого не становится менее актуальной. Значит, детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила закрепить приоритет сохранения ребенка в семье, чтобы не допускать его передачу чужим людям при наличии дальних, но любящих родственников. Значит, на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике она выдвинула три ключевые инициативы. Расширить список близких родственников, привлечь полицию к поискам и проверить практику наказаний. Давайте разбираться, Андрей Станиславович, что имеется в виду. Значит, ну, первое, что, на что, так сказать, обращаешь внимание, вот это вот дальних, но любящих родственников. Вот это вот любящих родственников, как их отыскивать, как замерять уровень,
3: да нет,
2: уровень
3: здесь,
2: любви?
3: Здесь не, вопрос не в том, что надо кого-то отыскивать. А проблема в том, что зачастую проще тем же самым органам опеки передать ребенка, ну, или в приемную семью, ну, или, извините, в детский дом, просто ребенок попадает, если его родители, ну, там, погибли, или он остался без действительно близких родственников, родные братья, сестры, чем заниматься передачей его в руки там, бабушек, дедушек, может быть, каких-то двоюродных бабушек, братьев и так далее, и так далее. Потому что все эти процедуры, они требуют, конечно же, соблюдения, ну, большого достаточно набора формальностей. Я не хочу сказать, что эти формальности не нужны. Угу. Конечно, нужно понимать, куда попадает ребенок, в том числе и материальные условия, как эти люди, в состоянии ли они воспитывать ребенка. Это все нужно анализировать. Но то, что приоритет должен быть у родственников, неважно, близкие, дальние, да, это, на мой взгляд, абсолютно верно. И это соответствует вот тому подходу, который был заложен при реформе Конституции 2020 года. Когда мы говорили о традиционных ценностях, о защите семьи, имелось в виду в том числе и это. Да? Поэтому Львова-Белова, она абсолютно в русле вот тех идей, которые заложены были конституционной реформой, говорит, да, нужно в такой ситуации упрощать процедуры для того, чтобы близкие люди, ну, в широком смысле слова близкие люди, могли забрать ребенка без выполнения очень таких тяжелых, длительных формальных процедур, которые предполагают усыновление. И мы в этом абсолютно ее поддерживаем.
2: Я просто слушателям расскажу. Омбудсмен привела в пример случай, когда нашли ребенка, у которого есть прабабушка, и прабабушка готова была, так сказать, заниматься опекунством этого ребенка, но ребенок находился в приемной семье. И, ну, собственно, и никак не мог достаться этой самой прабабушке, которая любила его и хотела вернуть. Тут, правда, знаете, ну, так сказать, не, наверное, ну...
3: Знаете, такие, Алексей, смотрите, да. Какие-то конкретные примеры, не очень благодарное дело, потому что мы с вами не знаем возраст ее, да, да, ее материальное положение, возможности, связанные с тем, на какой площади она проживает. Ну, то есть тут много вопросов, которые нужно анализировать. Но что, на мой взгляд, бесспорно, это то, что, конечно же, у той же самой прабабушки должно быть приоритетное право взять ребенка в свою семью по сравнению с людьми, которые, может быть, очень хорошие, ответственные и будут хорошо воспитывать этого ребенка. Но если есть кровный родственник, ну, конечно, у него должны быть определенные преференции. С этим мы согласны.
2: Нет никаких, так сказать, вообще возражений. Единственное, что какие-то должны же работать механизмы типа предохранителя, которые... Ну, разные, мы же с вами понимаем, действительно, нет смысла рассматривать каждый конкретный случай, потому что индивидуальные, масса всяких критериев и прочее, прочее. Когда это станет в обязательном порядке, и, например, дядя и тетя, которому не нужен этот племянник, оставшийся сиротой, значит, он в обязательном порядке, вместо того, чтобы там отправиться в детский дом, он попадет в семью, которая там его не очень ждет или не очень хочет видеть. Вот предохранительные механизмы какие-то здесь предусмотрены в этом процессе?
3: Но пока процесса-то никакого нет, да, пока есть инициатива, которая исходит от детского омбудсмена. Угу. И инициатива достаточно простая и, на мой взгляд, по-человечески очень понятная. Она говорит, ребят, если есть кровные родственники, пусть даже дальние, пусть это бабушки или прабабушки, да, если они готовы и имеют возможность взять ребенка в свою семью и дальше воспитать его, давайте сделаем так, чтобы они попали к ним, а не в какую-то приемную семью, может быть, даже и хорошую, да? Ну, простая достаточно идея. И я вам говорю, что, но объективно в законодательстве зачастую, ведь это же, знаете, это происходит, ну, что называется, беда приходит внезапно, да? Погибли родители, да, не знаю, там, разбились на автомобиле, ну, всякие бывают ситуации. И есть люди, которые, например, давно планируют взять себе в семью ребенка приемного, да, у них готово огромное количество документов, да, они уже к этому подготовились, прошли там соответствующие процедуры. И есть там бабушка или прабабушка, какие-нибудь двоюродные братья и сестры, для которых это свалилось как снег на голову. Они этого ребенка знают, любят, они готовы его взять. И вот дальше у кого приоритет в данном случае? Ну, мне кажется, конечно, у кровных
2: Ну,
3: родственников. И нужно
2: конечно,
3: вот эти
2: да.
3: процедуры просто более разумно отладить для того, чтобы эти люди имели определенное преимущество. Например, взяли, забрали себе ребенка, а потом уже продолжали оформлять там документы, если это действительно требуется, и нужны какие-то, ну, подтверждения того, что они в состоянии его воспитать.
2: Андрей Александрович, а почему раньше вот этот список родственников был ограничен и не включал в себя дядь, теть, там вот кровных родственников, там
3: У нас
2: прабабушек, прабабушек?
3: просто есть в семейном законодательстве понимание, кто является там близким родственником, кто нет. Это, кстати, для разных целей по-разному определяется. И в наследственном праве есть соответствующие положения, и в семейном праве, да. Поэтому тут нужно посмотреть, для каких целей давалось это понятие родственника, да, близкого родственника. Поэтому просто эту тему нужно. Она действительно существует. Эта проблема, она не придумана. Она, что
2: Не
3: называется,
2: высосана
3: не
2: из пальца,
3: на
2: это
3: пустом
2: безусловно,
3: месте родилась,
2: да.
3: да? Поэтому если омбудсмен говорит, слушайте, ребят, давайте вот эту ситуацию немного подправим, мне кажется, надо пойти навстречу, потому что звучит это очень разумно. И мне кажется, что ну, вот мои коллеги тоже с пониманием к этой ситуации отнеслись.
2: Да. Значит, еще одна инициатива, на этот раз уполномоченный по правам ребенка в Москве, Ольга Ярославская, предлагает снизить минимальный возраст для официального трудоустройства детей до 12 лет. Сейчас с 14 лет разрешается легкий труд, который не причиняет вред здоровью при наличии письменного согласия одного из родителей. Значит, Ярославская говорит, нужно снизить до 12 лет, потому что дети уже с 12 лет там хотят работать и прочее, прочее. Юрий Нилов, депутат, поддерживает глава комитета по труду, говорит, что идея требует всестороннего, значит, обсуждения, важно полностью исключить резкие вреда здоровью детей и злоупотребления со стороны работодателей. Вот опять про эти, про механизмы, предохранители. А как, вот, так сказать, предусмотреть? Ну, 12-летний ребенок.
3: Алексей, я думаю, тут немножко другая проблема. Да, наверное, я, кстати, согласен с тем, что ребенок в 12 лет вполне себе взрослый и какую-то элементарную работу может сделать. Не знаю, там 2-3 часа в день для него потрудиться, мне кажется, это небольшая проблема. Ну, с точки зрения его как бы физического развития. Я сталкивался с этой проблемой немножечко, скажем так, с другого ракурса. Вот я несколько раз разговаривал с учителями школ, причем это школа-интернат. Там дети не сироты. Ну, вы понимаете, да, районы Крайнего Севера. Там дети не сироты. Они приехали в этот интернат, потому что родители ведут, например, традиционный там кочевой образ жизни. Их привозят на период обучения ну, в город, в поселок, где есть школа с интернатом. И они там проживают, а на каникулы возвращаются в свои семьи, к родителям и так далее. И какая возникла проблема? Об этом, кстати, говорят их родители. Говорят, слушайте, они ничего не умеют. Девочка не умеет приготовить элементарно там завтрак. Она не умеет погладить себе какую-то одежду, футболку. Они не умеют постирать свои вещи. В интернате же все это делают для них, да? Мы когда говорим в интернате, слушайте, ребята возвращаются, и родители там ушли, ну, не знаю, там, какие-то промысел, да? Дети остаются, они даже не в состоянии элементарно себя обслужить. И мне говорили много раз, и преподаватели, и родители говорят, слушайте, вот эти ограничения, связанные с тем, что подростки совсем не могут работать, а школа говорит так, а вдруг к нам придет прокуратура и скажет, что вы привлекаете детей к труду незаконно. Вот как мы будем предлагать им поработать, не знаю, там, на кухне, еще какие-то, да элементарные вещи. Там же речь не идет о том, что ребенка нужно на стройку отправить, кирпичи таскать, да? А какие-то элементарные вещи, элементарные навыки, ну, связанные, например, с тем, чтобы научиться хотя бы обслужить себя, там, постирать свою одежду, приготовить какую-то еду, да, в конце концов, убраться в классе, да? Разве это проблема? Ну, вот давайте вспомним, Алексей, не знаю, там, вы, да,
2: Я,
3: но
2: честно
3: мы,
2: говоря,
3: например, в школе
2: конечно, ну дежурная,
3: регулярно,
2: это же вот эта тряпка
3: совершенно
2: из
3: верно, мы,
2: мешковины.
3: например, в
2: Андрей
3: школе
2: Александрович, ну помните ее,
3: регулярно
2: как она
3: убирали свой
2: пахла,
3: класс.
2: эта тряпка вот эта ужасная, как с дырками, холодная вода,
3: Никого не интересовало,
2: руками надо было мыть эти полы в краске, да, это, я
3: 10
2: помню,
3: тебе
2: конечно,
3: лет или 12, вы делали уборку в классе, Мы, ну, там, не знаю, окна мыть, наверное, не разрешали, мне кажется,
2: Нет.
3: мы такого не делали, да, потому что там связана высота, там, ну, я не помню такого, но вымыть парты, вымыть пол, приготовить там класс к какому-то мероприятию, приготовить актовый зал, вымыть, это обычная была совершенно история, и все ребята, не знаю, с какого там возраста, мне кажется, и там 4-й, 5-й, 6-й класс бегали и помогали, и спокойно совершенно никаких проблем не возникло, и все были при деле, что называется.
2: Да,
3: Наверное,
2: дежурили.
3: здесь ключевой момент, Алексей, мне кажется, ключевой момент – это согласие родителей на то, чтобы его ребенка привлекали к труду. Да? Я вот в такого рода ситуациях всегда говорю, да, давайте, наверное, возможность нужно дать, но нужно обязательно понимать, а родители согласны на то, чтобы ребенок, там, сколько-то часов в неделю работал. Так, в общем, меня тоже никак не смущает это предложение там, с 14 до 12 лет снизить этот пороговый возраст. Что
2: Ну,
3: дети
2: честно говоря,
3: взрослые сейчас.
2: я вот вчера ко мне буквально, я вспоминал, я своим, например, рассказывал тоже детям, что мы вот, ну, наверное, лет в 10-12, значит, мы ходили на автомобильный рынок мыть машины. Ну, просто ведра там с собой какие-то брали, значит, моющие средства, там, губки, и мыли машины за деньги перед продажей. И буквально вчера ко мне на парковке подбежали, значит, молодые ребята какие-то, тоже лет по 12, значит, вот хотим вам, значит, протереть стекло, там, фары. Я отказался, честно говоря, но так или иначе, действительно, ну, я вижу, что они хотят работать. Ведь вопрос действительно в их защите, потому что, ну, разное всякое может быть, но чтобы не излишне не
3: Конечно,
2: эксплуатировали. Поэтому я говорю,
3: конечно,
2: что, конечно,
3: конечно,
2: должен быть
3: конечно.
2: кто будет за этим следить?
3: Если, ну так, тот же, кто и сейчас следит, да? Ну сейчас же какая разница, до 14 или до 12? Процедуры-то должны быть одинаковые более-менее. Ну, может быть, норматив допустимый. Я не специалист в этой сфере, я не знаю, сколько часов можно ребенку в 14 лет работать. Ну, не знаю, давайте сделаем поменьше, если согласимся, что с 12 лет тоже можно привлекать к труду. Те же самые службы, которые занимаются контролем в данной сфере для 14-летних подростков, ну, наверное, они могут и 12-летними заняться.
2: Это правда, тем более, что практика-то она и сейчас предусматривает. Я думаю, что есть там кто, даже, честно говоря, подозреваю, у меня нет там прямых каких-то обвинений, что кто-то там, ну, раздает листовки, чтобы расклеивали и прочее, прочее. Тут вот это тоже, так сказать.
3: Вы знаете, тут какая опасность? Вот всегда в такой сфере нужно очень хорошо понимать, что если ребенок оказывается в ситуации, когда ему нужно так или иначе трудиться или зарабатывать какие-то деньги, он в 12 лет это делает. Просто он делает это нелегально, и
2: Совершенно
3: тогда
2: верно.
3: вообще ни о какой защите этого ребенка речи не идет. Скорее всего, так, да? Поэтому если такая ситуация, такая потребность и готовность ребят работать есть, то лучше не закрывать на это глаза, не прятать, что называется, голову в песок, да? А просто, да, создать процедуры, которые позволят понять, в каких условиях ребенок работает, сколько часов он занят на трудится и так далее. Поэтому, ну, прятаться от этой проблемы не нужно.
2: Да. Так, еще что-то у нас. Минцифры обсуждают с правоохранительными органами и банковским сектором, а также операторами связи. Третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. И здесь, так сказать, есть повод для гордости у ведомства. Они говорят о снижении количества преступлений. Число зарегистрированных дистанционных мошенничеств с начала года снизилось на четверть. Но вот смотрите, тут тоже, значит, там масса документов, десятки просто разрабатываются. Мы их пока не видим, они проходят соответствующие процедуры. Но вот на что хочется обратить внимание. Да, безусловно, мы знаем, это серьезная проблема, большая, актуальная, и с которой нужно бороться. Но очень часто или иногда, тут, так сказать, как кому угодно, получается так, что в борьбе с кибермошенничеством страдают там простые люди обычные. Но ввели там период охлаждения. Хорошая мера, нужная мера, ну, наверное. Но люди страдают, значит. Ввели там какие-то подозрительные переводы. Под эти подозрительные переводы попали мошенники, да, пресекли работу мошенников, да, но вместе с мошенниками под эту, так сказать, остановку перевода попало, ну, только вот из моего окружения, которое вот в нашей редакции работает, несколько человек, там человек 5 не могли расплатиться, им блокировали счета, они там вынуждены были предпринимать какие-то дополнительные меры. Вот не приведет ли новые, так сказать, вот эти пакеты к еще большей озабоченности и проблемам у обывателей, у людей, для которых эти, так сказать, для безопасности которых эти пакеты принимаются?
3: Смотрите, Алексей, сложная проблема, да, и она такая, ну, ее называется, надо по частям обсуждать. Ну, во-первых, конечно же, сейчас ситуация кардинально меняется, да, и у нас таких примеров становится меньше. Мы, на самом деле, поверьте, очень плотно с Министерством внутренних дел в первую очередь, да, у них, наверное, максимальный объем данных, да, похищением у граждан там средств, мошенничеству. Мы видим, что те меры, которые предпринимает правительство, кстати, совместно с парламентом, с Государственной Думой, с Советом Федерации, они работают. Да? Работают 100%. Это первое. Второе. Конечно, можно было бы... Почему это все разделено? Там первый пакет мер, второй пакет мер, третий пакет мер. Потому что вы совершенно правы. Это затрагивает права граждан. Неизбежно так. Да? Неизбежно так. Когда вы устанавливаете какое-то правило и говорите, будет период охлаждения. У меня вчера была такая ситуация, да, я знаю человека, который не мог получить перевод, что пришло сообщение, что давайте вот через 24 часа повторите, и если все будет хорошо, то вот как бы период пройдет. Ну, так и случилось. Не надо было ничего дополнительно предпринимать. Через 24 часа этот перевод удалось сделать. Это все и разбивается на отдельные пакеты ровно потому, что мы смотрим, насколько эта мера задевает добропорядочных граждан. Да? Ну, слушайте, неизбежно каждый раз, когда вы вводите какие-то ограничения или ставите барьеры для преступной деятельности, добропорядочный человек, законопослушный, тоже с этим сталкивается. Да? И каждый раз и правительство, которое на самом деле очень профессионально работает в данной сфере, и правительство, и парламент каждый раз должны взвешивать то, насколько эти меры, во-первых, будут эффективны с точки зрения борьбы с мошенничеством, а во-вторых, насколько они осложнят жизнь обычному человеку с этими переводами, с ограничениями на количество карт, которые ты можешь пускать на свое имя, да, с сим-картами, теми же
2: Которые
3: самыми
2: сложнее
3: телефонными
2: получить, да.
3: картами, которые стало сложнее получить, и есть специальная там процедура, да, которую ты получаешь, и так далее, и так далее. Но если мы не будем соглашаться с этими ограничениями, то вот этот вот маховик, да, хищений, который просто, ну, слушайте, это десятки миллиардов рублей. Это не преувеличение. Десятки миллиардов рублей похищаются счетов граждан. Ну и, к сожалению, найти этих людей, да, и вернуть эти средства потерпевшим чрезвычайно сложно. Поэтому, да, вы правы. Каждый пакет мер будет затрагивать права людей. Но с этим мы каждый раз с участием Генеральной прокуратуры, с участием Роскомнадзора, с участием Минюста, Центрального банка, кстати, коммерческих банков, крупнейших операторов связи, да, те, кто непосредственно задействованы в этой истории, мы каждый раз пытаемся отрегулировать эту ситуацию таким образом, чтобы добропорядочный человек претерпевал наименьшее количество неудобств, да, в связи с этими ограничениями, но чтобы эти меры эффективно снижали тот объем хищений, который, ну, пока, к сожалению, остается достаточно существенным. Но намного ниже, чем это было там год или 2 назад. Поэтому да, Алексей, будут эти ограничения вводиться. Мы поддерживаем такой подход. И правительство, поверьте, очень осторожно, и у депутаты тоже. Коллеги мои в Думе, каждую такую процедуру мы по 10 раз с профильным комитетом, с Боярским, с другими коллегами из других комитетов обсуждаем. И каждый такой шаг дается, поверьте, правительству очень непросто. Но это необходимость, это неизбежно. Да?
2: А
3: Так же, как вы,
2: исправление
3: принимая
2: потом, это...
3: антибиотики,
2: Да.
3: когда вы лечите какую-то болезнь и принимаете антибиотики, вы осознаете, что они наносят тоже вам вред. Да? Чему-то другому они наносят вред, скорее всего, с большой долей вероятности. Вы получите вред от этого препарата, но без него, к сожалению, ну, ваша болезнь будет прогрессировать. И мы находимся ровно в такой ситуации.
2: Ну, безусловно, продолжая там эту аналогию, но появляются там антибиотики нового поколения, у которого там меньше.

0: нижнего белья. Значит, металлодетектор пищал, когда она проходила через него. Короче, выяснилось, что у нее, я прошу прощения, так сказать, на нижнем белье, на нижнем-нижнем белье были какие-то металлические колечки. Ее не пропустили с этими металлическими колечками.
1: Безумие абсолютно. Ну, я считаю, что мы уже перегнули абсолютно с этим контролем палку, да. Ну, нужно просто с такого рода правоприменителями уже что-то делать. Потому что достоинство ребенка все-таки должно стоять в данном случае на первом месте. Безусловно. Для меня это совершенно очевидно. И допускать такого рода вещи, ну, я считаю, что это хороший повод для того, чтобы правоохранительные органы обратили внимание еще раз на эту ситуацию.
0: Ну вот, Андрей Александрович, вот давайте разберемся. Тут по чесноку, значит, и без этого, да, при всем уважении. Но ведь они же исполняют сигнал, они не закон исполняют. Они получили типа некий сигнал.
1: Алексей, так я вам ровно про это и говорю. Они не исполняют ни закон.
0: Ни закон,
1: законе про
0: нет.
1: Это ничего не сказано.
0: Конечно, конечно. Но они считают, что
1: это,
0: они...
1: Это, что называется, эксцесс исполнителя.
0: Да.
1: Это определенный эксцесс исполнителя. Мы же с вами прекрасно знаем, даже в аэропорту, извините, да, вы можете так настроить вот эту рамку, что она будет пищать просто, не знаю, там, на, не знаю, пломбу или
0: Да.
1: что там у кого может быть, да? Ну, безумие, безумие, да? Всегда должен быть определенный, ну, как бы, баланс. У вас, и мы видим множество таких примеров, да, совершенно абсурдных ограничений, которые проистекают не из закона, да,
0: Нет,
1: не
0: а из-за страха
1: не
0: и чуткости к этому сигналу. Они-то думают, что они все делают правильно, потому что это такая, я прошу прощения, политика страны. Вот такая жесткая проверка в рамках этого ЕГЭ, чтобы не дай
1: да,
0: бог...
1: Да, и, к сожалению, это не только в школах происходит.
0: Да,
1: вот
0: нет.
1: самый простой пример в аэропорту. Да, вы можете столкнуться с ситуацией, когда вам вот такого размера какую-нибудь пилку для ногтей
0: Да.
1: у женщины вытаскивают
0: Да,
1: из сумки, перетряхивая буквально все, да, и тут же вам в самолете выдают металлические ножи и вилки. Ну,
0: Ну,
1: как бы...
0: вот эксцесс исполнителя, а с ним-то что делать? Ну, типа, как их заставить, не знаю, подобрать какое другое слово, типа, уважать и понимать закон?
1: Хороший вопрос и очень непростой. Вы знаете, мне кажется, что тут очень, даже вот, наверное, на уровне каких-то подзаконных актов очень сложно это отрегулировать,
0: Конечно.
1: да? Нужно просто понимать, что человек, который заставляет ребенка раздеваться, ну, практически догола, да, он не может работать в школе и не может проверять детей, которые идут на экзамен. Ему, он просто для этого не пригоден. Может быть, он не нарушил закон, но он точно, ему не место там, где нужно иметь дело с детьми. У него просто нет соответствующей квалификации, подготовки и чувства меры определенного.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель.

0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Слушайте, во авто позвольте задать вопрос. Я несколько раз обращал внимание и в СМИ, там на площадках, на разных, на телеке. Значит, я внимательно изучал указ о духовно-нравственных традиционных ценностях. Значит, смотрел, и в какой-то момент я решил посмотреть на него не с неожиданной стороны, решил посмотреть, а чего там нет. И знаете, нашел, чего там нет. Там нет ни слова про закон и уважение к закону, Андрей Александрович.
3: И вот это должно быть?
2: Да, мне кажется, конечно, должно быть. Ну, конечно, должно быть. Это просто возвращаясь к той теме, когда школьницу заставили снять, простите, трусы, да, перед ЕГЭ. Это же ровно, потому что это ложится в эту парадигму. Вот это уважение к закону и понимание закона.
3: Да, вообще-то уважение к закону нам диктует Конституция, да? Уважение к закону. Поэтому если в каждый закон или указ переписывать положения, связанные с тем, что все равны перед законом и судом, то мы с вами бесконечно будем заниматься бесконечным дублированием очень многих важных конституционных положений. Ну, например, можно еще переписать положение о том, что о достоинстве личности, о котором много очень говорит Конституция, да, о правах человека, переписывать все подряд, да.
2: Но они так, все так, это так входит в список. Это все входит в список, вот между прочим. И права и свободы человека на втором или на третьем месте, жизнь, личность, это все есть. А вот про закон, единственное, что, так сказать, можно подтянуть гражданственность, но это про другое все-таки гражданственность. Хотя, конечно, тоже. Но я к тому, что не лишним, мне кажется.
3: Это тоже конституционное понятие, да, как. А все-таки говорить о том, что нужно в указах или в законах дублировать нормы, связанные с уважением к закону, к необходимости исполнения закона о правах и обязанностях, это точно, с точки зрения юридической техники, это абсолютно неверный подход, неправильно. Но, может быть, в каких-то идеологических документах, может быть, вы правы в том ключе, что надо делать какой-то акцент на этом, не знаю, создавать какую-то преамбулу, да,
2: такого. Да. А вы, кстати, рода. Как думаете, уважение к закону, вот если по-настоящему, ну, так сказать, да, вот является нашей духовно-нравственной ценностью? Ну, я просто не хочу приводить всякие поговорки из словаря Даля, да, традиционные.
3: Закон, что дышло?
2: Да, совершенно верно, да. Куда повернешь, туда и дышло.
3: Знаете, наверное, я соглашусь с чем? С тем, что уважение к закону как к таковому, наверное, сложно считать такой традиционной как бы ценностью. Но вот уважение к правде, да, стремление к тому, чтобы действовали по правде, да, вот это есть. Да? А если мы с вами вспомним, как назывался один из первых актов,
2: да. Да, на Руси. Русская правда, да. Так и назывался.
3: Русская правда. Да. Вот уважение к правде остается, да? Поэтому, когда люди не уважают закон, тут я вам вынужден, ну, как бы, да, таким самобичеванием, да, да. Что ли, заняться. Когда люди не уважают закон, скорее нужно задавать вопросы к авторам этого закона, да? Насколько этот закон соответствует представлениям людей о справедливости. Вот если он соответствует, то скорее к справедливости, к пониманию справедливости люди будут уважительно относиться, и к закону следовательно тоже. А если мы закон преподносим, вот как в предыдущем примере, который мы с вами в скандальном, да, пытались обсудить, и говорить, что ну вот по закону так, что неправда, это не по закону, да? Тогда уважения к закону не будет.
2: Да-да, и здесь, и про русскую правду я тоже всегда говорю, потому что, так сказать, вот у нас... Ну, вы знаете, это значит, к закону сложно, потому что русский народ там любит справедливость. Я говорю, но в английском языке там justice, справедливость, юстиция, это, так сказать, про законы. И русская правда, это ровно в той же, как бы, парадигме, в той же логике. Правда есть, как бы, закон, но не всегда действительно так выходит. От словаря далее.
3: Я думаю, что если бы мы с вами так вели такую философскую или философско-правовую дискуссию, Мы бы, наверное, должны были сейчас с вами порассуждать о том, о справедливости, то, что называется юстиция, да?
2: Да.
3: Юстиция и вот эта правда и справедливость – это одно и то же? Ну, скорее, нет, да? Тут много найдется граней,
2: И
3: которые
2: безусловно.
3: заставят нас разделять эти понятия.
2: Да, потому что, так сказать, и неизбежно всплывет разговор о милосердии, например, да, в этом, безусловно.
3: Помните, совершенно верно, помните выражение очень популярное: милость выше
2: Да,
3: справедливости.
2: конечно, да, милость выше
3: Да?
2: справедливости, да.
3: И
2: Да-да.
3: она, как эта милость, она всегда была, ну, неким исключительным правом верховной власти. Вот эта милость, да?
2: Да, ну классно, я вот этот интерес. Так, значит, от филологии продолжаем эту тему, потому что речь пойдет про русский язык. Президент Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно. Расскажите, что это значит? Вот в принципе, так сказать, доклад с
3: Я даже не
2: государственным.
3: специалист в данной сфере. Я единственное, что вам могу рассказать. У нас есть сенаторы, которые очень чутко относятся к тому, что написано в законах, какие используются термины, понятия, слова. Вот у нас на комитете вчера с Людмилой Борисовной Нарусовой, да, была дискуссия, как правильно все-таки говорить «туристический» или «туристский». И мы через анализ документов, да, как бы программных, все-таки выяснили, что депутаты Думы правы, и в документах мы пишем «туристский», да, это важная достаточно вещь. Как мы используем родной язык, особенно, ну, не столько даже в официальной речи, хотя это тоже, безусловно, очень важная составляющая, но как мы используем его в документах, насколько нам те понятия, которые мы используем в документах, позволяют тому же самому правоприменителю интерпретировать тексты, нормативные тексты, да, скажем так, во вред гражданам.
2: Да.
3: Поэтому, да, наверное, должна быть нормативная составляющая в языке, особенно в языке, на котором написаны официальные документы, законы, президентские указы и постановления правительства. Да? Здесь нужно избегать разного рода вольностей. Такая формализация, наверное, будет полезна.
2: Я просто, да, я вот даже поинтересовался, а что такое вот эти вот ежегодные доклады? Оказывается, есть там специальные доклады по экологии, например, и вот по реализации основ государственной языковой политики, куда, так сказать, правительство собирает все данные, цифры, и на основании потом, так сказать, вот этого доклада могут формироваться или писаться какие-то законы или подзаконные акты.
3: Смотрите, Алексей, тут есть какая сложность, да? Ну, во-первых, язык – это сфера очень живая, да? Язык меняется, да? У нас с вами просто появляется огромное количество, ну, нового в жизни, да? Та же самая сфера искусственного интеллекта, эти технологии, да? И мы неизбежно должны находить какие-то новые понятия, термины, слова для всего этого, чтобы описать это даже в обычной разговорной речи, не говоря уже о каких-то нормативных актах, которые требуется создать для того, чтобы регулировать данную сферу. Да? Язык – это живая материя. Мы зачастую заимствуем большое количество слов не потому, что увлекаемся какими-то англицизмами или латинскими корнями, да? Но потому, что мы пока не можем выработать адекватных терминов, понятий в родном языке, а зачастую, кстати, это становится частью русского языка, да? То же самое понятие «конституция» – это, в общем, имеет латинскую, да, латинскую основу. Поэтому язык – это живая материя. Вот надо, с одной стороны, защитить родной язык от разрушения со стороны, ну, такого чрезмерного влияния разного рода заимствований, иногда абсолютно необоснованных, да? Ну, не знаю, зачем писать на магазине «Шоп», да, допустим. Или, ну, таких примеров у нас было много, особенно в 90-е годы, да, вы могли видеть вывески, и у вас
2: Но
3: было
2: потому что
3: ощущение, что вы находитесь…
2: ферма, помните это
3: Да,
2: слово? Ферма,
3: вы
2: ферма.
3: находитесь буквально непонятно где, но
2: Да.
3: точно там не в Москве, не в Петербурге. Вы же это все прошли. И, кстати, побороли эту историю. Побороли эту историю. И наши города стали явно, на мой взгляд, во всяком случае, они стали выглядеть намного лучше без этих кричащих вывесках на непонятных языках, еще и часто с ошибками написанные слова. Поэтому надо всегда находить баланс между вот этой изменчивостью языка, естественной изменчивостью, это живая материя, и тем, чтобы не разрушать родной язык, родную речь вот этим излишним заимствованием.
2: Вот справедливо по поводу защиты языка, например, филологи, вот доктора филологических наук, которые бывают у нас в эфире радио «Спутник», с которыми мне доводилось там беседовать, они все говорят: отстаньте, пожалуйста, от языка, вот не трогайте, и все будет хорошо. В этом смысле тоже вызывают опасения, потому что чрезмерная регуляторика какая-то, так сказать, она тоже давлеет и может причинить вред вот этому живому
3: языку. Я, наверное, с ними соглашусь, кроме одной сферы – официального языка, да, на котором составляются разного рода документы государственные, и в том числе пишутся законы. Потому что здесь мы не можем отстать, мы не можем позволить писать с использованием такой совершенно непонятной, неустоявшейся терминологии, понятий. А так, в общем-то, мои коллеги, доктора филологических наук, они правы, да? Потому что это действительно живая материя, и нужно позволить людям говорить так, как они говорят. Даже, в некотором смысле, подросткам использовать свой сленг. Угу. Есть профессиональный сленг, без которого тоже не обходятся очень многие. Ну, и в правоохранительной сфере он есть, и в медицинской, да, наверное, во всех, да, сферах есть какие-то свои словечки, которые понятны только представителям какого-то сообщества, да, или комьюнити, как можно сказать. Поэтому, да, наверное, разговорный язык в наименьшей степени должен быть подвергнут какому-то регулированию со стороны государства, а вот официальный язык нужно держать в определенных рамках. Иначе мы с вами просто не поймем, что написано в этом законе.
2: Ну, верно, потому что слово все-таки тоже юридическое понятие. У слова есть расшифровка, да, а у юридической терминологии подробная и должна быть, конечно, понятная тоже расшифровка. И она имеет большое значение. Так, еще один важный, резонансная такая тема. Вчера мы тоже подробно ее объясняли. Президент подписал указ об отсутствии судимости у заявителей на гражданство. С одной стороны, как бы понятно, хорошая, понятная инициатива. Зачем, так сказать, давать гражданство преступникам? Но с другой стороны, начинаешь вот там задуматься. Мало ли что там у кого было по молодости. Понятно, что преступление, преступление рознь. Судимость, судимости рознь. В нынешних условиях, тут речь, кстати, не идет про тех, кто попросил политическое убежище или кто преследовался по политическим мотивам. Нет, речь не об этом. Но мы с вами...
3: Кстати, Алексей, да, это важное замечание, сейчас, которое вы делаете, потому что мы буквально совсем вот недавно, мне кажется, на прошлом или на позапрошлом пленарном заседании Совета Федерации рассматривали закон, да, который делал исключение специальное, да, что человека преследовали по политическим мотивам, например, за то, что он поддерживал там позицию Российской Федерации по каким-то вопросам, да, мы сейчас знаем, что это очень активно на Западе используется для того, чтобы привлекать людей к ответственности не только административной, но и к уголовной, да. Обратите внимание, наши с вами, скажем так, сограждане, которые уехали на Запад, их называют там либеральной, да, такой оппозицией, они одно время очень любили обсуждать вопрос, можно ли судить за слова. Давайте сейчас вспомним или посмотрим просто статистику. Наверное, Великобритания будет страной на первом месте, где за посты, за какие-то замечания, комментарии в соцсетях могут запросто отправить человека в места лишения свободы. Да? Сейчас уже у нас не принято в либеральной среде обсуждать, а можно ли судить за слова. То есть вот таких людей с такой судимостью, да, они для них сделаны исключения. А так, в общем, как общая норма, вы правы, что может быть несколько исключений. Это то, о чем я говорю, наверное, может быть не единственным исключением. Да? Но вот как общая норма, это абсолютно правильно. Потому что если человек, слушайте, мы, наверное, не хотим предоставить гражданство и возможность свободно проживать в стране людям, которые там склонны к сексуальному насилию или вообще к каким-то насильственным действиям, да, которые замечены в симпатиях к экстремистским каким-то организациям.
2: Справедливо, Андрей Александрович.
3: Тем более, если они осуждены.
2: Но нуждается ли это, так сказать, в дополнительном, указ президента, например? Может быть, внимательнее относиться к тому, кому мы выдаем гражданство? Там в ФСБ, например, проверяет, мы с вами знаем это прекрасно.
3: Почему? Я, кстати, с вами согласен. Согласен полностью. Почему? Потому что, конечно же, мы никому не обязаны предоставлять гражданство. Это решение, оно индивидуальное, да, как бы есть комиссия специальная по гражданству. И, в общем-то, мы не должны объяснять, почему мы, например, согласны дать гражданство мистеру Икс, а мистеру Игрек не хотим давать это гражданство. Но зачастую те же самые правоприменители, люди, которые сидят и разбирают документы, а сейчас у нас очень много людей хотели бы получить российское гражданство, ну правда, да? Ну, давайте не будем называть страны, но мы понимаем, что многие республики бывшего Советского Союза, граждане, которые там проживают, родились, они очень хотели бы переехать в Россию, потому что Россия как социальное государство и тот уровень гарантий социального государства, который здесь, это просто на порядок или на несколько порядков выше, чем в республиках, во многих республиках бывшего Советского Союза, да? И вот правоприменитель находится в ситуации. Он говорит, слушайте, ну у меня нет формального основания ему отказать. У меня просто нет формального основания ему отказать. Ну принимайте решение. И здесь, наверное, уже законодатель или президент, как лицо принимающее, да, решение, в конечном итоге это решение за президента, он уже создает те самые формальные правила дополнительные, которые являются ориентиром для правоприменителя с точки зрения того, можно предоставить гражданство этому лицу или нет? И это скорее, ну, такая уже, что ли, внутригосударственная кухня, да, которая, ну, ее нужно отлаживать, отрабатывать, эти процедуры нужно вводить, если возникает такой вопрос. То есть я могу только предположить, что такой вопрос, похоже, стал возникать столь часто, что проще создать вот такую норму подзаконную, чем каждый раз объяснять, как нужно делать, а как нет.
2: Да, но тут еще, так сказать, всплывает вопрос, вот это же как бы дополнительное, ну, я, наверное, неправильное слово подберу, типа ограничение, не ограничение, но сложность какая-то. Но мы-то помним, значит, о самом разделенном народе, да, после величайшей геополитической катастрофы говорил там президент. И казалось, что Россия, так сказать, нацелена и проводит такую политику как бы репатриации, чтобы вот русские приезжали в Россию со всего постсоветского пространства. А сейчас что-то меняется, вот, ну, как бы в этой политике или в этом посыле вовне?
3: Знаете, наверное, нет, потому что этот посыл, о котором вы говорите, он остается. И мы видим его из, ну, из нашей государственной политики в целом, из работы с соотечественниками нашими. Но все-таки мы, конечно, хотели бы, чтобы люди, которые приезжают с целью жить в стране, установить с ней устойчивую правовую связь, которая является гражданство, да, это устойчивая правовая связь человека и государства, чтобы этот человек испытывал уважение к законодательству, к правилам, по которым живет общество. Ну и согласитесь, судимость – это, мягко говоря, аргумент не в пользу предоставления гражданства, если
2: Безусловно,
3: человек…
2: безусловно, безусловно, конечно, да. Так, что-то 6 минут у нас остается. Ну, давайте неважное, а потом еще о важном поговорим. Ну, неважное, но в смысле, это тоже резонансно, обращает внимание, и тоже, так сказать, никто не понимает, как реагировать. Ну, никто, в смысле, там, какие-то общественные деятели, какие-то, значит, люди, блогеры и прочее, прочее. Значит, Мизулина пожаловалась на Собчак. Из-за того, что та Собчак, Ксения Анатольевна, записала интервью с блогером Синяком. Это его фамилия Синяк, Игорь Синяк. Он, так сказать, с странной внешностью, непонятно, он похож на женщину, так сказать, наверняка с какой-то там нетрадиционной ориентацией. Напомним на всякий случай Роскомнадзору, что ЛГБТ, значит, является запрещенной в России, признанной, значит, экстремистской и прочее, прочее. Но, значит, Мизулина жалуется, и не только Мизулина. Там нашли все вот, что это пропаганда, пропаганда там и прочее, прочее. Я интервью, конечно, не смотрел, не очень интересно, но в целом странно, как будто бы нет, Андрей Александрович. Ну, это же, ну, так сказать, вот.
3: Нет, знаете, у меня, Алексей, у меня такой вопрос возник. Вообще, Ксения Анатольевна очень талантливый человек. Она блестяще берет интервью. Я несколько ее интервью видел.
2: С Дугиным смотрели? С Дугиным смотрели?
3: Нет, нет, не смотрел. А вот это-то интервью, оно где взяло? Оно где? Где его люди смотрят? Где его можно
2: Вы
3: посмотреть?
2: знаете, его можно посмотреть, только подключив запрещенный, значит, какой-то, какие-то,
3: Вот
2: не
3: в этом и
2: запрещенный,
3: вопрос.
2: да,
3: А
2: механизм,
3: зачем?
2: да,
3: То есть он, наверное, ну, не знаю,
2: да,
3: предположу, что он в Ютьюбе, да?
2: да,
3: Наверное,
2: да,
3: не
2: именно
3: знаю.
2: так.
3: Я предположу, что он в Ютьюбе. Зачем Мизулина пожаловалась на запрещенный ресурс.
2: Да.
3: Но это же запрещенный ресурс. Да. Ну, как бы мы прекрасно знаем, да, что российские граждане его не смотрят.
2: Да.
3: Мне кажется, что пожаловаться на это, на интервью, которое размещено на запрещенном ресурсе, можно только с одной единственной целью – прорекламировать это интервью. Mm-hmm. Вот просто больше, ну, мне кажется, что я вот про него услышал, про это интервью, только потому, что действительно я прочитал в новостях, что там Мизулина на это пожаловалась. Ну, абсурд какой-то. Слушайте, ну это же ресурс, который не соответствует нашим традиционным нравственным ценностям.
2: Да.
3: Не ходите, не смотрите все, что там находится. Какой смысл еще жаловаться на этот ресурс?
2: Но у нас много сейчас, но,
3: Андрей Александрович... Давайте пожалуемся на каких-нибудь экстремистов, что они экстремисты.
2: Угу. Именно так. Значит, но это же ведь не первый раз. И это правда вызывает... То есть для того, чтобы это посмотреть, нужно совершить массу каких-то действий физических. Надо что-то зайти, что-то откуда-то выйти. Значит, что-то подключить, написать, значит, Собчак в поисковике, значит, зайти, нажать на кнопку «Посмотреть», досмотреть, очевидно, до конца, и потом возмутиться. Ну, просто не делай этих действий. Но нет, у нас находится, но их
3: тогда
2: много.
3: Тогда они напишут в СМИ, и тогда вы, Алексей, меня не спросите в эфире об этом.
2: Угу.
3: Ну, это же тоже важная составляющая, я уверен. Да? Мне кажется, что это какая-то кооперация Мизулина и Собчак. Потому что ну, лучшие рекламы на запрещенном ресурсе, да, который ну, и так признан у нас в стране, скажем так, как-то...
2: Да.
3: Я не очень интересуюсь, как он...
2: Замороженным правильно. Давайте его назовем. Замороженным давайте назовем. Да.
3: В общем, российские граждане, как правило, все-таки этот ресурс сейчас не смотрят.
2: Да.
3: Не смотрят.
2: Или смотрят, но через...
3: Говорить об этом, жаловаться правоохранительные органы можно только с одной целью – прорекламировать это интервью. Не знаю, что там такого интересного возникло.
2: Вот, и вот опять мы возвращаемся туда же. Хорошая у нас сегодня, мне кажется, вот эта история, она с такой лейтмотивом, да, сквозной нитью проходит через эти жемчужины информационные. Значит, это опять про закон, Андрей Александрович. Вот она жалуется, а ссылаясь на закон, понимаете, что у нас запрещена пропаганда ЛГБТ, она-то... Она...
3: У нас и ресурс этот запрещен.
2: Да.
3: Нет, я думаю, что здесь проблема в другом. Проблема в том, что это такая, знаете, чисто информационная пена. Да? Ну, периодически людям медийным, наверное, нужно создавать такую информационную волну. Ну вот ее создают. Да? Слушайте, если бы, не знаю, Первый канал или Россия-24, вдруг что-нибудь такое выложили, ну я понимаю, что кто-то мог бы на это пожаловаться, не знаю, там в Роскомнадзор или еще куда-нибудь, угу. Да? Там, в прокуратуру. Но когда это на ресурсе, который, в общем, мы и так с вами понимаем, что он, мягко говоря, занимается такой откровенной русофобией, с одной стороны, с другой стороны, очень избирательно антироссийский подбирает контент для тех, кто смотрит этот ресурс, и выкинул оттуда все органы государственной власти, да, которые там имели какие-то свои ну, странички, или как это называется, то жаловаться на него, что он там распространяет ЛГБТ какую-то культуру, ну, мне кажется, немного странно.
2: Ну, с третьей стороны, там, надо сказать, и по-прежнему есть масса людей, которые, вот я убежден, делают для России, для страны много чего полезного, в том числе освещают повестку российскую, так сказать, показывают все равно там вторую сторону, несмотря на то, что спутник, например, да, запрещен, там спутнику нельзя размещаться, это, конечно, ни в какие ворот не лезет, но да так или иначе какие-то там эти остаются. Ну, Андрей Александрович...
3: Да, одно хочу сказать, да. Что я не только о том, что интервью такое есть, узнал после того, как Мизулина на него нажаловалась. Я даже про существование некого гражданина Синяка узнал только потому, что Мизулина нажаловалась на интервью с Синяком.
2: Но это же опять, почему я говорю, что это, так сказать, вот ложится в лейтмотив? Потому что в регионах прочитают эту новость, понимаете, там и будут делать соответствующие выводы, воспринимая
3: это как
2: сигнал. Они
3: прожмут плечами и ничего
2: как
3: не будут
2: сигнал.
3: Делать вообще.
2: Да.
3: В регионах прожмут плечами и ничего не будут делать. Ну, Мизулина на кого-то пожаловалась. И повторюсь, считаю, что это просто чисто информационная история. Ну, значит, она Мизулине нужна. А Мизулин человек очень умный. Mm. Очень умный, очень опытный. И как политик, и блестяще владеет, скажем так, нашим информационным пространством и понимает, как себя в этом информационном пространстве вести. Значит, это она человек очень умный. Ей это понадобилось для чего-то.
2: Спасибо вам. Спасибо за прекрасный разговор. Председатель комитета Софеда по конституционному законодательству, госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес был с нами на прямой связи.
0: Знать. «Жить за 90 секунд». От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не деланье. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя два года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 3 часа ночи, в Челябинске 5 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Участие США в КМЭФ дает Вашингтону возможность донести свою позицию. Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения эболы в России. Лукашевич на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров. Подробности далее. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в МЭФ впервые за много лет. Возглавит ее глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимскук-младший. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Страны БРИКС работают над дополнительными инструментами для более быстрых и прозрачных расчетов между ними, заявил посол России в ЮАР Роман Амбаров, уточняя, за что обсуждается в том числе на уровне глав государств внедрение независимых механизмов трансграничных платежей, включая БРИКС Пэй и БРИКС Клир. Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров при посредничестве США, говорится в совместном заявлении. Возобновить политические и силовые треки с целью достижения всеобъемлющего соглашения планируется на неделе с 22 июня. Также стороны договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. Союзники по НАТО в курсе каждого шага США при изменениях американского контингента в Европе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он добавил, что все, что делает администрация Соединенных Штатов, не должно ни шокировать, ни удивлять союзников по альянсу. Рубио также подчеркнул, что нынешние изменения в Европе были запланированы США ранее. Риск распространения или завоза вируса эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Отмечается, что для оценки и минимизации рисков круглосуточно отслеживается эпидемиологическая обстановка с применением системы «Периметр». Также усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу России. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Согласно последним данным, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей. Ученые зафиксировали извержение вулкана Шевелуча на Камчатке, сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» в поселке Ключи. Уточняется, что вулкан выбросил пепел на высоту около 8 километров над уровнем моря. По данным геофизиков, извержение длилось в течение 12 минут. Китай может войти в топ-3 самых популярных стран для отдыха российских туристов в 2026 году, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что отрасль ожидает положительный эффект от сохранения безвизового режима между двумя странами, особенно в сфере въездного туризма. Напомню, в сентябре прошлого года Китай на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: У микрофона Михаил Алимов. С нашей студией на прямой связи украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Начнем мы, к сожалению, с не очень позитивной темы. Она скорее имеет обратный посыл, обратный стимул, а именно удары ВСУ, удары киевского режима, которые наносятся по мирным гражданам.